0: образа жизни, как бы они озвучиваются, и в принципе, как бы, если человек начинает их придерживаться, как бы, ну, я педиатр, соответственно, как бы там речь идет о ребенке, но если сам взрослый как бы не придерживается этого, то ребенок, конечно, очень быстро тоже перестанет это делать, поэтому как бы если происходят изменения, то они происходят, конечно, во всей семье, и тогда уже есть шанс, что как бы взрослый человек сможет еще где-то услышать и уже что-то более глубокое, более ценное, чем просто здоровые принципы жизни.
1: Да, я поняла вас. Но вот хотелось бы поконкретнее все-таки относительно вашего внутреннего вот этого комфорта, да, потому что человек вы верующий, и насколько вам внутри самой приходится, да, справляться, может быть, вот с этими какими-то вот противопоставлениями, да, когда вы и врач одновременно, и одновременно должны вот, вот эти принципы, да, здорового образа жизни вместе с христианством как-то преподнести человеку. Как вы стараетесь это делать? И делаете ли, бывают ли такие моменты?
0: Ну, здесь получается так, что когда человек готов слушать, то как бы я стараюсь рассказать что-то, да. Если человек не готов слушать, соответственно, я не рассказываю. Но здесь, на самом деле, как бы, когда ты видишь человека и понимаешь, хочет он что-то менять в своей жизни или не хочет, то ты как раз очень хорошо начинаешь понимать Христа, когда вот он был на земле, и к нему тоже приходили люди, которые хотели исцеления, как бы, но он часто понимал, что да, они хотят сейчас исцеления, но через какое-то время они придут опять, и им будет опять нужно исцеление, потому что они ничего не хотят как бы менять в своей жизни.
1: Это интересно.
0: То есть, и тогда ты понимаешь, что вот ты в точно такой же ситуации. Ты
1: А можете вот опыт какой-то рассказать? Может быть, к вам также кто-то приходил из тех, кто ранее был, да, пациентов, и они, например, понимали, что вы тогда сказали очень важную вещь, которой необходимо задуматься, или, может быть, что-то им помогло из каких-то определенных принципов, и они приходили отблагодарить вас. Были, может быть, такие примеры в жизни?
0: Ну, так как я работаю в частной клинике, то люди не всегда возвращаются, но часто бывает, что когда ты рассказываешь людям о здоровом принципе жизни, они очень сильно удивляются. То есть как бы для них это совершенно новая какая-то информация, которую они никогда не слышали. Как бы, они иногда чему-то удивляются, потому что они даже не представляют, что это так работает. То есть как бы мы привыкли, что как бы у нас есть причинно-следственная связь, как бы, но вот здоровый образ жизни с тем, что происходит в нашей как бы повседневной жизни, как бы люди почему-то не могут никак связать в своей голове, что одно будет связано с другим. То есть как бы они считают, что если ребенок накормлен, там одет, посещает школу, там секции, то в принципе как бы ну априори все должно быть вроде как хорошо, а то, что там как бы надо еще там следить там за сном и за всем остальным, как бы, и как это связано со здоровьем, как бы люди не всегда об этом думают.
1: Вообще удивительно, конечно. Почему удивительно? Потому что все-таки, мне кажется, родители, они как-то нацелены всегда, вот, ну, чтобы их ребенку было хорошо. И вот ради вот этого хорошо я готов на все, да, там вот, пожалуйста, давайте вот эти принципы внесем, давайте еще какие-то, да, определенные моменты изменим. Но вот у вас вы говорите, что не всегда, что все-таки родители не хотят слышать, да, каких-то принципов.
0: Ну, как бы не всегда родители, как бы, ну, как бы да, не всегда родители хотят что-то менять, потому что,
1: ну, как если думаете, почему?
0: Их все устраивает, ну, здесь все зависит от самого человека. У кого-то ну это, да, ну, это личные причины, то есть как бы это надо знать человека, тогда я смогу ответить на этот вопрос. Если как бы его не знаешь, здесь можно строить очень большие догадки, но они ни к чему не приведут. Но, как правило, в основном это комфорт. То есть как бы как взрослые, так и дети, они не хотят лишаться этого комфорта. Часто бывает, что родители за, но дети против. И особенно если в семье главенствует ребенок, то, соответственно, на этом все дело и заканчивается.
1: Да. Нина, а вот мне интересен ваш личный путь вот к этим здоровым образом жизни, да, то есть определенным принципам. Мне интересен путь ваш. Вот изначально, когда вы вдруг почувствовали, что хотите что-то поменять в своей жизни, вот когда это произошло, в какой момент?
0: Ну, первый раз я познакомилась с Библией в детстве. То есть, как бы, папа читал нам детскую Библию, то есть, как бы, истории про, там, Ноя, там, Моисея, там, какие-то Давида я знал. А потом, в принципе, как бы,

0: института. У нас я была старостой, и как бы один из моей группы, молодой человек, он по субботам не отвечал на телефон, как бы был недоступен. Вот, а ну, достаточно часто что-то у нас проходило по субботам, там, если мы занимались там анатомией или еще с чем-то, вот, до него было не дозвониться, не дописаться, ничего. Вот, ну, так как я была старостой, как бы мне нужно было понимать, что происходит с человеком, как бы я его все теребила. Что происходит? Почему тебя нет? Вот. Ну и в конце концов он сдался и сказал: я хожу в церковь. Я говорю: ну, ты меня напугал, ну и что в этом такого? Вот. Ну и он пригласил меня в церковь. Я приехала в субботу, посетила богослужение, мне понравилось. Вот. Ну, так как семья у него вся была верующая, как бы.
1: Нина, а что понравилось?
0: Я попала на праздник. Вот. Поэтому мне понравилось то, что
1: атмосфера.
0: В церкви, как бы, ты не просто сидел, вот, да, там что-то происходило на сцене, то есть не просто была там прочитана проповедь, да, там была какая-то сценка на тот момент, было много пения, то есть вот это мне понравилось, то есть вот дух не того, что все сидят, все по струнке, как бы, а, ну, достаточно такое живое, скажем так, живая атмосфера, ну, и, соответственно, потом, как бы, уже... Началось изучение Библии, как бы я помнила, что мне читали в детстве, и мне стало интересно, что же написано во взрослом варианте. Вот.
1: И отличается начала... ли, да?
0: Да, отличается ли, как бы, ну, понятно, что для детей там все очень сильно упрощается, вот, и я начала с первой книги «Бытие», ну, и так дальше пошло-пошло, потому что было все время интересно, а что там дальше, ну... И вот так оно и получилось.
1: Настолько интересен момент, что вам откликается Божье Слово, Библия, да? Потому что для некоторых это, ну, обычная книга, или кто-то просто называет мудрой книгой, да, кладезь мудрости. Но вот почему желание было изучать это Слово Божье?
0: Здесь очень большую роль сыграла субботняя школа. То есть, когда я присутствовала на ней, мне всегда было... Интересно то, что говорили другие братья и сестры. То есть, как бы у меня тогда, конечно же, был урочник субботней школы, то есть, как бы я его тоже изучала. Но каждый раз, каждый урок для меня это было откровение, потому что я сидела и слушала, думаю, да где же вы это нашли, да там же это не написано, да, откуда же это все взялось.
1: А давайте раскроем немного, вот, субботняя школа, что она из себя представляет, что там разбирается на субботней школе?
0: Как бы в нашей церкви на каждый квартал есть урочник, на каждую субботу есть свой урок. То есть это отдельная тема, там подобраны стихи из Библии, и раскрывается какая-то тема. Соответственно,
1: то есть более углубленное такое изучение, писание.
0: Да, да. Вот, и, соответственно, как бы некоторые там братья и сестры, они даже цитировали стихи из Библии, мне было интересно, когда же я дойду до вот этих стихов в Библии, когда же я их прочитаю, потому что, ну, очень часто мы выдергиваем библейские стихи, как бы, а еще интересен сам контекст, в котором это написано, потому что иногда он, ну, достаточно по-другому раскрывает то, что как бы Бог хотел сказать. Поэтому было достаточно интересно. И на самом деле, когда читаешь Библию уже не первый раз, то о каждой книге остается какое-то свое впечатление. И вот иногда, когда читаешь уже по второму кругу, ты начинаешь смотреть совершенно по-другому на различные вещи.
1: А что для вас открылось после чтения определенных текстов, может быть, да, в Библии? Что вы узнали нового?
0: Ну, новое, конечно,
1: про
0: было...
1: Про себя, я имею в виду,
0: про себя. Про себя, но думаю, что как бы я ничем не отличаюсь от остальных. Это, наверное, было первое. То, что как бы... Мы очень часто любим как бы сравнивать себя с другими и говорить, что вот я лучше. Когда читаешь Библию, то понимаешь, что просто у меня был как бы как раз вот с этим опыт. Я прочитала книгу Иеремии, и там как бы вот, когда прочитала эту книгу, у меня прям прям было такое стойкое ощущение, думаю, ну, господи, ну что ж они такие твердолобые-то все, ну столько раз можно было говорить, а они все время наступают одни и те же грабли, да, ну, в принципе, книга начинается с того, что как бы, нет, не Иеремия, Исаия, что как бы, куда вас еще бить, как бы, чтобы вы поняли, вот, и после, как бы, определенного количества времени я наступаю на

0: одни и те же грабли. И Бог мне так напоминает: ну ты же читала, ты вот не хочешь обратить на это внимание. Вот, поэтому на самом деле...
1: А может быть, расскажите какой-то определенный опыт из жизни, когда вот вы понимаете, что вот ну, снова эти же грабли, а снова я оступаюсь. И когда вот Бог вам, возможно, раскрылся в этих историях совершенно с другой стороны. Может быть, есть какой-то такой опыт?
0: В силу как бы своей природы, всего остального, как бы я человек, который должен быть уверен, что все пройдет гладко, поэтому надо все 150 раз проверить. После этого только как бы можно дать себе как бы отход ко сну. Поэтому здесь, наверное, вот это было, ну, как один из вариантов, да, то есть как бы я себе говорю, что надо лечь вовремя спать, но потом как бы одно надо сделать, второе, третье, соответственно, как бы уже время. И как бы ты ложишься спать с чувством полного неудовлетворения, понимая, что как бы ты нарушил правила данные, как бы, ну, обещание данное себе. Ты понимаешь, что ты как бы, ну, как бы Бога обидел, да, потому что как бы он тебе открыл эти принципы, а ты ими не пользуешься, да, то есть ты чувствуешь еще себя в некотором... ну, в смысле обманщиком, потому что ты это другим говоришь, а сам этого не делаешь. Вот с таким чувством полного разочарования в себе и во всем остальном ты ложишься спать, ты даешь себе обещание, что завтра как бы ты обязательно там ляжешь спать вовремя, там все будет хорошо. С утра, пытаясь вылезти из теплого одеяла, ты обещаешь себе, что сегодня что бы ни случилось, как бы чего бы ни надо было сделать, ты как бы придешь и ляжешь спать вовремя. Ну, все, порой возвращается на круги свои.
1: Да, никто не идеален, да, и вот невозможно
0: придерживаться. И поэтому здесь на самом деле как бы помогает то, что Бог дает тебе много обещаний, которые говорит, что, например, обещание, которое говорит, что каждый день моя благодать к вам, она обновляется. То есть как бы каждый день, когда я встаю, я надеюсь, что, Господи, сегодня у меня получится. И действительно, есть такие дни, когда оно получается. Вот, поэтому как бы здесь Божье Слово достаточно сильно поддерживает. И если не читать Библию, то как бы, во-первых, ты можешь не понять некоторых моментов, когда ты ведешь себя неправильно, да, а вот именно так через Библию Бог тебе говорит, что вот здесь это было неправильно. Вот. Но и также ты можешь в Библии подчеркнуть много моментов, которые будут тебя ободрять и дальше продолжать, как бы, чтобы ты боролся, скажем так, в этом направлении и, соответственно, не складывал свои попытки.
1: Нина, а с кем-то из пациентов удавалось об этом переговорить как-то, может быть, лично, при личной беседе? Ну, вот так вот раскрыться относительно Священного Писания?
0: Может нет. Быть, нет, не потому удалось. Что родители, как бы, их интересует только здоровье ребенка, и что им конкретно в данном случае делать, чтобы ребенку было хорошо, поэтому, как бы, нет.
1: Угу. Но, вот, как я понимаю, большинство как бы вот приходит за определенными принципами, да, и эти принципы вы часто озвучиваете. Давайте более углубленно расскажем, что за принципы, да, определенные, вот, которые вы также практикуете, я думаю, в своей жизни, да. Вот, расскажите о них.
0: Ну, если мы берем здоровье ребенка, то здесь что? Воздух, солнце, вода, воздержание, сон, соответственно, правильное питание. Как бы, то есть вот эти...
1: Воздержание здесь вот в плане каком? Это пост какой-то определенный или
0: нет,
1: что?
0: Нет, воздержание как бы это в принятии пищи, то есть как бы определенное количество до определенного времени, как бы определенные продукты. Ну, соответственно, дальше это вредные привычки, то есть это не обязательно там курение и так далее, но это, например, дети приходят, они постоянно как бы щелкают пальцами, то есть как бы... Изначально это вредная привычка, которая может потом перерасти в болезнь. Да, кто-то как бы неправильно сидит, то есть это тоже вредная привычка, которую как бы надо исправлять. То есть как бы вот такие вещи.
1: Угу. Ну, начинается, безусловно, все с родителей всегда. То есть родители как пример. И вы как фокус внимания на родителей больше или на ребенка смещаете при общении?
0: Все зависит от возраста ребенка. То есть, если ребенок маленький, то, конечно, это родители. Если ребенок большой, то я стараюсь донести до самого ребенка. Ну и, конечно, параллельно я стараюсь смотреть, как на это реагируют родители. Потому что если родитель со мной согласен, то я понимаю, что в принципе, скорее всего, как бы что-то сдвинется с места. Как бы. Если я вижу безотсутствующий вид, или как бы там родитель сидит в телефоне, я, конечно, не могу на 100% сказать, что ему там неинтересно, он там ничего не слышит.

0: слушал. Но как-то моя уверенность в том, что что-то изменится, она резко падает вниз.
1: Нина, скажите, а вы врачом в свое время захотели стать, потому что хотели людям помогать или потому что какие-то более другие вот принципы на тот момент у вас были заложены, может быть, внутри родителями или еще кем-то, обществом?
0: Ну, у меня на самом деле был большой выбор, кем бы я хотела стать, и я не очень, честно говоря, поначалу задумывалась, пока там время не пришло к более старшим классам. Вот, но потом, так как у меня семья медиков, как-то вот оно так осталось одно единственное, и оно, соответственно, уже пошло. Ну, а в плане помогать людям, как бы, в принципе, у меня всегда было такое желание. Я даже не могу вспомнить, когда оно у меня появилось первый раз, но вот сколько я себя помню, в школе, как бы, у нас очень часто, как бы, ко мне кто-то приходил, рассказывал, какие у него проблемы там, как бы, поэтому иногда люди даже просто меня сами находили, и порой у меня было такое ощущение, что у меня, наверное, на лице что-то написано, что ко мне можно подойти, мне можно рассказать, вот, поэтому, ну, вот так как-то она получалась.
1: То есть, как вот призвание, вот эта миссия, оно у вас, можно сказать, всю жизнь?
0: Ну, наверное, да.
1: Может быть, духовного даже целителя, возможно, не исключено такое, да, если к вам за советом приходили?
0: Ну, да.
1: И помогала? Вот люди потом как вообще после этого совета могли как-то преобразиться, может быть, духовно обновиться?
0: Ну, так как мы были еще детьми, я не знаю, насколько там все это было духовно, но некоторые действительно не возвращались, некоторые приходили еще несколько раз, но, ну, наверное, какой-то эффект был, но меня это не всегда устраивало, потому что, как бы, ты, ну, я чувствовала себя как бы немножко использованной. Тебе пришли, ага, рассказали, но дальше как, вот, как человек, как личность, ты был неинтересен.
1: То есть, это тебе было пришли, раньше ощущение?
0: Да, да, в детстве к тебе пришли, получили помощь, все, дальше о тебе забыли. Ну, так же, в принципе, было и у Христа. Пришли, получили помощь, развернулись и ушли.
1: А сейчас как?
0: 10 прокаженных было.
1: Я поняла вас. А сейчас как? Вот когда вы делитесь чем-то?
0: Сейчас, так как я уже знаю Бога, я понимаю, что реакция людей на самом деле, и придут они ко мне или не придут, скажут ли они мне спасибо или нет, на самом деле это не так важно. Важно это то, как бы, насколько я действительно смогла выполнить то, что мне поручил Бог, и что на самом деле Он думает обо мне. И любит ли он меня или нет. Все остальное, на самом деле, как бы, это уже не настолько важно.
1: Здорово. Вот это понимание поистине, оно прекрасно. Когда человек приходит вот к этому пониманию, вот, на мой взгляд, это просто прекрасно. И я думаю, что наверняка люди, видя вас, уже вот, вот этот свет, да, внутренний, потому что это, безусловно, есть, это видно, и они уже вот этим вот заряжаются, и, возможно, кто-то когда-то вспомнит ваши советы и принципы. А я хотела бы еще вот уточнить у вас вообще про ваш характер. Вот какие черты вашего характера особенно вы хотели бы вот сейчас озвучить, вот, которые вам помогают в вашей профессии и вообще в жизни?
0: Это упорство. А мне ничего никогда не давалось просто так. То есть ни в учебе, ни где-то в других каких-то аспектах жизни. Поэтому если бы у меня не было этой черты, то я бы ничего не достигла бы. Вот. И на самом деле, как бы, это помогает жить, особенно в врачебной профессии, потому что мы очень много всего не знаем. Соответственно, как бы, поэтому очень часто бывает, что ты понимаешь, что ты здесь бессилен, и как бы тебе нужно найти какой-то другой выход. И тогда, соответственно, это стимулирует тебя, чтобы поискать где-то еще.
1: Поняла. Нина, а вот это вот упорство, это приобретенная черта характера уже при общении с Богом, при вот, да, раскрытии Его в вашей жизни, вот веры, да, по мере роста веры? Или это всегда у вас была вот эта вот линия характера?
0: Это у меня было всегда, но называлось это по-другому. Это было упрямство. Потом оно трансформировалось в упорство.
1: Ну, вот, кстати, упрямые люди, действительно, они, вот если их правильно направить, вот дети также, да, если их направлять, то очень даже целеустремленные люди, получается. И вам это помогает сейчас в работе, возможно, вы стабильны. Есть такое? Вот стабильность в плане работы. Или иногда немного поколебимы, может быть, что-то не получается.

0: Стабильность имеется в виду в чем?
1: Вот в плане профессии вашей.
0: Это в плане, хочу этим заниматься дальше или нет, в чем стабильность заключается?
1: Да, вот именно, вот может быть, когда-то у вас возникал вопрос, а мое ли это вообще, вот эта миссия?
0: Ну, мне кажется, этот вопрос возникает у всех медиков, всех учителей, ну, в принципе, у всех людей, которые, соответственно, работают в сфере общения с людьми, потому что это достаточно тяжело. Особенно учителям и медикам, потому что, ну, как бы, каждый считает себя медиком и лучшим учителем для своего ребенка. Поэтому здесь, на самом деле, как бы, эффект выгорания, он, ну, присущ всем, но особенно вот этим профессиям. Поэтому, да, конечно, у меня были такие вопросы, как бы, вообще, зачем мне было это нужно и куда я пошла, можно было выбрать что-то более полегче. Но на самом деле есть у меня еще одна черта характера, это любовь к учебе. То есть, да, она на какой-то мере затихает, но потом она активизируется с новой силой. То есть, если я периодически не учусь, как бы, ну, мне дискомфортно, мне чего-то не хватает в жизни, мне вот чего-то надо.
1: То есть стремление к развитию.
0: Да, да, такое вот, постоянно. Поэтому как бы, а так как медицина это как раз поле непаханное в любую сторону, то есть там хоть всю жизнь учись, ты все равно, ну, не успеешь все узнать, то как бы вот здесь, на самом деле, с одной стороны, как бы, это, ну, достаточно тяжелая профессия. С другой стороны, вот как раз это меня поддерживает, потому что в какой-то момент ты, когда выгораешь, ты слышишь что-то новое, и ты так, хоп, о, это я могла бы сказать вот здесь, вот здесь и вот здесь. Это было, могло помочь, это здорово. И, соответственно, это как-то, ну, приподнимает настроение и все остальное. И, соответственно, ты как-то воспрянешь духом и, соответственно, продолжаешь в том же духе.
1: А что вас поддерживает? Вот, или кто вас поддерживает в такие моменты, особенно когда вот выгорание происходит?
0: Ну, при выгорании я еще человек творческий, поэтому мне
1: интересно,
0: надо...
1: Интересно, вот здесь вот подробнее, пожалуйста.
0: Мне надо заниматься творчеством, то есть как бы, ну...
1: А каким видом творчества?
0: Я люблю шить, я люблю как бы вязать, соответственно. Я люблю что-то, ну, конструировать, если так можно сказать. Вот, поэтому как бы, ну, заниматься чем-то руками, скажем так. Вот, поэтому здесь, как бы здесь, конечно, каждый человек должен знать себя. Я, например, знаю, что если за неделю я там нигде ничего не сделала, то есть не посидела там, не повязала хотя бы там часов, еще чего-то там не поделала, как бы у меня начинается дисбаланс. И чем больше я не занимаюсь этим, соответственно, тем больше этот дисбаланс у меня будет. Вот, поэтому как бы здесь мне просто надо хорошо сесть, повязать, пошить, вот, почитать. Я тоже люблю читать. Вот, и, соответственно, как бы я стабилизируюсь более-менее. Вот, это один вариант. Второй вариант, как бы я поддерживаюсь с помощью духовной литературы. То есть я люблю читать книги духовные, потому что так ты можешь пообщаться с человеком, узнать его там многие мысли и мнения. При этом как бы человек не будет давить на тебя своим авторитетом, как бы он не будет тебя переспоривать, как бы у тебя есть время как бы отложить и подумать о какой-то фразе, как бы, а не так, когда, ну, с человеком ты разговариваешь, и, соответственно, как бы ты вроде застрял на этой мысли, а он уже пошел дальше. То есть как бы у тебя есть как бы возможность вот этой остановки. Вот, то есть как бы я люблю духовную литературу, она мне помогает восстанавливаться. Ну и, конечно, это сон, которого мне не хватает.
1: Да, и, пожалуй, это вот как принципы ваши такие определенные, да, по восстановлению.
0: Да.
1: А вы также вот советуете кому-то вот переключаться таким же образом? Может быть, детям советуете?
0: Да, конечно. Ну, вообще это как бы... Ну, все знают этот принцип, что как бы если ты работаешь умственно, тебе надо поработать физически. Поэтому еще один способ – это дача. Ну, это, к сожалению, только определенный сезон в году. Поэтому как бы, когда приезжаешь, там ты... оставляешь телефон, тебя никто не беспокоит, ты не дергаешься, поэтому ты забываешь обо всем, и ты уходишь, как говорится, в поля. Поэтому да.
1: Нина, вы такой человек, достаточно открытый, вот с вами очень комфортно общаться, разговаривать, а вот когда вы с пациентами общаетесь, вы как-то стараетесь себя ограничивать, сдерживать?
0: На самом деле я совсем не открытый человек. Это, наверное,

0: сильно такое впечатление. Ну, плюс, наверное, это, ну, скажем так, отголоски профессии. Потому что если ты не можешь найти с родителем и с ребенком контакт, тебе достаточно тяжело. То есть, как бы, ты должен показывать человеку, что ты готов с ним контактировать, ты хочешь ему помочь, поэтому, как бы, на самом деле все не так.
1: Да, а вот все не так. Вот здесь вот я хотела бы поговорить.
0: Ну, имеется в виду, что, как бы, я, конечно, хочу помочь своим пациентам, поэтому, как бы, если родитель идет на контакт, то, конечно, я поговорю с ним. Значит, если родитель не готов, соответственно, как бы, я не буду этого делать. Я, как бы, я считаю, что, ну, так же, как и Господь, что нельзя ничего навязывать насильно. Понятно, что если человек не готов, он вас не услышит, но и есть свобода выбора, которую Господь дал также каждому из нас. То есть, как бы, если человек не готов, не хочет, я не буду настаивать, потому что это не будет ни для него пользой, как бы, и, возможно, и, скорее всего, так и будет, это его еще больше оттолкнет. И знаю по себе, если мне что-то пытаться навязывать, как бы, я даже вообще это рассматривать не буду.
1: Нина, бывает так в жизни, ну вот я даже на своем примере могу рассказать, что вот, ну, как человек хороший и как врач замечательный, да, он придерживается каких-то определенных принципов и моральные, да, какие-то вот определенные законы для него, они в приоритете. И такой человек, он всегда привлекает. Вот к нему хочется приходить, да, что-то рассказывать. Вот скажите, на вашем опыте, вот так же люди приходят, возвращаются, что-то их привлекает? Вот как думаете?
0: Наверное, привлекает то, что ты общаешься с человеком открыто в плане того, что ты с ним честен. То есть, как бы, если там что-то меня не устраивает, то есть, как бы, я говорю, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, если вы не будете дальше следовать моим рекомендациям, как бы, я не смогу вам помочь. То есть, как бы, здесь, ну, у человека дальше идет выбор. То есть, как бы, возможно, как бы, именно это привлекает. Возможно, привлекает то, что когда ты человеку все объясняешь, как бы, подробно, да, как бы, для чего этому нужно, почему. Но, к сожалению, это страдает сейчас наша медицина за счет того, что нет много времени на каждого пациента. Возможно, пациентов привлекает и это, потому что ты, как бы, все раскладываешь по полочкам, и, как бы, мама, когда тебя уходит, соответственно, как бы, она понимает, что она должна зачем делать. Некоторые мамы, они действительно переспрашивают, вот, а мне сейчас куда? То есть, как бы, иногда приходится 2-3 раза сказать, куда. Иногда приходится маму и успокаивать, потому что, как бы, мама, как бы, находится в стрессовой ситуации. То есть, как бы, ты проявляешь терпение, доброжелательность, ты, как бы, не кричишь, не, как бы, еще, наверное, одно качество – это, наверное, когда ты не осуждаешь. То есть очень часто, как бы, врачи осуждают то, что вы неправильно лечили ребенка или что-то делаете, то здесь, как бы, надо просто, наверное, за счет того, что, как бы, идет более корректное, как бы, указание на то, что это было неправильно. То есть я говорю, что объясняю, почему так было неправильно, говорю, что в следующий раз вот так лучше не делать. То есть, как бы, это достаточно корректно, мягко, возможно, привлекает и это.
1: Мне очень нравится вот эта вот позиция, что вот ненавязчиво, но при этом мы говорим о принципах, да, и вот эта ваша миссия, она, ну, просто это дело всей жизни. И вот люди, которые к вам приходят, те люди, которые, может быть, возвращаются, есть ли у них изменения какие-то? Вот наверняка вы видите, анализируете, сопоставляете то, когда они приходили раньше, и то, какие они приходят сейчас. Видите ли вы изменения, может быть, в характере, в поведении, там, в здоровье элементарно, да?
0: Да, те, кто начинает прислушиваться, как бы, да, у них есть изменения. То есть, как бы, они приходят и сами говорят, да, у нас стало лучше. И вот с такими, в принципе, как бы, ну, можно уже работать дальше и открывать что-то следующее. То есть они готовы слушать, потому что, ну, как бы, мы все, как бы, особенно родители, они нацелены на результат. То есть если пришел, как бы, назначили лечение, помогло, соответственно, да, доктор вроде хороший, я буду к нему ходить. Если, грубо говоря, не помогло, ну, значит, уже подумаю. Поэтому здесь, да, дальше они уже готовы слушать что-то еще.
1: Мне вот интересен был еще момент, вы ранее говорили, что

0: не получали обратно вот этой вот какой-то реакции определенной от человека, которому, например, открылись, сказали, вот тебе нужно вот так и так, поменяй, пожалуйста, вот эти моменты, да? А сейчас вот нет вот этого чувства какой-то опустошенности после того, как вы что-то отдали? Или возникает иногда?
1: Ну, здесь, когда ты что-то говоришь, то ты все равно как бы, ну, работаешь с человеком, то есть как бы ты все равно, когда к тебе приходит следующий ребенок с мамой, ты все равно под нее пытаешься подстроиться, то есть это определенное все равно, конечно, как бы напряжение. Поэтому, как бы, да, конечно, к концу дня ты иногда чувствуешь это опустошение, потому что, как бы, особенно когда тебя не хотят слушать, ну, как бы, такое впечатление, что день прошел зря. Вот, поэтому, как бы, но с другой стороны, как бы, нет вот этого чувства разочарования, то есть, как бы, раньше, как бы, все было для меня очень важно тоже как результат, то есть, как бы, сегодня, там, я рассказала вот этим об этом, ой, какая я молодец, как бы, день прошел не зря. Как бы, сейчас, если все-таки, как бы, родители меня не слышали и не услышали, то, соответственно, как бы, я говорю, Господи, значит, сегодня я спасала сама себя. Значит, сегодня я просто как бы выполняла то, что ты мне сказал. Дальше это уже как бы на твое усмотрение, и с этим дальше ты делаешь уже сам, что ты хочешь. Я свою часть работы выполнила, я молодец.
0: Да, слава богу, что вот такое познание, оно происходит, и это наверняка держит нас в определенном таком, в тонусе постоянном. Из-за этого, я думаю, что вы хотите всегда развиваться и дальше расти в этом. А вот еще у меня такой момент вот возник, да, внутри, а вот люди, которые вот к вам приходят, они пациенты, да, вы им советуете определенные принципы, а вот ваши знакомые, ваши друзья, да, также вот родственники, как у вас происходит с ними вот диалог в плане там, это больше уходит в такие русла, как врач, вы советчик, или вы как человек больше вот начинаете с ними общаться и вот устраивать диалог на таком уровне?
1: Ну, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Это работает всегда и везде. Поэтому здесь, на самом деле, все, что рассказываю я, это не особо воспринимается. Поэтому в последнее время я делаю так. Я нахожу какую-нибудь хорошую лекцию там или еще что-то. И говорю, о, там было что-то интересное, пойдем послушаем. Ну, например, с мамой. Вот. И мы вместе слушаем, как бы, и, ну, даже сказала не я, там еще какие-то там обоснования были. И, как бы, ну, у человека что-то щелкает, и мы уже вместе начинаем что-то менять в своей жизни. Вот. Поэтому это
0: сейчас... Отличный способ, кстати.
1: Сейчас происходит вот так.
0: Да, на фоне примера какого-то определенного, да, вы показываете, вот так вот можно, что это работает. Да, интересный подход. А вот в плане вашего характера, то, как вас Бог ведет и направляет в ваше вот это вот усердие, да, вот какой сам Бог для вас? Вот как он вам открывается вообще вот в течение вашей жизни? Какой характер у него для вас?
1: Сначала Бог был, наверное, отцом. Потому что я только его узнала. Я понимала, какие у него есть требования ко мне, скажем так. Вот. Потом Бог стал братом, потому что появились более тесные отношения. А вот, как бы...
0: А это когда произошло?
1: Ну, это в процессе. Ну, это уже пройденный этап, скажем так. Вот, Бог стал братом, потому что, как бы, он... Как бы я видела его руку, как он защищает, как бы, как он помогает. А потом Бог стал другом. То есть...
0: Еще ближе, получается.
1: Да. То есть, как бы, сейчас мы на этом этапе. Вот, потому что, как бы, я понимаю, что ему можно все рассказать, как бы, он всегда поймет, он никогда не осудит, но это не значит, что, как бы, я не пожну последствия своего неправильного поведения. Но я знаю, что я могу всегда прийти, и он не откажется от меня. Это самое главное.
0: Да. Я думаю, что вот эта вот мысль, это просто ключевая мысль и совет, наверное, и для родителей, и для детей, что Бог — это Отец, который принимает нас такими, какие мы есть, да, несмотря ни на что. Нина, вот пару слов еще

0: Скажите, что бы вы хотели для наших детей? Дети — это наше будущее. Для родителей, да, вот какой самый такой основополагающий совет вы бы дали?
1: Здесь, наверное, общение. Общение и изучение Библии вместе. На самом деле, это самый увлекательный момент, когда строятся отношения, когда дети могут понять, какой Бог на самом деле через своих родителей. И здесь родители могут многому и научиться через то, как Господь действует и через их детей. То есть, как бы вот здесь это совместное времяпрепровождение и изучение Библии. Возможно, посещение каких-то мероприятий, там, библейских, в том числе игры библейские. Очень хорошо, когда все вместе проходят какие-то библейские квесты, библейские игры есть дома. Это очень сильно развивает, как бы, не только, конечно, изучение Библии самой, но это развивает и память, и, соответственно, мышление, и вот эту вот связь причинно-следственную, которую, как бы, так сложно, как бы, родителям объяснить своим детям. Это как бы, ну, в игровых моментах, скажем так, очень много чего решается, как бы различных проблем, которые взрослые, ну, не могут в лоб сказать ребенку, чтобы он сразу их понял. Поэтому как бы вот здесь вот так, вот такой совет.
0: Нина, огромное вам спасибо за эту беседу, за этот диалог. Очень душевно с вами общаться, да, вот на такой ноте прекрасной. Я думаю, что мы закончим эту беседу. Спасибо вам и Божьих вам благословений.
1: И вам. До свидания.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Никогда не забывайте, что все мы дети Божьи, и мы все находимся в руках нашего любящего Господа, который нас принимает любыми, такими, какие мы есть. Всего вам самого доброго. Пусть Господь хранит ваши семьи. До свидания.

0: Ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Хочу рассказать еще одну историю, но она, наверное, все больше касается финансов. Мы же понимаем, что за все отвечает серебро. Так вот, я не так давно создал семью, мы вместе живем, дети у нас уже есть. И однажды наступил момент, когда, который случается почти в каждой семье, когда есть целая куча направлений, куда нужны деньги, а денег нет. Так получилось у меня. Машина сломалась, ее надо было чинить. У жены не было, закончилась обувь, зима пришла, нужна обувь. Ребенку нужна коляска. И еще каких-то две проблемы, которые я уже не помню сегодня. Но я знаю, что там было пять мест, куда нужны были деньги. А у меня их не было совсем. И не было даже откуда взять. И вот я обращался к Богу и говорю: «Господи, ну, все ведь в Твоих руках, и я в Твоих руках, и деньги в Твоих руках. Ты знаешь, как решить эти вопросы». И успокоился, и думаю, значит, у Бога для всего есть свое время, и все случится в нужный момент. Сегодня я могу сказать, что так и произошло. Однажды зовет меня одна бабуля, мы с ней пересекались в церкви, она говорит: «А ну-ка, подойди ко мне». Потом говорит: «Приди ко мне домой». Ну, зовет: «Может, тебе помочь надо?» Прихожу к ней домой. Она говорит: «Ты знаешь,

Знаешь, я приняла решение. Я хочу дать тебе денег. Я удивился. Никто раньше мне такого не предлагал. Да и позже никто никогда подобным путем не ходил. Но и тогда я говорю, а с чего вдруг? Ну, просто я вот решила, я хочу. Я ей говорю, ну, вы знаете, да я не привык так. Может, что-то вам сделать? Я сделаю, да просто так сделаю. Она говорит, нет, ты не понял. Я хочу тебе дать денег. Я говорю, а почему такое у вас желание вдруг возникло? Она говорит, я разговаривала с Богом и спросила, кому я могу быть полезной, и почему-то подумала про тебя. Я хочу тебе дать денег. Я пробовал отказываться, но неудобно как-то. Ну, ладно бы я бы заслужил или заработал, или что-то в подобном роде, а это просто так. Она говорит, нет, ты не переживай, не надо отказываться. Это мое решение, это мой выбор, это мой путь, и я этого хочу. Ну, думаю, раз так она хочет, ну, ладно, почему бы и нет. И я где-то понимал, что Бог решит все мои проблемы, и все они будут решены. И потому что это так было не один раз в моей жизни, проблема возникала. Я спокойно ждал, и Бог находил возможность эту проблему решить. Никогда я не переживал о том, что вот проблема не решается. Думаю, Бог все в свое время решит. Здесь эта женщина подает мне конверт. Я взял, поблагодарил ее, сказал спасибо вам большое за вот такое ваше желание, за поддержку. Пришел домой, открыл конверт. Там достаточно большая сумма денег. И я про себя думаю, как раз есть возможность решить, ну, по крайней мере, начать решать мои проблемы. И что самое удивительное, что я решил все 5 моих проблем. Машину починил, туфли, обувь купил жене, коляску детям, еще вот, уже не помню в деталях, но я помню, что их было 5. Решил, и деньги закончились. И я так про себя думаю, Боже, ты побудил человека позаботиться обо мне. И ты побудил его вложить в этот конверт именно столько, сколько нужно для решения всех моих текущих проблем сегодня. Я понимаю, что это, наверное, опыт такой, может быть, немножко юношеский или детский в некотором смысле. Но Бог тогда именно таким путем решил эту проблему. И я был крайне благодарен Богу за вот такой отклик и заботу обо мне. Для меня этот опыт до сегодняшнего дня является определяющим. Он фактически для меня говорит о том, что Бог меня не бросит, не покинет. Да будет Богу слава за его заботу обо мне.

Знаете, общественная молитва – это прежде всего вопрос взаимодействия между верующими разных конфессий. Общественная молитва призывает нас к некому единству. К сожалению, его нет у нас и, наверное, в ближайшее время не будет на богословском уровне. Но о единстве молился Христос. И сейчас это единство у нас выражается не на уровне богословия и теологии нашей, а это единство выражается у нас на уровне наших общих добрых дел, которые мы делаем с другими конфессиями. Это единство основывается на ценностях, общих ценностях наших уважаемых конфессий здесь, в России, особенно сейчас, когда подвергаются пересмотру понятия семьи, воспитание молодежи, детей. Вот здесь мы с представителями других религий и конфессий имеем единые ценности, основанные на

0: Священном Писании, на священных книгах других религий. И вот это нас объединяет в молитве сегодня к Всевышнему. Мы говорим к Всевышнему, потому что здесь с нами и мусульмане молятся, и иудеи, представители разных религий. Ну, конечно, мы, христиане, взываем нашему Господу Иисусу Христу в наших молитвах, нашему Спасителю. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы молимся, вот наша церковь адвентистов седьмого дня молится о том, чтобы люди объединились на основе Священного Писания, чтобы у нас была единая вера, основанная на словах Христа, на словах Господа, записанных в Библии. Мы об этом молимся, мы для этого проповедуем. Мы не знаем, когда это единство будет достигнуто, может быть, в конечном итоге только на небесах, но это наше стремление. А вот пока этого единства нету, мы каждый совершаем богослужение в своих церквях в соответствии с нашим вероучением, но все вместе мы объединяемся для совершения добрых дел, и об этих добрых делах как раз здесь на молитвенном завтраке идет речь.
1: В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

0: Здравствуйте! Как жить осмысленно и воплощать то, что важно? Как понять, что именно в моей жизни является ценностью? Об этом будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот этот вечный вопрос о ценностях, разговоры о нем не прекращаются. И, конечно, я думаю, многим людям вообще откликается эта тема ценностей, потому что тема изначально считается благородной, нам всем нравятся красивые фразы, нам всем нравится жить с идеалами. Но вот на деле именно, на практике, как понять, какие у меня ценности? Как их вывести, как их определить? Угу.
1: Я думаю, что вот к этому вопросу мы вернемся чуть позже, да, вот в процессе нашего разговора. Я просто хотела бы сначала вообще сказать, ну, или задуматься о том, а зачем нам нужны ценности.
0: Да, почему они важны?
1: Потому что многие могут сказать, ну, мне, ну, зачем об этом думать? Я живу и живу, вот как есть, да. Угу. Но ценности дают нам очень многое на самом деле. Первое, что, конечно, какую выгоду они нам могут принести, они дают нам ясность направления. Все мы, живя в этой жизни, нам хочется ее не просто так проживать. Вот я очень слышала от многих знакомых, они говорят, вы знаете, ну, жизнь как песок. Вот вчера было, там, не знаю, 15, а сегодня уже совсем другой возраст. Даже одна знакомая женщина, когда ей делали кардиограмму, ну и такой, скажите, пожалуйста, как вас зовут, сколько вам лет? И она вот сначала начала 25, 3, 55, и, ну, даже это...

0: для нее самой выглядело смешно, да? То есть как будто вот жизнь прошла вот эти вот там 20-30 лет как песок. Что делать, чтобы вот, ну, так не происходило? Здесь как раз нам могут понять ценности. Когда наша жизнь является осмысленной, когда она наполнена, ну, да, опять такое же слово, смыслом, и мы вкладываемся во что-то, что даже, может быть, ну, нам сложно вот где-то, но мы продолжаем следовать, потому что для нас это ценно, это mm-hmm. поддерживает mm-hmm. нас. Ценности нас поддерживают, мотивируют, направляют, помогают нам быть устойчивыми в кризисах. Мы, mm-hmm. люди, не можем избежать кризисов. И в той или иной мере в жизни каждого человека они происходят. Как не растерять себя в этих ситуациях? Что дает нам силы продолжать жизнь, если, ну, кризис действительно mm-hmm. такой, знаете, какой-то глобальный, потеря близкого, например. Mm-hmm. И это mm-hmm. часто происходит. И здесь тоже нам на помощь могут прийти ценности. Я вспоминаю библейскую историю, описана в книге Даниила, когда юноши стояли перед царем Навуходоносором, очень известным вавилонским царем. И он заставлял их поклониться золотому истукану. А они отказывались. И он угрожал им, что он расправится с ними. А они все равно не поклонялись. И я задумываюсь, что давало им в этом кризисе выстоять? Почему они это делали? Или вспоминаю повесть Бориса Павлевого о настоящем человеке. Да, мне очень нравится, об Алексее Мересьеве. Люблю эту книгу. Но что давало человеку силы продолжать жить и действовать, несмотря на то, что у него не было ног? Почему он не отчаялся, когда его сбили, и в лесу он понял, что он один, и он продолжал ползти, хотя он не знал, чем это закончится на самом деле, просто жил. И вот в таких случаях ценности являются незаменимой опорой, да, мы можем опереться на них. Когда на нас давят, вот угу. давление сверстников или какие-то другие моменты, да, которые, может быть, нам, ну, рассогласуются с нашими взглядами. Вот ценности, они помогают нам стоять угу. и вот отстаивать что-то.
1: С юношами.
0: Да, с юношами. Идеи, да. Или с нашими детьми, например, которые они могут сказать, а я это буду делать вот так и не буду, например, в этой компании. Потому что, хотя это достаточно сложно. Да? И именно что в их семье, у них это их ценности, они так не поступают. Но, как я уже говорила, дают энергию, мотивацию. Действия, соответствующие ценностями, дают ресурс, а то, что mm-hmm. противоречит им, они истощают. Например, mm-hmm. мы часто можем найти очень выгодную работу, и я встречала такую женщину, она моя знакомая, да, она, ей предложили работу в очень хорошей компании. Но у этой женщины есть ценность творчество, свобода, несмотря на то, вот для нее не столько деньги, сколько вот эти моменты в работе важны. Она делает ее очень старательно, качественно, поэтому в этой компании с очень большой зарплатой ей предложили работать. Но когда она пошла, думая, что деньги – это ее ценность, но вдруг она понимает, что в таких условиях, которые создали, она не может работать. И лучше у нее будет другая зарплата, но она будет, да, реализовывать свои ценности. И мы видим, как многие люди, например, реализуют ценность помощи в волонтерстве. Для них это важно, они готовы, и это их вдохновляет. И, да, не понимаем, что их заставляет там помогать бедным животным или еще что-то ехать. А вот ценность этого. Улучшает качество отношения, да, и создает эти отношения. Когда у нас схожие ценности, мы mm-hmm. притягиваемся друг к другу, и нам кажется, что mm-hmm. вот этот человек, он понимает. Ну, вот, например, наша ценность – это быть честным. То, соответственно, mm-hmm. мы хотим общаться с честными людьми, mm-hmm. а не быть увертки.

им или как-то приспосабливаться, где неважно, честный ты или нет, главное, чтобы тебе было выгодно. Но и ценности снижают тревогу, прокрастинацию. Сегодня есть такое модное слово, да, когда мы откладываем какие-то дела, не делаем то, что нам надо. Вот, потому что, ну, мы уже говорили, во-первых, оно мотивирует. И во-вторых, оно не воспринимается как обязанность. Это для нас важно, ценно.

0: наступает время зарядки, мы думаем, ну не сегодня, начну завтра. Но если мы осознаем, что это наша ценность, то мы будем это делать. И в долгосрочном плане это дает удовлетворение жизни. Вспоминаю такую историю, она была показана в каком-то фильме, когда женщина, она заболела, у нее было какое-то неизлечимое заболевание, она попросила написать эпитафию вот, при жизни. И корреспондент написала вот эти прощальные слова и принесла ей, что вот вы готовы, это будет вот звучать на ваших похоронах. Она говорит, вы что такое написали? Она говорит, ну извините, я не виновата, ваша жизнь прошла так, что вы никому не помогали, жили только для себя, думали только о себе. Но вот эти люди так и сказали о вас, я это написала. И женщина вдруг поняла, что прожить такую жизнь ей бы не хотелось, и такие слова в заключении получить, что на самом деле ценность для нее другая. А вот то, что, как она себя вела, это какая-то ну, компенсация некоторых, как мы говорили с вами, схем глубинных, да, убеждений. Вот это вот, когда она возвеличивала получение вот этой значимости. А на самом деле ее можно было просто по-другому строить отношения. Она изменила, правда, свою жизнь.
1: И все
0: было, у нее было время. Да, да. Ну и, конечно... Ценности влияют на внутреннюю составляющую, да, вот говорят о том, что используют ценности, когда мы их используем, да, то там участвует префронтальная кора, и она подавляет какие-то наши импульсивные решения. Вот я хочу съесть торт. А ценность для меня, например, здоровье, ну, хороший внешний вид, то тогда мой мозг даст мне сигнал, не надо этого делать, для тебя есть ценность в том, чтобы вот это, ты делаешь это ради этого.
1: Ну вот, Евгения Михайловна, вот мне хочется узнать еще вот что. Можно ли сказать, что у всех людей примерно одинаковые ценности? Или все-таки нет? Вот, например, такие понятия, как семья, здоровье, хорошие отношения, благополучие все-таки какое-то относительное, когда у тебя ты не вот с рубля на рубль перебиваешься, а все-таки есть деньги, ты можешь что-то купить или кому-то помочь. Что все-таки приблизительно это одинаково для всех? Или все-таки нет? Может быть, для кого-то семья – это и не ценность?
0: Ну, да. Действительно, люди все разные, и есть ценности, которые, ну, так скажем, общество обозначает, да, но мы можем, не все люди разделяют эти ценности, начнем с этого. Вот, поэтому как разные люди, как у них разные истории, так у них разные ценности. И ценности, мы иногда рассматриваем ценности как что-то глобальное. Ну, экзистенциальные ценности, смысла жизни. Но ценности могут быть и просто профессиональные в разных сферах, в сферах питания, как бы это ни звучало странно, в сферах предпочтения, в сферах увлечения. То есть есть же такое, да, то есть моя жизнь, как тортик, если разрезать, вот нарисовать такой круг, посмотреть области своей жизни и посмотреть, а вот в каждой из областей, которую я себе определил, какие у меня ценности. И если возьмете 2-3 человека, безусловно, ну, у них могут быть отличаться ценности. Ну, вот в чем-то они могут
1: схожи. Для кого-то творчество может быть очень важно. Если на работе этого нет, он обязательно выберет себе хобби творческое. А кто-то вообще равнодушен к творчеству.
0: Да.
1: Абсолютно. Да? И он не выберет эту ценность, так?
0: Давайте вот, назовем, что же вообще это такое, о каком предмете мы говорим, какие есть определения. Да? Ценности представляют собой длительно существующие убеждения о том, что имеет большую важность в жизни. Ценности человека определяют его выбор и поведение. Вот одно из таких. И еще... Ценности – это вербально сконструированные, глобальные, желаемые последствия жизни. Не существует ничего значимого самого по себе, да, истины с большой буквы. Ну, это понятно, говорят психологи, вот то, что мы говорили, что у каждых людей могут быть свои ценности. Только мы делаем это значимым, приписывая этому ценность. Да, вот с точки зрения человека это может выглядеть так. Но для меня тут очень важно, что наши ценности, о которых мы говорим, важно их сконструировать. Очень часто в своей жизни мы думаем о том, А чего я бы хотела

0: дети. Ну, например, в таких простых вещах мы там говорили лишний вес, мы говорили там уйти от бедности или...
1: От вредных привычек.
0: От вредных привычек, ну, что-то такое обычное, да, или избавиться от тревоги, вот. Но часто очень мы не задумываемся, к чему мы хотим прийти. Как это вообще будет выглядеть в жизни? Вот, ну, например, я избавлюсь от лишнего веса, и что тогда? Почему для меня это важно? Как это будет выглядеть вообще? И вот если мы имеем в этом ценность, и они сконструированные, вербально сконструированные, да, когда я прочитала определение, то тогда и легче эту ценность использовать в жизни, мы понимаем. И она начинает приобретать для нас практическое значение в нашей жизни. Ну, например, сегодня у нас тема тортов зашла. Например, для меня хорошо выглядеть, да, иметь здоровье – это ценность. Чтобы проживать качественную жизнь, хорошо себя чувствовать. Но я увидела торты, не знаю, пришла в гости, в магазине. И думаю, скушать мне или нет. Ну, вот такой момент. Купить, может быть, одну пирожную или 10 и съесть их, одну конфету в гостях попробовать или полкоробки. Да. И тут вот как раз ценность, когда я вдруг, она вербально сконструирована, и я оказываюсь в этой точке выбора. И я думаю, а сейчас я иду к своим ценностям или я иду от них? И когда я вдруг понимаю, что в этой точке выбора, если сейчас я съем этот торт, лишние куски, или я не побегу на пробежку утром, или я буду еще что-то делать, это расходится с моими ценностями. Я не говорю сейчас, что это плохо. Да? Вот. В обычном нашем нормальном контексте понятно, что мы все кушаем и торты, но я говорю о ценностях. И тогда я могу выбрать и остановиться. Я не буду этого делать, потому что я делаю это ради ценностей. И вот эти ценности, они влияют на нашу жизнь. Я вспоминаю такого известного австрийского психолога, который написал «Скажи жизни да» Виктора Франкла. И он описывает такой случай, когда он еще находился в концлагере, и с одним из заключенных они решили убежать. Появилась возможность, наступали союзники. И у него были люди, которых он опекал, насколько возможно, оказывал им психологическую и медицинскую помощь. И он пришел с ними попрощаться. Ну, как, он не говорил им о том, что он планирует, он просто делал некий обход и думал, вот этому человеку можно еще помочь. И вдруг этот человек и говорит ему, а ты слышал, что сейчас многие убегают? А ты тоже убежишь? И он вдруг останавливается и для себя понимает, что вот эти люди являются для него ценностью. Это действие, которое он делает по отношению к ним. И он выбирает не покидать этот лагерь.
1: И тут же он понял, что не убежит. Да,
0: что он не будет покидать этот лагерь. Да, хотя это было невыносимо и сложно, и он имел эту возможность.
1: И он все-таки выжил и прожил долгую жизнь. Прожил как бы, да, предваряя рассказ, продолжая. Ну, то есть, да. Вот действительно, бывают ведь ценности, которые касаются только нас, меня, моего благополучия, моего внешнего вида. А бывают такие ценности, которые касаются отношений с людьми, и даже в очень сложной ситуации, угрожающей жизни, мы вдруг начинаем понимать, я не брошу, я не оставлю. Даже если бы и хотел, и была бы возможность, мне сердце не позволит. То есть вот это какие-то вот высшего порядка ценности, мне кажется.
0: Хотя они бывают. Да, мы можем отказаться от своих выгод порой ради того, чтобы наша ценность реализовывалась в жизни. Вот как Виктор Франкл, например.
1: Ну, опять же, да, ценности, как мы уже сказали, бывают совершенно разные, касаются абсолютно разных сфер жизни. И мы еще продолжим разговор о ценностях в следующей программе, потому что тема действительно очень широкая. И там много можно затронуть интересных моментов. А за эту программу, за участие в ней я благодарю вас, Евгения Михайловна. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Вы когда-нибудь спорили с близким человеком о том, как все было, и оба были абсолютно уверены, что правы? Почему же мы так часто по-разному помним одно и то же событие? И правда ли, что свидетели преступлений запоминают то, чего не было? Сегодня мы разберемся, можно ли доверять своей памяти и как с этим жить, если даже в нашей голове не всегда все, как было на самом деле. Когда я была подростком, я пыталась понять, кем хочу быть. Читала книги по профориентации, слушала себя, спрашивала, а кем же я хочу быть на самом деле? Но если бы тогда кто-то показал мне мою будущую биографию с профессиями, переездами, увлечениями, людьми, которых я встречу, я бы сказала, нет, вы ошиблись, это не про меня. А ведь это действительно была я. Просто память, как и жизнь, не живет по прямой линии. Мы не предсказываем, мы как бы пересобираем. То же самое происходит и с воспоминаниями. Они не архивируются, а обновляются. Порой даже незаметно для нас. Есть удивительный парадокс. Чем старше мы становимся, тем мы увереннее, что помним все правильно. И тем дальше от истины можем оказаться. Потому что память – это не камера, а кисть. Не документ, а драма, не хранилище, а как репетиция. Да, нам может казаться, что память – это как шкаф с коробками. Нужно – открыл, достал. Но нейропсихологи говорят, все не так. Каждый раз, когда мы вспоминаем, мы как будто вытаскиваем старую запись и перезаписываем ее поверх. Добавляя детали, которые пришли позже, или убирая то, что стало неприятным. Так формируется реконструкция, а не повтор. Мы вспоминаем не событие, а последнюю версию его воспроизведения. И это не просто теория. В мозге за память отвечают разные области. Гиппокамп помогает фиксировать события. Миндалина окрашивает их эмоциями. А префронтальная кора вмешивается с логикой и нарративом. Это значит, что воспоминания – это не один файл, а сборка из разных элементов, как фильм из кадров, музыки, озвучки и монтажа. Именно поэтому мы можем забыть, кто был рядом, но помнить запах духов. Или помнить боль, но не слова. Все это части мозаики, которые меняются со временем. Вообще психологи выделяют несколько типов памяти. Например, эпизодическая – это память о событиях. Ну, например, о первом поцелуе, экзамене, ссоре. А есть семантическая – про знания и факты. Есть процедурная – про навыки. Например, как ездить на велосипеде. И проблема в том, что именно эпизодическая память

системе чаще всего подвержена искажениям, потому что она пересобирается каждый раз, когда мы ее используем, а значит, может быть далека от реальности. Элизабет Лофтус, профессор психологии, десятилетиями исследует ложные воспоминания. В одном из самых известных ее экспериментов испытуемым показывали короткое видео, как сталкиваются машины. И после этого одной из групп задавали вопрос, с какой скоростью ехали машины, когда столкнулись, а другой, когда врезались друг в друга. Заметьте, вопросы отличаются незначительно, но участники второй группы не только называли более высокую скорость, они часто вспоминали, что в видео были даже осколки стекла, но их там не было. Другой ее эксперимент стал уже классикой. Испытуемым рассказывали, что в детстве они потерялись в торговом центре. Сначала люди это отрицали, потом даже добавляли: «Ну, я правда этого не помню». А спустя еще несколько дней начинали рассказывать: «Да, я испугался, а потом ко мне подошел какой-то мужчина». А ведь это вымышленное. Но оно встраивалось в память как реальное. Такие ложные воспоминания становились частью биографии. И что важнее, человек не врал, он действительно верил, что это было. В одном деле в Техасе девушка уверенно опознала насильника. На суде она смотрела ему в глаза и говорила: «Я не ошибаюсь, это он». Позже ДНК-доказательства показали, он невиновен. Девушка плакала в суде: «Я же не врала, я действительно это помню». Следствие выяснило. В ходе самого расследования ей много раз показывали его фото, вели наводящие допросы, и это сформировало образ, который слился с памятью. Страшно? Да, и еще как! Поэтому уверенность – это не гарантия правды. Есть даже термин – вспышечная память. Это когда человек помнит важное событие до мельчайших деталей. Например, 11 сентября. Что ел, с кем был, что услышал – и все уверены, что ничего не путают. Но исследования, в том числе в Стэнфорде, показали, если через 10 лет попросить описать тот же день, появится расхождение. А когда людям показывали их собственные старые записи, они говорили: «Нет, это какая-то ошибка, я помню иначе». А все потому, что мы больше доверяем текущей версии воспоминания, чем доказанному прошлому. Иногда мы уверены в чем-то даже не потому, что лично это пережили, а потому, что все так помнят. Это уже называется ложная коллективная память, когда группа людей вспоминает то, чего не было на самом деле. Самый известный пример – эффект Манделы. Тысячи людей по всему миру помнят, как Нельсон Мандела умер в тюрьме в 80-х годах, хотя на самом деле он вышел на свободу и стал президентом Южной Африки. Или они уверены, что в логотипе KitKat есть тире, хотя его там никогда не было. Откуда эти воспоминания? Исследователи считают, что это результат перекрестного влияния культурных источников, повторяющихся шуток, мемов и коллективных представлений. Массовая память формируется не по факту, а по конвенции. Мы как бы договариваемся, что так было. Еще один важный момент – это наша эмоциональная окраска событий. Это один из главных фильтров памяти. Когда студент, получивший четверку за экзамен, был уверен, что провалился. И ведь это не ошибка логики. Это след стресса. Эмоция стала лупой, которая увеличила все плохое и стерла остальное. Мы не лжем, мы интерпретируем. Это объясняет и такой термин, как эффект подтверждения. Мы легче запоминаем то, что подтверждает наши взгляды, и игнорируем то, что им противоречит. Поэтому в споре с близкими каждый приводит факты, которые, увы, не всегда совпадают. И это не ложь, это выборочная запись. В одной семье ссора тянулась годами. Все из-за одного ужина. Один сказал, что его тогда унизили, а другой, что это был обычный вечер. Третий, что разговор вообще был о другом. Когда же подняли старую переписку, выяснилось, все помнили частично правильно, но интерпретировали по-своему. Каждый вынес из события свое ощущение стыда, злости, отвержения. Именно они остались в памяти. Опытные исследователи знают это. Один ветеран допросов говорил: «Если свидетель воспроизводит все дословно, с одинаковыми словами,

0: я сразу напрягаюсь. Так не бывает. Живая память – это не сценарий, это набор акцентов. Настоящий свидетель скажет: он был в странной кепке, пахло бензином. Кажется, он говорил с акцентом. И забудет, какой была машина. Фальшивый же свидетель расскажет все идеально. И вот это подозрительно. На эту тему часто критикуют Евангелие. У Матфея 2 слепых, у Марка 1. У одного 1 ангел, у другого 2. Несостыковочка. Но историки давно отмечают, подлинные свидетельства всегда разнятся в деталях. Если бы ученики писали под копирку, это была бы идеальная версия. Везде все одинаково. Но это живой рассказ, а поэтому это многоголосие. Как в ДТП. Один запомнил крик, другой – цвет машины, третий – запах улицы. Никто не врал. Каждый говорил свою правду. Именно по этой причине мы не можем полностью полагаться на свою память, как на объективный источник. Особенно в духовной жизни. Человек говорит: «Я молился, и Бог не ответил». Значит, ему все равно. Но это может быть не память, а интерпретация боли. Тогда Бог не молчал, просто ответ пришел позже. Или через людей, или не так, как мы ожидали. Память, окрашенная обидой, может звучать как истина. Но это все еще только часть картины. В книге Иеремии Бог говорит: «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Это не значит, что он забывает. Это значит, что он решает не напоминать. Бог, который помнит все, выбирает любить нас не по архиву, а по благодати. Если он умеет отпускать, может быть, и мы имеем право не держаться за разрушительные версии себя. Так что же с этим делать? Стать подозрительными каждой своей мысли? Нет, но можно стать мягче. К себе и к другим. Вместо «ты всегда так делаешь» сказать: «Я вот так это помню, а ты как помнишь?» Такой вопрос не ставит точку, он открывает диалог. Если вы несете в себе память, которая делает вас несчастным, провал, унижение, отказ, может быть, это не весь эпизод? Может быть, это была боль, которую мозг усилил? И мы тогда вправе сказать: «Это было, но я вырос. Я не та, что была тогда». Память не всегда нас освобождает, но вот Бог – может. Так можно ли верить своей памяти? Иногда да, но всегда с осторожностью и со смирением. А если вам действительно важно сохранить какое-то событие точно, не полагайтесь только на голову. Зафиксируйте его письменно, или запишите на аудио, или снимите на видео. И не потому, что нельзя доверять себе, а потому что ваша память будет переплетаться с чувствами, искажениями, усталостью. А запись – это такой якорь, архив. Она не отменяет эмоции, но позволяет вернуться к фактам. Особенно если речь идет о важных разговорах, обещаниях, откровениях. Иногда одна строчка в дневнике может спасти от 10 лет обид.
1: «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».
2: Дорогие друзья! Телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении

0: тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема посвящена идеальной жене. И вообще, может ли быть жена идеальной? Может ли быть муж идеальный? И в этом нам поможет разобраться психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, мы вот с вами много встречаемся, много беседуем, и вы так много уделяете времени вот описанию женщинам, говорите о них, приводите всевозможные примеры о женщинах. Создается впечатление, что это святые существа, и в семейной жизни они должны быть совершенны, раз они святые. Возможно ли совершенство жены в браке?
1: Дело в том, что мы так много говорим о женщине, потому что изначально Бог создал мужчину главой семьи, а женщину помощницей. А помощница – это спектр очень-очень такой вот расширенный, очень многозначимый, многогранный. И от женщины, как от сердца семьи, зависит очень много. И семейные отношения, и атмосфера в семье, и как бы статус семьи. И опять-таки, насколько ли муж будет себя чувствовать главой семьи, либо он будет там, вот, как говорят, подкаблучник. Это все зависит от женщины. И хотя мужчина является главой, и он ведущий в интимных тоже отношениях, но опять-таки все зависит от того, как женщина будет ему подыгрывать. Угу. То есть насколько она будет действительно ведома, и насколько она будет ему помогать в этом, чтобы у них были гармоничные такие красивые взаимоотношения. Но если говорить там о святых, то мы знаем, что святые только живут на небе, и ангелочки с крылышками белыми тоже там летают, вроде где-то там. В Поднебесье. На земле живут простые, смертные, грешные люди. Но чем отличается вообще женщина идеальная от женщины неидеальной? Ну, сначала послушаем, что говорит словарь. Идеальная женщина – это безупречная, превосходная. Ну, трудно, наверное, чтобы какая-либо женщина могла сказать о себе, что я такая. Это хорошо подготовленная женщина, достигшая совершенства. Ну, едва ли я посмею сказать о том, что я могу себя считать таковой. Дающая наибольший эффект, более совершенной, имеющая все необходимые достоинства и положительные качества. Но естественно, что навряд ли возможно найти на Земле хоть одну такую женщину, которая соответствовала бы всем вот только что перечисленным качествам. Но идеальные женщины существуют в каком плане? Есть достаточно много женщин,

0: женщин, которые прилагают все свои усилия, все свои старания для того, чтобы осчастливить своего мужа во всех спектрах семейной жизни. И вот такую женщину можно назвать идеальной. То есть та женщина, которая постоянно озабочена или постоянно думает о том, а что я могу сделать еще такого, что моему мужу будет хорошо. И естественно, так как мы очень сильно влияем друг на друга, то это передается. И рано или поздно, даже если муж, может быть, не настолько настроен, или там у него есть какие-то свои отрицательные стороны в характере, то все равно он откликнется. И в предыдущих передачах мы говорили о мужском бессилии. И вот такая женщина, она способна исцелить даже вот какой-то недостаток или проблему, помочь мужчине справиться с этой проблемой в его жизни. Важно помнить о том, что смысл идеальной женщины – это в том, чтобы она стремилась к тому, чтобы были гармоничные отношения во всех сферах семейной жизни. Нельзя же, есть песня, что женщина делает погоду в доме.
1: Или я слышал пословицу такую, что муж – голова, а жена – шея. Куда шея повернет, туда голова и смотрит, да?
0: Да, и, конечно, помощница не значит прислуга, это не значит женщина, которая только прислуживает мужчине, но вот как раз она является тем связующим звеном в семье, который связывает всю семью, мужа, детей, родственников своих мужа. То есть она является вот этим эмоциональным хранителем вот этих положительных эмоций. И она стремится к тому, чтобы действительно все чувствовали себя комфортно и хорошо в этой семье.
1: Если мы говорим о интимной близости, мы говорим о том, что люди не должны быть лишены вот этой радости интимных отношений. Вот тут появляется у меня вопрос. Как женщина может или как жена может быть идеальной вот именно в интимной близости? Где ее идеал там? В чем он заключается, этот идеал?
0: Но в том, что она действительно будет прилагать все усилия для того, чтобы помочь мужу, чтобы их отношения стали гармоничными, красивыми. Даже если у нее есть какие-то проблемы, то она постарается их разрешить. Она будет понятливой, она будет такой соучаствующей. И опять-таки, вот интересно, Соломон говорит о женщинах, о женской природе. Точно так же, как интимная близость начинается днем, и мы говорили о том, что мужчина должен думать об этом и уже как-то готовить свою жену к близости, то навряд ли получит мой муж весь спектр наслаждения и удовольствия, если он, придя с работы, найдет жену, в общем-то, в не очень таком приятном виде, как Золушку или там, как вот такую вот, может быть...
1: Я чуть-чуть попозже хотел вам задать этот вопрос. У меня сейчас вот другой вопрос, пока вы говорили, возник. Я читал, что женщина помнит 72 часа обиду. Угу. Ну, помнит она и помнит, это хорошо, пусть помнит. Я там постараюсь сделать, чтобы она ее забыла. Но когда женщина или жена моя, и я прихожу домой, и я ее до этого обидел, хотя вы уже сказали, что обижать ни в коем случае нельзя. Ну, бывает такое, что...
0: И обижаться не стоит.
1: Обижаться не стоит. Но мы живем в этом несовершенном мире, и порой в семьях происходят ссоры какие-то. Вот поссорились мы, я пришел, и в течение 72 часов мне все время припоминается это. И у меня уже создается впечатление, что моя жена превращается, вот есть такое выражение, в пилу. Вот как она в этом случае, она идеальна? Что нужно сделать ей, чтобы она была в этом, проявила вот идеал женственности?
0: Вот как раз я хотела об этом и обратить внимание женщин на это. Если она начинает пилить мужа, или вот у Соломона, самого мудрого человека, у которого был опыт общения со многими женщинами, он очень так вот тонко подметил, он сравнивает такую женщину с капелью, которая капает за шиворот, и очень неприятно это делает, или со сточной трубой, то есть он сравнивает и находит такие эпитеты, которые показывают, насколько неприятно мужчине слышать вот это постоянное ворчание, поэтому постоянное повторение одного и того же. Или же еще есть некоторые женщины, у которых им доставляют не знаю, удовольствие, неудовольствие, но, по крайней мере, они нанизывают прямо как бусинки на нитку все прегрешения своего

0: мужа, начиная с первого дня их встречи. Она все это запоминает и каждый раз добавляет новый какой-то штришок. И вот, а ты помнишь, когда мы с тобой встретились, там, вот, там, на третий день нашего знакомства, ты вот там забыл мне там цветок принести или еще что-нибудь такое, а помнишь, как ты меня тогда обидел? И это все это накапливается и это напоминается. Это мужьям очень сильно не нравится. И трудно тогда говорить о полной гармонии в интимной близости, когда жена настолько уже достала своего мужа, уже настолько она ему накапала за шиворот вот этого негатива, что у него абсолютно нет ни малейшего желания потом как-то ее удовлетворять и делать что-то ей приятное.
1: Ну, мне кажется, она и сама себя настраивает.
0: И она сама себя, да,
1: совершенно.
0: Да, вот этот негатив он отторгает. Но у Соломона есть еще одно очень интересное такое сравнение. В 31 главе книги Притчи он описывает идеальную жену, которой, наверное, каждой женщине нужно стремиться. И там есть интересное такое выражение. «Воздает ему добром, а не злом». Угу. Вот очень интересно. «Воздает ему добром». То есть даже если что-то получилось не так, женщина старается это покрыть добром каким-то, чем-то добрым, хорошим. И главное, следующий момент, очень важный. Во все дни жизни своей.
1: Всегда.
0: Всегда, каждый день. Вот это тот идеал, к которому, наверное, нужно стремиться каждой женщине. Mm-hmm. Если она хочет, чтобы у нее в семейной жизни были идеальные отношения, вот ей очень важно стремиться именно к такому состоянию. Потому что не может быть гармоничного интима и взаимного удовлетворения, если вот это вот постоянное брюзжание, это капание, оно разъедает, как ржавчина, отношения. И наоборот, если женщина воздает всегда добро мужу, мне некоторые женщины говорят, ну да, так он себе на шею сядет. Значит, он мне там гав-гав, а я ему там добром. Куда это годится? Так дело в том, что мы никак не можем понять одну такую вещь, что то, что мы сеем, то мы обязательно пожнем. Если мы воздаем добром за зло, есть интересный еще такой вот текст Библии, побеждай зло добром. То есть добро не должно быть пассивным, а вот именно активным. Когда мы побеждаем зло добром, когда мы воздаем добром, а не злом, то это наша победа. Наоборот, женщина, которая ведется на какие-то там негативные поступки мужа, она является как бы порабощенной, и она проигрывает. А побеждающая идеальная женщина, она, воздавая добром за зло, она добивается замечательных результатов, и она с каждым днем во все дни жизни своей, да, и с каждым днем в своей жизни она добивается все больше и больше гармонии в отношении с своим мужем во всех сферах семейной жизни.
1: Я слышал, как одна женщина говорит, ну, здесь случайно послушал разговор, муж жалуется на ей, говорит о том, что она слишком возбужденная, слишком грубая. И на что она ему отвечает? Она говорит, у меня ПМС, ты должен это понять. И у меня тут же появляется следующий вопрос. Если у нее ПМС, она злая и раздражительная, а у мужчины гормон тестостерон, он тоже вызывает определенного вида агрессию, ну, такую возбужденность какую-то. Это что, у них, они будут жить как кошка с собакой постоянно в конфликте, если не сумеют контролировать вот поток отрицательной эмоции?
0: Совершенно верно. А потом у мужчин еще начинается кризис среднего возраста, начинается климакс, которым многие мужчины не знают. Когда его все раздражает, раздражает его супруга. Если, опять-таки, не контролировать эти свои эмоции и не противодействовать им, то, конечно, естественно, что никакой гармонии быть не может.
1: Есть у меня еще один такой вопрос, который хотелось мне задать. Ну, немножко задам его. Может быть, он не для нашей полосы, вот, где мы живем, но тем не менее. Вот я знаю восточные женщины. Они ходят в так называемой паранже, закрывают свое лицо и все. И ты не видишь, что там под этой паранжой происходит, ты не знаешь, как человек выглядит и что. Но я вот прочитал информацию, я не знаю, достоверна она или нет, о том, что они выглядят на улице для других. Ты не знаешь, как она, что она из себя представляет. А вот когда она приходит домой, она там вся убранная, красивая, ну там ухоженная. Говорят, что много золота на себе они носят, там надушились они, и вот они ждут своего мужа. У нас совершенно другая картина. Ты приходишь домой, жена там в бегудях, в халате, и что-то вот я бы не сказал, что это как-то можно сказать совершенная жена. Я совершенная жена, я вот в бегудях.
0: И трудно сказать, чтобы она возбуждала, да?
1: Да-да-да, и вот об интимной близости. А

0: когда идет куда-то там, в гости собирается, оденет самое лучшее, самое дорогое, накрасится, носик попудрила и пошла. Спрашивается, для кого?
1: Дело в том, что я читала высказывание от действительно тоже восточной женщины, писательницы. Она говорила, что не понимаю я западных женщин, почему они для чужих мужчин так себя прихорашивают, а для своего любимого мужа они как бы даже не могут приберечь что-то такое красивое. Действительно, у восточных женщин такое понятие, и они стараются как бы угодить своему мужу, они стараются сделать для него самое приятное, то есть они дарят себя ему, своему мужу, и это оправдано. И потом, опять-таки, существует такое понятие, мне хотелось бы привести цитату из книги «Предназначена для отрады», чем больше женщина угождает супругу, тем сильнее у него возгорается желание сделать женщине что-то приятное. То есть если мужчина видит, что жена действительно его встретила, вот такая вся красиво одетая, улыбающаяся, она говорит ему, что она счастлива, что он пришел домой. Естественно, что у мужчины появляется желание сделать ей тоже что-то приятное. Но чем больше он ублажает женщину, тем более она счастлива и удовлетворена. Конечно, каждая жена хочет, чтобы ее муж вот так вот обхаживал. И она взамен старается угодить ему вновь и вновь, чтобы наполнить счастьем и его жизнь. Вот это чудесная последовательность событий, возникающих в ответ на то или иное действие мужа и жены. Мы называем такую последовательность периодом или кругом, поскольку круг бесконечен. Однажды, пройдя по такому кругу любви, выйти из него уже никому не захочется. Естественно, зачем разрывать такие отношения, которые приносят удовлетворение и счастье?
0: Это мы с вами говорили о том, что как вот в болезни, в каких-то расстройствах замкнутый круг есть, и человек не может с него вырваться. Так и здесь, во взаимной любви, во взаимном понимании, получается, как замкнутый круг, и они живут от счастья к счастью, да?
1: Все больше и больше, да. Тем более, что мужчины во время интимной близости, они очень хотят видеть женщину в экстазе, и довольную, и счастливую, и благодарящую мужу за то, что он проявил искусство любви. Это очень важно для мужчины. Потому что если кто-то из партнеров, опять-таки, не получает удовлетворенности, это вырастает в большую проблему. Мы говорили уже об этих проблемах. И естественно, что приносящее отраду половое общение укрепляет брак. То есть если человек чувствует отдачу, чувствует как бы удовлетворение в этих отношениях, то он не захочет такие отношения разрывать. То есть, естественно, что это как вот, цементирует брак, как цемент действительно цементирует основу, то интимные отношения не цементируют все отношения мужа и жены. И очень большая роль именно жены в этих отношениях.
0: Я вот понял, что как бы святой женщины нет, но вижу, что идеальная она может быть, если делает какие-то определенные шаги или какие-то поступки. Вот есть какой-то критерий или принцип какой-то для женщины, чтобы она в глазах своего мужа была идеальной?
1: Конечно, есть, и тем более, что мы должны учитывать, что единство в интимной сфере является лакмусовой бумажкой, которая свидетельствует о том, что прочны все остальные элементы супружеской связи. И для того, чтобы закрепить это все, есть удивительная глава, 1 Коринфянам 13 глава, где говорится о любви. Любовь не превозносится, она долготерпит, она прощает. И очень важно, чтобы каждая женщина вместо слова «любовь» вставляла свое имя и проверяла. Вот Людмила.
0: Не Людмила, а да, не любовь, а, допустим, там, да. Наталья.
1: Или вот я о себе могу сказать, что вот я должна себя проверить. Людмила, она действительно долготерпит своего мужа. Людмила действительно покрывает все ошибки своего мужа. Или наоборот, она его поднимает на знамя, всем в округе говорит. То есть вот по этому критерию любви, вставляя свое имя, женщина должна проверять себя. И тогда их семейные отношения будут все лучше и лучше.
0: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие друзья, дорогие женщины, мы понимаем, что идеальных женщин не бывает. Но сегодня мы узнали о том, что несколько всего-навсего каких-то с вашей стороны действий, несколько слов одобрения, помощи, понимания могут совершить чудеса. Старайтесь сделать свою жизнь более счастливой. Осчастливьте своего супруга, и да благословит вас Господь. Всего доброго, до свидания.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильный, буду я слабый, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.

0: ад. Как вы представляете себе это место? Верите ли в его существование? В представлении многих людей ад связан с мучениями, которые никогда не прекращаются. Неужели ад создал добрый Бог? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня нашего гостя мне особенно приятно вам представлять, потому что это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, приветствую тебя. Здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Итак, поговорим сегодня на очень интересную, спорную, животрепещущую тему. Ад. Ну, я думаю, что во многих религиях есть представление о таком месте, как ад. И эти представления, конечно, в чем-то различаются, но можно сказать одно, что ад – это далеко не санаторий, это не место, где радуются и живут счастливо, это место вызывает, ну, упоминание о нем вызывает содрогание у людей.
1: Да, конечно. А если мы смотрим вообще народные представления об аде, то это место вообще-то мучения, это место истязания, наказания, пыток. Да, если мы говорим о народных представлениях, там есть черти, да, есть котлы, огонь, ну или какое-то озеро в огне, да, по, допустим, представлениям в исламе, грешники, они будут именно находиться в такой кипящей воде, постоянно бурлящей, и их кожа, она будет регулярно обновляться, чтобы муки этих людей продолжали оставаться, да, то есть чтобы было... чтобы люди чувствовали боль, страдания. Вот. Но, естественно, в христианстве тоже есть такие представления об аде. Вот. И в православии, и в католицизме, и даже в протестантизме. То, в принципе, в целом само христианство, оно тоже исповедует учение об аде. Вот. Если мы смотрим в иудаизм, хотя это, ну, спорно, там есть разные течения, но, тем не менее, тоже есть некоторые представления в иудаизме о месте как бы наказания. Вот. И так, если смотреть, то в целом у людей, да, такое представление, сложившееся, устоявшееся, что ад – это обязательно место, загробное место, где пребывают грешники, то есть люди нечестивые, и где они мучаются, страдают и так далее, а бесы или черти их истязают. И так это длится
0: вечно. Угу. А вообще современный человек, вот меня еще тоже интересует, может быть, слегка, да, о нем упомянем, насколько современный человек верит вот в эти представления об аде? Ведь мы сейчас очень, ну, эрудированные, мы начитанные, мы разумные.

0: критически мыслящие. И, может быть, сейчас нам вообще чужда вот эта идея ада, и ад, в принципе, нас не беспокоит. Если человеку еще там 200-500 лет назад можно было внушить, что ты смотри, живи праведно, ты не стяжай богатство, а лучше стяжай доброе сердце, а то в ад попадешь. Вот. А сейчас ну, люди вообще об этом не думают.
1: Но если мы говорим о современном человеке, нужно понимать, что они же разные современные люди. То есть кто такой современный человек? Если человек мыслит рационально, если у него мышление рациональное, да, такой светский человек или образованный, то, скорее всего, он не будет вообще иметь представление об аде и считать, что это какие-то сказки, страшилки из прошлого. Вот. Но есть другой современный человек, который более такой как бы суеверный, ну или религиозный, то он может, наоборот, бояться, вот что есть ад, или, ну, вообще не хочет даже об этом, чтобы как-то об этом говорили, пугали, но он этого боится. Вот, если будешь плохо себя вести, в ад попадешь.
0: Ну, наверное, так или иначе. Ну, пока ты молодой, ты об этом можешь не думать.
1: Когда ну, пока уже, молодой, да.
0: Когда уже человек в возрасте, он начинает думать о душе, о том, что будет дальше, и то, что ждет его после смерти. И идея ада, она все равно придет в голову.
1: Ну, кому-то она приходит, безусловно. Mm-hmm. Потому что если мы говорим о какой-то культуре, и если люди растут, формируются или живут в определенной культуре, где это представление об аде, допустим, существует, и оно доминирующее, то, конечно, и человек современный будет таким представлением. Да, как я уже говорил, например, если взять исламские страны сейчас, то, безусловно, об аде и рае это представление для них в их сознании как реальная картина. Угу. Да, а если мы говорим о светском уже человеке, о секулярном человеке, там, Европы, например, да, то, может быть, у них не будет уже таких представлений. Они уже отходят от них.
0: Что говорит об аде Священное Писание?
1: Да, это очень интересный вопрос. Если мы посмотрим на Библию, то мы увидим, что само слово «ад» действительно в Библии встречается. Ну, можно просто открыть Новый Завет, Евангелие от Матфея, где впервые упоминается это слово, 11 глава. И мы прочитаем 23 текст. Вот Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 23. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленный в тебе, то он оставался бы до сего дня». Вот здесь эти слова говорит Христос, и получается, говорит о Капернауме, который до неба вознесся и до ада будет низвергнут. Вот идет упоминание ада, получается. Да? Вот, но нужно понимать, если мы говорим об аде, но если мы говорим или сейчас будем говорить об аде, пытаться понять вообще это слово, то вот что нужно понять. Здесь, ну, мы знаем, что Новый Завет, он написан на греческом языке. У нас есть еще Ветхий Завет. Он писался на древнееврейском языке. Так? И слово «ад» — это, по сути, вот русское слово «ад». Оно, ну, почти как калька от греческого. Гадес, да, адес, если вот так перевести. Там идет просто придыхание, как хадес, да. Вот. А само же греческое слово, оно передает известный греческий миф. Был такой бог мертвых, Аид. И вот это вот слово Хадес, оно и происходит от этого греческого слова «царство мертвых» – «аид». То есть это греческая мифология, греческое представление, что был такой бог Аид, и, соответственно, он владел царством мертвых, и само место это тоже называлось Аидом. Но вот это вот слово, оно очень интересно, если мы берем этимологию слова. Да? «А» – это

отрицательная частица, предлог, получается, в греческом языке, он всегда носит отрицание. То есть «не», «без» и так далее. Да? Ну, например, если мы говорим известное нам слово «атеист», да, или «атеизм», то это как раз греческое слово. «А» означает отрицание «без»,

0: частичка отрицания «не», а «дес», вот это вот «дес», да, который у нас как бы частичка «она», происходит от глагола греческого, который означает «видеть». Получается «невидимый».
1: Угу.
0: Так говорили о месте, которое невозможно увидеть.
1: Угу. Но то живой есть, человек
0: да,
1: не может.
0: Да, живой его не сможет.
1: Так же, как и рай, так скажем. Так же, как что же мы не можем увидеть?
0: Да. Но я просто показываю, да, вот как само это слово возникло. Угу. То есть оно просто означало место, которое никто не может увидеть.
1: Угу.
0: Оно невидимое. И там оказывается человек, только уже умерший. Вот
1: ну, то есть здесь нет какой-то отрицательной окраски, да, что, потому что, когда мы слышим слово «ад», вот у нас и правда в представлении пламя, черти, наказание, вечные муки, вообще кошмар и мерзость, да? Но когда мы говорим «это невидимый мир», то это уже более нейтральное значение имеет, это, ну, как бы, место.
0: Ну, да, да.
1: И это просто невидимое место, как говорится. Ну, там, если это имеется в виду загробная жизнь, да, это та жизнь, которую мы не видим, потому что мы не знаем, что происходит с нашими умершими родственниками, как они там, что-то с ними происходит, или они вообще исчезли. То есть мы в тот мир не можем попасть.
0: Мы, да.
1: Угу.
0: Но это было то представление.
1: Да.
0: Нет, как бы, да, мы сейчас
1: это
0: пока говорим. Да.
1: Угу.
0: Так вот, что интересно. А, вот это греческое слово, так, «гадес», оно является эквивалентом еврейскому слову, еще одному еврейскому слову, «шеол».
1: Угу.
0: И вот «шеол» — это очень интересно. Нам нужно как раз понять, что означал «шеол». Вот именно в Ветхом Завете, да, то есть, как я уже сказал, Ветхий Завет у нас получается на древнееврейском языке написан, а Новый Завет у нас написан на греческом, да, язык койна. И вот мы смотрим. Книга Бытие, 37 глава. И мы читаем стих 35. Здесь история про Иакова, который узнает от своих сыновей, что его сын, ну, как они это рассказали, что его сын погиб.
1: Угу.
0: Он, соответственно, настолько был шокирован этим, даже если мы посмотрим на 34 стих, и разодрал Иаков одежды свои, возложил вретище на чесла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И 35 стих. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“. Так оплакивал его отец его». Вот интересно, вот здесь используется слово в русском переводе «преисподня».
1: Угу.
0: Еврейская Библия – «шеол».
1: Угу.
0: Шеол. То есть шеол вообще что это такое? Это вот как раз место, куда уходят люди. То есть другими словами, это могила.
1: Угу.
0: То есть шеол – это могила. Куда, причем в эту могилу уходили все, и праведные, и неправедные. Они все в одно место шли. Называли шеол. Все туда уходили. Да?
1: Но это не царство мертвых уже.
0: Это не
1: это
0: в том...
1: более прозаично, могила.
0: Не, но царство мертвых — это, конечно, такое поэтическое такое название. Но понятно, можно назвать могилу тоже царство мертвых, потому что они там пребывают, находятся вот в этом состоянии. Вот. Но нам важно понять вот само это значение шеол, что это могила в первую очередь. То есть он говорит: я в могилу сойду, в печали. В могилу. Вот, я умру, то есть другими словами. А вот когда мы уже смотрим перевод Ветхого Завета на греческий, септуагинта, то мы видим, как раз там вместо шеола стоит слово «гадес». Вот откуда происходит вот наше слово «ад» – «гадес». Вот это важно понять. То есть могила, и мы сейчас это увидим, это очень важно. Например, давайте посмотрим. Так, нам нужно посмотреть несколько таких значений. Например, Откровение, первая глава.
1: От Бытия к Откровению мы сразу.
0: Да.
1: Угу.
0: Книга Откровения, первая глава. И мы прочитаем стих 18. Здесь эти слова произносят

0: Это Иисус Иоанну. И он говорит: «И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти». Угу. Интересно, что вот здесь вот это вот словосочетание, получается, имея ключи ада и смерти. То есть ада в этом смысле могила, угу, и смерть. Потому что человек умирает, и куда он идет? В могилу. Угу. Вот. Есть еще одно очень интересное место. Оно принадлежит апостолу Павлу. Это уже послание, первое послание к Коринфянам, 15 глава. В Новом Завете, конечно, там не используется греческое слово «ад». Но, тем не менее, я сейчас поясню.
1: Какая глава еще раз?
0: Это 1 Коринфянам, да, 15 глава. И 55 текст. Здесь апостол Павел говорит, ну или пишет точнее: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Вот интересно, что апостол Павел цитирует книгу пророка Оси. То есть это не его слова, это цитата. В книге пророка Оси дословно такие же слова: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Просто в греческом тексте апостола Павла Коринфянам дважды используется слово «смерть», греческое «танатос», «смерть». То есть «смерть, где твое жало? Смерть, где твоя победа?» Угу. А вот цитату, которую использует апостол Павел в Септуагинте, там как раз стоит слово «смерть», «танатос», и стоит слово «гадес», то есть «ад». То есть в данном случае, как бы синодальные переводчики, они последовали за текстом Септуагинты, который цитирует апостол Павел, а они последовали за тем, как за самой мыслью Павла. То есть, скорее всего, Павел по памяти цитирует, и он просто вот так это передает.
1: Но он передает близко к смыслу.
0: Да, он передает близко к смыслу.
1: Эти слова, в принципе, тут как равнозначные употребляются.
0: Да, и важно.
1: Связано со смертью, ад и смерть примерно одно и то же. Ну, то есть они идут в одной связке. После смерти может последовать ад.
0: Да-да-да. Угу. А вот если мы говорим о книге пророка Оси, 13 глава, именно в еврейском тексте, то там стоит шеол. Угу. То есть, да, написано «смерть», «смерть, где твое жало», да, и «шеол, где твоя победа». И когда мы видим вот эту связку, а это параллелизм, это очень важный момент такой, почему, когда люди открывают Священное Писание, они не учитывают одного важного момента, что книга Библии, она необычная книга, она все-таки древняя. И люди, когда ее записывали на тот или иной момент, существовали определенные литературные приемы. Угу. Вот один из таких литературных приемов – это параллелизм. Это когда предложение написано как бы двумя фразами, но они друг другу параллельны. Отсюда так и назвали – параллелизм. То есть они параллельно идут. Иногда бывает, что слово одно повторяет слово другое, и они как синонимы. В данном случае, в этом вот отрывочке, вот это прям явный параллелизм. Например, «смерть, где твое жало?» Так? Угу. Дальше «ад». Здесь получается «ад» параллельно чему?
1: Смерть.
0: Смерти. Угу. Так, «ад, где твоя победа?» Получается «жало» параллельно победе, угу, а «смерть» параллельно «аду». Угу. И в еврейском там «шеол» стоит, то есть как бы могила. Угу. Да?
1: То есть мысль подчеркивается, она усиливается.
0: Она усиливается, да.
1: Она становится очень яркой благодаря вот этому приему.
0: Такой образ как бы создается, да? И получается, можно было в одном предложении сказать, но было не то. А это как уже звучание идет. Так вот, когда мы видим, что в Ветхом Завете используется шеол, то чаще, ну не то, что чаще всего, а основное его значение – это действительно место, куда попадает люди, когда умирают. Uh-huh. Куда они попадают? Они попадают в могилу. Образ могила. Uh-huh. Понятно, что захоронения были разные везде. Да? Где-то там сжигали, где-то хоронили в склепах и так далее. Где-то строили гробницы, мумии.
1: Не могли похоронить. Где человек умер где-то там на поле, в лесу, и его растерзали.

0: зверя, он вообще не похоронен.
1: Но это отдельная
0: как
1: бы ситуация.
0: Но он все равно умер, и это все равно как могила своего.
1: Но это как могила, да. То есть это место, где человек, получается, обрел, ну, скажем, обрел покой. Все, вот он трудился, переживал, беспокоился, страдал и мучился и так далее. Все, жизнь подошла, он умер, и он как бы отошел. Да, все, он прекратил свое существование. Вот, это вот есть, это есть шеол, место, где, куда попадает человек, да. Теперь, а вот уже в Новом Завете как раз слово «ад» начинает использоваться именно в этом значении. Но поскольку мы находимся под влиянием культуры, то есть определенного фольклора, то слово «ад» у нас воспринимается как место, где обитает души умерших грешников, и где они мучаются и страдают, да, и где их истязают черти, например, или бесы, да, вот служители ада, где они там над ними издеваются за то, что человек совершал какие-то страшные дела на земле. Но,
0: ну вот мы читали как раз первый текст, ты, Капернаум,
1: а вот мы сейчас
0: до неба
1: посмотрим
0: вознесшийся, до ада низвергнешься. Конечно, здесь противопоставление неба и ад. И
1: да,
0: что понимать
1: да.
0: под адом?
1: И вот когда мы так читаем, мы когда так читаем, нам кажется, ну слушай, ну все же очевидно, что ты тут нам говоришь. А на самом деле надо читать внимательно. Вот если мы сейчас к Матфею вернемся.
0: Да. Вернемся, да, к Матфею?
1: Да, вот Матфея 11 глава. Вот мы сейчас возвращаемся. Еще раз внимательно смотрим. Важен первый – это контекст. Всегда. Потому что мы не можем слова Иисуса Христа взять и вырвать, потому что это же речь Иисуса. Она длится. И надо посмотреть начало этой мысли, да, а потом уже конец. Вот смотрим. Итак, Матфея, 11 глава. Читаем. 20 стиха. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись». То есть Иисус укоряет города. Так, теперь горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящей пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе. О чем идет речь? Во-первых, речь идет о неком суде. У нас будет тема «Страшный суд», вот там мы подробно об этом поговорим. Но речь идет о суде, то есть о неком наказании, так? Где должна решиться судьба этих городов, которые слышали благую весть, но не покаялись. Так? Теперь Иисус использует некоторые образы, которые, опять же, взяты из Ветхого Завета. Мы же сказали, что Новый Завет, он коренится на Ветхом Завете. Он оттуда берет, черпает идеи, образы, метафоры. И нам нужно посмотреть на одну книгу, книгу пророка Исаии, 14 главу. Итак, Исаия, 14 глава, где описан образ одного города. Так, у нас получается здесь идет описание в Исаии, 14 главе, а идет речь о Вавилоне. Да? И вот что мы здесь находим о царе с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в соломе богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Что интересно, здесь стоит еврейское слово «шеол» – могилу. То есть здесь показан образ Божьего суда, как Вавилон, который набирает мощь, влияние и силы, начинает как бы возноситься до величия. Бог говорит, я тебя как бы низвергну, то есть уничтожу. Речь идет
0: то же самое, как с Капернаумом. Ты на небо вознесся, ну так ты и не зверь.

0: Угонишься.
1: Да, но в данном случае ад – это не место мучения, а это как бы место наказания Божьего суда. Вот и все. То есть город, получается, будет, ну, будет уничтожен, будет разрушен.
0: Ну, все равно, как бы, ну, это наказание. Конечно. Поэтому наказание, оно связано все равно с мучениями. Это неприятно, да.
1: Определенно.
0: Какие мучения? Да, это другое дело. Потому что если мы представляем ад как место вечных мук, да, это одно. А если это какое-то другое наказание, это другое. Но так или иначе, это наказание. Это неприятно, это дискомфортно, но это тяжело.
1: Да. Но мы не отрицаем того, что Священное Писание все-таки говорит о суде Божьем. Да? Если мы смотрим Откровение, 20 главу, где об этом говорится также, да? То что мы читаем? Вот 20 глава. Тогда 13 стих и 14. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. По поводу озера Огненного, это мы отдельно будем говорить. И по второй смерти тоже будем отдельно говорить. Нас сейчас интересует вот эта связка. То есть в книге Откровения смерть и ад, они в одной связке, это раз. Они как бы показывают одно. Мы уже показали смерть и могила. Да, вот. Она как бы... одна единая такая картина. И получается, здесь люди, которые умерли, ну, биологической смертью, здесь написано, что смерть и ад отдали как бы мертвых. Угу. Так опять же, метафора отдали, то есть они ожили, и над ними свершится теперь суд. Угу. Потому что Бог должен вынести приговор. Да, вот такой общий страшный суд, он должен быть. Он произойдет, он случится. И потом что происходит? Уничтожается сама, получается, и смерть, и ад. Бросается в озеро Огненное. Это сказано, смерть вторая. Да, наказание в Библии действительно присутствует. И это как бы нормально, потому что но оно есть и даже в нашей жизни, когда человек делает преступление, он же будет наказан или нет. Угу. Так ведь? Угу. Эта идея, она, в принципе, нормальная. То же самое эта идея же присутствует в Священном Писании, что Бог людей, которые противятся Его воле, нарушают Его заповеди, идут... в открытую против него, да, они будут судимы. Но когда мы говорим об аде, вот об этом выражении «ад», то в Священном Писании ад – это просто могила. Это синоним смерти. Это не место, где пребывают бестелесные или телесные души бессмертные, которые горят, мучаются в синем пламени и так далее. Ад – это просто могила. Вот это важно понимать. И когда мы читаем текст именно так, то, в принципе, все встает на места.
0: Ну, то есть, это могила, но, тем не менее, связано с ней, то есть, с концом жизни человека, связано и некое воздаяние за его земную жизнь. Да. И, то есть, тоже мы не можем этого отрицать. Это все идет вкупе. Ты умираешь, и ты получаешь дальше воздаяние.
1: Конечно.
0: Но мы еще будем говорить в наших беседах и о страшном суде, и о таком месте, как гиена огненная. Кстати, там тоже присутствует, да, огонь. И это место упоминается в Библии еще о многих других вещах, которые вот именно связаны с представлениями людей о том, что происходит вообще после смерти. И что об этом говорит Библия, да?
1: Да, конечно.
0: Спасибо за эту встречу. Дорогие друзья, я благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья, дорогие ребята, а также взрослые. Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной и прекрасной веселой школе здоровья. У нас в гостях сегодня Димочка и Арина. Я очень рад. Ну, кто-то вот нет моей... А, вот моя помощница Веселинка. Я без нее как без рук. Ну, садись, садись.
2: Извините, что на урок опоздала, профессор Бодрячок.
1: Отдышись. Видно, что бежала и запыхалась вся.
2: Вы знаете, я всю дорогу бежала. Зебру искала, но нигде ее не было.
1: Ты ходила в зоопарк посмотреть на зебру, представляешь, Арина?
2: Да нет, профессор Бодрячок.
1: Понял. Ты хотела к нам на занятия приехать на зебре. Представляете, никогда никто на занятия к нам на зебре не приезжал.
2: Такой смешной профессор Бодрячок.
1: Представляешь, Арина, что было бы, если бы она на зебре приехала?
2: Нет, профессор Бодрячок. Я зебру искала на дороге, чтобы по ней перейти и прийти на урок.
1: Ах, вот оно что! Ну, я теперь понял. Дима, Арина, вы знаете, что это за зебра, которую Веселинка искала на дороге? И зачем она нужна? Да, зачем?
3: Чтобы переходить по ней.
2: Да. Переходить? А ты? Да.
3: Чтобы переходить дорогу.
1: Ну, что это такое, зебра?
3: Ну, зебра – это когда обозначение, что можно перейти,
2: на дорогу.
3: Через дорогу.
2: Я знаю, вы совершенно правы. Это такие белые нарисованные полосочки.
1: Ну, да, потому что зебра, она полосатая. И поэтому полосочки взяли и назвали зеброй. Все правильно, зебра – это такие полосочки на дороге, которые обычно называют, правильно вы сказали, пешеходным переходом, чтобы по ним переходили дорогу пешеходы, те, кто ходит пешком.
2: А, вот. Мы, то есть, да?
1: Да, то есть мы с вами, дорогие ребята, а также взрослые, все переходят через дорогу вот по этой зебре. Ребята, а вы знаете, как нужно правильно переходить по зебре через дорогу?
2: Я знаю. Ты тоже знаешь?
1: Ну, как?
3: Если там есть светофор, то нужно дождаться зеленого.
1: Правильно,
2: да. Совершенно верно. А я вот знаю, что нужно, когда подходишь к дороге, нужно вот так не подойти, посмотреть направо, налево и бежать.
1: Нет, моя дорогая помощница Ариночка.
3: Если ты едешь на велосипеде, перед светофором нужно слезть с велосипеда.
1: Правильно. Молодец.
2: Какие классные правила.
1: Да. Это если на велосипеде.
2: Так, а ты?
3: А если нет светофора, то нужно посмотреть налево или направо.
1: Молодец.
3: Если там нет машин, то можно переходить.
2: Дима тоже знает.
1: Молодцы.
2: Так как же надо переходить?
1: Правило номер один. Дети должны переходить через дорогу, только держась за руку взрослого человека.
2: О!

0: Так иначе.
1: Так я так и хотела сказать. Вот я за взрослого взялась и бегу через дорогу.
0: Нужно, правильно сказал Димочка, правильно, молодец, правило номер два. Перед тем, как переходить через дорогу, нужно посмотреть налево, не едут ли машины с той стороны. И убедившись, что если машина не едет, только тогда можно пройти до середины дороги. А потом, что нужно сделать?
1: Бежать. Быстро.
0: Нет.
1: Медленно бежать?
0: Нет. Нужно остановиться, и Димочка правильно сказал, посмотреть направо, не едут ли машины с другой стороны. И только убедившись в том, что машины остановились, если они ехали и пропускают вас вперед, можно продолжить движение и перейти через дорогу.
1: Я так и думала.
0: На дороге нужно быть очень внимательным.
1: Так я очень внимательная. И вон Дима какой внимательный, сколько правил знает. И Арина сколько всего знает. Мы очень внимательные, профессор Бодрячок.
0: Да? Я тогда приглашаю вас поиграть в одну интересную игру на нашей полянке. И там мы посмотрим, какие вы внимательные.
1: Ух ты!
0: Пойдемте, друзья.
1: Пойдемте.
0: Так. Ну что же, поиграем в одну игру. У меня есть три шарика. Давайте посмотрим. Так, вот таких вот три шарика.
1: Смотрите, они разноцветные.
0: И посмотрим, какие вы внимательные.
1: Так.
0: Если я подниму вверх желтый шарик, вам нужно поднять правую руку.
1: Где правая рука? Правая.
0: Так, молодцы. Когда я подниму вверх красный шарик, это значит, вам нужно поднять две руки.
1: Опа, вот так две ручки.
0: Так. Но если я подниму зеленый шарик, то тогда нужно шагать.
1: О, на месте давайте так пошагаем.
0: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Зеленый свет. И нам дорога открыта, мы идем, но вдруг зажегся красный свет.
1: Что мы делаем на красный?
0: Что мы делаем, когда красный свет? Да.
1: Две руки.
0: Ну-ка, молодцы. А желтый свет?
1: Правая ручка. Правая рука. Здорово.
0: Но желтый свет долго гореть не будет, и вместо него зажигается зеленый.
1: О, идем на месте, мы же с вами внимательные.
0: Идем, молодцы, мы идем до тех пор, пока не загорится желтый свет.
1: Правая ручка, правая рука. Молодцы.
0: И, наконец, красный свет.
1: Две ручки.
0: Ну что же, ребята.
1: Ходу нет.
0: Я убедился, вы правда довольно-таки внимательные ребята.
1: Ура, молодцы.
0: Я думаю, что наши телезрители тоже очень внимательные. Садимся за наш столик.
1: Пойдемте.
0: И у меня есть один вопрос.
1: Ой.
0: Ребята, а скажите, пожалуйста, какой еще добрый помощник есть? Какого доброго помощника вы знаете, кроме... зебры.
1: Так это же вы, профессор Бодрячок.
0: Я?
1: Вы добрый и помогаете нам быть здоровыми.
0: Я, конечно, не злой, я и помогать люблю. Но, Веселинка, я говорю про помощника на дороге. Вот на дороге. Так.
2: Светофор.
0: Правильно. А я хотел загадку загадать.
1: Какая
0: загадка?
1: Я даже
0: придумал. Для машин он как забор разноцветный.
1: Светофор. А мы тоже с Димой знаем. Светофор.
0: Я вам сейчас... фокус покажу, в котором вы увидите все три его цвета. У меня вот есть три баночки.
1: Так.
0: Так, баночки. Есть у меня три штучки, баночки. И мы нальем в них водичку. Так. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так. Буль-буль-буль-буль-буль.
1: Смотрите, вода какая прозрачная.
0: Мы нальем водичку. Так, вот у нас водичка. Итак. И закроем их крышечками. У меня есть крышечки. Так. Закрою.

0: крышечка, баночки. Так, так, так, так, так, так.
1: И что же будет?
0: И вот, у меня есть три баночки. Сейчас я встряхну одну баночку, и вода окрасится в какой-то цвет.
1: Ой,
0: о,
1: какой цвет!
0: Смотрите, зеленый, она стала зеленая! А что будет? Что мы должны делать, если на светофоре зажгется зеленый цвет?
2: Кто знает? Идти.
0: Да, идти, правильно,
1: точно, вот так
0: правильно,
1: идти.
0: Молодец, Дима. Я думаю, что все взрослые дети знают об этом, что нужно идти, когда горит зеленый цвет.
1: Здорово.
0: Но вот вдруг на светофоре зажегся...
1: Какой
2: желтый
0: цвет. Так, и что мы будем делать, если горит желтый цвет?
2: Подождать немножко.
0: Да, мы стоим, никуда не идем, и мы ждем. Для того, чтобы узнать, какой свет на светофоре зажгется следующим. И вот вдруг зажигается...
1: Красный!
0: И что мы должны делать, если зажегся
1: что?
0: Красный
1: говорите?
0: Свет?
2: Стоять!
1: Стоим вот так вот.
0: Да, стоять и никуда не двигаться. Вот такой вот фокус-фокус.
1: Профессор Бодрячок, все так просто?
0: Да, правила, дорогие мои ребята... Это наши помощники. Они даны нам специально для того, чтобы мы жили в безопасности и были веселые, и радостные, и, в общем-то, хорошие и довольные.
1: Ой, а я еще знаю правила.
0: Но.
1: К примеру, слушаться маму и папу.
0: Это
1: а вы какие знаете правила? Знаете,
0: да.
1: Какие еще правила?
0: Это очень хорошее правило, его сам Бог дал.
1: Да.
0: А какие вы правила знаете? Может, еще какие-то есть? Так.
2: Ну, бывать.
0: Вот.
1: Хорошее правило.
0: Это хорошее правило. А еще какие бывают? Можно слабых обижать?
1: Нельзя.
0: Нет, нельзя. Вы все
2: наоборот, знаете? Помогать.
1: Да. Добрым, что ли, быть? Добрым, да?
0: Да, надо быть добрым.
1: А честным нужно быть?
2: Да.
1: Честным нужно быть. Хорошее правило. А еще, вы знаете, какое знаю правило? Нужно радоваться и радовать других.
0: Да, да, да.
1: Вот, к примеру, как вот фокус. Фокус – это же радость?
0: Да, радость. Вот я
1: так,
0: фокус.
1: Так, Алиночка, ты еще...
2: Нужно быть довольным.
1: Довольным.
0: Во,
1: да.
0: Правильно.
1: Радость делает нас довольными, а значит, счастливыми. Поэтому, профессор Бодрячок, ну, расскажи, как так получилось-то? Мы же хотим узнать.
0: Понятно, понятно.
1: Фокус.
0: Ну, вы мои друзья. И я, конечно же, открою вам небольшой секрет. Все, что нужно... Заранее, чтобы никто не видел, намазать изнутри крышечку гуашью любого цвета. И тогда вода окрасится в нужный вам цвет. Вот желтый, красный и зеленый.
1: Вот все так просто. Ух ты!
0: Я специально приготовился заранее.
1: Спасибо вам за подсказочку, профессор Бодрячок.
0: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А у меня для вас еще одна подсказочка есть. Только она музыкальная.
1: Ух ты, музыкальная.
0: Да,
1: послушаем?
2: Да.
1: Так.
0: Я песенку спою. Я профессор Бодрячок.
3: Только выйду я во двор, слышу, как ревет мотор. Там машина едет. Осторожно, дети, чтобы были мы здоровы, нам поможет светофор. На зеленый топай, топай, а на красный стой, постой. Чтоб дорогу перейти, надо зебру нам найти. Ни слона, ни кошку, ни сороконожку. Нарисованы полоски белым цветом дружно в ряд. Это зебра на дорожке, это путь для всех ребят.

0: если кто-то едет. Эти правила движения очень просто соблюдать. Знаем мы, где безопасно бегать, прыгать и мечтать.
1: Ура! Ой, спасибо, профессор Бодрячок, за такую вам музыкальную подсказочку. А у нас на полянке не ездят машины, то есть мы там можем поиграть.
2: Да, конечно, я приглашаю вас поиграть на эту полянку.
1: Ариша, Дима, пойдемте поиграем. Ну что ж,

0: я предлагаю вам поиграть в змейку.
1: Так,
0: итак,
1: что же это такое за...
0: Это будет моя змейка. Я вот себе сейчас так вот ее сделаю. А вам, знаете, меня догнать и наступить на этот хвостик. Кто наступит, тот и победил.
1: Ну, сейчас мы тебе
0: на
1: его
0: раз, отдали. Два, три. Раз, два, три. Хвостик, догони! Не догонишь, не догонишь, не догони. Наступил, ура, догнал. Давайте дальше, кто еще следующий? Кто догонит, кто догонит, кто догонит. Какие вы молодцы! Шустрые такие! Внимательные!
1: Здорово! А у меня еще одна есть игра для вас.
0: Какая?
1: Давайте поиграем в ложки и шарики. Вставайте сюда, вы стоите вот здесь. У меня есть здесь...
0: Давайте посмотрим, что он для нас приготовил.
1: Ложки. И я дам вам по одной ложке. Так, держи, Арина.
0: Мне тоже?
1: Веселинка. И я вам в ложечку положу вот такой шарик. Шарик раз.
0: Держим крепко.
1: Шарик тебе, шарик два. Итак, на счет раз, два, три нужно бегом принести шарик в ложке мне сюда. Итак, готовы? Раз,
0: готовы?
1: Два, три. И понесли.
0: Ой,
1: веселинку уронила. Молодец, Дима. Так, так, так, так, Ариша, молодец. Ну, давайте еще раз попробуем.
0: Так, ага.
1: Так, так. Ага, если вы заметили, это не так просто. Угу. Нужна сноровочка.
0: Готовы?
1: Итак, положили шарик на ложечку. Раз, два, три. Побежали. Димочка, молодец. Так, так, так, так. Веселинка
0: Арина.
1: Потеряла. Арина, молодец.
0: Какие молодцы. Здорово.
1: Ну, как у вас получается? Я рад. Я очень рад. Вот такая вот игра. Ну что же, я вижу, что вы очень ловкие, смелые, и у вас все получается.
0: Ну вот у них вот получилось и у Димы, и у Арины. Такие молодцы. Я тоже буду стараться, тренироваться, и у меня обязательно получится.
1: Конечно, получится. Я в этом просто уверен. Когда тренируешься и к чему-то стремишься, все обязательно получается. Правда, Ариночка?
0: А вообще, я вот, кстати, вы знаете, что хотела сказать? Что я очень быстро учусь и могу вас научить быстро делать поделочку. Друг мой светофор. Представляете? За одну минуту.
1: Ну, учи.
0: Итак, у нас тут есть коробочка, а в ней есть что?
2: Светофор.
3: Светофор.
0: Светофор, правильно. Наш друг светофор. Ариночка, держи.
1: Для машин он
0: сейчас
1: как забор.
0: Я вам расскажу, что нам нужно будет делать. Так, Димочка, ты тоже держи. И себе я тоже возьму. Итак, у нас есть наша заготовка. Также нам понадобится клей. Я вам всем сейчас тоже дам клей. Мы берем клей зеленый, выкручиваем немножечко клей и мажем очень-очень тщательно первый наш красный кружок. Вот так сильно-сильно-сильно. Намазали. А дальше я достаю вам кружечки. А в кружечку у нас есть зеленый.
3: Желтый.
0: Желтый. Красные бумажечки. И на наш красный я вот так беру немножечко и посыпаю этот красный кружочек. Совсем чуть-чуть. Так, ну что, мы тогда берем каждый клей. Держи, у тебя будет красный.
1: Так, так,
0: ой, Дима тоже зеленый, а у профессора Бодрячка желтый. Мы берем клей и хорошенечко-хорошенечко промазываем наш с вами первый кружок.
1: За одну минуту время пошло.
0: Так, и берем красный, потом бумажечки.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
0: Точно так же поступаем с нашим желтым. Желтенький, а желтенький у нас вот он. А ты намазал? Сначала промазываем, помним, да? Мы берем, выдвигаем клей. И намазываем так хорошо, хорошо, хорошо. Ой, Ариша, как у тебя здорово получается.
1: Ну,
0: да.
1: Давай-ка мы сейчас насыпем. Да.

0: маленький светофор у нас, вот зеленый цвет у светофора получился. Да, отлично. А лишнее мы вот так стряхнули.
1: Мне готово.
0: Готово. О. Ой, какой ты молодец. Итак, давайте покажем, что у нас получилось. Вот, наш друг-помощник светофор готов.
2: Да, вот такой вот он, наш друг светофор. Дорогие ребята, а наш урок подошел к концу. Мы ждем вас. До новых встреч. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы.
0: Пока-пока.
1: Пока.

0: У них большущее тело,
1: а голова малюсенькая.
2: У них есть крылья,
1: но они совсем не умеют летать.
2: Их клювы невероятно острые,
1: а перьев у них больше, чем у любой другой птицы.
3: А там, где они живут, ужасно холодно.
4: В этом выпуске мы говорим о королевских пингвинах. Творение учит нас.
2: В мире насчитывается 28 разновидностей пингвинов.
3: Королевские пингвины – второй по величине вид.
1: Их часто путают с императорскими пингвинами, самыми большими на планете.
2: Но походка у них одинаковая. А вы знали, что в отличие от других пингвинов, они не умеют прыгать?
1: Королевские пингвины могут вырастать до метра в высоту.
2: И могут весить до 16 килограммов.
3: Королевские пингвины обожают лакомиться рыбой-фонарем и кальмарами.
1: Они ныряют за своим обедом прямо вглубь океана и могут находиться под водой больше 5 минут.
3: 5 минут под водой – это целая вечность!
1: А еще они могут плыть под водой со скоростью 10 километров в час,
2: прямо как олимпийские чемпионы.
1: Большую часть времени королевские пингвины проводят в воде, но к концу года они выходят на сушу.
2: А добираясь домой, они проплывают 500 километров.
3: Это даже дальше, чем от Сингапура до Куала-Лумпура.
1: В некоторых колониях может быть более 400 тысяч пингвинов.
2: Находясь на суше, самки могут отложить одно единственное яичко.
3: На вылупление этих зеленовато-белых яиц уходит от 50 до 60 дней.
1: Пингвины не строят гнезда для своего яйца. Они бережно удерживают его на своих лапах.
2: Это нужно для того, чтобы яйцо оставалось в тепле под их животом.
3: Мама и папа пингвины делают это по очереди, пока один из них отправляется добывать еду.
1: И так по 20 дней каждый.
2: В течение этого времени тот, кто заботится о яйце, ничего не ест.
3: Заметьте, это происходит в самые холодные месяцы года. Ого, больше 2 недель без еды!
1: Нужно быть невероятно выносливым, чтобы пережить такое после столь долгого путешествия.
3: Мама говорит, что выносливость – это умение восстанавливаться после трудных испытаний.
2: И способность продолжать идти вперед, несмотря на препятствия.
1: Например, когда я не заняла первое место на соревнованиях, мама сказала, что быть выносливой значит не позволить проигрышу расстраивать меня. Наоборот, это должно побудить меня работать лучше.
2: Или когда у меня не получается решить математическую задачу. Я не должна сдаваться.
3: Это как мама и папа пингвины. Им холодно и голодно, но они не сдаются.
1: Малышам-пингвинам тоже приходится быть стойкими.
2: Сперва о них заботятся родители, согревая в холода.
3: А когда они немного подрастут, то присоединятся к другим юным птенцам.
1: Хотя они малышки, им приходится выживать в суровом холоде.
2: И остерегаться хищников.
3: А потом они проделывают огромный путь назад к морю, чтобы добывать себе еду.
1: Вот почему им нужно быть стойкими и ни за что не сдаваться.
2: Иногда нам все кажется так сложно и так хочется все бросить.
3: Если будет трудно, можно сделать перерыв.
1: А потом непременно попробовать снова.
2: Когда нам становится туго, Библия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». Исайя 41:10.
4: Пингвины или люди, у всех нас есть силы не сдаваться.
2: А что бы ты хотел попытаться сделать?

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В замечательном советском фильме «Курьер» есть такой эпизод. Главный герой, молодой человек по имени Иван, беседует со своим другом и спрашивает, какая у него мечта. Друг ему ответил, что у меня мечта приобрести такое же пальто, как у тебя. Иван снимает свое пальто, дарит своему другу и произносит слова «На, возьми и мечтай о чем-нибудь большем». То, о чем мы мечтаем, может очень многое сказать о нас, о масштабе нашей личности. В 28 главе первой книги «Паралипоменон» мы с вами встречаемся с Давидом, когда он находится практически уже на смертном одре. И он собирает своих слуг, придворных, советников, военачальников и обращается к ним с речью. Давид уже не тот. Руки, которые когда-то метко бросали камень прямо в лоб Голиафу, дрожат. Ноги, которые так лихо оттанцовывали перед ковчегом, подгибаются, седые волосы, дрожащий голос, и он начинает свою речь. «И встал Давид царь на ноги свои и сказал, послушайте меня, братья мои и народ мой, было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». Давид делится своею мечтою. Где-то уже там, невдалеке, маячит смерть, и он рассказывает о своей мечте. Возможно, кто-то сказал бы, правильнее было бы перечислить, может быть, напомнить людям, народу, как много этот человек сделал для них, объединил государство, победил врагов самых злейших, построил новую столицу, мир, благоденствие даровал своему народу. Но Давид не об этом сейчас вспоминает. Он вспоминает и говорит о своей мечте. «У меня была мечта», он говорит. «Я хотел». «У меня была мечта». «Я хотел». «Я хотел». Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек

воинственный и проливал кровь. Я хотел, но. Так случается часто в жизни человеческой, когда человек говорит: «Я хотел, но». Я хотел заключить брак и создать прекрасную семью, мы купили кольца, выбрали платье, но. Или же я хотел, я покрасил детскую в самые радужные цвета, купил кроватку, но. Так бывает. Так бывает, но что делать, если в жизни так получилось, на твою мечту Бог дал союз «но». Давайте почитаем дальше из этой главы. Бог сказал мне: «Не строй дома имени моего». И дальше в 4 стихе. «Однако же избрал Господь, Бог Израилев, меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. И из тех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господне над Израилем. И сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе и сына, и я буду ему отцом». Посмотрите, что происходит. Давид говорит: «Я хотел, я мечтал, но Бог решил по-другому. Однако...» И дальше он перечисляет многие благословения, которые Бог для него сделал. Другими словами, он говорит: «Кто же я такой, что буду спорить с Богом? Кто же я такой, что Бог так много сделал для меня?» И он вспоминает в эти последние часы путь, который он проделал за всю свою жизнь, от пастушка с Богом забытой деревни до царя, вождя нации, лидера государства, военачальника. Сегодня ты можешь переживать, что не все твои мечты сбылись, а может быть, многие мечты не сбылись. Ты о чем-то мечтаешь, но сегодня ты видишь перед собой большой союз «но», который поставил пред тобой Бог как знак, горящий красным светом. Но ты хотел, ты мечтал, ты планировал. Давид тоже много чего хотел. И он не просто предавался пустым мечтаниям. Он заготавливал стройматериалы лучшие, заготавливал отделочные материалы, золото, драгоценности, средства, чтобы строить дом. Он мечтал. Он мечтал о том, как он будет руководить этой стройкой, как он будет командовать группой архитекторов, строителей. Он мечтал об этом и делал определенные шаги. Но Бог распорядился по-другому. И есть «однако». И в твоей жизни тоже есть «однако». Ты можешь увидеть, как много благословений Бог дал тебе уже к этому моменту. Никогда не забывай того пути, которым вел тебя Бог. И помни. Помни, что кроме того, что ты успеешь здесь на земле, не все твои мечты сбудутся. Есть продолжение. В первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 9 стихе, мы читаем удивительное обетование. Апостол Павел передает нам его. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Если сегодня в твоей жизни «но», знай, за ним обязательно последует «однако». Божья милость, Божье благословение помогут тому, чтобы все твои мечты сбылись. Какие-то мечты сбудутся здесь, но самое лучшее, самое важное, самые главные мечты сбудутся в Его Царстве обязательно.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас».

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Это Библия живая, постоянно меняющаяся книга.
1: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
2: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
3: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
4: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
3: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
4: Канон. От греческого «канон» – правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
3: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
4: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
3: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
1: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и на него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, ну, не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский XIX век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет. Постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность? Далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу. Отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. А все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
3: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного

0: пророка, мессия, сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
1: Вот четыре Евангелия, ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке, а мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил. А Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр с жизни уйдет довольно скоро, а что же останется? А как же мы без этого будем, да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось. Дали дальше почитать, в какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе, мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает, я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
0: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
2: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И, веруя, имели жизнь во имя Его.
1: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин Древней Церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают 4 Евангелия и только 4. И одни и те же 4. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти 4 текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
2: И когда выходил он из Иерихона,

0: Она с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
1: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние — Галатам, Коринфянам, послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать: «Как же так? Да? То есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там люди, которые к вам пришли и смутили вас». Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит – Титу.
0: «Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы».
1: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город. Но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало. И они всегда спорны. То есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало. Поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие. Вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
0: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
1: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, У каких-то общин были некоторые письма.

0: всего-навсего. И сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
1: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь, а кто такой по сравнению с ним, например, Марк. Да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас – вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом… Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
2: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
0: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
3: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земли. Насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение, и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

0: Жизни великих людей подобны легендам, трудны, но прекрасны. Это слова человека, о котором будет наш рассказ сегодня. Они в полной мере относятся и к нему самому. Он был врачом, педагогом, писателем. Его называли королем детей. Он любил детей, всех детей, независимо от национальности. Его любовь была всеобъемлющей, абсолютной и без сомнений отгораживала его от взрослого мира. Только дети имели право на его время и на его жизнь. Януш Курчик, настоящее имя Генрик Гольдшмидт, родился 22 июля 1878 года в Варшаве в благополучной семье адвоката. Он получил хорошее воспитание. Свое первое нравственное решение Генрик принял в возрасте 5 лет. Он доверил свой дерзкий план переделать мир своей бабушке, которая одна понимала его.
1: Я уничтожу деньги и устрою так, чтобы больше не было голодных или грязных детей, вроде сына привратника или компании оборвышей там внизу, с которой мне строго-настрого запрещалось играть.
0: «Мой маленький философ», – сказала бабушка и дала ему изюмину. Школьные годы Генрика прошли в Варшаве, в русской гимназии. Там царила жесткая дисциплина. Уже тогда он понял один урок на всю жизнь. Взрослые детей не уважают. Он замечал, как детей толкают в конках, как кричат на них без всякого повода, как шлепают, если они нечаянно задевают кого-то. Им непрерывно угрожают. «Вот отдам тебя злому старику, тебя засунут в мешок, тебя украдет нищий». Он напишет о детях, как о беззащитном угнетенном классе, как о маленьких людях под пятой больших людей.
1: Мир взрослых вращается вокруг впечатлительного ребенка с головокружительной быстротой. Ничему и никому нельзя доверять. Взрослые дети не способны понимать друг друга. Словно бы они два разных биологических вида.
0: Когда ему было 11 лет, семью постигло несчастье, которое наложило трагический отпечаток на душу мальчика. У его отца развилась душевная болезнь. И он был помещен в клинику для душевнобольных, и оттуда уже он не вернулся. Мальчик не понимал, почему отец просто не может взять себя в руки и вернуться домой к семье –

0: Генрик еще глубже погрузился в мир своих фантазий. Единственным его спасением стало чтение. В 13 лет он начал писать стихи, а в 14 записал в своем дневнике.
1: «Я существую не для того, чтобы меня любили, но и восхищались, а чтобы самому действовать и любить. Не долг окружающих мне помогать, а я сам обязан заботиться о мире и человеке».
0: 7 лет болезни отца привели к тому, что семья быстро обеднела. Исчезли и богатые квартиры, и прислуга. Пришлось переселиться в бедный район. Молодой Генрик занялся репетиторством. Ему ведь надо было содержать мать и сестру. Он давал уроки детям их богатых друзей и знакомых.
1: «Я никогда не мог забыть унижение, которое испытывал, когда некоторые мамаши говорили со мной как со слугой, а также изумление, с каким узнавал себя во многих из этих ревниво оберегаемых мальчиков, таких бледных от постоянного пребывания в четырех стенах, с дряблыми мышцами от недостатка в физических упражнениях».
0: Скоро он нашел к ним подход. В процессе этого обучения он обнаружил, что ему нравится работать с детьми и что, сосредотачиваясь на их тревогах, он забывает свои.
1: «Я познал и бедность, и достаток, и понял, что можно оставаться достойным человеком в обоих состояниях, и что обеспеченный человек может быть глубоко несчастен».
0: В 1898 году Генрик поступил на медицинский факультет Варшавского университета. А в 1903 он получил диплом врача. Его целью стала борьба с болезнями и страданиями. Еще юношей он начал пробовать силы в поэзии, публицистике и художественной прозе. И для этого взял себе псевдоним Януш Корчик. В 18 лет он опубликовал первую статью по проблемам педагогики, которая получила название «Гордиев узел». В этой статье юноша, почти подросток, всерьез ставил вопрос, который актуален и сейчас.
1: «Настанет ли день, когда матери и отцы перестанут думать о тряпках и развлечениях и сами займутся воспитанием и образованием своих детей, не перекладывая эту роль на нянек и репетиторов?»
0: Всего Корчик написал более 20 томов больших и малых трудов. И почти все это о ребенке, о его физическом и психическом здоровье, о его горестях и радостях, о том, что взрослые должны соблюдать его права и уважать его как личность. Его книги «Как любить ребенка», «Право ребенка на уважение» помогли родителям и учителям по-новому узнать детскую психологию. Поколения детей росли на его книгах, и особенная роль тут принадлежала ставшему классикой королю Матиушу Первому. Это история о приключениях и злоключениях мальчика-короля, который задумал провести реформы на благо своих подданных. Эта книга в Польше пользуется такой же любовью, как Питер Пен и Алиса в «Стране чудес» в англоязычных странах. В середине 30-х годов Корчик вел собственную радиопрограмму, где в роли старого доктора он сочетал житейскую мудрость с лукавым юмором. Каким-то образом, благодаря его обманчиво простым словам, слушатели начинали ощущать, что становятся нравственно лучше. В педагогике Корчика нет строгой системы, нет последовательного описания воспитательных методов и приемов. Его педагогика – это искусство отношения. Отношения, которые связывают ребенка и взрослого, воспитанника и воспитателя, точнее, людей друг с другом, его знаменитый афоризм.
1: «Детей нет, есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств».
0: В 1903-11 годах Корчик работал в еврейской детской больнице имени Берсонов и Бауманов и воспитателем в летних детских лагерях. Он являлся членом еврейского благотворительного общества помощи сиротам. В 1904-м

0: 1905 годах он принимал участие в русско-японской войне в качестве военного врача. В 1911 году Курчик оставил профессию врача и основал дом сирот для еврейских детей, которым руководил до конца жизни. В доме сирот был выборный детский сейм, товарищеский суд и судебный совет. Товарищеский суд в 95 случаях из 100 выносил оправдательные приговоры. Понять и простить – таков был его лейтмотив. Курчик говорил:
1: «Будь сам собой, ищи собственный путь. Познай себя, прежде чем захочешь познать детей, прежде чем намечать круг их прав и обязанностей. Отдай себе отчет в том, на что ты способен сам. Ты сам тот ребенок, который должен узнать, воспитать, научить себя раньше, чем других».
0: Януш Курчик всегда оставался верующим. Бог, в которого он верил, подобно Богу Спинозы, был вольным духом, мистической силой, пронизывающей Вселенную.
1: «Меня не удивляет, что у Бога нет ни начала, ни конца, ибо я вижу его как нескончаемую гармонию. Звезды, сама Вселенная, а не священнослужитель, говорят мне о существовании Творца. У меня своя вера. Есть Бог. Человеческому уму не дано постигнуть его сущности. Веди себя достойно, твори добро, молись, но не для того, чтобы просить у Бога, а чтобы всегда помнить о нем. Ибо его должно видеть повсюду и во всем».
0: Когда умерла его мать, в своем горе Курчик почувствовал, что этот Бог, которому он так доверял, покинул его. Не в силах понять, в чем заключался смысл смерти матери и почему умереть пришлось ей, а не ему, он составил сборник молитв «Наедине с Богом», молитвы для тех, кто не молится, в которых он излил свою скорбь и ощущение покинутости. Как указал Мартин Бубер:
1: «Люди, которые говорят с Богом столь доверительно, очень близки ему».
0: Януш Курчик считал, что
1: «вне религии можно воспитать ребенка, но без Бога нельзя. Как объяснить рождение, смерть, смену поколений?»
0: Курчик вовсе не идеализировал детей. Он говорил:
1: «Среди детей столько же плохих людей, сколько и среди взрослых. Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире детей. Воспитатель, который приходит со сладкой иллюзией, что он вступает в эдакий мирок чистых, нежных, открытых сердечек, чьи симпатии и доверие легко сыскать, скоро разочаруется».
0: Януш Курчик чувствовал, что в каждом ребенке горит искра нравственности, способная победить мрак в глубинах человеческой природы. И чтобы не дать этой искре угаснуть, необходимо любить и бережно растить новое поколение, дать ему возможность поверить в правду и справедливость. В его дневнике есть такая запись:
1: «Мне сказал один мальчик, покидая дом сирот: если бы не этот дом, я не знал бы, что на свете существуют честные люди, которые не крадут. Не знал бы, что можно говорить правду. Не знал бы, что на свете есть правда».
0: Прием, эффективный для одного ребенка, мог никак не подействовать на другого. Порой Курчику бывало нелегко найти подход к особенно трудному беспризорнику. Его целью было не столько изменять детей, сколько помогать им укреплять волю, как когда-то он укрепил свою. А для этого требовалось освободить их от комплексов, дать их ранам время зажить. И он писал:
1: «Решение следует искать не только в психологии, но и в медицинских справочниках, социологии, этнологии, поэзии, криминологии, в молитвеннике и в руководстве для дрессировщиков».

0: Последнее было добавлено к общему списку вовсе не для красного словца. Вернее сказать, он во многом приписывал свое умение укрощать дикого зверя в себе своим наблюдением за дрессировкой животных в цирке.
1: Работа дрессировщика честна и исполнена достоинства. Бешенство диких инстинктов побеждается силой несгибаемой воли человека.
0: В 1940 году Януш Корчик вместе с воспитанниками дома сирот был перемещен в Варшавское гетто. Он отклонил все предложения вывести его из гетто и спрятать на арийской стороне. В гетто Корчик отдавал все силы заботе о детях. Он героически добывал для них пищу и медикаменты. В августе 1942 года Корчика, его помощницу Стефанию Вельчинскую и примерно 200 детей в товарных вагонах отправили в Треблинку. Корчик отказался от предложенной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере. Корчик был, вероятно, первым из современных деятелей образования, кто столь четко сформулировал и реализовал в педагогической практике идею уважения к ребенку, важную для всех нас. Только стремясь понять сложные процессы формирования личности ребенка, родители и воспитатели смогут научиться любить детей по-настоящему. Он так обращался к самим детям.
1: «Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам найти его в своей душе. Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения, а прощение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно – даем стремление к лучшей жизни, которой нет, но которая когда-то будет, к жизни по правде и справедливости. И, может быть, это стремление приведет вас к Богу, Родине и любви».

0: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу «Иначе говоря». И сегодня здесь, в студии, мы рассмотрим первую заповедь из 10, которые человек получил в древности. Здравствуйте, дорогие друзья! Ребята, я очень рад, что вы с нами. Сегодня мы рассмотрим первую заповедь. Первая заповедь, она очень интересная, и именно в первой заповеди мы сегодня будем исследовать то, какие приоритеты у человека должны быть. Хорошо? Прочитайте нам, пожалуйста, первую заповедь. Богдан, сможешь прочитать, чтобы мы ее услышали?
1: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим».
0: Хорошо, спасибо. Ну вот, с первых слов. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Ну, мы знаем, что книга «Исход», она раскрывает нам буквальную историю, очень важную историю, когда Господь вывел свой народ из Египта. Когда-нибудь вы были в рабстве, увидели кого-нибудь рабом в своей жизни? Существует такое, ну, буквальное состояние сегодня, что человек в рабстве?
2: Рабом времени, если только...
3: Так. Он может, например, в рабстве у телефона даже.
1: Да сейчас многие в рабстве, да, работают просто, чтобы отдавать деньги за кредит там или что. Просто с цепочкой на шее, можно сказать.
3: Ну да.
0: Хорошо, еще?
3: Это тоже.
0: Оль, пожалуйста. Рабство ты видела? Современное? В чем оно выражается?
4: Ну, не в буквальном, не в прямом смысле. То есть, либо в переносном. Вот, как говорили, рабом времени, рабом гаджетов каких-то. Но что прям рабство сейчас, в 21 веке, лично я не видела.
0: Хорошо. Но я тоже, правда, признаюсь, я рабов не видел. Буквальных рабов, которые ходили бы в кандалах, как в древности, и выполняли бы волю своих правителей. Но, на самом деле, рабов сегодня достаточно. И любой из нас не застрахован от того, что в какой-то момент может стать рабом определенного события, обстоятельства. Я, между прочим, себя чувствовал рабом, когда попал в аварию. Там столько разных обстоятельств. Там, и ты понимаешь, ну, деваться некуда. Нужно вот сейчас выполнять все определенные процедуры одну за другой. И ты чувствуешь себя скованным. Хорошо, приехали друзья, спасли меня, помогли мне разобраться там, с документами, помогли разобраться со всеми вопросами. И на самом деле рабство – это, ну, такое неприятное чувство, потому что раб – это подавленная свобода, раб – это всегда вот что-то такое неприятное. Так вот, Бог освободил свой народ из рабства, Он вывел их из буквального рабства, и дал им следующее повеление. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Вот как вы воспринимаете вот этот призыв, который мы слышим в первой заповеди?
2: А почему обязательно эту заповедь нужно рассматривать, как Бог говорит своему рабу? Ведь Бог, Он еще и наш Отец, Он нас всех сотворил. И вот слово «Бог», оно немного... возможно, страшное и непонятное, кто же это такое или что же это такое. А вот если рассматривать это, как Бог говорит своему сыну. Ага. Ведь когда ребенок подрастает, он выходит из семьи, идет в школу и так далее, и там ему могут немного подпортить его мышление, и он будет поступать иначе. И вот Бог своего рода говорит, что ты слушай меня, но не слушай.

0: слушай тех, кто будет говорить, идти против меня. А. Например, я...
1: Подожди, Илья, ты, получается, что ты сейчас, говоря эти слова, ты выступаешь от роли, ну, от имени Божьего, да? А вот я хотел бы тебя спросить. Скажи, пожалуйста, ты видел человека, который поклоняется другим богам? Вот ты знаком с таким человеком, который поклоняется предмету, поклоняется идолу, конкретному идолу?
0: Да, я знаком с таким человеком. Это, конечно, не сказка, но у меня был знакомый, который он поклонялся жуку, ну, который сидел у него в спичечном коробке. У него была такая легенда, что этот жучок появился из ниоткуда, и он просил этого жучка, и все, что у него не просил, это исполнялось. Так, он меня не слушал, конечно. Так. И один раз он попал в бурю и разбился на машине и умер. Жучок его не спас.
1: Что, это серьезная история, серьезная, да? То есть это ты не придумал сейчас?
0: Серьезная история.
1: Спасибо. Ну, я в реальности, я знаю, я тоже знаю человека, который поклоняется солнцу, воде, луне, поклоняется дереву. И, но у него... Вот эти все представления, поскольку он является язычником, все эти представления, они пришли из, как он говорит, из глубокой древности. Я им говорю, слушай, ну, тебе не, ну, тебя не коробит от того, что ты вот поклоняешься тому, что создал Бог, и ты придаешь значение вот этому сотворенному, ну, такое большое, а твой создатель остается в стороне, ну, как бы незамеченным. Я его спрашиваю, ну ведь солнце, луна и все, что нас окружает, это ведь кто-то создал? Он говорит, ну, скорее всего, да. Тогда я его спрашиваю, а кому поклоняться? Создателю или тому, что сотворено? Скажите, вот поклоняться... Ну, понятно, мы сейчас говорим о идолах. А вот поклоняться в реальности мы, как даже христиане, как верующие люди, можем чему-то? Может быть, даже неосознанно.
2: Зависит от того, что подразумевается под словом «поклоняться». Что так. Входит в поклонение. Ну, как бы, вообще, допустим, как люди поклоняются Богу, они могут его славить в песнопениях, допустим, они могут молиться ему, они могут уделять ему очень много времени, они могут считать его как бы за главного. Вот. Это, ну, как такие составляющие поклонения. Но бывает, что мы поклоняемся... Не знаю, каким-то мировым тенденциям. Да, мы не славим их, не молимся на них, но мы проводим очень много времени, и мы полностью как бы погружаемся в это.
1: И мода, скажи, может быть божеством?
2: О, она еще и не может,
1: является,
2: она и является,
1: да?
2: Этим.
1: Так. Но это настоящее божество?
2: Ну, нет.
1: Или фальшивое?
2: Нет, конечно.
1: Не настоящее. Хорошо, еще что может быть божеством? Философия определенная может быть божеством для человека?
0: А почему именно Богом должен быть какой-то предмет? И я хочу сказать то, что, возможно, под словом «Богом» тут, возможно, подразумевается не отклоняться от Писания, которое говорит Бог.
1: Ага, спасибо.
0: Это тоже своего рода, может быть, когда мы говорим против Священного Писания, мы поклоняемся открыто сатане.
1: Хорошо, спасибо. Еще? Есть варианты. По поклонению мы еще второй передаче поговорим, но если говорить о приоритетах, в жизни каждого из нас, то именно в том, что мы ставим на первое место, мы можем обнаружить, кто претендует на место божества в нашей жизни. Скажите, ребенок может быть божеством для своих родителей?
3: Да, может быть.
1: Конечно, да? И каким образом? Когда вот ты, Юлиан, ты можешь определить, что этот ребенок у этих конкретных родителей стал божеством?
4: Ну, как божеством? Например, он единственный,
1: так.
4: И он вот больше у них, они понимают, что у них больше не будет,
1: так.
4: И они начинают за ним прям следить, всегда потакать ему. Это вот...
1: Угу. Когда идут определенные нарушения, так,
4: слишком
1: еще?
4: Много дозволенного ему.
1: Так.
5: Это же не поклонение, это просто, ну, элементарное воспитание. Мне кажется, это далеко не,
4: ну, например, когда
5: ребенка.
4: Он ими уже управляет, истерики делает, и они как бы, да, конечно, это уже как поклонение.
1: Да, когда ребенок становится маленьким монстром в семье, да, то мы можем сказать, что это уже вот эти нарушения, когда границы

0: разрушаются, да, когда неправильно воспитывают малыша. А вы знаете историю в Священном Писании, где родной сын, долгожданный, стал объектом поклонения отца? И когда были определенные действия со стороны Бога, когда он проверил этого отца, кого он ставит на первое место? Сына или Создателя?
1: Это было с Авраамом.

0: Авраам принес своего сына в жертву.
1: Так.
0: Тем самым он хотел проверить, насколько Авраам ценит Бога. То есть готов ли он пожертвовать самым дорогим для себя ради Господа.
2: Да, и впоследствии он согласился.
0: Да, и Авраам впоследствии прошел эту проверку очень успешно. Он действительно согласился на этот шаг. Он уже готов был принести своего сына в жертву, учитывая тот факт, что Авраам просто очень любил своего сына. То есть это был, как мы помним, очень долгожданный ребенок в этой семье. Авраам его любил. Родители любили этого ребенка всецелым полностью. И Бог, когда дает им такое испытание, и они соглашаются на это, Бог видит, что они действительно искренны вместе с ним. Авраам искренен к Богу. То есть... Он действительно поставил Бога на первое место. И даже вот своего любимого сына был готов принести в жертву.
1: Понимаете, да, что когда Бог испытал Авраама, и он увидел, что тот хранит ему верность, и Бог по-прежнему на первом месте, тогда Господь отменил вот эту необычную просьбу. И слава Богу, что Бог больше после этого никого не просил об этом, чтобы проверять, да. Но если бы вы в своей жизни, если бы наступило испытание, скажите, кого бы вы выбрали в первую очередь? Создателя или своих родителей? Ну-ка.
3: Создатели.
4: А зачем такой Бог, который заставляет меня любить его путем таких каких-то испытаний? Ну, я не знаю, например, если я люблю, например, маму, да, там, она же не будет меня там, не знаю, испытания, какие-то проверки устраивать, там, отец то же самое, и вообще вот, ну, все, кого я люблю. Почему я должен тогда поклоняться Богу, который постоянно хочет как-то вот, ну, такие вот жесткие штуки проворачивать?
1: Так, а вопрос, а требует ли Господь от нас вот каких-то таких жестоких и серьезных испытаний?
4: Ну, как по мне, так это очень жестокое испытание с Авраамом было.
1: Так.
4: Ну вот, например, такое испытание, как бы, ну, если он это сделал, значит, ну, в нем такое есть, значит, он может, ну, любой другой, у него фантазия-то большая.
1: А, спасибо. Ну, вы помните, как сам Иисус относился к своей маме? Ведь когда она просила его о том, чтобы он сделал чудо, он ее остановил и сказал, что он сделает это все в свое время. И, между прочим, когда он еще был подростком, и они приходили с Иосифом в Иерусалим, там он также, когда они его потеряли, он также им сказал о том, что вы беспокоитесь. Ведь мне необходимо быть там, где находится дом Отца моего Небесного. И это очень красиво и правильно раскрывает нам, каким отношение наше может быть к нашему Создателю. Я хочу вас спросить, скажите, а как вы относитесь к Богу? Вот в своей личной жизни, как вы его воспринимаете?
0: Ну, лично я стараюсь Бога воспринимать как все-таки больше даже не наставника какого-то, не какую-то верхнюю силу, а как своего друга. То есть как отца и как своего друга. Как к человеку, если можно так сказать, который делает все возможное, чтобы мне было лучше. Угу. И даже если вот Господь часто допускает, ну, лично в моей жизни, что я хочу, чтобы какие-то ситуации были по определенному построены, а Господь как-то по-другому их ставит. И я всегда спрашиваю, ну, почему так? То есть как-то я стараюсь понять, почему, какова причина того, что какая-то ситуация повернулась вот вообще прям неожиданным путем. И Господь для меня это как друг какой-то. То есть я у него спрашиваю часто совета, а как мне так поступить, так или так? Что правильно, что хорошо, что плохо? И лично мне легче его воспринимать как друга, как отца какого-то. То есть не как человек, ну вот, как человека, который в конце придет и будет судить меня, а как человека, который мне поможет пройти весь этот путь.
1: Спасибо, да. Спасибо. Я почему вас спрашиваю, как вы относитесь к Богу? Потому что в какой-то степени мы сами для себя видим, на каком месте Бог находится в моей жизни. Скажите, когда вы молитесь, вы чувствуете, что Бог рядом с вами? Бывает такое?
3: Честно говоря, когда я молюсь, я чувствую, что я очутился в какой-то белой комнате, и там нет ничего, ни мебели, ни стен, вообще какого-то пространства. Я чувствую, что я там стою на коленях, и рядом со мной кто-то есть.
1: Так, на ногах обувь есть или нет?
3: И если я думаю, что я открою глаза, я ослепну от какого-то яркого света, такой свет.
1: Так, интересно.
5: А для меня Бог — это источник невероятной любви, которую мы никогда не сможем понять. Потому что даже если посмотреть на эту заповедь,

0: заповедь еще раз. Он вывел нас из рабства. Это означает, что он дал нам свободу выбора. Рабство — это когда у тебя нет своего собственного мнения, ты не можешь делать так, как ты хочешь. Но Бог, Он всегда нам давал этот выбор, и даже когда умер за нас на кресте. И вот, да, вот взять родители, да, он видит, что его ребенок, ну, если он сейчас ему не поможет, не вмешается в его жизнь, и ребенку будет плохо. И вот родитель просто не может как бы допустить стороне, этого. Да? А Бог, он вот переступает даже через вот это самое сильное чувство, не знаю даже, я не могу его представить. И он дает нам вот, этот выбор. И как бы, я не знаю, это такой источник любви, которого, естественно, ты не можешь не уважать, не любить и не почитать только его и одного.
1: Да, спасибо. Ведь правда, вот смотрите, каждый из нас в своей жизни хочет быть свободным. И свобода, настоящая свобода, она раскрывается как раз в отношениях. Потому что когда строятся взаимоотношения такие доверительные, добрые, когда вам очень-очень нравится тот, с кем вы общаетесь, когда вы просто в восторге от того, что ну, вы знаете эту личность. Ведь сам Господь, Он и является очень удивительной личностью, потому что Он может где-то вместе с нами посочувствовать нам, Он может вместе с нами и порадоваться, Он может и что-то строгое нам внушить, да, где-то остановить. Я вспомнил случай, когда молодой человек работал на стройке, и там огромная бетономешалка, она готовила вот эту смесь для того, чтобы выливать формы, бетонные формы на заводе. И там, где шла лента к этой бетономешалке, она на несколько тонн была рассчитана, он положил руки свои. И он услышал вот отчетливое и понятное повеление «убери руки, это опасно». И он тогда, ну, он понимал, он еще верующим не был, но он понимал, что, скорее всего, Господь от чего-то его предупреждает. И он говорит, ну, я же знаю, что там рубильник никто не включит. В этой комнате никого нету. И когда он это думал, в этот момент включается рубильник, кто-то зашел в комнату из сотрудников, не зная, что он находится совсем с другой стороны, и нажимает. Такой скрип, такой вот лязг этих всех механизмов. И, конечно, он повредил себе руки. Но когда врач восстановил ему, пришил обратно палец, когда восстановил ему все вот эти поврежденные части руки, я его спрашиваю, ты можешь сказать, что Бог был с тобой? А я не знал подробностей, и он мне начал рассказывать, как голос дважды конкретно вмешивался в его жизнь и спасал его. И он говорит, я теперь это не спутаю ни с кем, этот голос, потому что Господь сохранил меня. Ну и правда, на самом деле, вот когда Бог является твоим лидером, когда Бог является, ну, находится на первом месте в твоей жизни, то от этого, ну, людям, которые рядом с тобой, всегда будет спокойнее, всегда будет приятнее. И вот скажите, вы каких бы друзей себе хотели видеть? Друзей, которые ценят больше деньги, ценят свое личное время, или таких друзей, которые очень заботятся о взаимоотношениях с вами? Вот что бы вы для себя выбрали из трех вариантов?
0: Конечно же, последнее.
1: Последнее. И вы понимаете, что если Бог в нашей жизни, Он на первом месте, то и остальные приоритеты, они укладываются на свое место. Иисус однажды сказал, ищите прежде
0: Царство Божие.
1: Царство Божие, верно. А все остальное, что будет с остальным?
0: Приложится вам.
1: Так вот, друзья, первая заповедь, как ни странно, первая заповедь, она о самом главном. Кто самый главный? Бог. Если Бог не самое главное, смотри пункт первый, да? Как обычно любят молодежь составлять эти списки.
0: Я еще хотела сказать, вот как я вначале говорила, что к Господу я в основном отношусь как к своему другу.
1: Так.
0: И вы спросили точнее, когда мы молимся, мы чувствуем присутствие Его рядом с нами. Я помню, что в детстве так получилось, что я играла со своими друзьями,

0: и как-то повредила себе чуть-чуть палец. Да. Я помню, как я лежала, ну вот, лежала на кровати, и просто у меня, ну, слезы текли, мне было ужасно больно. И я помню, как мама мне сказала, мы с ней вдвоем помолились, чтобы у меня пальчик прошел, и мама мне сказала, просто поспи, и боль должна пройти. А я не могла даже заснуть из-за того, что мне было очень прям больно. И я помолилась Господу, чтобы он просто... Я помню, что я сказала такие слова: «Господи, просто будь рядом со мной, то есть как-то успокой меня», потому что маме нужно было уйти. Вот. И я помню, как я лежу, чувствую, что руку мою кто-то трогает. А я смотрю на руку, ну, никого рядом нету. Я смотрю на руку, и у меня сами пальцы начинают как-то шевелиться. То есть, серьезно, у меня было... В детстве мне было лет 7. Я вначале подумала, может, это я себе там уже придумываю. Ну, то есть, мало ли там фантазия богатая, вот. Тут, ну, как бы, я лежу и чувствую, что меня вот, ну, вот, как бы, мои пальцы просто передвигаются. И я чувствую, как все меньше и меньше мне становится больно. То есть у меня еще пальчик так опух, и все, ну, как бы, он все здоровее и здоровее становится. Вот, и я поэтому как-то с детства приучилась, если можно так сказать, всегда просить Господа, чтобы он просто был рядом с нами. И то есть, да, действительно, лично я ощущаю его присутствие в важных ситуациях и моментах. Поэтому он всегда, знаете, для меня на первом месте.
1: В древности Блез Паскаль говорил следующее. Ну, если Бога нет, и вот человек в Бога не верит, а рядом с ним христианин, который верит в Бога. Ведь на самом деле их жизнь может не особо-то и отличаться. Так вот, внешне. И если, Блез Паскаль говорит следующее, если Бога и вправду нет, ну что ж, этот прожил христианин порядочную жизнь, он прислушивался всех заповедей Божьих, следовал за своим Создателем, и награда в конце одинакова. Ну, если Бога нет. А что, если Бог есть? И он задает вопрос своим читателям и говорит, если Бог есть, то мало того, что христианин мог прожить хорошую, порядочную, добрую жизнь и оказаться в вечности, он еще и дальше имеет возможность развивать свои взаимоотношения с Создателем. А у атеиста, у человека, неверующего в Бога, у него и жизнь-то эта могла пройти не так уж и гладко, потому что, нарушая конкретные заповеди, человек обязательно встретится с последствиями. Это 100%.
2: Я хотел обсудить такой вопрос. Зачем мне служить Богу, который так жестоко меня испытывает? Отвечая на этот вопрос, Бог делает это не просто так. Во-первых, это помогает человеку стать сильнее и, как бы это сказать, стать более праведным перед Богом. Потому что, когда человек рождается, он рождается в основном эгоистом, возможно. Угу. И эти испытания, возможно, они жестокие. Но зато они очень эффективные. Ведь не всех Бог испытывает, принеси в жертву сына своего или сам умри там. Он весьма хорошо каждого знает и испытывает каждого по силам. И он хочет, чтобы каждый христианин, каждый его последователь был силен противостоять всему, что его может встретить на пути.
3: То есть, повторяю вопрос, каких друзей бы вы хотели, вот, да, то есть, которые там любят деньги, которые, как сказать, которые хотят постоянно думать о вас там или что?
1: Ну, третье — строить взаимоотношения. Первое — это...
3: Всегда как... Ну да, строить взаимоотношения. А ты, наверное, тогда выбрал, получается, друзей, которые бы хотели тебя постоянно испытывать.
2: Нет, я хотел, чтобы меня друг испытал, какой я друг. Ага. Конечно же, я хотел. Но я и хотел друга, который будет со мной в трудную минуту. Ведь Бог, когда дает испытания, даже тогда, он...
1: Находится рядом.
2: Ты должен понимать, как человек, то, что он рядом с тобой, возможно, он даже несет тебя на руках в то время, когда тебе тяжело.
1: Спасибо. Спасибо, Илья.
0: Ну, знаешь, испытание делается для того, чтобы проверить человека, насколько он верен, насколько он силен. А тебе хотелось бы, чтобы твой друг... Ну, то есть это недоверие получается. Тебе дают испытание, потому что тебе не доверяют. Тебе бы хотелось иметь такого друга, который тебе просто не доверяет.
4: И хочет тебя проверить.
2: Хорошо. Я говорю сейчас о Боге, но если говоря о друге... У меня были такие люди в моей жизни, которые меня проверяли, и это делало меня сильнее. Например, я мог быть более вежлив или изменить свое поведение, и это нужно человеку, чтобы его кто-то когда-нибудь проверял. Я, конечно, не рекомендую своим друзьям, ну, друзьям проверять друг друга, но, ну, может,
1: не
2: только...
1: создавать это искусственно, друзья.
2: Да,
1: вы понимаете, что
2: просто...
1: по жизни испытаний нам вот предостаточно.
2: Да.

0: Друг, он как бы может дать какое-то испытание, но задуматься можно, друг он после этого или нет. А вот если мы говорим о Боге, это другой разговор, потому что он испытывает и находится рядом. А когда человек дает испытание, он может не рассчитать силы твои как друга и даже может убить тебя и твою дружбу.
1: Знаете историю Иосифа и братьев? Вы помните, как он испытывал своих братьев? У меня вопрос. Какое право Иосиф имел испытывать своих братьев? За что он их так?
2: Ну, за то, что они его просто продали в рабство.
1: Да.
2: Поступили да. как не со своим братом, а как с каким-то вообще.
1: Ну, а можно человек? Вот за это проверять их?
0: А может, ему Бог подсказал, как их испытать, собственно говоря? Они же прошли проверку?
3: Ну, он же просто хотел узнать, может ли он как бы, ну, как сделали бы, например, это они второй раз или нет, да, когда он там тоже оставил, ну, брата у себя отправить.
1: Да, если вы знаете эту историю, что он создавал такие обстоятельства, что они должны были Вениамина предать 100%. И получается, от того, что Иосиф испытал их, он увидел, что братья теперь совсем иначе относятся друг к другу.
4: Мне кажется, насчет испытаний, которые посылает нам Бог, многие испытания, ну, мне кажется, Бог не сидит и там и не такой: «О, сейчас я тебя испытаю, чтобы закалить твой характер». Вот, я лично по себе могу сказать, многие проблемы, в которые я попадаю, я не считаю, что это испытание, которое посылает мне Бог. Я считаю, что это испытание — это последствия греха, в которые я сама причем, ну, нагрешила или где-то сделала что-то не так. Как бы Бог не желает нам зла, не испытывает нас, и, да, и просто мы сами очень часто, мы греховны, мы попадаем в такие ситуации. Бог, наоборот, хочет нам помочь.
1: Да, спасибо большое. Ну что, мы заканчиваем эту тему. Я хотел бы вернуться обратно к самой заповеди, что не будет у тебя других богов, и это принципиально важно. И здорово, когда мы в своей жизни настраиваем себя, что на первом месте в нашей жизни всегда будет наш Господь. Спасибо большое, ребята, вам за участие в этой программе. Дорогие наши слушатели и телезрители, мы очень благодарны, что вы с нами были в этой передаче, и мы хотим заверить вас, если Господь будет на первом месте в вашей жизни, помните, что это оправдано, потому что Он является нашим Создателем. Вы никогда об этом не пожалеете. До новых встреч, дорогие друзья!

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Может ли помочь нам молитва в обычной жизни? И на самом ли деле нам нужно с вами уметь молиться? В нашей жизни не всегда все гладко. Когда мы читаем с вами книгу Даниила, мы видим, что во второй главе этой книги царь возвышает Даниила и его друзей. Но уже в третьей главе мы читаем с вами о том, что их ожидает.

означает серьезное испытание. Им нужно проявить верность, и им угрожают смертью. Когда мы читаем с вами 5 главу, то мы замечаем также, что в этой главе повествуется о том, как Даниил провозглашает Божью правду, и в конце его возвышают. У него появляется новая должность. Но уже 6 глава показывает нам, что в жизни Даниила неминуемо грядут сложности. И вот в этом повествовании мы снова видим, как этот человек, знающий Бога, в котором высокий дух, как он будет действовать, что он сделает, и услышит ли Бог его молитвы. Нужно сказать, что почти в каждой главе этой книги мы встречаем с вами молитву, будь то молитва Навуходоносора, царя, или Даниила, или его друзей, но эта книга, она наполнена молитвами. В 6 главе прозвучит 6 молитва. Автор желает показать нам, что без молитвенной жизни невозможно построение духовной жизни, что без молитвы невозможно приблизиться к Богу, что без молитвы мы не можем вести диалог с небом. Именно молитва помогает христианину сохранять это постоянство взаимоотношений с Богом. Не молиться – это все равно, что не общаться со своим другом или, может быть, созваниваться с ним один раз в году, рассчитывая, что каким-то таинственным образом у вас с ним сложатся хорошие и крепкие взаимоотношения. Конечно же, скажете вы, это невозможно. Так вот, не молиться означает не общаться с Богом. Не молиться означает утратить эту способность или лишить себя возможности узнать ближе Бога. Ведь этот ежедневный диалог помогает человеку приблизиться к Всевышнему и научиться слышать Бога. Очень часто молодые люди спрашивают, как мне узнать, что именно этот человек – подходящая личность для меня, спутник жизни? Как мне понять, что Бог открывает мне свою волю? И вы знаете, на самом деле, это очень сложно сделать. Если ты никогда не молился, в одночасье понять Бога невозможно. Но если человек каждый день находит время для общения с Богом, то он, конечно же, научится его слышать, и он поймет, какие пути Бог избирает для того, чтобы явить свою волю этому человеку. В начале 6 главы мы с вами замечаем, что Даниил был назначен одним из 3 руководителей, князей над всей Вавилонской империей. Это очень высокий статус и очень высокая должность. И, конечно же, были те, кто завидовал этому положению Даниила. Он был многоуважаемым человеком в этой империи. И более того, поскольку мы помним с вами, что он всегда был верен Богу, то он превосходил многих людей. Бог давал ему мудрость, Бог умножал его таланты и способности, и ему удавалось толковать сны и открывать волю Всевышнего царю и его подданным. Мы замечаем вместе с вами, что они прибегают к хитрости. Они пытаются уговорить царя Медоперсии, чтобы он издал указ, чтобы 30 дней никто не молился Богу своему, чтобы 30 дней все проявляли беспрекословное подчинение царю. В 7 стихе написано, что кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Мы читаем с вами в истории, что указы, издаваемые царями Медоперсии, нельзя было отменить. Один многодетный мужчина был обвинен. В процессе исследования нельзя было доказать абсолютно его причастность. И, будучи приговоренным, перед тем, как исполнить приказ о его казни, о его смерти, было все-таки установлено, что он невиновен. Как печально читать, что никто не смог отменить указ. Его казнили, даже узнав о том, что он невиновен, потому что указы не изменяются. Эти люди, понимая, что нечто подобное можно сделать с Даниилом, и зная, что он человек молитвы, пытаются убедить царя подписать указ. Указ, который обязательно поставит Даниила в очень сложное положение.

положение. И, конечно, у них это получилось. Мы с вами узнаем, что такой указ был подписан, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Даниил же знал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился Богу своему и славословил его, как это делал он и прежде. Интересно, поднявшись в горницу на этот 2-й этаж, место, откуда он молился и откуда можно было увидеть его, мы видим, что он не изменяет своим традициям, и он также идет молиться. Вы знаете, некоторые люди молятся, когда у них в жизни беда или сложность. И они рассчитывают, что Бог их услышит, и даже обижаются на Бога, что Он не отвечает им так быстро, как быстро появилась в ответ на нужду или проблему их молитва. Но мы видим с вами, что Даниил – это не человек случайностей. Это не человек, который вспоминает Бога только когда у него сложности. Мы читаем, что в его молитве есть постоянство, есть пространство, где он молится, есть время, где он молится, есть структура даже этой молитвы. Мы читаем с вами, что он славословил Бога, как он это делал всегда. На самом деле, постоянная молитвенная жизнь помогает нам чувствовать Бога. Вы знаете, когда я еду в автомобиле, моя жена иногда меня спрашивает: «О чем ты сейчас думаешь?» Или иногда она так спрашивает: «О чем проповедуешь?» Она меня спрашивает, потому что по моей мимике, по выражению лица и даже по каким-то непроизвольным жестам она понимает, что в этот момент я очень глубоко о чем-то размышляю. И я даже так улыбаюсь и спрашиваю: «А ты откуда знаешь, что я сейчас делаю?» Она говорит: «Я все знаю о тебе». На самом деле, когда люди часто общаются, когда они всегда вместе, они начинают понимать друг друга. И даже улыбнувшись, человек, муж или жена, понимают, что сейчас о чем-то думает муж, и даже знают о чем, и могут это сказать вслух. Нечто подобное происходит в жизни Даниила. Он знает Бога, он знает, как Бог действует, он знает, как Бог размышляет, он знает, чего Бог от него ожидает. И, конечно же, он знает, что он чувствует по отношению к Богу. Поэтому, даже зная о том, что подписан такой серьезный указ, что бедствие неминуемо, он не идет на компромисс. А ведь можно было спрятаться, а ведь можно было скрыться где-нибудь и помолиться так, чтобы никто даже и не видел. Иногда нам стыдно молиться на улице. Иногда нам стыдно молиться, когда нас окружают люди, не молящиеся. И мы говорим: ну, нам нужно куда-то уйти, чтобы помолиться, потому что нас могут не так понять люди. Но Даниил не изменяет своим традициям. Это человек молитвы. В этой истории рассказывается дальше, что люди, желавшие зла Даниилу, все-таки подстерегая его, заметили и донесли царю о том, что Даниил молится. Вы знаете, религия, в которой есть место клевете и злости, обязательно нет места для Бога. В жизни Даниила, в религии Даниила, Бог занимает главное место, и поэтому в ней нет ненависти. Если вы помните, мы с вами, читая эту книгу, заметили, что во 2 главе царь хотел уничтожить всех гадателей, всех людей, которые претендовали на знания, всех астрологов. И Даниил сказал: не убивай никого, ни сатрапов, ни начальников, ни всех ворожей и астрологов, дай им жизнь. Так поступают настоящие верующие люди. Они понимают, что Бог спасает, и их миссия заключается в спасении, что Бог любит, и они призваны любить. Но вот в 6 главе мы замечаем нечто обратное, что Даниила хотят убить те, кого когда-то однажды он спас. Но что происходит дальше? Мы с вами замечаем, читая эту историю, что в этой молитве, не случайной молитве, он получает ответ. Мы с вами замечаем, что он самостоятельно молится, не ожидая проблем. Чуть раньше мы видели,

Или с вами, что царь заставлял всех молиться, люди, испытывая страх, преклоняли колени, сердца же их оставались гордо стоять перед Богом. Но вот в этом случае эта самостоятельная молитва Даниила, она льется к небесам, и он прославляет Бога. Это не крайнее средство, это ритм жизни, это часть его жизни. Он не вспоминает о Боге от случая к случаю. Он всегда помнит о том, что Господь обитает. Это не только чувство, это то, что его сближает с Богом. Нужно сказать, что даже время молитвы Даниила, утром, обед и вечером, во время вечерней жертвы, это тоже не случайность, потому что слово «жертвоприношение» или «жертва» происходит и имеет общий корень на языке еврейском со словом «близкий». И как будто бы автор хочет показать, что молитва в это особое время как раз-то и способствует близости человека с Богом. Молитва – это единственное средство, сближающее нас с небом. Но как мы с вами узнаем, как только царь узнает о том, что указ нарушен, он понимает, что участь предрешена, и Даниила нужно будет бросить в львиный ров. В 16 стихе мы читаем с вами о том, что царь испытывает надежду, уже зная этого человека. Он говорит: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он тебя спасет. Я знаю, что ты молишься живому Богу. Ожидай избавления». И далее мы видим с вами, что та вечерняя трапеза, которая была очень важной в этом народе, в этой культуре, царь решил отказаться от нее. Мы читаем с вами о том, что он пошел в свой дворец и лег спать без ужина. В принципе, здесь есть явный намек на пост, а во время поста люди тоже молились. Интересно, что молитвы Даниила приобщают людей самого разного ранга молиться и обращаться к Богу. Обязательно нужно было запечатать этот львиный ров. И мы читаем о том, что была поставлена печать царя. Такое ощущение складывается, что судьба Даниила предрешена и запечатана. Но могут ли люди решать такие важные духовные вопросы? И все-таки в чьих руках судьба Даниила? Царя, врагов, испытывающих злость, ненавидящих, или она по-прежнему остается в надежных руках всемогущего Бога? Давайте увидим, что происходит дальше. Мы видим с вами, что на следующий день царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. Подойдя, он жалобным голосом сказал: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, смог ли он спасти тебя от львов? Смог ли он помочь тебе? Твой Бог, которому ты неизменно служишь». Заметьте, не время от времени, не твой Бог, которого ты вспоминаешь однажды, дважды в год, когда тебе плохо, а тот Бог, кому ты неизменно всегда служишь, каждый день молишься. Мог ли он тебя спасти? И, конечно же, друзья, такой Бог спасает, такой Бог спешит к человеку, такой Бог, Он неизменно спешит на помощь к человеку. И тогда отвечает он: «Да, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался чист перед ним, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Другая мысль очень интересная о том, что Даниил заявляет о том, что он чист. Но даже невзирая на то, что он чист и праведен, мы видим с вами, что спасение приходит извне. Ангел пришел, чтобы спасти его. Самое важное, что происходит в процессе нашего духовного возрастания, это понимание того, что не наши дела, не мы сами можем спасти себя. И нет на земле человека, кто мог бы спасти нас. Нет бы человека, наделенного даже духовным саном, авторитетом, кто мог бы дать нам спасение. Человек не может спасти себя и кого-либо спасти. Спасение человека – это дело Божье.

Бог вмешивается в жизнь человека. Инициатива о спасении принадлежит Богу. Он всегда является в жизнь человека, чтобы дать ему освобождение. И в этой истории ангел с небес снизошел. Хотя это был праведный человек, хотя он молился, но не он, а Бог совершает спасение в этой истории. И мы читаем с вами, что после этого чудесного спасения издается другое повеление. И оно звучит так. «Бог живой, Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила». И мы читаем с вами, что царь приглашает всех поклониться этому живому Богу. Другими словами, звучит мысль о том, что в отношении Бога не должно быть нейтралитета. Мы не должны жить двойной жизнью, обычной и иногда обращаться к Богу. Мы не должны жить на этой земле с тем чувством, что мы можем обойтись без Бога. И в этом повелении, в этом указе отражается великая Божья мечта о каждом человеке, чтобы каждый человек обратился к Богу. И Бог говорит: «Посмотрите, что я сотворил с жизнью Даниила, как я отвечаю на молитвы его». Я помню мой первый молитвенный опыт. Мне было всего 12 лет, и я очень сильно заболел. Мне сделали уже несколько операций, и они не были очень успешными. И вот в ноябре месяце я находился в госпитале 15 дней, и через 15 дней мне говорит врач, что ты свободен, ты можешь позвонить родителям, чтобы они тебя забрали домой. Но в тот день был какой-то очень интересный консилиум международный, и один из врачей, приехав на эту конференцию из Израиля, взял снимок моей ноги. Взял снимок и сказал такие слова. Я не понимал еще, что происходит. Это было на иностранном для меня языке. Но позже я узнал, что это были слова. «Нужна срочная операция. Вызывайте родителей». Я помню тот день, когда мне сказали, распаковывая все свои вещи, пусть приезжают родители, но не для того, чтобы тебя забрать. Через 2 дня я уже был на операционном столе. Я помню, что я очень долго ждал этой операции. И я помню свою первую молитву. Я сказал такие слова. «Господи, если Ты меня спасешь, если Ты меня исцелишь, если Ты меня услышишь, я буду всю жизнь служить Тебе». Вы знаете, я помню и сегодня, спустя уже 28 лет, я помню эту молитву, и я помню свое обещание, и я знаю, как Бог чудесным образом вмешался в мою жизнь тогда. Он это делает каждый день и каждое мгновение. В этой истории финал следующий. Звучит повеление человека, кто тоже помолился впервые в своей жизни. Помолился о Данииле, и Бог услышал и его в том числе. И он говорит: зная Бога, зная, как Он действует в истории земли, зная, как Он любит человека, зная, как Он отвечает на молитвы, хочу вам сказать, что каждый человек должен молиться, что каждый человек должен верить в Бога. И не должно никого на этой земле остаться, кто бы не знал, что есть Бог живой, что царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Друзья, как только мы находим время для Бога, Он обязательно найдет время для каждого из нас. Наша молитва не должна быть случайной, спонтанной. Она не должна рождаться только когда мы испытываем в жизни тревогу. Настоящая молитва, настоящее общение с Богом сопровождает нас всю жизнь, каждый день. Как Даниил молился 3 раза, мы продолжаем, подобно этому мужу веры, молиться, искать Бога снова и снова. Потому что каждый раз, как только мы начинаем Его искать, Он обязательно открывается нам. Бог спасает молящихся. Молитесь Богу, и вы обязательно почувствуете, как Он удивительным образом вмешается в вашу жизнь.

Они любили, а потом расстались. Спустя какое-то время они пробуют еще раз стать счастливыми вдвоем. Некоторые люди утверждают, что если вы приняли решение расстаться, то лучше уже не возвращаться друг к другу. А кто-то считает, что после расставания ваши отношения будут крепче, чем раньше. Стоит ли снова встречаться с бывшими? Вопрос действительно непростой. Ведь все очень индивидуально, и у каждого отношения с бывшими партнерами могут сложиться по-разному. Однако, если есть желание все вернуть, то стоит задуматься и проанализировать следующие моменты. Вспомните, сколько времени прошло с момента расставания. Если это было недавно, и вы понимаете, что вас снова влечет друг к другу, то здесь нужно быть аккуратным. Ведь в самом начале, после расставания, человеку очень непривычно быть одному. Никто не желает доброе утро, не интересуется, как твои дела, и это нормально. Только вот очень непривычно и неприятно. Нужно больше времени, чтобы научиться жить самостоятельно, в ладу с самим собой. Это важный совет не только для бывших партнеров. Человек должен начинать отношения, зная, что он самодостаточен. Не забывайте, почему вы расстались. Как бы странно это ни казалось, но почему-то партнеры, которые вновь сходятся, словно забывают о причинах своего расставания. Наверняка это были веские причины, и есть большая вероятность того, что эти причины никуда не денутся. Определенная черта характера, поступки или еще что-то, что вам мешало быть вместе, снова будут давать о себе знать. Поэтому хорошо подумайте, сможете ли вы снова жить с этим. Анализируйте причины того, почему вы хотите вернуться. Тяга к человеку может возникать по разным причинам, и многие из них не такие уж весомые. Может быть, это что-то мимолетное, и стоит сдержать эти чувства в себе. Но опять же, не нужно впадать в крайность и совсем не допускать любви в своей жизни. Просто сойтись с бывшим партнером – это не такая простая ситуация, и нужно все очень хорошо взвесить и проанализировать. Слушайте себя. Наверняка рядом с вами окажется много людей, которые с радостью дадут совет. Но здесь очень важно прислушаться к себе. А чего хочу я? Если не получается, не забывай, что есть тот, кто знает тебя лучше всех на свете. Помолись ему, и он обязательно подскажет. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Что моя любовь с твоей? Ты ведь глубже и добрей. Ты прекрасней всех и вся. Ты не раз спасал меня. Без тебя я не жилец, а насмешливый малец. Без тебя я утону, я в пучину вод уйду. Я люблю тебя, Господь. Вот и все, что я скажу. Грех не в силах побороть, потому и прихожу. Ты сильнее, ты добрей. Что моя любовь с твоей?

0: где находился Эдемский сад, и когда Бог создал человеку душу. На эти и другие вопросы мы ищем ответы во второй главе книги «Бытие». У нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Вторая глава начинается со слов: «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Что дальше?
1: Да, вторая глава, мы дошли до второй главы, и она действительно начинается со слов: «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Хотя, в принципе, что такое воинство, вроде как бы, да, мы прочитали о чем в первой главе, вот если просто вкратце повторить, мы прочитали о том, что Бог создал время. Бог создал шесть, в первой главе было сотворено тогда еще только шесть дней. Бог не просто творит что-то в каждом дне, да? Хотя и это очень важно. Бог творит каждый день, Он творит время, Он творит недельный цикл. И кульминацией Божьего творения мы прочитали, что в шестой день Бог творит человека. И этот день Бог дает ему такую оценку «хорошо весьма», потому что Бог создал человека по своему образу и подобию. Но творческая неделя не закончилась. И вот далее мы читаем со второго стиха, второй главы. «Так совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». И уже в четвертом стихе снова говорится: вот происхождение неба и земли при сотворении их, да, в то время, как Господь Бог создал небо и землю, и так далее, и так далее. Ну, в общем, творческая неделя продолжается. Что же Бог творит в седьмом дне? И тут как бы даже, по-моему, ответ-то не дается, что как бы явного ответа нет. К седьмому дню написано, закончил или совершил дела свои, которые он делал, а в день седьмой Бог что делает?
0: Почил.
1: Почил. То есть, другими словами, Бог седьмой день отдыхает, и дается в третьем тексте опять два важных момента, две важных детали даются нам, что он этот день благословил и
0: Осветил.
1: И вот это очень важно понять, что Бог в седьмой день творит как бы особый день. Если Он первые дни творит дни, в которые Он сам совершает творческие процессы, то в седьмой день Он творит особый день, в который Он вот эти творческие процессы оставляет. Написано, что почил. Вроде как бы Бог не должен был вставать, да? То есть понятно, что Он это действие совершает умышленно. И Он его благословляет. Вот здесь вот это важное слово, и я хотел бы, чтобы мы немножко вспомнили, что значит «благословил». Мы с вами читали в первой главе уже два Божьих благословения. Мы читали, что Бог в 22-м тексте благословил один раз, и потом Бог благословляет позже, в 28 стихе. Вот эти благословения мы с вами вспомним, да? Первая глава, 22 текст. Бог творит рыб, птиц, и написано: «Благословил их Бог, говоря, плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Бог творит человека и говорит, сказал им Бог: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И мы сказали, что «благословил» означает определенное предназначение этому придал. Бог сотворил животный мир и дает ему предназначение – плодиться, размножается. Бог создал человека и дает ему предназначение. Он говорит: «Плодитесь, размножайтесь, но владычествуйте над этим животным миром, будьте господином этого животного мира». И вот третье благословение написано: «благословил в седьмой день». То есть слово «благословил» означает «дал определенное предназначение». А здесь какое предназначение под словом «благословил» говорится? Вот «благословил» значит «осветил». Вот предназначение этого дня – «осветил». То есть это какой-то святой день получается, да?

0: Слово «святое», оно у нас немножко понимается, что «святой» в смысле «совершенный» чаще всего подразумевается, да, когда говорится...
1: Безгрешный,
0: да,
1: наверное.
0: Безгрешный, когда говорится о человеке. Но на самом деле вот это слово «святой» в своем первоначальном значении, оно означает «отделенный», «особенный». «Святой» — это значит «особенный». И когда написано, что Бог освятил, это означает, что Бог этот день сделал особенным. Вот когда уже Бог сделал этот день особенным, вот тогда закончилась творческая первая неделя, и тогда уже дальше все начало существовать вот в контексте этой задумки.
1: А для человека это получается, вот он только что был сотворен, для него это вообще как бы получается первый день,
0: да.
1: Первый настоящий его
0: фактически
1: день.
0: Если человек был сотворен, грубо говоря, в шестой день, да, это мы знаем, была пятница, и седьмой день, а суббота, седьмой день, Бог творит. И вот первый свой фактически полный день жизни человек проводит в общении с Творцом. У него наверняка было много вопросов, много каких-то моментов, которые он хотел уточнить у Бога. Но самое важное для нас, что вот эта Божья задумка о седьмом дне, она легла в основу заповеди. Ведь что такое заповедь, да? Чуть позже мы об этом тоже прочитаем, но сейчас просто хочется сказать, что вот до сего момента мы не видим, что Бог дает человеку какие-то повеления или какие-то установления. Ну, не читаем мы сейчас этого здесь, да? Здесь этого нет. Но позже, уже после грехопадения, мы читаем, что Бог дает человеку 10 заповедей. Эти 10 заповедей принимаются практически всем христианским миром. Это те классические Божьи ценности, данные человечеству. Они записаны в книге «Исход», 20 главе. И наряду с такими заповедями, как «почитай отца и мать», как «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради», да, «не лжесвидетельствуй», вот дана заповедь о субботнем дне. Я хочу ее прочитать. Книга «Исход», 20 глава, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы светить его». Да? «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай воной никакого дела». Вот суть заповеди, да? Очень похоже на язык творения, правда, вот который только что мы прочитали. Бог шесть дней что делал?
1: Творил
0: и созидал. Седьмой день он что делает?
1: Отдыхал.
0: Он отдыхает, и он благословляет этот день и
1: освящает.
0: А что здесь написано? Да? Помни день светить. Субботний, чтобы светить. То есть Бог, то, что он сделал сам, он фактически говорит человеку, теперь ты делай так же. Помнишь вопрос, который мы в первой главе рассматривали, что значит человек был сотворен по образу и подобию Божьему? Да, и мы сказали, что Бог дал человеку право господствовать над миром, который Бог подарил человеку. И вот здесь то же самое, очень похоже. Бог это делал сам, и теперь говорит человеку, делай то же. Это образ и подобие? Ну, конечно же, это очень похоже. Бог это делает и говорит теперь человеку, а теперь ты делай так же. Я хочу, чтобы ты был на меня похож. Я хочу, чтобы ты жил, как я.
1: Брал пример.
0: Как я показал тебе в своей неделе творения. Поэтому это очень важный момент. На нем делается серьезнейший акцент. Если мы говорим о таких глобальных вопросах, да, мы говорим, что понимать, как произошла наша, как появилась наша Земля, как появился человек, если мы говорим, что это глобальные вопросы, правда? Если мы начинаем быть убежденными, если Библия – та книга, которой мы доверяем, и мы начинаем быть убежденными, что человек сотворен Богом, да? Мы считаем это глобальное, как сказать, глобальный вопрос. Это очень важный фундамент нашего мировоззрения.
1: Один из основных, да?
0: Да, один из основных фундаментов нашего мировоззрения. И вот в этом описании почему-то Бог уделяет время и место сотворению седьмого дня. Ничего не произошло в этот день, ничего. Единственное, что произошло, Бог в этот день отдыхал. Это, конечно, отдельная тема, о ней много можно размышлять, да? Вот. Но задумка вот именно такая. Задумка вот именно такая. Благословил седьмой день и освятил его. Поэтому это очень важный момент, который мы не могли просто пройти мимо, поэтому сделали на нем вот такой вот серьезный акцент. Читаем дальше?
1: Да.
0: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их».

0: которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался от земли и орошал все лицо земли. Пятый текст. Не было еще человека, а мы уже читали, что человек уже появился. Что это такое?
1: Зачем тут такое повторение? Это же уже было.
0: Как будто мы читаем это повествование, как будто оно немножко откатывает нас назад. Получается, что когда заканчивается неделя творения или описание недели творения, да, ставится какая-то точка и откатывается немножко повествование назад и делается такой общий обзор. Общий обзор. И после этого обзора мы снова будем переходить к новой очень важной мысли, на которой автор хочет сделать акцент. Но мы в прошлый раз сказали, что вообще это поэтические главы. Они написаны в определенном таком стиле поэзии того времени, той эпохи, того языка. И в этом, вот в этой поэзии очень важна рифма смыслов и повторение, определенные повторения. Нам сейчас это очень трудно понять, потому
1: как припев, что ли?
0: Да даже не припев, это... Вот мне это лично очень трудно понять, и поэтому очень трудно пояснить и объяснить, как. Но нам надо просто это принять, что это эпоха того времени, это поэтическое повествование того времени, с одной стороны. С другой стороны, логика вот в этом есть, как я уже сказал, что делается заключительная как бы вот идея об окончании творческой недели, да? Потом некий обзор, и теперь автор приглашает нас к новой мысли, ну, на которую он хочет уделить особое внимание, и, наверное, потому что это очень важно. Да? Он же вот этот... Не было человека для возделывания земли. Не было человека, да? Пар поднимался с земли, орошал лицо земли. Человека не было. А седьмой текст, он как раз повествует о чем? О том, как Бог сотворил человека. Вот не было человека.
1: Теперь
0: а теперь
1: есть.
0: Вернемся к этой мысли. И теперь давайте поподробнее остановимся на то, как Бог создал человека. Потому что в первой главе мы просто узнали очень важную деталь, что Бог сотворен, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, да? Это касается больше его, как сказать, предназначения, как он будет жить. А вот седьмой текст, на самом деле, это очень важный текст, очень важный, один из очень важных вообще текстов книги «Бытие», потому что он нам немного говорит о природе человека.
1: Угу.
0: Да, прочитаем его. «Создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живое». Сегодня кто только не говорит о человеческой душе. Что такое человеческая душа? Где она там находится? Сколько она весит? Куда она девается после смерти? И так далее, и так далее. Правда? Нет религии, наверное, которая бы не говорила о человеческой душе. И христианство говорит сегодня о человеческой душе, как о некоем... бессмертном явлении, да, как некой бессмертной субстанции, там, где-то куда-то там Богом заложенное в человеческое существо. Ну, давайте прочитаем вот что... Ну, просто внимательно еще раз прочитаем этот текст. Не могу его пройти мимо, сделаем на нем большой, ну, такой серьезный акцент. «Создал Господь Бог человека из праха земного». Это что?
1: Тело, наверное, да?
0: Как это себе можно представить, да? То есть... Ну, прах земной или в других переводах, либо, например, в других священных книгах, потому что эта история повторяется и в других писаниях, да, ну, например, в Коране, там, глина или еще что-то. Но человек был, вот, Бог взял человека и слепил, грубо говоря, так скажем, вот как ты сказал, тело слепил. Вот человек, не, ну, сотворенный человек, вот он. Интересно, кстати, интересно, если... Ну, какой здесь интересная деталь? Если все до этого Бог как творил?
1: Словом.
0: Словом. Бог сказал и сделалось, повелел и явилось. Бог словом все творил, а здесь написано из праха земного. То есть, конечно, здесь нету такого буквального повествования, что Бог творил человека прям вручную, лепил его, да? Но складывается впечатление, что он здесь не написано, что он словом его вот так раз, а... Потому что человек особое творение, он по образу Божию, это нечто особое. Но в любом случае, вот Бог сотворил человека, а дальше написано, вдунул в лице его дыхание жизни. Это что такое дальше произошло?
1: Что-то

0: Не очень понятно, честно сказать.
1: Да, это не
0: как?
1: Очень понятно. Это правда не очень понятно. Но вот попробуем представить. Вот Бог создал человека из праха земного. Вот он, сотворенный человек. Скульптура из глины слеплена. Угу. Но фактически, да, она не живая. Она не говорит, она не ходит, эта скульптура. Она, там, он ее стоя слепил или лежа. Мы не знаем, как это все это было, да. Но вот в определенный момент он вдыхает дыхание жизни. Что это такое? Трудно сказать. Но Бог ведь творец, и его дыхание может дать силу, и живительную силу, силу для жизни, чему угодно. И вот Бог продолжает свою задумку. Он вдыхает дыхание жизни вот в это свое творение, вот в то, что он сейчас с руками слепил, там, сотворил, смастерил, как угодно это можно назвать. Вот. Дыхает туда дыхание жизни. И вот эта вот скульптура, она жила. Руки, ноги задвигались, да, сердце забилось, глаза открылись, человек стал дышать, все органы, все вот это зафункционировало.
0: Наверное, думать уже, может быть, даже чего-то
1: да,
0: начал.
1: Думать начал, мозг заработал, все. Вот эта вот вся Божья задумка, она ожила, она задвигалась. Это очень интересно. А что же дальше написано?
0: «И стал человек душой живое».
1: Вот.
0: И что это значит?
1: Да. Вот именно, что же это значит? Что же такое душа-то человеческая? Вот если...
0: Получается, что это живой человек.
1: Получается, что это живой человек. Но это очень важная мысль. Это потрясающая мысль. Потому что даже в христианском мировоззрении очень мало конфессий, которые мыслят именно таким образом. Большинство конфессии христианского мира считают, что душа – это некая субстанция, которую Бог заложил в человек. Вот вдунул в дыхание жизни, вот туда душу заложил, да? Но здесь не так написано.
0: Но если так все на поверхности, почему же такая большая разница?
1: Бог создал человека из праха земного. Это можно сравнить. Есть такой примитивный пример с электрической лампочкой. Создал Господь Бог человека из праха земного. Создали электрическую лампочку. Вот это из праха, вот она, плоть. Вдунул дыхание жизни, подключили электроэнергию. Стал человек душой живой, вот лампочка загорелась. Да? Убираешь электроэнергию, дыхание жизни убираешь, человек умирает, лампочка тухнет. Это такой простой пример. Но очень важная мысль, что душа человеческая – это сам живой человек.
0: А у меня вот вопрос. Мы же перед этим говорили, что первые главы «Бытие», может, не только первые, написаны поэтическим языком.
1: Да.
0: А мы тут начали цепляться уже к каждому слову. Но поэзия – это такая вещь вольная.
1: Да.
0: Там же это же не технические какие-то термины. Правильно ли, что мы вот так вот начинаем... Там это поэзия, стих его можно воспринимать как-то вот художественно, как метафору, а тут прям точно. Вот душа – это живой человек.
1: Да, но тем не менее... Ведь в первую очередь идея поэзии, вот этой поэзии, это рифма смыслов, да? Поэтому я думаю, что мы вполне можем доверять тому, что здесь написано. Но во всяком случае, нет другого более такого детального повествования о том, что из себя представляет природа человека, как в книге «Бытие». Ну и просто, если мы отвергнем и это повествование, нам тогда на что? Только лишь на предположение. Есть другие косвенные тексты Священного Писания, говорящие в унисон вот с этой идеей, да, душа согрешающая, та умрет, душа может умереть. Что человек после смерти, пишет Экклезиаст, ничего не чувствует, и нет у него уже больше ни сознания, ничего, да, что при жизни только человек может получать... Но, как сказать, вот удовольствие и радость от этой жизни. Да, все вот эти вот косвенные моменты, они идут очень в унисон с тем, что здесь написано. Поэтому вот эти вот две очень важные идеи, которые мы сейчас из прочитанного, как сказать, вот здесь сегодня увидели, это особенность и значимость седьмого дня субботнего, потому что именно когда человек вовлекается вот в такое... как сказать, подражание Богу, в этом в том числе и часть Божьей задумки быть сотворенным по образу и подобию Божьему. Да? Человек как Бог, он, Бог отдыхает, и человек отдыхает, Бог 6 дней творит, и человек 6 дней работает.

0: да? Вот.
1: Можно даже сказать, что они вместе отдыхают, да?
0: Да, именно так и есть, они вместе отдыхают. И природа человек, потому что нигде в других местах вот так вот подробно не написано, а вот эти вот моменты не раскрыты. Ну что, будем читать дальше, да?
1: Да, дальше уже про то, как человек жил.
0: Да.
1: Или где.
0: Мы не прочитаем сегодня всю вторую главу, мы еще прочитаем несколько стихов и остановимся. А потому что дальше тоже будут важные моменты, о которых бы хотелось поговорить подробно. А сейчас мы прочитаем до 14 стиха. «Насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель, она протекает перед Ассирией. Четвертая река – Ефрат». Ну, вот здесь вот мы, наверное, на сегодня остановимся. И тоже несколько слов хочется сказать, да? «Насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке». А что такое рай? Опять такой может показаться глобальный вопрос. Но на самом деле удивительно, что когда мы читаем о неделе творения, мы видим, что Бог творит рай. Бог сотворил человека и сотворил для него рай. Но для нас рай – это нечто такое, что-то такое супер крутое, хорошее, где человеку только все хорошо и так далее. Да?
1: На самом деле... Написано же, что... Бог рай-то насадил уже после того, как человека создал, то есть после недели творения.
0: Да.
1: Насадил, это уже вторая Господь. Неделя пошла.
0: Ну и здесь еще написано, что насадил. Что он насадил, это означает что? Как бы посадил, да? Как будто это язык садоводчества. На самом деле слово рай, оно переводится как сад. И даже говорят «едемский сад». Но здесь можно поиграть на словах вот так вот, да? Насадил рай в Едеме на востоке, как будто сам едемский сад, не весь едемский сад был раем. А только сад, как бы, или определенная территория этого сада, находящегося в Едемском саду, была особым местом, которое Бог назвал раем. Ну или сам весь Едемский сад был раем. Это, наверное, не так важно. Но важно то, что поместил там человека, которого создал. Бог создал человека для такой жизни, которая была бы райской.
1: Которая нам и не снилась, да?
0: Которая
1: пока еще, к сожалению.
0: Которая по-настоящему была бы райской. Ну, в общем, Бог не создавал человека для того, чтобы он страдал, для того, чтобы он
1: из последних сил добывал себе на пропитание.
0: Да, и так далее. Все, изначально все было немножко по-другому.
1: Ну, получается, он туда пока только одного Адама?
0: Да, мы об этом будем читать во второй части второй главы, не в нашей сегодняшней передаче, да, но здесь вот написано еще кое-что про еду, которую он дал ему. Написано, что приятное на вид и хорошее для пищи. Удивительно. Вот если бы Бог был поваром, да, вот представляешь... Но написано «приятная на вид». Еду, которую ел человек в Едемском саду, в раю, она хорошо выглядела, очень хорошо.
1: Так это фрукты, наверное.
0: Ну, мы не знаем, неважно, она хорошо выглядела. Ну, а там, кстати, в первой главе мы читали, что да, что было предназначено. Но хорошо выглядело, даже если это были, предположим, фрукты, они могли быть выглядеть по-разному. Эстетическое удовольствие, которое человек получал от еды, и хорошо для пищи. Человек кушал, и ему было... вкусно.
1: Приятно.
0: И он наслаждался вот этой вкусной, красивой едой. Это, кстати, еда ведь это неотъемлемая часть жизни человека, да? И очень классно, что когда человек во время еды может получать удовольствие. Ну, так было в раю. Сегодня, к сожалению, не всегда так. Не всякая пища хороша для пищи и так далее. Но об этом потом. И дерево жизни посреди рая. Дерево жизни. Посреди рая. Дерево познания добра и зла. Об этом более чуть подробно. Но вот отличие едемского именно рая. Человек тоже может себе типа рая создать на земле.
1: Пытается.
0: Да. Хороший сад себе построить. Огородить его забором, чтобы туда никто не лазил. таким внушительным.

0: Большой может себе сад построить и жить там хорошо и счастливо, но там никогда не будет вот этого дерева, о котором здесь сказано, дерево жизни. Потому что человек, вкушая от этого дерева жизни, он жил вечно. Он имел способность жить вечно. Когда человек согрешит, Бог уберет, точнее, Бог изгонит человека из этого рая, чтобы он не вкушал от дерева жизни, именно от дерева жизни. Ну и дерево познания добра и зла. У человека, сотворенного в Едемском саду, была свобода. Была свобода сделать свой выбор между добром и злом. Тоже очень интересный момент. Об этом тоже чуть позже мы поговорим подробнее, потому что время наше заканчивается. Ну и хочется еще одну такую деталь сказать вот про эти реки. Да? Мы, конечно, не знаем о них, много чего сказать не можем. Может быть, только об одной из рек, что здесь написано о реке Ефрат, которая позже, мы будем знать, что она протекала через Вавилон, буквальный Вавилон, и потом в книге Откровения она встречается как некий образ, питающий Вавилон. Да? Тоже об этом мы скажем подробнее чуть позже, но вот интересно, что Ефрат, которая будет потом символом подпитки нечестивого Вавилона...
1: Жестокий город, да, могущественный, да, жестокий.
0: Она вытекала из Эдемского сада. И может показаться удивительным, но на самом деле ничего удивительного, ведь самый человек вышел из Эдемского сада. И человек тоже в будущем немало зла сотворит. Этот Вавилон, в конце концов, же человек потом построит, правда, который был символом, который станет символом зла в будущем. Если говорить, вот я могу ошибиться, но могу сделать предположение. Просто, может быть, кому-то будет интересно. Если попробовать переложить на современную географию, то вот, насколько я как бы понял, что Едемский сад находился, если вот на современную географию, то где-то между Средиземным морем, Каспием и Персидским заливом. Угу. Где-то вот на этой площади когда-то Бог сотворил Едемский сад. Ну, а сегодня все по-другому. Какие выводы мы можем сделать из прочитанного? Бог дал человеку, не дал человеку бессмертие, да? Дал человеку условное бессмертие. Бог создал человека смертным, но на определенных условиях человек мог вкушать дерево, от дерева жизни и жить вечно. Поэтому мы можем сказать, что Бог создал человека бессмертным в Едемском саду. Человек мог жить вечно. Ну и вот этот вот особый Божий подарок человеку – это субботний день, в который человек исполняет то, что заповедал Бог, вот в том числе приобщался к его образу и подобию.
1: Субботний день в раю – это очень красиво.
0: Да. Ну и вообще само слово «рай», видите, сама идея. Бог создал человека для жизни, для хорошей жизни, для хорошей, полноценной, творческой жизни. Вот так изначально было. Ну и чуть позже, прочитая об этом, читая повествование, мы увидим, как человек это потерял и что сделал Бог, чтобы человеку все это вернуть.
1: Хорошо. Спасибо, Дмитрий. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Мы хотим призвать вас изучать Библию лично или изучать ее вместе с нами. Всего доброго. До свидания.

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус».

Я приветствую вас, дорогие друзья. Когда Иисус Христос, живя на земле, проповедуя, Его окружали множество народа, и с Ним произошел такой случай. Он проходил около смоковницы. И когда проходил, вдруг понял, что Он очень хочет кушать. В тексте прямо говорится, взалкал. Он посмотрел на смоковницу, посмотрел, что там множество листвы, подошел, чтобы взять плод, и не увидел никакого плода.

не нашел. А плод должен был быть, потому что у смоковницы вначале появляются плоды, а потом листва. И он сказал, как будто бы она была живая, он сказал: «Да не будет плода от тебя вовек». И смоковница тотчас засохла. Интересно, что это не был просто акт такого чуда Христа. Он рассердился на смоковницу и вдруг ей сказал такие слова. Нет. Это был глубокий символ того, что народ израильский был красив снаружи, имел прекрасную листву, имел прекрасное храмовое служение. Все было красиво, блестело. Но когда Христос пришел, чтобы найти плод, плода не было. И в этом действии со смоковницей он показал нечто народу израильскому. Он сказал Израилю через это действие, что если не появится плод в жизни, то точно так же засохнете и погибнете. Бог предложил человеку приносить плод. Давайте мы посмотрим в Священном Писании, что Библия говорит о плоде, о том, что это такое, для чего это нужно, как Библия представляет плод. Обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что написано. Иисус Христос проповедует, и в 8 главе Евангелия от Луки записаны его слова в притче о сеятеле. 8 глава, 14 текст. «А упавшие в терне – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в тернии». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Одно из упоминаний, которое мы прочли, это то, что семя падает в почву и приносит плод. Когда Бог сотворил нашу землю, Он сразу сказал: «Вот деревья, приносящие плод, каждое по роду своему. Растения приносят плод». По сути, все на земле, что существует, оно приносит плод. В книге притчей автор говорит прекрасные слова. Они записаны в 12 главе, 14 текст. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». А в главе 13 сказано: «От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло». Это глава 13, 2 текст. Библия подразумевает, что все, что движется, существует, приносит плод. Как нам понимать слова Священного Писания, когда Священное Писание предлагает приносить плод? Даже когда Израиль слушал Бога, то Бог в своих благословениях не обошел эту тему стороной. В книге Второзакония, в 7 главе, в 13-14 тексте говорятся такие слова: «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего, и от стада

овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем». Бог благословляет Израиль. И обещая ему все благословения, он говорит, что все принесет плод. У тебя не будет бесплодного. То есть подразумевается, что благословение Божье – это приносить плод, а проклятие – это значит быть бесплодным. Израиль воспринимал Бога, и эти слова достаточно буквально. Если женщина имела ребенка, значит, благословенна. Если не имела, значит, проклята перед Богом. Что делать? Как развиваться человеку? Библия подразумевает, что человек должен приносить плод, но есть плод в жизни физической, но Библия также подразумевает, что есть плод в жизни духовной. Об этих плодах говорится, что это плод любовь, радость, мир, долготерпение. Бог дает жизнь растению, и растение приносит плод. Бог дает благословение человеку, и человек способен принести этот плод. В контексте этой темы интересно звучат слова, которые Бог сказал человеку в начале. «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». В этих словах Бог приглашает человека не просто увеличивать численность на земле, а Бог приглашает человека приносить плод в своей жизни. Плодитесь. В притчах немножко переиначены эти слова. Там сказано, что праведник, как светило лучезарное, которое светлеет все более и более. По сути, Бог видит человека постоянно развивающимся, постоянно познающим, постоянно человек приносит плод. То есть плод – это следствие всех дел, плод – это следствие слов, мышления, поступков, то есть всего того, что доступно человеку. И плод есть хороший, а есть плохой. Есть парадоксы, которые описаны в Библии. Например, Бог посадил виноград, а на этом винограде вдруг вырос терний. Бог сделал все для того, чтобы был принесен хороший плод, а был принесен совершенно не тот плод, который подразумевал Бог. Человек приглашается к насыщенной, полноценной жизни. Человек приглашается к тому, чтобы приносить плод в своих словах, делах, в своем спасении. К сожалению, когда Иисус сказал смоковнице эти страшные слова, что не будет плода вовек, он сказал это человечеству. Если в моей жизни нет плода, если в твоей жизни нет плода, то в один прекрасный день может случиться так, что плода вообще не будет. И это ужасные слова. Мы, к сожалению, думаем о том, как нам выжить. Каждый день мы думаем, как принести что-то домой, чтобы выжить, чтобы семья была сыта. Как решить проблемы житейские, проблемы на работе. Как обезопасить себя. Но среди этого всего Бог подразумевает,

что будет принесен плод. Чем человек наполняет себя, то он способен и вырастить. Что человек погружает внутрь себя, то он и производит. И это закон, который поставил Господь. Закон библейский. Плодитесь и размножайтесь. Пусть ваша жизнь будет наполнена, насыщена. Развивайтесь. Пусть этот плод будет благословенным в твоей жизни. Любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие – это тот плод, который покажет, что ты делал до этого. Христос, когда говорил притчу о терниях, Он говорил, что идет сеятель и сеет. Иное падает при дороге, иное в тернии, а иное на благоприятную почву. Каждый человек на сегодняшний день представляет собой эту почву. И эта почва не просто потому, что так решила судьба. Вот у меня такая почва. Нет. Почва зависит от намерения человека. Почва зависит от мотива человека. Если он пожелает, чтобы сегодня у него в сердце была плодородная почва, она будет. А если он просто выслушал Слово Божье, может быть, согласится с ним, скажет, да, это правильно, это хорошо, но мне сейчас некогда. Это будут тернии. А если человек послушает слово и скажет, ну, в следующий раз я буду разбираться в нем, в стороночку отложит, то это будет при дороге. При дороге, потому что есть множество птиц в нашей жизни, и у каждого свои птицы, которые склевывают ту истину, то зерно, которое посылает сеятель для каждого. Если склевывают птицы, плода не будет. Если посажено в тернии, плода не будет. А то, что упадет на плодородную почву, принесет плод. Дорогой друг, какие слова ты желал бы услышать от Господа? Если в твоей жизни все в листве, красиво, если ты чувствуешь, что ты ближнему своему не делаешь зла, никого не воруешь, никого не убиваешь, живешь как все, и будет казаться, что это та листва, тот блеск, который показывает, кто ты. Услышь Господа. Он придет к тебе когда-то для того, чтобы найти плод. И придет потому, что твоя листва будет выдавать и говорить информацию, что ты имеешь плод. Ты должен иметь плод. Твоя листва будет сигнализировать об этом, и Господь придет к тебе. Что, если Он не найдет у тебя плода? Что ты будешь делать? Что ты сможешь сказать Господу? Ведь такие отговорки, как «нет времени», «я был занят», «у меня не было возможности», они ничего не стоят с возможностью жить вечной жизнью. Это ничто. Вечная жизнь – вот что ставится на весы. Вечная жизнь – это то, что предлагается тебе. Всякое дерево, не приносящее плода,

срубают и бросают в огонь. Это ужасные слова. Просто из-за того, что не оказалось времени, просто из-за того, что семя упало в тернии, просто из-за того, что его склевали птицы, это не стоит того, чтобы потерять вечность. Господь предлагает тебе то, что будет для тебя счастьем, что будет для тебя благом. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда Господь бросает в твое сердце семя. И от тебя зависит, какая будет почва. Прими решение сделать свою почву плодородной. Спроси у Господа, как это можно сделать. Пусть Господь позаботится о твоей почве, уберет все сорняки, подготовит ее для того, чтобы она произращала. Твоя почва, твое решение – это то, когда ты решаешь свою вечную участь. Твое решение – это решение, от которого будет зависеть, что скажет тебе Господь. Войди в радость Господина, или срубят и бросят в огонь. Все зависит от тебя.

0: Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит.
1: Преисподняя – место пребывания мертвых. Согласно Ветхому Завету, в преисподнюю попадают и праведники, и нечестивые. Там нет ни деятельности, ни разумения, ни мудрости, ни знания. Слово «преисподняя» подразумевает таким образом не что иное, как могилу. В 37 главе книги Бытие патриарх Иаков, услышав о смерти любимого сына Иосифа, захотел разделить его участь и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Страдалец Иов, предчувствуя близкую смерть, говорит: «Преисподняя – дом мой, во тьме постелю я постель мою, гробу скажу – ты отец мой, червю – ты мать моя и сестра моя».
0: «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие – на вечное поругание и посрамление».

Приветствую, дорогие друзья. Ну, сегодня, как и обещали, мы поговорим немножко о нашей ответственности за действия других людей и как бы нашем участии в этих действиях. Конкретно будем говорить о том, где позволительно и непозволительно работать христианину, в каких сферах морально христианин может работать, но и точно так же, в каком бизнесе он может участвовать, какой бизнес он может строить и так далее. Вот что вы думаете на эту тему? Есть ли какие ограничения?

0: Андрей – юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: Вопрос интересный, на мой взгляд, потому что действительно ограничения есть. Есть 100% есть виды деятельности, в которых совесть христианина не может позволить ему работать.
2: То есть деньги пахнут?
1: Дело не в этом. Дело в том, что есть услуги, которые христианин оказывать, например, не может. Есть товары, которые христианин продавать не может, да? Потому что они наносят, ну, приносят вред, и они, ну, так скажем, греховны по своей сущности. Таких вещи, такие вещи, такие услуги и вещи продавать христианин не может.
3: Ну, а есть такие товары или такие виды деятельности, которые очень пограничны. И кажется, что я не произвожу, но частично участвую вот в этом процессе продажи или еще какой-то деятельности, косвенно, может быть. И совесть человека, может быть, уже как-то, ну, его обличает, совесть.
4: Где провести грань? Угу. Где я участвую непосредственно и где от меня ничего, может быть, не зависит? Есть много примеров. Ну, например, человек в супермаркете работает, на кассе стоит. И тут хлеб пошел, тут хурма пошла, а здесь бутылка водки стоит. То есть я как христианин могу продать другому человеку бутылку водки или нет?
2: А ты ли продаешь бутылку водки?
4: Ну, я выбиваю чек, беру деньги за нее.
2: Ну вот поэтому я и задал вопрос, ты ли продаешь?
4: Ну, конечно, кто же еще? Не соседка по кассе, точно я.
2: Погоди, а она была твоя, чтобы ты ее продал? Бутылка водки. Она, ну, была... прежде чем что-нибудь продать, надо что-нибудь купить.
4: Ну ладно, тогда давайте пойдем работать. Плантации по выращиванию табака, это же не моя плантация, я просто ее обрабатываю. Тем более я ничего не скручиваю, может быть, я не знаю, что там будут. Может, из нее костер красивый получается. Может, она горит хорошо, для этого его выращивают. Тут можно далеко уйти в таких рассуждениях, по-моему.
1: Ну, я бы на самом деле пошел бы по порядку. Наверное, нужно определить, что точно черное, что белое. Потом вернуться к пограничным вещам. Угу. Какой-то принцип нужно, наверное, разработать. Вот, ну, как бы прийти к какому-то принципу в этих вопросах.
2: Ну, что точно черное?
1: Да, вот что точно черное, на ваш взгляд?
3: Производство наркотиков.
1: Да.
2: Замечательно. Чернее некуда, да?
1: Да, проституция.
2: Так. То есть в этих делах христианин не вправе никоим образом. Да и не только,
1: да, не
2: наверное,
1: только, наверное, христианин. Да. Это противозаконно.
2: Любой человек с моральными качествами, даже если бы это бы и было законно, все равно должен. Потому что в некоторых странах и проституция легальна, в некоторых других и наркотики определенного вида тоже легальны. Но человек с высокими моральными качествами, по идее, должен не участвовать вот, во всем, что с этим связано.
1: Ну вот церковь, которой я принадлежу, она также ну, против того, чтобы ее прихожане участвовали в производстве и изготовлении алкогольных напитков и их как бы реализации, да, табака и так далее. Вот. Это законно, в нашей стране это может, но как бы верующий человек может ли это себе позволить, потому что алкоголь убивает другого человека, табак тоже убивает другого человека, и ты... Если на этом зарабатываешь, то ты также как бы в этом принимаешь участие. Ты наживаешься на том, что разрушает и убивает другого человека. Оно вот кажется очень

0: контрастном. Это вот, ну, это вот черное, да?
1: Угу. То есть открыть табачный ларек мне, как христианину, не подобает.
0: Да.
2: А работать, быть продавцом в том табачном ларьке. Вроде бы не хозяин. Да и продукция табачная там занимает, ну, 3-5-10% всего товара.
1: Ну, если это только табачный ларек, то там наоборот 90% да. Табак. Наверное, туда бы я бы не пошел работать.
0: Табачный ларек, алкогольный магазин или что-то связанное, предприятие, связанное с их производством, да? Вот. Но вот для меня это ясно.
1: Угу.
0: Но вот, например, в современном обществе появились гипермаркеты, да, и там кассир на кассе сидит, он что продает, какие он услуги оказывает, да, и вот...
1: В принципе, он все продает,
0: он да. Продает все, но на самом деле это хороший вопрос, он ли это продает. И вот здесь вот, на мой взгляд, мы уже переходим к такому пограничному, к пограничным вопросам. И здесь я вот знаю, что нет однозначного мнения среди верующих людей.
1: То есть люди, которые говорят, да это не мое, и я вообще тут и хлеб, и все прочее, да и никому я не навязываю свою продукцию, ничего я не рекламирую, ничего не продаю, я просто как бы, ну, сканирую то, что поставлено на ленту, и нажимаю кнопочку, и принимаю деньги, и все. Да, да?
0: Задача кассира, это не вопрос, что он продает, а вопрос работы с финансами. Да? Он оказывает финансовые услуги для этой организации. То же самое бухгалтер, который потом отчитывается в налоговую на основании вот проданного товара, он тоже фактически с этим товаром работает, тоже от этой работы организация получает прибыль и так далее. Но можно ли сказать, что бухгалтер, там, грубо говоря, как и кассир, они занимаются продажей алкоголя, и поэтому это не по-христиански? Я считаю, что это непростой вопрос, и я бы вот не стал бы так огульно обвинять этих людей в том, что они ведут нехристианский образ жизни.
1: Ну, а где грань тогда? Потому что продавец табачного ларька или алкогольного ларька, он точно так же не хозяин, он точно так же всего лишь работает с финансами, он точно так же просто вот взял с полки, отдал, и он даже не волен этого не сделать, раз он уж сидит на этом месте. И какая разница тогда, сколько процентов? 100% продукции ты передаешь вот так вот через твои руки проходит, которые не христианской, так скажем, продукции, да? Или 20%, или 5%, если ты сидишь в огромном супермаркете, в основном идут продукты, но нет-нет, проходит и где-то и вино, и где-то водка, где-то еще что-то неприемлемое для тебя, как для христианина. После какого процента, грубо говоря, начинаются проблемы с совестью? 100% мы сказали, нет-нет-нет, не надо так. Вот. Если в табачном ларьке появляется, кроме табака, еще и жвачка, мы говорим, ну ладно, там 2% жвачки ты продаешь. Не-не-не, это все равно неприемлемо, ты же все-таки в основном табак продаешь. А потом ты переходишь в гипермаркет, и у тебя становится табака 5%, а всего остального 95%. И мы говорим, а, ну это уже... В какой момент это стало уже?
2: Это же практически не грех.
1: Да.
2: Практически не грех. Я думаю, что мы должны, верующий человек должен себя полностью каким-то образом лишить возможности такой. Вот смотрите, есть так называемые дилеры, да?
1: Угу.
2: Мы знаем, кто такие дилеры. И есть преступные группировки, которые занимаются производством наркотических средств. Дилеры, они же не являются собственниками всего этого дела, в кавычках. Нет, это человек, который
1: распространяет,
2: отнес, грубо говоря, взял здесь, отдал там. Но мы говорим, ну это грех однозначно. Но а если где наркомания, мы понимаем, что это вред, алкоголизм, да, это тоже вред. Но даже частично, даже немножечко, если я своими действиями поддерживаю этот грех,
1: угу,
2: то я уже становлюсь соучастником. Просто да, я согласен, если это виноводочный магазин, то там 100% мое участие. Если это обычный супермаркет, там 2-3% проходит алкоголя, но это мое участие.

0: частичное участие в распространении.
1: Но ведь так можно далеко зайти.
2: Водитель табачного завода. Я вожу людей, которые возят, которые идут на работу для того, чтобы производить табак.
3: А я работаю на водоканале, который обслуживает в том числе и табачный завод, и алкогольный завод, и что? Угу. Я плачу

0: вот эти предприятия, имеющие прибыль, ну, вот, через реализуя алкоголь и табак, что получается?
1: А тут... я работаю в хозяйственном магазине, продал нож, а этим ножом убили человека.
0: Да.
1: Ну, вместо того, чтобы хлеб порезать.
2: Совершенно другие обстоятельства, на мой взгляд. Потому что мы продаем вещи для разного использования. И цель у них одна. Ну, убить можно столом, стулом, чем угодно.
1: Ну, а может, этот человек купил бутылку водки не для того, чтобы пойти ее выпить, а для того, чтобы...
2: Ну, вот только это может как-то оправдать.
1: Настойку какую-нибудь там сделать. Там.
0: Ну, хорошо, кассир на кассе гипермаркета не имеет морального, так скажем, права, с вашей точки зрения, там, с точки зрения верующего человека, продавать алкоголь. Не имеет. А бухгалтер, который не трогает руками, вот это, не пропуская через это там пик и так далее, он имеет право на отчеты составлять на основании? Это по-христиански или нет?
3: Мне кажется, тут не было...
2: Я не пробовал, и меня совесть за это не осуждала.
3: Мне кажется, тут не прозвучало слово «не имеет права». Тут прозвучал вопрос, желательно это или нежелательно.
0: Это морально или нет? Вот, значит, кассир... Кассир – это не морально, а бухгалтер, который не трогает это руками, это морально?
3: Ну вот я, например, когда было рекламное агентство, мы им занимались, были разные заказы. Мог прийти там Билайн, например, и попросить исследование провести. А на следующий день приходили сигареты и говорили, проведите для нас...
1: Исследовать.
3: Акцию. Нет, акцию проведите. О,
1: еще,
3: нас, да.
1: Еще интереснее.
3: Ну, я как христианин, понимая, что те сотрудники, которые трудятся у меня, они будут ходить в промо-форме с известным названием там, сигареты и говорить, купите эти сигареты. Я понимал, что это не нужно делать.
0: Но, на мой взгляд, это черное и белое. Это очевидно.
2: Ну, а почему? Это же сам человек. Это 1% его зарплаты. Зарплаты его организации.
0: Нет. Это очевидно, что рекламировать на алкогольную и табачную продукцию, вот это вот очевидно, это ты участвуешь в ее реализации. А вот когда ты сидишь на кассе, ты кассир, ты указываешь услуги финансиста, ты вот, а если это все автоматизирует, может, в какое-то время не будет нужды в людях, да, но сегодня нужен человек, который взял пик, сказал, сколько стоит, но это не ты продаешь.
1: Хорошо, ладно, мы как-то привязались слишком сильно к алкоголю и табаку, ну, если отойти немножко дальше, банально, кинотеатры, художественные фильмы, игры для детей, там всякие видеоигры, компьютерные игры. Это что же можно поделить и сказать, с одной стороны, вроде как ничего плохого нет, а с другой стороны, а и ничего хорошего тоже нет.
0: Да, и фильмы, и игры тоже бывают разные.
1: И они разные бывают,
0: и здесь
1: да.
0: Тоже нужен как бы выбор. И ты сидишь там, включаешь, да, вот этот фильм я буду включать, этот не буду включать.
1: Тогда получается, ты не можешь и на кассе кинотеатра сидеть, и не можешь не знаю... Да вообще христианину...
0: Чем заниматься тогда в этом обществе? Да?
3: Вот на канале тоже нельзя.
0: Нигде. Получается, что мы сейчас дойдем до крайности, нигде нельзя работать. А личная ответственность человека, другого, который умышленно приходит в гипермаркет и покупает, а где его? Вот это его ответственность. Моя ответственность, что я не организовал такой магазин. Да, но не моя ответственность, что мир вот так вот все в нем перемешивается постепенно, да, и все начинает быть взаимосвязано. Раньше, наверное, было проще, был вот это вот винный магазин, вот это продовольственный магазин, вот это вот хозяйственный магазин. А сейчас
1: все под одной крышей.
0: Все под одной крышей стало.
1: А человек, который работает в охране, вроде, казалось бы, закон защищает.
0: Что он охраняет? Алкогольную продукцию, да?
1: Ну, просто охраняет этот гипермаркет, в котором все это продают.
0: Да, да, да.
1: И у него под одной крышей и алкоголь, и этот, не знаю, и компьютерный клуб там с видеоиграми, где непонятно, что там тоже делают, непонятно, что показывают. А за углом кинотеатр, опять же, все под одной крышей. И утром показывают мультфильмы для детей, а вечером показывают фильмы для взрослых.
3: Скажите, а вы своей работой на сегодня удовлетворены? Она приносит вам радость, удовольствие? Вы чувствуете, что вы делаете полезное дело? Как люди, которые открывают Библию перед другими людьми, как священнослужители. Вы чувствуете, что ваша работа, она полезна?
1: Я однозначно считаю, что да, и даже то, вот, чем мы сейчас занимаемся, оно однозначно полезно, потому что мы, во-первых, и в своей голове начинаем структурировать эти вещи.
0: Думать хотя бы об этом.
1: Думать хотя бы об этом, поднимать эти, потому что мало кто вообще поднимает эти спорные и вот пограничные темы.
0: Легко сказать человеку, ты не должен, да, а вот посмотри с перспективы вот этого человека и современного мира.
3: Я к чему веду? Если вы чувствуете

0: удовлетворение от своей работы, понимаете, что вы делаете доброе дело, то если ты сидишь на кассе, берешь в руки бутылку водки или там еще чуть-чуть назад к теме вернуться, и оно тебе некомфортно от этого, или ты возишь людей на завод с сигаретами, и тебе оно не нравится. Может быть, стоит подумать на этот счет. Все зависит от внутренних ощущений.
1: Я искренне считаю, что
0: работа должна приносить удовольствие и наслаждение, и ты должен чувствовать, что ты делаешь доброе дело. Какой смысл вообще ходить на работу только ради финансов? Но, может быть, есть еще огромное количество организаций, где ты можешь себя найти. То есть, конечно, вопрос неоднозначный, 100%. Но если заглянуть к себе вовнутрь, ты найдешь для себя ответ.
1: Все правильно.
0: У всех морали разные абсолютно.
1: Один сидит на кассе и мучается совестью, что он вот этот вот товар с места.
0: А другой берет и, ну, водка, флаг тебе в руки.
1: А другой удовлетворен тем, что он оказывает профессиональные услуги кассира, да? Он помогает людям. Ну, рассчитаться вот в этом гипермаркете. Он не ассоциирует себя с продажей конкретного товара. Он воспринимается именно как финансиста.
2: Ну, и, может быть, даже свидетельствует о своей христианской жизни тем, что людям не хамит, не грубит и является действительно добропорядочным кассиром в том месте. И всем улыбается, и бабушке где-то, может, еще что-то поможет, и так далее, и так далее.
3: Ну, знаете, друзья, может быть, я воспитан иначе?
2: Может быть.
3: Но лично для меня было бы сложно даже в руки взять то, что кассир на кассе может брать несколько десятков раз в день в руки. Я думаю, что да, в принципе-то все делится на созидание и разрушение. И своей деятельностью я не могу участвовать в разрушении чего-то либо даже на какой-то процент, малый процент. И это мое личное убеждение. Я считаю, что христианские принципы, они потому и называются принципами. В противном случае, это уже не принцип, это пожелание, это рекомендация. И очень многие люди в современном мире к Священному Писанию относятся как к пожеланию и рекомендации. И совершенно забыли о том, что это Божий принцип, это Божие установление. И большинство, к сожалению, считает, что мы жертвы обстоятельств. И поскольку я жертва обстоятельств, то Бог меня простит.
2: Ну, вы знаете, если бы в Священном Писании рядом с заповедью «не убей и не кради» было еще написано «не работай в супермаркете кассиром» или «не продавай водку там, из ларька», да, действительно, вопрос был бы как бы... И не сидели бы, наверное, не обсуждали бы эту тему. Но именно потому, что там этих вопросов нет, то каждый для себя начинает интерполировать принципы из Священного Писания на реалии современного мира. Потому что Священное Писание писалось все-таки достаточно давно. И тогда не было этих супермаркетов, тогда были другие условия, другие реальности, другие все. И мы сталкиваемся с этим, и нам, и как христианам, и как служителям, задают вопросы люди, а как поступать в этом случае? А как мы можем им помочь, если вот сидим здесь, нас четверо, и мы порой не в состоянии даже между четырьмя человеками определить вообще, как правильно поступать в той или иной ситуации? Настолько эти ситуации спорные, настолько эти ситуации неоднозначные, и каждый из нас смотрит и основывается, может быть, на каких-то текстах из Священного Писания, на каком-то личном опыте, на каких-то жизненных ситуациях, которые мы знаем. Действительно ли мы должны проводить вот эту черту и резать все на черное и белое? Или есть все-таки места, где, как апостол Павел говорит, а для чего мне быть судимым чужою совестью?
3: Ну вот два библейских примера. Сейчас в голове у меня один из них, это Евангелие от Матфея, 5 глава, где Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». В принципе, на каждой сигаретной пачке написано «курение убивает».
2: Ну да.
3: А дальше Иисус, процитировав заповедь, он говорит: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду» и так далее. Я думаю, что если бы во времена Иисуса Христа были вот подобные обстоятельства, то он бы сказал бы, а всякий, который...

0: который подал другому пачку с сигаретами, стал соучастником этого убийства.
1: Что значит подал?
0: А какая разница?
1: А большая. Человек пришел в гипермаркет, он сам ее взял. Он не подал. И я ему в этом никак не посодействовал, потому что это не мой гипермаркет. Не я организовывал принцип его работы, понимаешь? Я ему ничего не подавал. Он сам взял. Я только помог ему рассчитаться. И рассчитаться не за пачку сигарет, а за весь комплекс услуг, которые он там в этом магазине, ну, вот, за весь товар, который он в магазине приобрел. А в Библии также есть другие слова, да? Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Каждый человек ответственен за свои поступки. И не нужно вину, например, человека, идущего в гипермаркет, покупающего там алкоголь или сигаретную продукцию, заваливать на кассир.
0: Угу. Хорошо, такой пример. Я работаю в магазине, сижу на кассе в гипермаркете. И тут мой сын на кассе с корзиночкой. В корзиночке алкоголь или еще что-нибудь негативное. Что, ничего не ёкнет?
1: Душа. Да, даже если я не сижу на кассе, все равно ёкнет.
0: Вот именно.
1: Так выбор-то...
0: А я бы не продал бы своему сыну. Даже если бы я не был собственником этого магазина. Хоть я даже не устанавливал весь этот процесс торговли и так далее. Потому что тогда бы меня серьезно зацепило это. Потому что мой сын погибает. И я, хоть и частично, но стал соучастником этого процесса. Да, это очень маленькая часть.
2: Здесь проблема будет заключаться в том, что вы несете ответственность за своего сына. Несу ли я ответственность, за, даже сидя на кассе, за всех проходящих через эту кассу?
0: Думается мне, что жизнь христианина, она в принципе должна созидать и жизнь своего собственного сына, и жизнь всех людей, которые меня окружают. И мне понравилась мысль о том, что работа любого человека – это его вклад в современное общество. Работа нужна не только для того, чтобы деньги зарабатывать, продлить свое существование. Работа нужна для того, чтобы созидать. И когда у строителя спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, работаю. У другого, а ты что делаешь? А я дом строю. Это же разные вещи.
1: Разные, абсолютно верно. Поэтому в нашей церкви есть правила. Алкогольная продукция и продукция табакокурения не должна ни производиться, ни продаваться верующим человеком. Вот есть товары, есть услуги, да? Есть товары, которые грех производить и продавать. Это алкоголь и курение. А есть услуги, которые оказывается тот или иной работающий человек. Вот услуга кассира сама по себе, она не является греховной. А услуга продавец алкогольной продукции, она греховна. Вот я в своем сознании разделил услугу кассира, да, и услугу продавец алкогольной продукции, или производитель алкогольной продукции, или организатор процесса продажи алкогольной продукции. Поэтому для меня это вот так. И естественно, я абсолютно согласен, что человек по своей совести будет решать этот вопрос, когда он придет устраиваться в гипермаркет с христианином на должность кассира. Это будет на его совести. Если его совесть не осуждает, у меня к нему вопросов не будет. А если его совесть осуждает, то, конечно, тогда лучше ему выбрать другую профессию.
0: Вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что если кого-то осуждают мои действия, или если чья-то совесть страдает от моих действий, то он говорит, я этого вообще никогда не буду делать. И может быть нам, даже если я не понимаю, почему я не должен этого делать, стоит руководствоваться этим принципом. Другой человек понимает, почему не стоит этого делать. И вопрос совести – это очень серьезный вопрос. И, может быть, поэтому в тех случаях, когда совесть, с совестью все нормально, с совестью порядок, она меня не осуждает, вот тогда Священное Писание нам помогает понять, а что правильно, а что неправильно.
2: Если я начинаю быть ответственным за свои действия, если они идут вразрез с совестью другого человека, оно немножко похоже на оскорбление чувств верующих. То есть человек верит, что вот так нельзя, а я в принципе считаю, что да, так можно.

0: то тогда на самом деле практически ничего не остается, где бы и чем бы христианином заниматься. Потому что банально, вот мы сказали, там есть и игровой бизнес, и казино, и лотереи всякие, и компьютерные игры, и спорт, в принципе, тоже некоторые не приемлют, некоторые христиане. Вот, и магазины там для взрослых, например, еще что-то. Каждый для себя изберет вот этот и скажет: для меня вот это неприемлемо. Другой скажет: для меня это нормально, вот это неприемлемо. Тогда что получается? Я должен учесть всю эту совокупность и сказать: я тогда вообще ничего делать не буду. Ну, тогда я вообще ничего делать не буду.
1: Нет, я думаю, что есть такая сфера. Безусловно, их много. Просто мы часто больше говорим о таких вещах, которые под христианским запретом, под запретом библейским. Но, тем не менее, вот, достаточно их
0: количество. Вот поэтому и приходится каждому человеку руководствоваться и своей совестью. И вот, в частности, это то, почему мы призываем людей каждому лично исследовать Священное Писание. Потому что я не могу отвечать за то, что вы поняли из Священного Писания, или что вы поняли из Священного Писания. Я должен сам вникнуть в него, сам что-то понять, сам решить, во что и в кого я верю. И вот тогда это будет мой принцип, которым я буду следовать. Спасибо, дорогие друзья. Продолжим в следующий раз сию полемику.

0: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Это очень важно. Без Иисуса Христа мы не могли бы знать главного. Я вспоминаю то время, когда я был маленький. Мой дедушка рассказывал мне о том, что там, на небе, живет Бог, который сотворил людей. «А что он там делает, дедуль?» – спросил я. «Ну, – говорил мне дедушка, – он сидит на троне и управляет миром». О, у меня было много вопросов. Ну, например, а как он не падает с неба на землю? Ну, на все вопросы дед ответить не мог. Ну, он вообще говорил, что у Бога есть крылья, и он постоянно летает. Конечно, было много непонятного. Ведь даже если есть крылья, рано или поздно он устанет ими махать и упадет. Да и потом, если он сидит на троне. Как же трон-то не падает? Ведь у трона крыльев-то нету! Ну, на это было предложено, что, судя по всему, трон держат ангелы, которые тоже летают. В общем, чем больше дед мне рассказывал истории про Бога, тем больше вопросов у меня появлялось. Да, я был маленький, наивный. Сегодня, честно

Честно признаться, взрослые люди тоже часто задают вопросы, ответа на которые нет. Конечно, эти вопросы не такие глупые, как я задавал в моем наивном возрасте. Вы знаете, а может, это Богом так и задумано, что не на все вопросы он поместил ответ в Священном Писании. Я много времени потратил, рассуждая над тем, что совсем не главное. А, пожалуй, главное – это то, каков он, Бог. Вот что важно. Сегодня мы поговорим о главном. И начнем с того, что один из его учеников, учеников Иисуса Христа, Филипп, как-то спросил: «Господи, покажи нам Отца». И на это он получил такой ответ: «Сколько времени я с вами, Филипп, и ты не знаешь меня? Видевший меня видел Отца». Да, а в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стих 30, коротко и ясно написано: «Я и Отец одно». То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога Отца. Нужно ли доказывать, что Иисус Христос был на самом деле? На сегодняшний день это не вопрос. Даже Владимир Ильич Ленин называл глупостью пытаться доказывать, что Иисуса Христа не было. Французский писатель Жан-Жак Руссо сказал: «Друзья, такого выдумать невозможно. Факты из жизни Сократа, чье существование, ну, никто не подвергает сомнению, обоснованы намного слабее, чем факты, подтверждающие существование Иисуса Христа из Назарета». Вот несколько документов. Одно из самых ранних упоминаний о Христе мы находим у иудейского писателя Иосифа Флавия, 37-й, 100-й примерно годы жизни. Он пишет: «Около того времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния, стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Понтий Пилат приговорил его ко кресту, но те, которые раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по имени его». Это иудейские древности, книга 18, глава 3, текст 3. Корнелий Тацит в «Анналах», это 116 год после Рождества Христова, описывает причину пожара в Риме. Он пишет: «Возникли и начали распространяться слухи о том, что этот пожар не возник в результате несчастного случая, но что его разжег император Нерон. Чтобы пресечь эти слухи, император свалил вину на людей, которые носили прозвище «христиане». Он стал их казнить, причем казни выбирал самые изощренные. Их прозвище происходило от имени Христа, казненного по приговору Понтия Пилата во времена Тиберия». Да, в самом деле на земле появился человек Иисус Христос. О нем свидетельствуют историки. Причем именно с появлением Иисуса на земле появилось и летоисчисление нашей эры. Для чего? А для того, чтобы мы, видя Иисуса, видели Бога. Как это? Понятно, что Иисус и Бог-Отец – это две разные личности. Но ведь не мог же Иисус Христос, молясь своему Отцу, молиться самому себе. Да, это не так, но Писание говорит, что они суть одно. Писание называет Иисуса Христа Сыном. Да, мы говорим о Боге как о том, кто в Библии представлен в трех ипостасях, то есть в трех проявлениях одного Бога.
Бог

представлен в виде Отца, Сына и Святого Духа. Так он один или их три? Вот в чем вопрос. Он один, но в виде трех личностей. Да, сложно, я понимаю. Я говорю о том, что невозможно объяснить. Я поэтому вначале и начал с того, что не на все вопросы в Писании есть ответ. Мы сегодня можем только поговорить о том, что можно увидеть в Иисусе Христе, которого называют Сыном. Очевидно, это главное. И суть не идет о его внешности. Пророк Исаия задолго до его рождения писал: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его». Сегодня его изображают очень уж представительно. Но пророк говорит об обратном. Скорее всего, во Христе могли увидеть характер Бога, его божественные качества. В Ветхом Завете есть даже описание, где сказано, как Моисей попросил Бога провести мимо него славу свою. И сам Бог согласился это проделать и даже дал указания по поводу того, как это могло быть. Написано так: «И сошел Господь в облаке, остановился там, близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Вот что Бог провозгласил о себе в Ветхом Завете. Человек грешный и смертный при виде Бога не может остаться в живых, он умирает. По этой причине пророк был заботливо укрыт божественной рукой в скале, и он мог увидеть самого Бога только сзади. И вот в чем суть его славы. Слава заключалась в значении имени и в его характере. Но в Новом Завете Иисус, появившись на земле, в человеческом виде сделал возможным то, что мы, люди, смогли увидеть Бога только в человеческом виде и при этом также остаться в живых. Мы можем познакомиться ближе не с кем-нибудь, а с самим Творцом, если ближе познакомимся с Иисусом Христом. Вот как написано в Евангелии от Иоанна о Христе. Это первая глава с самого начала. Звучит так: «В начале было Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые им не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Здесь есть, конечно, над чем поразмыслить. Ну, во-первых, через Него начало быть, что начало быть. И когда это? В начале. Если после этого сказано обо всем, что начало быть, ну, то есть существовать, начало быть все то, что мы видим вокруг: небо, землю, звезды, людей, деревья, животные, горы, реки, цветы, моря, планеты, вселенная, все, абсолютно все. Мы здесь читаем о Творце всего. Слова «единородного от Отца» говорят, что Он по природе родной самому Богу.

такой же, как Бог Отец, единый с Ним. То есть, когда мы видим Иисуса Христа, мы, по сути, видим Бога. И еще о себе Иисус сказал так: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Не был, не есть, а есмь. Это такое слово, которое обозначает имя самого Бога. Есть история в Библии, где написано, как Господь Бог однажды явился патриарху Моисею. Эта история записана в книге «Исход». Моисей пас овец своего тестя Иофора и нечто увидел, что привлекало его внимание. В каком-то определенном месте горел куст. Горел и не сгорал. Конечно, из любопытства Моисей пошел посмотреть на это диво. И так получилось, что тем самым Бог привлек внимание пророка. Вот как об этом говорит Священное Писание. Исход 3 глава. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: „Моисей, Моисей!“ Он сказал: „Вот я“. И сказал Бог: „Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: „Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова“. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Моисей Богу: „Вот я приду к сыновьям Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они спросят меня, как ему имя, что сказать мне им“. Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий“. И сказал: „Так скажи сынам Израилевым: сущий и Иегова послал меня к вам“». Иисус назвал себя именем «Я есмь». Это греческий перевод от еврейского слова, обозначающего то же имя, которым назвал себя Бог, явившийся Моисею. Дело в том, что это имя нельзя произносить напрасно, как об этом говорит третья заповедь. Буквально оно означает: «Я в прошлом, настоящем и будущем тот, кто я есть». Без причины. «Я есть тот, кто я есть», без причины. Помните, как Бог провозгласил славу имени своего: «Каков он?» Если Иисус явил в себе Бога Отца, то каков сам Иисус, если они, Отец и Сын, одно? Ну вот как бы вы отнеслись к человеку, который о себе такое сказал? Вы знаете, я такое видел. Как-то в церковь пришел какой-то парень. Поначалу не привлекал к себе внимания, а после, под конец, когда все расходились, стал всех служителей в церкви укорять за то, что не почтили его, как подобает. На вопрос, кто же он такой, тот ответил, что он Иисус Христос. Мы переглянулись в недоумении, ну, понимая, решили помолиться за него. Ну, что же мы еще могли сделать? Этому человеку мог помочь, пожалуй, только психиатр. Об Иисусе Христе тоже однажды пытались так думать. На самом деле, как говорит Евангелие, ближние пришли взять его, потому что думали, что он вышел из себя. Чего только не пытались приписать Иисусу Христу. Заявляли даже о том, что якобы он одержим бесом. Но однажды произошло вот что. Как-то раз заболел друг Христа, некто Лазарь. И это стало известно всем. Но обычно Иисус спешил, чтобы исцелить, а тут он почему-то медлил. Никто и понять не мог, почему, как, наконец, друг Христа, Лазарь, просто умер. Но и тогда Иисус Христос не появился на похоронах. Он пришел аж на четвертый день.

когда тело покойного уже разлагалось. В те времена людей хоронили в небольших пещерах, высеченных в скалах, привалив к входу в пещеру камень. Иисус повелел убрать этот камень. Никто не понимал, что он замыслил. Ему говорили, что ты делаешь, ведь уже смердит. Да и понятное дело, в Палестине летом жара больше 40 градусов. Распространялся сильный трупный запах. Но, тем не менее, выполнили требования Иисуса. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, выйди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Но как? Можете вы назвать его сумасшедшим? Он специально не приходил вовремя. Ведь те, кто пытались высмеять Иисуса, могли сказать, что это такой трюк. Мол, Лазарь-то не умер. Мол, ему что-то дали выпить. Он заснул, но не умирал. Попытка выставить Иисуса Христа шарлатаном не удалась. Он проявил себя как тот, кто словом мог вызвать к жизни. И Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, однажды напишет: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Как бы ни пытались очернить Иисуса Христа или подвергнуть сомнению его слова, вывод напрашивается один. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Итак, кто же он? Тот, который точно такой же, как и его отец. Как отец, единый с ним по природе, носящий имя такое же, как у его отца. Тот, который участвовал с отцом в деле сотворения всего, что мы можем назвать существующим, который пришел в наш мир в виде крошечного младенца. Только ясно, точно, что он одновременно и 100% Бог, и 100% человек. Чудо из чудес! Чудеснее ничего нельзя себе представить, такого не было никогда. Никакая человеческая фантазия не может сравниться с тем, что совершил Бог для спасения людей. Его появление на земле было чудом из чудес. Оно не похоже на наше появление на земле. Так, если наши прародители Адам с Евой согрешили, то получается, что мы тоже вместе с ними. Хочется сказать: ну что ж ты, Адам, ну о себе-то не подумал. Ну, подумал бы о своих потомках. Но не хочешь жить ты, но мы-то жить хотим. Мы твои потомки. Ведь мы же все в Адаме грешники. А возмездие за грех, как вы знаете, смерть. Как жаль, что мы не имеем прародителя, который думал бы не только о себе. Кажется, нет никакого выхода. Даже грустно как-то. И вот в этих обстоятельствах всемогущий Бог как бы говорит нам: не отчаивайтесь, люди, у меня есть для вас еще один Адам, от которого вы произошли. И этот второй Адам не согрешил. Он сам, по сути, тот, который создал первого Адама. Создатель стал представителем человеческой семьи. Именно так другим Адамом называет Иисуса Христа Слово Божие. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущей, а последний человек Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстной,

Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Се дева приимет и родит сына, так сказал пророк Исаия о рождении Иисуса Христа. Дева приимет. У Иисуса Христа не было земного отца. Он родился безгрешным и при этом являясь причиной появления человечества на земле. То есть, появившись на земле и став человеком, он стал нашим еще одним прародителем. И Бог предлагает нам стать его наследниками. Он предлагает нам умереть и родиться еще один раз, но на этот раз от Бога. Как это? Непросто, да? Да, не вписывается в наше понимание жизни. Мы к такому не привыкли. Однажды ночью ко Христу, чтобы никто не видел, пришел израильский учитель Никодим. И на эту тему у них со Спасителем был откровенный разговор. Никодим не понял, как можно родиться второй раз. Неужели можно, как он выразился, войти в утробу матери и родиться снова? На что Иисус ответил так: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Да, странно и чудесно. Когда человек приходит в церковь, он принимает крещение через погружение в воду. Это символическое погружение в могилу, из которой выходит уже другая личность. Символичное умирание для прежней жизни и воскресение для новой. И с этих пор воцерковленный человек будет испытывать влияние Божьего Духа в своей жизни. Постепенно, решая, как поступать в той или иной ситуации, выбирая то, что угодно Богу, человек становится новой личностью. 1 Иоанна, 3 глава. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, Бога, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Иисус Христос все сделал для того, чтобы это стало возможным. Бог Сын, Царь царей, Творец Вселенной, родился от Девы, стал человеком, прожил 33,5 года на земле, ни разу не согрешив. Он умер за грехи людей, воскрес, вознесся на небеса, и теперь, сейчас, за тех, кто в Него поверил, ходатайствует перед Своим Отцом. Все это Его миссия, Его план спасения людей, который Он воплотил в жизнь. И вот теперь, узнав такое, ну неужели вы сможете просто так оставаться равнодушными? Вот просто так жить, как жили до сих пор? Ну как же можно, узнав такое, не принять Иисуса Христа верой своей? Да вы представляете, что сделал Христос, когда родился от Марии в виде человека? Да подобное никакая человеческая фантазия не может придумать так, как воплотил это в жизнь сам Бог, Сын. И теперь, понимая происходящее, с каким же отношением вы будете петь рождественский гимн, все прославьте дружным пением, восхвалите все уста, вифлеемское рождение Искупителя Христа, Царь царей, и наш Господь принял человека плоть и нас с небом соединил, с нами Бог Эммануил. Мы родились на этой земле не для того, чтобы, промучившись тут 60 или 90 лет, просто умереть. Бог создал человека для жизни вечной, для жизни в Его Царстве, и Он придет в этот мир еще раз, чтобы взять с собой спасенных. И в их числе можете оказаться вы. Для этого нужно только поверить. Необходимо креститься, ведь это символ

умирание для прежней жизни и воскресение для новой. Наконец, это заключение завета с Богом, начало новой жизни со Христом. Появление Христа в жизни – это появление Бога в жизни. Ведь Он Бог. Вот ответ. Когда мы видим Иисуса Христа, мы видим Бога. Когда мы познаем жизнь Христа, мы познаем Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: «Придите ко мне и найдете покой душам вашим», – сказал однажды Иисус. О каком покое Он говорил и как этот покой обрести? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Сергей Анатольевич Торской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Итак, снова мы обращаемся к евангельским историям. Вот, в частности, тема обретения душевного покоя. Она сейчас очень популярна, она сейчас волнует многих. И многие психологи, тренеры личностного роста, коучи, они это понимают и предлагают своим клиентам разные техники обретения душевного покоя. А Иисус Христос, Он тоже говорил о душевном покое. Мы это читаем, да, в Евангелии. Тот ли покой имел в виду Иисус Христос, который имеем в виду мы?
1: Хороший вопрос, да, интересный, о покое. Ну, самое простое, мы понимаем, что душам вашим, мы читаем это в русском языке. Если читать это в греческом, то душа – это психе,

0: психология от этого и происходит. Наверное, поэтому очень много психологов и занимается этим вопросом. И вообще оно так существует, как психология, душа, то есть, которую вот они пытаются понять и раскрыть ее. Но текст, он нам следующее говорит, да? Он записан в Матфея, 11 глава. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот эти слова выходят из этого контекста, да? Из текста слов самого Иисуса Христа. Сам Иисус Христос обращается и говорит: «Вот, пожалуйста, придите ко мне». То есть первое условие покоя души – это не прийти к коучу, не прийти к психиатру, психологу, еще кому-то, а именно прийти ко Христу. Вот с этого самого простого он начинает. Но если углубиться, то, наверное, надо посмотреть, а что вообще Иисус Христос, откуда Он взял? Может быть, это уже было где-то сказано? Может, это не новые слова, которые мы читаем. Мы скажем: о, это слова Иисуса Христа. Но это, может быть, не новые слова. И вы знаете, да, есть такой текст. И он записан в книге Иеремиягу, или Иеремия, 6 глава, 16 стих. Приглашаю вас открыть. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Вот эта история древнего времени. Времени еще до Вавилонского пленения. То есть за 600 лет до рождения Иисуса Христа. И я хочу вам прочитать вот не просто синодальный перевод, который мы любим и читаем, но еще и современный перевод под редакцией Кулакова. Смотрите, как он этот текст открыл, перевел и показал еще красоту его. Смотрите. «Так говорит Господь: выйдите на дороги, оглядитесь и разузнайте о путях древних. Где та дорога, что к добру ведет? Идите по ней, и найдете покой своим душам». Но они сказали: «Не пойдем». Вот тут надо немножко окунуться в историю. Просто вот посмотреть, а что же там происходило? Почему Иеремия вот такие слова произносит и тоже говорит о покое души? Да. Что же там такое? И вот тут, вы знаете, а ведь Иеремия не в простые времена жил. Он жил в те времена, когда Навуходоносор планировал пойти войском на этот Ближний Восток, чтобы эти территории стали принадлежать ему. Но он только еще планировал. А Бог Иеремии уже открыл, что так оно будет. И в этот момент израильский народ, он стал жить, ну, не по принципам Божьим. Он жил неправильной жизнью. Угнетал вдову, сироту, своих же людей, то есть израильский народ, иудейский народ, он брал в себе в рабы.
1: Своих же собратьев.
0: Своих же собратьев, понимаете, вот, и не платил им. Ну, то есть угнетение было зверское и страшное. То есть Иеремия в этот момент и говорит: вы опомнитесь, вы посмотрите, где Бог, в которого вы верите.
1: Я, с вашего позволения, как раз вот продолжу эту мысль. Просто взгляд упал, очки надела, взгляд сразу стал более зорким. Вот предыдущий текст, 15-й, как раз об этом говорит. Я обратила внимание, что стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. «Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». А дальше уже вот тот текст, который мы читали. То есть вот 15-й текст, он указывает на то, что делают мерзости представители Божьего народа, и даже не стыдятся и не краснеют.
0: Вот, представляете, вот какое время. То есть Иеремия, он начинает предупреждать их, он взывает им, он кричит к ним: посмотрите, обернитесь.

0: Есть на путь. Ну, на какой путь они могут обернуться? У них только одно было. Когда Моисей их выводил, а израильский народ, иудейский народ, он очень почитал пятикнижие Моисея, законы Моисея, так называемую Тору, то есть они читали, исследовали. Он говорит, обратитесь, ну, откройте Тору, почитайте, посмотрите, о чем там написано, как должен себя народ по-настоящему вести, по каким законам он должен жить, как он должен поступать. Вы совсем не живете по этим принципам. Поэтому он говорит, обратитесь и посмотрите туда. И если вы выберете этот путь, вы найдете покой душам вашим. То есть вы спасете душу свою. То есть ваша душа, она сейчас стоит на грани смерти, потому что придет Навуходоносор, он все разрушит, он все уничтожит, он уведет вас в плен. Хотя в то время пророки говорили, которые жили в Иудее, что никто не придет, он далеко, и мы одержим победу, и не слушайте Иеремию. И вот Иисус говорит, он как бы нас окунает обратно и говорит практически те же слова. Но при этом он говорит, следуй за мною, приди ко мне. А прийти к Иисусу – это как раз его принципы. Как раз его заповеди, его слово, его спасение, его жертва и так далее и тому подобное. То есть это как раз прощение, это как раз освобождение от греха, это как раз делать человека свободным. Он говорит, придите ко мне, придите, все труждающие и обремененные, и я успокою вас.
1: Вот вроде бы все прекрасно звучит, так, ну, как бы да. На душу ложится. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Ой, сколько у нас забот в жизни, сколько неразрешимых проблем. Мы хотим покоя, да. А дальше? Возьмите иго мое на себя. Угу. Так, что-то мне уже перестает нравиться эта идея. Какое иго я должна взять? То есть что здесь имеет в виду Иисус Христос, когда говорит, что мы должны иго Его на себя взять и научиться от Него, и только тогда достигнем покоя?
0: Хорошо, вы подметили. Прямо вы подталкиваете меня в другом переводе прочитать этот отрывок.
1: Пожалуйста.
0: Вот прям подталкиваете. Давайте я прочитаю в современном под Кулаковым редакцией. «Примите на себя иго заповедей моих, и у меня учитесь, ибо кроток я и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Еще раз. «Примите на себя иго заповедей моих». Вот тут мы видим просто, возьмите иго мое на себя.
1: Да,
0: мое, какое его, что его. То здесь он как раз показывает иго заповеди. А заповеди – это закон. Да? Заповеди – это правило. То есть он как бы говорит, возьмите мои законы. Иисус говорит, мои законы. Вот как я поступал? Как я поступал? Привели в прелюбодеяние женщину. И говорят, ее должны по закону побить камнями. Какой закон применил Иисус Христос? Он говорит, а кто вас без греха? Ну, бросьте первый камень. И все ушли, все побросали. Те, которые пришли обвинитель, первыми ушли оттуда. Потому что все поняли, что все имеют какой-то грех. Все нечестны. И, может быть, даже как ее привели, многие богословы там погружаются в этот текст и говорят, да они там все понарушали, как они ее привели. Ни мужа, ни мужчины того, с кем она прелюбодействовала, его не было, она была одна. То есть много нарушений у них было. И они уходят. И как бы вот он говорит, иго заповеди, то есть посмотрите, как я, посмотрите на мои, посмотрите на меня, как я поступаю. Я прощаю, я многомилостив, долготерпеливый. То есть это вот характер Бога очень открывающийся. И поэтому здесь вот как раз вот он и подталкивает нас. И да, говорит, да, дальше. И тогда вы научитесь у меня, какой я кроток и смирен. То есть вот о кротости и смирен. И вот тогда найдете покой душам. То есть, опять же, возвращаясь на Иеремию, он нас как бы поворачивает и говорит, обратитесь к древности. То есть возьмите Тору, почитайте. Почитайте древних пророков до Иеремии, которые были, да. Почитайте. Посмотрите, псалмы почитайте, потому что Давид, Моисей писали псалмы. То есть посмотрите, и вы увидите, какой правильный путь надо сделать, в чем нужно.

0: меняться, что поменять.
1: То есть увидите добро в своей жизни, найдете добро, ой, вернее, найдете покой, только когда обратитесь на добрый путь. То есть вот если мы имеем в виду Иеремию, там перестанете делать вот эти все мерзости и угнетать слабых, и наживаться на своих собратьев.

0: что ли, даст, да? Это так, да, я понимаю?
1: Вот, смотрите, да, мы подошли уже плотнее к тому, что покой душам вашим, что же это такое? И если мы уже в совокупности вот с вами увидели вот эту картину, да, что это ваши поступки, ваши дела, как вы поступаете с ближним. То есть все эти поступки, все эти дела вызывают в вас как раз вот непокой. Вот бывает так, какой-то вот, мечется душа. Вот такие выражения бывают. Мечется. Я не нахожу себе места, человек говорит. То есть его что-то волнует. У него нету какого-то покоя. То есть он не может определить это, его что-то тревожит, какая-то тревога у него есть. Вот Адам, когда с Евой согрешили, они тоже потеряли покой. Вот у них было все в покое, хорошо было. Они общались, вот как мы с вами сидим, разговариваем. Они встречались с Богом в саду, сидят, разговаривают, прогуливаются по этому саду прекрасному. Все прекрасно, тепло, там не холодно, не жарко, нет дождя. Ну вот просто прекрасное растение, которое дает прекрасный цвет, плоды. И тут у них потеряется покой. Они теряют его. И вот как бы Бог как бы показывает и говорит, вот он покой. Вот посмотрите, вы потеряли покой. Вы потеряли покой, вы мечетесь. Вы не знаете, что-то вас беспокоит, вы чего-то боитесь, какие-то страхи на вас навалились. Он говорит, чтобы это найти, начните налаживать отношения с Богом и друг с другом, с ближним своим. Заповеди же у нас как? Они раскрывают две стороны, да? Отношения с Богом, вот кто знает заповеди, и отношения с ближним. То есть, если у тебя есть какой-то нерешенный вопрос с кем-то, или вы чем-то обидели человека, может быть, украли, может быть, еще что-то сделали. Ну, много разных происходит событий в нашей жизни. То вы тоже можете не иметь покоя. И вот наладив, вы увидите, что у вас появляется этот покой. И он, кстати, не зависим от вашего материального положения, от вашей должности, от семейного положения, замужем, женаты, не женаты, не нашел своей половинки, человек болен, не болен. То есть это другой покой.
0: На практике, Сергей Анатольевич, мне кажется, это вообще, ну, бывает и трудно это прочувствовать на практике. Потому что если бы покой был связан только с нашей добродетельной христианской жизнью, то было бы вообще все замечательно. Ну, хотя не знаю, для кого как. Потому что добродетельную жизнь христианскую тоже как будто бы не каждому дано вести. То есть, ну, не каждый способен и принять Христа, и даже принимая Христа, мы, ну, порой и грешим, да? Вот. Другое дело, как мы к этому греху относимся, мы сожалеем там о нем, хотим исправить, это да. А с другой стороны, вот у нас есть проблемы в жизни, которые лишают нас покоя и вызывают у нас тревогу, даже вот у верующих людей. Да, пусть верующий человек живет по заповедям, но вот у него что-то в жизни случается, какой-то диагноз серьезный сейчас поставят ему или кому-то из близких. Проблемы с ребенком в школе. И мы понимаем, что это проблемы серьезные, и он подросток, и там не договоришься так просто, и мы ночами не спим, и мы думаем, как выплатить ипотеку, и как теперь бы вот заплатить за какие-то там услуги репетитора ребенку, который учится в 11 классе. И много-много-много разных и житейских, и очень серьезных проблем, из-за которых мы теряем покой. И вот что тут может нам Иисус предложить? Да.
1: Ну, здесь, видите...
0: То есть это, простите, еще раз оговорюсь, это не наши грехи вызывают неспокойствие души. Это просто проблемы, которые у нас в жизни.
1: Ну, во-первых, я как раз хотел подметить, что Иисус как раз покой душам вашим, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. То есть мы зацикливаемся на проблеме. Самая большая вот проблема, в принципе, наша, я так считаю, что это вот мы зацикливаемся. То есть мы...

0: выстраиваем себе, мы понимаем, что мы пришли в тупик, мы не можем решить ее. И оно вот у нас накапливается, накапливается и накапливается. Вот один раз я читал Псалом 38, по-моему, Псалтырь. И там история псалмопевец рассказывает о своей проблеме. О своей проблеме, что у него нету покоя, и он пытается скрыть это от людей, потому что уже обстоятельства так накопились, что он описывает, что если я начинаю о хорошем говорить с людьми, я все равно вот свою проблему, свою злобу, все выскажу. То есть у него уже накипело. И он пишет, я, говорит, Господи, я вот хочу, чтобы вот, ну, не воздействовать на людей, чтобы не показать свой негатив. Ну, как вот мне бороться с этим? Я понимаю, что я должен молчать. Ну, это людей, может быть, не интересует. И в один прекрасный момент он говорит, я все рассказал Богу. Вот я, говорит, все выложил ему, все как есть. Вот ничего не утаил. Вот как есть. Вот ненавижу, ненавижу. Вот люблю, люблю. Вот хочу убить, убью. То есть вот все сказал, как есть. Вот что вот у него было в голове, то он все выложил. И он пишет дальше, этот псалмопевец, 38-й псалом. Он говорит, и мои уста закрылись. Причем уже не я их закрывал. А они закрылись, потому что Бог их закрыл. И я вот почувствовал, что вот умиротворение, мир, покой, так называемый. Поэтому очень часто мы зацикливаемся, и для этого как раз и нужно, наверное, нам иметь общение. Чаще всего нам легче пережить какую-то проблему, когда кто-то рядом. Это же вот естественно, мы люди, мы нуждаемся. И Бог, Он говорит, придите ко мне. Вы видите, Он начинает, придите ко мне, все труждающиеся. То есть Он говорит, что самый лучший помощник, психолог, да, самый лучший, это Иисус Христос. Он говорит, если вы ко мне придете, если вы окунетесь, вы расскажете мне все это, как есть, то вам станет легче. Не зря же психологи многие говорят, я думаю, что и у вас здесь были встречи с психологами, которые говорят, что их задача не дать совет.
1: Да.
0: Их задача выслушать, чтобы человек сам пришел к совету. Представьте себе, наш психолог Иисус Христос. Мы приходим к Нему, я Ему рассказываю свою проблему, я Ему выкладываю эту проблему, Он меня выслушивает, и я выложил Ему все. Вы знаете, как бы этот груз переложил с себя, вот мысленно, да, я его переложил, и в этот момент как бы мой разум чуть-чуть становится чище, и я начинаю смотреть с другой стороны на эту проблему. И решается иногда вопрос этой проблемы. Не зря Бог говорит, возьмите иго заповеди моих. Понимаете, мы пришли к Иисусу, мы рассказали Ему все. И Он теперь говорит, а теперь возьми заповеди мои. Посмотри кротость. Почему кротость и смирение? Кротость, она дает возможность нам, ну, так сказать, никого потом не обидеть, не злиться, то есть и смирение, да, то есть оно как бы взаимосвязано, говорит о принятии вот этой ситуации, в которой вы оказались. Потому что вы до конца не знаете, почему эта ситуация с вами произошла, почему эта болезнь пришла к вам, почему именно вас не полюбили, почему именно вас уволили с работы, почему, почему, почему. Мы не можем иногда дать ответ. И Бог говорит, вы со смирением примите, вы доверьтесь мне, но расскажите. И когда Бог выслушивает, и я Ему все рассказываю, то становится легче. Но это практика. Вот так вот, как вы правильно сказали, что вот так вот легко я сейчас, ну все, я вот сейчас пойду и расскажу. Я рассказал, а мне легче не стало.
1: Проблема-то не решилась. То есть откуда-то деньги я должна брать дальше на следующий месяц жизни. Ну, к примеру, да, если это материальная проблема.
0: То есть, да. Понимаете? И поэтому Господь и говорит, кротость и смирение. То есть обратитесь, расскажите, все как есть, ничего не таите. Если у вас есть боль, если у вас это, может быть, у зрителей, которые смотрят, именно сейчас есть у них проблема. Сейчас боль. Они, может быть, ищут ответ, поэтому ищут этот покой душам своим. Ищут они. Мой первый совет. Идите ко Христу.

0: Расскажите Ему. Доверьтесь Ему. Расскажите, как есть. Ничего не утаивайте. От Него не надо утаивать. Он и так все знает. Но Он, понимаете, Иисус, вот в Эдемском саду, когда Адам с Евой согрешили, у них появился страх, у них проблема появилась, покоя не потеряли. Это мы с вами, как бы любой христианин знает это, что они потеряли, потому что они стали прятаться от Него. И когда Он приходит, Он же, как Он говорит, Адам, где ты? То есть Он говорит, ну, ты посмотри, где ты находишься, ты начни со мной разговаривать. Ну, я же не пришел тебя вот как с палкой наказывать. Я пришел с тобой поговорить, как вот мы вчера и третьего дня разговаривали. Он говорит, я хочу с тобой поговорить. Расскажи, в чем у тебя проблема? Какие у тебя дела? Что случилось, что ты стал прятаться? Ну, поделись. Я, может быть, тебе помогу. Вот он говорит, придите ко мне. Вот у тебя сегодня проблема. Тебе сегодня тяжело. Тебе сегодня нужно вот этот покой. Он говорит, приди, расскажи. Расскажи. Вот как есть, расскажи. Даже если ты негодуешь, недоволен именно Богом. Говорит, Господи, зачем ты меня вот в моей жизни это допустил? Расскажи об этом. Расскажи свое негодование к Богу. Он тебя выслушает. Потому что он стоит, где ты? Он спрашивает, где ты?
1: Сергей Анатольевич, вот не могу не задать такой вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Вот, а бывает такое, что вот в семье проблемы, дети, родители, финансы, долги. И тут кто-то из взрослых в семье обретает веру. И там ему говорят, покой тебе Иисус даст, забудь все проблемы и к Богу иди. И этот человек, простите, забивает на свои все проблемы и на их решения. Он начинает ходить в церковь, молиться. Вторая половинка продолжает решать эти проблемы в поте лица, а этому человеку нет уже никакого дела до его семьи, до проблем, он Богу молится. Понятна ситуация?
0: Конечно, объяснила. Понятно. Ну, да. Она сплошь и рядом. Опять же, здесь как раз мы видим, а понял ли он Бога? А познал ли он его? Он же как говорит, придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое, возьмите иго заповеди моих. А о чем говорят заповеди? Заповеди говорят об отношении с Богом. То есть он вроде бы, этот человек наладил отношения с Богом. Я стал ходить, я вот это. А вторая же половинка заповедей с ближним, все отношения с ближним, а эту как он соблюдет, как он начал выполнять, когда пришел. Получается, он ее нарушил. Значит, неполноценный приход его. Ну, здесь, конечно, от личности все зависит, потому что человек иногда может прикрываться Богом, прикрываться заповедями. Ну, Адам же сказал, ты же Еву мне дал. То есть он прикрылся Богом в своих проблемах, в своем страхе, в своем нерешении вопроса, в своем непокое души. Он не рассказал ему, не открылся. Поэтому, наверное, очень хорошо, что мы с вами эту тему затронули, чтобы люди, когда будут смотреть, чтобы они поняли, что не вопрос того, что все, я теперь должен все Богу, а о том, что Иисус открывает, что это совокупность отношений с Богом налаживания и с ближним. Заповеди – это отношения с Богом и с ближним. «Я Господь Бог твой, да не будь других богов. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». Не завидуй, а отношения с человеком. То есть четко Библия нам показывает, и заповеди нас направляют, чтобы покой душам, как раз когда у тебя совокупность этих событий. И Бог тебе дает мудрость и решение. Может проблема не уйти сразу. Можно эту проблему будет долго решать. Это тоже такое. Но когда ты с Богом, у тебя появляются силы, вот этот покой, и ты здраво начинаешь мыслить, выстраивать свои планы для того, как выйти из той или иной ситуации.
1: Понятно. Очень интересно. Спасибо, Сергей Анатольевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас.
0: Спасибо вам за вопросы.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: О счастье размышляют все. Рано или поздно у человека возникает вопрос: а счастлив ли я? Хочет ли Бог, чтобы человек был счастливым? Какие шаги нужно сделать, чтобы стать счастливым? На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
0: Ну, собственно, счастье – это некое, ну, как песни поются, что вот птица счастья завтрашнего дня прилетела. Ну, то есть оно все время где-то завтра, когда-то. А люди говорят о том, что оно очень неуловимое. Птица счастья, которая вот прилетела, улетела, не поймаешь. Трудно с ним, понимаешь, ну и так далее.
1: Вот. Очень что обширное это понятие счастья в представлении человека, потому что если детально спросить у всех живущих на Земле, что такое счастье, каждый из них ответит о чем-то своем. Мы очень часто под счастьем подразумеваем какое-то состояние, которого мы достигнем в будущем. Mm-hmm. Да? И вот эта вот погоня за счастьем каким-то, да, для кого-то это материальные блага, для кого-то это создание семьи, для кого-то появление ребенка в семье. И в их состоянии, как бы вот в их понимании, счастье – это вот когда вот это случится, когда я этого достигну.
0: Ну, как правило, это все-таки не одно что-то,
1: ну, набор, да, это, набор. Это счастье в каждом каком-то, да, направлении жизни. Там, в карьере, в семье, там, в здоровье там, и все остальное. Иногда какие-то понятия абсолютного счастья у нас формируются еще в детстве. Мы думаем, что вот мы достигнем вот этого, мы будем счастливыми людьми. Вот. У кого-то формируется по мере взросления каких-то, возникает каких-то проблем. Да? Вот решится вот эта проблема, вот это сделаю, вот это будет счастье. Да? Сегодня для многих людей молодых это иметь свое жилье – это абсолютное счастье. Потому что оно вот настолько недостижимо, что многие просто это воспринимают как чудо от Бога, если вдруг появится. Да? Но вот это вот общное вот это состояние счастья, к сожалению, порождает

0: Да, зачастую погоню за завтрашним днем. То есть некий такой синдром отложенной жизни. Вот я достигну, буду счастлив. И человек, в принципе, тратит огромное время, средства, там, силы для того, чтобы достичь вот этого счастья.
1: Ну, знаете, если спросить у человека, а был ли ты счастлив когда-то, не могу сказать насчет большинства, но мне кажется, что большинство скажет, вспомнит какие-то события или какой-то момент своей жизни, когда вот он, ну, как оценивал себя как счастливого. Угу. То есть вот что сопровождает вот это вот состояние счастья?
0: Вот, да, и недавно у меня была возможность, я общался с молодежью возраста 18 там, до 25 лет, и проводил вот некий такой опрос, анкетирование в плане, какие дни своей жизни прожиты они могут назвать счастливыми. Да? То есть вот какой день вот, они могут действительно обозначить, это был счастливый день. И вы знаете, что где-то в 9 из 10 ответах, 90% счастье было связано с отношениями. Угу. С родителями, там, с близкими, с родными, да, где-то вот связанные с любовью, да, связанные вот с чем-то таким нежным, добрым, атмосферным. Это все абсолютно зачастую было связано с отношениями. То есть получается, что человек по факту своему более счастлив, когда что-то хорошо в отношениях с кем-то. То есть это говорит о том, что счастье, как бы ни рисовал сегодняшний современный маркетинговый мир, о том, что твое счастье там, это квартира, машина, счет в банке там, и все остальное, да, для кого-то это может быть и счастье, но оно настолько иллюзорно, оно настолько как бы призрачно, что человек иногда, достигая всего этого, а счастливым себя почему-то так и не чувствует. То ли от того, что устал, пока достигал этого, то ли потому, что понял, что не в этом счастье, не все то золото, что блестит. И главное, интересно, что в Священном Писании именно упор тоже делается на то, что счастье в основном – это не про материальные средства. Хотя они могут давать какое-то внутреннее удовлетворение, но оно достаточно, как бы, ну, вот такое. Да? Я себя вспоминаю, когда наконец-то получилось приобрести автомобиль, да, вот новый, для всей семьи. Я помню, мы всей семьей ходили, там, я, супруга, трое детей, мы выбирали себе автомобиль, и вот мы в каждом посидели, и вот это вот состояние, когда наконец-то машина пришла, и ты такой, ой, вот это счастье, да. Но что самое интересное, ведь это состояние длилось буквально там пару недель. Потому что потом появляется что-то, чего хочется еще. И вот эта вот попытка стать счастливым через достижение каких-то материальных благ, оно очень иллюзорно. Оно получается, как бы ты за ним постоянно гонишься, оно постоянно от тебя убегает. Ты вроде догнал его, и вроде как счастлив стал, а что-то как-то слишком счастливым ты что-то и не ощущаешь себя.
1: Получается, что счастье это состояние, когда больше ничего не нужно, достаточно. Вот я получил, и я счастлив. Ну, примеры, еще раз, вот примеры у людей есть, как правило. Mm-hmm. То есть, например, я признался в любви своей будущей жене, и она ответила взаимностью. Да. И счастлив. Я счастлив, да. И я на крыльях и все прочее. И мне, на самом деле, мне в тот момент ничего больше не надо. Мне достаточно этого. Ну, то есть, можно ли сказать, что счастье – это вот некое состояние, когда человеку, ну вот он в моменте, и ему не хочется, чтобы этот момент просто куда-то ушел.
0: Да, но в том-то и дело, что к сожалению, здесь, на земле, вот в нашем греховном человеческом состоянии, для нас счастье – это вот действительно вот эта птица, которую за хвост сложно поймать. Действительно, это такое понятие мгновения. Сделал предложение – ты счастлив. Началась потом бытовая жизнь, понимание друг друга где-то нет, где-то там бытовуха и все остальное – И кто-то говорит, слушайте,
1: есть проблемы.
0: Да, зачем женился, да, там вот это начинается и все остальное.
1: Да, есть разочарование.
0: И человек начинает думать, что счастлив он будет, когда он разведется.
1: Но потом какие-то проблемы решаются, и снова счастье, нет?
0: Да, То же самое в каких-то вещах, да, или карьерном росте. Ты думаешь, вот я сейчас стану директором, да, там, вот я стану руководителем там, какого подразделения или вообще там войду в совет директоров

0: «Газпрома», да, и буду счастлив. Ну да, хорошо у тебя получилось.
1: Добил.
0: Ты сидишь такой и думаешь, ну все, сижу в кресле, да, я счастлив. А потом, когда началась ответственность, когда вот это все, это такое, слушай, что-то оно мне вот надо было. Вот. То есть ты задумываешься уже над следующим этапом какого-то счастья. И получается, что счастье, как абсолюта, здесь на земле, в греховной, его нету. Ты постоянно живешь этой иллюзией, но от этой иллюзии ты хватаешь всего лишь частичек. Ты схватил за хвост, да, но не осталось это счастье с тобой. Потому что и счастье практически для нас, для людей здесь на земле, это мгновение, это момент, который здесь и сейчас.
1: Так а может в этом и ценность его, что это момент, мгновение, ты его вот сейчас ощутил, ну и...
0: И все, да.
1: И насыться им.
0: Вот как раз-то и не получается насытиться настолько, чтобы больше ничего не хотелось. Мне нравится
1: сюжет. Потом будет другое время, будет чего-то хотеться, ты будешь чего-то достигать.
0: Да, мне нравится сюжет, который есть в Евангелии, и где женщина, которая приходит набрать воды, почерпнуть воды в самый знойный момент, и там встречается у колодца с Иисусом Христом. И там, который диалог с ней происходит между Богом и человеком, он очень показателен. Почему? Потому что женщина в своем представлении хотела иметь счастье. И Иисус ей об этом указывает. Он говорит, ну ты как бы хотела иметь счастье, да? У тебя там сколько мужчин было, да? И тот, с которым ты живешь, это не муж тебе. А вот в ее представлении счастье – это защита, безопасность, опора, любовь, да, то есть как бы
1: принятие. Я думаю, что это не только в ее представлении.
0: Ну да, вот вообще в женском ее представлении, по крайней мере, в тот момент, да, в ее представлении. А Иисус говорит, слушай, это несчастье. И когда она согласилась с тем, что истинное счастье в том, что она встретила Мессию настоящего, которого ожидает все, ну, вся нация ожидает, все человечество ожидает. И когда она поняла, что она встретилась с Мессией, и он ей говорит, что я хочу дать тебе воду жизни, испив которой ты не возжаждешь больше, да? Я
1: вот
0: есть вода.
1: Что значит не возжаждешь?
0: Ты не будешь больше заниматься иллюзией, погоней за иллюзией. И мы читаем в этой истории о том, что она бросила этот кувшин, побежала в город и стала кричать, я нашла счастье, то есть настоящее. То есть я обрела для себя тот источник воды живой, после испития которого ты не будешь жаждать. То есть ты как бы, встреча с Богом максимально дает тебе состояние вот этого счастья, что ты его обретаешь, что ты его получаешь. Апостол Павел при всей своей, как бы с чисто человеческой точки зрения, трагичной жизни, да, а он погиб, ему отрубили голову за как раз Иисуса Христа. Но он произносит великолепную вещь. Он говорит, так, будучи человек, как и мы, он говорит, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец. В большее счастье какое для него.
1: Для кого-то это казнь, это потеря всего.
0: Это потеря.
1: А он говорит,
0: что... он говорит, это счастье, это обретение, да, Царства Божьего. То есть для него вот это оптимальное счастье – это находиться в отношении с Богом, быть уверенным в том, что в книге жизни твое имя стоит, и оно не вычеркнуто. И он своей жизнью подтвердил, сохранил, что его имя будет в книге жизни, оно не будет вычеркнуто. Поэтому он говорит, я веру сохранил, течение совершил, то есть теперь готовится мне венец. Вот эта уверенность в том, в правильности выбора своей жизни. Да, вот, и не попытка бегать за иллюзией материальных вещей. Сегодня разочароваться в этом легко. Ты мог всю жизнь копить на дом, ты мог всю жизнь там, зарабатывать на машину, там, ты мог строить счастье. Ты его наконец-то вроде как бы построил. Да? И тут происходит наводнение, землетрясение, война, там еще что-то. И все, что ты... Оно в прах превратилось. И ты понимаешь, что у тебя больше нет несколько десятков лет, чтобы это все обратно вернуть. И ты только счастлив только от того, что ты вообще жив остался. Но вот Бог говорит о большем счастье, об оптимальном счастье, которое дает Он, внутреннее состояние человека, когда он начинает видеть вот это счастье в элементарных вещах своей жизни. Не гоняться за иллюзией, а наслаждаться счастливыми моментами здесь и сейчас. Не жить синдромом отложенной жизни, а здесь и сейчас. Получать вот удовольствие от того, от процесса, от творчества, от отношений с семьей, от детей, там, от жены. Да? То есть дорожить этим, беречь это, сохранять это с Божьей помощью. Вот это действительно состояние, предсостояние счастья, которого реализуется в Царстве Божьем.

0: когда ты войдешь в отношения с Богом и там вечно с Ним будешь.
1: Интересный, кстати, момент. Вот само слово «счастье», ну, такое, этимология слова, там корень «часть», ну, или, ну, кто-то говорит «счаст», но понятно, что там есть некая часть вот
0: частица,
1: этого слова,
0: да.
1: Часть, частица. То есть и вы тоже говорите, что большинство людей под счастьем понимают какие-то отношения. То есть когда я часть чего-то, когда я это осознаю, когда мне это ценно, важно, вот, то есть вот слово «счастье», само происхождение слова «счастье», вот оно от этого. То есть проблема несчастья, ну или там того, что счастье никак не получается поймать, того, что ловят не то.
0: Да, не за тем ты гоняешься и потратил лучшие свои годы жизни не для того. То есть, и когда человек осознает, что...
1: Больше того, ты, может быть, и имел это все в эти годы, но ты это не видел.
0: Оно в итоге оказалось иллюзией. То есть, ты думал, что ты счастлив, но это оказалось иллюзией. Угу. Вот, оно настолько быстро прошло, и не принесло тебе удовлетворения, что это такое, и что это было, да? То есть, как бы, я на это потратил там кучу времени, средств, денег, здоровья, а оно что-то как-то меня не сильно, вот. Да, и вот как раз жизнь и складывается вот из этих частей. Но, как выясняется, когда человек становится более старшим, он понимает, что отношения – это лучшее. То есть счастливым быть в отношениях – это лучшее для жизни. Угу. И как раз вот о чем мы говорим? Мы говорим в первую очередь о том, что отношения, в которых присутствует не только взаимоотношения с человеком, но и отношения, выстраиваемые с Богом. Потому что человек с человеком, ну, зачастую это... можно очень сильно обжечься.
1: Не, да? Ну понятно, что полнота возможна тогда, когда есть...
0: Да, когда есть присутствие, да? Божественного влияния, это однозначно. И когда в тебе есть Божий Дух, в твоей супруге есть Божий Дух, в твоих детях есть Божий Дух, это максимальное абсолютное счастье здесь на земле. Потому что в этой семье гармония, в этой семье понимание друг друга. То есть вот в данном случае отношения – это вершина, максимальная вершина человеческого счастья здесь на земле. Понятно, что сверхсчастье, да, это то, что Бог обещает в Царстве Божьем. Это однозначно. Воскрешение при Его втором пришествии, да, воссоединение с родными и близкими и жизнь вечная у престола Божьего. Вот это абсолютное счастье, к которому мы генетически стремимся, потому что однажды мы потеряли это в Эдемском саду. И у нас есть эта потребность внутренняя к этому. Даже если мы иногда этого не осознаем, но у нас эта потребность, она присутствует. Верим мы в нее, не верим, соглашаемся мы с этим, не соглашаемся. Она есть внутри нас. И как раз вот абсолютное счастье – это получить это, но получить не вот в этом грешном, ограниченном мире, а в том, который представляет Бог. И как раз вера в Бога, она в основном и заключается, она зиждется вот на достижение вот этого максимального сверхсчастья. Угу. О чем как раз Господь и говорил, о том, что о горнем помышляйте, а остальное вам приложится. То есть, когда человек все-таки в своем стремлении к счастью ставит в основу свои отношения с Богом, то все остальное Бог начинает восполнять здесь, на земле. Вот это особенность, которая присуща только Божьему управлению и Божьему величеству. Поэтому как бы и счастье нужно умудриться видеть сегодня. Верующий умеет видеть. Человек, да, он умеет видеть счастье здесь и сейчас. Частицу вот этого сверхсчастья видеть здесь и сейчас, на этой земле. Видеть, и даже видеть. Прилагать к этому свои усилия для того, чтобы создать эту часть этого счастья.
1: Чтобы сохранить.
0: И у нас есть эти возможности, на самом деле. Бог говорит, вот смотри, открой Писание, обратись ко мне в молитве, я покажу, я расскажу тебе, как тебе частицу этого счастья обрести здесь, на земле, чтобы ты в конечном итоге сложил мозаику счастья высшего. Угу.
1: Спасибо большое, Михаил. Дорогие друзья, цените отношения. Отношения с Богом и друг с другом. Потому что именно в них подлинное счастье. Всего доброго. До свидания.

Послание апостола Павла в Рим. Нам, сильным, следует терпеливо сносить немощи слабых, а не угождать себе. Угождать каждый из нас должен ближнему своему, думая о том, что ему будет во благо, что укрепит его веру. Сам Христос не себе угождал. Он жил так, как о том было в Писании сказано. «Оскорбления оскорбляющих тебя пали на меня». Да и все прежде написанное в наставлении нам написано было, чтобы, учась стойкости, о которой говорится в Писании, и находя в нем утешение, мы сохраняли надежду. Бог же наш, источник силы духа и утешения, да поможет вам жить в единомыслии между собой, следуя примеру Христа Иисуса, чтобы все вы, согласно как бы одними устами, славили Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа. Поэтому во славу Божию принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Я говорю о том, что Христос ради истины Божией стал слугой иудеев, чтобы исполнить обещания, данные патриархам, и чтобы язычники могли прославлять Бога за милость Его, как написано. «Потому буду превозносить Тебя между язычниками и буду петь гимны имени Твоему». И еще сказано: «Радуйтесь, радуйтесь и вы, язычники, вместе с народом Его». И снова: «Воздайте честь Господу все вы, язычники, и да почтят Его все народы». Исаия тоже говорит: «От корня Иессея побег произрастет, поднимется он, чтобы народами править, возложат язычники надежды свои на Него». Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром, дабы силою Духа Святого изобиловать вам надеждою.

каждое слово мое в небеса. Пусть не тут же, не сразу, как это мне хочется, и не полностью так, как мечталось бы мне. Но зато знаю я, он ответит мне вовремя, потому что вперед

Обнови мою душу, как старое платье. Изживи всю тоску, все узлы развяжи, как домой. Возвращай меня снова к распятию, чтобы влить в меня силу на новую жизнь. Дай от старых обид отряхнуться свободно, как водой упиваясь любовью твоей. Каждый день быть пустой, чтобы духом голодным ощущать вкус священных писаний новей. Восхити меня дивным твоим благородством, ослепи своей силой, яви свою мощь в моей немощи так, чтобы виделось сходство с твоим сыном во мне, чтобы проще жилось. Всем, кто будет со мной ненароком встречаться, всем, кому прикоснусь по пути невзначай, дай мне милость тобою насквозь пропитаться и в избытке тебя каждый миг источать.

Когда в 90-е годы я пришел в адвентистскую церковь и крестился на программе Джона Картера, мне приходилось встречаться с разными людьми с других конфессий. Это были евангельские верующие, баптисты, пятидесятники, харизматы. И очень часто у нас была с ними полемика такая, дискуссия по поводу на разные темы. Один из вопросов, который они очень часто задавали, когда мне приходилось с ними, ну, так, встречаться и общаться, был следующий. «А ты покаялся?» Еще один из вопросов был такой. «А ты родился свыше?» И еще третий был вопрос. «А ты крещен Духом Святым?» Для этих деноминаций эти три важных вопроса, они были ключевыми. «Действительно ли ты покаялся?» Действительно ли ты родился свыше, и действительно ли ты крестился Духом Святым? Для адвентистской церкви тогда, в те годы, вопрос стоял в другом. Соблюдаешь ли ты субботу? В какой день ты ходишь в церковь, да? Но, тем не менее, этот вопрос действительно очень важный. Я остановлюсь только на одном вопросе из трех, и так тему своей проповеди назвал. А ты родился свыше? И это, с одной стороны, вопрос... И в то же время то, о чем я хочу сегодня с вами общаться, размышлять. Что же такое рождение свыше? Что значит родиться свыше? Как я уже сказал, для адвентистов вопрос стоит немножечко в другом. Какой день я соблюдаю? Верю ли я в Бога? Ну и так далее. Да? Верен ли я Богу? Соблюдаю ли я все 10 заповедей? Но, мне кажется, вопрос о рождении свыше – важен и для нас, верующих в том числе, которые ходят в церковь либо недавно, либо ходят в нее.

давно. И мы попробуем с вами в этом вопросе разобраться. И давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, где и представлен этот вопрос. На самом деле вот эта фраза «родиться свыше», он встречается у евангелиста Иоанна в Евангелии от Иоанна, а также в другом виде немножечко «родиться от Бога» в первом письме от Иоанна. И мы попробуем в этом вопросе разобраться. Конечно же, эти слова или это выражение, оно принадлежит в первую очередь Иисусу Христу. А фраза «родиться от Бога» принадлежит самому евангелисту Иоанну. Но мы попробуем сейчас в этом разобраться. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава. И мы вспоминаем с вами историю беседы Иисуса Христа с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вообще, Христос не дожидается вопроса, который должен задать Никодим, или с каким вопросом он к нему действительно приходит. А мы видим с вами, он отвечает ему сразу, причем довольно-таки очень четко. «Должно тебе родиться свыше, если ты хочешь увидеть что? Царство Божие». Видите, насколько важен вопрос? Если я хочу увидеть Божие Царство, мне нужно родиться свыше. И нам нужно понять, что это значит. Если мы с вами сравним еще одно место чуть ниже, это 5 стих, то мы увидим, что Христос повторяет ту же самую фразу, но немножечко иначе, дополняя ее, и что-то, возможно, уже прояснится. Давайте попробуем. 5 стих. Иисус отвечал, ну, можно даже слова Никодима, как вопрос потом, да, который у него возник. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Понятно, что когда Христос говорит о рождении свыше, Никодим не совсем понимает, о чем идет речь, да, подразумевая, что он уже однажды родился в иудаизме, в истинной вере. И как ему теперь назад? В утробу матери, что ли, зайти, да, чтобы опять заново? Здесь такой вот диалог поставлен на контрасте, непонимание. Но Христос говорит. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Еще четче, и вроде бы что-то проясняется, но не совсем, но нам нужно все равно в этом вопросе разобраться. Теперь тот, кто от воды и духа не родится, куда не войдет? В Божье Царство. Вы понимаете, вопрос какой серьезный? Если ты не родился от воды и духа, то ты не войдешь в Царство. Все, двери закрыты будут для тебя. Это же вопрос вообще важный. И нам здесь нужно понять, что такое царство, раз. И нам нужно понять фразу, что значит родиться от воды и духа, потому что фраза «родиться свыше» и «родиться от воды и духа», как мы видим, это одно и то же. Да? Все понимают, что это одно и то же. Это не разные вещи. Да? Это одно и то же. Родиться свыше – это и есть родиться от воды и духа. Но что значит увидеть Царство Божие и что значит в него войти? Конечно, мы, к сожалению, люди уже такой христианской культуры, где в определенной степени сформировалось понятие, что Царство Божие или Царство Небесное – это когда человек умирает и после смерти попадает куда? Если жил хорошо и делал добрые дела, то попадает куда? На небо, в Царство Божие или в Царство Небесное. Поэтому иногда на поминках что говорят? Про человека, который умер. Царство ему небесное. То есть желает, чтобы
все-таки этому человеку Царство Небесное досталось. Вот такое представление. Конечно же, когда мы читаем Новый Завет, то мы прекрасно понимаем, что на самом деле речь идет вовсе не об этом. Речь идет не о месте, которое находится где-то в Божьем присутствии, и туда попадают люди, которые умерли. А речь идет о Царстве Божьем как о Божьем правлении, как о Божьем владычестве. Но по поводу «внутри нас» – это немножко отдельная тема. Вообще, на самом деле, это не совсем корректный перевод. Там о другом говорит Христос. Да, ну спасибо. Да, спасибо по поводу «внутри». Вот, но не, что не снаружи, да? Царство Божие, о котором говорит Христос, это Божия власть, это Божие правление. И теперь важно понять одну деталь, что когда человек что-то, если он не переживет, например, рождение свыше, то что он не сможет понять? Он не сможет стать подданным вот этого Божьего правления, Божьего владычества. Он не станет подданным и глашатаем Божьего Царя. И поэтому Христос хочет сказать Никодиму, что прежде чем увидеть признаки наступающего и приближающего Царства Божьего, которые сейчас проявляются через служение Иисуса Христа, Никодиму нужно родиться свыше. Он не увидит этих признаков, он не заметит этих особенностей, что совершает сейчас Бог Яхве через Иисуса Мессию, если он не родится. Вот когда он родится, он тогда увидит то, что совершает сейчас Бог на его глазах, и, соответственно, станет частью этого движения, которое Бог осуществляет через служение Иисуса Христа. Ну, помните, да, если мы читаем уже другое Евангелие от Матфея, где как раз Христос говорит об этом, да, покайтесь, ибо приблизилось, да, Евангелие от Марка, точнее, первая глава, да, покайтесь и веруйте во что? В Евангелие, да, потому что выше он говорит, ибо настало время, приблизилось сейчас, да, Царство Божие близко. Вот, теперь нам нужно понять, что же значит родиться от воды и от Духа. Часть людей считает, ну, часть верующих людей считает, что родиться от воды – это значит креститься. Вы тоже так думаете? Ну, от воды, то есть покрестился, ты как бы заново родился, получается, да? А от Духа что значит тогда? Пережить какое-то сверхъестественное рождение, перерождение, возрождение. Что имеется в виду, если я покрестился? Мы же знаем прекрасную историю в 90-е годы, когда люди крестились толпами ради того, чтобы получить кассеты с темами Джона Картера, аудиокассеты. Помните, да? Кто покрестится, получит вот этот набор аудиокассет. И люди в 90-е годы, которые вообще тогда и Библию в глаза не видели, и другие книги не видели, и кассеты тоже редкость, пошли ради такого дара на что? На то, чтобы покреститься. И люди крестились. Ну, действительно ли они в этом случае родились от Бога, как вы считаете? То есть мы понимаем, что родиться от воды и духа – это что-то другое, это не просто покреститься. Я не отрицаю той точки зрения, что рожденный свыше действительно покрестится потом во имя Иисуса Христа. Да, когда он родится, когда он переживет это состояние, он действительно заключит завет с Богом и совершит обряд водного крещения. Но это не совсем то, что говорит здесь апостол Иоанн, ну и Христос. Что же, о чем идет речь? Давайте мы для начала поймем одну важную деталь. Когда мы читаем, с чего начинается Евангелие от Иоанна, то мы видим, что евангелист Иоанн делает одну параллель своего Евангелия с еще одной ветхозаветной книгой, это книга «Бытие», с первой главой. Вспомните, с чего начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, говорит Иоанн. То есть евангелист делает отсылку на «Бытие» первую главу, и он начинает свое Евангелие с рассказа о новом теперь творении. Да, первоначально мир был сотворен через Слово, и это Слово было с Богом,
Да? И именно через это слово появился и был создан мир. Но теперь

это слово, как напишет евангелист Иоанн чуть ниже, в 14 стихе, теперь это слово будет обитать с кем? С людьми. Да, это слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели его, да, и видели славу, как единородного от Отца. То есть Иоанн

И теперь давайте откроем Бытие первую главу и с вами прочитаем. Это очень важно. Бытие первая глава. И почему я на это делаю акцент? Потому что там тоже есть один стих, в котором упоминается и вода, и дух прям вместе. Давайте посмотрим. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над чем? Над водою». Вот здесь, когда описано первое состояние мира, который вот только-только должен выйти из рук Божьего, да, из Божьего Духа, Божьего Сына, да, или Отца, вот этот мир показан, что Дух парит над водой, вода и Дух. И вот эта фраза «родиться свыше» и «родиться от воды и Духа», она означает, что через Иисуса Христа должно произойти какое-то возрождение человека. То есть как будто он мертв для Бога, но теперь силой Духа Божьего он как бы возрождается, вновь творится, он новым человеком становится. Это вот первый такой вариант, который... Да, вода, крещение, воды, крещение и так далее, это мы не скидываем со счетов, но здесь, скорее всего, евангелист Иоанн делает акцент именно на этом. И именно как отсылка на первую книгу «Бытие». Бог начинает через Иисуса что-то новое творить в человеке. Это раз. Во-вторых, есть еще один очень важный момент. Это, конечно, отсылка к апостолу Павлу, когда Павел говорит о том, что Бог возродил нас баней водную посредством чего? Посредством слова. И здесь второй момент, что вода может означать символом чего быть? Символом Божьего Слова. Но если это так, то что получается? Что когда человек слышит Божье Слово, то это Божье Слово, наполненное силой Духа Святого, что-то меняет в нем внутри. Не только его разум, его сознание, но его сердце. И как будто там внутри человека зарождается новая жизнь, какое-то новое начало. И что-то в человеке начинает расти, развиваться так, что человек не может уже жить по-другому. И вот становится вот это новое теперь творение, новый человек. Но нам нужна конкретика, потому что, пастор, ты тут что-то философствуешь все, что-то на книгу «Бытие» куда-то нас отсылаешь, к какому-то новому творению. Все это как-то не очень конкретно, да ведь? Ну, к Слову Божьему еще как-то хоть немного понятно, но все равно ничего не понятно, да? Друзья, давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитаем с вами стих 12 и 13, потому что на самом деле, в самом начале, евангелист Иоанн прям четко сказал, что значит родиться от воды и духа, что значит родиться свыше, или другими словами, что значит родиться от Бога. Читаем? Читаем внимательно. Можем даже помолиться сейчас внутренне, чтобы Бог открыл. Лучше с 11, даже с 10, чтобы вот мы увидели эту связь и целый текст. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от чего? Не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от чего? Или от кого? Но от Бога родились. У меня к вам вопрос. Кто от Бога родился? Согласно Евангелию от Иоанна, евангелисту. Кто от Бога родился? Он говорит точно, те, которые его приняли и которые в него поверили, вот они от Бога и родились. И это было не, как это переводит Кузнецова, это не жар был плоти, то есть, да, страсть, огонь, как рождаются дети, да? Мы же знаем прекрасно, как дети рождаются, как они появляются. Из-за чего? По какой причине?
Иоанн хочет сказать, что на самом деле вот эти

Люди, которые приняли Иисуса и поверили в Него, они не по желанию человека родились. Это не плоть захотела, не естество человеческое это сделало, а это рождение произошло по воле Божьей, по силе Божьей, по Божьему Духу, Божьему изволению совершилось это. Это не моя была инициатива. Я вдруг когда-то захотел и сказал, хочу родиться свыше. А это сделал Бог, к этому состоянию человека привел. Но именно в результате того, когда человек принял кого? Иисуса. И в него поверил. Теперь у меня здесь несколько важных пояснений, потому что, слушайте, это очень важно сейчас. Все, сосредоточимся. Мысли гоним всякие потусторонние и так далее. Отгоняем, сосредотачиваемся и молимся, потому что очень важно. Потому что проблема верить в Иисуса сегодня в нашей культуре, в стране, ну, которая считается христианской, я понимаю, что само государство признает, считает, что государство светское, но я имею в виду культура, наследие, в котором мы сейчас живем, оно христианское, так ведь? Ну, не язычество же у нас полным цветом процветает, так ведь? От капища на капище стоит, идешь, пока в христианский культурный центр, уже 20 капищ прошел рядом, всяким богам посвященным. Но этого же мы не видим, так ведь? Другая культура, она христианская. Поэтому для людей сегодня как бы поверить в Иисуса, оно по умолчанию. Ты уже впитываешь культуру православную, да, если на Западе, то католическую или протестантскую, да, например, если там в Америке или в каких-то странах, где протестантизм очень силен, ты уже эту как бы веру впитываешь, по умолчанию, да? Ну, если ты родишься, например, в стране мусульманской, где ислам, то вопрос поверить в Иисуса там, в этой стране, в исламской, как будет стоять вопрос? А если тебе еще за это голову отрежут, например, если ты Иисуса произнесешь имя, казнят тебя, что ты, будучи вот в этой стране, где царит шариат, и где Аллах, и должна быть его воля проповедоваться, ты вдруг поверил в кого? В Иисуса Мессии. И вот тогда вопрос поверить и принять Иисуса становится как? Понимаете, это вопрос уже становится вопросом вообще жизни твоей. Ты либо живешь, либо умрешь. И теперь вопрос. Ты примешь теперь такую веру в Иисуса? Почему я сейчас на этот вопрос заостряю? Это очень важно, что значит поверить и принять. Потому что на самом деле иудаизм первого века как бы уже ждет Мессию. Так ведь? Соблюдают субботу, не едят свинину, регулярно ходят в синагогу или храм 3 раза в год на праздники. Так ведь? Поклоняется единому живому Богу. И, по сути, что здесь нужно, во что еще надо поверить? Но встает очень важный вопрос, очень деликатный. Иисус действительно Мессия? Он самозванец? Он лжец, лжепророк, который нас совратит с истинного пути? Или же он действительно посланник Божий, Божий слуга, Божий помазанник? Он Божий человек. Вопрос. Серьезный вопрос встает? Серьезный вопрос встает. И поэтому, когда Никодим приходит к Иисусу ночью, и у него вот этот вопрос назревает, он, с одной стороны, понимает, что Иисус – это учитель от Бога, потому что то, какие дела он творит, не может никто творить, если не будет с ним кто? Бог, но все равно у него какой-то вопрос, который не дает ему покоя. Это кто же на самом деле Иисус, если он учитель от Бога, если действительно он Божий слуга, Божий помазанник и Мессия, то вопрос встает, как? И Христос ему об этом и говорит, слушай, Никодим, если у тебя не произойдет вот это от Божьего Духа, что возрождение, если ты не увидишь от этого Божьего участия, эти признаки наступления Божьего владычества, и как через служение Иисуса осуществляется это спасение и осуществление Божьего обетования, ты не войдешь в Царство Божие, ты не станешь Его подданным. И все твои регалии, обрезание на 8-й день, рождение от семени Авраамова, суббота соблюдение, хождение в храм, принесение жертвы,

возвращение десятины, чтение Торы и всего другого, это вопрос встает, оказывается, очень остро. Две веры в первом веке требовали от язычников четкого отречения от всех богов. Это иудаизм и христианство. Если ты становился христианином в языческой культуре, то есть ты был язычником, и тебе нужно было действительно принять Иисуса Мессию, так, что именно Он Спаситель, Он Божий помазанник, и Господь Яхве через Него сейчас правит и совершает свое служение, тебе нужно было отречься от других богов. А это, простите меня, было очень тяжело сделать, я объясню почему. Потому что поклонение другим богам было встроено во всю общественно-политическую жизнь. Слышите меня? Это очень важно. Во всю общественно-политическую жизнь. Тебе нужно было чтить, во-первых, богов твоего рода, так? Затем нужно было чтить богов твоего города. Дальше нужно было обязательно чтить богов империи. Но и самое главное, чтобы быть политкорректным и никак-то не выделяться, нужно было признать императора, который обеспечивает этот мир всей империи. Каким нужно было его признать? Его нужно было признать божественным. И твоя лояльность к императору, к ему, что ты действительно его признаешь божественным, тебе нужно было прийти в капище на общественную церемонию и поучаствовать в жертвоприношении, и признать, что император, например, Нейрон, Божий Сын. Он Куриус, то есть Господь, и он Сатер, то есть Спаситель. Вопрос, а Иисус тогда кто? Иисус Божий Сын, он Господь, и он Спаситель. А вот тебе и приехали. И если ты откажешься от этого, ты вылетаешь просто из общественной жизни то же самое. Давайте переведу на современный язык, чтобы было понятно. Тебя лишают паспорта, всех твоих пособий, выплат, ну, которые государство начисляет тебе. Понимаешь теперь, что, чего ты лишаешься? Ну, например, ради веры в Иисуса. Как ты будешь верить, если ты потеряешь гражданство, свидетельство о рождении теперь, заберут у тебя все выплаты, все пособия, все льготы, все-все-все. Ты вообще никто теперь. Да ведь? Ну как, будешь теперь верить в Иисуса? Готов будешь покреститься во имя Отца и Сына и Святого Духа? Вот. Понимаете, что значит теперь в первом веке принять Иисуса? А евреи как быть? А тебя евреи сами выгоняют из общины и из синагоги. За что выгоняют? За то, что ты веришь в самозванца, в лжепророка Иисуса Мессии. Так ведь? Что делали другие евреи, когда узнавали, что евреи... Ну, вспоминайте вот Евангелие от Анны, если вы его читаете, что когда Иисус исцеляет слепого, то что там начинает устраивать по поводу слепого? Что делают? Так, расследование, так, тебе кто глаза, очи открыл? Давай говори быстро, кто? Так, не может ничего толком сказать, родители вызывают. Так, родители, это ваш сын, мой сын, наш сын. Слепым родился? Слепым родился. Почему видит? Откуда мы знаем, почему увидит? Вы у него спросите, ему уже, он же взрослый уже, мужик, за себя должен ответить. Так, быстро говори, кто тебя исцелил. Понимаете, что происходит? Это очень интересный фонд. Начинается некое такое противостояние, и христиане вынуждены были отойти, выйти из иудаизма. Понимаете, порвать с ним. Ну, потому что их выгнали оттуда. Их изгнали из синагог, изгнали из их общин, из этого строя. Поэтому христиане действительно оказались в очень непростой ситуации, в очень трудной. И поверить в Иисуса, Мессию, тогда... Это весь вопрос всей твоей жизни, всей твоей репутации, всего твоего имущества и так далее и тому подобное. Вот оно что значит. А сейчас мы вам дарим Библии. Кто получит, пройдет курс, сколько там, 28 встреч, в конце получите Библию и покреститесь, мы вам еще подарок дадим. Что? Чего-нибудь еще хорошенького, да?

что надо. И в 90-е годы люди, не видящие ничего, ой, да что бы тут не покреститься-то, да во имя-то Иисуса Христа, родименького-то нашего, а? Чего бы не покреститься, да в водичку-то зайти и окунуться, и все, получить кассеточки, Библию получить. Вы видите, как интересно меняется вопрос, как по-разному акценты расставляются. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы принять Иисуса и поверить в Него, братья и сестры, это не просто формально согласиться с тем, веришь в Иисуса? Ну, верю. Видите, как легко, да? Ты за эту веру не пострадаешь, тебе ничего за это не будет. Правда? А вот когда тебе скажут, а знаешь, мы тебя сейчас за твою веру за ноги подвесим и будем пытать. Будешь верить в Иисуса? Не-не-не-не-не-не. Бог с этим Иисусом. Кого, скажите, в кого верить, лишь бы только жизнь сохранить, да? Вот. Поэтому еще разочек. Родиться свыше – это пережить под влиянием Божьего Слова и силы Святого Духа такое обновление твоего ума и сердца, при котором ты действительно Иисуса принимаешь как Господа и Спасителя и веруешь в Него. И веруешь в Него настолько, что даже готов что? Жизнь за Него отдать. Потому что ты родился. А раз ты родился, ты уже новое. Новое творение. Новое дитя. И в заключение. Вы знаете, в первом Иоанна есть четыре критерия, как определить, родился ли я свыше или нет. Четыре критерия, чтобы узнать, родился я все-таки свыше или нет. Давайте попробуем эти критерии понять. Первое. Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Это первое. Сейчас мы поясним. Итак, первый критерий. Если я хочу узнать и убедиться, родился ли я свыше, что я буду делать? По первому письму Иоанна, я буду делать правду. Сейчас мы разберемся со всеми этими деланиями правды. Дальше. Второе. Посмотрим на 3 главу 9 стих. Итак, 3 глава 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Итак, второй критерий, как мне узнать, родился я от Бога или нет. Что я? Я не делаю греха, то есть я не грешу. Опа! Попались! Все, так, тут уже начались сразу, в начале до этого делать правду. О, мы за правду, за правое дело. А тут сразу уже, оп, присели. Дальше идем, третий. Сейчас мы все разберемся. Третий. Четвертая глава, стих 7. 4:7. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий, что? Рожден от Бога и знает Бога. Итак, третий критерий оценки, что я родился свыше, какой? Я люблю кого? Людей. Ну, не всех. Людей. Да, надо всех. Нет в Библии такого, чтобы всех любить. Там конкретно перечисляется, кого конкретно. Вот, дальше. Четвертое. Последний. 5 глава, стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Вот так у нас четыре критерия появилось, как мне определить, что я родился свыше. От Бога, от воды и духа. Я делаю правду, я не делаю греха, я люблю людей и я верую, что Иисус есть Христос. Теперь давайте немножечко разберемся, что означает именно делать правду, потому что здесь

Здесь серьезная проблема начинается. Дословно в греческом языке Иоанн использует такую фразу «творить праведность». Не правду. Как вы знаете, правда у каждого своя. Поэтому вот мы свою правду и делаем. Не, это не значит, что вы родились, если вы свою правду только гоните. Здесь речь идет о том, чтобы творить праведность. И здесь конкретно оставляется пример, чью праведность творить. Здесь Иоанн прям как раз и говорит, если вы знаете, что он праведник, то знаете и то, что всякий, делающий праведность, что? Рожден от него. Но чуть ниже, в третьей главе, как раз Иоанн и скажет, 7 стих. Дети, да не обольщает вас никто. Кто творит праведность, тот праведен, подобно как он праведен. Вы понимаете, что, о чем здесь идет речь? Здесь идет творить праведность не свою праведность, а чью? А праведность Христова, Божью праведность. Это значит, что человек, который родился от воды и духа, и он родился свыше, он теперь творит Божью праведность, не свою собственную. Он не себя на показ выставляет праведным человеком, а он живет по Божьей праведности, то есть по тому, как Бог велит. Вот чего Бог от него хочет, он это и делает. Он по Божьей поступает, потому что он от Бога рожден. Он копирует отца. Вот ребенок родился и копирует своих родителей. И если ребенок подражает своему отцу, то же самое и родившийся от Бога подражает теперь кому? Христу. И здесь эта фраза «творить праведность», она связана действительно в первую очередь с контекстом завета отношений с Богом, то есть выстраивания отношений с Богом, так? И с контекстом действительно Божьего закона, Божьих заповедей. И вторая параллельная здесь, ну, не причина, а черта, это не делать греха. Вот теперь нам нужно здесь с этим разобраться. Что делать-то будем, братья и сестры? Грешите, скажите, пожалуйста. Согрешаете? Что, теперь не родились свыше, получается? Есть один подвох. Все дело в том, что, к сожалению, греческий текст, точнее, синодальный перевод не передает именно идеи греческого текста. Вот эта фраза «не делать грех», посмотрите, в 3 главу 9 стих, «всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя ее пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога, не может грешить». Вот эта фраза «грешить» означает, что глагол стоит в незаконченном времени. Что значит «незаконченное время»? Это значит, дословно можно перевести так, продолжает жить в грехе. То есть он его практикует. И здесь есть пояснение, которое мы встречаем в 8 стихе 3 главы. Кто делает грех, тот от кого? От дьявола. Почему от дьявола? Потому что сначала дьявол согрешил. И вот эта фраза «сначала дьявол согрешил» – неправильный перевод, вообще не точный. Дословно переводится так. «Потому что дьявол грешит от начала». Еще раз запомните. Не потому что дьявол согрешил когда-то, и все. А он, почему человек, который грешит, то есть постоянно делает грех, делает этот грех, почему он от дьявола? Да потому что дьявол такой же. Понимаете? Вот он как вот восстал против Бога в самом начале, и вот так не уймется никак, все грешит и грешит собака, все так вот и грешит, все и не может не успокоиться никак. И почему теперь люди, которые грешат, они от дьявола? Да потому что они, как он, делают. Вот он грешит, и они грешат, он грешит, и они грешат, они за него повторяют, и они не могут никак оставить этот грех, понимаете, не могут никак. Выбраться из этого греха. Потому что все, они дети дьявола. А дети Божьи, которые родились, что они делают? Они грех
Оставь.

оживляет. Простой пример. Идете вы по улице в чистой одежде. Рядом лужа. И вы решили ее перепрыгнуть. А это не простая лужица из чистой водички. Там еще и грязь, и всякие червячки ползают. Знаете такое, да? И вот вы хотели перепрыгнуть, неудачно прыгнули, и прямо в чистой одежде в эту лужу грязную шлепнулись. И вот вы сидите в этой луже грязной, и себя еще натираете. Ах, хорошо как! Да? Или что вы делаете, когда вы в лужу шлепнулись и испачкались? Что вы делаете? Вы быстрее встаете, отряхиваете себя, быстрее бежите домой или отмываться, или переодеваться и тому подобное. Ну, то есть вы себя хотите эту грязь что? Смыть. Так вот, человек, рожденный от Бога, это не значит, что он никогда не согрешает вообще. А это значит, вторая глава, первый стих. «Дети сии, пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешил, то что? То мы имеем ходатая пред лицом кого? Иисуса Христа, пред лицом Бога, Иисуса Христа, праведника. Это означает, что когда я согрешаю, то грех мне противен, я не могу его делать. Да, я по какой-то стечением обстоятельства споткнулся, ошибся, обманулся, грех меня обманул и перехитрил, я прельстился, а потом дошло до меня, что я наделал? И я хочу избавиться от этой гадости. Мне не нравится грех. А, грешочек мой любимый. Хочу погрешить. Нет, ты хочешь от него избавиться. Ты борешься с ним. Вот в чем вопрос. Ты борешься с грехом. Поэтому, когда речь идет о том, что ты родился от Бога, это означает, что ты вообще ничего не делаешь. Ну, не грешишь. А это значит, что ты борешься с ним. Твоя цель – это творить праведность Божью. Но если ты согрешаешь, ты обретаешь силу в Боге, ты восстанавливаешься, идешь дальше. Ты плюешь на этот грех и на дьявола, пошел прочь отсюда. Поэтому есть такая интересная фраза, которая говорит, если дьявол вам напомнит о вашем прошлом, то что? Напомните ему о его будущем. Понимаете? Все, плюньте вы ему в глаза и пошлите его куда подальше. Это не ваш отец, это вообще не ваш пример. Кто ваш пример? Кто вашу жизнь возрождает, обновляет? Христос. Дальше. Любить. Любить особенно, как Иисус сказал, любите друг друга. Любовь. Это тоже будет черта, которая свойственна кому? Человеку, который родился свыше. Ну и проверовать я очень много уже сказал. Вот они четыре характеристики. И в заключение мне бы хотелось, чтобы мы с вами на этой неделе поразмышляли над этими вопросами. Первое. Ответьте на этой неделе на вопрос. Родился ли я свыше? Просто помолитесь, поразмышляйте. Это важно. Родился ли я свыше? Если да, то спросите себя, творите ли вы правду? Не делаете ли вы греха? И если вы пребываете сейчас в каком-то конкретном грехе, все, ставьте серьезно перед собой вопрос. Или Христос, или грех. Слышите? Или Христос, или грех. Все, выбирайте. Потому что нужно определиться. Если ты родился свыше, то тогда ты можешь увидеть Божье Царство. И что сделать? И войти в Него, пребывать с Богом. Любишь ли ты людей, особенно в общине? Спроси себе, задайся этим вопросом. Любишь ли ты людей? Если любишь, значит, ты от Бога рожден. И последний. Действительно ли ты веруешь в Иисуса Христа, Мессию? Готов ли ты что-то ради Него повериться, довериться Ему? Ответь на эти вопросы. На этой неделе мы об этом думаем, молимся и размышляем. И пусть Господь нас куда-то выведет, но чтобы Слово Божие, семя Божие, если оно запало в нашу душу, чтобы оно проросло, и чтобы наша христианская жизнь, она действительно была христианской жизнью. Помолимся Господу. Господи, мы размышляли над непростой темой. Она, с одной стороны, ясна, если мы под действием Твоей благодати, Слова Твоего, которое мы слышим, приняли и

Иисуса и уверовали в Него, на Него положились и сделали Его своей опорой и основанием, и стали Его последователями, то мы, Господи, родились. И если мы обновили этот завет и заключили этот завет с Тобой водным крещением, и если действительно в нашей жизни произошла эта метаморфоза от Духа Святого, это преображение нашей жизни, разворот, это и покаяние, и обращение к Тебе, и это случилось, то, Господь, помоги нам помнить, что мы родились от Тебя и что мы живем теперь Тобой. Пусть, Господи, эта новая жизнь пробьется и ярче горит, и ярче светится. Благослови нас всех, Господи. Но если мы не родились свыше, если мы до сих пор еще не пережили это состояние, молимся, Господи, о том, чтобы это случилось с нами скорее. Господь, роди нас свыше от воды и духа, возроди нашу жизнь и приведи в Твое присутствие. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.

0: На следующий день все играли в прятки. Сначала водил Тима, а потом Глаша, потом Лёлик, и последней была Вита.
1: Теперь моя очередь водить.
2: Давай я буду водить.
1: Нет, я, моя очередь.
3: Дайте ей поводить, сейчас ее очередь.
0: Вита умела считать только до 8, поэтому Глаша попросила Виту, чтобы та считала медленно.
3: Только считай медленно, чтобы мы успели спрятаться.
1: Раз, два...
0: Тима и Лёлик спрятались на чердаке.
2: Зачем мы сюда залезли? Она бы нас и во дворе не нашла.
0: А Глаша спряталась за диваном.
3: Пойдем вниз.
0: Но время шло, а Вита не появлялась.
2: Я же говорил, что она здесь нас искать не будет.
0: Когда ребята спустились во двор, они увидели...
3: Вы случайно не видели Виту?
0: Глашу.
2: Нет.
3: Куда она исчезла? Не могу ее найти.
0: Виту пришлось искать долго, пока Глаша не обнаружила ее на кухне.
3: Зачем ты доела этот торт?
1: Этот кусочек был ничей.
3: Я знаю, что ничей. А почему ты нас не искала?
1: Я вас искала. Я вас искала во дворе. Я вас искала дома.
3: Ясно. Ребятам это не понравится.
0: А вечером уже все забыли и слушали продолжение истории про Иосифа.
4: В Египте Иосифа ожидали необычные приключения.
1: Я тоже хочу в Египет.
5: Вита хочет, чтобы ее продали в рабство.
1: Не смейтесь, я хочу помочь Иосифу.
6: Молодец, Вита. Бог тоже переживал за Иосифа и во всем ему помогал.
4: Когда Иосиф попал в Египет, купцы продали его Потифару, начальнику охраны фараона.
5: А кто такой фараон?
0: Фараон – это царь Египта и бог Египта.
5: Как
1: он
5: это
1: что,
5: бог?
1: Идол?
4: На этот раз мы имеем дело с удивительной религией. Главным богом египтян был их царь – фараон.
1: Человек?
0: В это трудно поверить, но это был человек.
4: Хотя в истории были подобные случаи, например, в Древнем Риме. Некоторые императоры причислялись к богам, но впервые с подобным явлением мы встречаемся в Египте.
2: И что делал этот фараон?
0: О том, кто такой фараон, мы еще расскажем в наших историях, но сегодня... Мы будем говорить про Иосифа, который по воле Божией позже познакомится с самим.

0: Мим фараоном.
1: Мне кажется, что дедушка немного забегает вперед.
2: А по порядку дело было так. Когда Иосифа продали начальнику телохранителей фараона, жена начальника телохранителей сделала так, что Иосифа посадили в тюрьму.
0: Бог знал, что Иосифа оклеветали, и он сделал так, что начальник темницы заметил мудрость Иосифа и сделал его начальником над всеми узниками.
2: И Бог давал успех каждому делу, который делал Иосиф.
0: И вот однажды в тюрьму посадили двух царедворцев фараоновых. Это были главный виночерпий и главный пекарь.
2: Иосифу поручили охранять этих людей и заботиться о них.
0: Однажды утром Иосиф навестил их и увидел, что они были очень встревожены.
3: Расскажите мне, что случилось? Почему у вас такие печальные лица?
4: Мы видели сны,
0: а истолковать их некому.
3: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
2: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Она расцвела, и цветы превратились в грозди винограда. Я взял виноград, выжил сок в чашу и подал чашу в руку фараону.
3: Вот что означает твой сон. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
2: Хорошо ты истолковал мой сон.
3: Это Бог мне дал понимание. Но прошу тебя, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо.
5: И этот сон исполнился?
2: Дорогие ребята, а вот о том, исполнится этот сон или нет, и что приснилось другу виночерпия, главному пекарю, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
6: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
7: Черный мститель испанских морей. Да, решено. Он избрал свой жизненный путь. Он убежит из дому и начнет новую жизнь. Завтра же утром. Значит, готовиться надо сейчас. Надо собрать все свое имущество. Ух ты, вот это жизнь.
8: Олег, Олег. Надо же, не слышит. Ты что там читаешь? А? Чьи это у тебя за книжка? Ну-ка, дай-ка посмотреть-то.
7: Марья Ивановна, вы даже не представляете, они такие друзья, могут ночью сбежать из дому в лес, плавают на плотах, ловят рыбу и сами ее готовят, как настоящие индейцы. Эх, нам бы такую жизнь. А то что у нас с Женей? Школа – дом, дом – школа. Скука, а не жизнь. Вот и приходится мечтать об этом.
8: Да что мечтать-то? Олег, вы с Женей настоящие друзья.
9: Здравствуйте, Марья Ивановна.
8: Привет.
9: Я сейчас по телеку такое кино видел. А, да, читал. Ну вот, сейчас по телеку такое кино видел. Про настоящих друзей. Три мушкетера называется. Они друг за друга сражались, кровь проливали.
7: Да видел я твой фильм. Вот эта книга, это да. Жизни такой не найдешь. Я тебе эту книгу посоветовать хотел.
9: Да читал я эту книгу.
7: Ну тогда не мешай мне читать.
9: Ну и читай. Если у тебя... И вообще, если у тебя плохое настроение, я ухожу.
7: Ну и иди.
9: Ну и уйду.
7: Иди.
9: Уйду.
7: Иди.
9: Ребят, уйду.
8: Ребят, да вы что? Вы же друзья.
7: Он мне друг. Ты после этого знаешь, кто ты.
8: Олег.
7: Ты предатель.
9: А ты?
8: Жень.
9: А ты?
8: Ну а успокойтесь. Да вы что?
9: Зачем ты ко мне вчера?
10: Здравствуйте, ребята.
9: Да
10: я рад нашей встрече с вами.
9: Отстань.
10: Вот только мне неприятно то, что
7: не
10: именно в этот момент
7: больше
10: наши друзья так серьезно поссорились.
9: Ты меня больше не друг.
10: И я чувствую, раз, что надо вмешаться,
7: да ты сам
10: отстань,
7: а то... Да. Не мешай мне читать.
10: Здравствуйте, дорогие.
8: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
10: Да вот, хочу на прочность проверить новую нить для ботинок. А помочь некому. Марья Ивановна, как вы думаете, могут мне ребята помочь?
8: Ой, Афанасий Филиппович, да они сейчас чуть не подрались.
10: Да вы что?
8: Да.

0: Марья Ивановна.
1: Вот.
0: Они же очень хорошие ребята. Ага. Я просто уверен, что дружба обязательно восторжествует. Вот увидите.
2: Дядя Афанасий.
0: Да?
2: Я, конечно, вам помогу, но к нему близко не подойду.
0: Ну и отлично. Вовсе и не надо подходить. Вставай-ка сюда и держи вот этот вот конец нитки. Так, Женечка, держи. Ну, а теперь тяните в разные стороны. Эх ты, вот это вот я нитку купил.
1: Да, не ушиблись.
2: Разве это помощь?
0: Подожди, Женечка, не торопись.
1: Хорошо.
0: Держи-ка ниточку. Так, а теперь Олег. Так, а теперь опять Женя. Так, держи, держи. А теперь опять Олег. Держи. А теперь попробуйте потянуть. Так, так, так, так, так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давайте, давайте, молодцы. Так.
1: Ой, ребята.
0: Ну, все, все, все, все, все. Ну, не получается, да? Но теперь ты, Женя, понял, почему важно, чтобы нитка была толстой.
2: Понял.
0: Очень хорошо. А теперь попробуйте, ребята, применить этот принцип к дружбе.
2: Это как?
0: Очень просто. Когда человек сам по себе слабый, то если рядом с ним друг, человек может стать раз в 10 сильнее.
2: Это как у Тома Сойера и как у мушкетеров.
0: Нет, Олег, нет, Женя. Не как у Тома Сойера и его друзей, и не как у трех мушкетеров, а как у Жени и у Олега. Потому что у трех мушкетеров и у Тома Сойера и его друзей было взаимопонимание. Вот в чем дело.
1: Ой, Афанасий Филиппович, если бы в жизни так было, как вы говорите.
0: А эту историю про дружескую нитку я не придумал. Я прочитал о ней в Библии.
1: Ух ты, Афанасий Филиппович, там чего, и про нитки есть?
0: Там много чего есть, Марья Ивановна.
2: И про дружбу есть, и про путешествия.
0: И про путешествия, и про приключения, там все есть. Я с удовольствием расскажу вам сейчас историю про царя Давида и его верного друга Иоаннафана. Это была очень крепкая дружба. Она прошла настоящие испытания и выдержала их. Ну, садимся и слушаем.
1: Ну, садимся. Садись.
0: Так, Женя. Ну, слушайте. Однажды Давид, молодой пастух, попал во дворец царя Саула. У царя был сын Иоаннафан, с которым Давид быстро подружился. Они поклялись, что будут защищать друг друга и относиться друг к другу, как родные братья. И в знак верности данному слову они обменялись верхней одеждой, поясами и оружием. Но отец Иоаннафана завидовал Давиду за то, что он был очень умным, честным и исполнительным. Ему не нравилось, что народ больше любил простого пастуха, чем его, царя. И за это он решил убить Давида. Эти дни были праздничными, и Давид должен был сидеть рядом с Саулом за царским столом. Но он также знал, что жестокий царь задумал убить его именно в эти дни. Давид решил спрятаться и отдать свою судьбу в руки Божьи. Иоаннафан, как настоящий друг, принял всю тяжесть вины за побег Давида на себя. Саул гневался и кричал: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с Давидом на позор себе?» Но Иоаннафан не испугался этих слов. Он был предан своему другу и решил во что бы то ни стало спасти его. Он отправил своего слугу туда, где прятался Давид, а сам пускал стрелы так, что они падали впереди слуги. Иоаннафан кричал: «Смотри, стрела впереди тебя!» Это означало угрозу смерти. Давид услышал это предупреждение и поблагодарил Бога за то, что его друг оказался таким преданным и честным.

0: такая вот история. И не какая-нибудь придуманная, а самая, которая была на самом деле. Ведь настоящий друг – это тот, кто может понять, простить и может пойти на любые трудности ради друга в самых сложных обстоятельствах. И даже в том случае, который был с вами совсем недавно. Вот так вот.
1: Ой, я тоже бы хотела иметь такого друга, Афанасий Филиппович.
2: Дядя Афанасий, а у нас с Женей может быть такая же дружба, как у Давида и Нафана?
0: Конечно, может, если она выдержит испытание на прочность.
2: Выдержит. Мы постараемся больше никогда не ссориться.
3: А то у нас не будет настоящей дружбы.
0: Вот и отлично. А вам, Марья Ивановна, и вам, ребята, я хотел сказать о том, что у вас есть самый настоящий друг. Его зовут Иисус. И свою дружбу он доказал тем, что умер за вас. И даже если люди вас не понимают, Иисус вас обязательно поймет. Ну а сейчас нам пора прощаться. Пишите нам. Всего доброго. До скорых встреч!

Привет. У тебя вроде бы все получается, но хочется лучше. Или не получается вообще ничего. Или ты даже не начинаешь дело, потому что не уверен в своих силах. От чего зависит успех твоего дела? Как обеспечить успешность твоих планов? Мы ответим на вопрос, необходимы ли таланты или особые навыки для успешности. Давай мы сегодня поговорим об этом. Мы начинаем.

0: Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». Также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему «От чего зависит успех?». Сегодня с нами новый специалист, который откроет секреты успеха, благодаря которым ты сможешь достичь даже большего, чем ожидал. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте. Вениамин,
1: привет. Здравствуйте, приветствую всех.
0: Вениамин, ты успешный человек?
1: Успешный ли я человек? Ну, со стороны оно, конечно, виднее, но успех — это процесс. Всегда нужно стремиться к чему-то большему, к чему-то лучшему.
0: Хорошо, как ты добиваешься успеха?
1: Нахожусь в процессе, я всегда стараюсь что-то узнавать, как-то совершенствоваться, достигать чего-то более лучшего, совершенного.

0: В общем, какие-то, значит, секреты сегодня мы узнаем.
1: Конечно. Конечно.
0: Отлично, давай мы тогда приступим к этой теме. Друзья, те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам писать свои вопросы. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. И после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и на них постараемся ответить. Ну что, Вениамин, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас всех, дорогие друзья. В чем бы вы хотели добиться успеха? В чем бы мы хотели стать лучше, уметь что-то? Ну, какая сфера жизни? Может быть, в работе какой-то проект выполнить, задание какое-то сделать и добиться какого-то хорошего результата. В чем бы мы хотели быть успешными? Может быть, в отношениях с любимыми, с родными, кто-то с родственниками, да? В отношениях с детьми, чтобы было взаимопонимание. А в чем еще можно желать успеха? Ну, молодые люди хотели бы новую работу или найти такую работу, которая была бы, ну, успешной. Ну, что это значит? Там, зарплата хорошая, большая, да, взаимопонимание в коллективе. Это сегодня очень важно. Ну и, конечно же, карьерный рост. Карьерный рост. Вот. В чем еще можно быть успешным? В чем мы хотим быть успешными? Если это молодые люди, парни, девушки, то найти успешного молодого человека, красивую девушку, красавицу, умницу, да, то есть создать семью тоже. Очень много сфер, в которых мы на самом деле хотели бы быть успешными. И мы даже желаем друг другу успеха в тебе, счастья, да, все это взаимосвязано, благословение, говорит Священное Писание, то же самое, вот благословение, успех, счастье. Все это как бы об этом, о том, о чем мы сегодня будем говорить, о секретах успеха, как его добиться. Можно ли быть успешным в жизни, если у тебя нету никаких талантов и навыков, каких-то вот таких вот особенностей, да, и мы сегодня узнаем об этом. Однажды великий Моисей устраивался на работу. Но об этом чуть позже. Вот представьте, что вы устраиваетесь на работу, или какую-то новую, или работу ищете для себя, или просто в первый раз. В вашем резюме какое качество вот вы особо хотите, чтобы на него обратили внимание, которое сыграет вашу пользу, качество ваше, умение, способность подчеркнуть, да, чтобы, скажем так, точно получить желанную работу. Или вот вы находитесь в компании людей, вас пригласили знакомые, и компания людей собралась, может быть, люди не все знают вас. И вот какое качество характера своего нужно проявить, а какое наоборот, как бы вот не показывать? Что нужно делать, чтобы к тебе прислушивались, больше говорить, шутить постоянно или, наоборот, скромно себя вести, стараться быть незаметным в первый раз. Как вот быть успешным во всех этих разных сферах жизни? Да? Обо всем этом мы с вами будем говорить, и мы все этого хотим, но проблема в том, что, желая успеха, мы на самом деле мы не понимаем, а что это такое? Вот как бы по отдельности, да, мы начинаем говорить, понятно, а когда говорим успех, а все, это вот такое состояние эйфории, состояние счастья, а что это на самом деле, нужно здесь разобраться по пунктам, да. Что такое успех, кто его добивается? Ну, принято считать, что чтобы быть успешным, ты должен быть таким вот супергероем, обладать какими-то талантами, красноречием, такими суперспособностями, да, ну или же, чтобы тебе сопутствовала удача. Вот удачливый человек, вот ему везет, ну или много денег, да. Но это не так, это не совсем так. Дело в том, что принципы успеха – это такие же законы Вселенной. Ну вот какие законы Вселенной мы знаем, да, ну обычно там электричество, да, мы используем его в быту, есть определенные законы, благодаря которым мы используем электричество, или вот гравитация есть, да, то есть мы знаем, что это есть, но использовать пока не умеем. Есть много различных законов физики, законов в природе, но это не только законы Вселенной, это не только вот законы физики и природы, это также и сфера человеческих отношений. Законы успеха касаются абсолютно всего в нашей жизни. Сфера отношений. Вот зачем я это сказал. Вот если бы я знал, что он потом мне так

ответит или потом мне вот будет про меня такое говорить, я бы совсем по-другому себя повел. Что мы делаем? Мы обычно с последствиями неправильных наших поступков как-то боремся, решаем, разгребаем то, что сами наворотили ненужным словом, ненужной своей реакцией, потому что мы не знаем, порой не знаем, действуем интуитивно, как-то вот, что нужно вот это сказать, а здесь лучше промолчать, смотрим друг на друга, чувствуем, как добиться успеха в взаимоотношениях. Но есть определенные законы, есть определенные принципы. Ну и когда мы их узнаем, то мы уже стараемся следовать им, чтобы добиться уважения, чтобы добиться взаимопонимания, чтобы быть, скажем так, успешными в этой сфере. Ну или, например, здоровье. Да, мы все знаем, что нужно, чтобы быть здоровым. Это же тоже такая большая сфера. Вот, у меня жена врач, она много знает про здоровье. Столько знать нельзя. Очень умные люди, врачи, и они нам что-то всегда советуют, что нам делать. Специалисты по здоровому образу жизни, ну, мы знаем, что нужно там ходить много, да, сколько вот вы шагов в день, сейчас шагомер в каждом телефоне есть, там 10 тысяч шагов, кто-то уже повысил себе планочку, 15 тысяч шагов, да, ходит в день, бег, ну, что еще там? Воду надо пить, да? Сколько литров воды нужно пить в день? Ну, до 2 литров воды, да? Говорят, 2 литра воды. А мне жена говорит, если мы испытываем жажду, это значит, что наш организм уже обезвожен. То есть уже болеет недостатком из-за недостатка воды. Это, как обычно, мы решаем последствия неправильного какого-то вот образа жизни. Пытаемся уже разрешить вот трудности какие-то. То же самое и с вопросами здоровья. Пьем, когда испытываем жажду. Уже поздно, так сказать. Ну, не поздно, лучше поздно, чем никогда. Пить нужно заранее. Пить нужно заранее воду. И многие другие вопросы, касающиеся здоровья. Итак, принципы успеха – это такие же законы Вселенной, которая работает и будет продолжать работать Вселенная, независимо от того, знаем мы эти принципы, используем ли мы их или нет, они будут либо нам на пользу, либо будут бить по нам, по голове, будут подножки подставлять, мы будем говорить, вот, неудача, ссылаться на какую-то удачу. На самом деле есть принципы, которые мы можем знать, и мы о них будем говорить. В Священном Писании, в книге книг, в Библии раскрываются вот эти вот принципы успеха в том числе. Библия рассказывает не только о сотворении нашего мира и о плане спасения для грешного человека. Священное Писание говорит также и о благословениях и желает благословения, которого мы все так хотим обрести в своей жизни. Знаете, есть одно очень величественное, потрясающее событие, записанное на страницах Священного Писания. Это исход из Египта. Это действительно исторически значимое событие, и это символическое событие, очень важное духовное событие, потому что, во-первых, это символ спасения человечества, спасения от греха, от смерти, которое совершает Господь, Спаситель наш. Это символ спасения, во-первых, а во-вторых, исход из Египта – это духовный символ нашего личного исхода из какого-то вот рабства, состояния, неудач, ошибок, какого-то состояния вины, неуверенности в себе, разочарования, недовольства, то есть всего того, что держит нас в оковах, мы не понимаем. Порой не понимаем, что меня держит, что мне не дает, мне желают, будь успешен, там, давай, действуй. А нам либо не хочется, либо мы не можем, иногда просто не знаем, не понимаем, в каком направлении приложить усилия. Так вот, исход – это также символ нашего личного исхода из вот этого вот состояния неудач, неуверенности и достижения успеха, благословений, как уже дальше там идет повествование о пути в землю обетованную. Это тоже вот как бы символ стремление, достижение успеха, счастья. И кто же мог совершить это величайшее событие в истории, исход из Египта? Кто его возглавил? Моисей. Моисей.

величайший лидер всех времен и в то же время самый неуверенный в себе человек. Если задуматься на минуточку, да? То есть мы знаем Моисея как великого человека, все, все его хорошие качества. Но давайте посмотрим внимательно, о чем говорит Священное Писание. Если бы Моисей устраивался сегодня на работу, в какую-то солидную фирму, на должность руководителя, лидера, какое резюме?

народ по пустыне 40 лет, вел в землю обетованную, 40 лет. Хотя путь из Египта в Палестину пешком занимает всего 6 дней. 6 дней вот так вот выйти, собраться с рюкзачком и пошли в поход такой шестидневный. 40 лет. Ну как? Что? Ну что это за лидер, да? Ну, мы понимаем, конечно, понимаем. Были определенные причины, были определенные трудности, проблемы на пути, о них мы тоже поговорим. Но, тем не менее, люди-то смотрят на что? На результат. Встречают, как говорится, по одежке. То есть мы всех стараемся там новый пиджачок купить, там одеться красиво, прическу. То есть... А потом уже будут говорить... Да что такое она сказала? Да вообще, что он такое сказал? Что он там себе подумал? Зачем он это? И мы тоже. То есть последствия мы потом думаем, обсуждаем с кем-то друг друга уже какие-то качества. Но сначала встречаем по одежке. Вот. Так устроен человек. Каким был Моисей? Каким был Моисей? Он пас овец в пустыне. Никого не трогал, предпочитал уединение, не хотел никакой великой работы. И вдруг ему является Господь и говорит, ты будешь лидером, ты будешь руководителем. Что он делает? О, ура, все, я теперь буду знаменит. Нет, не тут-то было. Он отказывается. Не надо, пошли кого-нибудь другого. Я не хочу. Кроме того, он говорит, я не обладаю никакими талантами. Я не умею даже говорить, я постоянно запинаюсь. Не красноречив. Говорю невнятно, заикаюсь. Пошли кого-нибудь другого. То есть Моисей, кроме того, нам известен как человек резкий и вспыльчивый. Да-да-да. Резкий, вспыльчивый, неуравновешенный, не владеющий своими эмоциями. Ну, вспомните известный случай, когда он получил на горе заповедь, да? И вот он спускается с ними к народу, а там... Творится страшные вещи, о них мы еще поговорим впоследствии, да? И что он делает? Он вдребезги разбивает, я скажу так, корпоративную формулировку миссии. Вдребезги разбивает. Почему? Потому что он недоволен тем, что там происходит. Неуравновешенный человек, да? Постоянно спорит с высшим руководством. Кому это понравится? Но тем не менее, Господь приглашает его, потому что он знает, что этот человек стоит, что он из себя представляет внутри. В то же время Моисей – великий чудотворец. Он символ Спасителя Иисуса Христа, потому что он возглавил и освободил вот этот вот народ, вывел из египетского рабства, вывел из рабства народ, провел через Красное море, через воды Красного моря, совершил много чудес, чудотворец, освободитель, спаситель, да, и символ Спасителя. Но, тем не менее, резюме на работу, ага, не очень хорошее. Моисей, да, давайте, ну, может быть, какой-нибудь менеджер среднего звена, ему еще можно доверить, но чтобы руководителя самого высшего ранга или лидера. Можно ли добиться успеха, если у тебя неуверенности больше, чем каких-то вот талантов, качеств, способностей? Да, можно. Будь как Моисей. Будь как Моисей, давайте посмотрим, чем же таким обладал Моисей, что необычного Господь увидел в нем. Посмотрим на то, как был призван Моисей. И вы знаете, какая самая большая сложность в этом была у Бога? Вроде бы как бы Бог, какие проблемы, да какие сложности, но у него была сложность. С тем, чтобы убедить Моисея, уговорить его. И я предлагаю обратиться к Священному Писанию, прочитать книгу «Исход», 3 глава, с 9 по 11 тексты. «Вопль сынов Израилевых побуждает меня, — говорит Господь, — ныне действовать. Да и сам я вижу, как жестоко египтяне угнетают их. Поэтому я посылаю тебя к фараону. Иди и выведи из Египта их. Поэтому я посылаю тебя к фараону, иди и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых, говорит Господь. Тогда Моисей попытался, смотрите, что он делает, возразить Богу. Кто я такой, чтобы мне идти к фараону? Мне ли вывести сынов Израилевых из Египта? Что происходит? Моисей боится. Очень просто все. Он боится.
такая ответственность, ну, чем больше

чем выше стоишь, тем больше должность, да, чем выше стоишь, тем больнее падать. Как говорится, знал бы, соломку постелил, но столько соломы, сколько вот предстояло трудностей Моисею, скажем так, солома бы не помогла. Давайте прочитаем следующий отрывок. «Ну а если не поверят они мне, усомнился Моисей, если слушать не захотят и скажут, не являлся тебе Господь». Знаете, как любой нормальный человек, Моисей переживает больше о своей репутации, чем о каких-то далеких рабах в далеком Египте. Вот. Причина очень проста. На самом деле, почему мы переживаем о своем вот, как бы положении, о своей репутации, это неуверенность. Неуверенность в себе, в своих способностях, в своих силах. Но сегодня мы говорим о том, что способности не так важны. Важно что-то другое для успеха. И Моисей был заложником общественного мнения, так же, как и мы, заложники. Мы болезненно воспринимаем на самом деле нападки на нас, когда кто-то нас критикует, кто-то выражает какое-то недовольство нами. Боимся выглядеть нелепо, принимать решение, вдруг оно будет неправильным. Да? И вот эти страхи мешают нам проявить свои способности. Давайте дальше прочитаем. Книга Исход, 4 глава, с 10 текста. Тут Моисей снова стал умолять Господа. «О, владыка, неречист я, никогда не был таким, и даже теперь, когда ты заговорил со мной, рабом твоим, я плохо владею языком своим. Нескладна речь моя. Кто дал уста человеку, спросил Господь, кто делает немым или глухим, зрячим или слепым? Разве не я, Господь? Так иди же, при устах твоих буду я, и я научу тебя, что говорить». На этом дело не заканчивается. Моисей снова возражает. «И все же молю тебя, владыка, другого пошли кого-нибудь, кого хочешь. Пошли, только не меня», просит Моисей. Моисей усвоил вот эту вот ложную точку зрения, что для того, чтобы быть успешным, необходимо обладать талантами, какими-то такими суперспособностями. Бог возражает этому заблуждению, и чтобы укрепить самооценку своего избранника, он дает ему некие такие атрибуты власти. Знаете, зачем руководителю любого предприятия лучший кабинет вот во всем офисе? Ну или, если это маленькая фирма, лучший стол и лучшее кресло, чем у всех остальных. Вы думаете, что это прихоть? Ну да, может быть, добился человек, вот теперь может позволить себе купить дорогущее кресло, стол, чтобы у него был самый лучший офис, да. Но на самом деле это тоже, но еще есть одна очень важная причина. Это предвзятость людей. Как я теперь буду подчиняться и слушаться вот этого человека, с которым мы еще вчера вместе ходили в кафе, кушали там, шутили друг над другом, теперь я должен ему подчиняться, вот это вот как бы переступить вот этот вот барьер, для людей очень сложно. Поэтому психологически, чтобы это сделать, нужны некие атрибуты власти. Лучшее место на парковке, отдельно выделенное, там лучший офис, кресло, стол хороший. Вот это делает Господь для своего избранника, для своего пророка и лидера. Какими внутренними качествами нужно обладать, чтобы Бог благословил, тебя и меня? Ну, действительно, внутренними качествами, потому что внешних способностей таких у Моисея никаких не было. Что такого Бог увидел в нем, что он так его сильно благословил? А если нету у нас ни того, ни другого, ни внутреннего, ни внешнего. Что начинают делать люди без благословения? Что начинают делать руководители без благословения свыше, без успеха? Они начинают использовать людей, манипулировать, да, заставлять страхом, властью своей. Но это лишь дает краткосрочный, может быть, какой-то вот результат, но разрушает долговременный успех. Как мы поведем себя в сложной, стрессовой ситуации, когда мы не знаем, как поступить, как руководитель? Ты будешь кричать на подчиненных, раздражаться, ругать их. Что? Что ты будешь делать? То есть мы можем

добиться гораздо большего, если обладаем внутренними качествами. И именно они являются залогом успеха. Вот что бы вы выбрали, результат или успех? Что лучше, результат или успех? Кто за результат? Давайте проголосуем. Да? Кто за успех? Вот. А что это такое? В чем разница? Как бы мы определили, что такое результат, что такое успех? Ну, в чем здесь отличие? Мы зачастую путаем эти понятия. Ну, давайте представим спортсмен. Да? Вот спортсмен, он на тренировке ходит, тренируется, хочет выиграть соревнования. И вот он тренируется очень много, участвует в соревнованиях и занимает первое место. Получает золотую медаль. Золотую медаль. Вот скажите, это результат или успех? Мы обычно говорим, ну вот там он на тренировке, он хорошо там выполнил тренировку, это результат, да, а вот медаль, первое место, золото, это уже успех. Но давайте посмотрим на жизнь этого спортсмена, например, да, например, он возвращается домой и... Возможно, вот такой вот гипотетический такой случай, да, возможно, он живет один. Ну, потому что ему некогда заводить семью, ни у кого нет. Он приходит домой с этой золотой медалью, включает телевизор, компьютер, начинает играть, то есть не с кем пообщаться, или идет с друзьями, нет у него семьи, и как бы, может быть, даже и не светит в ближайшее время, потому что все силы карьеры. Или же он возвращается домой, там его ждет жена и ребенок, но жена недовольна им, потому что он все время, все силы отдает спорту. С ребенком тоже нет взаимопонимания. Он уже растет. О, ты уже большой, да? Неожиданно ребенок вырос. А такого вот взаимопонимания, доверия нету. И вот представили себе вот этот случай, вот в этом состоянии, вот в этом вот варианте развития событий. Можем ли мы уже сказать, что этот спортсмен успешный? Ну, навряд ли. Потому что вот как бы... В комплексе его жизнь, ну, не выглядит такой вот успешной. Да, он добился результата, но что такое результат? Результат – это деньги, власть, это положение, это какая-то победа, должность. Людей превратили в обезьян, посадили в золотую клетку и назвали деньги успехом. Но устроит ли это нас? Вряд ли, да? Что такое успех на самом деле? Успех – это комплексное состояние благополучия. Это не только внешние какие-то достижения, но это также и внутреннее состояние гармоничности, цельности личности. Это какие-то вот качества, которые располагают нас друг к другу, да? Это какое-то достижение, вот стремление к чему-то лучшему, то есть это комплексное такое состояние. Успех, таким образом, он неотделим от внутренних качеств личности. Умеете ли вы распознавать человека с первого взгляда? Ну или там со второго? Стоит ли ему доверять? Тем более деньги. Стоит ли ему доверять в каких-то вопросах важных? Это очень важное умение. Умение, формирующее успех. Вот нужно стараться понимать людей, интуитивно чувствовать, что наполняет человека, и люди чувствуют нас. Знаете, есть даже вот как бы такой вот, можно задать вопрос, что вызывает доверие? Кому мы доверяем? Кому мы располагаемся? Да, это очень важный вопрос. Одни люди говорят красиво, обладают какими-то талантами, а другие, может быть, талантами не обладают, но мы им как-то вот больше расположены, доверяем, дружим. Вспомните, как кто-нибудь вас убеждал что-то, может быть, приобрести, купить. Приведем как бы такой пример, да, представим такой случай. Или вы хотите купить путевку на какой-нибудь курорт, да, полететь, отдохнуть. И вот давайте представим два продавца. Один предлагает, второй предлагает. Может быть, ну или технику там, или набор посуды супер крутой, что вы хотите, да, такое. Или путевку на курорт. И вот один продавец говорит красиво, убедительно, красивыми словами, так описывает, все хорошо, но он совершенно вас не слушает. Он не понимает, что не слышит вас, куда вы хотите отдыхать, где вы хотите, или какую технику вам нужно. Он просто красиво, аргументированно убеждает, скажем так, дожимает вас.

да? А другой, ну, может быть, он не так красиво говорит, и нескладная его речь, запинается, да? Но он смотрит на вас, он понимает вас, и он предлагает именно то, что вам нужно. Кому мы доверимся? Кому мы, у кого мы купим вот эту вот путевку, кому мы обратимся? Да? Мы располагаемся к тому, кому доверяем. Вот это вот как бы, ну, непонятно, как это работает, но это так. Обычно мы доверяем человеку, которому расположены. Мы расположены к тому, кому доверяем. Какими же внутренними качествами нужно обладать, чтобы Господь тебя благословил? Какие качества были у Моисея, что вот такой он успешный был? Мы знаем по тексту Священного Писания, по Библии, какими качествами обладал Моисей. Да, ну и одно из них особо подчеркивается – это смирение. Как? Смирение? Да не может быть. Чтобы лидер, руководитель обладал смирением. Смирение очень часто истолковывают превратно, неправильно. Дело в том, что это не безвольное подчинение властям, это не отказ от собственного мнения. Нет, это не отказ от какого-то вот стремления, от амбиций своих, нет. Библейское смирение немного другое. Что это такое смирение в Библии? Это, во-первых, уважение, позиция уважения, и, во-вторых, интуиция. Да, ну, первое еще как бы понятно, со вторым нужно разбираться. Что значит уважение? Немецкий философ Йозеф Пипер определил смирение как некую такую вот способность признать статус другого человека. То есть это ни в коем случае не раболепство перед другими людьми, но это признание статуса другого человека. И какой же это статус? Это статус творения Божия, дитя Божие. То есть очень почетно, очень высокий статус на самом деле. И вот отношение к другому человеку, позиция уважения, вот это вот смирение, это первая грань смирения. И во-вторых, это смирение, это принятие руководства высшей силы, руководства Божия в своей жизни. Потому что вся вселенная работает по своим законам, есть определенные планы выше, да, и вот здесь Моисей поверил, да, Моисей повел, потому что были такие планы у Бога. Интуиция. Способность быть открытым к тому, куда тебя ведет Господь. На что тебе направляет, на что намекает Творец. То есть смирение перед высшей силой, перед мудростью Творца. Моисей был кротким, но это не значит, что он был безвольным. Наоборот, он принимал высшую силу, руководство, и он уважал народ, вступался иногда даже за него перед Господом, уважал народ как детей Божьих. Гордыня – это противоположность смирению, использование других людей, достижения, как люди говорят, идти по головам ради карьеры – это гордыня. Отказ, гордыня – это отказ признавать духовное начало в себе и в других людях. Некая такая духовная слепота экзистенциальная. Отказ видеть реальность, жизнь такой, какая она есть. Признавать, что жизнь гораздо сложнее, Вселенная устроена гораздо более сложными законами, чем мы сейчас знаем. Есть также и духовная сфера. Есть то, что мы можем увидеть, потрогать, материальная сфера, но есть и духовная сфера. Наш глаз даже не весь спектр волн излучения света может видеть, но есть и сфера невидимая для нас, духовная сфера. И вот развитие интуиции, духовное мышление – это очень важное качество, которое нам необходимо также для достижения успеха. Развивайте все позиции уважения к людям и интуицию. Уважение к высшей мудрости. Вы хотели бы иметь хорошую работу? А что значит хорошая работа? Ну, это большая зарплата, да? Вот представили себе большую зарплату? Что это такое большая зарплата в вашем понимании? Представили? Ну, продолжайте представлять. Может быть, оно будет в вашей жизни, да? Может быть. Но давайте снова такую ситуацию нарисуем себе. Вот две работы. Две
почти одинаковые работы, и та, и другая вам потенциально нравится. Зарплата везде одинаковая, большая, и там предлагается высокая зарплата. Вот. Но в одной, на одной работе к вам хорошо относятся с самого начала, вас уважают, заинтересованы вашим мнением, все, что вы предлагаете, все это обсуждается, все, что вы предлагаете, все это обсуждается, принимается. В коллективе хорошие отношения, взаимопонимание, поддержка, друзья уже появились у вас, с днем рождения даже поздравляют в коллективе, все такое, поддержка, руководство, начальство вас всегда как бы хвалит. Вот. И другая ситуация, другая работа, тоже высокая зарплата, но в коллективе постоянные склоки, друг друга подставляют, начальство вас ставит ни во что, вот есть твое место, вот и работай, делай свои дела, никто твое мнение не спрашивает, никому ты не нужен. То есть, как бы, ну вот, какую работу вы выберете, да? Выбор очевиден, потому что невозможно находиться в токсичной среде. Вы либо сами превратитесь в такого же токсичного человека, либо полностью подорвете свое здоровье, потому что здоровье зависит не только от воды и от ходьбы, но оно еще зависит от нашего эмоционального состояния. Кто захотел бы работать у диктатора? Да, то есть нужно стараться избегать токсичной среды, нужно уметь распознавать людей, общество, в котором вы находитесь, куда вас приглашают, и избегать такого общества. Почему люди хамят? Почему люди кричат, ругаются? Как реагировать на это? Человек может быть богат, властью обладать, результативен, но он слаб как личность. И он боится потерять контроль. Все вот эти вот неуправления своими эмоциями, крик, гнев, все это признак слабости личности. Потому что человек чувствует, что теряет контроль, руководитель теряет контроль, и он начинает давлением, властью, угрозами, манипуляциями добиться подчинения, потому что он не контролирует или не понимает ситуацию. Людей сегодня используют как вещи, а вещи ценят гораздо больше, чем людей. А должно было быть наоборот. Должно было быть наоборот. Почему людей используют и выкидывают? А вещами, дорогими вещами, дорогими телефонами дорожат даже больше иногда, чем общением, взаимопониманием с людьми. А знаете, в чем причина? Причина в том, что люди – это идеи. Люди – это идеи, а идеи невозможно контролировать. Как контролировать идеи? Как их систематизировать? Они непредсказуемы. И вот люди, если мы даем власть, то они могут что-то предложить, но если я боюсь вот этой вот как бы состояния такой, когда нужно принимать неожиданные решения, то есть состояние хаоса, вот, то я не могу довериться. Это признак слабости личности. Поэтому к людям зачастую относятся как к вещам, вот, используют их, потому что это легче гораздо. Не используйте манипуляции, не используйте манипуляции страхом, чувством вины, долгом, деньгами, но старайтесь проявлять позицию уважения. Состояние успеха – это наше внутреннее состояние наполненности, цельности личности. Ну и хотелось бы, конечно же, чтобы мы добивались успеха, благословений, которые советует нам Священное Писание. Хочет ли небо дать нам успех и благословение? Да, конечно, мы об этом читаем в Библии. Хочет, ну и где же оно? Хотелось бы сказать, ну, там, давайте уже, как бы, я готов получить успех. На самом деле, мы поняли сегодня, что успех – это наше внутреннее состояние. И когда мы просим успеха себе, там, в молитве, да, например, или желаем успеха друг другу, зачастую мы слышим о результате. Вот мне нужен там деньги, там машина, квартира, там работа, результат. Какой-то вот одна сфера. А успех – это гармония во всей жизни, внешней и внутренней. И когда мы просим или желаем успеха, нам свыше начинает в этом работе, в этом направлении идти какая-то работа, способствовать этому. А мы говорим, мы ничего не получаем. Где? Так. Дело в том, что успех начинается внутри, и
Небо готово нам дать, но это нужно, чтобы внутри

0: внутри нас начинало созревать. Для этого пришел Иисус Христос. Для того, чтобы дать освобождение. Не только освободить из рабства греха, но также и вывести нас из состояния различных зависимостей, неуверенности, страха, вины. Зачем пришел Сын Божий? Зачем пришел Иисус Христос? Задумайтесь. Он оставил небеса и пришел к нам на землю. Для чего? Для того, чтобы нам было понятно, что мы очень ценны для неба, для Бога. Чтобы нам открыть вот этот вот путь благословения. И зачастую именно в нас, внутри, в нашем непонимании, незнании препятствия находится. Поэтому нам необходимо было принести понимание принципов благословения, принципов успеха. Показать нам. Но дело в том, что Бог знает все наши переживания и так. Вот Он находится там на небе, да, Он знает. Зачем приходить-то было? Зачем приходить на землю? Он и так все знает. А нужно было нам показать, что Он знает. Нужно было нас убедить, что Он нас ценит, что Он нас любит. Именно для этого, как одна из причин, именно для этого пришел Иисус Христос, чтобы убедить нас, что мы не обезьяны в золотой клетке, чтобы показать разницу между результатом, временным каким-то ограниченным результатом, и успехом как комплексным, состоянием, прозрением, достижением во всех сферах. О чем переживал Моисей? О том, что он не обладает никакими способностями. Но для Бога это не было проблемой. Для того, чтобы благословить его и дать ему успех, это не было проблемой. Для успеха более важны не навыки или таланты, а внутренние качества. Именно они важны. Интуиция, как понимание высшей силы, которая открывает перед нами двери, позиция уважения друг к другу, к собеседнику, искренность, отсутствие внутренних противоречий в душе, а также надежность, искренность, вот открытость, да, наша, вот это все наши внутренние качества. Они очень важны для нашего роста в благословениях, роста в успехе и счастье. Будьте успешны и благословенны во всем.
1: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки много вопросов. Давайте постараемся их разобрать. Или, по крайней мере, большинство из них.
0: Попробуем.
1: Итак, первый вопрос. Нужно ли знать свое предназначение, чтобы твое дело соответствовало ему, и чтобы оно было успешным? Или любой человек может заниматься любым делом?
0: Любой человек может заниматься любым делом, но он может не быть успешным. Нужно делать то, что получается, то, к чему лежит сердце, к чему расположена душа, да, твоя. То есть здесь, опять же таки, нужно сначала разобраться в себе, что ты хочешь. Изначально мы не знаем, что хотим. Может быть, нас воспитывают так, чтобы мы делали то, что положено, то, что нужно. Нужно кому? Школе, родителям. Очень важно, чтобы мы с самого начала детям привили вот это вот понимание того, что они хотят, и чтобы могли делать выбор. Может быть, нам сейчас уже над этим нужно работать, или приходится работать над собой только вот уже во взрослом возрасте, потому что вначале мы как бы не разобрались, от чего мы хотим. Но вот сейчас необходимо начать с того, чтобы понимать, от чего ты хочешь. И не бояться этого. Самая большая трудность в том, чтобы понять, услышать себя, услышать свои желания, что я хочу, и те возможности, к которым я расположен. Uh-huh. То есть определенные качества характера, определенные способности работы головного мозга, что я могу делать, что я не могу делать. Здесь нужно понять. То есть мы это чувствуем интуитивно, как бы, ну вот это мне нравится, это не нравится. А все на самом деле все в нашем, скажем так, вот в мозгу находится. К чему-то мы расположены, что-то мы можем, а что-то мы не можем. Ну и дальше пробовать развиваться в том направлении, в котором открываются, так сказать, возможности и двери.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Я не могу найти работу и не могу понять, в чем я больше компетентная. На старой работе чувствую апатию, и из-за этого всего не чувствую, и из-за этого не чувствую себя успешной, и только наоборот. Что мне делать в этой ситуации?

0: Значит, найти работу, нужно найти работу. Иногда нас держит работа. Иногда мы боимся потерять то, что уже имеем. Как говорится, журавль в руках, хотим иметь, да, но журавль в небе, да, лучше синица в руках, да. Не знаю конкретную ситуацию у этого человека, который задает вопрос, или у девушки.
1: Угу. Да? Девушка, Татьяна пишет.
0: Татьяна. Но иногда мы боимся потерять работу, а иногда мы боимся, мы впадаем в депрессию из-за того, что какое-то вот такое неудовлетворение от работы, нету взаимопонимания, не достигаем того, что хотели бы, да. И это еще больше нас угнетает. Необходимо выходить из этих ситуаций. Как выходить? Ну, мы будем говорить об этом, ну, не только мы, нужно как бы узнавать, читать различные книжки по достижению успеха, но и мы также будем говорить о различных шагах. Что касается работы, нужно пробовать.
1: Вот
0: нужно
1: следующий
0: пробовать
1: вопрос,
0: и нужно понять.
1: Который да. у нас есть, он, в принципе, похожий. Как побороть страх уйти от токсичного работодателя?
0: А,
1: вот они похожи.
0: Ну да, да, да, да, да. Хотя, может быть, там была ситуация другая, просто человек не понимает, что он хочет. Здесь как бы предыдущий вопрос, понять, что ты хочешь. Попробовать, в конце концов, да, не побояться. Вот, иногда новое начало, оно дает новую энергию. Как уйти, как не побояться уйти от токсичного человека, от токсичного начальства, да? Вот. Ну, во-первых, нужно понять, что этот человек ведет себя токсично, что он абьюзер, что он агрессор. Да? Нужно увидеть это, признать. Исход из состояния жертвы, исход из зависимости. Это тоже, ну, скажем так, непросто. Сложность прежде всего в том, чтобы увидеть свое состояние. Сложность в том, чтобы как будто обрезать, разорвать эту связь. Да? Но для того, чтобы это сделать, для того, чтобы это действительно совершилось, нужно понять, нужно увидеть. Что это значит? Ну, давайте более подробно будем говорить уже впоследствии. Но пока мы не поймем, не увидим эту ситуацию, которая происходит, то есть мы не сможем ничего сделать. Мы видим ситуацию изнутри себя. В состоянии забитости, в состоянии подавленности. Нужно увидеть эту ситуацию со стороны. Вот так вот, если кратко говорить.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. А я считаю, что слово «успех» библейским героям неприменимо. Они исполняли волю Божью, жертвуя многим и даже жизнью. Их жизнь не была благополучной. Для меня определение из жизни как успешной весьма сомнительно.
0: Угу. Хорошо. Я могу пожелать этому человеку успеха. Ну, хорошо, пускай это будут благословения. Пусть это будет счастье. Все, что мы хотим достичь, куда мы стремимся, зачастую мы это и получаем. Как в Священном Писании написано, просите, и дано будет вам. То есть, ну, как бы хочет дать Господь, да, но сначала Он ждет. А ты что хочешь? Что ты хочешь? И если мы говорим, Господи, мне важно вот, определиться в понятиях, в словах, хорошо? Определяйся в понятиях, в словах. То есть ты определись, чего ты хочешь. Разобраться в понятиях, хорошо, разбирайся. И Господь будет ждать, не давая нам ни того, ни другого, ни благословения, ни счастья. Но разобраться нужно, да, докопаться до сути нужно, но самое важное понять принцип, понять суть, не к словам цепляться, а суть понять.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос нам пишет. У меня духовный упадок, и параллельно с этим мне кажется, что этот упадок во всех сферах, что не делаю. Я не чувствую успеха ни в чем. Что мне делать?
0: Угу. Состояние духовного упадка. Мы все находимся в таком состоянии на самом деле. Может быть, немножко я знаю из сферы здоровья, потому что у меня жена врач, надо все-таки советоваться с врачами тоже. Может быть, это состояние депрессии из-за нехватка витамина D. Смотря в каком регионе вы живете, достаточно ли солнца или нет. Может быть, это связано со здоровьем. Упадок сил, может быть, да? Может быть, это связано...

0: связано вот как бы с внутренним своим состоянием. Но нельзя все сводить к состоянию вот именно бездуховности, там, апатии жизни. То есть это все в комплексе, все взаимосвязано. Иногда нужно вот достаточно заставить себя сделать несколько отжиманий, там, на пресс упражнений, пойти погулять, ходьба, там, на бег, кто помоложе, да, мы уже не такие молодые, вот, ходьба, музыку, наушники, все, любимую музыку, и появляется какой-то интерес уже, интерес к жизни, то есть нужно создавать условия, помещать себя в определенную атмосферу, но никто не даст тебе той атмосферы, которую ты хочешь. Что мы видим вокруг себя? Мы видим то, что хотим увидеть. Мы смотрим на одного и того же человека, вот ты, я, смотрим, можем mm-hmm. смотреть на одного и того же человека, те же самые обстоятельства, но видеть разное. Ты видишь доброго человека, а я, ну да, если уж распределить роли, ты хороший, а я плохой, я вижу человека, который все время подводит, все время как-то вот он неправильно говорит, неправильно ведет себя, да? Вот, все. Какие у меня могут быть с ним отношения? Все, значит, никаких отношений не будет. У тебя будут прекрасные отношения. У тебя будет состояние счастья, а у меня будет вечная какая-то борьба, какое-то вот недовольство, ропот, да? Почему? Потому что я увидел вот так вот эту ситуацию. То есть предустановка, очень важна предустановка, очень важна изначальная позиция. Там некоторые выбирают, с какой ноги встать. Вот. Но это образно говоря, да, то есть нужно формировать правильное мышление, об этом мы тоже будем говорить.
1: В следующих передачах, которые у нас будут?
0: В одной из последующих наших тем. По этому циклу.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Зачем стремиться к успеху в деле, результаты которого все равно недолговечны? Может, лучше концентрироваться на успех, например, в духовных вещах, в духовных делах?
0: Ага. Ну, несомненно, лучше, да. Несомненно, лучше. Если уж мы сравниваем сферу материальную и сферу духовную, я, конечно же, отдам предпочтение духовной сфере. Но вы знаете, что ну, все взаимосвязано во Вселенной, в этом мире. Не может быть духовного здоровья без здоровья mm-hmm. физического. Опять же таки, как говорит нам текст Священного Писания, в здоровом теле здоровый дух. Да. То есть веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости, а врачи уже как бы исследования подтверждают, что человек, если находится в состоянии mm-hmm. депрессии, то у него кальций вымывается из костей, кости становятся хрупкими. Если длительное время человек действительно болеет, состояние вот, болезнь, состояние депрессии, то действительно унылый дух сушит кости. Это научный факт. То есть все взаимосвязано. И если мы хотим добиться как бы успеха в духовной сфере, мы должны чувствовать себя также вот успешными во всем, осознавать. То есть не может быть одно от другого отделимо. Uh-huh. То есть если мы говорим о результате в чем-то материальном, да, может быть, он не так важен. И мы выбираем, да, куда приложить свое время, свои силы приложить, в какую сферу, в каком направлении действовать, работать. Но тем не менее, как бы мы смотрим друг на друга, оцениваем, стараемся понять и доверять ли угу. твоим духовным суждениям, если ты, скажем так, ну, ничего не можешь сделать буквально. Да.
1: Вот. Еще один вопрос, который у нас есть. Вы говорили, что нужно быть смиренным. А как смирение может привести к успеху в бизнесе? Ага. И вообще, может ли?
0: Ну, здесь... Смотрите, опять же таки, мы берем библейское понимание смирения, и зачастую мы его путаем с современным пониманием смирения, кротости, как забитости, никчемности. Нет. Угу. Библейское понимание смирения – это принятие высшей силы, это интуиция к тому, куда тебя ведет высшая сила, куда тебя Господь ведет, какие двери перед тобой открываются, способность распознать это. И удача ему. Но это просто человек как бы оправдывает себя, что вот он неудачный, угу. а ему удача подвернулась, да, все, на самом деле

0: ничего не стоит из себя. Люди так себя оправдывают. Да. На самом деле человек смиренный, тот, который понимает, куда его направляет невидимая рука, скажем так. Mm-hmm. Да? И смирение – это позиция уважения. То есть если ты меня уважаешь, если я тебя уважаю, у нас будут хорошие отношения. Но если я постоянно буду использовать своих друзей только для того, чтобы мне было хорошо, и все время говорить и не слушать своих собеседников, жену, детей, друзей, то в конечном итоге я потеряю доверие, потеряю интерес. Со мной никто не захочет общаться. То есть это, вот это вот смирение, это уважение к другим. Да? Это прямой путь к достижению успеха.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем разобрать. В народе говорят, лучший враг хорошего. Могут ли быть границы в совершенствовании?
0: Все границы, они у нас вот здесь, вот, в сознании. Да, порой лучшее, оно как бы, чтобы его достичь, нужно отказаться от того, что есть. Может быть, это хорошее, да, но оно как бы не дает нам развиваться дальше. Попробуйте что-то другое. Или попробуйте новый метод реализации этого лучшего, или вообще что-то другое попробуйте. Да. То есть если мы хотим быть благословенными, счастливыми, успешными, то это ни в коем случае не остановка. Остановка – это остановка в росте, это смерть, это остановка в развитии, это как у растения. Да. То есть это прекращение роста, прекращение жизни. Нужно постоянно стремиться развиваться во всем. Здесь именно в этом достижение благословений и счастья.
1: Отлично, спасибо большое. Спасибо, это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо, спасибо вам.
1: Успех – это процесс. Один мудрый человек сказал: «Не гонись за успехом, совершенствуйся, и тогда успех придет к тебе сам». Я желаю всем вам Божьих благословений в этом. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте свои вопросы в комментариях на YouTube, подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы ждем всех вас на следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: В детстве сахар был слаще, небо светлее и хлеб вкуснее. Хотя современные представления о смерти являются продолжением древних верований, тем не менее есть в них и отличительные черты. Как древние представляли себе борьбу жизни со смертью? Что из этого Библия поддерживает, а что опровергает? Сегодня на наши вопросы отвечает Олег Абрусевич, священнослужитель и историк. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Вторую тему нашей встречи, вашего цикла, вы обозначили как «Пасха и конкурирующие боги. Взгляд на смерть из прошлого». Возникает вопрос. Жизнь полна трагедий. Войны, конфликты, катаклизмы, пандемии. Все это было в прошлом, все это есть в настоящем. Ну как так можно? Почему такая жизнь?
1: Давайте, может быть, знаете, что Александр сделал? Вот от того, что вы обозначили, этого глобального, может быть, трагического, к маленькому, может быть, такому бытовому, частному, и опять вернемся к тому, что вы начали.
0: Хорошо? Пожалуйста, как вам угодно.
1: Ну вот, чтобы лучше, может быть, это проиллюстрировать, я в школьные годы, ну, на уроке химии, как и все другие ученики, выполнял какие-то лабораторные задания. Так? Я помню, вот как сейчас это было, с одноклассником, да, я сидел за партой, мы вместе, нам было какое-то задание, в общем, спиртовкой разогреть какую-то химический, там, химическую жидкость, чтобы увидеть потом последующую реакцию, ну, и понятно, что это все надо было потом описать. Вот я помню тот момент, все, мы зажгли там эту спиртовку, или там нам учитель зажег эту спиртовку, ну, неважно. В общем, все, вот мы ее поставили, все, как она положена, она горит. Вдруг, внезапно, я не знаю, по какой причине, она вдух вспыхнула, такой вот, ну, небольшой хлопок, такой бух, и вот этот спирт из этой колбочки разлился по парте, и стала гореть вся парта. Я, ну вот... Тогда, будучи школьником, конечно, я испугался, я был в панике. Вот, мы там и задували, там, я не знаю, и тетрадками там хлопали.
0: Раздували.
1: Да.
0: Вот я знаю, кто разжег огонь мировой революции теперь.
1: Ну, в общем, все удалось нам нейтрализовать очаг вот этого воспаления. Все нормально там. Все пришло в норму, все стало хорошо. И я это запомнил, конечно же, на всю жизнь, до сих пор я это вспоминаю, иногда это мне, ну, и смешно, а вот тот детский возраст, конечно, было мне тогда не до смеха. Я не знаю, что так стало причиной тому, что вот так вот она повела себя, вот эта спиртовка. Но дело в том, что вот это маленькое, частное, да, такой экспериментальный опыт, и что-то не пошло по плану, да, что-то не пошло по плану, но все это нейтрализовалось, локализировало, все нормально, все хорошо, вот я с вами беседую.
0: Конечно,
1: без ожогов.
0: Конечно, так все нормально, все хорошо, у школы новое здание.
1: Нет, все обошлось благополучно, Александр. Но примеров может быть много различных, но я немножечко хочу показать другой эксперимент, но уже другого уровня. Понятно, что он несоизмерим со школой, с химическим там, каким-то экспериментом, но в то же время это был эксперимент, это сегодня он известен в истории, и, знаете, и печальный, и трагический. Таких было немало.

впрочем, экспериментов, их можно вспоминать. 1958 год. Академия наук, там институт зоологии принял такое решение и сделал заключение. Ну, было какой-то исследовательский проект, и в этом заключении звучало так, что ежегодно при то, что там существующие грызуны, разные мыши, там, разные насекомые, воробьи, постоянно уничтожают там запас зерна, который мог бы прокормить около 35 миллионов человек. Это все происходило в Китае, 1958 год. Это все, вот представлен был этот проект, вот эти заключения, эти исследования тогда для вот этого председателя Компартии, там, да, Мао Цзэдуна, и великий Мао вот в своем проекте большого скачка принимает решение бороться с грызунами. И началась активная борьба с мышами, ну, может быть, не совсем удачная, там, не знаю, с различными насекомыми тоже может быть не совсем удачная, но очень она удачная была в плане истребления воробьев. Когда сегодня читаешь вот об этом, опять же вызывает это усмешку, а с другой стороны, ну, насколько вот это трагично, насколько вот, я даже не представляю, как можно такие вот принимать там решения. В то, чтобы уничтожить этих воробьев, было задействовано все взрослое население. Школьники во время уроков, они могли остановиться, их вывести на улицу. Они вот смело доставали свои рогатки, все свои какие-то там, не знаю, орудия, которые можно было поразить этого воробья. А интересно, что вот там даже если греметь в какие-то сковородки, в кастрюли, создавая шум, 15 минут вот при создании этого шума непрерывного, если воробьи там они летают, им они обязательно должны где-то вот присесть. Им где-то они вот не могут они все время находиться в полете. И в общем они падают на землю. И все, и, в общем, трагедия для этого воробья. Тонны этих убитых воробьев вывозили грузовиками, там сотни тысяч. 1958 год. И ближайшее время, в общем, год был урожайный, все было благополучно, вот, все хорошо. Но появились различные личинки, гусеницы, которые стали постепенно пожирать этот урожай. И очередной год он уже принес свои трудности и голод. И в итоге после этого проекта, по разным подсчетам, погибло около 35 миллионов человек. Ну, бывает от 10 миллионов, и дается цифра 35 миллионов. То, что ученые посчитали, что от этих вредоносцев 35 миллионов погибнет, начали уничтожать, и в итоге человек погибли от голода 35 миллионов человек. Но это вот проект, видите, вот мой, да, вот эксперимент, ну ладно, то есть школьные годы. Этот уже более такой весомый, это уже такой значимый. Погибли миллионы людей. А что, если мы будем там говорить о идеях там, чистоты арийской нации, да, в лице там, Гитлера, его идея этот, уничтожить, да, какие-то народы. То есть это еще более безумная какая-то идея, которая привела к уничтожению многих народов. Это страшные такие эксперименты. Но самый страшнейший эксперимент, который вот и дает нам, задает, наверное, эту магистраль, задает вот эту направленность и тон. Это в книге «Бытие» самых первых глав, когда мы читаем. Хорошо нам, я думаю, будет это известно, и даже, я думаю, нашим и зрителям это будет известно. Первая глава, где представлен Господь, Творец, Создатель, все совершено, замечательно, прекрасно. Помните, каждый день творения, оценка Божия. Хорошо, хорошо, хорошо. И заключительное текст первой главы. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Все хорошо весьма. То есть нет изъянов, нет каких-то недостатков, нет каких-то поломок, нет каких-то ошибок. В этом замысле, в проекте Божьем все идеально. Затем у нас третья глава. Появляется змей. Мы как-то, помните, говорили, что в еврейском это нахаш, который может даже переводиться как некое вот медийное существо, которое вот мы потом уже знаем из Священного Писания, дьявол будет использовать это существо. И вот этот диалог с Евой. Четвертый текст, даже давайте со второго прочитаем. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их,

0: и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Нет, не умрете. И знаете, вот затем уже происходит это непослушание Евы, затем Адама. Мы знаем из истории, из Священного Писания, что это вот то событие, которое мы называем грехопадение. А затем вот, ну, речь об этом змее, она, ну, как-то нам больше, ну, практически не, ну, и вообще не повторяется и не является для читателя в каких-то текстах. То есть уходит куда-то за кулисы там это существо, и что там дальше происходит, непонятно. Но затем появляется целая народа, целая цивилизация со своими верованиями, со своими традициями, со своими там религиями.
1: И насколько эта тема смерти, которая вошла в историю человека при грехопадении, начинает волновать окружающие народы?
0: Тема грехопадения именно волновать?
1: Тема смерти.
0: Смотрите, мы когда изучаем не только Священное Писание, так, но еще и вспомогательно, мы берем какую-то литературу историческую, там, энциклопедические какие там, энциклопедическую литературу, мы видим, как, ну, формируются эти народы, да, не просто ее там политическое устройство, но еще и религиозное устройство. И даже вот уже с Библии, в Бытие, когда мы там читаем там, о Иосифе, братьев, которые вернулись потом в Египте, мы уже, вот первое, что можем знакомиться, о представлении и верованиях этих египтян. То есть до Египта мы можем уже немножечко познакомиться, например, с верованием, помните, Лаван, его дочери Рахиль, те идолы. То есть мы видим, что уже зарождаются целые какие-то религии, которые последователи становятся целые государства и народы, и, естественно, у них есть представление о смерти. Потому что Адам и Ева в итоге умерли, так? Несмотря на то, что змей сказал, вы нет, вы не умрете. Стал человек умирать, то есть никакого там не было средства того, чтобы человек мог жить вечно. Но и понятно, что у народов формируется целое вот какое-то религиозное представление, а что будет там после смерти. То есть это некая тайна, которая для человека неизведана. И вот тот, кто стоял за этим змеем, мы уже потом будем видеть в последующем, ну, к примеру, в книге Даниила, это может быть даже очень ярко и четко оно представлено, но в 10 главе, что вот, помните, там Даниил молится, там, и безответная молитва. А потом приходит Гавриил, ангел Гавриил, и говорит, да, там, Даниил, твоя молитва услышана, но вот 21 там, день стоял против там, меня там князь персидский. И мы понимаем, что не в прямом же значении там князь персидский, который стоял. Он говорит, если бы не Михаил бы пришел, то бы ситуация бы, она бы еще могла бы быть затяжной. Поэтому мы видим из книги Даниила, что вот небесные реалии, они тесно вот переплетены и связаны с земными реалиями. И поэтому вот тот враг, сатана, который поднял восстание, покровительствует тем земным силам, создавая какие-то религии и, ну, целые вот представления о том или ином. Но и в нашем случае в понимании о загробной жизни. Поэтому, если мы берем древние религии, практически, ну, даже если современные, мы можем дать восточные какие-то, человек не умирает по представлениям древних. Душа продолжает жить в загробном мире. Поэтому вот, вот этот, ну, проект, который, ну, в свое время осуществил там сатана, внушая при первой встрече там Еве и в дальнейшем в развитии истории человечества, созданию этих цивилизаций, вот эта идея «не умрете», она не уходила, но воплощалась в целых каких-то религиозных мировоззрениях.
1: Ну вот различные исследователи, их называют мифологисты, они настаивают на том, что не только в христианстве, но и во многих других религиях есть воскресение, и было воскресение. Вот так ли это? И не позаимствовала ли Библия, как утверждают они, из этих других древних языческих религий идею воскрешения?
0: Ну, давайте вот, чтобы лучше, может быть, это понятнее было, один маленький пример библейский мы возьмем. Так, это книга пророка Иезекииля. 8 глава, и мы с вами зачитаем текст. Давайте с 12 по 14 текст, 8 главы, Иезекииль.

сказал мне, ну, Иезекииль, да, это пишет, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. И сказал мне, обратись и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу, и вот там сидят.

0: Поговорим. Женщины, которые плачут по Фамузе. Ну, с первого взгляда, если человек там читает, ну, плач, что за Фамуза, что там за переживания, связанные с этим Фамузом. Ну, а если мы чуть-чуть хотя бы откроем какую-то энциклопедию или поинтересуемся историей, то мы будем знать, что вот божество это, Фамуз, или там в другом прочтении оно может звучать как Тамуз, вот это ближневосточное божество, которое, ну, в жены имел Ашеру, и в сознании вот этих восточных этих жителей, вот тех же хананеан, которых окружали там, окружали не израильский народ, в какой-то момент, а это было всегда связано с цикличностью года, так, когда приходила там осень, в представлении, например, если о Фамузе, умирает это божество, и в весенний период, ну, начинает день солнцестояния, оно воскрешает, и все возрождается в жизни, то есть начинает, ну, плодоносить, сеется, и начинается новая жизнь. И если говорить, ну, не только о Фамузе, в принципе, мы берем целые какие-то регионы, не только Восток, но и другие какие-то там, там государства, цивилизации, которые вот, было представление об умирающих богах и якобы там воскрешающих. И это можно говорить в Египте, об Осирисе, там Адонис, Дионис, Серапис, Митра. Этот список можно продолжать. В нашей восточнославянской культуре, Александр, вы прекрасно знаете, что у нас тоже, ну, в наших древних предков было представление о умирании, возрождении там божества, праздник, там Масленица, там, к тому же вы хорошо помните, да, то есть, опять же, вот день равноденствия, все прощение зимой и возрождение к жизни, к весне, когда опять жизнь зарождается, и вот мы берем целые народы, целые какие-то государства, цивилизации, которые было такое представление об умирании и возрождении богов, и связано было это вот с годовым таким цикличным понятием, там, сеяния, сбора урожая, и точно такая же ситуация была вот в отношении этого Тамуза или Фамуза. Вот это божество умирает, Ашера к нему как бы в загробную жизнь, в загробный потусторонний мир она туда к нему уходит и возвращает его к жизни, и вот все начинается там заново. Поэтому, а чтобы его, ну, помочь быстрее вот осуществить вот эту идею, то есть были целые там ритуалы от, ну, буквально каких-то извращенных до вот каких-то различных там, ну, музыкальных, играя на флейтах, на музыкальных орудиях, плач по там Тамузе, чтобы он скорее там, там проснулся, воскрес, чтобы он вернулся, чтобы опять жизнь зародилась. То есть божество плодородия, там, которые эти верования восточных народов были. И мы видим, что израильский народ вполне очень легко это все заимствует, вполне это все это принимает и также начинает практиковать вот эти такие верования и обрядовые практики в жизни своей.
1: Возникает вопрос, вы сказали «Пасха» и «конкурирующие боги», но пока ни разу от вас слово «Пасха» не услышал.
0: Хорошо. Смотрите. Мы в нашей культуре всегда мы привыкли к этому слову «Пасха». Да? Пасха – праздник, который известный для христиан, который отмечают, кстати, не только христиане, но и иудеи. Мы, я думаю, как-нибудь поговорим отдельно об этом. Ну, в канун Пасхи все христиане, они друг другу говорят, там, «Христос воскрес, там, воистине воскрес». И если мы говорим о Пасхе, то Пасха имеет представление не только о воскрешении жизни, но и так и о смерти. И мы говорим, что Христос победил смерть, воскрес и вот вернулся на небеса. Поэтому вот то, что представлено, ну, вот эти вариации различных религий, воскрешение якобы этих божеств, да, связанное с этим аграрным циклом, оно вот, ну, якобы очень схоже вот с воскресением Иисуса Христа, с Пасхой. Поэтому, ну, это либо имитация, либо это на самом-то деле происходило. Вот те ученые, которые говорят, что, да, скорее всего, вот христиане, ну, которые скептически более настроены, да, христиане взяли и они позаимствовали у тех чужих религий, которые еще существовали до иудаизма и христианства, вот эту идею воскрешения богов. И ничего нового они не придумали, просто вот это переосмыслили, там представили какие-то другие имена, другие события, и вот, в принципе, уже на каком-то готовом месте все это.

0: пошло. Но есть ученые, которые говорят и аргументируют, что все вот это представление древних людей, независимо, это будь в Египте, это будь это в греко-римском мире, будь это в каких-то других народностях, боги не воскрешали. Они уходили в подземелье, ну, якобы на какой-то период, и опять они возвращались. Поэтому сравнить вот с Пасхой и воскрешением Иисуса Христа – это несоизмеримые какие-то вещи. То мифологическое представление и то, что представлено в Священном Писании, события воскрешения Иисуса Христа – это кардинально противоположное понятие. И мы не можем здесь между этими такими представлениями поставить знак равенства. А если, может быть, чуть-чуть еще бы Александр бы ну, вспомнить греко-римский мир, то вот, например, вот Египет и там греко-римский мир, у них это кардинально отличалось представление там о смерти. Для египтян смерть, ну, это трагедия, но к этому, в принципе, терпимо относились, и вся их жизнь бытовая, государственная, религиозная, она была, ну, целиком завязана вот на том, вот, как представляют они состояние умерших. И мы понимаем, что фараон при своих возможностях, он там строил пирамиды или огромные дворцы погребальные, где он должен был захоронен. И то есть мы говорим о гробницах, о курганах, там, или, не знаю, на востоке о зиккуратах, пирамидах. То есть это всего лишь вот то место, или как бы мы назвали, портал, где человеческая душа, она дальше отправляется в путешествие за гробный мир. И вот для египтян интересно, что даже вот для самых простых, вот, от простых до там вельмож и до фараона, вот их жизнь и увлечения были не так, как, может быть, сегодня современники, там, кто-то кому-то, о, там, Михалыч, на рыбу поедешь, давай, поехали, или там, пойдем за ягодами, пойдем за грибами, и выходные сегодня люди, кто-то использует на даче, кто-то идет в лес, кто-то едет на рыбалку, а вот древние египтяне, они не ходили ни за грибами, ни за ягодами, они ходили на могилы своих умерших. Потому что вот у них было представление, неразрывно связано жизнь живых и жизнь мертвых одно целое. И практически дом жилой, который у них был, зеркально практически был отражением гробницы, то, что происходило в жизни и стало отражением в их в жизни мертвых. И поэтому, ну, когда археологи там делают раскопки, открывают новые какие-то гробницы, ну, в то время еще там открыли, пусть даже там, в 20-м столетии, целая масса различных предметов быта, там, да, или власти, если у фараона, там и трон, и это может быть много-много различных каких-то вещей. И даже человек, который самый обычный, тоже ему всегда клалось какие-то предметы, вещи, чтобы он мог продолжал жить и существовать в загробном мире. Ну, а я, может быть, два слова все же скажу о греко-римском мире. Потому что, ну, можно отделить представление греков различное. У них было мнение о загробной жизни. Было то, что, например, умершие, там, они не сходят в царство мертвых, которые там, опять же, душа путешествует. Но а с Платоном тоже очень многое сильно изменилось, это представление о загробной жизни, потому что вот он ну, не то, что там у истоков, но, по крайней мере, один из таких ярких философ, который стал проводником вот этой идеи дуализма, где душа закрепощена в тело человека. А тело – это просто темница. Но душа не там в подземелье, а уходит к блаженству. Эта, кстати, идея потом очень хорошо будет, ну, наверное, вкраплена, вплетена вот уже в развитие христианства, в христианской идеи, которой христианство, в принципе, вот эту платоновскую идею унаследовало, идею дуализма тела и душа. Человек – темница, в которой закрепощена душа, освобождаясь при верной жизни, но уже, если мы говорим о христианстве, верной и сознательной, и послушной жизни Богу, душа попадает в рай. Но Священное Писание об этом так не говорит.
1: А как эти древние представления связаны с современностью? Вот в заключение хочу спросить у вас.
0: Видите, мы на одной из передач с вами говорили, что вот современная жизнь, несмотря на ее такую светскость, да, может быть, даже да, какие-то там скептические настроения к религии, немало людей, которые все равно верят в загробную жизнь. И вот то, что происходило в древности, и вот еще раз я хотел бы подчеркнуть, что вот то существо, которое задействовано в этом проекте, впервые встретившись с Евой,

0: в Эдемском саду, он не ушел в тень, он не ушел на периферию, но он всегда был в центре внимания, но за кулисами невидимо для человеческих глаз. Но развитие тех цивилизаций, формирование того религиозного представления о загробной жизни, она уходит туда, в Эдемский сад, вот с этой идеей «нет, не умрете». Какое оно имеет отношение к нам сегодня, современникам? Прямое точно такое же, как оно имело в свое время и в древности, и в Эдемском саду. Человек живет этой идеей, что нет, не прекращается смертью только жизнь, а бессмертная душа, она где-то будет там блаженствовать. Вот. И для этого в разных религиях есть либо жрецы, либо священники, которые будут там отпевать, там как-то совершать службу, чтобы эта душа упокоилась в Господе. Так? Ну и очень важный момент, который нельзя не сказать, если вот мы говорим только вот сейчас вот о Пасхе как-то в стороночке, но, по крайней мере, имеющий отношение о таких мифических представлениях тех древних, и если сказать о современности, то помните евангелиста замечательный Иоанна, евангелиста Иоанна, да, текст, который он записал, слова Иисуса, это 11 глава, 25 и 26 стих. Ну, Иисус это обращался к Марфе после того, как Лазарь умер. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. И верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, и грядущий в мир». Для человека есть возможность, благодаря нашему Спасителю Иисусу, обрести спасение в Нем, надежду, что Он когда-то вернется, и, как в Священном Писании написано, Господь пробудит мертвого, спящего из могилы к жизни вечной.
1: Благодарим вас, Олег, что вы четко обозначили, что смерть и возрождение языческих богов никак не связаны с тем, что произошло с Иисусом Христом. И мифология с реальностью также не связана. Будем ждать новых встреч с вами. Дорогие друзья, везде, где есть правда, будет и ложь. И желание сердца Божьего, чтобы вы никогда не обманывались, чтобы вас не могли обвести вокруг пальца. Пусть Господь вам поможет проникнуть в Священное Писание, верой ухватиться за истину и быть всегда твердыми на пути правды. Всего доброго. До свидания. Смотрите наши программы. Мы будем ждать вас на новых встречах.

0: надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире программа «Контрасты души», и у нас в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Приветствую вас, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о такой теме, как семья. Не является ли семья пережитком прошлого в наше такое вот бурно развивающееся время? И, может быть, пора уже пересмотреть вообще само понятие, потому что люди начинают выбирать себе не просто мужчину и женщину, как это было когда-то, и, может быть, в традиционном смысле этого понимания семья, а либо пересмотреть, что значит это слово, либо вообще может отказаться от его использования. Как вы считаете?
1: Ну, наверное, нужно согласиться с тем, что вы сказали, что для многих людей уже традиционная семья, она действительно становится, как сказать, пережитком прошлого. Потому что многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, они действительно говорят нам о том, что люди перестают помнить о том, что было изначально. Наверное, чтобы узнать, какой задумывал Господь семью, нужно открыть Священное Писание. Потому что в самом начале, когда сотворил Господь небо и землю и наполнил ее всем тем, что должно наполнять землю, написано, что он в конце всего этой творческой недели сотворил человека для того, чтобы он наполнял землю. И вот я хочу библейский взгляд показать, значит, на семью. Об этом говорит самая первая книга Библии. Это книга «Бытие». Первая глава, 27 текст. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщин сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте всю землю, и обладайте ею». То есть вот этот принцип заложен как раз в Священном Писании, традиционной семьи. Должен быть муж, должна быть жена. Мужчина и женщина сотворил их. Так говорит Священное Писание. Это значит, что Бог сотворил полноценную семью.
0: Но мы прекрасно понимаем, что семья не заканчивается только на вот двух личностях, на мужчине и на женщине. Да? Потом появляются дети, потом дети становятся, тоже имеют семью, тоже заключают брак и становятся родителями. И семья превращается в нечто большее. Там уже не два человека, там может быть уже и все 20 человек. Бабушки, дедушки, внуки, двоюродные там братья и сестры. Как с этим быть?
1: Ну, то, что Господь сотворил двоих для того, чтобы они жили, но Он им сказал, что семья должна увеличиваться. И поэтому в этом случае появление детей – это благословение, потому что Господь сказал, что дети – это наследие от Господа, это подарок от Господа. Поэтому, наверное, каждый из родителей в те благословенные дни, и да, я и думаю, и многие в наши дни это понимают, что дети – это действительно благословение от Господа. Поэтому семьи расширяются, и каждая, наверное, семья со своей стороны, она, наверное, рассматривает, сколько иметь детей. Да? Насколько они готовы, значит, вот, положиться или выложиться, чтобы воспитать их такими, каким они должны быть по задумке Бога.
0: Но у нас ведь есть, кроме всего этого, еще и общество. И мы знаем, что в разных культурах есть разные понятия на этот счет. Мы видим, в западной культуре вообще отходит от понимания семьи, как вот мужчины и женщины. На Востоке же, наоборот, не ограничивается

0: двумя супругами, но существует и многоженство, и, может быть, в некоторых местах и гаремы даже.
1: Ну, я соглашаюсь с вами. Почему? Потому что в этом как раз и есть проблема современного общества. Мы склонны больше всего работать по крайностям. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. И зачастую забывают самое главное – источник, откуда мы пришли. Поэтому, наверное, очень важно сегодня иметь на руках у себя первоисточник, для того, чтобы узнать, откуда мы пришли и куда мы направляемся. И тогда, когда мы знаем начало, и когда мы знаем, значит, конец, в этом вопросе намного проще и легче ориентироваться для того, чтобы избежать вот этих крайностей. Потому что, допустим, то, что произошло на Востоке, тогда, когда вместо одной жены несколько, об этом тоже говорит Священное Писание. И к чему это привело? Мы об этом, наверное, сегодня еще и поговорим. Вот. Но что сегодня происходит, допустим, в контексте западных ценностей, мы видим сегодня, что тоже происходит подмена семьи. И тогда, когда вместо традиционной семьи, которую замыслил Бог, сегодня люди готовы представить однополую семью, где также должны будут воспитываться дети, тогда вопрос, какими они вырастут? К чему придет тогда наше общество, если мы пойдем, как сказать, по таким, как сказать, путям с крайностями?
0: Но мы же говорим еще и о свободе и свободе выбора человека. Это одна из самых основных и основополагающих свобод. И я понимаю, и Священное Писание тоже защищает свободу выбора человека и в плане веры, и в плане других аспектов его жизни. Не является ли традиционная семья еще одной крайностью? Как, например, вот мы говорим, крайность в плане многоженства, крайность в плане нетрадиционных браков. И не является ли семья вот, в библейском ее понимании тоже крайностью? Ну, может дать возможность людям выбирать, и как им вести себя?
1: Я позволю в этом случае, наверное, не согласиться по одной простой причине. Почему? Потому что я не вижу лично в том, что традиционная семья – это крайность. Почему? Потому что если мы сегодня понимаем, что наша земля была создана по образу и подобию, значит, да, то и человек был создан по образу и подобию. И Господь замыслил для того, чтобы муж и жена могли разделять свои, как сказать, взаимоотношения именно друг с другом, чтобы никто не вмешивался ни с одной стороны, ни с другой стороны. И чтобы того, о чем Господь предупреждал свой, как сказать, народ, да, чтобы это не происходило сегодня в семьях. И поэтому в этом случае, я полагаю, значит, стоит вспомнить о том, почему именно таким образом Господь замыслил семью. Тогда, когда Он сотворил Адама и Еву, Он сказал им, посему оставит человек и отца, и мать свою, и прилепится к жене, и будут двое одной плотью. Невозможно, чтобы в брачном союзе кто-то еще вмешивался, третий, или четвертый, или пятый. Понимаете? Почему? Потому что в этом случае, как сказать, того принципа любви, как сказать, о котором говорит Священное Писание, уже не будет достаточно для того, чтобы разделить все это на мелкие кусочки. Конечно, можно, значит, что-то предположить, но каков результат этих отношений будет? Тогда начнутся споры в отношении, кто первый, а кто второй, чьи дети главнее, значит, а чьи, как сказать, поменьше, понимаете? Поэтому в этом случае библейский взгляд, скорее всего, предупреждает нас о том, чего не должно самое быть.
0: Ну, некоторые ведь абсолютно будут не согласны. Взять те же самые восточные семьи, где у мужчины может быть две или три жены. И общаясь с такими женами, многие из них говорят, вы сумасшедшие, как на одной женщине может быть столько обязанностей, и семья, и дети, и, может быть, там готовка, там обед, еще что-то. Он говорит, у нас вот трое, и каждый занимается своим делом. Кто-то занимается детьми, кто-то занимается питанием, кто-то занимается там домом и уютом в доме. Он говорит, у нас все замечательно, и они показывают такой хороший пример дружных любовных взаимоотношений.
1: Ну, может быть, они на первый взгляд действительно, им кажется, что можно разделить, и меньше труда там будет. Почему? Mm-hmm. Потому что каждый будет заниматься чем-то своим. Но попробуйте представить себе, когда дети вырастают, И когда нужно принимать какое-то решение, или какое время уделяет им их муж. Понимаете? Получается, что в традиционной семье муж уделяет времени жене 100%, а если две жены, то получится только 50%. Понимаете? Если еще больше, то тогда все уменьшается. Поэтому если женщины сегодня готовы действительно поделить, значит, свое внимание мужа именно в таком контексте, то тогда это серьезная проблема. Почему я об этом говорю? Да потому что история Авраама, библейского героя, как раз говорит нам о том, что же случилось в его семье. И, наверное, последствия той трагедии, которая произошла когда-то, значит, на нашей земле, и до сих пор они являются, как сказать, отзвуком тех переживаний, которые случились в этой семье. Тогда, когда началось, по сути дела, так называемое суррогатное материнство. Когда его супруга не имела детей, и тогда было ей предложено: пожалуйста, возьми служанку. Может быть, она, как сказать, родит на мои колени сына, и тогда я буду чувствовать себя счастливым человеком. Вы знаете, вот это суррогатное материнство в библейские времена привело к тому, что сегодня два, можно сказать, братских народа и по сей день враждуют между собой. Это как раз проблема вот того взгляда, когда мы говорим сегодня, что нужно, что можно иметь две или больше жен.
0: То есть вы сейчас говорите об Исааке, сыне, который родился в итоге от его законной жены, и об Измаиле, который родился от служанки. Да. И, соответственно, их потомки, мы видим, на Востоке до сих пор там война происходит. Многие пытались ее примирить, но она не заканчивается уже, сказать, столетиями, уже тысячелетиями. Да? И, ну, хорошо, если у решения одной семьи могут быть такие далеко идущие последствия, то как быть с тем, что сейчас действительно люди отказываются от понимания традиционной семьи в пользу своей свободы, в пользу своей свободы, может быть, в чувственных наслаждениях, может быть, свободы в том, чтобы экспериментировать с новыми видами семьи, так называемой, да, в однополых браках?
1: Ну, в принципе, я понимаю, значит, что проблема однополых браков тоже очень серьезная, потому что это другая крайность. Тогда, когда две личности одного пола пытается, значит, создать некий, как сказать,
0: подобие семьи, вот, наверное, будет
1: и могут усыновить или удочерить детей, то попробуйте представить себе, какую главную идею они преподнесут тем, кто будет, значит, в их семье находиться. С чем вырастут их дети, которые будут наблюдать всю эту картину? Или, допустим, возьмем еще один аспект, значит, современной семьи, современного взгляда, когда многие состоятельные женщины говорят: а мне муж не нужен, но мне нужна семья. И поэтому они семью видят в том, чтобы, как сказать, заиметь ребенка. Каким образом или каким способом, это уже совсем другое. Да? Но суть заключается в том, что на сегодняшний день мы видим слишком много искажений. Искажений в одну сторону, искажений в другую, искажений в третью. Но забывается самое главное, то, что Господь четко и ясно прописал. Это семья, где должен быть муж и должна быть жена. Любящие друг друга, ищущие друг друга, понимающие друг друга и знающие, куда они поведут свой дом.
0: Ну, если, когда мы говорим о том, что в браке больше, чем два человека, понятно, там проблема взаимоотношений, там добавляется третье, четвертое лицо, конфликт, порой сложно выстроить взаимоотношения с одним человеком один на один, а тут их больше, поэтому сложности понятны. Но когда у нас два человека одного пола, и они, может быть, лучше друг друга понимают, чем два человека разного пола. В силу одинаковости менталитета, может быть, в силу еще каких-то обстоятельств. Почему они не могут составить семью? Да, понятно, им придется для того, чтобы иметь детей, их усыновлять и удочерять, но у нас есть очень много брошенных детей, которым тоже нужна семья, и я думаю, они были бы рады хоть какой-то семье, чем вообще оставаться там в детском доме под минимальной заботой.
1: Понятно. Мне кажется, что в этом случае, значит, есть одна серьезная проблема. Проблема заключается в том, что, создавая подобный вид семьи, человек не может до конца понимать то, чем он может наделить того, кто находится рядом. Может быть, я с вами соглашусь, проще понимать мужчину, почему? Потому что, как сказать, одинак,

0: криминалитет. Угу. Но именно таковыми задумал нас Господь, когда Он сотворил человека, то есть мужчину, да, и дал ему, соответственно, помощницу. Понимаете? Поэтому в этом случае жена является частью этой семьи. Пусть она отличается своим, как сказать, интеллектом. Может быть, не настолько, насколько, значит, иногда представляется современному человеку. Но вместе с тем она знает, что нужно, как сказать, ее супругу, знает, что нужно, значит, ее детям. А муж знает то, что нужно жене. И таким образом, вот эта ячейка, она должна подвести человека к тому, чтобы сохранить сегодня современное падение человечества на ту ступень, где уже, как сказать, возврата назад не будет. То есть не хотите ли вы сегодня представить себе, что, возможно, наступит момент, о котором Священное Писание говорит, как времена Содома и Гоморры, тогда, когда люди перестали уже понимать Бога, перестали, как сказать, понимать традиционность семьи и готовы были на всякое зло. Именно по этой причине Господь говорит: «Я не могу больше терпеть, значит, то безумие, которое творится на земле». Поэтому, на мой взгляд, сегодня наше современное человечество как раз стоит на вот этом пороге, за которым действительно может произойти серьезные проблемы.
1: Хорошо. Если в глобальном смысле слова подобные семьи, мы будем их так называть, как-то их надо обзывать, да, угу, подобные семьи имеют место быть, то и мы видим в этом глобальные далеко идущие проблемы. Но ведь есть среди них и исключения. Семьи, которые в разы более, ну, правильные, что ли, чем традиционные семьи, в которых, да, есть муж, есть жена, они разного пола, и у них есть дети, но у них нет ни любви, ни согласия в семье, ничего. Может быть, хотя бы в виде исключения представить возможность таким крайностям быть?
0: Я думаю, что подобные исключения могут привести, как сказать, более глубоким последствиям. Почему? Потому что если у человека уже есть серьезная проблема внутри, и это, как сказать, если есть какая-то инфекция, и дать этой инфекции, значит, больше разрастаться, то в итоге, вы знаете, что может произойти? Человек может потерять и жизнь. И мне кажется, что в этом случае, как сказать, жизнь семьи сегодня находится в опасности. И я думаю, что нам следует сегодня возвратиться к истокам. И я искренне рад, что на сегодняшний день, как сказать, в традициях вот нашего государства сохраняются правильные понятия того, чтобы традиционная семья, она сохранила свои основы в нашем обществе.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Эта тема очень обширна, и мы не можем всего пересказать, да и навряд ли это вообще возможно пересказать всю эту тему и все ее аспекты. Дорогие зрители, наше время подходит к концу. Вы можете присылать нам свои комментарии, свои мысли, что вы думаете по этой теме. А мы, как христиане, основываясь на Священном Писании, не имеем другой возможности, как только сказать, что традиционная семья мужчины и женщины является наилучшим решением для человека. И неважно, в древности это или в современном обществе.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

0: Здравствуйте. В жизни каждого из нас рано или поздно встает вопрос: идти собственным путем или последовать за голосом Бога? Как Бог может преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск, и сегодня у нас в гостях ведущий многих программ телеканала «Три ангела» Михаил Севастьянов. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли к нам, нашли время. У вас очень плотный график, вы являетесь ведущим многих программ, детских программ, потрясающих просто. Расскажите об этом немного, как вы к этому пришли?
1: Ну, в основном детских. Я занимаюсь детскими программами, в силу своего прошлого. Я в прошлом когда-то учился на театральном факультете, это было в городе Саратове. Собственно, это мой родной город, я там когда-то жил. Я давно уже там не живу, и в силу обстоятельств.
0: Но детство прошло там, в Саратове,
1: да? Детство прошло там, с Саратовом много связано, и учился я. Там есть чудесная консерватория имени Собинова. И вот на базе этой консерватории был организован театральный факультет. Вот, и в свое время я мечтал туда попасть, и, в общем-то, год три туда поступал, взял измором кукольное отделение, к сожалению, так надо.
0: Сами определили отделение или так получилось?
1: Вот вы понимаете, это затронули очень больной вопрос. Да, получилось. На драму я не смог поступить.
0: Почему? Жесткий был отбор?
1: Жесткий отбор был в силу каких-то... Вот, и что было обидно, я и экзамены все сдал, и три отборочных тура прошел. И там, преподаватель был хорошая женщина, актриса из Саратовского театра. Ну, все, но в самый последний момент как-то вот взяли вместо меня девочку. Я не поступил на следующий год, меня срезали со второго тура. Вот, и на третий год меня пригласила, в общем-то, Татьяна Александровна, это супруга очень именитого режиссера Александра Семеновича Чертова. Его уж нет в живых.
0: Но он актер, я так понимаю, то есть как-то вот все равно вас вот в эту сферу, да, привело?
1: Да, я встретил Татьяну Александровну на улице, вот, и она пригласила меня, чтобы тебе не заняться куклами и не посвятить себя театру для детей. Ну, тогда я не думал об этом. И почему-то, а почему бы и нет? Знаете, я любил детей. В этом что-то было. Я согласился, пошел, но тогда еще не думал в будущем, что будет. Дело в том, что жизнь мою можно поделить на две части, до и после. До того, как я познакомился с Богом, и после. Потому что я рос в семье инженера. Инженера в

0: Советском Союзе получали не очень много. Мама была клубный работник, и, в общем-то, вот этот вот закулисный мирок мне был знаком.
1: Вам это было близко, вот то, чем мама занималась?
0: Да, она сама участвовала в самодеятельности, и дома были фотографии. И она тоже мечтала в театральный поступить, но я родился уже второй в семье, и как-то с двумя детьми она не сделала выбор в эту пользу, но на всю жизнь осталась работником клуба. Она была заведующей детским сектором клуба имени Карла Липнихта, клуб железнодорожников. Сейчас этого клуба нет. Здание вернули православной семинарии, которая там когда-то была. И, в общем-то, если кто будет в Саратове, то и будете в городском парке. Это мое любимое место. Там дубы, которые сажали пленные французы войны 1812 года. Вот сколько лет этим дубам. Там белки по ним бегают. И там есть эта гимназия сейчас. И рядом с ней вот это вот здание клуба, где моя мама работала.
1: Так, Михаил, и как же вот так сложилось, что все-таки вы пошли в театральное, да, получается, вот на кукольное отделение?
0: Вы знаете, захотел.
1: Вот, все-таки желание, оно вот, вот это вот
0: мне
1: было
0: как-то никуда не деть. Так вот затронули тему, когда не я сам хочу, а за меня кто-то. Вот это меня терзало всегда. Учился я плохо. И... Ну, так, тройки, двойки. Даже когда списывал контрольные у отличников. И учителя ставили тройки с таким вот присловием. Знаешь, с него и троечка, хлеб. Ну, списал, не знаю, не пойман, не вор. Хотя списывал я много и часто. Вот, рядом со мной сидел отличник, друг мой. Да я у него часто списывал, да. Есть такой грех. Вот. И в восьмом классе, когда я закончил восьмилетку, в Советском Союзе 10 лет учились, и обычно, ну, как-то вот так вот повелось в то время, когда я восьмой класс закончил, что, ну, если видят, что человек не тянет там, то в десятый класс почему-то вот это те, кто потом пойдут дальше в институт. А Михаил, ну, нет. И мне... Сказали, что в девятом классе тебе делать нечего. Вручили мне направление в 22-й ПТУ. Вот. И мне вот это не понравилось. За меня решили, как я должен жить. Ну, в 22-й я не пошел. И опять же сработал какие-то вот моменты. Я пошел на токарь в 51-й ПТУ. Вот. Сказать, что мне это нравилось... Нет, не нравилось.
1: Ну, внутри, в общем, вы не ощущали комфорт какой-то, да, чтобы вот, ну, нравилось
0: ощущал.
1: Это дело?
0: Передо мной нарисовалась жизнь уже, которую я знаю наперед. Это к половине восьмого там оборонное предприятие на работу. Объединение корпус было. И потом с работы по звонку, вся жизнь по звонку, правда, с двумя выходными.
1: Михаил, ну вы ведь творческая личность. Но это ведь
0: я не выдержал.
1: Все-таки определенно.
0: Я не выдержал. Мне нужно было... Я не служил в армии по болезни. И должен был 2 года отработать, но я и тогда не выдал. Эти 2 года в театральный поступал. Летом выпрашивал свободное время, чтобы... Хотя прекрасно знал, что я не имею права. Я все-таки... пытался поступить в театральный.
1: Так, а в театральном, смотрите, когда вы уже пришли, да, начали уже там учиться, все получалось? Ну вот вы пришли, да, казалось бы, из одной сферы уже совершенно в другую.
0: Да там, знаете как, там все зависит от того, какие данные даны. Кому-то дано, кому-то нет. Если у человека есть какие-то данные, ну да, их увидят. Там, когда мастер, режиссер набирает курс, они уже знают, какой спектакль дипломный он будет ставить. Он выбирает уже конкретных людей на конкретные вещи. Там даже об этом разговор идет. Кто-то там инженер, кто-то травестит, типажи. Девчонки.
1: Но режиссер
0: плачут.
1: Он всегда наперед видит. Это все правильно.
0: Они, да,
1: да,
0: они вот кто пройдет, кто не пройдет. А потом, когда на экзаменах выходит декан факультета, зачитывает те, кто прошли на следующий тур, все. Ну, там. Иванов, Сидоров, Петров, там, Козлова, там, да, все. И все. И пол толпы в слезы сразу. Не поступило.
1: Конечно,
0: все.
1: Творческие личности собрались, естественно, все сентиментальные. Еще бы, Михаил, ну, вот смотри.

0: Смотрите, вы учились, у вас все получалось. В принципе, потенциал свой раскрыли, да?
1: Вот, ну, вот, меня,
0: творческий.
1: Мне, в общем-то, было амплуа смешного папаши.
0: Угу.
1: Комедию сказали, на комика тянешь. Вот. И где-то дело в том, что я, в общем-то, целью моей не было заработать деньги. Мне этого ничего нет. Я из семьи, где много денег, никогда не был. Я хотел просто вкусно прожечь свою жизнь.
0: Это что значит? Что для вас вот вкусно вот на тот момент?
1: А вот знаете, прожечь? Вот хорошо так. Вот у меня mm-hmm. был, мне нравился Владимир Семенович Высоцкий.
0: Чем нравился? Что именно нравилось
1: в нем? Ездил на «Мерседесе», который был только у руководителя структуры. Там, что-то я слышал, что точности не помнит. Но у кого-то там такой «Мерседес», как у него, еще кто-то один только был. А вот у Высоцкого он был. Он любил красивую женщину. Да, он умер, если я не ошибаюсь, в 42 года. Если я не ошибаюсь сейчас, навскидку. Он делал то, что он хотел. Он пел песни, какие хотел, его любили. И вот мне нравилось.
0: То есть вы хотели стать известной личностью?
1: Нет, неизвестной.
0: Так.
1: Неважно. Мне хотя бы вот, ну как это, лишь бы вот к этому миру вот.
0: То есть вам интересен был итог, результат?
1: Да, отношения иметь. Ага. Я в этом просто хотел быть. Нравилось смотреть в этом направлении. И, ну вот, когда я на втором курсе учился, произошел ряд событий. Вообще интересно, позже один психолог, это женщина, она из Беларуси, рассказала мне про меня. Я вообще не понимал, что происходит.
0: Но со стороны всегда видно.
1: Да, она описала 4 темперамента: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И она объяснила, что они отличаются по быстроте реакции. Нейронная связь в мозгах по-разному работает. Самый большой холерик – это вот те, кто с флагами в бой идут, там вершат дела, президенты там. Сангвиники – такие веселые люди, там обычно какие-нибудь менеджеры там. Есть флегматики – это усидчивые люди, любящие уютное кресло, там спокойно думают, бухгалтера. А вот есть меланхолики. И это оказался я. Это человек, который не понимает, что происходит, стоит и грустит. Я говорю, да! Она в детском садике говорит, мальчик. Выходит воспитательница, внесет мячик. И говорит, холерик сразу понял, что если он мячиком не завладеет, то завладеет кто-то другой. Он уже бежит, Марья Ивановна, а можно мячик? Она, да, на, Сережа, поиграй. Сережа уже собирает команду, в футбол идет, собирайся народ. Вот, собирает народ. Рядом стоит сангвиник. Он за мячиком не успел, но он присмотрел Мишку Плюшеву. А у меня вот что есть. Ну, ладно. Флегматик подумал, если я сейчас еще какую-то игрушку найду, я уже оригинален не буду. Он сказал, а мне и так хорошо. А рядом стоит представитель и не понимает, что происходит. Но у него есть время оценить березу, рябину, на которой скворец допевает песню перед улетом на юг. И у него в душе рождаются стихи. Я говорю, вы знаете, да.
0: А вы стихи писали, кстати?
1: Пробовал. Наверное, надо начать, продолжить, вернее.
0: Вот смотрите, ваш собственный путь, вот он весьма понятен, да, то, что вы
1: сейчас,
0: выбрали.
1: Сейчас, тогда нет.
0: Сейчас анализируете вот эту вот, да, свою жизнь до встречи с Богом.
1: Да.
0: А вот когда уже вы познакомились с Богом, что вы почувствовали и как это вообще произошло?
1: Это ряд стечений обстоятельств. Ну, я думал об этом. Оно как-то к этому все сводилось, но как-то на уровне культуры народа.
0: Угу.
1: Купола, кресты, вот крестные знамения. Но в литературе, нельзя обойти, литература пропитана вся. И, конечно же, в определенный момент меня что-то побудило прийти в православный храм. Это Троицкий собор в Саратове, на Музейной площади, он на набережной.
0: Что-то побудило, а что? Это какая-то жажда была внутренняя?
1: Да, это я не знаю как. Это что-то вот, ну, что-то такое, что-то потребность какая-то, которую не могу осознать. Я пришел в храм, поставил свечку за упокой и за здравие моим родственникам, угу, живым и упочившим.

И помнится, руки за спиной так скрестил, а это нельзя, оказывается. И бабушка одна подошла, меня так за руку потрогала, посмотрела на меня, сказала: «Ну, молодец!» Я радостный такой выхожу, ох ты! И я с этих пор понял, и еще я попал на концерт духовной музыки, впервые разрешили в консерватории, где я, а я за бесплатно мог на концерт ходить, студенческий.

0: девочка была. Вот. И впервые я почувствовал мощь. Да, вот это.
1: То, что нужно.
0: Нет, христианство – это все. Но был один момент.
1: Так.
0: Немножко мистический. Я до сих пор не знаю, что это было. Кстати, я тогда не думал об этом. Сейчас анализирую, вспоминаю. Я выпивал. И мы собрались однажды на день рождения к моему другу. Ну и выпивки там было мало. И мы все выпили до 12 часов ночи. А еще всю ночь сидеть. День рождения было такое вот. Там и девушки были, и я даже одну присмотрел. Красивую, с родинкой на щечке. И там прилобзанился к ней. Понравилась она мне. И навязался ее домой потом провожать. Но было нечто. Вот ночью делать было нечего. И один из нас, мы не все были знакомы, был медиумом. Он, давайте духов вызывать. Но вообще-то я слыхал, что это нельзя. Но куда деться? Домой, что ли, в час ночи? В Советский Союз, это же транспорт уже не ходит. Я остался и видел, как это все происходит. Я не буду описывать.
1: То есть вы не участвовали? Это
0: я,
1: все делали
0: я рядом
1: ребята?
0: Сидел, я там за столом сидел.
1: Вы просто как присутствовали как-то?
0: Присутствовал, да.
1: Но не нравилось, да, вот это все?
0: Это страшно. Дело в том, что он обряд совершил там какой-то незатейливый. Написали буквы, цифры. И там повесил иголочку на ниточке. Она удивительно так отклонялась в сторону, втыкая в буквы. И мы видели, как с нами кто-то общается. Действительно, общались разумно. И когда мы хотели проверить, не шарлатанство ли это, двое из нас, кого мы не знали, говорит, мы знаем обстоятельства смерти одной девочки. Мы сейчас напишем на листе бумаги, перевернем. И когда иголочка ответит, вы сравните. Иголочка это не просто написала то, что там было написано. Она и предсказала адрес могилы на кладбище и номерной знак грузовика, который ее насмерть сбил. Вот тут стало страшно.
1: Что вы почувствовали в тот момент, когда все это увидели?
0: Они просто почувствовали. Меня понесло дальше.
1: Вам интересно стало вот это, вот то, что происходило?
0: Конечно, интересно. Потому что там был есть момент, когда медиум вызывает духа. Он спрашивает, дух ты пришел? И не каждый дух приходил. Иногда говорил нет. Я задал вопрос, а вот когда нет, кто пишет, кто с нами общается? Дух-то не пришел, значит, этим кто-то руководит. Он спросил, кто? Иголочка повисла и остановилась. Перестала писать. Время уже было много, кто-то уже домой собирался, и девушка эта. Я уже хотел идти, он, стойте, пишет, написал я. Нехотя. Подождали, подождали. Кто ты? Дьявол. И вот тут всем стало страшно.
1: Вы поняли и осознали.
0: Я после этого пошел Бога искать.
1: Вот. Вы поняли и осознали, что есть вот эта вот темная сила, да, которая...
0: Значит, есть и...
1: И, соответственно, есть против этой темной силы истина, да, которую вы захотели найти. И как же вы шли к этой истине? Что вы сделали дальше?
0: Я стал искать возможность. Ну, как искать? Да ничего я ее не искал. Я даже молиться не умел. Я не знал, как с Богом разговаривать. Хотя, на самом деле, это несложно. Можно было бы и поговорить с Ним.
1: Для кого-то очень сложно, Михаил.
0: Вот начать сложно. Вот первое, да. Потому что это как-то о тебе подумают, если тебя кто-то в это время видит. Мне хочется сказать, если кто-то из телезрителей стоит перед этой проблемой, но не надо на глазах перед всеми. Библия говорит, зайди в тайную комнату, где тебя никто не видит. Поговорите с Богом так, как вы считаете нужным. Не надо учить молитву, Он вас слышит прекрасно. И обязательно, если Он даже... Вы чувствуете, что Он не отвечает на молитву. Скажите, Господи, я хочу узнать, что Ты рядом. Он обязательно даст знать, что Он рядом. Я это на себе испытал. Но так получилось, что у меня в группе Марина Воронова и с подружкой своей пришли в какую-то церковь, где изучали Священное Писание. Я напросился сразу, меня отведите, у меня есть вопросы. И узнал все и о спиритизме, и о Боге, мне рассказали. Но был вот интересный вот этот момент, это была церковь протестантского толка. Я почувствовал,

0: то там что-то.
1: А что именно?
0: Не вот было помпезности. Угу. Помещение было обычное. Церковь была небольшая. Пресвитер говорил проповедь, и ну, молились, колено преклоненно. Я ничего не увидел такого, чтобы меня вот... Но среди них кто-то присутствовал, и я этого кого-то ощущал. Надо же было, в этот день у супруги пресвитера был день рождения. Евдокия ее звали. И там стол был накрыт, оказывается. Нас всех пригласили туда. Ну, церковь маленькая, там все уместились. И вот когда там общались между собой, я почувствовал нечто. И вот это хотел бы сказать, это важно. Потому что я почувствовал Бога. Но самое интересное, это был не тот, кто был мне абсолютно незнаком.
1: То есть вы понимали, что этот кто-то, да, кого вы почувствовали, он вам уже знаком, то есть как будто вы уже встречались. А у меня еще вот такой вопрос, Михаил, смотрите, а вот тогда, когда вы с темными силами, да, столкнулись, вы ощутили вот этот вот страх, да, вам реально было вот, ну...
0: Там все его ощутили. Страшно. Там даже просто, там ужас напал на этих, когда только он написал дьяволу, там все, все.
1: Когда вы вошли в церковь, вот в этот дом, что вы ощутили внутри, что у вас произошло? Когда вы почувствовали, что...
0: А я об этом тогда не думал. Это мной это знаком? Не владело. Угу. Я уже думал, переключился. Я думал о Боге. Мне нужно было читать, узнавать. Я пришел второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Дайте, дайте. А Библию достать трудно было тогда. Ее... Ой, это что-то. И помню, Евангелие приезжали. Один дядя Гена мне подарил, подписал. Я... О, оно до сих пор где-то у меня лежит. Я его, хотя и не так уж часто и читал, потому что Библии появились. Вот. И ее можно было по почте из-за границы. Мне дали несколько адресов, я написал, мне их две прислали. Я одну кому-то, помню, подарил. Вот. И я стал иметь доступ к Священному Писанию. И мне вот, вот этот момент, почему я остался в этой церкви. Угу. Я в Боге увидел того, кого я знал. У меня в семье не все было в порядке. Папа любил зеленого змея, и ежепятнично, хотя интеллигент был, он инженер, но постоянно все. Мама в скандал, ну, то, что они не развелись, это чудо какое-то, я не знаю. Все шло к разводу, я потом понял, что он ей изменял. Но не все было плохо, всегда в семье был когда-то и мир, было все хорошо. У меня брат есть, с которым нет отношений, он как-то, там ссора была, он обиделся, ушел. Я пытался, сделал все, что мог, чтобы найти, не смог. Но не все всегда было плохо. Было много моментов, когда было хорошо, и вот в эти моменты присутствовал тот, кого я увидел вот здесь.
1: Да, слава Богу.
0: Вот только представьте себе, мне хочется телезрителям это сказать. Вот среди многих людей есть люди, кто не хотят к Богу идти. Нет, мы в это не верим. Вы представить себе не можете того, что вы с ним знакомы. Позже я в Священном Писании текст вот этот прочитал. С этого начинается, если я не ошибаюсь, Евангелие от Иоанна. Угу. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Этот свет, внимание, просвещает, подчеркиваю, каждого человека, приходящего в мир».
1: Аминь.
0: Ну, сейчас задают вопрос, а если мусульманин, а если человек из дзен, страны, где дзен-буддизм, например, там где-нибудь в Забайкалье?
1: Да, ведь многие считают, что перед Богом все равны, и нет, да, вот разности в этом, национальности и прочих моментов. Как вы думаете?
0: Я не могу ответить на этот вопрос, он глубоко богословский. Я не все знаю в этом направлении. Но я знаю, что с Богом они знакомы. Они могли отвергнуть его, могли не отвергнуть. Он приходит к каждому.
1: Какой для вас Бог?
0: Это Отец, который ищет детей, которые к Нему обратятся. Он приходит с заботой. Когда Его отвергают, Он переживает. Вот я сейчас говорю то, как...

0: как вижу, ну, к этому все сводится. Потому что однажды в Едеме произошло несчастье. Еве и Адаму было предложено стать, ну, не богами, а как боги, знающие добро и зло. Вот. И они вышли из-под контроля отца. До этого был тот, кто заботился, и тот, кто был автором, ну, моральных ценностей, так скажем, заповедей. Потому что все родители детей наставляют, как, что можно, что нельзя. А теперь люди сами по себе стали, сами себе боги. Чтобы возвратиться назад, это нужно возвратиться туда, где есть отец, который заботится и назидает. Да, назидает, но и заботится с любовью. Вот возникает вот такая вот гармония, куда надо прийти. Да, гордый человек туда возвратиться не сможет, потому что ему нужно подчиниться Богу. А гордый человек, он кому подчинится?
1: Как интересно получается, Михаил. Ведь на тот момент, еще вот если ту жизнь вашу, да, вспоминать, анализировать, ведь не гордость ли было то, что вы хотели вот, ну, такие результаты, как у, например, Владимира Высоцкого? Ведь
0: спасибо, что напомнили.
1: Амбициозные цели достаточно.
0: Когда познакомился с Богом, вот это моя, спасибо, что напомнили, это хотел сказать важное, уже вылетела мысль, потому что вот желание вкусно прожечь свою жизнь с Богом, вот это никак, нет, сам не получается. Вообще никак. Просто потому что у Бога целенаправленно, если человек приходит к Богу, у него есть определенные данные, какие-то таланты, которые предназначение. Там притча о талантах есть. Кто-то закопал, а кто-то в дело пустил. Предназначение. Даже если человек инвалид, молиться-то он может. А молитвенный дар, у нас в церкви была сестричка, она молитвенница была. Если у меня что-то, беда, я к ней звоню, она начинала молиться по телефону. И меня не стеснялось своих родственников как-то так. И я всегда чувствовал от этого, если не ответ от Бога, то во всяком случае его присутствие как минимум этого уже достаточно. Даже если беда не знаю какая. Она умерла. У нее рак мозга, унес ее. Я помню, мне выпала честь немножко проповедовать панихиду, проповедь на ее похоронах. Я помню ее в гробу и никогда не видел улыбающееся лицо покойника. Стояли родственники, и не все были в ладах с Богом. Одна какая-то ее родственница, не знаю кто, она задумчиво так смотрела и сказала, знаете, никогда не видел такой улыбки. Она с улыбкой умерла.
1: Михаил, у вас есть прекрасная черта подмечать вот такие вот,
0: да, забыл
1: духовные
0: сказать,
1: моменты.
0: Вот к чему я говорил. Вот богослужение сейчас в зале. Она обычно приносила корзиночку, где списки, записочки люди опускают, молитвенные нужды. Она всегда приносила их пастору, чтобы он помолился за нужды. И вот она не приносит, нет ее. Вот не хватает. Не хватает. Даже если человек там инвалид, молиться-то может. И верить может. Вера, кстати, в Библии тоже дар. Хотя абсолютно верить все должны, но есть, очевидно, особенные люди. Кто...
1: Каждому дан, да, определенный какой-то свой кто-то дар. Да. А у вас вот этот дар, он определенно ярко выражен. Да, как, ну, мне кажется, знаю. Вы личность творческая. И вот реализовываете сейчас себя в достаточно многих проектах на телеканале. Вот расскажите немного об этом.
0: У меня в жизни есть один неудачный момент. Я думал о том, чтобы стать пастором, служителем церкви. И у меня не получилось. Я переживал, вот, и все сводилось к тому, что, ну, не получается у меня, вот.
1: А вот в такой момент, мне интересно, не захотелось ли, вот, когда какое-то такое отчаяние приходит, да, когда что-то не получается вот с Богом, не хочется ли вернуться, может быть, в ту жизнь,
0: нет,
1: где было комфортнее?
0: Знаете как? Нет.
1: И
0: нет.
1: Было ли комфортно? Вот еще
0: нет,
1: вопрос.
0: Нет, комфортно не было. Это никому не комфортно. Если что-то происходит некомфортно, пока не знаешь, что происходит и к чему. Вот есть какой-то момент, когда не знаешь. Однажды я в аварию попал, не в шуточную, чудом остался жив. сломал два ребра, а ремень безопасный.

0: что-то клацнуло у меня в левом колесе, машина потеряла управление, меня вынесло навстречу. Ну, машина была моя, значит, виноват был я. Я влетел на немаленькую сумму денег. И вот в этот момент, когда не знаешь что, да, действительно, депрессняк и все на свете. И вот тут начинаешь просить Бога и искать, почему. И не всегда находишь сразу. И вот тут хочется сказать, может быть, у кого-то из телезрителей подобное было в жизни. Может, умер кто-то, или заболел, или что-то. И вот в этот момент не знаешь что. И вот депрессия давит, это такой противный, такой вот на душе пресс какой-то, и не знаешь, ночью не спишь. Что-то у Бога просишь, ищешь. Очень дорогого стоит осознание, что Он рядом. Попросите Его, Он обозначит себя, Он даст себя почувствовать. И наступит время, когда вы все поймете. Оно наступит обязательно. Вот этот период непонимания, это какой-то период, длительный или не очень. Но он обязательно пройдет. Да, я понял. Ну, собственно говоря, я остался без работы в этот момент. Вот, я служителем был всего год. Ну, не получилось мне в Пензенской области, это было в маленькой церкви.
1: Но какой-то опыт все равно, да, здесь был?
0: Да, был. Я вернулся назад в родной город, были живы еще мои родители, и, глядя на меня, я пошел токарем на завод. Ну, учился когда-то. Завод это 90-е годы, обанкротился сразу, нам зарплату перестали платить. И я, знаете как, ну, жить-то как-то надо, у меня уже, простите, двое детей, кормить. Ты же не думаешь о том, о прожигании своей жизни, ничего нет. Этого нет. Друг ко мне подошел, светлое пятно в моей жизни. Дима его зовут. Говорит, слушай, приходи, я тебя штукатурить научусь. Там уже не задаешь вопрос, что давай хоть что-нибудь. Он меня, он договорился с работой с каким-то человеком, кому нужно было стенку. Научил меня евроштукатурка, там на 2 метра. Отход не больше 1 миллиметра.
1: А мне вот интересно, Михаил, я думаю, что многим нашим зрителям тоже интересно, вот когда у вас вот это вот пошла уже обыденная жизнь, когда вы просто зарабатывали, да, для семьи это все, у многих, да, это в порядке вещей, это нормально, но вот внутри вот этот вот голод, он все равно был, да, вот духовный голод, он оставался у вас? Или вы параллельно все-таки взращивали вот эти взаимоотношения с Богом?
0: Был момент разочарования. Да, один человек нехорошо мне сказал и наступил на больную мозоль. И был момент, когда я уже, ну, я не буду рассказывать, это длинная история. Я пошел на выход из церкви, но пока шел, вы знаете, верующий человек слишком много знает о Боге и о дьяволе. Что, дать дьяволу победить? Пока вы не вышли из-под Божьего контроля, не переживайте. Все схвачено. Он знает, что делает. Я выходил, я подумал, пойду в одну из общин, маленьких общин, и не буду брать много на себя. Там у меня обязанности были церковные. Не буду брать столько на себя. Буду просто верить. С этими мыслями я выходил. И вдруг меня девушка одна останавливает. Девушка была секретарем в церковной организации, вас, говорит, в Нижний Новгород просили позвонить. Я, ну, я знал, что здесь телекомпания есть, я даже был здесь один раз. Чего это позвонить? Я позвонил, трубку взяла наш теперешний администратор тогда, Варнавская Елена Валентиновна. Вот, я и с таким участием, и довежливо, а не хотели бы вы приехать? Я, Я, конечно же, приехал. Вот, и что-то я какие-то программы даже записал. Что-то я сказал на камеру, причем сказал не в попад. И не знаю, что сработало, почему понравилось.
1: Михаил, а как о вас узнали? То есть как-то же на вас...
0: До сих пор не знаю. Я директор спрашивал, как. Она говорит, ты знаешь, я не помню. Но здесь...
1: Это чудо. Это действительно чудо.
0: Здесь в городе жили, с телекомпанией были связаны некоторые мои друзья, с которыми я... когда-то пересекался, кто обо мне знал. Ну вот, может быть, что-то от них, я не знаю. Спрашивал директора Юлию Ефимовну, а вот кто? Он говорит, не помню. Не помню. И вот так оно получилось, что когда я пришел вот сюда на телекомпанию, а вот нет другого.

0: другого места, вот только здесь есть все, чему ты когда-то учился. И по богословию, и театральным что-то
1: делал. И
0: здесь
1: все пригодилось.
0: И по большому счету здесь, на телекомпании, каждый проходит вот это вот все, что может. И жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Я был здесь и звукооператором несколько лет работал. И телеоператором за камерой стоял. То, что назван телеведущим, ну, в какой-то степени да. Но я в основном посвящал себя детским только программам.
1: И слава богу за вот этот потрясающий путь, потому что, ну, тут иначе просто даже и не скажешь.
0: Это моя альма-матер.
1: А вот, может быть, что-то хотелось бы исправить, если вернулись
0: бы обратно? Это всегда есть. Это всегда хочется что-то исправить. Апостол Павел сказал, истинно верующий человек, действительно идущий к Богу, всегда будет думать о себе, как о недостигшем, и почитать другого выше себя. Ну, не могу сейчас назвать главу и текст. Вот, сейчас вот минут пять времени был бы, я бы нашел. Он там пишет, что именно так должен рассуждать идущий к Богу и другого ставить выше себя. Я, он говорит, не считаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед.
1: Ну, аминь.
0: Верующие люди могут грешить. Нет такого, но они не планируют грех. Он их поджидает. На жизненном пути строит ковы. Но верующий человек, это как, ну, Иуда и Петр, я всегда их в пример, яркий пример. Иуда целенаправленно предал Христа, планировал это. Сатаной наученный, написано, вошел в него дьявол, когда получил он кусок хлеба, обмокнутый в соус по Евангелию. А Петр не планировал это, он говорит, я за тебя в огонь и в воду пойду. Но так случилось, вот он... Христа пленили, повели его уже на суд Синедриона. Это была ночь, там костер горел, какая-то служанка. Да ты был с ними? Он говорит, ну. Он планировал это? Нет, отрекся. Ну, случайно, ну бывает. И с христианином бывает. Давид тоже вышел на крыло храма, красивую женщину увидел и пригласил ее к себе. Там телезрители могут прочитать. И в книгах царства эта история в Библии написана. С Версавии, пример, когда... Ну, он
1: нет,
0: это не
1: планировал.
0: Нет ни
1: одного безгрешного, да, Михаил?
0: Ну, нет,
1: все согрешили.
0: Ни одного. У нас у всех есть какие-то проблемы.
1: У каждого свой грех.
0: Но верующий человек их не планирует. А оглядываясь назад...
1: А что есть у верующего человека? Вот о чем должны люди...
0: Желание вернуться к Богу.
1: Вернуться.
0: Никогда не разочаровывайтесь. Всегда возвращайтесь к Богу. Всегда. Никогда не разочаровывайтесь. Никогда. Что бы ни произошло, Бог примет... Если есть возможность попросить прощения. Он отец. Но выгоните ваших детей из дома, когда они шкодят. Да даже если я видел матерей-наркоманов, которые плачут, как вернуть детей, но ни одну не видел, чтобы она сказала, пошел вон отсюда. Видеть я не могу. Если даже он сказал, и мать родная, и дитя забудет. Я не забуду. Найдите этот текст в Библии.
1: Потрясающий опыт, очень вдохновляющий. И я думаю, что многие наши зрители также вдохновились этим опытом. Михаил, сейчас в новогодние праздники наверняка что-то хочется особенно пожелать нашим зрителям. Пожалуйста, скажите пожелание.
0: Я могу пожелать найти Бога, искать Его. Искать. Дело в том, что, ну, как моя мама однажды мне сказала, ну вот, теперь все бросить надо и к Богу идти. Нет, не все. Когда идешь к Богу, Он учитывает все не для того, чтобы бросить, а привести в определенный порядок, Богом данный. Вот мое пожелание, наверное, такое.
1: Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Благословений вам в новом году и всего самого доброго для вас и ваших близких. Храни вас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что смотрите нас. Мы желаем вам в новом году только всего самого доброго, Божьих благословений для вас и ваших близких. Помните, что Божий путь для вас всегда более успешен, более удачен, и Он желает для вас только счастья. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Хотел бы поделиться историей, как я понял в своей жизни, что есть Бог. Что Бог – это не просто как бы метафора какая-то, да, или какая-то, не знаю, там, фантастика, что Бог является реальной личностью, который слышит, который понимает и который видит действительно человеческие страдания. И я рос как бы вот в такой обычной семье. Моя семья неверующая, как бы, ну, особо так. Как обычные люди там раз в год могли посетить церковь, поставить свечечку, помолиться иконе, там еще там что-то сделать, какой-то обряд. И, ну, я знал как бы о том, что Бог есть, как бы, да, но я не вникал никогда, каков Он, слышит ли Он меня. Мне казалось, что Бог такой далекий, и то есть Ему нет времени до меня, как бы, да. Я учился в школе, как обычные подростки, мои сверстники. Занимался спортом, вольной борьбой. Участвовал даже в соревнованиях. Но так случилось в моей жизни, что у нас на районе, откуда я родом, собираются группировки. То есть, как бы, вот, и район с районом не дружили. Поэтому я как раз уже в школьные годы, я был в классе в 9-м, когда я попал в эту атмосферу. То есть, к ребятам мы занимались небольшим криминалом, забирали деньги у людей, там на базаре у нас были некоторые точки. Вот таким-то образом я влился в новую компанию, и то есть я чувствовал себя как бы востребованным. С одной стороны, мне это нравилось, потому что, будучи несовершеннолетним, но уже на тот момент у меня бывали крупные деньги. У меня было и $500, и $1000, то есть это для мальчика-девятиклассника, для нашего города, это огромная сумма денег. Помню даже, как-то отец заметил у меня в кармане деньги и как бы вот спрашивал, где я их взял. Они подозревали, что я что-то, ну, связался с неправильной компанией, потому что мог прийти домой и выпивший, употреблял алкоголь, когда бросил заниматься борьбой. И вот такой образ жизни привел меня в места лишения свободы. В определенный момент у нас произошла драка, и в процессе этой драки погиб один человек. Таким образом, я попал на скамью подсудимых, и не только я, еще 3 человека со мной, нам дали 8 лет лишения свободы. То есть вот так вот в 2005 году, в 17 лет, я уже поехал отбывать наказание. Попавший в колонию, я не чувствовал себя как-то ущербно, да, то есть потому что образ жизни, который я вел до колонии, он был чем-то похож, как в колонии, так как там концентрация всего преступного мира. Я бы сказал, что тюрьма – это не школа исправлений, а это школа новых преступлений, потому что, к сожалению, режим сегодняшних зон и тюрьм, да, он не предназначен для того, чтобы исправить человека, а где-то, наоборот, научить его обходить какие-то границы и тому подобное. Ну вот так вот я рос в колонии, и однажды случилась одна ситуация, когда меня очень сильно подставили. Когда сказали о том, что я украл определенную сумму денег из общака, так называемого зоновского общака, это очень серьезно, куда отлаживаются деньги, и потом на эти деньги закупаются какие-то там продукты там, или там учет, что надо для заключенных. И это очень было серьезно, и мне надо было дать очень большую сумму денег, это 15 тысяч евро. То есть я реально осознавал, что... Ну, вы, возможно, подумайте, откуда такие деньги, да, в колонии, но есть игры, когда играют в карты, в нарды, в домино на деньги, на крупные суммы денег. Вот, и я был ответственным, как бы, как раз вот за эти игры. И я понимал, что мне надо либо отдавать эти деньги, либо что-то делать. Либо второй путь – это просто-напросто покончить жизнь самоубийством, потому что будет очень жестокий спрос. И я помню тогда, я

первый раз так помолился. Я сказал: «Господи, если Ты есть на самом деле, помоги, пожалуйста, чтобы эта ситуация, она разрешилась». Прошло буквально пару дней, и эта ситуация разрешилась. Действительно, был найден человек, который все это сделал, соответственно, как бы с него спросили, а с меня как бы обвинение было снято. Ну, как бы я благодарил Бога, но прошло мало времени, и я уже забыл о том, что была проблема, я обращался к Богу. Вот таким образом я продолжал дальше жить в тюремной жизни. Но уже сейчас, когда я стал верующим человеком, и, как говорит Давид, что благо мне, что я пострадал, да, чтобы научиться уставам твоим, а прежде страданий моим я заблуждался. Так вот, когда я сейчас уже смотрю назад, я понимаю, где Бог меня вел и где Он желал, чтобы я обратил свое внимание к Нему. Я даже уверен больше в том, что Бог участвовал во всех этих проблемах, обстоятельствах для того, чтобы каким-то образом дать мне понять, что Он есть. Есть даже такое выражение, что чем темнее ночь, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе к Богу. Вот. Поэтому, как ни странно, мы все люди так, когда у нас проблемы, мы ближе к Богу.

0: наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога, та же, которую прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому сопоставление с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей. Поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91-го года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историк, представляется, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Ну, когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика, вопрос к свободе совести, почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Козьма Солдатенков в юности

0: юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это — жить на копейки?
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

Дорогие друзья, здравствуйте! Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь найти ответ на вопрос «Христос, кто Он?». В Библии представлено многообразие спасительных функций и служений Сына Божия Иисуса Христа. И на одной из этих функций мы сейчас с вами остановимся. По сути дела, это тройственная спасительная функция Иисуса Христа, о которой Он сам говорит следующее. Евангелие от Иоанна, глава 14, тексты с 4 по 6. Эти слова Иисус Христос произносит после своего выдающегося обещания о том, что Он придет снова, чтобы забрать своих искупленных от земли, чтобы они тоже были там, в этой небесной реальности, куда Он уйдет. 14 глава Евангелия от Иоанна и тексты с 4 по 6. «Куда я иду, — говорит Христос, — вы знаете, и путь знаете». В ответ на это Фома сказал ему: «Господи, мы не знаем, куда идешь, и как мы можем знать путь?» Вот в ответ на это неведение, на это сомнение, может быть, и даже какую-то растерянность одного из своих учеников, Иисус отвечает ему: «Я есть путь и истина, и жизнь». Итак, вот эта тройственная характеристика собственной миссии «Я есть путь, истина и жизнь», она будет сейчас в центре наших рассуждений. Итак, что же могут означать эти слова Иисуса Христа? «Я есть путь». Вообще, понятие пути, оно очень емкое. И, конечно же, речь не идет здесь о пути в нашем привычном представлении, как некой дороге, какой-то тропинке, каком-то расстоянии между двумя географическими точками. Понятие «путь» здесь наполнено, наверное, другим смыслом и другим содержанием. Кстати, «путь» – это известно, достаточно известная категория даже в философских школах. Например, есть такое учение в Китае, как даосизм. Буквально это учение о пути. И под «дао» понимается некий путь, правильный, истинный путь всех вещей под небом. Основная проблема людей вот в этом учении заключается в том, что люди постоянно отклоняются от «дао», отклоняются от этого правильного или истинного пути. И решение всех человеческих проблем заключается в том, чтобы жить в согласии с «дао», жить в согласии с этим путем, жить в согласии с природой вещей, не нарушая их естественной гармонии. В буддизме тоже есть представление о пути, как прекращении всех человеческих страданий, о пути к освобождению от человеческих страданий. Это так называемый благородный восьмеричный путь, подразумевающий три основных стадии – этап мудрости, этап нравственности и этап сосредоточения. Ну, а конечная цель вот этого пути – это вырваться из бесконечного круговорота сансары, оказаться в нирване. Но вот особенность такого понимания пути в этих учениях в том, что там мы не видим Бога. А там мы видим человека, который пытается этот путь, правильный путь пройти и достичь какой-то определенной цели. Что же говорится о

пути в Библии. И как представлена вот эта концепция пути, я еще раз подчеркиваю, речь не идет о привычном нашем представлении о пути, как какой-то дороге в Священном Писании. Чтобы нам найти ответ на свой вопрос, нужно прочитать хотя бы несколько текстов. Вот я начну с книги «Бытие». В 6 главе, в 12 тексте описано состояние людей перед потопом. 6 глава, текст 12. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И мы понимаем, что здесь под путем понимается именно вот этот растленный образ жизни. «Всякая плоть извратила путь свой на земле» означает, что неправильно живут люди, не путями Божьими они ходят, избрали свой греховный путь или образ жизни. Так, я думаю, будет понятно значение слова «путь» в этом тексте. Иов, многострадальный Иов, в 23 главе своей книги, в тексте 10, произносит такие слова: «Но Он, то есть Бог, знает путь мой, и пусть испытает меня». Вот эти слова Иов произносит в состоянии крайней степени отчаяния и тупиковости, когда ему кажется, что Бога уже нет в его жизни. Вот он даже произносит перед этим такие слова: «Смотрю вперед, нет его. Оборачиваюсь назад, и там его не вижу. Ни справа, ни слева, нет». И после вот описания своего отчаянного положения этот человек, тем не менее, восклицает: «Но Он, то есть Бог, знает путь мой. Я его уже не знаю. Я уже не знаю, что со мной происходит и почему это происходит. У меня нет ответов на мои бесконечные «почему», но Он, Бог, знает путь мой». Что Он знает? Что понимается под этим путем? Он знает меня, внутренность мою, Он знает жизнь мою. Он знает, что вот, ну, не повинен я во всем том, в чем меня обвиняют даже близкие, друзья. Бог знает путь мой, знает жизнь мою. Еще один пример из книги «Псалтырь», 85-й псалом, текст 11-й, это молитва Давида: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». И опять же, вот смысл слова «путь» в данном тексте вполне понятен. «Наставь меня на путь Твой» – это значит, «наставь меня таким образом, чтобы я ходил в истине Твоей, и чтобы сердце мое было утверждено в страхе имени Твоего, чтобы я мог восхвалять Тебя, Господи, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно». Ну и последний пример из книги «Притч», 14 глава, 12 текст. Вот этот текст, наверное, знают очень многие люди. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». И опять понятно, что здесь речь не идет о буквальных каких-то путях или дорогах, речь идет об образе жизни. Есть путь, ведущий, да, который кажется человеку прямым, но конец его – путь к смерти. Есть образ жизни, который кажется человеку правильным, но на самом деле он ведет его к смерти. Это образ греховной жизни. Таким образом, в Ветхом Завете путь – все тексты, прочитанные нами, были из Ветхого Завета. В Ветхом Завете путь – это образ жизни, связанный либо с послушанием Богу, либо с непослушанием Богу. И вот, когда мы размышляем дальше над путем, о котором идет речь в Священном Писании, как образе жизни, мы понимаем, что

то сами по себе мы, грешники, грешные по природе, бессильны, бессильны изменить пути своей жизни. Мы склонны, склонны к греху. Вот. И неизбежно этот грех приведет нас к смерти. А измениться и изменить свою жизнь таким образом, чтобы она была угодна Богу, чтобы мы могли исполнить волю Божию во всей ее идеальной чистоте и красоте, мы просто не в состоянии. Мы в своей греховной природе обречены. Но когда Иисус Христос говорит всем нам, что Он есть путь, Он открывает перед нами славную надежду. Он не просто показывает нам, как нам нужно изменить свои жизненные пути, чтобы быть угодному Богу. Он не просто нам описывает вот этот новый путь, по которому мы должны идти. Он о себе говорит, что «Я есть путь». Другими словами, «Я прошел путь, которым вы пройти не в состоянии». И вот этими словами «Я есть путь» Иисус Христос как раз-таки и говорит о том, что Он для нас, грешных, обреченных на смерть, является тем спасительным мостиком, который соединяет нас, грешных и слабых, снова с Богом, с Небесным Отцом. Интересно то, что ранняя церковь, до того еще, как она стала называться, когда последователи Христа стали называть христианами, это в Антиохии, до этого ее называли путем Господним. В книге «Деяния апостолов» несколько раз упоминается вот такое название ранней христианской церкви – «Путь Господень». Ну и ассоциации здесь вполне прозрачны и понятны. Почему это «Путь Господень»? Да потому что эта церковь связана со Христом, который предложил определенный путь. Это путь спасения в Нем самом, ибо Он есть путь. Вот такая интересная, да, мысль заложена в словах, в первых словах этого знаменитого изречения Иисуса Христа: «Я есть путь, истина и жизнь». Вторая часть этого изречения – истина. Христос о себе говорит, что Он есть истина. И вот здесь мы сталкиваемся с самым, пожалуй, известным философским вопросом, потому что понятие истины – это понятие философское. Что есть истина? И во все века, во все времена, в разных философских школах пытались искать ответ на этот вопрос. Что есть истина? Чаще всего под истиной понимается некая конечная мера всех вещей, некая конечная идеальная такая реальность, некий абсолют, который человек пытается постичь с помощью своего человеческого разума. Вот. Но вот этот абсолют, это некая точка, точка совершенства, она постоянно от него ускользает. И ответа на вопрос, что же есть истина, до сих пор нет. Даются самые разные определения в разных философских школах на этот вопрос, но многообразие этих определений свидетельствует о том, что человек, в общем-то, и не знает, что есть истина. Ну и, естественно, этот вопрос напоминает нам встречу Иисуса Христа с Пилатом, которая описана в 18 главе Евангелия от Иоанна. Я хочу сейчас прочитать 37 и 38 тексты. Да, Иисус Христос оказался перед Пилатом, прокуратором иудейским. Да, это римский чиновник. И

Пилат спрашивает у Христа: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь». И дальше: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине.

Христа – это слово, истина. Он тут же за него ухватился и задает ему этот вопрос, на который пытались отвечать философы. Что есть истина? Надеясь услышать от него какой-то ответ, но проблема Пилата в том, что он этот ответ не услышал от Иисуса Христа, хотя Христос уже на него ответил. Еще раз хочу обратить ваше внимание на слова Господа Иисуса Христа. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины слушает гласа моего». Что хочет сказать этими словами Иисус Христос? О какой истине Он пришел свидетельствовать в этом мире? И что понималось под истиной в тогдашнем иудейском религиозном сознании? Конечно же, под истиной понималась не какая-то абстрактная философская идея. Понятие истины в иудейском религиозном контексте, оно глубоко личностно. Понятие истины связано с самим Богом. И об этом очень хорошо пророк Иеремия в свое время сказал в 10 главе, после того, как он жестко достаточно высмеял богов, башков, которых делают люди себе и которым они поклоняются, используя вот этот метод такой едкой сатиры, пророк пишет: «Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось». А дальше, смотрите, не как обточенный столб, не говорят. «Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить вам зла, и добра тоже не в силах делать». И вот после того, как пророк так едко высмеял языческий образ богопоклонения, он заявляет: «Нет подобного тебе, Господи! Ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это». «Потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение – это дерево». Ну и 10 текст, как раз-таки вот кульминация того, что хочет пророк сказать нам. «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный». Господь Бог есть истина. Вот в Священном Писании истина – это не абстрактная вещь, не абстрактное понятие, которое мы пытаемся постичь своим ограниченным человеческим разумом. Истина персонифицирована, если можно так сказать. То есть она не обезличена в какой-то абстрактной идее. Она, истина, привязана к самому Богу. Господь Бог – есть истина. Вот Он есть та конечная мера всех вещей, Он есть тот абсолют, на который мы призваны ориентироваться в нашей жизни. Но не в философском ключе, а как личностное живое существо, с которым мы вступаем в отношения завета. И по воле которого мы и призваны жить на этой земле. Так вот, когда Иисус Христос, возвращаясь к эпизоду с Пилатом, когда Иисус Христос произносит перед Пилатом такие слова, что «Я пришел, чтобы свидетельствовать об истине», Он тем самым как раз-таки и сказал, что «Я пришел на эту землю, чтобы явить Бога, Бога единого
истинного и живого Бога,

он говорит о том, что видевший меня, видел и Отца, потому что я и Отец одно. Итак, истина, о которой Иисус Христос говорит в своем этом известном изречении «Я есмь путь и истина и жизнь», истина здесь не абстрактное понятие. Она ассоциируется с самим Богом, и, конечно же, она ассоциируется с Сыном Божиим Иисусом Христом, потому что Он на равных с Богом. Он истинный Бог. Небесный Отец, о котором Он свидетельствовал здесь на земле, есть истина. И Он тоже есть истина, потому что Бог един. Ну и, наконец, последняя составляющая вот этого тройственного заявления Иисуса Христа: «Я есмь путь, истина и жизнь», тоже чрезвычайно важна для нашего осмысления того, кто же Он на самом деле, Иисус Христос. Он говорит о Себе как о жизни. «Я есмь жизнь». Понятие жизни очень сложное для нас. Понятие, мы бессильны дать определение жизни. Жизнь всегда будет оставаться для нас какой-то тайной, какой-то загадкой. Одно мы можем сказать, что жизнь – это состояние, которое человеку естественно, и оно доставляет человеку радость. Жизнь противопоставлена смерти, которая пугает человека и воспринимается им как что-то неестественное, уродливое, то, что причиняет боль и страдания. Так вот, вся наша жизнь, все наше земное существование, оно проходит под страхом смерти. Один из выдающихся мыслителей современности, Пауль Тиллих, в своей небольшой книге «Мужество быть» говорит о том, что одной из причин вот тревоги, сопровождающей человеческое существование по жизни, является как раз-таки вот страх перед неизбежностью смерти. И когда Иисус Христос приходит в наш мир, в котором царит смерть, и заявляет о Себе: «Я есть жизнь», картина сразу меняется. Своими словами «Я есть жизнь», Иисус Христос помогает нам, живущим в состоянии постоянной тревоги перед неизбежностью смерти, помогает нам освободиться от этих страхов и почувствовать какое-то жизненное облегчение. Благодаря вот именно этим словам Иисуса Христа: «Я есмь жизнь». Все устремления рода человеческого – это устремление к жизни. Умирать никто не хочет. Все хотят жить. И на протяжении веков и тысячелетий люди пытались найти выход из этого неизбежного тупика смерти, предлагая какие-то эликсиры вечной молодости. Но мы понимаем, читая Священное Писание, что сам человек бессилен решить эту страшную проблему своего человеческого бытия, своего человеческого существования, проблему смерти, потому что она не представляет собой естественный процесс, как многие пытаются нас убедить в том, а она представляет собой не что иное, как следствие, как результат грехопадения, то есть отступления от Бога как источника жизни. Жизнь связана с Богом. Он жизнедатель. И одна из характеристик Сына Божия Иисуса Христа, которая нами уже рассматривалась, как раз-таки в этом и заключается. Иисус Христос – жизнедатель. Он сотворил мир, Он сотворил.

сотворил жизнь в этом мире. И когда речь шла о сотворении человека, Он вдунул в лице его дыхание жизни, и после этого человек стал душою живою, стал живым существом. Так вот, Иисус Христос, заявляя о себе «Я есть жизнь», Он возвращает как бы этими словами нас к тому догреховному состоянию человечества, когда человек не знал, что такое старение, что такое тление, что такое смерть. Когда человек видел перед собою жизнь и жизнь, не прерывающуюся смертью, жизнь, не прекращающуюся. Иисус Христос, заявляя о себе «Я есть жизнь», помогает нам сегодня преодолеть этот страх неизбежности смерти и наполнить свою жизнь новым смыслом и новым содержанием. Привнести вот этот элемент вечности, если можно так сказать, в свое бренное существование. Потому что изначально Бог заложил вечность, как сказано в одном из текстов Священного Писания, заложил вечность внутрь нас. Мы были созданы для жизни, а не для того, чтобы умирать и переживать смерть. Слава Господу за то, что Он есть путь, истина и жизнь. И зная того, кто есть путь, истина и жизнь, мы можем смело смотреть в завтрашний день и не бояться того, что нас ожидает, веря в то, что настанет день, когда Господь явится во славе Своей и положит конец всем нашим страхам, тревогам, болезням и смертям. Я верю в такого Бога и надеюсь, что вы тоже.

0: И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе.
1: Вознесение. Восшествие воскресшего Иисуса Христа в видимом теле на небо. Согласно Евангелиям, после своего воскресения Христос неоднократно являлся ученикам. На 40-й день Он вывел их из Иерусалима и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Прообразами вознесения Христа в Ветхом Завете послужили взятие на небо Еноха, описанное в 5 главе книги Бытие, и вознесение Илии, о котором сообщается во 2 главе 4 книги Царств. Вознесение Христа было необходимо для того, чтобы Он вошел в славу Отца, воссел по правую руку всемогущего Бога и мог ходатайствовать пред Ним за Своих последователей и весь род человеческий. Об этом апостол Павел пишет в 8 главе послания к римлянам. А в 1 главе послания к Ефесянам он отмечает, что вознесение Христа, как и Его воскресение, было прямым действием Небесного Отца, который засвидетельствовал о полной победе Сына. Вознесшийся Христос взошел на царский престол и наделил верующих духовными дарами.
0: Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном.

0: Здравствуйте, я Роман Гейкер, это видеостудия «Мост». Мы продолжаем изучать основы социального учения церкви вместе с руководителем отдела общественных связей церкви христиан-адвентистов седьмого дня Гончаровым Олегом Юрьевичем. Олег Юрьевич, мы сегодня затронем вопрос экуменизма и отношения к другим конфессиям. Ну, вначале, наверное, я бы хотел задать такой более общий вопрос. Есть ли объяснение тому, что так много конфессий сегодня существует, несмотря на то, что все христиане говорят о единстве?
1: Да, конечно, Библия отвечает на этот вопрос. Спасибо за эту тему. Она действительно очень важная для практической нашей жизни, и в том числе для нашего понимания Бога, да, и Священного Писания. Христос в своей молитве в Евангелии от Иоанна, 17 главе, это известная его молитва перед событиями на Голгофе, он просит Небесного Отца: «Да будут все едины», 21 стих, «как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». То есть Христос молится за экуменизм, потому что вот это слово «экумена» – это всемирное, единое, да, вот переводится с греческого языка. «Экумена» – это греческое слово. Вот, и он молится за всемирную церковь свою, молится за единство между своими учениками. Причем единство такое же, как вот единство между тремя личностями Божественной Троицы, как говорит нам Священное Писание. Но мы знаем о том, что в Священном Писании есть не только Бог, а есть еще и враг Божий. Угу. Дьявол, сатана, бывший светоносный ангел Люцифер, который когда-то поднял восстание против Бога. Все это описано на страницах Священного Писания. В различных пророческих книгах мы читаем об этом. Христос называет дьявола и сатану врагом человека и врагом Бога. Да? Он называет его лжецом и отцом лжи. Да? Угу. Вот. И мы видим, что зло в Священном Писании персонифицировано. Да? Вот такое слово мы используем. Трудно выговариваемо. То есть не просто оно абстрактно, зло, как некоторые считают. Это не просто философское понятие. А зло, оно персонифицировано, то есть это личность дьявола, да, и тех ангелов, которые подняли против Бога восстание. То есть это реально существующие, в общем-то, существа, да, невидимые для человеческого взора. И об этом предупреждал апостол Павел. Если мы открываем книгу «Деяния апостолов», вот я для себя выписал, 20 главу, то здесь 29 стиха сказаны такие слова Павла: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». То есть апостол Павел предсказывал, что в церковь со временем проникнут ложные учения, и внутри церкви будет разделение между верующими. Вот, к сожалению, так оно и произошло. Так оно и произошло с христианской церковью. Со временем лжеучения разделили христианскую церковь на различные деноминации. И сегодня христиане – это три конфессии – католицизм, протестантизм и православие. Но я называю в порядке очередности по количеству приверженцев в мире. А каждая конфессия делится еще и на различные деноминации внутри себя. То есть есть там православных церквей, по-моему, 15, да, в мире, может быть, сейчас уже больше, да, там протестантов вообще там несколько сотен, да, различных деноминаций. Вот. Ну и даже среди католиков, в общем-то, есть определенные там какие-то течения, направления, да. Вот. То есть это все как бы вот мы видим работу дьявола, чтобы разделить верующих, потому что Христос хотел, чтобы мы все были едины. Но если говорить о других религиях, то, конечно же, это разделение произошло гораздо раньше, когда, в общем-то, с самого начала, когда люди отступили от Бога и грех вошел в этот мир, люди стали по-разному воспринимать Бога. Особенно после потопа это произошло, да, и стали поклоняться различным идолам, появились различные, ну, в то время это языческие были культы, да, вот. Со временем возникли

0: различные религиозные течения, религии, да, ислам, индуизм, буддизм, да, различные религиозные направления. Вот. Люди по-разному воспринимают Бога. Но все это последствия, конечно, опять же, еще раз повторю, греха, греховной природы человека, потому что изначально, если бы не было греха, все верили бы в одного Бога, Творца, который предстает перед нами с первых глав Священного Писания, то есть книга Бытия, да? Бытие. Вот. А уже все потом, последующее, это последствия греха. Вот все вот эти конфессии, деноминации и так далее.
1: Хотел бы вернуться к вопросу, который вы затронули уже, вопрос о экуменизме. Наверное, во многом потому, что есть немало людей, кто с большой опаской относится к этому термину. И более того, я бы хотел зачитать цитату вот из нашего документа, которая может вызвать вопрос. Да? То есть вот мы читаем, что написано, что официально, да, вот цитата, «Церковь адвентистов седьмого дня не осуждает экуменическое движение». И еще что, для адвентистов приемлемо сотрудничество с совместной экуменической деятельности, если оно служит проповеди истинного Евангелия и удовлетворению насущных нужд людей. Вот, пожалуйста, проясните отношение адвентистской церкви к экуменизму.
0: Ну да, как я уже говорил, само слово, само по себе слово «экумена», греческое слово, оно не несет каких-то отрицательных коннотаций, потому что это слово употребляет Иисус Христос, когда молится о единстве всех христиан. Вот. И в других текстах Священного Писания именно в этом контексте говорится. Вначале новозаветная церковь, церковь Христа, она была экуменическая церковь, в прямом смысле этого слова, она была единой, не было разделения между учениками. Ну, споры были, разногласия были, разные мнения были, но не было разных конфессий и деноминаций. Вот, она была единой церковью. Разделение пришло потом, да, в результате работы дьявола, как я уже говорил, возникли разные течения. Вот, и сегодня мы имеем вот эти вот деноминации и конфессии христианские. Да? В чем проблема?
1: Да, почему к экуменизму отношение противоречивое?
0: Надо сказать, кстати, если быть более объективным, то сама адвентистская церковь является порождением экуменизма. Потому что откуда, как история адвентистской церкви, как, откуда она возникла? Был такой проповедник Уильям Миллер, баптистский проповедник, который стал трактовать пророчество Даниила, книги Откровения, проповедовать на территории Северной Америки. И люди из разных деноминаций, там в то время были и баптисты, и были методисты, конгрегационалы, пресвитериане, то есть разные деноминации. Пятидесятников еще не было, они позже возникли, в 20 веке. Вот. Они, услышав проповедь Миллера, они стали собираться изучать библейские пророчества. То есть это были представители различных христианских церквей.
1: А в чем?
0: Может быть, даже и католики проявился? Там были, я не знаю.
1: В чем проявился экуменизм?
0: Так вот, это и был экуменизм, когда представители разных церквей собрались вместе для изучения Священного Писания. И отсюда, что такое экуменизм? Когда представители разных церквей объединяются, да? Ну, или когда верующие объединяются, да, давайте мы так возьмем. Когда верующие объединяются ради чего-то, ради каких-то целей. И в данном случае цель была изучение Священного Писания, более глубокое изучение библейских пророчеств. Это была благородная цель. И вот, пожалуйста, вам пример положительный. Я сейчас расскажу об отрицательном. Да, я расскажу. Вот вам положительный пример. Более того, адвентисты седьмого дня, когда уже была создана церковная организация в середине второй половины 19-го столетия, объединялись с представителями других христиан в социальном служении. Например, объединились, тогда была организация «За реформу здоровья» на территории Северной Америки, вот. Точно не помню название, но вот это была общественная организация.
1: Там за трезвость были
0: движения. Да, за реформу здоровья. И вот адвентисты присоединились к этой, в общем-то, межконфессиональной тогда организации, чтобы проводить вот реформу здоровья в обществе. Это тоже положительный, правда? Экуменизм тоже положительный. Но в чем проблема? Возвращаясь к вашему вопросу. Проблема в том, что уже в 20-м столетии экуменизм начинает приобретать все больше и больше формальные формы.

0: Что, ну, что такое формально? То есть современные икумениста или подвижники икуменического движения, они говорят так или проповедуют так. Неважно, во что вы верите или как вы верите, неважно. Главное, чтобы христианам быть вместе. Ну, если мы сейчас говорим о христианах. Вот. Главное, чтобы христианам быть вместе. Разных конфессий, разных дневных. Неважно, католики вы, там, протестанты, адвентисты, баптисты, православные. Вот главное, чтобы вы были вместе. Это формальная сторона. И наша церковь против такой стороны, потому что формальная сторона, потому что Христос учит, что одна вера, одно крещение, да, так написано в Священном Писании, один Христос. Вот, то есть, если вера одна, то значит для Бога важно, как мы верим. Вот, как мы поклоняемся Богу, для Него это имеет значение. Вот. И это имеет значение в соответствии со Священным Писанием. Поэтому мы, ну, Адвентистская Церковь сегодня не может стать частью современного экуменизма, потому что мы призываем к экуменизму, мы тоже призываем к экуменизму, мы не против экуменизма. Адвентистская Церковь за экуменизм. Но я еще раз хочу повторить, чтобы это все увидели, услышали, это очень важно. Это отражено, кстати, вот в нашем документе. Адвентистская церковь за тот экуменизм или то объединение христиан, которое основано на Священном Писании. Или основанием которого является Священное Писание. Вот когда христиане объединяются на основе Священного Писания и начинают жить так, как вот учит нас Священное Писание, мы вот за такой экуменизм. И более того, это пророческий экуменизм. Священное Писание предсказывает, что в конце времени, перед вторым пришествием Иисуса Христа, такой экуменизм произойдет. Люди из разных конфессий, услышав Божью весть, услышав весть Слова Божьего, объединятся вокруг Священного Писания. А те, кто отвергнут Бога, объединятся вокруг человеческих законов. То есть вот будет такой экуменизм перед вторым пришествием Иисуса Христа, как это было в начале адвентистского движения. Да, вот я вам не зря привел пример. В начале адвентистского движения представители разных деноминаций, в основном протестантских, конечно, объединились на основе Священного Писания для более глубокого изучения пророчеств, заповедей Божьих. Вот то же самое произойдет и в конце, перед вторым пришествием Христа, в соответствии с теми пророчествами, которые мы читаем, изучаем в Священном Писании. Просто у нас нет времени, чтобы их подробно понимать. Поэтому мы сегодня являемся, ну, как бы, мы сегодня взаимодействуем в том числе и с различными экуменическими движениями, вот, то есть, ну, собраниями верующих разных конфессий, для того, чтобы вот эту позицию им изложить свою, да, для того, чтобы поддерживать вот эти добрые взаимоотношения, направленные на служение людям. То есть мы можем объединиться с представителями других конфессий, не только вот по вопросу богословскому, да, какому-то. Ну, я уже сказал, что наша позиция основана на Библии, да, и что мы на основе Библии. Но мы можем объединиться, например, в служении людям. Вот. Помощь там пострадавшим от войны, помощь там раненым, помощь в природных каких-то катаклизмах или там борьба с алкоголизмом, с наркоманией. Там. Вот это мы объединяемся уже сейчас. И это вот такой вот социальный экуменизм. Вот, это вполне нормально соответствует Священному Писанию.
1: Хорошо. Но есть еще один аспект во взаимоотношениях с другими конфессиями. Я так сформулирую. Занимается ли Адвентистская Церковь прозелитизмом? То есть призывает ли она, чтобы люди выходили из других конфессий и вот приходили в Адвентистскую Церковь? И насколько это совмещается, ну, скажем там, с уважением к чужим взглядам?
0: Да. Вы знаете, этот вопрос очень непростой. Что такое прозелитизм? Наверное, здесь тоже есть как бы понимание, ну, положительное и негативное, и положительное, да? Позитивное. Негативный и позитивный взгляд на эти вещи. Ну, прежде всего, позитивный, начнем с этого. По сути, Христос занимался прозелитизмом, когда Он призывал оставить

0: ложные человеческие, людей, своих слушателей, убеждения ложные человеческие, и последовать за Богом, за его заповедями, когда он учил людей заповеди, когда он обличал людей, кстати говоря, он обличал ведь, да, и фарисеев, и книжников, там, значит, и грешников обличал он, не всегда словами, иногда и действием своим обличал он во многих случаях, но это же он делал, поэтому в этом смысле, в позитивном смысле этого слова, Христос тоже занимался прозелитизмом, он обращал сердца людей к себе, чем вызывал, кстати говоря, гнев его врагов, книжников. В конечном итоге это и привело его, да, на Голгофу, этот гнев. Вот. Но вот что, что касается негативного отношения к прозелитизму, ну, для меня лично, это когда мы применяем недопустимые, насильственные методы обращения людей в свою церковь. Насильно обращаем. Вот. Такое тоже было, кстати, в истории христианства. В средние века это было очень распространено. Вот. Как на Западе, так и у нас. Когда там цари, у нас князья насильно сгоняли людей, там крестили их, заставляли их принять Христа. Может быть, они думали, что они делают хорошее дело, да? Но Христос-то учит, нельзя при помощи насилия вот, дать истинную веру. Нельзя при помощи зла победить зло. Да, зло можно победить только любовью, не насилием. Вот поэтому сегодня адвентисты уважают религиозный выбор человека. Да, мы призываем сегодня оставить ложные убеждения на основании Священного Писания. Так учит нас Христос. И присоединиться к, в общем-то, по сути, к Священному Писанию, да, вернуться. То есть к тем людям, которые соблюдают Слово Божие. Присоединиться к...
1: Ну, а если речь идет не о насилии в прямом смысле, а может быть о насилии, так скажем, психологическом, да, то есть о каких-то манипуляциях, о обмане, да?
0: Очень хороший вопрос. То есть насилие, это оно может не только быть физическим, оно может быть и эмоциональным, и психологическим. Мы не должны использовать какие-то манипуляции, да, с людьми, не должны рассматривать людей как инструмент или как объект, да, там, в своей проповеди, в своих действиях. Человек всегда является субъектом, вот, причем субъектом, за которого Христос отдал свою жизнь. И Бог всегда уважает религиозный выбор человека, даже если он неправильный. Мы это читаем с самого начала Священного Писания, что... согрешив, Адам и Ева, они достойны были смерти, да? Но ради них Христос задумал прийти еще тогда, чтобы спасти их жизнь. То есть он уважает выбор даже не в его пользу. Кстати, восстание Люцифера, сатаны, тоже подтверждением этого. Да? Выбор-то они сделали не в пользу Бога, да? Но Бог их не уничтожил так вот насильно. Да? Вот. А Бог решил явить свою любовь, да? В том числе и перед ними, наверное, чтобы показать, что они неправы. Но это уже отдельная, как говорится, беседа, но я к тому говорю, что никаких манипуляций над человеческой личностью мы не должны допускать. Даже руководствуясь благими намерениями, да, как это кажется иногда. Но мы же это делаем ради Христа, вот, но нельзя ради Христа проявлять насилие над психикой, над
1: пользоваться там, что
0: телом человека. Да, да, ни в коем случае. Христос... учит только любовью, только добровольное принятие Христа и добровольное принятие Священного Писания может, соответствует Библии. Именно поэтому мы никогда не приходим проповедовать на территорию других деноминаций или конфессий.
1: Имеется в виду там, помещение другой церкви.
0: Да, да, без их разрешения. То есть, если они разрешат нам там проповедовать, конечно, с радостью это сделаем. Но мы должны спросить разрешение. Мы не можем так ворваться на территорию монастыря или какого-то учебного комплекса другой деноминации, начать там распространять книги, проповедовать, потому что это уже будет тогда насилием в определенном смысле, да, нарушением этих принципов. А мы этого делать не должны. Вот. И еще один важный момент. В своих публикациях, выступлениях, проповедях мы ни в коем случае не должны унижать, принижать убеждения других людей, чувства их религиозные, ни в коем случае не должны

0: оскорблять их. Вот. То есть мы должны проявлять максимальное тактичность, как учит нас вот, Слово
1: ну,
0: Божие.
1: Вот, а помимо этого, может быть, есть еще какие-то принципы, ясно обозначенные во взаимоотношениях с другими конфессиями? Да, то есть у Адвентистской Церкви.
0: Ну, Адвентистская Церковь рассматривает другие конфессии как часть религиозного мира, которые тоже делают добрые дела, которые тоже носят свой вклад в проповедь Евангелия, если мы говорим о христианских конфессиях и деноминациях, или свой вклад в проповедь духовно-нравственных ценностей, если мы говорим о других религиях, потому что у других религий тоже есть понятие духовно-нравственных ценностей, да, и моральных ценностей, вот, и они во многом едины, и поэтому они тоже свой вклад в доброе дело могут осуществлять, да, помогая там ближним и так далее. Вот, поэтому, а если мы говорим о христианском сообществе, то мы говорим, что другие верующие тоже о Христе проповедуют. Да, неправильно, да, может быть, не так, как учит нас Священное Писание, но и это делают, может быть, из искренних побуждений, да, исходя из того света, который им открыт Богом, да?
1: И нам нужно с уважением,
0: и да, нам бы нужно к ним с уважением относиться, да, да, ни в коем случае, я говорю, не оскорблять их религиозных чувств, их религиозных убеждений, даже если они, по нашему мнению, не соответствуют Священному Писанию. Вот так учит нас Христос. Надо просто брать пример с Христа, вот как Он относился к людям, так и нам нужно тоже относиться. Вот.
1: Ну, и, может быть, на примере, если рассмотреть, то есть в нашей стране есть, скажем, такой яркий пример взаимодействия людей разных конфессий. Существует консультативный совет глав протестантской церкви России. Вот, пожалуйста, расскажите подробнее о нем, чем он занимается, какие у него цели, и как вот там вот это взаимодействие происходит.
0: Ну, да, я хотел бы сказать, что он несколько площадок взаимодействия с христианскими конфессиями и с другими религиями существует. Есть консультативный совет глав протестантских церквей России, который объединяет представителей протестантских или лидеров протестантских церквей. Есть христианский межконфессиональный консультативный комитет, это католики, православные и протестанты. Это площадка для диалога между представителями, да, этих церквей, ну, лидерами, вот, как правило. Есть межрелигиозный совет России. Есть Российская ассоциация защиты религиозной свободы, на площадке которой собраны представители разных конфессий. И везде мы здесь вот осуществляем такой межрелигиозный, межконфессиональный диалог. Ну, что касается вот консультативного совета глав протестантских церквей России, конечно, для адвентистов протестанты, ну, мы являемся частью протестантского сообщества, конфессии, да, близки, ближе, чем другие конфессии христианские. У нас есть очень много общего в нашем понимании и Священного Писания, и в нашем богопоклонении, хотя есть и разница. Вот. Но вот мы с 2004 года, да, 20 лет, с 2003 даже года была создана эта площадка для взаимодействия протестантских лидеров. Что мы делаем? Защищаем религиозную свободу. То есть, если какие-то мы видим нарушения в сфере религиозной свободы, мы реагируем. Вот. Мы проводим совместные социальные какие-то мероприятия, социальную деятельность. Вот. Консультативный совет глав протестантских церквей России является инициатором проведения национальных духовных трапез. Раньше они назывались молитвенные завтраки. Когда верующие разных конфессий и даже религий собираются вместе для того, чтобы помолиться за страну, за какие-то социальные проблемы нашего общества. То есть вот мы такие вот мероприятия вместе проводим. Вместе мы направляем письма там, представителям власти с какими-то вопросами, стараемся повлиять на законодательство, чтобы оно удовлетворяло нуждам верующих. То есть самые разные функции. Ну и немаловажная функция, мы дружим. То есть мы знакомимся, ходим друг к другу в гости. То есть заседания эти проходят на площадках различных церквей, членов консультативного совета. И мы приходим в гости друг к другу и знакомимся с традициями, с культурой протестантов, с их учением, да, с их литературой.

0: И для адвентистской церкви это тоже есть возможность хорошая, чтобы познакомить протестантов с тем, во что мы верим, да, чтобы они слышали непосредственно от нас о нашем учении, о наших традициях, обычаях, как мы питаемся, как мы живем. Это является хорошим свидетельством о нас для других. То есть это тоже немаловажная функция вот этой площадки.
1: Спасибо большое. Спасибо. Наверное, на этом мы эту тему завершаем. И у нас остается еще последний вопрос, точнее, последний раздел вот в нашем документе. И в следующий раз мы поговорим о церкви и социальном служении.

Отношения с абьюзером превращаются в сущий кошмар. Это лишь вопрос времени. Уходить из таких отношений довольно тяжело, очень-очень непросто и, как правило, сопровождается очень серьезными проблемами. Но вот можно ли не попасть в эти отношения? Можно ли распознать абьюзера задолго до того, когда вы вступили с ним в серьезные отношения? Да, можно. И в этом видео я расскажу вам,

характерные признаки, которые можно считать в абьюзере задолго до того, когда вы оформите ваш брак. Если вы видите перед собой патологически эгоцентричного человека, то с большой долей вероятности он может быть абьюзером. Эта эгоцентричность выглядит довольно просто. Он говорит о себе, он рассказывает о себе, он интересуется только собой. Вы можете посмотреть на его социальные сети, и вы поймете, что там нет ничего, кроме него. Его не будут интересовать какие-то ваши жизненные планы, какие-то ваши устремления и так далее. Ну или, по крайней мере, вы будете всегда чувствовать о том, что он сам для него самого стоит на первом месте. Внимательно присмотритесь к такому человеку. Обычно нормальный мужчина, он интересуется женщиной, которая, возможно, станет его женой. Эгоцентричный абьюзер никогда этого не делает. Конечно, он может играть очень искусно роль, быть подчеркнуто вежливым, подчеркнуто заботливым, но в любом случае попробуйте посмотреть на него в более длительной перспективе, и вы поймете, что, как правило, он заботится только о себе. Второй характерный признак – этот человек никогда ни в чем не виноват. Вы не услышите от него, что он каким-то образом признает свою вину. Напротив, вы, скорее всего, будете слышать, как он изворачивается, как он придумывает какие-то отговорки в этом вопросе. Они просто настоящие виртуозы. Нормальный человек признает свои ошибки. Это нормально. Мы все люди несовершенные и допускаем, конечно же, их. Но с абьюзером не так. Он сделает все для того, чтобы ситуацию повернуть в свою пользу, и вы никогда не добьетесь от него искреннего признания в том, что он виноват. Напротив, вы будете сталкиваться с огромным количеством аргументов, причем очень-очень убедительных, которые будут говорить только об одном – «я ни в чем и никогда не виноват». Обратите внимание на то, как человек относится к своим ошибкам. Абьюзер, как правило, не умеет признавать их. И если вы столкнулись именно с таким человеком, очень хорошо подумайте, стоит ли вам продолжать отношения с таким человеком. Ведь с большой долей вероятности человек, который не признает своей вины ни в чем и постоянно ищет оправданий, с большой долей вероятности перед вами абьюзер. Третий важный момент. У него не все так гладко с прошлыми отношениями. Обычный человек, говоря о своих прошлых отношениях, без проблем может признать какие-то свои ошибки во взаимоотношениях. И общаясь с ним, вы видите, что он довольно адекватно смотрит на разрыв отношений. С абьюзером ситуация иная. Для него всегда все бывшие очень плохие. И здесь есть очень тонкая уловка, ведь когда вам говорят о каких-то других женщинах, которые вы потенциально воспринимаете как конкуренток своих, если о них говорят плохо, то это в какой-то степени играет на вашу самооценку. Вы чувствуете как будто бы свою значимость, но будьте крайне осторожны. Человек, который является абьюзером, для него всегда прошлое отношение – это проблема. И проблема не в нем, а проблема в человеке, с которым он расстался. Поэтому, если человек говорит в негативном ключе, обвиняет в самых страшных грехах свои прошлые отношения, тем самым пытаясь как бы вызвать у вас, с одной стороны, чувство чувство удовлетворения, что вы иная, и чувство исключительности, будьте очень внимательны. С большой долей вероятности перед вами абьюзер. Никогда абьюзер не будет признавать объективность в своих прошлых отношениях. И, знаете, было бы полезно, если бы вы могли каким-то образом все-таки поговорить с человеком, в которых когда-то абьюзер был в отношениях. Да, я понимаю, это непросто. Во-первых, непросто найти. Во-вторых, непросто построить диалог. Но, тем не менее, если вы соберете информацию с двух источников, вы получите большую картину. Она будет, по крайней мере, более объективна.

Поэтому присмотритесь, как он относится к своим прошлым отношениям. Следующая характерная черта абьюзера заключается в том, что он форсирует отношения. Обычный нормальный мужчина серьезно относится к отношениям. Более того, он даже побаивается серьезных отношений, а значит, не торопится в них вступать. С абьюзером ситуация иная. Он пытается как можно скорее сделать так, чтобы ваши отношения вошли в такую активную фазу. Нередко абьюзеры начинают склонять вас к сексу для того, чтобы привязать к себе. Он прекрасно понимает, какая взаимосвязь между сексуальной близостью и возможностью получить контроль над жертвой. Поэтому, если вы видите перед собой мужчину, который уж очень чрезвычайно торопится сделать так, чтобы вы были его женой, это повод очень серьезно подумать, потому что обычные мужчины так не поступают. Задумайтесь, если он пытается давать вам какие-то надежды, расписывать планы, то есть пытается как бы впечатлить вас тем, что, ну, дескать, у меня серьезные намерения. Скорее всего, это не так. Подумайте о том, чтобы проверить эти отношения. Ведь если вы будете встречаться чуть дольше, у вас появится время для того, чтобы посмотреть на человека в более длительной перспективе. Как правило, абьюзер, он не терпит очень длительных прелюдий, он не терпит длительных отношений до момента вступления в брак. И это будет хорошей проверкой. Форсирование отношений – характерная черта абьюзера. Никогда не торопитесь строить эти отношения. Ведь вам в таком случае просто может показаться, что человек же серьезный, с серьезными намерениями. И сейчас, дескать, нет таких мужчин, которые сразу хотят жениться и создать семью. Не торопитесь, подумайте и внимательно оцените обстановку. Пятая характерная черта – это изоляция. Задача абьюзера – сделать так, чтобы вы полностью принадлежали только ему. Именно по этой причине он пытается отрезать вас от ваших социальных связей. Внимательно присмотритесь к тому, если человек начинает как бы бросать тень, легкую тень в сторону ваших отношений с родителями, с друзьями, с коллегами по работе. Конечно, ваши коллеги, ваши родители, ваши друзья могут быть не идеальны, и это нормально. Но нормальный мужчина, нормальный человек, он никогда не будет пытаться уничтожить эти связи. Да, он может объективно рассказать свою точку зрения на того или иного человека. Абьюзер будет отрезать вас от ваших друзей. Ведь ему намного проще получить над вами контроль, если вам никто не будет помогать. У жертв абьюза, как правило, все социальные связи либо нарушены, либо вовсе разрушены. Поэтому, если человек начинает бросать тень, пытаться поссорить вас с близкими людьми, это очень серьезный признак, и на него точно стоит обратить внимание. Пункт номер 6. Контрасты и несоответствия. Опыт показывает, что счастливые семейные отношения, как правило, между людьми, которые приблизительно одинаковы по своему социальному статусу, по своему интеллектуальному, духовному и эмоциональному уровню. Пара как бы начинает вместе и растет вместе. Но абьюзеры нередко выбирают себе в жертвы людей, которые намного ниже социальным статусом, менее, может быть, состоятельные, менее влиятельные и с какими-то, может быть, серьезными психологическими травмами. Если вы видите это несоответствие, то есть ваш молодой человек, он очень другой, он насколько отличается от вас, не спешите выстраивать такие отношения. По крайней мере, это повод повременить и посмотреть. Далеко не всегда счастливые отношения заключаются только между людьми одинакового социального статуса и достатка. Это вовсе не так. Но это общее правило. И если что-то выбивается из общего правила, на это как минимум стоит обратить внимание. Пункт номер 7.

Постепенно абьюзер начинает брать вашу жизнь под контроль. Он контролирует ваше передвижение, он контролирует вашу связь, он просит вас прислать фотографии, где вы находитесь, или же часто вам названивает. Он пытается контролировать, как вам одеваться и вообще, что вам делать. Конечно, нормальный мужчина, он может интересоваться, где вы находитесь, потому что это естественно, знать, в каком состоянии сейчас и где находится любимый человек. Но абьюзер контролирует. Его задача не просто узнать, а точно понимать, где сейчас, в каждый момент времени находится жертва. Обычный, нормальный мужчина тоже может как бы сказать свое мнение в отношении внешнего вида женщины, в отношении его, ее гардероба. Но, во-первых, этот комментарий, он не будет унизительным. Этот комментарий будет скорее пожеланием, чем какой-то нотацией и тем более давлением. Поэтому, если ваш молодой человек, ну или девушка, если речь идет об абьюзере женщине, вас контролирует постоянно, это одна из характерных черт, которая свойственна абьюзеру. Пункт номер 8. Отношение к женщинам. Абьюзер, как правило, негативно смотрит на женщин. Ну, конечно, кроме вас на начальном этапе отношений. Прислушайтесь, как он отзывается о женщинах. Скорее всего, вы столкнетесь с его ярко выраженным или завуалированным сексизмом. То есть он будет подвергать женщин критике, он будет унижать их достоинства. Ну, дескать, женщина – друг человека, или женщина – это человек второго сорта, или недочеловек. В тех или иных фразах, в тех или иных шутках вы сможете распознать его настоящее отношение к женщине. Нормальный мужчина никогда не будет унижать человека только по половому признаку. Нормальный человек вообще не будет никого унижать, он может сказать свою точку зрения о человеке, но никогда не будет унижать, тем более на основании принадлежности к полу. И если перед вами такой, знаете, мачо, который вот унижает женщин и как бы вас вот выделяет, то есть вы не относитесь вот к ним, вы уникальны. Да, вам может это понравиться, и вы будете считать, что вы действительно вот такая достойная. Но если он ненавидит всех женщин, то поверьте, очень скоро он начнет ненавидеть и уничтожать вас. Поэтому подумайте, посмотрите и послушайте, ваш человек, с которым вы пытаетесь строить отношения, относится к женщинам. Если он, допустим, состоит в каких-то таких вот ультра-мужских сообществах, которые вот занимаются тем, что поливают женщин грязью, это тоже повод задуматься, нужно ли вам вот такое партнерство. Следующий пункт, на который хочется обратить внимание, это одолжения, о которых вы не просите. То есть он оказывает вам какую-то услугу, делает что-то очень значимое, ну, например, решает какую-то вашу серьезную финансовую трудность. Вы его об этом не просите, но он это делает. И здесь, конечно, очень-очень тонкий момент, потому что нормальные, настоящие мужчины тоже могут делать такие широкие жесты. Но только абьюзер, делая этот жест, он завоевывает ваше доверие, и он пытается, чтобы вы почувствовали некий долг по отношению к нему. И чем больше таких одолжений в ваших отношениях, о которых вы не просите, тем большую власть чувствует абьюзер над вами. А вы, соответственно, чувствуете некую неловкость ему отказать или выстроить границы, ну, только потому, что он подарил вам какой-то серьезный подарок или помог решить какой-то важный вопрос. Не торопитесь с выводами, и тем более, если вы не просите человека о помощи, а он ее оказывает, вам не нужно чувствовать, что вы ему что-то должны. И последний пункт – критика. Критика – это вообще неприятное явление, и любому человеку она не нравится. Но отличие здорового человека от абьюзера заключается в том, что человек способен эту критику воспринять. И он может справиться с эмоциями для того, чтобы оценить, а что правда в этой критике, а что нет. С абьюзером все.

Не так. Его реакция на критику крайне негативна. Он очень злится, когда кто-то подвергает сомнению его компетенцию или красоту, или какое-то умение. Его ответная реакция на подобные вещи, она будет неадекватна. И

10 характерных признаков потенциального абьюзера. Конечно, в той или иной степени и нормальные люди могут подобным образом относиться к вам в отношениях. Но чем больше сходств вашего молодого человека или девушки с этими пунктами, тем большая вероятность того, что вы в отношениях с потенциальным абьюзером. И если у вас появляется какое-то чувство опасности, ну, некая интуиция, которая подсказывает вам, что что-то в этих отношениях не так, прислушайтесь. Скорее всего, вы правы. Насилие наносит большой вред жизни жертвы. К сожалению, после расставания с абьюзером жертва имеет психологические проблемы, которые могут серьезно подорвать не только ментальное, но и физическое здоровье. В таких случаях я рекомендую обратиться к специалисту, ну или как минимум пройти самореабилитацию. Она, в свою очередь, состоит из трех этапов – осознание, принятие и сепарация. В программе «Как пережить расставание» мы подробно разберем данные этапы. Программу вы найдете в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

0: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? И что такое понятие дружбы? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный психолог Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы с нами. Виталий, скажите, пожалуйста, что такое понимание дружбы, да, для мужчины, для женщины? Как они должны взаимодействовать так, чтобы дружить между друг другом?
1: Ну, мы будем говорить о дружбе между мужем и женой. Хорошо? Потому что если говорить о дружбе между мальчиком и девочкой, между парнем и девушкой, то там совершенно иная тема. Мы сегодня будем говорить о потребностях мужчины вообще в браке, да? То есть какова потребность мужчины. И одна из основных потребностей мужчины как раз заключается дружеские или товарищеские отношения со своей женой, со своей избранницей, спутницей по жизни. И хотелось бы сократить

0: акцентировать внимание на том, почему это важно. Вот почему важно, вот эти отношения важны. Вы знаете, что женщина, она более адаптивна к социуму. У нее больше знакомых, у нее больше подруг. Ну, не в плане сильно дружеских отношений, а вот таких товарищеских отношений. Потому что женщина более эмоциональна. И если говорить даже о детстве, да, с детства мы видим, что девочки, они более общительные. И даже когда они в куколки играют, они проговаривают, они разговаривают, они о чем-то говорят, они строят какие-то диалоги. Поэтому женщина, она более развита в плане общительности.
1: То есть я правильно вас понимаю, что женщина, она, так скажем, такой коммуникатор, более активная, общительна, а мужчина, в свою очередь, ведь мы часто можем заметить мужчин гораздо более активных, более коммуницирующих с людьми. Вот как вы можете раскрыть этот вопрос?
0: Да, ну, есть исключения из правил, да, там большая часть женщин – это существа, которые могут в коммуникации легко себя воспринимать или себя легко подавать. Мужчины в большей части более закрытые существа. И даже те, которые коммуникабельны, те, которые, ну, допустим, они могут общаться, это не говорит, что они имеют друга или товарища по жизненному пути. Или даже если он имеет этого друга и товарища, то их не так много, как на первый взгляд кажется.
1: То есть может казаться, да, например, визуально, что мужчина там такой коммуникатор активный. На самом деле очень узкий круг людей, да, там может быть предусмотрен.
0: Ну, именно по причине того, что если вы с детства за детьми наблюдаете, за мальчиками, да, то вы видите, что они больше склонны играть там с конструкторами, с машинками, более замкнуты в себе, а девочки более раскрепощены. Поэтому у девочки и в школе больше подружек, больше там контактов каких-то, больше связей. Если даже взять вот сейчас соцсети, там, интернет, там, ВКонтакт, или я не знаю, где еще там, ТикТок, Инстаграм, да, то вы, если заглянуть на дружбу, да, там, в ТикТоке или в Инстаграме, то вы увидите, что там тысяча. И у парней, допустим, там 50, 80. Ну, там разница огромная. Поэтому у парней большой вакуум, вот так скажу, во взаимоотношениях. И для мужчины, для мужа, одна из основных потребностей именно та, чтобы жена была его другом и товарищем на жизненном пути. Особенно это важно, чтобы проявлялось в минуты не просто его труда, да, в минуты отдыха, в минуты каких-то развлечений, каких-то увлечений. И причину я могу назвать даже, почему это важно. Потому что когда мужчина занимается, ну, мне кажется, не только мужчина, когда мужчина или женщина занимается делом, которое им очень нравится, то они воспринимают это дело как положительное. Положительные эмоции. И когда женщина, его любимая, находится рядом с ним, то мы хотим того или нет. На уровне даже подсознания мужчина воспринимает свою жену со знаком плюс. Да? То есть он, глядя на нее, то, что она с ним участвует в этом процессе, он рассматривает ее постоянно как то, что ему приносит удовлетворение, удовольствие, благо. Вот. Это очень важно. Кстати, вот еще хочу одно замечание сделать там, или заметить одну интересную вещь. Вот если вы возьмете, то если говорить о важности дружеских отношений, да, греческое слово, вернее, русское слово «любовь» имеет 7 греческих глаголов о любви. И когда люди знакомятся, работает, или как на первом месте находится глагол «эрос», да, это чувственные отношения, эмоциональные отношения, имеющие эмоциональную окраску. Но мы с вами знаем, что когда люди вступили в брак, через некоторое время эмоции утихают, да, и жизнь становится очень ровненькой. Поэтому необходимо в браке развивать все остальные 7 глаголов, которые, ну, которые имеют греческое значение этих глаголов. Допустим, да, там «сторге», «филио». «Филио» — это как раз дружеские отношения. И если мы хотим в браке жить долго и счастливо, да, то есть, а у женщины, мы когда будем говорить о потребностях женщин, мы увидим, что у нее тоже есть одна из потребностей. Так вот, если она хочет жить долго и счастливо, она должна с мужем выстраивать дружеские отношения.
1: А как женщина правильно должна выстраивать эти дружеские взаимоотношения? Она ведь по-другому понимает, ну, для нее понятие дружба, оно совершенно другое, чем у мужчины. Как нужно ей правильно это все построить с мужчиной?
0: Ну, во-первых, Мне кажется, что женщине нужно

0: В этом плане понимать следующее. Да, что я понимаю, что и женщине дружба нужна, и ей нужны дружеские отношения, и ей нужно проводить время вместе со своим мужем, и ей нужно заниматься какими-то интересными вещами. Да, потому что что такое, когда мы даем определение дружбе, это то, что объединяет людей в определенных целях, в определенных взглядах, в определенных привязанностях. И не всегда эти цели, взгляды и привязанности могут совпадать уже у мужа и жены. Да? Потому что первая причина, они были, во-первых, когда познакомились, у них зашкаливал эрос, да, там эмоции, и люди уже сделали этот шаг, они вступили в брачный союз, а потом раз, и начинает открываться, что, слушай, у нас не так много... Там, общих интересов, да, каких-то, да. Я ходила с ним на футбол, потому что ему это нравилось. Вот. И теперь, когда вы уже вступили в брачные отношения, и мы понимаем, что для мужчины это очень важно, да, то есть это очень важная как составляющая взаимоотношения для него дружба.
1: То есть вот я правильно вас понимаю, что для него, в принципе, важность это остальное, ну вот как кроме сексуальной близости, ага, и дружбы, а остальное как-то особо-то и не играет
0: нет,
1: роли.
0: Нет, играет, но мы об этом чуть попозже поговорим. Так я веду к тому, что для него дружба – это очень важно. И поэтому женщине нужно отдать преимущество в этих отношениях в плане того, как он хочет строить эти отношения, угу, в его заинтересованности. То есть здесь нужно немножко подстроиться уже. Объясню, почему. Допустим, мы берем с вами статистику разводов. И мы с вами знаем, да, там вот люди поженились, они начали строить отношения, и вы берете статистику разводов, и разводы примерно так, большое количество разводов от 1,5 лет до 3,5 лет. То есть распадаются браки. Ну, что-то не срослось, не понравилось, говорят, там не сошлись характерами и так далее. Вот браки распались. Дальше мы смотрим с вами статистику. Меньше разводов там, через 5 лет, еще меньше разводов, допустим, через 9 лет, через 10 лет совместной жизни. И потом, бах, мы приходим к вам, с вами с такой цифрой, что после 20-25 лет совместной жизни опять огромное количество разводов. Почему? То есть почему статистика говорит о таких вещах? К этому возрасту совместной жизни 20-25 лет, если у вас были дети, если были какие-то определенные планы в отношении того, как воспитать детей, как дать им образование, да, и у мужчин есть определенная доля ответственности, и у женщин есть определенная доля ответственности в отношении материнства и у него в отношении отцовства и воспитания детей. И поэтому они продолжают жить вместе. Да? То есть вы смотрите, иногда может даже создаваться видимость красивой семьи, то есть они вместе ходят в парк, они вместе в кино входят и так далее и тому подобное. Когда дети становятся взрослыми и вылетают из отеческого гнездышка, родителей совершенно ничего, то есть мужа и жену уже совершенно ничего не объединяет. Их объединяло в совместной жизни дети.
1: Только дети,
0: да.
1: Да? А как вот это понять, что только дети их объединяют на периоде вот выстраивания взаимоотношений, когда дети появляются, растут?
0: Тут, Ань, тут не нужно понимать, почему только дети, да? Нужно выстраивать отношения дружеские.
1: То есть уметь это делать,
0: да,
1: и учиться,
0: да,
1: этому.
0: Нужно узнать, какие интересы у вашего мужа есть.
1: Угу.
0: Вот, допустим, я бы задал вопрос сегодня вам. Ну вот, вы замужем, да? Знаете ли вы, чем сегодня заинтересован ваш муж? Что его интересует? О чем он мечтает? Какие у него планы? Что ему больше всего хочется на свете? Ну, не в плане там картошки поесть, понимаете, а вот именно в таком глобальном масштабном плане. И особенно еще, вот почему я сделал этот акцент на том, что вы должны ему предпочтение отдать. Я со своей супругой, допустим, разговариваю, говорю, мне хотелось бы поехать отдыхать. И она говорит, хорошо. И дальше она говорит, мы едем отдыхать, к примеру, там, в Крым. А я говорю, а я против. Она говорит, а мне без разницы, что ты против, мы едем в Крым отдыхать. Вот это неправильный подход. Нет, я не говорю, что моя жена так говорит. Я как пример привожу. Что важно отдавать предпочтение выбора мужчине. И, допустим, если ему нравится, там, допустим, кататься на велосипеде, да, нужно научиться кататься на велосипеде. Если ему нравится ходить в спортзал, вы можете, знаете, вот еще как вообще как дружеские отношения складываются. Вы можете в спортзал не ходить с ним. Не ходите с ним в спортзал. Но вы должны его в этом всячески поддерживать.
1: Поддержать.
0: Да, вы должны сказать, ты молодец, ты крутой, ты ходишь.

0: занимаешься в зал. О, какие у тебя бицепсы огромные, супер. Вообще дружеские отношения, понимаете, они же подразумевают взаимную свободу выбора. И даже когда вот вы друзья между собой, ну, с кем-то вы дружите, вы же не будете подругу заставлять делать то, что вы хотите. Или, допустим, вы идете куда-то там поужинать в ресторан или в кафе, вы же не будете подругу свою заставлять брать тот же самый там ланч, что и вы берете. Так и здесь. Вот дружеские отношения – это не обязательно ломать себя, чтобы строить отношения с мужем. Но это нужно, его выбор нужно поддерживать.
1: И... А как правильно сделать это, поддержать его выбор, чтобы это не было вот каким-то, да, лицемерием? Я там сыграю сейчас роль, дабы вот, чтобы все было хорошо там, да, в плане отношений. Как женщина должна поддержать его, когда, к примеру, ей не нравится тема автомобилей, когда ей не нравится тоже, ну, направление спорта, да, например, какое-то определенное, а мужчина в этом плане хочет развиваться? Вот она как должна здесь себя повести?
0: Мне в жизни много чего не нравится. Тем не менее, нужно уметь принимать увлечение или занятие своего близкого, родного человека. Да? Понятно, что многие вещи вы можете не разделять. Опять же говорю, что вы можете не разделять. Вы можете сами этим не увлекаться, но его выбор вы должны поддерживать. Кстати, я вам приведу такой маленький пример. Слышали, наверное, да, что... Мужчину делает женщина. Слышали такое высказывание?
1: Насколько оно правдиво?
0: Я расскажу вам одну маленькую историю. Представьте себе, в одном классе учатся Света и Таня. Света и Таня. Обе девочки примерно одной успеваемости. Одна девочка растет в полной семье. Ее очень, Таню, к примеру, растет в полной семье. Ее очень родители любят. Папа ее очень ценит, папа даже ей пишет определенные письма какие-то, говорит ей, пишет ей о том, что она это счастье, это свет в окошечке, он благодарен, что она появилась на свет, все, что она не будет делать, они будут ее поддерживать. То есть ребенок вырос с хорошей самооценкой внутренней. Вторая, кто сказал, одна Таня, вторая? Света, да? Света. Вот. А вторая Света выросла в семье, где ей постоянно говорили, ты плохо учишься, возьми пример с Тани. Таня вот молодец, отличница, она получает за контрольные хорошие отметки. Она выросла не с полным чувством...
1: С недостаточности какой-то, да?
0: Да, с самооценкой, да, с недостаточной самооценкой. Они обе вышли замуж, и Таня, и Света. Тане попался муж... сомневающийся такой, очень тихий, в компании она встретила такой, и сразу было видно, что у него очень низкая самооценка. Но, тем не менее, этот парень очень такой был любознательный, и к нему было хорошее отношение на работе, и ему предложили продвижение по карьерной лестнице, и Таня сказала, Коля, у тебя все получится, вперед, давай, двигайся, я тебя поддержу, ты же молодец, ты же знаешь это в совершенстве. И этот Коля двигается по карьерной лестнице, в конечном итоге становится сам руководителем большой фирмы. Берем Свету. Точно так же она выходит замуж за человека, который имел нормальную самооценку к себе. И он попадает в такую же организацию и говорит, я хочу двигаться по карьерной лестнице. Она ему говорит, слушай, давай не будем. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вдруг что-то пойдет не так. У нас очень мало сбережений. Вдруг тебя уволят. Если там что-то пойдет не так, на тебя все свалят. И он говорит, о, точно, точно, да, давай, давай, не будем торопиться. Две практически одинаковые истории. Одна имеет финал, хэппи-энд, другая совершенно отрицательный финал. Почему? Потому что одна женщина поддержала своего мужа во всем, а вторая нет. И эти отношения можно перенести не только на мужа и жену, да, то есть, допустим, мама и сын, там, допустим, мама и дочь или папа и дочь. То есть, очень важно, когда жена поддержит своего мужа. Для мужчины это очень важно.
1: То есть я правильно понимаю, что без здоровой самооценки женщины это невозможно? То есть вы правильно привели сейчас пример, да, вот этих двух женщин, которые изначально были с определенными самооценками. Угу. Соответственно, потом в свою семью они это все несут. И насколько грамотно будет общение с мужем, зависит от того, насколько женщина,
0: да,
1: любит
0: поэтому,
1: себя.
0: Поэтому, когда мужчина, ну, ваш муж говорит, мне нравятся машины, то женщина, правильная женщина, да, там я вам текст интересный
1: мудрая
0: приведу,
1: женщина.
0: Там, знаете, там написано, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками, даже тогда, когда у тебя все есть. Поэтому мужчина очень сильно нуждается в том, чтобы вы были его другом. А друг — это тот человек, который поддерживает. Поэтому, да, вам может не нравиться какие-то вещи,

0: Вы должны понять, что муж — это глава, да, и его нужно в этом поддерживать. Нравятся ему машины — поддерживайте его в этом. Ну, там, ищите какие-то вещи, ну, интересные о машинах, там, посылайте ему смс-ки про машины, я не знаю, ВКонтакте ему отправьте тачку красивую. И таким образом вы будете его другом, и у вас будут общие интересы. И вы, прожив вот эти 20-25 лет, когда сегодня говорят, у нас 15 лет в браке, это еще ничего. 20 лет в браке — это ничего. Вот когда вы скажете, мы 30 лет в браке, и вот мы друзья, вот это классно. Поэтому потребность мужчины — дружеские отношения. Дружите с мужем. Ему тяжело найти людей, с кем дружить. Поэтому вы должны стать его другом.
1: Мужчина, соответственно, на это ответит уже любовью, да, женщине?
0: Ответит.
1: Определенными какими-то, да, вот, тоже своими и комплиментами и прочее, то, в чем нуждается жена.
0: Ну да, мы с вами говорим о том, что есть потребности у женщины, есть потребности у мужчины. Правильно, не тогда, когда женщина получает и не отдает, или когда мужчина получает и не отдает. Правильно, когда оба работают для того, чтобы восполнить эти потребности друг для друга. И тогда люди счастливы.
1: Да, самое главное, чтобы это было взаимно.
0: Да.
1: Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы относительно дружбы. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно поддерживать взаимоотношения, особенно дружеские. Если у вас есть какие-то вопросы, вы задавайте нам их, не стесняйтесь. Я уверена, что у вас есть комментарии. Пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Почему в некоторых случаях ожидания родителей могут стать бременем для ребенка? Ведь родители желают своим детям всего самого лучшего. Сегодня мы поговорим о том, чего ни в коем случае нельзя допускать в отношениях со своими детьми. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Конечно, мы своих детей любим и хотим, чтобы будущее их сложилось самым лучшим образом. Но бывает так, что родители возлагают на своих детей бремена очень тяжелые. В каких случаях это происходит? Когда ожидания родителей могут стать бременем?
1: Довольно распространенный, конечно.

0: Конечно, сценарий — это когда родители пишут сценарий для своего ребенка, каким он должен быть, даже вплоть до внешних каких-то черт, как он должен выглядеть, что он должен закончить, какие у него должны быть способности, как он должен устроить свою жизнь. Ну, пытаются через ребенка реализовать свои амбиции. Но и еще один вид такого бремени, ответственности, который возлагается на ребенка не по возрасту. Это так называемая триангуляция. Вот в психологии есть такое понятие, которое переводится как треугольник, когда родители вместо того, чтобы решать какие-то свои коммуникативные задачи друг с другом, супруги, втягивают в это третьего ребенка для того, чтобы, ну, снять некое напряжение.
1: А примеры, как вот это может происходить?
0: Ну, к примеру, мама что-то хочет сказать папе, и при этом, ну, есть напряжение какое-то, какой-то конфликт может быть. И она не говорит это напрямую отцу, а она транслирует это ребенку. К примеру, скажи своему папе, или отец, недовольный женой, но что-то думающий по этому поводу, и использует ребенка как некий ретранслятор, чтобы передать маме. Причем это иногда происходит все в одном помещении. И он говорит: вот ваша мать, она никогда, ну, чтобы мать тоже это услышала. И вот, ну, это довольно распространенное явление на самом деле в семьях иногда, когда вот это нарушенное взаимодействие между двумя, и туда притягивается третий, как тот, который, ну, дает хоть какую-то стабильность в этих напряженных отношениях.
1: Ну, то есть, может быть, родителям выяснять отношения один на один тяжело, и они могут очень сильно разругаться, к примеру, и они тем, что при ребенке это делают, как бы немножко гасят свой пыл? Или это все-таки нечто другое?
0: Они как бы разряжают. Они, вот накал есть, напряжение есть в отношениях. Это же не только про конфликт. Это про неудовлетворенность. Или люди знают, что уже бесполезно обсуждать, разочарованы в обсуждении каких-то деталей. И они даже не то, что скандала боятся, они просто не хотят по какой-либо причине обсуждать. И они используют ребенка как способ, а внутри копится невысказанное. И вот это невысказанное иногда транслируется ребенку. Ну, вот, например, мама недовольна мужем, она делает из своей дочери подружку, которая начинает рассказывать, а какой твой папа вот такой рассекой нехороший.
1: То есть это может происходить и при отце, например, и без него.
0: И без него, когда, и без партнера, когда ребенку это все рассказывается. Ну, или другая ситуация, вот, когда я знаю, у мужчины с женой были плохие отношения, а он сыну начинает рассказывать. Вот ты представляешь, вот твоя мать, вот она опять, вот-вот-вот. И получается, ребенок вынужден. Он любит своего отца, он, во-первых, разрывается между мамой и папой. А во-вторых, он не может предать своего отца, и он это все слушает, он пытается поддержать своего отца. И ему, на самом деле, это бремя очень тяжелое, потому что в его голове, ну, рушится портрет мамы, а ему, ребенку, нужен в голове и образ мамы, и образ папы.
1: Ну, мне кажется, что это, наверное, можно не с любым ребенком проделать. Ведь бывает такое, что ребенок как бы, ну, вот ему говоришь что-то, он не слушает, он остается ребенком, он делает какие-то свои дела или играет, или там сидит в компьютере. То есть это не любому ребенку, можно сказать, не любой ребенок понесет это бремя. Я права или нет?
0: Да, безусловно, в семье бывает несколько детей, и вот этим условным так миротворцем чаще всего становится более чуткий ребенок. И есть дети, которые уже даже во взрослой жизни, они выпархивают из своего родительского гнезда, они устраивают свою жизнь. И вот эти перипетии, и вот эти подводные течения, ветра, которые дули в семье, сквозняки, они как-то ускользают от них. А есть дети более чувствительные, более чуткие, ранимые, и они берут на себя вот эту ношу сохранить мир в семье. Но зачастую для того, чтобы сохранить мир в семье, а у них функция детская отнимается, они вынуждены стать родителем родителей, И тогда они приносят себя в жертву, свои желания, свои какие-то интересы, потому что надо все время тут быть, иначе если я уйду, они тут поубивают друг друга. Угу. Или что-то с ними случится. Угу, угу. И вот, вот это бремя, оно действительно очень сильно влияет на жизнь человека в целом, на его жизненный сценарий.

0: сценарий даже.
1: Это, наверное, еще может происходить в семьях, где есть зависимость, да. Например, пьющий отец, ну, я так представляю, да, который постоянно доставляет проблемы, приходит пьяный, выносит все из дома, там, скандалит. И мама, как бы, ребенок вынужден, ну, сын, например, 15-летний, ну, как бы, ну, и младше, возможно, вынужден там становиться на защиту матери, вместе с мамой там куда-то бежать, где-то скрываться, пока они маленькие. Потом, когда он вырастает, он уже становится на ее защиту, там, в 15-16 лет, может
0: опор какой-то отцу, дать, да.
1: И он становится уже, как бы, ну, это тоже, вот, можно сюда
0: отнести? Безусловно, таких видов треугольников очень много. И там может быть и зависимость, и там может быть и болезнь, когда один из членов семьи болеющий, ребенок, к примеру, болеющий, как бы семья вокруг этого, так же, как вокруг зависимости держится. В такой же треугольник может быть, условно говоря, втянуто даже домашнее животное, когда нет, вот кто есть рядом, через него, да, вот, и один из партнеров может говорить с собакой, желая что-то донести другому. Это звучит, конечно, абсурдно и лишено вроде здравого смысла, но люди так делают, когда они могут сказать напрямую что-то другому. Есть сложности в коммуникации, нет такого навыка обсуждать что-то, какие-то неприятные вещи, может быть, те вещи, которые не устраивают. Таким же треугольником иногда люди такие треугольники образуют где-то там на работе, любовница или любовник, у кого-то третий появляется. И это как некий способ что-то транслировать другому партнеру, то, что я не сказал здесь. Вот. Но чаще всего под это, вот в эти треугольники втягиваются дети, ну, потому что они рядом. И потому что они более беззащитные, вот чаще всего, когда родитель вот это перекладывает, то ну, хрупкий ребенок, чувствительный, он берет на себя эту ношу тащить, спасать, ну, потому что у него еще нет этих механизмов границы выстраивать, у него нет механизмов идентифицировать себя как-то отдельно от родителей. Он в слиянии с ними, и поэтому очень естественным образом родитель на него это перекладывает. Но мне бы не хотелось, чтобы те, кто нас смотрит, подумали, что родители какие-то монстры, потому что зачастую люди делают это не потому, что хотят зло причинить, но вот...
1: Ребенку.
0: Да, ребенку. А чаще всего потому, что не ведают, что творят. То есть иногда взрослый эту модель приносит со своей семьи, либо у него просто сложности в коммуникации. То есть люди могут говорить о многих вещах, но не говорить о каких-то вещах, которых не устраивают, не удовлетворяют. Они могут по поводу бытовых вопросов говорить вместе. Это же не о том, что семья молчит все время. Бытовые вопросы могут обсуждать. Но какие-то такие сложные для обсуждения, неудобные для обсуждения, иногда втягивают вот детей для того, чтобы выразить, потому что не выразить невозможно, с этим тяжело жить.
1: Но все-таки я думаю, что это на детях отражается очень плохо. Как это отражается на детях?
0: Ну, безусловно, потому что вот в этом треугольнике, да, ребенок, у него всегда роль спасателя. Там чаще всего тот родитель, который жалуется, который притягивает к себе, он такой нападающий, он жертва, он нападающий, вернее. А тот родитель, про которого говорят, да, он естественно, жертва. Вот он такой рассекой. И, конечно, последствия могут быть абсолютно ну, разными в каждой семье, естественно. Но я хочу некоторые перечислить из этих последствий. К примеру, такому ребенку очень сложно строить гармоничные отношения во взрослой жизни, потому что он привык, что надо кого-то всегда спасать. И, естественно, спасателю нужен рядом не кто-то сильный, а нужен кто-то нуждающийся. И это ведет к тому, что это очень сильно влияет на выбор в будущем ребенка, того партнера, с которым он будет строить отношения. То есть если привык всю жизнь спасать, держать кого-то, поддерживать, то чаще всего он находится в окружении такой, и этот ребенок органично берет на себя дальше эту роль, уже создавая свою семью и продолжая кого-то спасать. Вот вы упомянули, Юлия, да, алкоголизм, но это очень яркая такая распространенная тема, да, что девочка, которая видела это в семье, ну, невольно находит подобную модель, хотя, может быть,

0: говорит, что у меня так не будет, и продолжает так строить. А в чем еще сложность может быть? Даже если нет алкоголизма, и эта семья, ну, такая довольно благополучная, если в семье, к примеру, все время обесценивается отец, и мама использует дочь как подружку. Все ей рассказывает, все делит. Девочка, конечно, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, мама невольно уничтожает не вот этот мужской портрет, каким он должен быть, портрет отца. Мама свои взрослые, со взрослого этажа проблемы переносит на этаж детей о тех проблемах, которых дети не должны бы знать. И в будущем, конечно, ей, девочке очень сложно. Во-первых, у нее образ мужчины как такого, ну, или слабого, или который равнодушный, или отсутствующий. В общем, все те эпитеты, которыми мама неосознанно наделяла папу, или осознанно выражал, они формируются в дочери, и у нее такое же отношение к мужскому миру. И, конечно, в такой семье иногда идет такое обесценивание мужчин из поколения в поколение. Такая модель переходит.
1: Мужчины как бы исключаются.
0: Он из такой, он какой-то, да, он есть, но он какой-то исчезающий, этот мужчина. Ну и, конечно, сложность еще в том, что вот когда эти роли смещаются, в будущем ребенка даже и сложно уйти из такой семьи. Он все время вынужден опекать родителей, потому что есть ощущение, что если он уйдет, ну, очень сильное же чувство вины. А это чувство вины мешает такому ребенку, даже если он понимает, что надо уже оторваться от семьи, надо оторваться от родителей. Ему очень сложно с этим чувством вины оставить семью, оставить вот эти нездоровые отношения и выйти из этого треугольника.
1: То есть, когда человек, ребенок, да, вырастает и создает уже свою семью, то его родительская семья, получается, так и тянет его. Ну, как бы мама,
0: конечно,
1: притягивает.
0: Все время какие-то вопросы, кто, да, да, какие-то проблемы,
1: что-то
0: надо решить, ехать, что-то привозить, отвозить.
1: Выслушивать, да, вот эти какие-то истерики, какие-то там откровения. Вот, кстати, я подумала о том, что какие-то тайны, которые рассказывает,
0: да,
1: мама,
0: да,
1: про отца, может, он там изменил когда-то ей. Это ребенку разве нужно знать? Обязательно нужно знать? Нет, она рассказывает.
0: Ну вот это как раз драма в том, что ребенок вынужден потом по жизни идти с этим искаженным образом отца. Ведь в принципе, когда иногда анализируешь и расспрашиваешь, а к тебе как отец относился? На самом деле отец мог очень по-доброму относиться к этой девочке. У нее могли бы быть, ну, у нее есть теплые воспоминания, но вот эти мамины все высказывания, мамин портрет перекрывает иногда те реальные контакты, которые были у ребенка с родителем. И он идет с этим искаженным портретом, недополучив. Вернее, он получил что-то, он мог бы взять от отца, но мама перекрыла. Или так же, как мальчик, которому папа говорил про маму, что все женщины такие. Он в будущем идет с этим месседжем, с этой установкой по жизни. Он выбирает такую партнершу, которая, естественно, вписывается в этот портрет. Он так с ней обращается.
1: Понятно. Ну, в общем, ситуация непростая. А, Мария, что же делать? Во-первых, детям, которые, так скажем, вот пострадали, да, от таких отношений, но которые все-таки они продолжают любить своих родителей, это их родители, родные люди. И, во-вторых, что делать взрослым, чтобы не допустить такой ситуации?
0: Ну, если мы говорим о детях, конечно, очень важно потихонечку выстраивать границы, снимать с себя вот эту роль спасателя, спасателя всей семьи, потому что иначе родители так и не начнут разговаривать, если всегда между ними будет вот этот ретранслятор, это радио. Но если мы говорим о взрослых, очень важно, чтобы взрослые не обсуждали какие-то взрослые вопросы при детях. Да, бывает, когда какие-то конфликты, что-то, и дети случаются с родителями, но важно, чтобы родитель всегда транслировал ребенку: мы справимся, мы взрослые, да, у нас есть проблемы, но мы эти проблемы сможем решить, мы их решим сами. Чтобы у ребенка не было ощущения, что семья вся разваливается, и ему надо что-то делать срочно. И тогда мы знаем, что дети могут и болеть, и еще что, чтобы только спасти семью любой ценой. Ну и еще третье, может быть, там же еще могут быть бабушки, которые тоже могут такие треугольники коалиции с внуками создавать, чтобы получить какую-то вторичную выгоду. Очень важно, чтобы вот эти границы между поколениями, бабушки и дедушки, и дети, внуки, были четкими. Очень важно, чтобы были эти границы между детьми и родителями, и чтобы родители не втягивали детей вот в эти, скажем так, свои какие-то конфликты, учились, конечно, решать их, но и всегда транслировали детям, что да, у нас есть непонимание,

0: да, может быть, что-то у нас сейчас сложности, там, не знаю, развод или еще что, конфликт серьезно затяжной, но мы взрослые, мы это все решим, чтобы для ребенка второй родитель, там, мама mm-hmm. или папа, оставался все-таки родителем, чтобы мы не лишали его той фигуры, которая значима тоже для его развития в целом mm-hmm. и развития его личности. Mm-hmm.
1: Но я думаю, что если есть какая-то обида между взрослыми, да, ну, допустим, у женщины к своему мужу есть какая-то очень старая обида, может быть, много раз высказанная, но не проработанная, да, ей очень сложно как бы не втянуть там сына или дочку особенно, да, потому что женщины, может быть, лучше понимают друг друга, вот в этот конфликт ей очень это сложно, но это необходимо сделать, если действительно любишь своего ребенка.
0: Я думаю, что это очень необходимо для того, чтобы не сделать плохо своему ребенку в будущем, не нагрузить его тем временем, которое он понесет в своей жизни. Иногда родители после этого как-то бывает и наладят отношения, а ребенок несет это бремя, эту вину по жизни.
1: Угу. Время нашей программы подошло к концу. Мария, спасибо вам за участие. Благодарю вас.
0: Спасибо, Юлия.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. И те, кто еще не подписались, тоже подпишитесь, вы не пожалеете, потому что каждую неделю у вас будет возможность познакомиться с еще одним отрывком из Священного Писания. Потому что все, что мы здесь с вами находим, оно основано на Священном Писании. И мне лично очень приятно, что Бог вот так, знаете, красиво с разных сторон раскрыл всю сущность человека божественных отношений. Может быть, кто-то считает, что все-таки важно нам перед Богом только лишь благоговеть, но этого недостаточно, потому что написано, что и бесы веруют и трепещут, но есть еще целый ряд других очень важных истин, которые нужно каждому человеку понять. Тема сегодняшнего нашего духовного размышления. Она меня очень, как бы сказать, зацепила уже давно. Я над этим думал. «Ты мне, я тебе». Вот такие товарно-рыночные отношения. И вы знаете, я обнаружил, что некоторые люди очень легко к этому относятся и в духовных вопросах. То есть, ну а почему нет? Я Богу молитву, Он мне раз там какие-то благословения, работу. Я Ему еще одну молитву, Он мне невесту. Я Ему еще молитву, Он мне какое-то повышение по службе. Ну и так далее. Я Ему там немножко пожертвовал. Он мне вернул больше. Ну, как бы классно, знаете, как в банк. Ты вложил, тебе какие-то инвестиции вернулись. И я подумал, а можно ли вообще с Богом вот такие товарно-рыночные отношения строить? С одной стороны. С другой стороны, когда люди помогают друг другу, иногда тоже присутствует вот этот элемент ожидания, что я помог человеку, я там отбуксировал его машину, я ему там какую-то еще помощь оказал, финансово, не знаю, физически помог. Вот теперь-то Бог меня же должен благословить или нет? И вот вы знаете, иногда как бы, когда человек вот помогает, и вдруг ему вместо благодарности, вместо такой же монеты прилетает какая-то совершенно другая монета, убыток какой-то, увечья, ущерб, неудача, неуспех. В нем там жена, дети, работа, у человека наступает разочарование, потому что как бы есть вот такая философия, она может быть не так громко проговаривается, но она как бы подсознательно имеет место быть. Что посеешь, то и пожнешь, я посеял доброе, почему я пожинаю недоброе? Хочу вам сказать, дорогие друзья, этот вопрос очень серьезный и очень старый. До конца на него мы ответить точно не сможем, даже сегодня, размышляя над текстом, который, кстати, нам очень может расширить кругозор понятия и взглядов на этот вопрос. Но вместе с этим хочу сказать, что очень скоро придет Христос, и Он ответит на этот вопрос, потому что это вопрос, который беспокоит абсолютно всех людей. Сейчас мы смотрели, как там крымчан затопило. Погиб человек, один, еще один. Вчера мы ехали, да, тоже там фура попала в аварию, водитель погиб. И много-много к Богу вопросов. Господи, а как так? Но, вы знаете, что является наилучшим ответом вот в нашей ситуации? Научиться доверять Богу. Мы не знаем ответов на многие вопросы, но Бог знает. И поэтому Он кое-что нам приоткрыл на ветхозаветних, на новозаветних примерах. И я вот, например, исследуя Писание, я обнаружил такую вещь, что есть повеление. Конкретно скажи, там, Сын Человеческий, скажи. Апостол говорит, вот это правильно, вот это неправильно, вот это можно, вот это нельзя. А есть еще некоторые вещи, которые мы просто как бы читаем, и мы видим историю. История жизни царя, история жизни пророка, история какая-то связанная с жизнью там одной вдовы, с детьми, с пророком, с апостолом и так далее. И вот из этих историй ты начинаешь усваивать, а как оно, вот то учение библейское или Тора священная, которая была дана как закон, потом новозаветнее, подтверждение фактически Торы и преломление через жизнь Христа, как это работало в жизни обычных простых людей. И, конечно, есть люди разные, богатые, состоятельные, серьезные. Есть люди как бы очень простые, наивные, да, такие бесхитростные, которых очень легко обманывают другие люди. И возникает как бы вопрос, а как вот мы все сосуществуем, как Бог на это смотрит? Но почему Он до сих пор не остановил, например, людей, которые безбожно обманывают? Я, помните, приводил пример, по-моему, да, когда я
подошел на заправке, мы остановились к цыганам, которые останавливали всех и просили денег на бензин. Я подошел и спросил, я говорю, ну ведь у вас же ничего не поломалось, а вы вот тут останавливаете. Он так на меня наехал так сразу, давай, езжай своей дорогой, ничего не лезь, не твое дело, не мешай людям работать. Я говорю, ну конечно, из-за таких, как вы, люди потом нормальным не останавливаются, потому что веры нет. И как написано в Евангелии от Матфея, что в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть, ну не будет этого сочувствия, не будет этого как бы сопереживания человеку, который поломался на трассе. Но, тем не менее, такое время, в котором мы живем. Теперь хочу возвратиться к тексту. Итак, это 4 книга Царств.

Пророчеств, 4 глава. Мы здесь читаем два таких очень серьезных, интересных события, которые случились с Божьим человеком. Кстати, вот здесь очень часто используется выражение «человек Божий». Человек Божий – это пророк. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него и заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. И что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Итак, первое, что мы здесь находим, это вот такая история про бедную женщину, которая вдруг в своей жизни перенесла очень серьезное потрясение. А именно, у нее умирает муж. И, как вы понимаете, это не запланированное мероприятие. Вообще смерть запланировать невозможно. Но готовиться к ней нужно как бы всегда. Поэтому я лично мог бы так сказать, что разумно поступают те взрослые, пожилые, да, или родители, которые, когда находятся в здравом уме, в силах, скажем, да, в адекватнейшем состоянии, они принимают решение, как они распорядятся своим имуществом. Между детьми, например, да, или когда они хотят какую-то оказать кому-то помощь и так далее. Не тогда, когда уже человек плохо соображает, и уже даже нотариус и тот сомневается в дееспособности, а когда человек очень хорошо все понимает, трезвым таким, знаете, здравым умом. Это одно. С другой стороны, бывает в жизни очень плеяда разного рода неприятностей. У кого-то там дождь прошел, залило машину, все, машина вышла из строя, на ее ремонт нужны сотни тысяч рублей. У кого-то это может быть на работе несчастный случай, человек получает увечья, инвалидность, теряет работу и так далее. И я как-то говорил, да, что у меня есть двоюродный мой племянник, который выучился на капитана дальнего плавания и в результате попал в страшное ДТП. Потерял ногу прямо на трассе, вот от самого, скажем, от паховой части. И вся его жизнь перевернулась. Он сейчас работает, молодец, супруга, все хорошо, дети. Но вы понимаете, жизнь пошла совсем другим курсом. Так вот, у этой женщины случилось нечто подобное. И чему же мы можем научиться из этой истории? Тем более она стоит в связке со следующей историей. И вот здесь написано, что она говорит: у рабы твоей ничего нет, а взаимодавец хочет забрать детей, чтобы они работали и отрабатывали долги. И вот интересно, как он спрашивает ее. Он говорит: что мне сделать тебе? Я Божий человек, пророк Божий. Как я могу тебе помочь? И вот мы часто сталкиваемся, я как священнослужитель, вот вижу этот вопрос, когда люди спрашивают: а почему так произошло? Почему умер мой муж? Почему это случилось? Почему мой брат скончался? Почему меня уволили? Да, вот какие-то такие переживания серьезные. И вот этот вопрос встречный: что мне сделать тебе? И мы очень часто говорим так: я помолюсь о тебе. И для некоторых это просто связка слов, да, я помолюсь о тебе, а, ну да, понятно, читай, молись, и как бы все будет хорошо. Но, друзья, молитва имеет огромную силу. И вот вы посмотрите, когда мы читаем вот эту историю, она говорит, он сказал: что у тебя есть в доме? Она говорит: ничего нет. Ну, то есть настолько тяжелейшая ситуация, да, беднота. Мы вот сейчас недавно, у меня есть на канале, как мы встречали субботу и общались с Павлом, который Зубков на Филиппинах преподает, он доктор богословия, очень хороший преподаватель. И он рассказал, как бедно живут там люди, сколько лет они...

не учатся, как непросто найти работу, что такое образование. Люди на такие лишения идут, да, вот сегодня, это не когда-то там 50 лет назад, а именно сегодня. Совершенно другой уровень жизни, но и совершенно другое отношение. Это очень добрые люди. Но вот что интересно, она говорит, у меня ничего нету, кроме сосуда с елеем. То есть, грубо говоря, бутылка масла осталась дома. И он сказал ей, пойди, попроси других пустых и наливай. Вы представляете, как интересно Бог отвечает на молитву как бы вот этого Божьего слуги ответом на нужду этой бедной женщины. То есть Бог готов помочь, иногда Он делает чудо, но мы частенько вот претендуем на вот эксклюзивное чудо. И я заметил, как много нужно смирения для того, чтобы Бог мог тебе вот такие чудеса давать. Почему их нет так часто? Возможно, я так думаю, только из-за того, что мы не смиренные. Мы как бы готовы больше гордиться, да, вот как только что-то эксклюзивное с тобой случилось, как-то нос задирается автоматически. Вот, да, вот я так. Второе, мы забываем Бога благодарить и привыкаем к этому. Это нормально, это становится наша часть, как бы, ну да, ну а почему нет, да, все хорошо. Но вот все-таки иногда мы должны понимать, что Бог сегодня настолько много способов имеет, как нам помочь, что чудо, вот такое сверхъестественное чудо, это, наверное, последнее, что может вообще быть в этом списке. Но всякий, любой ответ на нашу нужду и на нашу проблему, это и есть Божий ответ для того, чтобы нам помочь. И вот, глядя на эту бедную женщину, уже теперь вдову, мы видим, что когда она начинает наливать, вдруг масло не заканчивается. И она пересказала все это человеку Божьему, вот, и теперь он говорит, иди продай это масло и заплати, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. То есть Бог очень сильно позаботился об этой женщине. Конечно, видите, как Библия очень скупо говорит. Не видно, чтобы она там сказала, ой, как, ой, ой, я благодарна, ой, как я теперь всем расскажу. И не видно, чтобы соседи могли отреагировать, сказать, а куда тебе столько и там этих кувшинов, да, всевозможных, или кувшинов так много, что ты собралась в них наливать? И она втихаря типа узнаете потом. Потом ходит тихо на базаре, торгует. Не эта проблема. Вопрос в том, что, возможно, об этом чуде узнали все, потому что, ну, она бедная вдова. Можно ли позавидовать бедной вдове? Можно ли сегодня позавидовать слепому человеку, который просит милость, но ему в день приходит там достаточно денег для того, чтобы он мог жить? То есть ему приходит столько же, сколько могу заработать я, там, обычный, да, человек с руками, ногами и со зрением. Наверное, когда мы попробуем положить это на чашу весов, мы скажем, нет, лучше здоровые руки и ноги. Я слышал историю про Билла Гейтса, который, говорят, плохое зрение у него, и он миллиардер долларовый, ему сказали, вы бы готовы были отдать, вот, чтобы вам было зрение идеально вернулось, потому что оно там как-то невозможно ему это зрение исправить. Он сказал, легко бы отдал, только чтобы мне вернулось зрение. Видите, как бывает. Поэтому, еще раз возвращаясь в текст, мы видим, что Бог решил проблему этой бедной вдовы. Больше взять было негде. Кредит, банк, ничего такого нет. Взаимодавец требует свое. Бог вмешивается и помогает. А теперь вот как бы, посмотрите, мне нравится следующая история, в которой есть еще как бы раскрытие целой такой вот красоты евангельской. Кстати, евангельской, потому что в конце главы именно есть то, что мы найдем только потом, спустя годы, тысячелетия в Евангелии. И вот написано 8 стих. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой». Интересно, кстати, сделаю маленькую паузу вот на этом отрывке, на этом тексте. Посмотрите, как в одну главу Библия помещает интересную такую вот как бы контрастную картину. Бедная вдова, у которой ничего нет. Что Бог может сделать для нее? Казалось бы, ну ей все надо. И вот из того, что у нее было, как бы Бог умножил, умножил, умножил. И как вот те пять хлебов и две рыбки, которые мальчик дал во дни Иисуса, вот они ломают хлеб, а он увеличивается, увеличивается. И как бы все кушают, наелось 5000 человек, и все остались довольны. Еще и короба сохранилась там остатков еды.
Здесь

Это бедная женщина. И вот новый контраст. Богатая женщина. И написано, она упросила его есть хлеб, и он всегда к ней заходил покушать хлеба. Но мне интересна вот эта формулировка. Вот я знаю, она мужу говорит, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, запятая, святой. Если убрать запятую, проходит мимо нас постоянно святой. Очень интересно такое.

Запомни, 4 Царств, 4 глава, 9 стих, 4-9, да? И вот интересно, что он постоянно, он святой, то есть он необычный, он отделенный дословно, да, что значит святой. И она говорит, а давай я для него что-то сделаю. Вот для этого Божьего человека сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему постель, стол, седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Вот мне вот это нравится, да, ты мне, я тебе. Вот мы видим в одной главе, бедная вдова, у меня ничего нет. Он говорит, что мне тебе сделать? И нет ответа на его вопрос. Понятно, что она говорит, сделай что-нибудь. Вот. И в результате он помогает ей решить проблему. Теперь эта женщина, она говорит, я могу себе это позволить. Я состоятельна для того, чтобы сделать там горницу небольшую над стеною, постель, светильник, стол, седалище. То есть и человеку будет комфортно посидеть, почитать, полежать, да, скажем, отдохнуть. Все есть. И вот она говорит, я так хочу сделать. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему, позови эту сунамитянку. И позвал ее, и она стала перед ним. И сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас. Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И вот интересно, что... Мы видим, благодарные люди, да, вот встретились. Она, не потому что он ее попросил и говорит, слушайте, ну вы такие, с радующимися и плакать с плачущими. И вот она проявляет доброту. Она говорит, слушай, этот хороший, добрый человек, святой, как я могу ему помочь? И предлагает свою помощь. Теперь он говорит, а что я могу для тебя сделать? Может поговорить о тебе там, с царем, с военачальником? А и она говорит фразу «я местная». Вот эта фраза «я местная», «среди своего народа я живу» – это такое аллегоричное выражение, которое означает, что у меня все хорошо, у меня достаточно связи, меня никто не обижает, я не чужестранка, чтобы быть притесняемой и так далее. И он сказал, а что же сделать ей? И сказал Гиезий, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. Вот обратите внимание, как в одной вот этой истории переплетаются вот люди, которые видят и не видят. То есть слуга увидел то, что, может быть, даже не знал Божий человек. Но вот он как бы общался и говорит, сына нет, вот такая проблема, как бы хотелось этой женщине быть матерью, а ее супруг уже пожилой человек. То есть шансы тают с каждым днем, и, конечно, это трагедия, это большая проблема, что ты тут скажешь. И сказал, позови ее. Он позвал, и она стала в дверях. Он сказал, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Обратите внимание, она не поверила. Конечно, как тут поверишь, когда тебе говорят, что у тебя через год ты будешь сына держать. Этот человек был достаточно прагматичный, да, эта женщина. И вот она... Написано все-таки, Библия говорит, женщина стала беременной и родила сына. И на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей, и подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал своему отцу, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси его к матери его. И понес его, и принес к матери. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала, пришли ко мне одного из слуг, одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь. Он сказал, зачем тебе ехать к нему сегодня, ни новомесяча, ни суббота. Но она сказала, хорошо. То есть, видите, даже муж не знает, что умер ребенок. И оседлала ослицу, и сказала слуге своему, веди нас. «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправились, и прибыла к человеку Божию в горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издаль, то сказал слуге своему Гиезию, «Это та сунамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» Она сказала, «Здоровы». Опять же, посмотрите, какое уважение. Не просто она зашла, а он делает вид, что он ее не видит. Вы, наверное, встречали таких людей. Мне лично очень нравятся, мне импонируют люди, которые вот ты один раз с ними пересекся где-то в каких-то вопросах, и второй раз подходишь, и человек тебе говорит, а я вас помню, да, вы же приходили, вы у меня покупали там что-то.
А бывает, ты с ними уже решал много вопросов, опять приходишь, они говорят, а кто вы, напомните о себе. Но вот он говорит, иди, прояви уважение,

Спроси, как дела, как здоровье? И она ответила, все хорошо. Видите, вот эта фраза, как дела, все нормально. Она не вчера придумана, она была очень давно. И вот в результате, когда женщина пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, подошел Гиезий, чтобы отвезти, но человек Божий сказал, оставь ее, душа у нее огорчена, Господь скрыл от меня и не объявил мне. Еще один интересный эпизод. Посмотрите, как Бог близко общается со своим пророком. То есть Бог открыл, как вдову прокормить. Бог открыл, что можно помочь этой женщине получить сына на старости лет, порадоваться, да, вот. И вместе с этим он говорит, здесь Бог промолчал, а ребенка уже не стало. И сказала она, просила ли я сына у господина моего, не говорила ли я, не обманывай меня. Заметьте, здесь женщина просит. Она говорит, дай, помоги, сделай что-нибудь. Эта женщина не просит. Она согласилась со своей проблемой. Она, наоборот, готова давать, не глядя, что вот у меня нету чего-то долгожданного, желанного, а я вот кому-то буду делать подарки. Она просто хороший, добрый человек, и она не просит. И она эту мысль подчеркнула пророку. Но посмотрите, что он говорит. И сказал он Гиезию, «Пойди, опояжь чресла твои, возьми жезл мой в руки твои. Пойди, если встретишь, не приветствуй никого. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему». То есть целеустремленно иди, положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка, «Жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. Вы знаете, в этой истории так много интересного, что вот эта личная работа, которая вот отношение между пророком и этой семьей, она не может делаться вот какими-то замещаться, как и спасение мое и ваше, не может замещаться и делаться чьими-то просто такими, знаете, холодными руками. Нет, он показывает, что эта женщина говорит, слуга – это хорошо, и у тебя есть слуга, у меня есть слуга, помощники, все, я тебя не отпущу, потому что ты мне эту радость дал. А теперь ты понимаешь мое горе? Я сколько плакала, когда у меня не было детей. Теперь я чуть-чуть порадовалась, но я не просила. Это подарок, это благодать, она сошла на меня. И вот теперь это все уходит. Ты сейчас зайди, ты посмотри, как этот красивый ребенок лежит на твоей постели мертвый. Как бы она дала ему прочувствовать то, что она чувствует, что разбило ее сердце. Конечно, Гиезий, как исполнитель поручений, я лично усматриваю, что вот как и в пасторском служении, должно быть призвание, а не просто исполнение каких-то функций пасторских. Так же, как и мать, это призвание, не просто исполнение материнских функций, накормить, я не знаю, там, переодеть, учить, проверить уроки, там, поставить в угол, я не знаю, похвалить и так далее. Материнство – это что-то другое. Но обратите внимание, что когда он зашел и увидел, он запер за собой дверь, помолился Господу и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем. И написано, и согрелось тело ребенка. Вы представляете, он не просто смотрит на проблему со стороны. Вот оно, Евангелие в Ветхом Завете. Бог не просто смотрит на меня и на вас и говорит, ну да, грешат. Ну, я им говорил, чтобы они так не делали. Ну, что теперь сделать? Нет, он распростерся над этим ребенком. Представляете, он смотрит на это дитя, на вот эту радость, а оно бездыханно, оно умерло. И вот начинает, написано здесь дальше, жизнь возвращаться, да? И поднялся, и еще раз, и встал, и пошел по горнице взад и вперед. Потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал, позови эту санамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Вы знаете, вот эти ветхозаветные истории, они такие интересные.
они настолько вот глубоки, что я вот хочу с вами этим делиться, потому что это Евангелие. Это вот мы смотрим, как бы хотелось оказаться на ее месте, вот как там, где она богатая, там, где у нее все хорошо. Но вы видите, бывает не совсем так, как хочется. И вот, опять же, она дважды падала перед ним. Один раз, когда она пришла, чтобы сказать ему о своей боли, о том, что «Ну как так? Ну я же не просила тебя о сыне». Это была моя проблема, была моя беда. «Но ведь вы же пришли ко мне навстречу, вы сами это сделали, а теперь я должна это все пережить». И второй раз она обняла те же ноги, но это была уже совсем другая, скажем, слеза. Это была радость, да, она поклонилась до земли, она взяла сына своего и пошла. И когда вот после всего этого написано уже, Гиези, то есть человек Божий, еще совершил одно чудо интересное, о чем я сказал в начале главы, да, что в конце главы, когда он принес человек и звал Шалиши, человеку Божию, хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе, это 42 стих, и сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга, что тут я дам 100 человекам? И сказал он, отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется. И подал он им, и они насытились, и еще осталось по слову Господня. Если уйти в 15 главу Евангелия от Матфея, то мы находим исполнение этой же самой истории. В 37 стихе мы читаем, «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». То есть, представляете, эта цифра должна удвоиться фактически, потому что где дети и женщины, даже на одного мужчину, женщина и ребенок, 2 человека, да, это уже минимум 8000, а так вообще и больше. И поэтому видите, как Бог интересно действовал. Было ли чудо во дни Христа, связанное с какими-то вещами? Было. Когда Христос говорил, пойдете, увидите осленка привязанного, человека, несущего кувшин воды, там, да, к нему подойдите и так далее. То есть были чудеса. Были ли чудеса воскрешения? Были чудеса, когда воскресали, девочка воскресала, да, там сын бедной вдовы, которая тоже хоронила его и так далее. То есть были ли еще вот что-то подобное, как было здесь? Конечно, было. И теперь, когда мы вот смотрим, что мы духовно умираем, как бы, ну, мы мертвы, у нас нет перспектив у грешников. И вот видно, что Бог не избирает слугу какого-нибудь ангела, чтобы он пошел и нас воскресил. Он пришел сам. Он сам распростерся над нами. Он показал нам пример. И он сегодня согревает мою веру и вашу. Я верю, что Господь силен это сделать и среди нас. Поэтому, друзья, если у вас все плохо, не расстраивайтесь. У Бога все хорошо, и Он, допуская что-то трудное в нашей жизни, Он обо всем знает. Но это не исключает элементы молитвы, просьбы. Как написано, просящему будет дано, стучащему отворяют. Более того, когда мы заходим в какой-то тупик, давайте помнить, что у Бога тупиков нет. И даже смерть для Бога не является проблемой. Поэтому я верю в то, что будет воскресение. Я не верю, что будут вечные муки в аду, потому что написано, будет смерть вторая. А вот эта смерть, она и подразумевает смерть. Все, больше ничего нет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы никогда не утратили эту веру. Мы будем вспоминать эти две женщины. Одна бедная, вторая богатая. Одна просила и была нужда, и негде было взять, и Бог решил. Вторая была богатая, хотела больше помочь, и ни в чем как бы не нуждалась, и Господь и ее благословил. Даже у самого самодостаточного человека всегда есть что-то, в чем он нуждается, и что он не в силах с собой сделать. Господь решит и эту проблему. Помолимся, друзья, об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя и славлю за то, что в Библии такие интересные истории есть. Они учат нас доверять Тебе, доверять полностью, всецело, без остатка, чтобы мы могли не сомневаться в том, что дети Твои, они всегда будут накормлены, они могут пережить элементы чуда определенного, и только Ты знаешь, какое чудо, и когда, и кому нужно и можно допустить. Иисус, прошу, чтобы Ты благословил на каждого, излил Твои благословения на каждого человека. Особенно благослови тех, кто в переживаниях. Может быть, кто-то работу потерял, кто-то близкого человека потерял.
финансовые трудности, кредит нечем платить. Господь, поддержи таковых. Пусть они увидят, как и эта бедная женщина, и как эта богатая женщина, они увидят, что ты можешь решать проблемы. А также прошу, помоги им.

0: нам иметь доброе сердце, чтобы, как эта женщина состоятельная, мы тоже могли видеть, чем мы можем послужить тому, у кого меньше, чем у нас. Чтобы, Господь, Ты был прославлен. И помоги нам всегда быть святыми, как этот человек Божий. Сохрани от всякого зла. А Тебе честь и хвала. Аминь. Итак, друзья, спасибо вам, что вы сегодня открывали Библию вместе со мной. Открывайте ее и сами. Поверьте, она пестрит очень интересными историями. И у нас еще много впереди разных таких историй библейских, евангельских, которые помогают человеку познакомиться со Христом поближе. Хочу вам напомнить о том, что вы можете подписаться и на мой канал, кто не подписан. Мне будет приятно, если вы поставите лайк или плюсик, или напишите какой-то добрый комментарий, и это поможет еще другим людям тоже увидеть эти истины, эти проповеди, чтобы людям было что послушать из Священного Писания. Это будет приятно. А также вы можете подписаться на канал «Адвентисты Юга России». Очень интересный, развивающийся канал, где много разностороннего контента. Я думаю, вам понравится. Поэтому, кто не подписался, подписывайтесь. Будут вопросы, пишите. Мы с удовольствием отвечаем на ваши вопросы. А также, может быть, у вас будет какая-то просьба рассмотреть какую-то главу, и это ляжет в основу какой-то новой проповеди. Пожалуйста, мы для вас открыты. Пишите ваши комментарии. А какие чудеса в вашей жизни Бог сотворил? Нам будет очень интересно об этом почитать. Вам желаю всего самого наилучшего, Божьих благословений, не болеть, берегите себя, и пусть хранит вас Господь.
1: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Однажды утром Иосиф навестил в темнице главного виночерпия и главного пекаря.
1: Расскажите мне, почему у вас такие печальные лица? Что случилось?
2: Мы видели сны, а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
3: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Я взял виноград и выжил сок в чашу и подал ее в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
0: Мне тоже приснился сон. Я держал на голове три корзины с хлебом. В верхней лежал хлеб для фараона, но его клевали птицы.
1: Вот что означает твой сон. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон возвысит и тебя тоже. Но только он не помилует тебя и тебя казнят.
3: На третий день, в день своего рождения, фараон устроил пир. И он возвысил главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия он вернул на прежнее место, а главного пекаря казнил, как и сказал Иосиф.
4: Ура! Бог дал Иосифу мудрость, и он разгадал сон пекаря.
5: Да, Бог дал Иосифу мудрость, и он объяснил значение слов главного виночерпия и главного пекаря.
4: А мне сегодня приснился большой клубничный торт. К нему прилетели три пчелы и хотели его съесть. А я их прогнала и съела тортик сама.
6: Наверное, мама испечет клубничный торт, а ты его съешь.
4: Нет, я свой.

0: мамой поделюсь.
1: Ученые говорят, что наше сновидение – это то, о чем мы думаем в течение дня.
2: Помните, что Иосиф просил главного виночерпия вспомнить про него?
3: Да!
2: Так вот, главный виночерпий так и не вспомнил об Иосифе. Он забыл о нем.
0: И он не помог ему выйти из тюрьмы?
2: Помог. Но это был уже другой, еще более удивительный случай, который произошел с Иосифом.
0: Папа, расскажи.
2: Ну что ж, сегодня мы снова отправимся с вами в Древний Египет. Через 2 года, после того, как Иосиф истолковал сны вельможам фараона, самому фараону приснился непонятный сон.
4: Фараон стоял на берегу реки Нил, как вдруг из реки вышли 7 коров, гладких и толстых. Они ушли в тростники и стали там пастись.
2: Потом из Нила вышли другие 7 коров, страшные и худые. Они подошли к толстым коровам и проглотили их.
4: Фараон испугался и проснулся. Он был очень встревожен.
2: Но фараону в ту ночь снился и другой сон. На одном стебле росли 7 здоровых и полных колосьев.
4: Потом из земли вышли еще 7 колосьев, тощих и опаленных ветром.
2: И эти 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
4: И тут фараон снова проснулся. Он был очень напуган и встревожен.
2: Фараон приказал созвать всех чародеев и всех мудрецов Египта. Он рассказал им свои сны, но никто не смог их истолковать.
4: Тут был главный виночерпий фараона. Он все слышал и сказал:
2: «Я провинился, фараон, перед тобой и перед одним молодым евреем. 2 года назад ты заключил меня и главного пекаря в темницу. И мне, и ему в одну ночь приснился сон, и каждый сон имел свое значение. С нами был молодой еврей. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. И как он истолковал, так все и вышло».
4: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы прямо к фараону.
0: Иосиф увидит фараона?
2: Да!
5: И он истолкует ему то, что приснилось фараону?
2: Дорогие ребята, а вот что произошло с Иосифом, когда он предстал пред фараоном, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: «Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их».
3: «Не я, но Бог даст фараону ответ во благо».
1: «Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?»
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона.

0: миллиона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: Что же нам делать? Как спастись от этого голода?
0: Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла.
1: Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?
2: Хороший план предложил Иосиф.
3: Хороший план.
0: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
1: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
0: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
4: Слушаемся, фараон!
2: Слушаемся, фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь.
2: Слушаемся, фараон!
1: Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
2: Дорогу!
4: Дорогу!
3: Дорогу!
4: Дорогу!
1: Я фараон! Но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
4: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
0: 7 лет земля египетская приносила богатые урожаи.
5: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
2: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
0: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
5: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
4: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
1: Идите к Иосифу и делайте, как он скажет.
4: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.

0: Если ты по-русски не понимаешь. Я с тобой по-собачьи поговорю.
1: Привет, ребята! Сегодня у нас будут соревнования под названием «На болоте».
0: Всем гав! Ой, то есть привет! А я, Маша, сегодня почти до болота и дошла. Знаешь, как далеко меня моя собака увела?
1: Ничего себе, Ангелиш! А разве не ты решаешь, куда тебе идти?
0: Ну, ей-то в другое место хотелось, а я за ней. В соседний двор, за стадион, через дорогу. Хотя я и русским языком говорила, что мне нельзя далеко от дома уходить. А она идет себе и идет. Мама рассердилась, что я ушла далеко. Все из-за непослушания Барбоса.
1: Послушный Барбос, значит?
0: Ага, не знает слова «нельзя». Ну ничего, я тут одно приложение скачала. Переводчик на собачий язык. Все просто. Нажимаешь кнопку «Скажи собаке», говоришь, что надо, переводчик переводит, и собака все сразу же понимает.
1: А если Барбос тебя неправильно поймет?
0: Заправду. Он ведь еще щенок, хоть и подрос.
1: Ангелиш, я вот тут подумала, может быть, тебе послушной быть? Не ходить туда, куда нельзя, даже если тебя туда тянут.
0: Ой, Маш, да если я не знаю...

0: хочу, ты меня никаким поводком не затянешь. Решу не пойти и не пойду.
1: А на болото играть пойдешь?
0: На взаправдышнее?
1: Не, оно выдуманное. Находится прямо здесь. Смотри, листы это будут кочки. Держи два листочка. Первый листочек кладешь перед собой, встаешь на него. Дальше берешь листочек и кладешь перед тем, на котором ты стоишь. Переступаешь, на него поворачиваешься, забираешь листочек, который находится сзади тебя, перекладываешь вперед и дальше встаешь на него. Все понятно?
0: Ага.
1: Тогда встаем на старт. Так, берем листочки-кочки. Готово?
0: Ага.
1: На старт. Внимание, марш. Кладем, перекладываем.
0: Ура! Я первая!
1: Ой, не успела, за тобой не угнаться. Ты такая быстрая, Ангелиш. Молодец.
0: Да. Вот только домой сегодня не быстро пришла. Маму расстроила.
1: Эх, за правду. Жаль, что так получилось, Ангелиш. Хорошо, что мама и папа, как и Бог, любят нас любых, даже непослушных, как овечку из нашей взаправдышней истории.

0: Эту историю рассказал однажды Иисус Христос.
1: У одного пастуха было большое стадо овец. Их было ровно 100.
0: Они целыми днями следовали за пастухом. Он водил их к ручьям с чистой водой и на полянке с сочной травой.
1: Когда наступал вечер, пастух пересчитывал своих овец. 1, 2, 3, 4, 5 и так до 100. Но вот однажды он насчитал только 99 овец. Одна пропала. Это была маленькая белая овечка с черными пятнышками.
0: Видимо, она не пошла за пастухом, отбилась от стада и заблудилась.
1: Пастух оставил 99 овец и пошел искать пропавшую овечку.
0: Он очень волновался за нее. Только бы она не упала с обрыва и ее не утащил волк.
1: И вдруг он услышал тихое блеяние откуда-то снизу.
0: Оказывается, непослушная овечка упала в яму и не могла оттуда выбраться. Пастух достал ее из ямы и прижал к себе.
1: Он совсем не сердился на овечку, хоть она и не была послушной.
0: Пастух был очень рад, что потеряшка нашлась. Он положил ее на свои плечи и весело пошел к своему стаду.
1: И все, кому он рассказывал о своей овечке, тоже были очень рады.
0: Вот так же, как пастух не бросил непослушную овечку, так и наш Господь никогда нас не оставит.
1: Маш, я бы тоже пошла искать Барбоса, если бы он потерялся. Я ведь люблю его, даже если он кусается или злится.
0: Да, Ангелиш, мы все порой бываем злючками-колючками, как еж. Даже простой лист бумаги может стать ежом, но добрым.
1: Мы взаправду бумагу в ежа превратим?
0: Конечно. Раз, два, три. Мастери. Итак, берем лист. Сгибаем его пополам. Так, согнули. И рисуем на нем ежа. Согнула? Выбирай фломастер. Так, рисуем спинку ежа. Потом рисуем носик. Так. Так, вот видишь,
1: ага.
0: Как получается? Угу. Так. Отлично. Дальше мы рисуем глаза, ушко. Сейчас я покажу тебе. У нас носик. Он у нас будет улыбаться.

0: улыбочка. Так, а дальше мы рисуем иголочки. Так, вот вдоль нашей спинки. Вот такие иголочки. Отлично! Теперь мы это вырезаем. Держи, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Мы сначала вырезаем ежика, а потом режем иголочки. Дальше мы иголочки оттопыриваем так друг от дружки немножечко. Да, у нас же ежик колючий. Отлично. Замечательно. Дальше мы берем картонку. Так, и отрезаем от нее полоску. Я тебе даже сейчас отрежу.
1: Спасибо.
0: Держи. А уже вот эту картоночку мы складываем не наполовину, а одна часть должна быть побольше, а другая поменьше. Как будто одну третью. Вот так вот. Мы сложили. И которая поменьше часть, мы ее намазываем клеем и приклеиваем к серединке ежа. И приклеиваем. Готово. Вот такой еж получился.
1: Хоть ежик и колется, но он мне все равно нравится.
0: Так здорово, что даже колючих любят. Правда, Ангелиш?
1: Ага. И не очень послушных.
0: Это так. До новых встреч, друзья.
1: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить.

0: как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 8405 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Добрый вечер!
0: Телекомпания «Три ангела» приветствует всех вас на этом благотворительном концерте.
1: Спасибо, что пришли сегодня сюда. Мы также с особенной теплотой приветствуем тех, кто смотрит нас онлайн. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы услышать прекрасную музыку, получить вдохновение и радость.
0: Но не только получить, а еще и отдать. Ведь все средства, собранные на этом концерте, будут направлены в Центр помощи особенным детям «Росток добра».
1: Приближается время праздников. Это приятное время, когда сердце наполняется надеждой и благодарностью.
0: В это время мы с особенной любовью ходим по магазинам, выбираем подарки для наших близких, родных. Мы хотим сделать им приятно.
1: Проявляем заботу и щедрость. Наш благотворительный концерт тоже своего рода подарок. На нем мы окажем поддержку Центру помощи особенным детям «Росток добра». В этот вечер для вас будет выступать Давид Ардухович.

0: Ханян, известный скрипач, лауреат международных конкурсов исполнительского мастерства, преподаватель Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского.
1: Концертмейстер, солистка Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича, лауреат международных и всероссийских конкурсов Наталья Приварская.
0: Для вас прозвучат следующие произведения. Жюль Массне, «Размышления». Никола Паганини, «Кантабиле».

А сейчас прозвучат три пьесы Петра Ильича Чайковского из цикла «Воспоминания дорогого места». «Размышления», «Меланхолическая серенада», «Скерцо».

0: «Здесь живет надежда». Эти слова давно стали девизом Центра помощи особенным детям «Росток добра». И действительно, специалисты этого центра дают надежду на счастливую жизнь особенным деткам. Сейчас на эту сцену я с особенной радостью приглашаю представителя Центра «Росток добра» Эльвиру Михайловну Фризен. Пожалуйста, Эльвира Михайловна. Встречайте. Эльвира Михайловна Фризен, ведущий специалист Центра «Росток добра», педагог-психолог. Добрый вечер, Эльвира Михайловна.
1: Добрый вечер.
0: Эльвира Михайловна, я понимаю, что все добрые дела в этом мире происходят не случайно. Не случайно возник и ваш Центр помощи особенным детям «Росток добра». Расскажите, пожалуйста, когда это произошло и чем конкретно занимается ваш центр?
1: Но эта идея возникла в 2007 году, а реально она воплотилась в 2013 году. «Росток» был действительно организован тремя, как говорится, людьми, и начиналось все потихонечку, помаленечку, но оказалось деток слишком много. И изначально центр был благотворительным. И за 7 лет его существования там оказали помощь 540 детям.
0: Угу. Вот. А в чем заключается эта помощь? Каким именно детям вы помогаете и как?
1: Мы используем очень много методик, но самое основное, мы отталкиваемся от того, что ребенок может, что у него получается. Это называется восстановительная педагогика. То есть если у ребенка очень плохо развита мелкая моторика рук, мы с ним лепим, мы с ним рисуем, мы с ним развиваем в играх эту мелкую моторику. И из того, что ребенку нравится, затем мы решаем его проблемы, двигательные, умственные, различные. Ставим задачи такие.
0: Эльвира Михайловна, я знаю, что множество историй есть у воспитанников центра и их родителей. Истории, которые за душу просто берут и рассказывают о том, как специалисты центра помогли этим детям. Вот расскажите пару таких историй.
1: Но у нас есть мальчик Мишенька. Он пришел к нам неговорящий. Если кто-то знаком с аутистами. Они детки такие, которые не любят общение, не любят даже контакт. И вот он пришел к нам в центр таким. Ему еще тогда не было 5 лет. Но реабилитацию он проходил очень долго. И со временем он стал говорить. Когда его хотели определить в школу, то его определили в школу 8-го вида для умственно отсталых детей. Но с помощью

0: занятий, с помощью того, что он может понимать, он сегодня школьник нормальной школы 3 класса.
1: Замечательно, да, это чудо действительно.
0: А один мальчик, его зовут Артемка, он пришел к нам с детским церебральным параличом. Он не умел ходить. Людмила Федоровна приглашает в наш центр многих специалистов.
1: Людмила Федоровна Верлан, это руководитель центра «Росток». Да. Вот она сегодня, к сожалению, не смогла с нами быть, но с нами представитель центра Эльвира Михайловна. Итак, продолжайте, пожалуйста.
0: И вот мальчик начал ходить. И так как у него сохранен разум, он учится и сейчас ходит в нормальную школу. И я помню его, он не мог ручку держать в руке. Он говорил: помогите мне написать. Теперь он самостоятельно пишет и учится в нормальной школе.
1: Замечательно,
0: вот
1: слава Богу.
0: Детки.
1: Да. Эльвира Михайловна, сегодня мы будем собирать средства для вашего центра, наш концерт благотворительный. Скажите, пожалуйста, какие конкретно нужды сейчас есть у вас, какие так называемые ниши вы закроете с помощью тех средств, которые мы соберем сегодня?
0: Ну, скажу о том, что наш центр был изначально благотворительный, но в результате того, что произошло карантин, мы потеряли наших благотворителей, которым благодарны, которые покрывали все расходы центра. И на сегодняшний день есть люди, которые помогают нам, благодаря которым центр не закрыт, центр работает. Сегодня он принимает деток, и 10 детей ходят к нам в центр, но они не в состоянии оплатить. Это именно те детки и те семьи, которые малообеспеченные, которые из многодетных семей, они желают развивать своих детей, но у них нет средств. Поэтому мы хотели бы, чтобы этим деткам была помощь и чтобы у нас была аренда помещения, в которой мы могли принимать этих детей. Вот основные наши нужды.
1: Понятно. И насколько я понимаю, когда дело касается детей особенных, здесь важно оказать помощь, реабилитацию, поддержку именно в каком-то определенном возрасте, пока еще ребенок недостаточно большой, так
0: тогда,
1: скажем,
0: когда
1: чтобы он дальше развивался.
0: Что-то может, что-то идет, вот этот дошкольный период, когда он может достичь каких-то результатов и достичь каких-то целей. Помочь нужно таким детям.
1: Понятно, Эльвира Михайловна, благодарю вас, спасибо. Сейчас, дорогие друзья, мы покажем вам небольшой ролик с фотографиями о жизни центра «Росток добра».

Попробуйте рядом быть, чтобы просто понять. Строчки из песни, которую мы сейчас слышали. Мы не всегда можем быть физически рядом с теми, кто нуждается, но мы можем послать им свою любовь с помощью средств, которые можем пожертвовать. И сейчас мы будем собирать пожертвования для Центра помощи особенным детям «Росток добра». Вы можете пожертвовать любую сумму, положив ее в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, могут перечислить пожертвования по реквизитам, которые вы увидите на экране. Эти реквизиты также есть и в описании под видео концерта, которое вы сейчас смотрите. А в конце концерта мы передадим собранные средства представителю Центра «Росток добра» Эльвире Михайловне Фризен. Во время сбора пожертвований прозвучат произведения в исполнении Давида Ардуханяна. И сейчас я снова приглашаю его на сцену. Давид Ардуханян и Наталья Приварская. Прозвучат произведения. Петр Ильич Чайковский «Мелодия», Эрик Сати «Гимнопедия».

Дорогие друзья, время нашего концерта подошло к концу. И мы благодарим за участие в нем Давида Ардуханяна и Наталью Приварскую. В память о сегодняшнем вечере и в знак благодарности примите, пожалуйста, от нас цветы, подарки и дипломы на память.

0: Еще раз благодарим вас. А сейчас мы вручим собранные сегодня средства представителю Центра «Росток добра» Эльвире Михайловне Фризен. Прямо здесь, на этой сцене, мы передадим ей эти средства. Пожалуйста, Эльвира Михайловна, ждем вас здесь. И для передачи собранных сегодня средств мы приглашаем на эту сцену представителя телекомпании «Три ангела» Татьяну Малышеву.
1: Дорогие друзья, мы благодарим, что вы пришли на этот концерт. Мы благодарим всех, кто смотрел онлайн-концерт и оказал поддержку центру помощи особенным детям. Это был удивительный концерт. Я, жалко, нет Давида. Я хотела ему сказать и Давиду, Наталье огромное спасибо за этот прекрасный концерт в преддверии праздника. И это удивительный подарок. Подарок, который они сделали именно детям. Я потому что всегда восхищаюсь такими людьми, которые делают добрые дела. Ведь ничто так не обогащает человека, как добрые дела. Пусть Господь всех вас, кто пожертвовал для этого центра, обильно благословит. И я думаю, что эти благословения изольются с Господом с радостью. Мы благодарим за тот дух жертвенности, который вы проявляете, оказывая поддержку детям, которые нуждаются, очень нуждаются и не имеют средств этой помощи. Мы благодарим этот центр, что они, я знаю, что они иногда просто не имеют средств к существованию. Они не могли даже приехать сюда к нам, не имели даже средств. Но с Божьей поддержкой, с Божьей помощью они оказались здесь. И я надеюсь, что у них будет возможность приезжать на другие концерты. Друзья, несмотря на то, что в трудное время сейчас вы здесь собрались, мы собрали в зале 55 тысяч рублей. Это удивительно. Спасибо вам огромное. При этом еще оказали поддержку онлайн. Это больше 8 тысяч рублей. Спасибо, что вы есть. Спасибо за вашу любовь, за вашу отзывчивость. И такую доброту, которую вы имеете. Держите.
2: Спасибо. Можно сказать, да? Спасибо вам огромное. Я к вам приехала из горячего Краснодара, где плюс 12. Несмотря на то, что у вас снег, но у вас такие теплые сердца, такие отзывчивые. Я благодарна безмерно и обязательно передам всем-всем деткам, что здесь есть такие замечательные люди. Пусть Господь вас благословит, который говорит, кто сделал одному из малых сих, то сделал мне. Аминь. Аминь.
0: Спасибо большое, слава Богу. Спасибо. Дорогие друзья, несмотря на то, что наш концерт закончился, вы можете продолжать жертвовать для центра «Росток добра» онлайн. Реквизиты центра, напоминаю, вы увидите в описании к видео, которое вы сейчас смотрите.
3: Друзья, слава Богу за то, что Он дает возможность нам быть рядом с теми, кто действительно в этом нуждается. Я попрошу сейчас на сцену подняться всех участников концерта, которые есть. Попросим снова выйти наших гостей, наших музыкантов. Спасибо большое телекомпании «Триангел», которая организовала этот концерт. И для финальной молитвы я попрошу подняться на эту сцену священнослужителя Александра Владимировича Синицына.

Помолимся Господу и Его за это поблагодарим. Владыка Господи, Царь славы и Бог всемогущий.

0: но и также поучаствовать в добром деле, помочь детям и людям, которые им служат. Ты, Господь, благослови каждое сердце и руку дающего, чтобы она не оскудела. Благослови, Господь, и труд и служение вот этого центра «Росток добра», чтобы у них всегда было вдохновение и нужные слова, поддержки детям, и чтобы, прикасаясь к ним, своей добротой, своей любовью они исцеляли их и помогали им выздороветь, стать лучше. Благослови, Господь, и нас, чтобы мы могли, наполняясь добротой, ее дарить вокруг людям. Мы также благодарим, Господи, и за музыкантов, чтобы Ты вдохновлял их на творчество и на такие произведения, которые бы раскрывали наши сердца и наши души, поднимали нас среди, может быть, напасти и трудностей и вдохновляли бы нас. Благослови, Господь, это мероприятие в дальнейшем и всех нас. Тебе же да пусть будет слава. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
1: Дорогие друзья, наш концерт закончен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, да хранит вас Господь.
2: До свидания.

Идея о санатории, она возникла у меня в 2008 году. И возникла она непросто. Почему? Потому что год моей встречи со Христом осознанной, это был 96 год. Но 2008 год, будучи успешным в путях твоих, то есть зарабатывая средства, достаточные для своего социального уровня, достаточные для своей жизни, он меня полностью захватил. И однажды я встал на колени и сказал Богу: «Господи, избавь меня от того бизнеса, которым я занимаюсь. Но дай мне что-то другое, чтобы мне было интересно, чтобы оно могло содержать мою семью, чтобы я был полезен обществу и чтобы мои нервы были спокойными».

0: Эта деревня называется Дубки. Ну, во-первых, очень красивое такое традиционное, это в тренде название для отдыха Дубки. А в действительности, когда меня сюда привезли, здесь был просто бульян, кустарники, фактически ни одного дома для жилья, то есть такой ветхий фонд. И меня не совсем понравилось это место, и мы ездили в Ивановскую область. Мы объездили несколько районов Нижегородской области, но почему-то все время влекло сюда. Вот. И когда мы уже устали от этих поисков и постоянно возвращались сюда, мы здесь приняли решение остановиться, вот, и мы здесь остановились.
1: Это Божье дело. Он только пришел к Богу и в церкви говорит, надо санатории делать, надо строить. Вот его Господь вел.
2: Я здесь практически с самого основания, с 2008 года, приезжал на лето отдыхать до 2012 года. Ну, отдыхать как ребенок в деревню, к бабушке, грубо говоря. Ну и помогал здесь строиться, обживаться. Освоил очень много интересных профессий для себя мужских.
0: Когда приезжали люди, они все говорили, слушайте, какое прекрасное здесь место. Будет ли

0: продолжение на следующий год. У нас был палаточный лагерь. Я стал просить людей, чтобы они дали название нашему предприятию. Мне на разум ничего не приходило. И вот люди предлагали такие названия, как «Пусть останутся дубки», «Виктория», «Победа», «Эдемский сад», «Райский уголок», «Славное место». Какие только словосочетания люди не предлагали, но ничто не ложилось. Приехали три сестры, три родные сестры из города Киров. И вот каждый вечер у них дорога жизни, дорога жизни, дорога жизни. Я понимаю, что это вот эта дорога жизни. А я раньше работал на туристическом флоте и водил большие туристические теплоходы. И ходил по Ладоге, по Онеге. И моя ассоциация – это вот Сталинград, Ленинград наш, блокада, дорога жизни. И как-то вот у меня отторжение было. Но в первый день, когда эта группа заехала, после приема пищи на обед, они все пошли на прогулку. Инструктора повели их на прогулку. И одна женщина, спустившись вниз, стала чуть подниматься вверх, и она поняла, что она назад не поднимется. У нее вес более 120 килограмм был. И она рассказывала, это на последний день на отъезд, и она рассказывала, и я тогда взяла и вернулась назад. И когда я подходила вот к этому подъему, здесь у нас есть подъем, вот, я поняла, что я его не осилю. И я его не осилила. И я на четвереньках заползала вот на эту территорию сюда. И я плакала, и мне было очень стыдно. И я только просила Бога, как она говорит, чтобы меня никто не увидел. Я заползла, села, ревела, вытерлась кое-как. Меня никто не увидел, встала. И больше я туда вниз не стала ходить. И я это заметил. И я ей задавал вопрос, а вы почему на прогулку со всеми не ходите? А она ходила вдоль деревни, по прямой. И вот на девятый день, буквально ночь перед отъездом, я обратил внимание, как она спустится, поднимется. И вот она взад-вперед ходит. И я еще так подумал, странный какой-то человек. И вот когда она рассказала эту историю, и она говорит, и у меня появилась сила. Я одолела эту дорогу жизни. Это действительно дорога жизни, которая дает возможность понять и проверить себя, в каком ты состоянии. Мы пытаемся дать людям понимание, что искать здоровье, многие приезжают за здоровьем, искать здоровье не надо где-то. Надо действительно понять концепцию здоровья. И поэтому мы раскрываем вот именно целостность. Здоровый человек – это не тот, у которого ничего не болит. Здоровый человек – это не тот, у которого ничего не болит и уравновешенная психика. Здоровый человек – это тот, у которого ничего не болит, нормальная психика – и правильные социальные, нравственные, жизненные ориентиры. Вот это и есть здоровый человек. И поэтому, когда кто-то приезжает, и он говорит о том, что вот у меня болит сердце, или у меня болит почка, или у меня межреберная невралгия, то есть локально какой-то анатомический участок лечить бессмысленно. И поэтому, когда люди за 10 дней знакомятся с концепцией здоровья, вот именно с целостностью, то есть они открывают для себя удивительный мир.
1: Программа включает в себя основные простые природные факторы лечения, то есть 8 принципов здоровья. Наверное, многие знают об этом. Это вода, это движение активное, это солнечный свет, это сон, это правильное питание, это отдых, доверие Богу, нашему Творцу, нашему Создателю.
2: Много свободного времени для прогулок на свежем воздухе. То есть, и это активно очень восстанавливает людей, и они в конце заезда пребывают в шоке от того, каких результатов они добились. Для этого и выбрано вот это место вдали от города.
3: Очень хочется показать людям богатство той благодати, которую дает Бог через пищу, что эта пища, она исцеляет еще к тому же. Она и вкусная, она и полезная, и она приносит радость.
4: Такие отзывы были, что мы уже думали, что вы ничем нас не удивите, а вот тут опять что-то новое, и опять что-то новое. Вот это вот разнообразие и каждый день новые блюда. Вроде продукты все те же самые, а разные блюда приготовлены.
0: 95% всех наших болезней, согласно определению ВОЗ, берет свое начало в психике человека. И вот рисуя полностью картину за 10 дней и оказавшись вот именно в этой атмосфере, в этой среде, в этом распорядке, люди, они через 10 дней видят потрясающие результаты по здоровью.
5: В нашем санатории сейчас такие условия созданы, вот,

0: благодаря Виталию Михайловичу Малову, он прямо вот прилагает к этому все усилия, чтобы у нас было очень хорошо всем, кто приезжает. Ну, во-первых, это большой выбор процедур. У нас вот и барокамера, и соляная комната, и гидромассажная ванна, там, и тренажерный зал. Вот косметический уход, все, что можно придумать, я даже все не перечислю. Все для того, чтобы каждый человек нашел здесь облегчение своей проблемы.
1: Есть широкий спектр оздоровления. Гала-комната, то бишь солевая она называется, массаж общеоздоровительный, кедровая бочка, парафина, закерит и отдельное направление по косметологии.
2: Косметические уходы мы сейчас стали практиковать, купили оборудование, и женщины любого возраста хотят быть красивыми, и молодые, и люди среднего возраста, и пожилого, и это пользуется спросом. И наш специалист, он совершенствуется в этом вопросе.
1: Проходят как мастер-классы, где каждый может научиться и узнать о своей коже что-то, и в дальнейшем дома правильно ухаживать за ней. А с другой стороны, это косметический уход, где сразу комплекс всего выстраивается под определенный тип кожи.
2: Я придумал такую интересную вещь. Я сам родом с Краснодарского края, и меня часто тянет на юга. И подумал, а что если сделать так? И вот мы сделали соляную комнату, где идет выброс дисперсии соли. Человек зимой, который приезжает, мало солнца, заходит в эту соляную комнату с полотенцем влажным, раздевается, закрывается. Дисперсия соли обволакивает человека. Когда заканчивается процедура, 45 минут, он подышал этой солью йодированной, она на нем. Он растер это все полотенцем на себя, выходит. И мы купили немецкие лампы Bauer светолечения. И включаем эти люмины, которые так необходимы, вот, когда нехватка солнца. И человек 15-20 минут сидит и смотрит на этот свет. То есть, соответственно, повышается вот этот вот тонус, серотонин поднимается. Вот. У человека появляется такое вот психоэмоциональное, такое доброе, хорошее состояние. И в итоге он зимой побывал на Черном море.
3: Ну, вообще я здесь как бы и как терапевт, то есть как бы все основные проблемы, то есть мы с гостями решаем. Как дерматолог у меня есть возможность дерматоскопии. То есть вы знаете, да, дерматоскоп – это приборчик такой, дает 10-кратное увеличение. И с его помощью можно посмотреть на коже, любые кожные образования на предмет онкологической настороженности. Это очень важно, потому что сейчас очень много онкологии кожи. У одной гости у нас была проблема. Родинка пигментный неоз коричневого цвета на коже. Мы посмотрели, мне не все понравилось. То есть он атипичный был. Я ей порекомендовала по месту жительства, по возвращении обратиться на обследование. Ей провели обследование, взяли гистологию, сказали, очень вовремя вы обратились. То есть там была, ну, практически начало ракового процесса. Ей все иссекли вовремя. И мы приехали года через два в этот город с семинаром. И она мне сама вот лично рассказала эту историю. То есть ее иссекли, и она наблюдается, все замечательно, то есть динамики все хорошо.
2: У нас есть спортивный зал, я занимаюсь УФК с гостями. И это очень здорово, когда ты начинаешь видеть, что человек после инсульта ходить не мог. 5 лет кто-то не мог ходить, кто-то год не мог ходить. И позанимавшись с ним 10 дней, походив по дороге жизни, поделав эти мероприятия оздоровительные, то есть человек начинает ходить. Ты ему раскрываешь какие-то принципы постановки ноги, акцент на мышцы. Он это делает, он начинает ходить. И вот были такие моменты, когда жены плакали, когда видели своих мужей, которые нормально начинают ходить. Да, что-то есть, но они нормально ходят.
4: Бог создал наш организм очень удивительным образом, и помещаясь в нужную среду, выполняя все необходимые установки, то есть наш организм, он сам начинает восстанавливаться. И нет предела вот этому чудесному творению, как наше тело.
5: За последнее время все больше стало приезжать людей, которые впервые. И для них откровение, просто открытие. Они как в другой мир попадают во всех отношениях. Но больше их удивляет то, что вообще бывают такие отношения. Они нигде не встречались с такой любовью, которую они получают здесь. А кто эту любовь дает? Только Бог.
2: Мне научиться любить очень тяжело. В силу вот именно того формирования, которое я прошел в своей жизни, 90-е годы, армия, боевые действия. Но тот отпечаток, он потихонечку стирается. И я не,

0: хочу дать возможность, чтобы он всегда прогрессировал у меня. Я хочу, чтобы что-то другое в моей жизни вошло в меня и уже никогда не вышло. Вот как это солнце, чистота.
1: И, конечно, они уезжают с полной восторга. И слышишь от них, что в следующий раз я к вам приеду с сестрой, с братом, с мужем, с семьей, маму свою обязательно запишу. То есть люди хотят не только сами, они хотят, чтобы другие соприкоснулись со всем, что они здесь увидели и услышали.
0: Мы создали такую программу, где просто помещая человека в эту среду, в эту атмосферу, в это расписание, он уже заблаговременно обречен на успех.
2: Люди, которые много лет пользовались ингаляторами, они оставляют ингаляторы, поскольку необходимости нет в них, дыхание восстанавливается. Люди, которые много лет пользовались лекарствами от повышенного давления, давление нормализуется, просто нет необходимости в этом. Люди у нас приезжают и в депрессивном состоянии, на грани уже отчаяния, панических состояний. И люди обретают себя, они начинают улыбаться в конце смены. Но этого много, много стоит.
0: Приехала семья, отец, мама и сыну 22 года. Сын пришел с армии, и у него начались осложнения с почками. И он готовился к операции по удалению почки. Я не знаю, каким образом, это было давно, они узнали о нас, они приехали из Белгорода. И они приходили на каждые лекции послушать принципы, и все скрупулезно выполняли. То есть распорядок дня они выполняли. Я, когда смотрел на них, я действительно видел в их глазах какую-то заинтересованность, какую-то надежду. В итоге, когда они уехали спустя 10 дней, побыв у нас, и через неделю они позвонили нам, и женщина, мама этого сына, она на эмоциях просто в трубку кричала и говорила о том, что нас обязали повторно сдать анализы. Мы получили анализы, и врач, который должен был оперировать, непосредственно перед операцией, он говорит о том, что у вас в идеальном состоянии почка, никакой операции нету. Для них это был шок, для нас это была огромная радость, это было просто чудо.
3: В самом начале еще были палаточные лагеря, и к нам приехал мужчина, он пережил несколько инсультов. То есть он приехал сюда на коляске, он не мог стоять, не мог ходить, не мог себя обслуживать. И здесь был очень такой замечательный молодой человек, инструктор, и он проводил с ним круглые сутки. То есть он с ним прям занимался, разрабатывал его мышцы, ноги, руки. И в конце этот человек, я как сейчас помню, здесь газель стояла, и он идет оттуда, медленно ковыляет, то есть под ручку, с клюшечкой, и он сам идет и залазит в эту машину. После таких заболеваний тяжелых, в его случае это было тяжелое, то есть люди, они не могут так восстанавливаться.
0: Женщина одна, она приехала сюда к нам, и приехала сюда по рекомендации, потому что разговаривала с близким человеком, она поделилась о том, что она хочет покончить жизнь самоубийством. То есть именно психическое состояние. Ей посоветовали сначала приехать сюда, а потом уже принять определенные решения. И когда она приехала сюда, она у нас здесь осталась на 3 года. Потом она отсюда уехала и стала работать именно в домах престарелых. У нее такая внутренняя потребность и свое место в этой жизни, помогая людям престарелого возраста. И долгое-долгое время мы с ней переписывались, и она говорила, я просто в восторге от того, что произошло со мной. То есть именно психическое восстановление, да. Но на самом деле этих историй очень много. Фактически весь коллектив, который у нас сегодня работает, этот коллектив стал формироваться по принципу: люди услышали, приехали отдохнуть. Приехали, отдохнули, завязались какие-то отношения, и человек говорит, я бы мог бы приехать вам помочь, просто побыть с вами. Он приезжает, где-то что-то помогает, а потом он говорит,

0: можно я бы поработал бы у вас? И вот так вот потихонечку, потихонечку, потихонечку, то есть к нам приходят люди. Фактически это наши гости.
1: Я здесь не меньше 5 лет уже. Первый раз сюда я проехала отдыхать. Отдыхающие мне очень понравилось. Я регистрирую гостей, общаюсь с ними по телефону, записываю на смены, принимаю, когда они приезжают, размещаю, отвечаю на все вопросы, какие-то организационные моменты мелкие решаю, чтобы все, каждый, приезжая сюда, чувствовал себя счастливым, довольным, как дома, и при этом получал радость.
2: Я в 2014 году впервые попала вот сюда, в Дубки. Я не слышала ничего об этом центре. Я попала просто на обучающую медицинскую школу, медико-евангельскую. Хотя многие говорили, ну зачем тебе сюда ехать, что ты там нового можешь услышать, как врач. Но, знаете, я нисколько не пожалела, у меня сожалений не было. Очень многие вещи я для себя открыла здесь, именно здесь.
3: Мы приезжали сюда еще отдыхать. Тут были палатки раньше. Потом бабушка сюда приехала работать. И вот она нас с моей сестрой забирала каждое лето сюда. После окончания колледжа хотелось бы также продолжить здесь, уже, возможно, в новой сфере, в косметологии.
4: В 2013 году я приехала сюда отдыхать. Мы приехали с дочкой, с внучками. Приглашали сразу нас на школу, пройти школу медико-евангельскую. Но я не могла пройти. Я представляла, что... То есть я перенесла онкологическое заболевание, и мне нельзя было физический труд, тяжелый труд. Вот. Я понимала, что на школе нужно будет все-таки трудиться, и я оттягивала этот момент. А в 2015 году я все-таки вот решилась, приехала, и... Ну, я влюбилась в это место. Мне очень здесь нравится.
5: Я поехала на школу медико-миссионерскую. Вот в таких предприятиях проводится школа, где люди обучаются сами правилам здорового образа жизни и как учить этому других. Предложили остаться поваром. Одним из поводов было то, что с сыном были такие сложные обстоятельства. Там и милиция, и все. Ну, он в компанию попал старших ребят, и всякие неприятности стали случаться. И я подумала, что для нас это будет выход. Просто сменить место жительства. Когда приехали сюда, он подружился с теми детьми, которые здесь были. Вот к Виталию Михайловичу привязался. Он как отец второй стал. И да, очень сильно изменился.
6: А я еще, будучи не совсем здорова, пришла вот сама отдыхать в это место. Спасибо Виталию Михайловичу, он много занимался со мной. Потому что болезнь, наверное, была серьезная, настолько серьезная, потому что ну, ожидали, что я успокоюсь, а я, вопреки всему, осталась жива еще и настолько, что могла помогать другим. То есть он и со мной гимнастикой занимался, и научил меня синхронно работать руками, потому что я тоже не могла, это у меня правая сторона. Ходила, как хотела, себя чувствовала. Вот, мы с ним занимались довольно-таки, пока я не научилась это делать. Когда я была больная, я не могла ни молиться, ни говорить, ни ходить. Меня этому учили. Но многие за меня молились. Как же меня вымолив, я не буду служить. Вот у меня эта мысль все время. Как ты вот сама будешь ходить? А другим помогать не будешь. И как-то утром встала, и у меня такое мысль посещает меня. Ну, это же твое, все равно вернешься туда. Я пошла проститься к Виталию Михайловичу. Виталий Михайлович, возьмите меня на работу.
7: Я здесь нахожусь по собственному желанию. Мне нравится такая жизнь. Мне нравится жизнь за городом. То есть за те 4 года, что я учился, я жил в городе. Ну, и порядка он меня очень сильно изматывал. Там и деньги были, и достаток был. То есть, ну, пока учился, я и подрабатывал. То есть, ну, жил вполне себе прекрасно, но покоя на душе не было. А возвращаясь сюда, то есть, ну, душа поет, отдыхает. Это мое место.
0: На сегодняшний день приехала группа 16 человек из Набережных Челнов. И я сегодня имел радостную встречу с руководителем этой группы Зинаидой Степановной. Это говорит о том, что то, что я говорил ранее, оно работает. То есть люди интересуются твоим мировоззрением. Они видят твои жизненные позиции и принципы. Они видят твои цели. И это людей

0: и притягивает.
1: Мы приезжаем уже не первый раз. И все время приезжаем вот такой командой. И каждый раз вливаются все новые и новые люди.
2: И мы приехали сюда искать ответ на вопрос, как сделать так, чтобы здоровье и сбережение было в основе нашей жизни и жизнедеятельности. Я еще 30 лет главный педиатр города Набережные Челны. И всю жизнь в том числе искал ответы, как сделать так, чтобы дети и их родители не болели. Ездили по санаториям, профилакториям в огромном количестве сегодня. И впервые вот здесь, в этом учреждении, увидели, что все то, что должно быть посвящено здоровью и сбережению, собрано в одном месте.
1: Мы ездим-то часто сюда, да по 2 раза в год, но когда приезжаем, какая-нибудь да новинка здесь есть. Иногда новый повар, иногда в комнатах что-нибудь, какой-нибудь уют создан, или новая процедура какая-то придумана. Например, светолечение, его не было.
2: Тут высококвалифицированные врачи читают блестящие лекции. Я тоже лектор. Но так как читают нам эти врачи, просто доступно, почему не надо есть вот это или это, какое питание правильное, и не просто говорят. Ровно через 10 минут после лекции все, что они говорят, появится на столе. Ни в одном санатории страны такого питания нет. Нас хорошо кормят.
1: А какой гостеприимный, дружелюбный коллектив. Это супер! Женщины, которые все себя отдают работе, встречают дружелюбно, провожают тоже, но и стараются столько дать нам разных процедур, чтобы мы уехали отсюда здоровыми, счастливыми и радостными.
3: Думаю, многие нас любят, многие любят. И мне очень нравится, что вот наши местные с нашего района, Перевозского района, люди приезжают и все говорят: слушайте, у вас классно. И вы классные. С соседних районов приезжают и говорят: у вас классно, вы классные. Слушайте, ну жить охота.
4: Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались.
5: Изгиб гитары желтый, ты обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь.

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Если двигаться по прямой, то расстояние от Северного полюса до Антарктиды и обратно составит более 38 тысяч километров. Полярная крачка весом менее 140 граммов преодолевает это расстояние туда и обратно каждый год в течение всей своей жизни. А живут они более трех десятилетий. Это одно.

одно из величайших достижений среди птиц. Давайте разберемся, как у них это получается. Их одиссея начинается в конце апреля, когда более миллиона крачек собираются на побережьях в высоких широтах северного полушария. Здесь птицы строят открытые гнезда на плоской скалистой местности и растят потомство. Взрослые самки откладывают от 1 до 3 яиц. После появления на свет птенцу остается менее 3 месяцев, чтобы подготовиться к первому путешествию. Тогда его жизнь превратится в неустанную погоню за умеренным климатом и изобилием пищи. Чтобы выжить, эти птицы должны провести большую часть своей жизни вблизи верхней или нижней части планеты, где сезонные популяции насекомых, ракообразных и мелкой рыбы находятся в изобилии. Избегая холодных температур и длительной темноты зимы, они будут наслаждаться бесконечным летом. В течение всего сезона размножения в местах гнездования все очень шумно и хаотично. Но перед тем, как придет пора улетать на юг, колония становится невероятно тихой. Затем, предупрежденные каким-то инстинктивным сигналом, крачки взлетают вместе, направляясь в Антарктиду. Это самая длинная миграция среди всех животных на Земле. Эти птицы хорошо сконструированы для выполнения поставленной задачи. Полярная крачка проводит около 2 месяцев каждый год, пользуясь преимуществами поднимающихся над океаном воздушных потоков и большими воздушными реками, которые текут вдоль экватора. В попытке составить карту маршрута крачек, ученые прикрепили легкие передатчики к их лапкам. Эта проверка показала, что вместо того, чтобы путешествовать по прямой линии от полюса к полюсу, птицы летят по огромным извилистым дугам, оседлав струи преобладающих ветров. Эта стратегия значительно снижает потребление энергии и усталость. Некоторые крачки пролетают более 80 тысяч километров во время кругового перелета. Важным ключом к невероятной выносливости этих птиц является аэродинамическая конструкция их тела. Крачки с анатомической точки зрения очень стройные. У них обтекаемое тело, поэтому воздух проходит вокруг их тела почти так же, как если бы оно было корпусом сверхзвукового реактивного самолета. Они обтекаемы от кончика носа до кончика хвоста, и их крылья имеют аналогичный дизайн. Очень гладкие, удлиненные и тонкие, они превосходно приспособлены для длительных полетов, а также для кормежки над волнами. Прочная легкая конструкция с полыми костями и короткими ногами, гладкий хвост и узкие элегантные крылья – все это элементы, необходимые для дальнего полета, которые и позволяют птицам так плавно скользить по воздуху. Они могут охотиться, есть, отдыхать и, возможно, даже спать, не приземляясь. Однако пребывание в воздухе в течение нескольких дней или недель подряд – это только одна из задач их эпической миграции. Крачки также должны правильно проложить свой путь через 1000 миль открытого океана. Мы знаем, что большинство птиц используют солнечный компас, чтобы следить за изменением угла наклона Солнца по 15 градусов долготы за каждый час. Таким образом, от восхода до заката местоположение Солнца постоянно меняется. Птица должна знать, как ориентироваться в этом. В дополнение к солнечной навигации широко распространено мнение о том, что птицы могут быть способны отслеживать свои точные ориентиры с помощью магнитного поля Земли. Они способны на это благодаря кристаллам магнетита в их клювах или специализированным белкам в их глазах. Помимо этого, птицы также летают и ночью, в темное время суток. Еще одно природное явление помогает им ориентироваться в пространстве.
оказывается,

считается, что они могут считывать положение звезд. И не только таких ярких, как, например, полярная звезда, которая всегда остается на одном месте, но и движение целых созвездий. Мы знаем, что из-за вращения Земли звезды постоянно движутся, поэтому у птиц должен быть механизм компенсации, чтобы правильно отслеживать положение созвездий. Крачки проводят южное лето, отдыхая, и кормятся в море Уэттелла. Затем, в начале марта, они покидают Антарктиду и отправляются в обратный полет к местам своего размножения через всю планету. Как и все миграции животных, это гораздо больше, чем просто перемещение с пункта А в пункт Б. Успешное путешествие является продуктом бесчисленных биологических механизмов, инструкций и поведения, которые были запрограммированы в организме крачки, как только она сформировалась в яйце. Эти атрибуты, имеющие решающее значение для выживания, явно указывают на наличие первоначального замысла. Единая комбинация перьев, мышц, нервов и костей создана специально для длительного полета. Птице также необходимо знать преобладающие ветра, движение солнца и расположение источников пищи посреди Атлантического океана. Внутренние системы, контролирующие метаболизм, дыхание, зрение и равновесие, все они должны быть откалиброваны для безупречной работы даже в самых сложных условиях. А теперь попробуйте представить себе сценарий, в котором все эти точно спроектированные компоненты каким-то удивительным образом объединяются в результате генетических случайностей или слепого взаимодействия материи и энергии. Затем сделайте паузу, чтобы рассмотреть совсем другое объяснение происхождения этого великолепного существа. Или не знаешь, не слышал разве, что Господь наш, Бог вечный, всей земли творец и всех окраин ее.

0: Здравствуйте. Эдемский сад был прекрасным местом, но Адам в нем был один. Почему Бог не создал Еву сразу? Зачем Бог посадил дерево познания добра и зла, плоды которого убивают? И каков был первый обряд венчания? У нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы читаем вторую главу книги «Бытия» и практически сразу натыкаемся на запрет. Как совместим рай и запреты?
1: Мы остановились на 14 стихе, мы его прочитали. С 15 мы продолжим, да? Книга «Бытие», вторая глава, 15 текст. «Взял Господь Бог человека, поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Вот, сад Едемский. Либо в нем был рай, либо он был раем, да?
0: Но либо там... он был в раю, да?
1: Но однозначно это было лучшее место для жизни. Человеку там было хорошо. Человек там был в безопасности. Возделывать, хранить. Вот это его предназначение человека было. Господствовал он, владычествовал над животным миром. Да, все, мы уже подробно об этом говорили в предыдущие встречи. Тем самым человек реализовывал вот ту Божью задумку быть образом и подобием Божьим. Он не просто вот жил, а он заботился.
0: Ему же приходилось, наверное, еще и разбираться во всем этом, как что растет, как кто живет.
1: Да, он проявлял свою заботу а в том, что создал Господь и ему вручил, верил. Вот. Но далее мы читаем в 16 тексте: «Заповедал Господь Бог человеку, говоря». Вот сам термин «заповедал» сначала разберем. Да? «Заповедал». Вот ты сказала о запрете. Действительно, слово «заповедал», ну, фактически, первая заповедь, когда мы говорим вообще, даже сегодня, когда мы говорим «заповедал», это когда вот какое-то вот поручение дается, какое-то вот пожелание.
0: Да? Даже установка.
1: Установка, наверное, да, вот именно, даже не просто пожелание, а вот именно какая некая установка. Интересно, что в Бытие 3.11, чуть

0: позже вот это слово, но по-другому. То есть в оригинале стоит то же слово, а здесь оно написано по-другому. Да? «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Угу. То есть заповедал — это не просто вот сказал, ну, я вам желаю вот так, а заповедал — это реально запретил. Ну,
1: конечно, вы как хотите, но лучше бы вам не есть, да? Такого, да, не было.
0: Это не об этом. Это вот действительно, действительно запретил. И здесь Бог открывается нам как Бог запрещающий. И удивительно как раз то, что это происходит в Едемском саду. То есть Едемский сад и запреты друг другу не противоречат. Даже в Едемском саду человеку не все было можно. Почему? Да просто потому, что оно бы не все было бы ему полезно. Едемский сад – это не вседозволенность, это не вот что я хочу, то и делаю. Едемский сад – это некая гармония в контексте определенного Божьего замысла. Да? Но чуть позже мы об этом скажем, когда будем третью главу читать. Но пока вот. Да, в чем же была суть запрета? В чем же была суть запрета? «Заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, да? А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот в чем была суть запрета.
1: Ну, вот чисто по-человечески кажется на самом деле не очень логичным. Не сажай дерево, и не надо будет запрещать.
0: Да, не сажай дерево, и не надо будет запрещать. Наверное, вот этот вопрос, он приоткрывает нам еще одну сторону. Вот мы часто возвращаемся вот к тому самому началу, как был сотворен человек, по образу и подобию Божию. Да? Вот, наверное, в этом еще одна часть вот реализации вот этого образа и подобия. Человек был создан свободным выбирать между добром и злом. Вот животный мир, например, он был неспособным. Вот его как Бог сотворил, запрограммировал, быть хорошим, ну, на то время, так скажем, ну, так, очень условно, по-детски скажем, быть хорошим, да, не животный мир не подчинялся человеку вот на тот момент, он не был агрессивным, он не противостоял человеку, человек спокойно о нем заботился, и животный мир не был для него угрозой. Вот чьи он бы не мог быть другим, животный мир, не мог. Только после Ноева потопа, мы об этом до этого дойдем потихонечку, Бог пересотворяет животный мир, он становится, как сказать, агрессивным по отношению к человеку. А человек сразу был сотворен свободным. И вот это дерево познания добра и зла, это не просто вот, это символ. Нужно понимать, что это просто всего-напросто... Нет, оно было физическим и буквальным, это дерево, но внесло оно в себе очень глубокий смысл, очень глубокий символ. Это вот смысл или символ свободы выбора человека. А дерево познания добра и зла, вот там даже так называется, добра и зла, не ешь от него. То есть это значит что? Что человек понимал, что такое добро, и не знал или не имел дела, не соприкасался еще никогда со злом.
1: Ну, он тут много с чем не соприкасался. Вот, да. Например, дальше-то смертью умрешь. Он, что такое смерть, наверное?
0: Да, да, да. Вот как раз впервые здесь появляется вот этот термин. Не ешь от него, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Как объяснить человеку, который никогда не видел, что такое смерть, вообще ни представления не имел, ни в сфере человеческих, как сказать, ни в сфере людей, не в сфере других животных, существ, да, не было смерти, он это не видел. А тут ему говорят, смертью умрешь. Но, тем не менее, наверное, здесь же сокращенное какое-то описание. Здесь не просто вот диалог передан. Наверное, Бог как-то попытался объяснить.
1: Может быть, показать даже?
0: Показать, рассказать. Настолько, насколько человек был готов понять и вместить. К большому сожалению, человек позже это, конечно, осознает, поймет, что это такое, когда...
1: На своей шкуре испытает.
0: На своей шкуре испытает. Но пока вот так. То есть вывод такой кратенький, или подвывод, который мы можем сделать, что Бог некоторые вещи запрещал. Он... Да, вот интересно, с одной стороны запрет, с другой стороны свобода выбора сохраняется. Он запрещает, не ешь от этого дерева. Но у человека право вкусить от дерева познания добра и зла остается, да? Удивительно. Вот так, вот такой вот момент свободы.
1: Получается, что вот

0: эту заповедь, не ешь от дерева познания добра и зла, Бог дает только Адаму, Евы-то еще нет.
1: Да. Но опять-таки, здесь вот как раз опять-таки, наверное, мы к форме повествования, что повествование говорит иногда каким-то универсальным языком. Понятно, что эта заповедь потом и к Еве будет относиться. Скорее всего, он и Еве его повторит, когда Ева будет сотворена. Но пока да, пока Адама нет, пока Адам без Евы, пока Адам один. И вообще, на самом деле, 18 текст переходит вот к этой новой идее, к новой вехе в жизни Адама. И все это происходит, так судя по хронологии, все это происходит в один день. В шестой день творения, да?
0: Да, я думала позже. Я думала, это уже намного позже.
1: Нет. Бог создал Еву в тот же день, в шестой день, и Адам уже с Евой вступили в седьмой день. Творение было завершено. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному». О, да? «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот как раз вот в чем суть вопроса. Почему Бог не творит Еву сразу, да? Почему Бог приходит к какому-то, значит, сам с собой разговаривает, или чего, или... сказал, ведь сначала Господь Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Что, он сразу не знал, что Адаму? Или у него была какая-то... На что это похоже? Похоже на какой-то диалог? Или опять-таки это свойство... свойство вот этого еврейского глагола, сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, это означает, что он дальше будет в этом вопросе действовать. А с другой стороны, здесь очень похоже на некий диалог. Как бы Бог как бы передает эту идею потихонечку, хочет, чтобы Адам к этой идее сам пришел.
0: Ну, потому что еще сам-то не понимал, хорошо ему или нехорошо. Вот прекрасный рай, там тепло, светло.
1: Еда вкусная, красивая, и вообще все в шоколаде.
0: Как тут говорят. Догадаешься, что тебе может быть еще и нехорошо?
1: Но оказывается, в раю что-то было нехорошо. А нехорошо было то, что Адам был один. И Бог эту мысль потихонечку доводит до Адама. Он бы мог сразу Еву создать, и все, и человек бы... Но потом, предположим, в будущем Адам бы мог когда-нибудь сказать, ну ты мне вообще сам создал, меня не спрашивал. А когда Адам сам этого хочет теперь, да, и получается как бы посыл, точно, а где? Господи, а где? И вот как вот Бог начинает вот эту мысль до человека доводить, да? С 19 стиха мы читаем. Господь Бог образовал из земли всех животных. Ну, это все похоже, что шестой день. Сравнивать с первой главой, все шестой день. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Первое задание, которое получает Адам от Бога.
0: Какое-то очень сложное задание, да. А зверей-то много разных, и птиц.
1: В качестве развлечения такого, да? Адам, ты случайно не хочешь назвать всех животных? И начинает их подводить. Не все же животные сами могли подойти к Адаму, да? Ну вот он начинает их подводить, и Адам начинает им давать название. Да, мы понимаем, что это происходит все за один день. Это как бы такой нелегкий труд. Наверное, это заняло немало времени. С одной стороны. С другой стороны, это говорит о человеческих способностях в Эдемском саду. То есть он справился с этой задачей. Возможно, не всех. Ну, наверняка же все-таки не всех. Не все виды, там, не все мы какие-то микроорганизмы и все прочее. Конечно, наверное, каких-то, может быть, основных животных Бог привел к Адаму. Основная задача была какая? Почему?
0: Ну вот прочувствовать, да, потому что они все тут вот... Они же по парам, наверное?
1: Да вот именно, они же все приходят к нему по парам. Все приходят, и Адам видит, что все животные, ну, как сказать, не одни. Он называет их, он дает им имена. Это, кстати, очень важный момент, еще кое-что говорящий о Боге. Ведь Бог мог сам им дать имена, да? Почему он
0: этого не
1: делал?
0: Проще было бы, наверное, даже.
1: Даже у него, возможно, бы лучше получилось, да? Но Бог дает это человеку, это право дает человеку. И самое интересное, что Бог соглашается с выбором человека. Вот как человек называет,

0: и будет имя, да, так и будет ему имя. То есть Бог много может что сделать за человека, но во взаимодействии с человеком Бог дает человеку определенные права, определенные обязанности, соглашается с человеком. Он говорит, ты так назвал, хорошо, пусть будет так. Это очень удивительно. На самом деле, вот весь этот процесс можно назвать подготовление Адама к семейной жизни. Возвращаемся к нашей идее образ и подобие Божие. Когда Бог говорит, сотворим мы, помнишь, мы говорили об этом в первой главе, сотворим человека по образу нашему. Он как бы советуется сам с собой. Он как бы вот это вот намек или идея на Троицу, три, но в то же самое время один. Он советует сам собой, не принимает решения единолично. Да? И он, прежде чем Адаму подарит жену, он учит его вот к этому, к этим взаимоотношениям, взаимовлияния, еще к такому, может, какому-то лидерству семейному, где ты не принимаешь решения один, где ты учишься, где ты пытаешься свое мнение как бы реализовывать. И вот он учит Адама. Он говорит, я сделаю это не сам, а я сделаю это вместе с тобой. Я приведу, ты назовешь, мы делаем это вместе. Да?
1: Твое мнение учитывается.
0: Да, да. И Бог по своим примерам показывает Адаму, как он учитывает его собственное мнение. Да? Вот. Но самое интересное происходит в конце этого процесса, потому что в 20 стихе написано, «Нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым». Ну что дальше написано?
1: Но для человека не нашлось помощника.
0: Да, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. К этому выводу кто приходит?
1: Сам Адам.
0: Сам Адам. К этому выводу приходит сам Адам. Это крайне важно здесь, в этом повествовании. Вот то, к чему Бог хотел его подвести. Вот то, ради чего он весь этот вот процесс ему доверил. Адам называет животных, называет, смотрит и понимает, я один, я одинок. И он еще очень важную другую деталь понимает. Он не нашлось подобного ему. Да, он думал, что вот он сейчас вот может быть из этого чего-нибудь себе подберет, но нет, нет. И здесь в 18 стихе мы прошли, но я хочу вернуться. Да? В 18 стихе ключевое слово. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Очень важное правило, которое бы даже если бы сегодня выполнялось при заключении брака, соответствие, люди, соответствующие друг другу. Да? Здесь сегодня, конечно, это уже не Эдемский сад, и слово «соответствие» оно может включать в себя и социальный статус, там, и какие-то интересы, и религиозную принадлежность. Да? Почему мы сегодня, например, не рекомендуем создавать браки между людьми разных вероисповедований, да, ну, потому что это соответствие должно быть, какой-то общий интерес, какое-то нечто такое, что их должно объединять, какие-то ключевые ценности их жизни, они должны совпадать.
1: Ну, то есть тут, получается, при выборе спутника жизни разум надо включать в первую очередь.
0: Да, у Адама не было, конечно, такой необходимости, у него вообще не было выбора, можно сказать, но у него был выбор между тем, хорошо ему так или нет, и вот он приходит к пониманию, что нет. Плохо, нехорошо. Не нашлось помощника, подобного ему, соответственного ему. И вот тогда ничего не осталось, наверное, Адаму сделать, как довериться Богу в этом вопросе. И только после этого мы читаем вот эту историю с 21 стиха. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его, закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку.
1: И вот вы знаете, читаешь и думаешь, это хорошо или плохо, что такая история-то с Евой получается. Почему не так же, как Адама Бог создал из праха земного? Зачем столько сложностей? И опять же ребро какое-то.
0: Да, почему ребро, почему не из... Красивый язык, в котором на самом деле много символов, но почему-то меня постоянно вот на это подобие, на образ и подобие Божие наводит, да? Адам и Ева разные личности, но они как бы из одного сотворены, да? Таинство Троицы, три неслиянно,

одной стороны, не слиянных, с другой стороны, неразделимых ипостаси божества, да? Как красиво когда-то еще давно на одном из соборов было определено. С одной стороны, три личности, но они едины, они как бы одно. И с другой стороны, вот он тоже символ. Две разных личности, но они из одного, они фактически из одного.

0: Почти полностью плоть. Да, а Адам говорит, а ты от меня. Вот она цепочечка пошла.
1: Вот она цепочечка, да. Да. И это, на самом деле, мне кажется, первичный глубокий смысл. Хотя многие говорят, что вот из ребра это символ, тоже какой-то ищут символ, символ какой-то, что вот, ну, тоже, что она равная, как бы, да, начинает искать в этой символике то, что Ева равна Адаму, и она не ниже его, не выше его, там ни рука, ни нога, ни подчинение, ни власть, ничего, а вот ребро. Но почему бы и нет? Можно и такие символы поискать.
0: Красиво, по крайней мере, да.
1: Красиво все складывается. Но первичное, наверное, это то, что вот Ева из Адама. Ева из Адама, они одно. И вот оно опять, лидерство, семейное лидерство и семейные взаимоотношения. Вы разные, но вы одно. И как Бог учит Адама, ну, то, что он ему делегирует и принимает, так и Адам теперь его взаимоотношения с Евой, они понимают, что они разные, но им надо друг с другом договариваться.
0: Это они, наверное, еще не очень скоро поняли.
1: Да. Ну, им, наверное, у них такой-то и не было острой нужды, но я думаю, что они жили хорошо и счастливо, и жили бы хорошо и счастливо, если бы не, да. Но об этом мы больше поговорим в третьей главе. Но пока вот так. Пока вот этот очень важный момент. Интересно, что когда Адам приходит к пониманию своей, как сказать, нужды, то, что без Евы ему нехорошо, он не диктует Богу, какую Еву ему сотворить. Хотя, может быть, он даже не думает об этом уже, мы так фантазируем. Но, тем не менее, он не диктует Богу, какую Еву ему сотворить, а он доверяет Богу. И Бог берет и творит, и приводит. Вот эта вот фраза, кстати, очень интересная, да? Мы переходим еще к одной теме этого рассказа. «Привел ее к человеку». Вот эта фраза «привел». Оно чуть позже и в библейском повествовании, да и вообще в разных культурах, оно будет иметь такой, как сказать, смысл бракосочетания. Кто приводит невесту к мужу обычно? Да?
0: Ну, традиционно вроде бы отец.
1: Да, традиционно отец, иногда это мать, родители. В любом случае это делают родители. Они берут невесту и приводят ее к мужу, к человеку. И передают, отдают. И вот здесь вот тот же самый язык. Бог берет и приводит Еву к Адаму. И вот вопрос, многие сегодня как бы церкви утверждают, что обряд венчания очень важен, да? А другие говорят, да не то, что обряд венчания важен, да и роспись ЗАГСа не важна. Вообще-то какие-то формальности никому не нужны, да? И мы читаем в Библии о том, что да, обряд венчания, он, конечно, очень культурно обусловлен и проходил в разных эпохах, в разных культурах совершенно по-разному. Но где самый первый обряд венчания описан? Вот мне кажется, что дальше как раз будет описываться первый обряд венчания. Именно венчание, именно обета, которые молодые дают друг другу. Но в первую очередь Адам дает Еве перед Богом. Ну вот давай попробуем прочитать это вот в контексте вот того, что я сейчас сказал. Значит, 22 стиха все-таки. «Создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, привел ее к человеку». Вот эту самую фразу «привел» уже уже обряд, ну, как бы язык обряда венчания, да? «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа». Вот... Что это такое? Давай попробуем вдуматься. Что это такое, что здесь описано? То есть Бог приводит Еву к Адаму, и что делает Адам? Сказал человек, вот это кость от костей моих, от плоть от плоти моей. Кому сказал человек?
0: Не знаю даже, как будто сам собой, честно сказать, немножко.
1: Либо кому... Что, если это не обряд венчания, предположим, а просто первое знакомство, ну да, гипотетически, да, то оно должно было как происходить? Ну что это? Ну, то есть Бог
0: людям
1: должен...
0: Людям-то как бы присуще представляться, да. А тут нет представления.
1: Поэтому это и есть обряд венчания. Человек говорит эти слова пред Богом. Это не просто их первое знакомство уже. Там. О, да. А это именно обет. Обет, который дает Адам пред Богом. Он пред Богом говорит эти слова. Он говорит, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою. Он дает обет, он берет эту женщину, как кость от кости, как

0: кость от костей, плоть от плоти, берет себе в жены. Ну, во всяком случае, я слышал, что многие комментаторы, библейские комментаторы, ссылаются на этот текст именно как на первый обряд венчания, потому что здесь первый обет. Здесь, конечно, может быть много вопросов, почему Ева ничего не обещает, да? Потому что в эпоху, когда писалась Библия, ну, когда, кстати, интересно, да, мы вот начали читать. А кто написал книгу «Бытие»? Мы, по-моему, ни разу не задавались этим вопросом, да?
1: А до этого так было все интересно, что даже не пришел такой вопрос в голову.
0: Ведь книгу «Бытие» пишет Моисей. Считается, что он написал Моисей. Он пишет ее намного позже. И пишет с эпохи своего времени, то есть с контекста своего времени. Поэтому это не Адам же написал, однозначно не Адам.
1: Ну вот откуда Моисей такие подробности знал?
0: Да, и Моисей пишет это в контексте тех богооткровений, которые ему Бог дал. Возможно, он это видел в видении. Угу. Бог ему мог это открывать в видении. И он это описывает, но он все равно пишет это через призму своей эпохи и культуры. А в эпоху Моисея женщине не позволялось много говорить, и поэтому, скорее всего, вот этот культурный аспект, он накладывает свое влияние на Моисея, и поэтому он и не пишет, что ответ Евы, да, он не пишет здесь, как бы Ева молчит, потому что важно, чтобы мужчина дал этот обет в его культуре, да, этого было достаточно. Поэтому он перекладывает вот эту модель на вот этот образ, и здесь Адам дает обещание. Адам дает обещание. И это очень важно. Почему? Потому что когда муж и жена вступают в брак, они дают друг другу обещание, в котором не просто там любовь и чувства, а они дают обещание ответственности друг перед другом. Он говорит, да, она будет называться женой. То есть я буду ее называть женой, я буду относиться к ней как к жене. Я беру за нее ответственность, как за жену, повзята от мужа. А 24-й текст, посему оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, это чей ответ?
1: Это как бы вывод уже какой-то.
0: Это не просто вывод. Это благословение Бога на их брак. То есть 23-й текст – это обет, в данном случае Адама, который в контексте той культуры, да, ну, упускает, может быть, ответ Евы, да, ну так было описано.
1: В общем-то, и так понятно.
0: И так понятно, да. Но главное, что муж берет ответственность за жену, он обещает ей, что она будет его женой, а вот в 24-м тексте, как бы благословение Бога, это же первый брак, вообще фактически первое венчание, и благословение на вот это первое венчание. Потому оставит человек отца своего, мать свою, прилепится к жене своей, будет двое одна плоть. Вот он как бы им дает благословение их брак. Хотя здесь не употребляется слово благословение, но это ответ Бога на обещание Адама. Вот теперь, Адам, после твоего обета, вот мой тебе ответ. Я тебе ее привел, я тебе ее передаю.
1: Ну тут Адаму еще пришлось, наверное, над этим ответом подумать как следует, потому да. что у него-то отца и матери не было.
0: Да, здесь написано «отставит отца и мать». Получается, видишь, у Адама-то не было отца и матери, да? Но когда Моисей пишет, уже были и отцы, и матери, и так далее, поэтому он описывает вот это, вот как бы универсализирует вот эти слова Бога, как бы в первую очередь сказанные Адаму, но он его как бы произносит в контексте такой универсальной формулировки для будущих поколений, mm-hmm. как бы все равно вот, да, вот этого не избежать. Ну вот он и первый обряд венчания. Вот 25-й текст заканчивается. «Были оба наги, Адам и Ева, и не стыдились». Я думаю, что более подробно мы о наготе в Едеме поговорим чуть позже. Тоже очень важная отдельная тема. Ну, а пока, наверное, надо сделать выводы, да? Запреты – это совершенно нормально даже в Едемском саду. Несмотря на то, что там все было хорошо и классно, и круто. Но именно определенное неделание чего-то,
1: послушание.
0: Да, послушание Богу оставляло рай раем, делало рай раем, да. Ответственность. Первая семья, она тоже все вот оттуда.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Исследуйте Библию сами лично или исследуйте вместе с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: но силы и любви, и целомудрия.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте.
0: Дисциплина в духовной жизни. Для большинства людей духовная жизнь, вера в Бога – это связано с каким-то вот таким порывом, наитием, каким-то вдохновением. То есть вот когда это возникает, люди склоняются к молитве, либо там идут в церковь, либо там вопиют к Богу. А в принципе, вот каждый день в повседневной своей жизни нет такого, что вот в определенное время, допустим, человек встает на молитву. Раньше, в библейские времена, несомненно,
1: было,
0: это было.
1: Конечно, было.
0: И больше того, и в истории христианства это было, и долгое время. Но, видимо, вот сейчас в нашей стране, в постсоветские времена, да, в других странах вот такое секулярное, да, постмодернистское общество, оно, ну и наше в том числе, оно не привыкло к духовной дисциплине, что вот в определенное время там посвятить Богу молитве, либо чтению Библии, либо там духовным размышлениям каким-то там и так далее. Напротив, иногда даже возникают такие возражения, говорят, а разве можно с Богом общаться
1: по
0: расписанию? Ведь это ж надо вот как-то с любовью, с такой, с порывом, вот так вот искренне делать, а не просто потому, что наступило определенное время, и ты для себя все прекращаешь и начинаешь общаться с Богом. Как на самом деле должно быть?
1: Да, интересная тема. Вообще, конечно, надо оговориться, что дисциплина для человеческого существа не только в каких-то духовных вопросах, а вообще даже в самых бытовых, которые в жизни происходят, ну, такое впечатление создается, что дисциплина это не очень свойственно человеку.
0: Ну да, это связано с какой-то, вот, особенно в режимных каких-то,
1: да,
0: учреждениях, строгая дисциплина. Армия,
1: да,
0: тюрьма и так далее. Вот там вот дисциплина.
1: И люди так привыкли, что если только заходит какой-то разговор относительно того, что надо упорядочить там свою жизнь, и причем это касается абсолютно разных моментов, ну, как мы знаем, сейчас распространено говорить, надо каждому человеку в 1 января там дать какие-то обещания, составить списочек вещей, которые они хотят сделать в течение года, а 31 декабря сесть, все это оценить, проанализировать и посмотреть. Вот. И несмотря на то, что лично я полностью поддерживаю такую идею, вообще-то иногда в общественном сознании появляется такая вот интересная вещь, что, ну, это что вы нас загоняете постоянно в какие-то тюремные рамки? То есть, когда людям говоришь,

0: Ну вот мы сейчас, я работаю в учебном заведении, и преподавателям, и студентам очень не нравится, когда ставят какие-то рамки. То есть вот во столько надо сделать вот это, а во столько надо сделать вот это, а вот так надо сделать то, и еще если за этим кто-то следит, вот это все вызывает в человеке больше отторжения.
1: Хорошо ли это?
0: И тем более, хорошо, что отторжение или хорошо?
1: Хорошо ли, что вот, вызывает это отторжение, то есть заставляет у людей это отторжение? Может было лучше дать им какую-то определенную свободу и сказать, но покажи результат. Вот мы даем тебе свободу, не стоим за тобой там с палкой, но ты должен вот тогда-то и тогда-то и тогда-то отчитаться о проделанной работе. Хочешь, ночами это делай.
0: Ну, то, что вы говорите, есть определенный смысл в тех вещах, которые, если вы чем-то занимаетесь, что не связано с работой остальных.
1: Когда этот процесс
0: Когда этот процесс вовлекает третьи стороны, все сошлись, а ты решил эту работу делать ночью. Ну конечно, понятно. Так не пойдет.
1: Вот. Или когда учебное расписание, да?
0: Да, или когда учебное расписание. Преподаватель...
1: Четкое время урока, да, пары, конечно, а ты приходишь нет, тогда, когда хочешь.
0: Ну, да. Нет здесь возможности такой. Mm-hmm. Но это то, что касается бытовых вещей. И, конечно, человек просто бунтует, когда, ну ладно, еще мне платят зарплату, и у человека есть... какое-то моральное право у руководителя моего, я тебе плачу, приходи во сток, а уходи во сток. Ну, с этим я могу смириться.
1: А когда это касается какого-то добровольного служения, или добровольного участия в каких-то общественных организациях, тут, конечно, люди...
0: Конечно, люди.
1: Еще больше будут.
0: А видели бы вы, какую реакцию вызывает, например, предложение в учебном заведении проводить богослужение там в 12 часов дня, на которое должны прийти абсолютно все?
1: По трудовой дисциплине, а не по желанию.
0: Да, не по желанию. То есть не если захотелось помолиться, mm-hmm. не если ты почувствовал нужду в том, чтобы спеть псалом, mm-hmm. пообщаться с братьями и сестрами и выслушать духовное наставление. А именно должен, независимо от того, что у тебя сейчас происходит внутри.
1: А если еще и санкции применить?
0: Да, а если вообще... не придешь... то тебе за это будет. Значит, ну, каждому по-разному, там, студентам будет одно, сотрудникам будет другое, и у человека когнитивный диссонанс.
1: Естественно, а правильно ли это мотивация?
0: Конечно.
1: Можно ли вообще заставлять молиться Богу, тем более административными способами такими?
0: Можно заставить меня даже работать через силу, можно заставить там поехать куда-то, если я не хочу, за зарплату или еще за что-то, по должностной инструкции.
1: Но с духовных вопросов не должно быть, да.
0: Но в церковь прийти и так далее. Это, конечно, вызывает... Бурю
1: действительно,
0: эмоций.
1: Оно и у меня сейчас вызывает сомнение, действительно, стоит ли людей заставлять этому, если он не хочет.
0: Да, и бурю размышлений. Но, конечно, надо бы посмотреть, что в этом вопросе происходит вообще в Священном Писании. Мне приходит с этой точки зрения на ум, ну, так быстро, конечно, не вспомнишь каких-то конкретных рекомендаций, но посыл есть один, который мне вспоминается. Речь о том, как Иисус Христос описал состояние человека в конкретном случае с тремя учениками, когда он пошел помолиться, взял их с собой. Он предложил, он их заранее предупредил об этом, конечно.
1: Это вы про гору Преображения сейчас?
0: Не, когда
1: или в Гефсиманском саду?
0: Да, когда он пошел помолиться в Гефсиманском саду, и он сказал очень и очень интересную фразу, к которой на сегодняшний день, мне кажется, стоило бы серьезно отнестись. Он сказал так, значит, бодрствуйте, молитесь. В том контексте, конечно, он, обращаясь к этим ученикам, очень хотел бы, чтобы они его поддержали, когда он в непростой оказался ситуации эмоционально и физически. Вот. И дальше интереснейшее выражение. Он говорит, что дух бодр,
1: плоть же немощна.
0: А плоть немощна. Этими словами, что он говорит? Он описывает такую ситуацию. Что касается вашего духа, вот, взять простого человека, да, человек понимает, конечно, если ты хочешь общаться с Господом, если ты верующий человек, ты должен поддерживать определенную связь с Богом, вот, конечно, для этого необходимо как минимум чтение Священного Писания и молитва. И многие участники этого процесса, под названием «Христианская жизнь». Вот. Многие делятся такими опытами. Закончил человек работу, возвращается. Значит, и в троллейбусе сидит.

0: сидит, смотрит в окошко там и так далее. И в его мыслях это отчетливо и понятно звучит. Приеду, значит, прямо аж хочется. Сяду, почитаю, помолюсь, тем более, если день хорошо прошел и так далее. Потому что духом своим человек, конечно, ощущает эту потребность в общении с Богом. Духом своим человек понимает, это надо, это правильно, без этого никак не обойтись, сейчас сделаю. Приезжает человек домой, пока он дошел с троллейбуса, пришел, приготовил еду, поел, прилег.
1: Наступило расслабление.
0: Да, наступило такое расслабление, что вот в, эту, в этой трилогии теперь уже не дух выходит на первое место, а плоть. И плоть по своей немощи, она оказывает, ну как сказать, по своей немощи или по своей силе, но плоть оказывается сильнее духа. И несмотря на то, что...
1: Немощь плоти, да, оказывается сильнее духа.
0: Сильнее бодрости духа оказывается, да. И несмотря на то, что в полудреме уже человек засыпает, и ему приходят эти мысли... Как же так? Я же должен был, я же хотел, я же собирался. Но даже такие благородные и правильные мысли не способны поднять плоть из кровати и вытащить из этого полудрема. Или другая ситуация, когда человек просыпается утром, и, конечно, мы все, как верующие люди, понимаем, что утро необходимо начинать с общения с Богом. Необходимо что-то прочитать из Священного Писания, там, о жизни Христа, необходимо помолиться, попросить Божьего благословения на весь предстоящий день и так далее. Но для этого, конечно, надо встать немножко раньше. И звонит этот будильник, и ты слышишь этот будильник, и дух... И бодрость духа тебе говорит, сейчас время для общения с Богом.
1: А плоть?
0: Но немощная
1: скверная,
0: плоть...
1: Да. Переводит будильник, да,
0: берет
1: 8 раз.
0: И да, каждые 10 минут на твоем айфоне нажимает на кнопочку, которая откладывает этот... Исходя из этого, исходя из того, что Иисус Христос поэтому сказал, бодрствуйте и молитесь. Если вы будете полагаться... И брать во внимание вот в этом всем только бодрость духа, скорее всего, на христианском поприще человека ждет поражение. Потому что бодрость духа – это же не константа. То есть бодрость духа невозможна, она не вложена в человека от начала и до конца жизни, это не постоянная величина. Ты засыпаешь и просыпаешься, а бодрость духа у тебя всегда одна и та же. В конце концов,
1: ну, понятно, плоть,
0: придет
1: ее лень,
0: время,
1: ее усталость и прочее, да, оно переборет это.
0: Переборет,
1: да,
0: и со временем, не просто ситуативно переборет, а со временем уже и бодрость духа сойдет на нет и перестанет посылать сигналы о том, что если ты не помолился, не почитал Священное Писание, не пришел в церковь, не пообщался с Богом, то вроде бы как что-то и потерял. Вроде как уже и нет этой необходимости такой.
1: И без этого живу.
0: И можно и, как бы, и без этого, да.
1: Понятно. Но это, естественно, то, что вы говорите, с этим не поспоришь. Но как быть с тем утверждением, что люди говорят, что молиться-то нехорошо из-под палки-то. Вот мы об этом говорим. Что молиться-то надо только тогда, когда есть искренние желания, иначе это вообще лицемерие перед Богом. Тебе не хочется, а ты идешь и молишься. И что-то там бубнишь, что-то из себя выдавливаешь, какие-то слова. Кому это надо?
0: Значит, да, возвращаясь вообще к формулировке духовной дисциплины, я бы, например, предложил мысль, которая по аналогии с семейной жизнью, когда мы говорим о том, что любовь, чувство, которое возникает между мужем и женой, или в результате которого они становятся мужем и женой, это не такая вещь, которую надо практиковать только когда у тебя внутри фейерверки, там взрываются букеты цветов и так далее. Любовь и супружеское отношение – это прежде всего долг. Вот. И,
1: а разве у нас есть перед Богом долг молиться? Разве это не нам в первую очередь надо? Разве мы ему этим каким-то образом, его облагодетельствуем, что ли? Семейная жизнь, понятно. Мы ради человека это делаем, даже если не хочется. А тут-то...
0: Но я сейчас про семейную жизнь в том числе сказал и потому, что если это не лелеять, не взращивать и не питать, то это со временем пропадет. То же самое касается и молитвы. Есть...

0: ну как, и опасно сидеть и ждать ситуации, когда появится желание. Потому что оно может и не появиться. Я согласен с формулировкой, что это не нужно Богу. То есть это не то, что он требует от нас. Ну-ка, там, три раза.
1: Как повинность.
0: Да, какую-то. Если три раза в день, там, или в неделю, или только в такой позе, или только в таком виде, в такой одежде, или еще как-то. Вот по-другому никак. Дресс-код. Но здесь речь идет о человеке. Человек же сам для себя делает выбор. Если я верующий...
1: Вот именно. Да. А человек в данный момент делает выбор, не делает. Те же самые студенты, которых вы... И... преподаватели, которых вы административным путем обязали приходить, да, на служение, ну и что? Ну, пришли они, и сидят они в своих смартфонах, ВКонтакте, переписываются и над вами посмеиваются за глаза. Хи-хи-хи, вот он нас заставил, а мы вот все равно сидим и не слушаем, что там, да, вот так, понимаете, ничего сейчас, делать.
0: Да, я о выборе человека говорю не о том, что он выбирает молиться или не молиться, и это тоже его выбор. Выбор человек делает, он верующий человек, хочет иметь какие-то отношения с Богом, или он не хочет их иметь. Вот это выбор человека. Мне лично, равно как и ангелам, равно как и Духу Святому и Богу, что вы сидите в смартфоне, посмеиваетесь или что-то там, это что? Это получается, что вы обманули кондуктора. Купили билет на поезд, но назло кондуктору не поехали на нем. Ну, кого вы обманули? То же самое, если я верующий человек и пытаюсь юлить, посмеиваться и обманывать, о, круто, сейчас у меня получилось пропустить молитву. Да это бред какой-то сюрхристианский. Вот. Поэтому, если человек действительно серьезно относится к своим убеждениям, он хочет быть верующим человеком и иметь отношения с Богом, это наклад, так точно к физической, супружеской жизни, это накладывает на него определенные обязательства. И, конечно, для этого существуют хорошие очень рекомендации свою духовную жизнь, так точно все остальные сферы своей жизни, подчинить определенным правилам, определенной дисциплине. Есть даже высший пилотаж в этом. Вот. Я лично знаком с людьми, которые практикуют не только, то есть практикуют не только общение с Богом, а много других таинств. Ну, самый такой, наверное, невероятный, который, знаете, поначалу и мне казался невероятным, пример нескольких людей, которые в том числе духовную дисциплине подчиняют свои финансовые приношения. То есть у них есть, они каждое утро духовные, mm-hmm. то есть это молитва, это чтение Священного Писания. Вот. Но они еще как бы считают, что духовной дисциплине, не по наитию, то есть человек пришел в церковь,
1: сколько у меня
0: тут
1: там
0: же
1: в кармане
0: там сейчас да. жертвенница стоит, или ящичек, mm-hmm. или и надо же что-то кинуть, да-да-да, точно-точно, тут так бывает. Полез, что-то есть. Вот. А они относятся
1: заранее
0: к этому как к таинству, то есть они относятся к этому как к дисциплинированному отношению с Богом. И говорят, что да, у меня есть такое обязательство, вот, я понимаю, что это правильно, и я свою плоть подчиняю этому. И каждый раз, когда я прихожу, или каждую неделю, или там в год, я считаю, что вот надо было бы сделать. И к этому стремятся.
1: Да, подходит
0: и
1: к концу время нашей программы, и я хотел бы вот спросить вас, правильно ли понял я вас? Если человек умом своим осознает важность общения с Богом, а плоть его порой диктует ему иные, да, вот реалии, обратное что-то, да. Если он будет идти у нее на поводу, то он может так вообще духовно умереть и перестать молиться в принципе. Поэтому дисциплина, она помогает,
0: помогает
1: в данном
0: да.
1: случае сохранять
0: однозначно помогает.
1: Правильные отношения с Богом. Спасибо большое, Олег Вячеславович. Дорогие друзья, всего вам доброго. Ждем ваших писем и звонков. До свидания.

«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю».

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Желание быть идеальной для всех не возникает на пустом месте. Является ли такое желание нормальным, и нужно ли учиться подавлять свои эмоции и стремления ради блага других? Сегодня поговорим об этом с прекрасными девушками. Это Маша, Оля, Наташа и Таня.
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
0: Девчонки, привет! Скажите, пожалуйста, вы считаете себя хорошей девочкой? И что вообще такое хорошая девочка? Маш, может, ты ответишь?
2: Да, есть такой, кстати, синдром. Хорошая девочка – это та, которая, неважно, кстати, сколько лет, да, стремится быть лучшей, стремится к тому, чтобы ее хвалили всегда. В общем, она забывает о своих каких-то потребностях и ставит потребности других людей превыше своих.
3: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: А кто-то из вас сталкивался с таким? То есть вы можете у себя отследить вот этот вот синдром?
4: Ну, иногда бывает, наверное. Ну, так, чтобы хронически вроде не замечала.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения: что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
6: Мне кажется, с какой-то определенный период времени было, да, постоянно хотелось быть

0: Хорош, но у меня это не получалось. Ну, то есть я к этому стремилась, чтобы меня принимали в обществе. Я прям вон из кожи лезла, как бы все делала, чтобы меня заметили, чтобы я была полезной, чтобы я была удобной и так далее. Ну, конечно, как могла это делала. Не прям так скажу, что я... хорошо мне это получалось, но до определенного возраста этот синдром прям был, наверное, такой на периодической основе проявления.
1: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
2: А у тебя, Тань?
3: Ну, вообще было. Мне тоже так кажется. Потому что хотелось, чтобы люди принимали меня. Мне кажется, даже вот сейчас, в моем возрасте, иногда что-то промелькивает, какое-то вот такое, что я ставлю интересы других превыше своих, особенно друзей. И это не есть хорошо, потому что я понимаю, что иногда я закапываю свои интересы куда-то, и даже такая, а чего же я хочу? Почему я делаю так, как хотят они, а не я? И типа теряешься вот во всем этом.
1: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: Кстати, хотела заметить о том, что здесь очень, кстати, классное слово, часто употребляется, и мы его очень часто слышим, это «удобное». Это прекрасно. И хочется сразу сказать об истоках, да. Чаще всего хорошей девочкой, ну, вообще даже по большей части, это те девочки, которые пережили насилие в своей жизни, особенно в детстве. То есть это эмоциональное, либо какое-то физическое, сексуальное насилие. Если оно было как бы в детстве, то чаще всего такие девочки становятся хорошими. Вот, потому что важно заслужить свою любовь. Ну вот те, кто испытывает этот синдром, можете ли вы назвать вот какую-то причину или почему вы хотели это делать?
0: Ну,
4: почему хотели стать
0: явно
4: хорошей?
0: Не насилие.
5: Да, насилия никакого не было, но это вышло из другого синдрома, называется бутерброд. А когда ты средний ребенок в семье, вот, ты немножко такой ребенок-призрак, потому что, ну, как, ну, есть же такой стереотип, что первый первенец, там, на него внимание обращают, последний, да еще и пацан у нас, ну, у них, вот, брат, то есть на него как бы тоже родственники очень сильно внимание обращали, вот, и ты, ну, как бы и сам отдаляешься, как почему-то, и, ну, и в какой-то мере там на тебя особо нет.
4: А, вот. То есть
5: ты среднячок, короче.
4: Ты не можешь назвать это эмоциональной холодностью, да?
5: И ты не чувствуешь, что тебе нужно как-то заслуживать внимания, что тебе нужно как-то сказать-то, чтобы тебя не, ну, как бы, чтобы тебя не ругали, ну, потому что мне тяжелее воспринималось всегда какая-то критика и ругань в мой адрес за счет того, что я и так особо-таки, не скажу, что меня прям сильно обделяли вниманием, но мне это чувствовалось почему-то. И поэтому я старалась особо не косячить, хотя так получалось, что я больше всех косячила. Но в плане того, что родители, я на них точно никакой обиды не держу, в этом ничего такого нет.
2: Давайте тогда перейдем
5: от этого
2: к моменту, что мы выяснили, что это все-таки не положительный синдром, да, потому что так со стороны может показаться, ну, а что плохого в том, что человек хочет как-то угодить другим, особенно может быть такое, что в христианской среде, когда мы призваны как бы жить для других людей, это может искаженно просто восприняться, что ты забиваешь на свои какие-то потребности и начинаешь только потребностями других жить. Вот если сейчас даже кто-то из наших зрителей узнал себя, да, в этом синдроме, вот, что это есть, то что с этим делать? То есть вот я осознала, допустим, что у меня есть этот синдром, я действительно хочу нравиться другим, я в каких-то моментах там близких людей, желания ставлю на первое место, свое на последнее. Что мне

0: делать, это же эмоционально очень тяжело, то есть ты не можешь просто так в секунду взять и это изменить, то есть это от какой-то душевной пустоты, от одиночества ты это делаешь.
1: Это ведь плохо становится только в какой-то определенный момент, то есть что плохого не быть скандальным, упертым, всегда настаивать на своем, то есть быть удобным до определенного момента неплохо. Вот в какой момент это становится плохо?
2: Мне кажется, надо вообще прояснить, про что мы говорим. Потому что значит быть хорошей девочкой? То есть это, хочется сказать о том, что, к примеру, достигать каких-то целей, но, опять же, не впадать в синдром отличника, не в плане заниматься в жизни только достигаторством. Синдром отличника – это когда ты это относится как к девочкам, так и к мальчикам. Это когда ты пытаешься все время быть лучше, лучше и лучше. То есть тебе себе не нравится все, ты пытаешься достичь лучших там успехов. В каком плане? Сделать все максимально идеально. Вот
3: но
2: как
3: ради
2: я сказала.
3: Себя. Да, ради себя. Себя. Это есть отличие ради... от да. синдрома хорошей девочки. Когда ты девочка, то ты для других.
2: А синдром хорошей девочки, это чаще всего это такие жертвы. Вот. Почему я сказала, что чаще всего это зависит от насилия. Если насилие было как бы в детстве, в подростковом возрасте, то во взрослом возрасте ты оставляешь себе такую позицию, и ты пытаешься всегда быть удобной и хорошей. У тебя нет ни смелости, ни уверенности,
0: ни мнения. А почему так
2: происходит?
0: Мнения. То есть ты не хочешь провоцировать других людей?
2: Да,
0: или почему?
2: Да, тебя в детстве любовь. Били. Ну, не били, а не тебя. Я не это хотела сказать. То есть получается, что эту девочку в детстве она подвергалась насилию. Это был такой
3: травматический
2: больной опыт.
0: Ну, а если вы сейчас, если я человек,
2: травмирующий.
0: Да, ну, понятно. То есть, вот, да, то есть не всегда это... Просто насилие все равно воспринимается как вот что-то такое ужасное, да, там, вот сексуальное уже. Насилие, физическое насилие, да. Я думаю, далеко не всегда это какое-то явное насилие такое прямо вот там... физическое, еще какое-то. То есть это может быть просто эмоциональный, вот как холод ты говоришь.
2: Да, холодность. То есть вот это вот какая-то такая, какой-то травмирующий факт, который в дальнейшем, девочка не хочет, чтобы это повторялось, поэтому она и старается быть удобной. Потому что было слишком много каких-то правил, слишком строгие, слишком там холодные родители, да, это тоже, это можем относиться.
0: Ну, таким образом, то есть это как я вот пытаюсь разобраться, да, в этой теме, как порочный круг, что ли, получается, потому что таким образом она же, у нее не получается заслужить любовь. Нет.
2: Конечно, она пытается всю жизнь все это время заслужить любовь, пытается получить поощрение, одобрение, она тем самым подсаживается на вот эту зависимость, что любая критика, она принимается всегда только на свой счет, то есть ты критикуешь какую-то часть, а она принимает это целиком,
0: да?
2: Что это она плохая. Вот это ощущение, что я плохая во всем, я плохо что-то делаю, то есть отражается на всем буквально. Вот. Ну, причину мы уже выяснили, да, какая. То есть,
1: мне кажется, еще когда наоборот, ребенка слишком много хвалили, слишком много баловали, и он потом сталкивается с каким-то неприятием, он тоже пытается уже не отсвечивать и быть просто очень хорошим. Такой же тоже, наверное, может быть.
4: Вообще много причин может быть, то я тоже думаю.
1: Я, по крайней мере, видела людей, которые вот в детстве были избалованными, а потом, как получили пару раз, они перестали уже выступать и начали подстраиваться под всех.
4: Это логично. Это самый простой путь, на самом деле. Синдром отличницы, то есть, как бы сказать...
0: Синдром хорошей девочки.
4: Да, синдром хорошей девочки. Чтобы ужиться в обществе, ни с кем не спорить, не выражать свою точку зрения,
1: всегда улыбаться.
4: Всегда улыбаться, всегда производить хорошее впечатление, всегда помогать, ни в чем не отказывать. Это самый такой простой путь, нежели... Вот это как раз то, что ты говорила, Маш, вот это вот критика. Не дай бог, кто-нибудь скажет тебе, что ты отказалась там помочь подвести, да, там, до работы человека, и тебе скажут, да даже в шутку, да, вот так скажут, ой, все, ты меня не любишь, там, может, да, подружка сказать, все, тебе, для нее это пустяк, она села на автобус, и ей ок. А ты сидишь и загоняешься, я плохая, я ее не подвезла, она меня теперь не любит.
3: Вот, и вот это та самая проблема, наверное, как раз-таки восприятие критики. И вообще ты боишься любое плохое слово в свой огород, любую какую-то холодность со стороны важных, особенно для тебя, людей.

0: То есть вот это главный, наверное, камень такой преткновения, когда...
1: Просто немножко ушли от темы в том плане, что про когда человека хвалят, да, и любят, он, ну, как бы старается больше не попадаться, да, на такие уловки. У него нет этой... Нет какого-то травмирующего факта, нет вот этой травмы внутри. И это быстрее, легче проживается. Ну, то есть это немножко другая как бы ситуация. А в плане вот этой вот хорошести здесь очень важно задать такой вопрос. Чаще всего он касается самого себя. Эта девочка не умеет заботиться о себе. Это самый главный вопрос. Что значит заботиться о себе? Что значит для нее ее потребности? Какие они?
2: Ну, знаешь, если твоя потребность уже искаженная, ну, искажена, и с самого начала твоя потребность — это быть принятой другими людьми, это то она даже не заметит. Ну, а у нее вот такая сейчас потребность. Самое главное, ей плевать.
3: А как тогда распознать вообще свою потребность? То есть это же мы действительно говорим про то, когда человек, он, значит, и не может ее распознать. То есть его основная как бы задача по жизни, особенно когда это... долгие года, да, то есть это могут быть взрослые женщины, которые всю жизнь жили для других, для семьи, для мужа, для кого угодно на самом деле, но не для себя. Как вообще понять, чего ты хочешь, как не бояться, то есть это такое, как бы вот хочется на все это спросить, а что вообще тогда делать? Как не бояться себе признаться, да, в этих желаниях, потребностях, как их озвучить другим, как, ну, как вообще начать в этом всем разбираться и выходить тогда из этого синдрома, потому что это же очень, вот, насколько я понимаю, и все у меня тоже, допустим, в каких-то моментах включается эта хорошая девушка, девочка, это же очень больно, вот как Наташа говорит, когда тебе прилетает какая-то критика, да, какое-то там не очень хорошее слово, а это в нашей жизни есть у всех, то есть хотим мы этого или нет, найдутся всегда вот, ну, какие-то моменты. И это же очень больно воспринимать. То есть, на самом деле, очень тяжело быть этой хорошей девочкой. И как из этого выйти? Что делать?
1: Согласна с тобой полностью. Это больно, это сложно. И согласна, что для этого может быть множество причин, да, смотря как мы только их называем. Важно найти эту причину. Как? У каждой она своя. То есть тебе придется идти в психоанализ какой-то, хотя бы самой в самоанализ. То есть ты должна проанализировать.
4: Ну вот, все упирается в себя, надо просто сидеть.
5: Просто надо...
4: Не, ну понимать, научиться понимать себя. Ну,
5: знаете,
4: это очень сложно.
5: Просто большинство людей, они с собой нечестны. И себя оценивают нечестно. То есть, например... Вместо того, чтобы сказать, я поленился закончить высшее образование, поэтому у меня работа так себе, я не состоялся как специалист в своей сфере, поэтому у меня маленькая зарплата, поэтому я снимаю ужасную квартирку, ну и по цепочке. Люди как говорят? Я бы мог закончить университет, но мне помешали обстоятельства. Если бы мне бы, например, досталось какое-нибудь наследство, или мне помогли родители, то я бы нашел бы хорошую работу. Ну, то есть люди, они не честны с собой, и поэтому им не над чем работать. Они живут в замке иллюзий.
1: Они просто переложили ответственность на кого-то другого. То есть здесь важно просто понять причину, почему у тебя так происходит, почему ты ходишь по этому замкнутому кругу, почему тебе нравится прислуживать людям, почему тебе нравится быть...
4: А если не нравится?
1: Нет, не нравится, да, я неправильно сказала.
4: Но все равно делаешь.
1: Ты все равно делаешь. Ты почему ты это делаешь? Зачем тебе это
4: боишься
1: надо?
4: Боишься обидеть.
1: Кого? Кому ты пытаешься услужить, это главный вопрос.
4: Людям,
1: и зачем?
4: Окружающим.
2: Ну, важный человек для тебя. Любишь ты этого человека, любишь ты этого друга,
1: ты это всем делаешь, ты всем услуживаешь. Ну, вот и главный вопрос. Я не имею в виду, кому в плане на данный момент, а кому на самом деле ты пытаешься услужить.
2: И что, ты должен в первую очередь себе пытаться?
5: Ну, смотрите,
2: тут прозвучало... теперь терять людей?
5: Тут прозвучала такая фраза, что нужно донести до людей, какие потребности тебе нужно удовлетворить. Вообще, чем больше вы своих потребностей сами удовлетворяете, тем больше люди к вам тянутся. Не вы тянетесь к другим, а люди к вам тянутся, потому что вы самостоятельный, вы независимый, вы интересный, вы прокачанный, да, вот сейчас есть такое слово. Вот.
2: Но,
5: и тогда уже не вам приходится угождать.
1: Не надо людям предъявлять свои потребности. Вы должны понять, какие у вас, какие у хорошей девочки потребности. Что именно для тебя важно? Не в плане из общества, а в плане для тебя самой. Реализации, в плане твоих

физических потребностей, что ты хочешь добиться в жизни. То есть это важно определить хорошей девочке и понять источник, откуда, простите, ветер дует, и закрыть эту дырку. И ее сможет закрыть только сама хорошая девочка. Да. И это будет заботой о себе. Но то это... есть не надо думать, что вот сейчас я приду на работу, меня там все подадут на блюдечки с голубой каемочкой. Такого не будет. И никто не будет, вам никогда не будет не хватать.

0: Девочка не возьмет себя в руки, не повернется к себе лицом и не начнет делать что-то для себя.
1: Сейчас она сидит и плачет, она не наорала.
2: Нет, я не наорала, просто я... Ой, я не плачу. Нет. Просто вот вопрос такой мини. Вот когда вот эта вот девочка пытается всем услужить, у нее же есть вероятность того, что она впадает в депрессию. Ну, потому что она всем-всем-всем помогает, себе ничего, и она может впасть, ну, не в депрессию, но просто в уныние, но в апатию.
0: В астеническое, ой, апатическое
2: вот.
0: Состояние.
2: И вот часто так и происходит, ну, мне так кажется. Ну, у меня, возможно, такое чуть-чуть было. И просто из этого состояния очень сложно понять, чего ты хочешь, когда ты в апатии и вот в таком грустном состоянии, и тебе просто ничего не хочется. Ну, типа, вот эта вот проблема есть еще. И вот как вот в таком состоянии находить вот
3: когда
2: этот вот то, что ты говоришь?
3: Когда ты уже настолько себя загнал, да вот
2: что
3: это же тоже, мне кажется...
2: Ты устал от всего, но не знаешь,
0: не можешь написать хотя бы два дела в день, ну, в том плане, что если уже дошло до такой степени, когда у тебя... Есть, я не зря оговорилась, есть астеническое состояние. Это состояние человека, когда у него нет сил физически. Это астения. Это есть такое заболевание, действительно. То есть, если оно проявляется, да, вот это вот нет сил, апатия, усталость, нет настроения, ну, тогда
2: от того, что
0: есть врач. Есть серьезно, врач, идите ко врачу.
4: Вопрос вот. В чем? Ты себя как до такого состояния довела? Ну,
2: того,
4: не ты, конечно.
2: Ну, понятно. Из-за того, что это хорошая
4: потому
2: девушка,
4: потому что ты не для себя, служить, не для себя ты жила. Начни жить для себя.
0: Сделай хотя бы в день одно дело такое, которое тебе нравится. Пошла, я не знаю, съела мороженое. Ну, вот там
4: Я бы, конечно, немножко бы поспорила с тем, чтобы причинять себе вред с помощью всяких вкусняшек.
0: Одно дело,
2: так,
0: я не говорю
2: не
0: о том,
2: вред.
0: Что надо страдать расстройством пищевого поведения. Я говорю про то, что сделать что-то такое приятное и хорошее, что тебе нравится, хотя бы один раз начать с этого, чтобы у тебя появились силы перестраивать дальше свою жизнь.
3: А мне кажется, знаешь, как бывает, вот как Оля сказала, что иногда ну, как бы не хватает сил себе признаться, что вообще-то это, ну, вообще признать эту проблему, да, открыть на нее глаза. То есть не просто все виноваты, так обстоятельства сложились. И, может быть, тоже важно начать с того, что, ну, вообще признать, в каком ты сейчас состоянии, да, и вообще хотя бы разрешить себе, ну, мечтать, что ли. То есть вот у меня было такое, я жила какое-то время, и потом я, ну, и мне становилось все как бы эмоционально хуже и хуже. То есть я понимала, что вообще как-то, ну, уже ничего не зажигает, не радует. Ну, вот просто живешь как-то по инерции. И мне помогло то, что я поняла, что те какие-то цели, что ли, которые я себе поставила, я выбрала не из того, что я хочу, а из того, что, ну, как бы вроде как получится сделать. Ну, то есть вот как-то... Да, да. То есть, ну, как-то вот посмотрела, ну, вот, ладно, что там мои мечты, они нереально это все. Вроде вот это получится. Ну, то есть и такая цель, понятное дело, она вообще не зажигает. И вот ты так плывешь как-то, ничего тебя не радует уже. Ну, то есть вот тоже, наверное, признаться, да, что я в такой ситуации, что и моя жизненная ситуация сейчас такова, никто в ней не виноват, да, кроме меня самой, ну и себя не надо тоже винить. Но и признать, что я на самом деле хочу, а не вот эти выдуманные желания, то есть даже глобально, не просто мороженое я сегодня хочу или пирожное, а вообще-то от жизни как бы, что я хочу по-честному тоже.
0: Ну,
3: мне,
0: в данный
3: наверное,
0: момент это,
3: признаться.
0: Конечно, когда в астении это сложно сделать, поэтому говорю сделать какой-то маленький шаг. А еще, ну, конечно, главное, это осознать, ну, не строить себе иллюзию, что я тут живу в розовом мире, или меня ждет то-то, то-то, то-то, а это такой какой-то заоблачный замок. То есть понятно, что в дальнейшем это будет реальная какая-то цель, осознание, в принципе, жизни и что тебе от нее надо. Потому что, я говорю, если это уже какое-то болезненное или больное состояние, да, то здесь о глобализации мы вообще не можем говорить, потому что осознание глобальной какой-то проблемы может привести тебя, ну,
3: наоборот, то есть
0: может привести к самоубийству и к каким-то таким последствиям. Поэтому здесь, ну, как бы нужно быть очень осторожным.
3: Угу. Оля, ты что хотела сказать?
4: Ну, вот просто для примера. Предположим, вы привыкли проводить вечера, ну, несколько вечеров в неделю с подругами. Сначала вам это было в радость, например, у вас были какие-то общие интересы. Потом в какой-то момент вы вдруг понимаете, что все повторяется одно и то же, но подруги уже привыкли.

0: привыкли, они вас зовут, они обижаются, если вы не соглашаетесь. В какой-то момент вы честно себе признаетесь, вам это вот пятикратное в неделю времяпровождение с друзьями ничего не дает, но вы забили уже на спорт, у вас уже имидж начал хромать, вы могли бы пойти куда-то учиться. Ну вот честно признаться себе, что не хочу с подругами теперь общаться, пусть они даже обидятся, потом поймут, простят через какое-то время. Вот займусь сейчас чем-нибудь более полезным.
1: Угу.
0: Для себя.
2: Ну да, меняете фокус своего внимания на...
1: А как тогда отсюда вопрос, как вот этой хорошей девочке научиться не болезненно, что ли, реагировать на вот такие вот обиды подруг, например, да? То есть с этим придется столкнуться все равно, когда ты начинаешь выстраивать свою жизнь для себя, то есть поворачиваешься к себе лицом, а не только желание. То есть, скорее всего, возникнут какие-то недопонимания от окружающих. Как с этим быть?
2: Они возникнут. Это больно, правда. Ну, то есть, как бы, это факт.
1: Тоже не строить иллюзии, получается, что все поймут это и будут рады,
2: что все примут, что кто-то отсеется. Ты поймешь, что некоторые люди были на самом деле... Они принесли какой-то урок в твоей жизни, и теперь их стоит отпустить. И это будет не очень приятно, а иногда приятно.
0: Потом за их эмоции, ведь не ты в ответе. А за их эмоции они сами в ответе. Они должны сами уже их прорабатывать.
2: Ну, то есть, как бы, здесь ответственность лежит в том, как ты строишь свою жизнь. Очень важно понять, что за нашу жизнь, за меня саму, да, ну, никто, кроме как я, не отвечает. Ну, Бог нас создал людьми, разумными людьми. У нас есть разум. Для того, чтобы распределять свое время, понимать, кто мы. Это очень важно сделать. Понимать, как мы можем заботиться о себе так, чтобы наполняться любовью, и мы эту любовь могли дарить дальше людям, достигая какие-то свои цели, благие намерения, и также реализуя свою мотивацию и свои силы.
1: Девчонки, спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Я думаю, из нашего диалога каждая сейчас почерпнула себе, подумала, где у нее включается хорошая девочка. Это было очень полезно. Спасибо также, что вы были с нами. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, оно для нас очень важно. А также смотрите наши следующие программы.
3: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
4: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Добрый день всем. Это программа «Найди свой путь». И сегодня у нас в студии ведущий Размик, я Сергей, и наша гостья Наташа.
1: Человек может все, только иногда ему мешают страх, лень и низкая самооценка. И о низкой самооценке мы сегодня как раз и поговорим.
0: А именно мы поговорим о том, как избавиться от низкой самооценки. И поэтому к нам сегодня пришла Наташа. Она хочет рассказать свою историю. И первый вопрос я хочу задать тебе, Наташа. Скажи, вообще сейчас как ты оцениваешь свою самооценку?
2: Ну, на данный момент, если вот брать такую золотую середину, то моя самооценка где-то, вот она к ней подходит.
0: А нижний уровень покажи в этот момент.
2: Вот так, наверное.
0: То есть на середине между самой низкой...
2: Ну, она возрастает, да. Ага.
1: Вот. Хорошо, Наташа. Так как мы будем идти к высокому, нужно... То есть начать понять, где мы находимся, да? Вот. И вот из своей жизни расскажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что низкая у тебя самооценка, и его нужно повысить?
2: Ну, вот чтобы я прям окончательно поставила себе такой диагноз, что ли, низкая самооценка, я думаю, это было лет в 15, когда я точно для себя это определила.
1: А как ты пришла к этому?
2: Ну, к этому я, видимо, очень долго шла. Ну, все началось еще... с детства, какие-то незначительные обстоятельства значительно на меня влияли. Можно взять, в пример, такую историю.
0: Да, может быть, там, в песочнице тебе лопатку не дали. Там.
2: В детстве мы ездили на море с друзьями, вот, и у нас было четыре ребенка, которые решили сфоткаться с белочками вот так на ручках.
0: Я вообще очень удивляюсь, на море где вы взяли белочек? Может быть, я не знаю, сфоткаться с медузой
1: было. Это настоящие белочки?
2: Нет, это была настоящая белочка, я тебе сейчас расскажу, почему.
0: Так. Или с мартышками обычно фоткаются. Ну ладно,
2: ну,
0: и что?
2: Мы начали с ними фоткаться, я была самой последней, вот, и все перефоткались с ней, и когда ее в руки дали мне, она вообще не сидела у меня на руках. Я такая, что делать? Вот. И они такие, давай мы посадим тебе на голову. Они ее посадили на голову, и она тоже никак не могла там нормально сесть.
1: Чья это идея была? Посадить на голову.
2: Вот, я уже не помню, чья это идея. И в итоге эта белка у меня на голове мало того, что не могла сфоткаться, она еще и сходила.
1: Серьезно?
2: У меня на голове, да, сделала свои дела. И я стояла... со стороны казалось бы, это забавно. Но я стою, вокруг меня стоят там родители, друзья, и они надо мной смеются. И сначала мне тоже стало смешно, а потом мне стало так обидно, то, что все нормально сфоткались, а вот я как-то выделилась, и не знаю... Еще и меня...
0: То есть это довольно унизительное было, то есть, со стороны.
2: Вот, и как-то еще повлияло то, что я средний ребенок в семье. Угу. Вот, старшая сестра, я думаю, первый ребенок, первым детям хорошо относится. Вот, а последний, он мой младший брат, и поскольку он единственный мальчик в семье, к нему тоже так, наконец-то у нас мальчик.
0: То есть обычно старших любят, потому что это первый ребенок,
2: да.
0: Младших, потому что младшенький больше всего любви.
1: Да. Ты хочешь сказать, что тебя больше игнорировали?
2: Нет, мне казалось такое, что... я как-то не вписывалась в эту семью, что ли. У меня бывало такое, что все часто сидят, пьют чай, а я просто сижу одна в комнате, я не могу к ним прийти, не могу долго с ними сидеть или... Как-то так получалось, очень странно.
0: То есть можете утверждать так, Наташа, что в первую очередь, в низком самооценке виновата семья или родители, или не то, что виноваты, а то, что

0: это важная, так скажем, составляющая для самооценки.
1: Семья повлияла на твою самооценку?
2: Ну да, я думаю, семья повлияла на мою самооценку и на отношение родителей к моим каким-то промахам, к моим каким-то неудачным поступкам, действиям. Вот. Я в детстве пошла в музыкальную школу, ну, играть на скрипку.
0: Всем когда-то пытались.
2: Да, я очень сильно вдохновилась, и я пошла учиться. Поначалу у меня очень сильно не получалось, и мне, ну, как-то это даже не нравилось. А потом я решила взять себя в руки и начать что-то делать. И в этот момент у меня сломался позвоночник. Ну, компрессионный перелом, это когда позвонки сдвигаются.
1: Это случайно произошло или кто-то?
2: Ну, меня толкнули с горки, и я позвоночником по горке скатилась. Ну, неважно, по лестнице железной. Вот. И я лежала в больнице полтора месяца и вообще не вставала. И, соответственно, я в это время не занималась скрипкой. Потом я еще была на домашнем обучении год, мне нельзя было сидеть. И я училась заново ходить. Соответственно, я не ходила на уроки скрипки и все забыла. Вот. И, ну, как-то это осталось в прошлом.
1: То есть ты не возвращалась к музыке?
2: Нет, я не возвращалась. Потом...
1: Это как-то связано с самооценкой?
2: Да, то, что у меня ничего не получилось. И в итоге я потеряла 5 лет и ничего не добилась.
0: То есть ты 5 лет училась?
2: И ничего потом не смогла. Не вернулась. Ну, просто 5 лет... мусорку, можно сказать. Да. Вот. Потом я пошла в художественную школу и подумала, что, ну, может, если не завязалась у меня с музыкальной какой-то карьерой, может, завяжется хоть с художественной. Вот. Я проучилась в художественной школе 4 года, я ее закончила, но рисовать я не научилась. Вот.
0: Ну, у тебя было какое-то желание, тебе нравилось это делать?
2: У меня были какие-то картины в голове красивые, как обычно это бывает, но воплотить на бумагу я их как-то не могла нормально. И я пыталась, но у меня почему-то вообще ничего не получалось. И, наверное, из-за того, что у меня поначалу не получалось, я уже сдалась окончательно и просто ходила для галочки, и в итоге опять 4 года в мусорку.
1: Ну, то есть все так накапливалось. Сначала белочка, потом музыка, потом художественная. И, ну, то есть все накопилось, и ты вот в 15 лет поняла, что ты уже ну, вот с такой низкой самооценкой, ты, можно сказать, что ты сама себе не нравишься. И что ты решила вообще, когда ты поняла, что нужно что-то менять?
0: Может быть, был какой-то момент, когда ты вот прям реально встала и увидела картину, что я просто, у меня ужасная самооценка, как ты это поняла? То есть момент
2: какой-то.
0: Я думаю,
2: окончательной точкой, что ли, вот этого всего. Был один человек, который, ну, появился случайно в моей жизни, и я очень сильно к нему привязалась, и потом по какой-то неизвестной причине он просто как бы бросил меня, оставил. И я начала себя винить в этом, потому что что во мне не так? И еще больше начало накапливаться это все, и я не понимала,
1: ты говоришь про отношения?
2: Не, ну...
0: Про дружбу, наверное.
2: Про дружбу хотя бы для начала. Вот. И я не понимала, что происходит, что я сделала не так. Может, я такой ужасный человек, может, я какая-то там истеричка или что-то еще. И, ну, этот, ну, человек этим так сильно не повлиял, что после этого я просто... Я не могла к себе хорошо относиться, я себя просто ненавидела. Вот прям это слово, я себя ненавижу, я это понимала. И дошло до того, что я такая, думаю, все, надо с этим бороться. Потому что, это, ну, если так пойдет дальше, то я, уже мысли пошли о том, что зачем я вообще живу. Ну и там... Найди
1: свой путь. Наташа, вот как ты себя вела? Вот как, ты говоришь, себя ненавидела, ты там, не знаю... плакала целыми днями, вечерами и, не знаю, не выходила из дома. И ты как-то... Ну, как это выражалось?
2: Ну, вечерами, конечно, да, я плакала почти каждый день, не знаю. Я когда выходила в общество или куда-то еще, я очень сильно хотела оттуда уйти, потому что я чувствовала ужасный дискомфорт. Думала, что все смотрят на меня, что я какая-то там страшная или какая-то странная. И так было и в школе, и даже в церкви, в которой я ходила. Вот. И мне было очень неловко, я не любила ни себя, и, соответственно, наверное, не могла полюбить окружающих людей, потому что если ты не любишь себя, то...
0: Как-то это отражалось на отношениях с твоими друзьями, с близкими, с семьей?
2: Да, я стала какой-то нервной, что ли, очень постоянно, ну, себя уничижала. И это как бы мне... Я понимала, что уже всем надоело слушать, какая... Мне сделал кто-то комплимент, а я сразу...
0: Да, вы что?
2: Что я вообще такое говоришь? Такого быть не может.
0: Только хотел спросить, как ты реагировала на комплименты. Обычно люди, когда им говорят комплименты, они...
2: Я очень...
0: Или говорят, даже, ну, нет, вы что, я наоборот там плохой, или я наоборот, у меня не получается, и так далее. То есть ты все это отрицала, отметала?
2: Все отрицала, да. Ну и сейчас мне тоже с ними сложно, с комплиментами. Вот. Наверное, так.
1: Ну, мне кажется, это вообще нормально, потому что если меня там хвалят или еще что-то, ну, как бы и в своих...
0: Ну да, наверное, довольно самовлюбленно было бы. Ну,
1: да,
0: я такой.
1: Ну, то есть я глух.

0: к этому.
1: Ну, хотя одно приятно. Дело, когда тебя восхваляют, да, возможно, это слишком. Но когда мне просто говорят такие обычные слова, там, ты молодец, или мне очень сложно до сих пор даже слушать от родителей, когда мне говорят, я тебя люблю. И меня прям начинает как-то трясти, и меня бить. Ну, это сложно.
2: Это вообще ужасно, ну, мне кажется, такая ситуация. Ну, что-то подобное, я думаю, каждый из нас испытывал в своей жизни. Ну, временами. Кто-то больше, кто-то постоянно, кто-то периодически. Я тоже, когда Наташа рассказывает историю, вспоминаю некоторые моменты, когда у меня тоже действительно страдала самооценка. Я не говорю, что она сейчас, но в лучшем виде. Вот. Но были такие ситуации. И вот как в такой момент реагировать, наверное, самый главный вопрос. И как, что делать вообще? Что, куда идти? Как улучшать свою самооценку? Вот, потому что у всех у нас она бывает периодически страдает. К кому ты больше пошла? Там, ты родителям начала там, взывать, там, родители, то есть исправьте, у меня такая ситуация, там, друзья, Бог. Что ты предприняла?
1: Ну, к родителям я не стала идти с этой просьбой и вообще никогда с ними об этом не говорила. Вот, чтобы они как бы не подумали, что я что-то не то говорю, или, ну, чтобы не было недопонимания какого-то. Вот, я начала общаться с Богом на эту тему, я начала молиться каждый день, чтобы Бог помог мне с моей самооценкой, ну, с отношением вообще к себе. Вот, и это было достаточно долго, но Бог ничего не отвечал. Он просто молчал по этому поводу, и даже как-то я стала молиться реже, и снова все.
2: Бог тебя не услышит, значит, и Бог тебя не любит.
1: Ну, я боялась у него просить. Я, когда начала молиться, я его благодарила, а что-то попросить, я не все просила, что я хотела. Ну, потому что я думаю, ну, у Бога много дел, зачем, ну, ему так вот это все навешивать, навязываться, а уж жаловаться про то, что я, ну, такая плохая, и Богу, мне кажется, вообще это смешно было бы слушать, и поэтому я перестала это говорить. Просто говорила, Бог, ты знаешь, что у меня проблемы с самооценкой, ты знаешь, какие, не буду это уточнять и навешивать там много всего.
0: Вот ты говоришь, ты молилась, Бог молчал, вот, а, ну, как бы, что ты ожидала, что Бог заговорит с тобой, явится в виде горящего куста, Наташа, перестань. Или что? Ну, и как вообще пришел ответ?
1: На самом деле ответ пришел мне этим летом, то есть спустя, наверное, года 3. Вот. И я вообще уже даже не ожидала. Не знаю, все какие-то вещи происходят, когда люди не ожидают этого. Вот. Я была в христианском слете. Вот. И у нас в пятницу вечером было такое мероприятие. Были такие этапы, ну, на которых были разные темы, на которые можно молиться. Вот. И там тема была отношений с Богом, молиться за отношения там, с врагами, с друзьями, с родителями. И там был такой этап, ну, молиться за отношения с самим собой. Вот. И когда вот это все поставили, люди пошли туда молиться, я немножко посидела и думаю, ну, схожу-ка я вот просто, чтобы люди видели, что я пошла на эту тропу, ну, как бы, ну, в это место.
2: Были друзья, которые знают, да, что у тебя с ним сложно, отношения с собой.
1: Ну, что надо помолиться, и думаю. И я как-то пошла сразу к этому месту, где было написано, ну, молитва за отношения с самим собой. Я уже знала, что говорить, вот эти стандартные слова были у меня в голове. Я уже начала в своих мыслях говорить, Бог, ты знаешь, какая у меня проблема, что мне нужно, ну, чтобы у меня были хорошие отношения с самим собой. И в этот момент я даже не успела как бы закончить мысль, Бог меня перебил. Вот действительно, это звучит странно, но в моих мыслях появилась такая мысль, которая никогда раньше не посещала мою голову почему-то. Я как бы о ней знала, но как-то никогда не затрагивала меня. Бог сказал мне, я Бог, я великий, и я создал каждое, ну, все, что я создал, это совершенно. Все мои создания, все мое творение я создал на высшем уровне. То есть, как бы, когда ты унижаешь себя, ты унижаешь, ну, меня. Потому что ты тем самым показываешь, что
2: я... Критикуешь Божие творение,
1: да.
2: Божие дела.
1: Ты показываешь то, что, что я сделала что-то не очень хорошо. И я просто стояла, и я была в таком шоке. Я стою и ничего не могу сделать. Я не пошла никакие другие там этапы молиться. Я просто стою и понимаю, что, ну, действительно это так. Почему я никогда об этом раньше не думала? И вот я просто села и, не знаю, наверное, еще неделю об этом думала. И решила, что... Я действительно, ну, уникальное творение, что нужно начинать работать над собой. Найди
0: свой путь. Почему Бог на протяжении всего этого, в течение 3 дней, тебе не давал ответ, и таким, то есть через

0: три года он явился и дал только сейчас ответ.
1: На самом деле я еще точно не уверена, почему так произошло, но я думаю, всему свое время, и, может быть, тогда я бы отрицала бы этот факт, а уже когда я подошла к тому, что мне реально нужно решение проблемы, он мне его дал.
2: Так спрашиваешь, Азан, почему? Как будто Наташа может знать, почему именно тогда. Она вот сразу Бог ей сказал, я тебе это тогда, потому что.
0: Ну, вот она говорит, что не готова была.
2: Да, может быть. Мне интересно, когда ты вот это получила ответ от этого вот осенения, знаешь, тебя осенило. Ты испытала страх от того, что вот я до сих пор так вот думала плохо про Бога, что он у меня такой плохой. Или ты чувство радости какое-то было, успокоение, может быть, мир в сердце, что... Фу, да, я теперь понимаю, что я совершенный человек.
0: Да, какие чувства тебя переполняли в тот момент, когда тебе...
1: Честно, мне стало стыдно.
2: Ага.
1: Мне стало стыдно перед Богом. И, ну, да, какое-то было успокоение.
2: Но
1: и...
2: это уже был другой стыд, потому что когда родители тебе, ты такая-сякая, тебе тоже стыдно, ты что-то натворила, тебе стыдно. И это влияет на самооценку, то есть хуже. А здесь, получается,
1: а
2: тебе стало стыдно
1: за то, что я постоянно отрицала... Ну, то, что как бы...
2: То, что ты, в принципе, хорошая,
1: да,
2: ты добрая, ты красивая, что Бог тебя создал красивой.
1: Вот. И это я отрицала, и за это мне стало стыдно. И я... ну, то, что я не оценивала Божьи силы, я не оценивала по факту. Угу.
0: Наташа, может быть, есть какие-то люди, которые раньше на тебя влияли, на твою низкую самооценку, но, к примеру, те же родители, которые, там, допустим, что-то сказав, могли тебя обидеть, вот. Как ты вот после того, как ты осознала, что самооценка-то, в принципе, может быть нормальной, вот, как ты после этого к ним относилась?
1: Я думала, главная проблема, почему моя самооценка была низкой, это то, что я очень сильно воспринимала критику. Я не... Ну, как бы нужно людям думать и потом исправлять. А я просто начинала, ну, я такая сякая. Вот. И я просто начала по-другому учиться, я еще учусь, по-другому относиться к критике родителей, друзей, знакомых. Ну, чтобы как бы работать над собой, а не оставлять все так, как есть, и еще за это себя унижать.
2: Важно не сам факт, то, что тебе говорят люди что-то плохо, а факт, как ты к этому относишься. Это может быть или поводом для твоего роста, или поводом для того, чтобы ты себя, наоборот, унижал, какой плохой. То есть и сейчас вот у нас время подходит к концу. Вот самое главное, что ты хочешь сказать сейчас, ты как находишь, вот свою самооценку оцениваешь, или, и что ты делаешь для того, чтобы она у тебя была, так скажем, на правильном таком вот, не знаю, балансе?
1: Ну, я не справляюсь с ней одна. Вот Бог послал мне человека, который мне помогает с ней бороться, с низкой самооценкой повышать ее, и как-то так постепенно она действительно становится лучше, и я действительно, прежде чем начинать себя унижать как-то, начинаю задумываться и, ну, переосмысливать это.
2: Но все-таки важный постепенно. Переломный момент был именно вот та молитва.
1: Да, эта молитва, она все как бы изменила и показала
0: Наташа,
1: мне.
0: Твой девиз, с которым ты шла тогда, с низкой самооценкой, и сейчас, он отличается?
1: Я думаю, да.
0: Ну вот какой у тебя настрой сейчас? Вот как бы ты...
1: Сейчас настрой делать. Думаю, что-то исправлять.
0: То есть меньше слов, больше дела.
1: Да.
0: Ну, я с тобой согласен с этим. Ну и, друзья, время подходит к концу. Напоследок хочется сказать, что дорога к счастью начинается с самоуважения и доверия к Богу.
2: Да. И это была программа «Найди свой путь». Мы вам желаем доброй, хорошей самооценки. И пусть вам в этом Господь поможет. До свидания.

сильным штормом войди в мою жизнь. Не страшусь я ни горя, ни смерти. Я сдаюсь пред тобой, измени мое горящее сердце. Пред тобою я преклонюсь. Не нужны мне земные богатства, лишь к тебе я взываю, молюсь, ожидая небесного царства. Верный слову один лишь ты, чистота твоя неизменна, основатель моей мечты, благодать твоя драгоценна.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса.

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на нашей программе «Загадки древних рукописей». Существует ли какое-то идеальное политическое устройство общества? Знакомо ли вам такое понятие, как теократия? Мы продолжаем изучение истории Древнего Израиля в период Второго храма. И с нами в студии историк, библеист, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Вот, собственно, исследуя историю, историю Древнего Израиля, имеем в виду, что она заканчивается Новым Заветом и, да. И служением Иисуса Христа, по большому счету. Дальше еще там, конечно, послания и так далее. Вот. Мы многие вещи читаем и пытаемся их понимать сегодняшними нашими представлениями, нашими,
1: реалиями.
0: Да, реалиями с точки зрения человека с современным менталитетом. То есть для нас сегодня мы воспринимаем как ценность, и разницу прослеживаем между, например, монархией и демократией. И вроде как демократия лучше, потому что она позволяет лучше учитывать там мнения различных слоев общества. Так ли это вообще? Как это вообще воспринимается?
1: Мне кажется, что вопрос здесь гораздо сложнее, потому что сегодня общество подошло к тому, что существуют различные, устройства государства с политической точки зрения. Мне кажется, здесь не обязательно противопоставлять монархию и демократию. Например, существует такая вещь, как конституционная монархия, когда сам монарх тоже ориентируется на конституцию как на основной закон государства. Существуют также и ведь до сих пор теократические общества там, в каких-то некоторых исламских государствах, где, собственно, правление осуществляют в государстве какие-то религиозные круги, например, Иран. Это, в общем-то, государство, можно сказать, теократического типа. Израиль, в общем-то, всегда был теократическим государством. В этом смысле нельзя говорить про то, что когда появляется монархия, теократия исчезает. Это не совсем так. Вообще нужно сказать, что первым человеком, который использовал понятие теократия, был Иосиф Флавий. Он впервые вводит в своем произведении «Иудейские древности», он вводит понятие теократия и применяет его по отношению ко времени Моисея, в отношении которого он говорит о том, что через Моисея Господь имел прямое руководство над народом. Поэтому, собственно, что происходит в Израиле? Господь выводит еврейский народ из египетского рабства и берет в

свои руки руководство этим народом. Конечно же, посредством Моисея, потом посредством, после смерти Моисея, посредством Иисуса Навина и так далее. Тем не менее, Господь заключил завет с израильским народом. Он вошел с ним вот в эти святые заветные отношения. Поэтому он на себя берет прерогативу руководить этим народом, управлять им, вести его и, так скажем, создавать определенные условия для благополучного развития и жизни этого еврейского, израильского общества. Вместе с тем, да, действительно, мы знаем на основании Писания, что когда народ подошел к, так скажем, или увидел необходимость в создании монархии, некоторыми пророками, там, в том числе Самуилом, это было, так скажем, ну, воспринято как, так скажем, падение куда-то в пропасть. Mm-hmm. Потому что вот он говорит о том, что вы отвергаете таким образом Господа. Тем не менее, даже несмотря на то, что, по мнению некоторых пророков, это было неправильно, и это был не тот путь, который изначально Господь замыслил, тем не менее мы видим, что было много царей, через которых Господь был прославлен. И это были люди, которые исполняли волю Божью. Например, тот же самый Самуил Саулу, первому царю, говорит: «Господь отторг от тебя царство и даст его тому, кто более достоин тебя, он даст его Давиду». Вот, поэтому, собственно, заметьте, что Давид, придя к власти и 40 лет правя израильским народом, он ни одного раза не сказал, что монархия – все это плохо, давайте вернемся к периоду вождизма. Он так не сказал, такого не было. То есть он продолжал оставаться избранным или помазанным Богом царем. Поэтому вот этот период времени, когда цари правят Израилем, этот период времени можно было бы назвать теократической монархией, когда теократия существует, но она существует посредством монарха. А ведь тут очень важно добавить, что в Израиле, собственно, как и во многих других государствах Древнего Ближнего Востока, монарх или царь являлся соправителем Верховного Божества, в данном случае Яхве. То есть монарх – это человек, который не устанавливает собственных законов, собственных порядков. Он изображается или он представлен в сознании народа как тот, кто дает обязательство, что он будет судить народ по какой-то божественной правде, по каким-то божественным законам. Ну, вот, например, в 18 веке до нашей эры в Вавилоне жил царь, значит, которого звали Хаммурапи. Угу. И до сих пор осталась стела, археологи нашли, оригинал ее находится в Лувре в Париже. Это на этой стеле изображен царь Хаммурапи, который получает закон от бога Мардука, верховного божества Вавилона. И вся эта стела, она испещрена вот этим вот законом. Мы, надо сказать, со студентами на предмете истории древнего мира, мы изучаем этот закон, вот, и какие-то особенности, которые связаны с этим законом, мы пытаемся, так скажем, сравнивать со Священным Писанием. И вот дело, то есть это как иллюстрация того, что в древности царь – это соправитель Верховного Божества. Он должен судить народ так, как это сделал бы Бог, если бы он был бы на земле. Поэтому царь в Израиле то же самое. То есть он не судит народ по своим каким-то законам придуманным. Он его судит по Торе. А если он его судит по Торе, это означает, что фактически вся жизнь и деятельность народа, политические аспекты, социальные аспекты, религиозные аспекты, духовные какие-то аспекты, культурологические, они все взаимосвязаны, взаимозависимы, потому что они должны все исходить из требований Торы.

0: требований Слова Божьего. Угу. Поэтому, собственно, присутствие ли монархии вот в этот период, да, там от Саула и вплоть до последнего иудейского царя Сидекии, будь то отсутствие монархии, как после этого вот периода, после пленения, все равно теократия – это явление, которое как будто бы, знаете, оно вживлено в ткань еврейского народа, в ткань его истории, и поэтому, вне зависимости от того, кто находится, так скажем, во главе общества, тем не менее, теократия, она присутствует.
1: А можно ли все-таки говорить о теократии в контексте вот времени после пленения, когда израильский народ возвращается, и, по сути, он уже не имеет собственной государственности, ну, да, суверенитета, скажем так, он не имеет, то есть это просто одна из провинций империи все время. И власть, ну да, там власть осуществляется иногда даже людьми, которые называются царями, но по большому счету это уже не монарх, а просто, ну как это сказать, там представитель, эмир, сатрап, там кто-то, представитель.
0: Местечковые какие-то.
1: Да, какая-то местная власть, которая все равно управляется откуда-то оттуда, из языческого центра.
0: Я думаю, что мы можем говорить о присутствии монархии, о присутствии теократии, хотя бы, я еще раз объясняю, потому что вопрос связан с тем, что еврейский народ пытается, особенно после плена, он пытается жизнь свою, так скажем, построить по тороцентричному образцу, если можно так сказать. То есть в основе всего является, так, находится закон Божий, Слово Божие. И поэтому до тех пор, пока они вот пытаются это сделать, пока Господь говорит о том, что Он является их Богом, а они Его народом, это теократическое общество. Потому что в этом смысле царь, он играет, в общем-то, опосредованную роль. Даже если мы возьмем, или особенно если мы возьмем, допустим, такие тексты, как книга Ездры, например, да, вот в 7 главе здесь что происходит. Заметьте, как интересно говорится, значит, царь Артаксеркс издает указ, это 457 год. Царь Артаксеркс издает указ, в соответствии с которым, значит, Ездра и его какие-то соратники, они должны пойти в Иерусалим для того, чтобы восстанавливать вот это общество, восстанавливать город. И он говорит, значит, и вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику, книжнику, учившему словам заповеди Господа законов и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. Значит, так как ты, я один текст пропускаю, так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. То есть заметьте, что происходит. Здесь неоднократно упоминается вот это, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Следующий текст, 17-й. «Принеси их на жертвенник Бога, дома Бога вашего в Иерусалиме». То есть вопрос в том, что даже вот эта персидская царская администрация, она понимает, что, собственно, вот этот народ еврейский, он служит Богу Небесному. Вот, и, так скажем, они об этом, это проговаривается даже вот в этом письме. И поэтому неважно, есть ли там какой-то даже местечковый царь или нет, само общество как таковое, оно служит Богу. А это означает, что всю свою жизнь они пытаются, и всю свою деятельность, они пытаются согласовать с законом Бога Небесного. Причем вот что интересно. Еще один очень интересный компонент, это, кстати говоря, духовный такой, вот очень важный, заключается.

0: Получается в том, что, собственно, вот мы говорим о том, чем это время отличается, да, там, от предыдущего. Дело в том, что еврейский народ вынес один очень важный урок из Вавилонского плена, вот с этого наказания, которое Господь совершил над израильским народом. После возвращения из плена еврейский народ больше никогда не поклонялся идолам. И такое явление, как синкретизм, то есть смешение религий, там, здесь Яхве поклоняемся, там Астарте поклоняемся. Или, например, была найдена такая вещь, такие пифосы, это большие богослужебные сосуды, были найдены археологами, где было написано, там были какие-то незатейливые изображения, и там было написано Яхве, его там, жена Ашера, Астарта. Ну, то есть, как бы для понятно. Людей, которые жили на тот момент времени, это где-то период, может быть, начало монархии. Для них было совершенно, для некоторых было совершенно очевидно, что у Яхве может быть жена Астарта. Понимаете? И вот эти явления, они были довольно-таки распространенными. Возьмите, например, даже вот этот эпичный момент, связанный с пророком Ильей, когда Илья идет на Кармил, и там вот эти 450 пророков Вааловых и пророки Дубравные, как говорится в синодальном переводе. Ну, кто это был? Это были пророки Астарта и Ваала. Они, значит, там пытаются вызвать Ваала и так далее, чтобы он явил свою силу над, над жертвой, принял жертву и прочее. А Илья говорит, я перефразирую, так скажем, по языку оригинала текст, да, он говорит, вот смотрите, говорит, если Элохим, то есть Бог Небесный, который все сотворил, если Элохим – это Ваал, то поклонитесь Ваалу, а если Элохим – это Яхве, как об этом Библия говорит, то поклонитесь Яхве. Долго ли вам хромать на оба колена? Что это такое? Это самый настоящий синкретизм, когда поклоняются и туда, и туда. И поэтому вот эта ситуация, собственно, синкретическая, она привела к тому, что Северное государство Израилево, оно было разрушено в 722 году до нашей эры. Но такая же проблема была и в Иудейском царстве. Мы видим, что вот синкретизм тоже сопровождал и это общество. И поэтому, когда они пошли в плен именно из-за этого, из-за идолопоклонства и синкретизма, мы видим, что придя из плена, у иудейского общества больше никогда не было идолопоклонства и синкретизма. Они к этому очень серьезно относились. Но появилась другая проблема, о которой, собственно, мы еще будем говорить в дальнейших наших программах. Появилась другая проблема. Это проблема ненависти. Братской, вот такой вот, знаете, ненависти. Такой вот необъяснимой, беспричинной. Ну да, между ними были какие-то различия религиозного там свойства и прочее, но это не причина для вражды и ненависти.
1: Ну то есть, а различия – это кто-то остался на этой земле, а кого-то повели в плен.
0: Я даже...
1: Вернулись и между собой...
0: Да. Угу. И это, но я даже говорю немножко дальше о временах Иисуса Христа, когда существовали какие-то различные, вот мы будем говорить об этом, да, различные какие-то религиозные группы, иудейские, еврейские, между которыми существовали вот такие ненавистные совершенно отношения, неприемлемые с божественной точки зрения. И поэтому Иосиф Флавий скажет о том, что храм разрушен второй из-за этой ненависти.
1: То есть религиозная нетерпимость,
0: да.
1: Она, ну, как бы оборотная сторона медали.
0: Да,
1: то есть, совершенно верно. Вроде бы научились тому, что нельзя совмещать, но раз нельзя совмещать, значит, нельзя терпеть иную, да. Ну, какую-то иное восприятие. Понятно. А, ну, вот есть... Уже получается, что не так важна форма правления, как важны мотивы, важны устремления,
0: да.
1: Народа
0: и,
1: в целом.
0: И направления, которые они выбирают как народ.
1: То есть, если весь народ желает служить Богу, исполнять его волю, то в конечном итоге и правитель тоже будет
0: Я бы даже сказал немножко по-другому. Вообще, как бы,

иудейская вот эта история, она показывает немножко другое. Она показывает, что царь, почему, например, Самуил, он восстал против этой идеи монархии? Потому что царь в Израиле или в Иудее – это корпоративная личность.

0: времена, например, Манасии. Манасия был царем, который правил очень долго. Очень долго.
1: И вверг.
0: И вверг израильский народ, евреев, да, он был царем в Южном царстве, в Иудейском царстве, он вверг фактически весь народ, выдало поклонство, он даже провел своего сына через огонь, он отдал его на служение Ваалу фактически, да, принес жертву Ваалу, Молоху. Вот. То есть вопрос в том, что и вот как бы весь народ, наблюдая вот это, они шли вслед идолопоклонству. Поэтому, кстати говоря, служение или царствование как раз Манасии, оно стало последней каплей. Господь говорит, 4 книга царств, по-моему, 25 глава, Господь говорит, все, за грех Манасии не помилую. Угу. Чаша Божьего терпения, она все переполнена.
1: Ну, то есть все-таки вопрос существует, что... вопрос роли личности в истории. То ли это царь причина вот всех этих отступлений, то ли царь все-таки выразитель...
0: некоторых кругов, вы хотите сказать?
1: Да, настроение.
0: Иногда да, потому что, например, мы видим, предположим, мы видим туда немного позже, во времена царя Иоакима, мы видим, что вот... Есть, например, у него какое-то, там, предположим, какие-то подвижки к духовным вопросам, но его окружает общество, которое настроено как-то нехорошо, проегипетски и так далее. Это влияет на него и на его отношение к пророку Иеремии, например, в данном случае. Mm-hmm. Поэтому, как бы, да, иногда его могут окружать люди, в отношении которых он просто пасует, и он не может быть, не остается твердым.
1: Стоит, наверное, сказать, ну, немного о социальном фоне, то есть вообще как было устроено иудейское общество вот в это время.
0: Да, надо сказать, что если мы возьмем, так скажем, социальные институты иудейского общества, то на первый план, наверное, это самое главное. Понятно, что социальные страты, вот эти вот, так скажем, да, они, социальные слои, они были всегда и были в разных обществах. То есть всегда вот царь и аристократия, какое-то царское окружение, там семья и так далее, потом особо приближенные к царю, какие-то чиновники и прочее, там, войны, это еще одна, так скажем, социальная, да, там, категория в этом обществе. Понятно, что там, чиновничество, особенно со времен Давида, потому что Давид – это первый человек, который был таким вот мощным государственником, как сегодня принято говорить в израильском обществе, он занимался и вопросами внутренней политики очень серьезными, и вопросами внешней политики. Вот. Понятно, что иудейское общество во многом оно было аграрным, поэтому крестьянство, поэтому там пасли стада, занимались землей и прочее, вот такие вот низшие слои. Тем не менее, главным, наверное, здесь остается вот такое деление, так скажем, общества или главной ячейкой общества вот в социальном смысле является то, что по-еврейски называется «бейт абот» – «дом отцов», если буквально переводить, но фактически это род. Причем вот есть такая 18 глава книги пророка Иезекииля, в которой, кстати говоря, вот проявляется то, о чем мы говорим. Вот, обычно, значит, здесь, благодаря этой главе, мы можем примерно понять, как это работает. Существует дом, в котором проживает фактически на тот момент времени три поколения людей. Поэтому Иезекииль говорит... отвечая на какие-то вопросы, связанные там, с божественной несправедливостью, потому что в плену люди очень часто обвиняли Бога в божественной такой несправедливости, и они даже использовали такую поговорку отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Mm-hmm. То есть вот наши отцы погрешили, а Господь наказывает нас. И вот Иезекииль говорит,

0: Если человек праведный, все делает праведно, а у него сын родился там неправедный, то, соответственно, сын погибнет за свои какие-то грехи. Но у этого сына неправедного может родиться сын, который выбирает праведный путь. То есть мы видим, что вот здесь обозначена вот такая вот ячейка общества, которая называется по-еврейски «бейт-абот». То есть это род какой-то. Кстати, очень часто используется это вот как раз в период второго храма, в книге Ездры и в книге Неемии, особенно когда они строят храм. Каждому роду дается какой-то участок работы, каждой семье дается участок работы. Кто-то ремонтирует стену, кто-то ремонтирует ворота, кто-то занимается...
1: Семья – это все-таки не современная ячейка общества, там муж и жена.
0: Да,
1: а это,
0: совершенно верно. Это не современный там муж, жена и один или двое детей. Нет. То есть это, так скажем, это вот такая расширенная, так скажем, ячейка.
1: Несколько поколений, да, несколько во главе, ну, такой там...
0: Во главе находится патриарх. Глава семьи. Который, ну, условно говоря, может дать подзатыльник даже тому, кто является, так скажем, 60-летним вроде бы старцем по нашим меркам. То есть вопрос в том, что это вот такое общество, которое в данном случае представлено как, например, оно может заниматься, вот вся эта семья может, например, заниматься какой-то ремесленнической деятельностью. Это могут быть люди, которые занимаются ювелирным производством, могут быть люди, которые занимаются кожевническим производством, может быть семья, которая занимается чем-то другим, там, изготовлением одежд каких-то и прочее. Там, кто-то шил одежды, там, например, левитские какие-то семьи могли шить одежды для священников. То есть это целый клан, который занимается чем-то вот таким особенным.
1: И в этом клане, собственно, внутренние все вот эти вот взаимоотношения, они регулируются вот только внутри и, собственно, наружу не выносятся.
0: В общем-то, да. Поэтому вот это необходимо учитывать, когда мы прочитываем какие-то тексты, связанные с семьями и прочее, особенно вот у Ездры и Неемии в начале периода второго храма. Потому что это социальная основа общества.
1: То есть это можно сравнить, наверное, с организацией некоторых кавказских народов до сих пор?
0: Очень близко, да.
1: Понятно. Таким образом, общество Израиля того периода, оно значительно отличается от современного нам понятного.
0: Да.
1: И, видимо, все-таки для того, чтобы понимать, что написано, ну, в том числе и в Новом Завете, нужно понимать, какие отношения их связывали.
0: Да, совершенно верно.
1: Угу. Спасибо, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы были с нами. И приглашаем на продолжение нашего цикла «Загадки древних рукописей». Всего доброго, до свидания.

Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?

0: о каждом человеке, о нас с вами, о всех людях. У Бога есть удивительный замысел. К сожалению, в какой-то момент этот замысел оказался нарушенным. Что произошло и что будет происходить дальше? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас. И очень рады мы с Еленой Валентиновной приветствовать Александра, нашего дорогого гостя. Лена, вот как ты считаешь, этот вопрос, который я поставила в самом начале, что у Бога есть замысел о каждом человеке. Каков замысел Божий?
1: Но об этом замысле мы читаем еще в самом начале Священного Писания, что Господь сотворил человека по образу и подобию своему и поселил его в саду Эдемском. Угу. То есть в раю для жизни, да, с избытком и
2: со всеми... Эдем означает удовольствие.
1: Да, да.
2: Да. Вот, замысел, да. Вот замысел. Да. Да.
0: Как бы хорошо, чтобы вот мы, вот будучи в завете с Богом, вот способствовали бы тому, что...
2: То есть нашу планету Земля, да? Вот. А сотворил он ее действительно очень прекрасной. Вот вы когда-нибудь смотрели в ночное небо?
0: Да.
2: Смотрели, да?
1: Особенно летом. Оно особенное, оно очень близкое и очень звездное.
2: Бабьим, наверное, да, летом. Как чистое небо там, да, вообще. Да.
1: И оно очень близко.
2: Да, оно близко, близко. Вот оно как кажется только близко. А ведь ближайшая звезда Альфа Центавра к нам, да, то есть это тройная звезда такая. Вот она третья по яркости на ночном небосклоне. Ведь 4,5 световых лет. То есть свет туда со скоростью 300 километров, внимание, в секунду, 300 километров.
0: 300 тысяч километров
2: в секунду. 300 тысяч, да, я говорю, 300 тысяч километров в секунду. Mm-hmm. Потому что если взять наш экватор 40 тысяч, да, то он за одну секунду 7,5 раз сможет, то есть, представляете, один миг. А скорость света 7,5 луч может обогнуть. Вот. А туда он, ближайший к нам звезде, это 4,5 года. С такой скоростью даже. Представляете?
1: То есть какое расстояние?
2: Могущество Божие какое. Да. Что он сотворил? А их миллиарды. Только в нашей галактике. А там же я вообще молчу, сколько галактик.
0: Это... Вообще это ведь бесконечно, наверное, да?
2: Невозможно нашим умом понять. Просто невозможно. Что там дальше? Вот. В каждой галактике черная дыра есть. Вот вы знаете, это не мы первые задаемся этим вопросом. Вот если мы на слайд посмотрим, у нас есть такой Давид, царь, пророк. Да? Он что говорит? Тоже задумался, да? Когда взираю я на небеса, это 8-й псалом, твои, дело твоих перстов на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь. Ну, кто мы такие после этого? То, что я сказал.
1: Но вопросом, что есть, кто есть и что есть человек, да, задавался не только Давид. Практически мы читаем у всех пророков, да, каждый из пророков задавался этим вопросом. Да. И в книге Иова, да, это первая книга Библии, она была написана раньше еще, да, пятикнижие, да, то Иов тоже задавал этот вопрос, что... Есть я, да? Да. Что ты помнишь, да, меня, что и что помню. Посещаешь меня.
2: Да. И самое интересное, что как раз Давид-то, и вот давайте опять обратимся к библейскому тексту, дает ответ, что мы, кто мы такие в замысле Бога. Да? Кто, немного ты умолил его перед кем-то.
1: Ангелами.
2: Ангелами, представляете. Вот статус человека.
0: То есть близкие мы к ангелам.
2: Да, практически ангелы.
1: Мы ангелы, по образу почти, и подобию.
2: Да, по образу, да, еще и по образу и подобию.
1: Смотри,
2: славою и честью увенчал его, поставил его владыку над делами рук твоих. Все положил под ноги его. То есть вот что нам сделал Бог. Немногим ниже мы ангелов, и вот эта вся земля, которая создана, по сути, вся Солнечная система, это наша

0: система, да, для человека. Все под наши ноги. Это мы здесь должны быть царями. Вот что задумал Господь.
1: Ощущает ли это кто-то?
0: Мы с вами ощущаем.
2: И самое интересное, да, по сути дела, цитату вот этого псалма, да, повторил и Павел, да, в своем послании к евреям. Он им напоминает об этом.
0: Кто-то когда-то написал.
2: Да, кто же вы такие? И кто же мы такие, чтобы ты, Господи, действительно так...
0: Да, и вот говоря о солнце, луне, да,
1: а почему мы забываем все время про это? Почему даже верующие об этом забывают? Уж не говоря о том, что люди вообще просто об этом не знают, даже и не думают, что это так.
0: А потому что человек потерял приоритеты свои. То есть он слишком на какие-то мелкие задачи свои обращает все свое внимание, вместо того, чтобы вот просто даже вот восхищаться тем, что задумал о нас Творец.
1: Вместо того, чтобы вот просто жить в покое Божьем, да?
0: Ну да, да, да, да.
2: В руке Божьей, да?
0: В руке как Божьей, он, да.
2: По сути дела, ведь Господь держит нас как в колыбели в своих руках.
0: Да, и вот возвращаясь к его замыслу, да, давайте опять к библейскому тексту обратимся, да, там, где творение. И вот текст Священного Писания, да, это Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Да,
1: да, то, что вот Лена упомянула вначале.
0: Там во множественном числе «по подобию нашему». Что сделаем? Сотворим, да. И вообще Бог, слово «Алохим» — это множественное число. Множественное число, да. То есть мы сразу какую информацию подчеркиваем, да. То есть сотворим подобие наше, да.
1: А потому что о Троице речь идет, да?
0: Да, да, да, да, да. То есть,
1: то есть это не несколько Бог, богов, это триединый Бог.
0: Да, триединый Бог, да. Отец, Сын и Святой Дух. Значит, по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они. Ну и вот то, что вот в псалме написано, да, над всеми животными, над скотом, над гадами и так далее, да. И он не просто замыслил, да, а следующая у нас цитата, следующий стих. И что сделал?
2: Сотворил.
0: И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию своему, да. И посмотрите, что здесь написано.
2: Мужчину
0: и женщину. Да? Да, вот образ Божий. Вот образ Божий. Это тоже мужчина и женщина.
1: Как знаменательно, да, что человек, вот, да, когда Богом был сотворен человек, то сразу Бог обозначил, что Он сотворил мужчину и женщину. И больше
2: нету других
1: гендеров. Да.
0: Да, но Он их не просто так сотворил, да, а еще дал им возможность сделать свой выбор. Оставаться с Ним или же сделать шаг, вот, который предлагал им сатана через змея. И вот, к сожалению, у нас проблемка возникла. Вот.
1: То есть вот когда нарушился
0: замысел. Мы могли его нарушить, мы это сделали. То есть нам Бог дал возможность.
2: Господь предоставил свободу выбора.
0: Свободу выбора, да. А сатана предоставила альтернативу. Вы понимаете, почему здесь вот сатане... А на небе уже война идет между Богом и падшим ангелом Люцифером. И Бог, когда творил нашу планету, Он знал уже об этой борьбе. Он сотворил нас по образу...
1: Он знал наперед об этой
0: наперед,
1: борьбе.
0: Наперед, да. Он же план спасения был заготовлен в момент замысла нашей планеты. Если человек согрешит, то есть план его спасения. Ну а с точки зрения сатаны, когда он уже прыгал на небе, он увидел образ и подобие Божие на земле. Вот почему сатана был очень сильно заинтересован в падении наших прародителей. Потому что он мог что сказать? Всей Вселенной, посмотрите, образ Бога, его подобие не может исполнить.
2: И не подчиняется. Да,
0: да, не может соблюдать его заповеди. Нарушает его закон. Что вы от меня хотите? Нет, или я говорил, находясь на небесах. За что меня изгнали? Разве я был неправ? Представляете, какой он сильный аргумент поставил сатана.
1: Почему человек пал?
0: А потому что недоверие Слову Божию. С одной стороны, Слово Бога было, вот когда, вот смотрите, что написано, «Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Да? Там используется мод-тамо. То есть в день, который ты вкусишь, умереть буквально, умрешь.
1: От дерева познания добра и зла.
0: Добра и зла, да. Человек не поверил Слову Божьему, а поверил альтернативному слову, слову сатаны.

0: да, что он сказал? Нет, что нет, не умрете, но станете как кто?
1: Боги.
0: Как боги. То есть, дает
1: то есть
0: как...
1: он не просто поверил, а он захотел стать как Бог?
0: Пойти по стопам сатаны. Сатана же тоже хотел стать как Бог.
1: На место.
0: Вот в чем дело. Вот в чем его борьба, в чем его претензии, в чем его недовольство. Ему не дали стать на месте. То есть он завидовал Христу на небе. Завидовал вот, Сыну Божьему. Ему не дали сделать эту возможность. И он показал здесь очень ярко, что... то есть вот что выдвинул. Бог-тиран. То есть даже его образ и подобие не может соблюдать... его замысел. И поэтому, вот да, как правильно вы говорили, апостол Павел цитирует этот псалом, но немножко изменяет его, да, то есть немного ты унизил пред ангелами, да, вот сейчас мы смотрим уже апостола Павла, посланием к евреям, 2 глава, 7-8 стихи. Вот. Покорил ему под ноги все, что сотворил ему, да, но ныне же еще не видим, чтобы все было ему
1: покорено.
0: Вот в чем проблема. Нарушен замысел Творца. Кто его нарушил?
1: Человек.
0: Человек. Человек. И наша природа изменилась, и мы сейчас...
1: А Творец дал человеку свободу, и дал и ангелам тоже свободу, ну вот, принимать свои собственные решения, да?
0: Да, да. Ну, вы знаете, что треть ангелов последовала за сатаной, мы этой темы еще коснемся. Но мы с вами изучали земное святилище. И там был процесс прощения греха, да, процесс искупления, процесс очищения человека.
1: Символически предвозвещая, вот, что да, сделает Иисус.
0: Вот, да. Главная проблема, что это символически. Символически.
2: То есть это ведь, по сути дела, тот вопрос, который Бог задал Адаму, да?
0: Да.
2: Где ты, Адам, да. Да? И вот всем своим служением, да, Господь тоже обращается, где ты?
0: Где ты,
2: да. Ты, ну, пойми свое местоположение, да, и обратись ко мне, и ты получишь спасение, которое я тебе да. приготовил.
0: Да, да, да, это было тогда в реалиях. А вот в символике, вот ветхозаветного служения, к сожалению, то есть, хотя, да, там присутствовал Бог, да, грехи действительно прощались, но проблема-то в том, вот она записана в послании евреям, 10 глава, 1 стих, что закон имеет тень будущих благ, это тень, отпечаток, как бы, да, то есть, а не сам образ вещей. То есть мы с вами подробно изучали тень. То есть ветхозаветный в основном святилище.
1: Угу.
0: А вот начиная с сегодняшней передачи, мы с вами начинаем изучать вот реальность. Да?
1: То есть мы начинаем изучать да. небесное святилище, да?
0: Небесное святилище, но там тоже есть жертва. И поэтому мы сегодня как раз будем говорить о жертве Иисуса Христа. То есть если на земле был Агнец, да, то его воплощение должно быть случиться в Сыне Божьем, который родился от жены. Здесь
1: от
0: у нас
1: человека.
0: На земле от человека, да.
1: Мы переходим на данном этапе к более такому углубленному изучению именно небесного святилища, образом которого являлось земное.
0: Да, моделью, как бы еще можно сказать. То есть, чтобы понять, что происходит на небе, мы достаточно подробно рассматриваем, что же происходило здесь на земле, в небесном, ой, в этом самом, извините, пожалуйста, в земном святилище. Вот. И поэтому вот, апостол Павел говорит, что одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимый никогда не может сделать совершенную приходящих к Господу. Ну, невозможно. Потому что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
2: чтобы,
0: решала проблему да, греха.
1: Да.
0: Это модель, это символизм. Нужна была действительно жертва. И вы знаете, когда человек согрешил, да, на небе произошло просто ну, очень серьезное переживание, что же теперь дальше будет.
1: Именно вот Адам и Ева, да, когда согрешили.
0: Да. И тогда совершился совет мира, так называемый совет между Богом Отцом и между его сыном.
1: И мы это из каких-то библейских текстов видим?
0: Есть там совет мира такой вот термин, но мы сейчас пока касаться его не будем. Вот. У пророка Захарии. Но сейчас мы просто скажем, что было решено дать вот плану спасения, который был заложен еще при создании Земли. Нашей планеты.
1: Агнец, закланный от создания мира. Да,
0: да, да.
1: То есть
0: да.
1: Вот это говорит нам этот библейский текст
0: да,
1: о том, что был план.
0: Апостол Петр, дать ход. И это было все как бы обнародовано. Да? И сатана надеялся в этот момент, что он сможет соблазнить еще и Христа, Сына Божьего. И тогда его победа будет вообще совершенно.

0: Но когда он воплотится в человека, да?
1: Христос.
0: А воплощается он через 4000 лет после грехопадения, когда плоть деградирует от поколения к поколению, когда греховное состояние нарастает от поколения к поколению. Он очень сильно на это надеялся. Вот, вы знаете, невозможно, чтобы жертва козлов, тельцов, там, голубей, да, да, то есть горлиц там, и так далее, вот всех этих животных, которые перечислены в книге Левит, решала наши проблемы. Вот. Поэтому апостол Павел вот, в 10 главе послания к евреям пишет такие слова. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне».
1: Это Христос сказал,
0: да,
1: Богу
0: воплощение,
1: Отцу.
0: Воплощение, да. Угу. Вот, что? Вот, угу. Вот, замысел. Видите, что он говорит? Угу. Вот замысел. «Тело уготовило мне. Всесожжение жертвы за грех неугодны тебе». Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, вот он замысел, в начале книги написано, а мне исполнить волю твою, Боже. Замысел,
1: слава,
0: да.
1: Господу. То есть это вот именно совет мира, да? Вот это вот,
0: да,
1: между,
0: да,
1: ними,
0: да,
1: состоялось,
0: да,
1: обсуждение.
0: Да, то есть вот иду исполнить наш замысел, твой замысел.
1: А мог бы Христос сказать, что ну, они сделали свой выбор, значит, они будут иметь последствия своего выбора?
0: Замысел твой, Боже, иду исполнить. Ага. Вот как Бог нас любит, вы понимаете?
1: Да.
0: Замысел Божий. Бог готов отдать своего сына, был еще в момент замысла нашего планеты.
1: И сын был готов отдать себя.
0: И сын готов, да. Угу. И вспомните, пожалуйста, что происходило между Авраамом и Исааком.
2: Да, да, да, я тоже сейчас об этом
0: Исаак мог уйти от Авраама, когда понял, что замысел Авраама. Он же понял, это вот дрова, вот.
2: А где Агнец?
0: Где... Да. Где Агнец? Бог усмотрит тебе. Вот этот Агнец. Вот этот Агнец, Христос. И потом Христос сказал, что Авраам видел мой день. Да. И очень сильно обрадовался, когда увидел. Вот. То есть, где это в начале книги написано обо мне? Это что за книга?
2: Ну, книга «Бытие».
0: Книга «Бытие», да? В начале книги, да? То есть, а что написано, да? Когда согрешил человек, да? Вот, значит, и вражду положу между тобой и между женою. А жена это кто?
1: Это к сатане обращены,
0: да,
1: слова.
0: Да, это народ Божий, да. И между семенем твоим, и между семенем... Это к сатане, это к змею, но змей был инспирирован, то есть вдохновлен сатаной. Это был медиум сатаны, по сути. То есть посредник, да. То есть, вот, и между семенем ее, оно будет поражать тебя. Вот семя ее, это и есть Христос. Угу. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь преследовать, то есть жалить в пету, будет вражда. То есть великая борьба, великое противостояние, которое началось на небе, оно продолжится и будет иметь свою кульминацию здесь, на нашей планете. Угу. А именно в Израиле, а именно в Иерусалиме, а именно на холме Голгофа, да, вот этот холм черепа, оно закончится победой Иисуса Христа, когда замысел сатаны потерпит полное сокрушительное поражение, а замысел Бога, наоборот, одержит победу. То есть Бог одержит победу над сатаной.
1: То есть вот удивительные слова, что семя жены, то есть Иисус Христос, да? Он же ведь родился от жены, он родился от женщины земной, да? Что оно будет жалить, губить сатану в голову, да? То есть это же ведь вот тоже очень символично звучит. А сатана, да, сатана будет нас жалить, он, потому что мы люди, но он будет не дальше, чем до пяты нашей
0: доставать. Он ненавидит нас за то, что мы есть образ и подобие Божие. Он его исказил уже в нас. Но Христос, и вот наше изучение святилища поможет нам понять, как это происходит, хочет восстановить этот образ в нас. Вот это замысел.
1: Ну что же, очень интересно. Как бы хотелось, чтобы вот история развивалась по-другому, но она развивается так, как она развивается, потому что таков выбор человека, и Бог его уважает. Но самое главное – это то, что он... вот этот удивительный план, удивительнейший план спасения имеет, и этот план действует, этот план работает с каждым из нас, а выбор по-прежнему остается за нами. Ждем следующей встречи с вами, дорогие друзья. До свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас есть для вас поистине радостная весть. Мы начинаем новый цикл программ под общим названием «Глубина Евангелия». И само название этого цикла говорит о том, что мы будем рассматривать Евангелие во всей его полноте и глубине. И гостем этого цикла у нас является священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Могли бы вы в двух словах рассказать, о чем пойдет речь в этом новом цикле «Глубина Евангелия»?
1: Это понятие подлинно глубокое, и мы можем только надеяться, что нам удастся со страниц Священного Писания, Библии, Слова Божия пролить свет на вопросы, которые сопряжены с этим понятием. Хотелось бы дать определение термину Евангелия, посмотреть, а почему вообще есть нужда в нем, почему появилась необходимость разговора на эту тему и появилась необходимость о том, чтобы записать вот это Евангелие. Угу. Да?
0: Записать вы имеете в виду в письменном виде его представить,
1: да, людям, да? Да, почему документ появился, почему-то настолько важно, что появился документ, называемый Евангелием, да? Хотелось бы поговорить о том, когда Евангелие появилось, когда оно началось, когда оно стало провозглашаться, где его можно найти, где именно в Библии, в каких разделах оно записано. Вот. Далее посмотреть, как оно было раскрыто и как оно реализовалось, да, когда, в лице кого и каким образом. Дальше интересно было бы задать вопрос о том, кого Евангелие касается. Да, вот есть страны, традиционно не относящие себя к евангельским, да, и не соотносящие Евангелие
0: к себе,
1: с собою. Да, вот, кого касается Евангелие, затем посмотреть на то, что в Евангелии содержится, какова сила Евангелия, посмотреть на то, как оно связано с вечной жизнью, прощением грехов, преобразованием, освобождением, исцелением, благословениями. Евангелие подлинно очень глубоко и обширно.
0: Как с законом Божьим оно связано? Будет у нас такая тема?
1: Об этом тоже надо поговорить.
0: Потому что для многих это противоречие, да, вступает. То есть закон и Евангелие – две противоположные стороны.
1: Да, и попытаться увидеть, каково их соотношение, идет ли одно на смену другому, или они как-то сосуществуют, инопрприродные ли это понятия или нет. Далее мы могли бы посмотреть на то, как Евангелие связано с тем богослужебным порядком, который был установлен в эпоху Ветхого Завета, вот жертвы, церемонии, служение во святилище. Имеет ли это какую-то значимость или насущность для современного человека?
0: И было ли Евангелие явлено в этих служениях? Да?
1: Еще один очень важный вопрос. Да. Посмотреть обязательно надо на тему о том, как соотносится Евангелие с таким понятием, как страшный Божий суд. Да. Есть ли какое-то Божье откровение о том, как верующему человеку, думая о Божьем суде, чувствовать себя, да, чего ожидать.
0: И мне кажется, конечно, нужно поговорить о том, что если Евангелие – это благая весть для всех, да, и радостная весть, то почему все-таки будут те люди, которые не прислушаются к этой вести, и мы читаем в Библии, что будут, не будут спасены, да?
1: Будут погибшие,
0: будут погибшие. Почему, да, если Евангелие звучит для всех как добрая и радостная весть?
1: Вот это вот некоторые вопросы, которые мы надеемся на протяжении этих 24 встреч, бесед поднять во свете Слова Божия Священного Писания.
0: Спасибо. Но, как мы уже сказали, начнем мы с вами с определения Евангелия. Что же такое Евангелие? Потому что для многих людей, которые слышат это слово, в первую очередь возникает книга. Книга, которую в церкви открывают, торжественно читают, в ней определенные тексты, события. Так что же такое Евангелие на самом деле? Книга ли это, либо что-то иное?
1: В определенном смысле это определение, вот только что озвученное, в действительности соответствует тому, как этот термин представлен в Священном Писании. Но прежде давайте озвучим это слово. Мы знаем, что апостольские писания, так называемый Новый Завет,

0: написаны были по-гречески. Угу. И там вот термин «Евангелие» – это греческое «евангелион». Оно состоит из двух частей. Говоря этимологически, первая часть означает «доброе», «хорошее», вот такое радостное нечто, и вторая часть – это «весть», информация, провозглашение. То есть, попросту говоря, Евангелие – это благовестие. Так вот, в синодальном переводе чаще всего этот термин предлагается. Когда же мы говорим о глаголе, да, «евангелизо», подлинники, то он переводится чаще всего термином «благовествовать», то есть возвещать вот эту благую радостную весть. И коль скоро термин этот, как я сказал, уже очень глубок, и это слово часто встречается, вот хотя бы для иллюстрации статистика. Mm-hmm. Слово «евангелион» встречается 76 раз в форме существительного, а вот глагол «евангелизо» 54 раза.
1: В общем, в Новом Завете часто встречается это слово.
0: Довольно часто. Mm-hmm. И потому нам будет о чем говорить в этом цикле бесед. И когда мы смотрим, к чему же эти термины приложимы, что они описывают и что выражают, то вот, пожалуйста, несколько примеров. Я приглашаю посмотреть на несколько отрывочков Священного Писания, где используются эти термины для того, чтобы мы могли сформировать определение Евангелия. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 10 и 11. 2 глава, 10 и 11.
1: «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И здесь «я возвещаю вам великую радость».
0: Да, вот возвещаю в подлиннике евангелизо, я провозглашаю вам благую весть.
1: Или радостную весть.
0: Радостную весть. То есть рождение Иисуса Христа, Спасителя, который есть Христос, то есть помазанник, Мессия, Господь, Господь Бог. Рождение Иисуса Христа –
1: это
0: Евангелие.
1: Радостная весть.
0: Радостная весть. Дальше начинается служение Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, вот в первой главе, в первом стихе написано так, Марка 1:1.
1: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия».
0: То есть здесь мы могли бы сказать, что Евангелие – это повествование, это описание служения Иисуса Христа и Его подвига на земле. Да? В определенном смысле можно также сказать, что Евангелие – это и жанр литературы, да? Начало Евангелия, и у нас идет текст. Евангелие изложено у нас, как говорит подлинник, в соответствии с Матфеем или по Матфею, по Марку, в соответствии
1: или от Матфея, от Марка, говоря.
0: Как вот в синодальном переводе, да? Но имеется в виду в изложении Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И вот здесь сразу же очень интересно отметить, походя, такой любопытный факт. Хотя Евангелие, сам термин, воспринимается очень часто как исключительно новозаветный, так, для рассказа о Евангелии евангелист сразу же нам говорит, Марка 1 глава, стихи 1 и 2, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
1: Вот я посылаю ангела моего. То есть, значит ли это, что начало Евангелия, оно не со страниц Нового Завета начинается, а еще с древних пророков библейских?
0: Именно так, потому что то, что заявлено здесь, это именно Евангелие, но Евангелие, описанное у пророков. Таким образом, нам нужно будет в течение вот этого цикла обязательно поднять тему о соотношении благой вести в собственной Евангелии, как мы его, как говорится, по традиции называем, и тем, как оно открыто в иных отрывочках Священного Писания еще намного раньше. В этом суть Евангелие.
1: Евангелие благодати. Что это такое?
0: Сила Божия ко спасению. Они не имели надежды и были безбожники в мире. Евангелие решает самую главную беду человечества. Итак, вот служение Иисуса Христа, описание того, что Он делал, чему

0: учил, как исцелял, как бесов изгонял, как воскрешал. И затем его смерть Голгофская, его воскресение, все, что связано с личностью Иисуса Христа, представлено в Священном Писании как содержание Евангелия. Следующий отрывочек, который приглашаю посмотреть, это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 9 стих.
1: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас».
0: Это именно благовествование Сына. В этом суть Евангелия. Это весть о служении Сына Божьего Иисуса Христа. Потому эти понятия неотрывны, их нельзя отделить. Евангелие провозглашать можно только лишь во свете того, что сделал Иисус Христос, на примере того, что сделал Иисус Христос. В частности, вот в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 23 стихе записано, Матфея 4:23, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть Евангелие – это не только то, что повествует о Христе, это и то, что Он повествовал. Это Его проповедь. Сказано, что
1: Он сам проповедовал Евангелие.
0: Да? И вот с этого начинается, собственно, Его служение. Он начинает благовествовать Евангелие Царствия. Он говорит о Царствии Небесном, говорит о Царствии Божьем. Он учит принципам Царствия. То есть учение Иисуса Христа
1: это Евангелие.
0: Это тоже Евангелие. Дальше, когда мы задумываемся о том, что по своей природе оно представляет с точки зрения Бога, с точки зрения Божества, есть одно очень интересное место в книгах апостольских, Деяния апостолов, 20 глава, стих 24, где написано.
1: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией».
0: Появляется новый термин.
1: Евангелие благодати. Что это такое?
0: Благодать. Термин «благодать» традиционно определяется богословами как «незаслуженная милость».
1: И в богословии, в современном, есть такое устойчивое словосочетание «Евангелие благодати». Я думаю, что мы коснемся в наших темах и рассмотрим, да, и этот вопрос.
0: Обязательно, обязательно. В чем благодать, да. Как она проявляется, к чему она ведет и так далее. Но вот если вернуться к этому богословскому определению, к устойчивой фразе в богословской литературе «незаслуженная милость», надо сказать, что термин «незаслуженная» в принципе является излишним. Потому что в милости нуждается тот, кто не заслуживает это доброе отношение по долгу. Термин же «благодать» описывает вот эту Божью любовь к человеку, милость, милосердие, сострадание, человеколюбие. И речь идет, в принципе, о таком вот позитивном Божьем отношении к грешнику, который того не заслуживает. Но вот в лице Иисуса Христа Господь смог осуществить вот это спасение грешника вопреки его греховному состоянию. То есть вот это очень важная составляющая определения Евангелия. Это то, что это есть Евангелие благодати. Теперь, наверное, было бы интересно посмотреть на отрывочек, который традиционно почитается одним из ранних христианских гимнов. То есть считается, что эти слова первые христиане
1: пели.
0: Да. И вот это текст, который мы находим в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в первых 4 стихах. 1 Коринфянам, 15 глава, первые 4 стиха.
1: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию».
0: Здесь несколько важнейших истин у Евангелия отражены. Значит, первое – содержание Евангелия. «Я первоначально вот что вам преподал, вот что я вам благовествовал». Что? «Христос умер за грехи наши
1: по Писанию».
0: Очень важный термин – по Писанию. То есть, в соответствии.

0: соответствии со Словом Божьим, которое на тот момент уже существовало. И воскрес Он также на третий день, именно по Писанию, в соответствии с пророчествами, в соответствии с прообразным служением, в частности, с праздниками Господними, жертвами Господними и так далее. Это все произошло во исполнении Писания. То есть, что Христос умер и воскрес. Вот это содержание Евангелия. А дальше важно обратить внимание также и на то, как это Евангелие воспринимается и что ожидается от того, кто это Евангелие принимает. Вот здесь есть несколько очень важных моментов. Сказано, вы его приняли, это первый стих, да? В нем утвердились, это чрезвычайно важно. То есть Иисус Христос в притче своей о сеятеле, который слово сеет, говорит о том, что есть люди, которые воспринимают истину Слова Божия очень неглубоко. Так они сказано, тут же с радостью, но не имеют в себе корня. То есть, если не прорасти в Евангелии корнями, если не утвердиться в нем, то тогда невозможно будет ни понять его красоту и глубину.
1: Да и до конца его понять невозможно будет, потому что многие поверхностно воспринимают Евангелие, так, цепляясь лишь за некоторые тексты, которые рисуют иллюзию такую, да, очень сладостную на первый взгляд, но будучи не до конца верной, да, и неглубокой, она подобна вот тем семенам, посеянным при дороге.
0: Глубоко.
1: Неглубоко, да.
0: А во-вторых, это потом влияет на образ жизни. Ведь эти четыре типа почв, которые представлены в притче Иисуса Христа, это четыре типа слушающих. Соответственно, если слово не укоренено, если в Евангелии не утвердится, то тогда, сказано, когда приходят вот всевозможные искушения, гонения и так далее, это все сразу погибает. Итак, приняли, утвердились. Дальше сказано, которым
1: спасаетесь.
0: Спасаетесь. И вот здесь я хочу обратить внимание на форму этого слова. Не которым спаслись.
1: Или спасетесь.
0: Или спасетесь. А вот именно здесь спасаетесь. То есть описан некий процесс, в котором человек пребывает после того, как он принял и утвердился в Евангелии. И хотя, конечно же, верно то, и в действительности Священное Писание об этом неоднократно говорит, что мы спасены. Да? Глагол прошедшего времени, совершенного вида. Значит, это событие, которое имеет место однажды, но очень важно, чтобы этим все не заканчивалось. Чтобы не было того, как, к сожалению, бывает, что вот человек в действительности считает себя уже спасенным, а толком не разумея, что произошло, толком не зная, каковы перспективы и масштабность воздействия Евангелия, потому и в результате не удерживает это Евангелие, не пребывает в процессе спасения. И написано дальше во втором стихе, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. К великому сожалению, есть опасность уверовать тщетно. Да, принять, да, поверить, но если нет определенного процесса, в котором человек пребывает, к сожалению, возможно, вот то, о чем мы надеемся поговорить в будущем, на тему «Погибшие для Евангелия». Возвращаясь к содержанию, возвращаясь к определению Евангелия, мы находим таким образом, что центром его является то, что соделал Иисус Христос, и дальше реакция человека на этот великий акт Божьей любви. Есть еще один отрывочек, который очень хорошо раскрывает еще одну грань Евангелия. Это послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, 16 стих. Римлянам 1 глава, 16 стих говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
1: сила
0: Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Евангелие – это сила, сила. И в действительности тот человек, который услышал подлинное Евангелие по Писанию, в соответствии с полнотой Божьего замысла, и видит реализацию этого Евангелия в личности и служении Иисуса Христа, и принимает эту Божью любовь, это производит в нем необыкновенные перемены. Это подлинная, реальная сила, которая меняет жизнь человека.
1: Человек становится новым творением, Господи, да?
0: Так, действительно.

0: через благовествование является, это не принесет плода.
1: Все лишь пустая информация.
0: Да, не принесет радости, не принесет жизни.
1: Изменений.
0: Изменений, преобразований, естественно, спасения для вечности. И вновь. Хотя бы походя, но тем не менее отметим, что это сила Божия ко спасению всякому верующему. Вновь фактор реакции, фактор веры. Во-первых, иудею, потом Елену.
1: Интересно, почему?
0: Иудеи были восприемниками Божьего Евангелия в самом начале.
1: Именно они сначала приняли его, получается.
0: Коль скоро мы читали, что Евангелие Иисуса Христа, Сына Божий, как написано у пророков, это все иудейские пророки. Господь своему народу завета открыл Евангелие, и они его благовествовали. И потому человек, который родился в этом обществе Господнем, как апостол Павел чуть дальше напишет, что в этом обществе был Христос. Вот мы находим в послании в Ефес, во второй главе, Ефесянам вторая глава, там описываются язычники, так, у которых всего этого не было. И вот о тех, кто был в обществе Господнем, написано так. Вторая глава, начиная вот с 11 стиха. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти», он говорит тем, кто уже стал частью общества Господня, «что вы некогда были язычниками, вас называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». То есть он описывает контраст между тем, что было в обществе народа Божия и чего не было у язычников. То есть у иудеев Евангелие было. Так? Потому оно, во-первых, иудею, потом и Елену. Оно и сила Божия ко спасению. Во втором послании Тимофею, в первой главе, в 10 стихе, мы снова находим термин «Евангелие». 2 Тимофею, 1 глава, 10 стих. Давайте прочитаем.
1: «Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие или через Евангелие».
0: Евангелие. Евангелие, таким образом, оно разрушает смерть.
1: Смерть являет жизнь.
0: Являет жизнь и нетление. Да, вот в этом благодатность Евангелия. Евангелие решает самую главную беду человечества.
1: Проблему смерти.
0: Проблему смерти. И нам предстоит подробнее поговорить о том, в каком смысле Господь нас избавил от смерти, от какой смерти, и что означает вот эта жизнеутверждающая истина о том, что во Христе Иисусе мы имеем жизнь вечную.
1: И потом, если Евангелие, оно разрушает смерть, почему люди, принимающие его и продолжающие жить сейчас, да, приняв Евангелие, продолжают умирать?
0: Да.
1: Почему 2000 лет после того, что совершил Иисус Христос на нашей земле, все еще смерть забирает себе людей?
0: Это очень важный вопрос, на который мы постараемся ответить в одной из наших бесед. Таким образом, обобщая, можно сказать, что Евангелие – это благая весть о служении Божества человечеству, обреченному на смерть. Служение Божества в лице Иисуса Христа, что связано с Его рождением, Боговоплощением, Его праведной жизнью, тем, что чему Он учил, что проповедовал, Его смертью дали, Его воскресением. Вот это все есть сила Божия ко спасению, благодаря тому, что соделано Иисусом Христом, что человек верою принимает, в чем должен укорениться, в чем пребывает, в чем спасается. Вот благодаря этому решены все главные проблемы, которые были привнесены в естество человека и в историю нашей земли в результате отпадения от Бога и совершения греха. Угу. Вот это определение Евангелия. Но здесь нам важно еще раз подчеркнуть, что апостол Петр, в частности, писал в первом послании своем, в первой главе, в стихах 10 и 11. 1 Петра, 1 глава, стихи 10 и 11.
1: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания.

0: и последующую за ним славу. То есть Дух Христов, он в ветхозаветных пророках существовал, да, и предсказывал что-то через...
1: И он именно он их вдохновлял. Вот эти пророчества мессианские, mm-hmm. пророчества о спасении, они были все инспирированы Духом Христовым. Потому Христа мы не должны мыслить как вот существо первого века нашей эры.
0: Который имеет начало вот, да. от рождения от Девы Марии.
1: И который прожил здесь вот 33,5 года.
0: Ну, да.
1: Иисус Христос – это Бог, это Творец, который Евангелие открывал на протяжении истории всей Земли.
0: Еще до своего воплощения.
1: До своего воплощения и вдохновлял Духом Своим, Духом Христовым пророков ветхозаветной поры. Но даже когда вот это благодатное событие состоялось, когда Иисус Христос воплотил, когда Сын Божий воплотился, когда Иисус Христос прожил на земле и осуществил свою миссию, на этом Евангелие не заканчивается. Мы находим, например, в первом послании Иоанна, во второй главе, в первом стихе следующее очень важное заявление о масштабности действия Евангелия и после Голгофской жертвы.
0: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
1: Иисус Христос продолжает нам служить. Он послужил нам не только в качестве Агнца Божия, в качестве жертвы умилостивления. Он есть ходатай, сказано. Он совершает ныне священническое служение. Он и поныне, когда мы обращаемся к Господу, Он отпускает нам грехи. Он продолжает служить и выполнять еще одну очень важную функцию, функцию первосвященника, о чем также нам нужно будет в будущем поговорить более обстоятельно. То есть Евангелие поистине очень обширно, очень глубоко, и это демонстрация Божьей любви и до Голгофы, и во время земного служения Христа, и на протяжении всей истории Земли, вот уже около 2000 лет.
0: Вплоть до настоящего времени. Да. Спасибо большое, Виталий Иванович. Не пропустите ни одной программы из нового цикла «Глубина Евангелия». Я уверен и заверяю вас, что ни одна из них не покажется вам скучной или неактуальной. И если у вас возникать будут вопросы в ходе этих программ, мы приглашаем вас к тому, чтобы вы их задавали нам в письменной форме, можно по телефону бесплатному для всех жителей России. Итак, новый цикл «Глубина Евангелия». Смотрите каждую программу.
1: Дал им возможность сделать выбор. Когда сын принимает решение уйти, отец не давит на него, не угрожает, не выламывает ему руки. Первое в истории нашей Вселенной явление греха.
0: Звезды – это дьявол, сатана и ангелы.
1: И ангелы. Он попытался вовлечь вот в это восстание всю Вселенную –

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы сделаем для вас зарядку плюс Эдемский сад. Ведь когда Бог сотворил людей, Он поселил их в саду превосходной красоты. Представляете?

0: Как же там было красиво! Сегодня мне помогут сделать зарядку, плюс насладиться красотой юной гимнастки. Тоня, Вероника и Алиса. Девочки, давайте поздороваемся.
1: Всем привет!
0: Ребята, представьте, что вы среди прекрасных ароматных цветов. Давайте понюхаем их. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. На раз. Легкий наклон вперед. Поднимаем носик вверх, нюхаем цветочки. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, понюхали цветочки. Два, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Отлично. Раз еще, два. Молодцы. Последний раз. Закончили. А теперь посмотрим на цветы справа и слева. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки на поясе. На раз поворачиваемся направо, смотрим на цветочки справа, только голова поворачивается. На два – прямо. На три поворачивается голова влево, на четыре – прямо. Приготовились, начали. Раз, глубоко вдохнули, выдох, два, три, вдох, выдох, спина ровная, вдох, выдох, отлично, вдох, выдох, макушка наверх, раз, два, три, четыре, раз, два, не забываем дышать, три, четыре, раз, два, три, четыре, и последний раз, раз, вдох, выдох, вдох, закончили. Представьте, что очаровательный котенок прибежал к нам и ластится у наших ног. Давайте его погладим. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, гладим котенка правой рукой. На два возвращаемся в исходное положение. На три наклоняемся вниз, гладим котенка левой рукой. На четыре возвращаемся в исходное положение. Не забываем правильно дышать. Приготовились, начали. Раз, наклон вниз, выдох, вдох, выдох, молодцы, вдох, выдох, три, четыре, еще раз, два, три, четыре, раз, ниже наклон, два, колени не сгибаем, три, четыре, спину сохраняем ровную, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три. Закончили. Ой, муравьишки не кусачие, побежали по ногам. Давайте и мы с вами сейчас будем имитировать муравьишек, которые бегут по ногам. Исходное положение стоя, ноги шире плеч, широкая стойка, руки вдоль туловища. На счет раз наклоняемся вправо, правая рука скользит по правой ноге, пальчиками перебираем по ноге до носочка. И возвращаемся на счет два в исходное положение. На счет три наклоняемся влево, левая рука скользит по левой ноге, пальчиками перебираем по ноге. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, побежали муравьишки. Два, вернулись в исходное положение. Три, побежали по левой ноге муравьишки. Четыре, молодцы, еще раз. Два, отлично. Три, четыре, вдох, выдох, вдох, молодцы. Выдох, вдох, спина ровная. Выдох, колени не сгибаем, вдох. Еще выдох, вдох. Отлично. Раз, два. Активнее перебираем пальчиками по ноге. Раз, два. И последний разок. Раз, два. Молодцы. Три, четыре. Закончили. А теперь бабочки-красавицы закружили.

кружились вокруг нас, залетели за спину и вернулись. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки на поясе. На счет раз поворачиваемся вправо посмотреть за спину на бабочку. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три повернулись налево, посмотрели назад. На счет четыре вернулись в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, спина ровная, два. Макушка тянется наверх. Четыре. Продолжаем. Раз, два. Отлично. Три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три. Закончили. Кузнечик стрекочет. Давайте сядем и посмотрим на него. Исходное положение. Сед на полу, ноги врозь. Садимся на пол. Ножки врозь. Кузнечик прыгнул прямо на носок, пострекотал и перепрыгнул на другой. Давайте сейчас попробуем достать до носочка. Руки на пояс. На счет раз тянемся к правому носочку ручками. На счет два возвращаемся в исходное положение, спина ровная. На счет три тянемся к левому носочку. На счет четыре возвращаемся в исходное положение. Ножки натянуты, пальчики смотрят в пол, колени не сгибаем, спина ровная, макушка тянется в потолок. Приготовились, начали. Раз, ниже наклон, два, три, ниже складываемся, четыре, колени сгибаем. Раз, два, один, наклон, три, и вернулись. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох. Три, четыре. Раз, два, три. Закончили. А теперь потянемся к солнцу, доброму и ласковому. Исходное положение лежа на животе, ножки вместе, ручки в упоре перед грудью. Угу. На счет раз тянемся наверх, ручками толкаем пол от себя, вытягиваем шею, макушка тянется в потолок. На счет два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, тянемся наверх, макушка, не задираем голову. Голова, продолжение спины, два. Раз, не запрокидываем голову назад. Два. Молодцы. Вдох. Выдох. Молодцы. Вдох. Отлично. Выдох. Раз. Два. Еще раз. Два. И последний разок. Раз. Длинная шея. Два. Закончили. А теперь давайте немножко позагораем на солнце. Восстановим дыхание и пульс. Исходное положение лежа на спине. Ложимся спокойно, ручки расслабляем, ножки расслабляем, дышим ровно и спокойно. По счету. На счет раз вдох, на счет два выдох. Приготовились, начали. Раз, вдохнули глубоко-глубоко. Два, выдох. Раз, вдохнули, задержали дыхание. Два, выдох, молодцы. Еще раз, вдох глубокий. Два. Раз. Два. Еще раз, глубоко-глубоко вдыхаем. Два. Раз. Два. И последний раз. Раз, глубоко вдохнули, задержали дыхание. Выдохнули. Два. Молодцы. Закончили.

Вот и побывали мы в Эдемском саду. Плюс получили заряд бодрости на весь день. До новых встреч, ребята! Всем пока!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Я хочу вас спросить, что вы обычно едите на завтрак?
1: Ну, бутерброды, фрукты.
2: Я обычно суп ем.
0: Суп отлично зарядится энергией на целый день. А как вы относитесь к каше на завтрак?
1: Отлично.
2: Ну, я вот очень люблю кашу, особенно геркулесовую.
0: Геркулесовую.
1: Мне тоже нравится.
0: Здорово! И сухофрукты можно туда добавить, тогда будет еще и вкусно. И орехи обязательно.
1: Нет.
0: Чтобы всякие микроэлементы и хватило нас дотянуть до обеда. Ну, а я сегодня хочу поделиться с вами необычным рецептом для завтрака. Это блюдо называется шакшука.
1: Ну и название.
0: Вот такое необычное название. Особенно это блюдо полюбилось жителям Израиля. И это неспроста, потому что оно очень вкусное и готовится легко. Я бы, наверное, таким блюдом хотел угостить всех. Но, наверное, на всех не хватит. Для этого нужно чудо. А такое чудо мог совершить только наш Господь Иисус Христос. Между прочим, Он однажды накормил 5000 человек. Вы знаете эту историю?
1: Да. Ну, из двух рыбок и 5 хлебов.
0: Да, правильно. Там было 2 рыбки и 5 хлебов. И много-много народу. Это произошло 2000 лет назад. За Иисусом ходили огромные толпы народа, потому что Он совершал чудеса и исцелял больных. Ученики хотели распустить народ, потому что невозможно было их всех накормить. Но оказалось, что у одного мальчика есть, как вы правильно сказали, 5 хлебов и 2 рыбки. И он с удовольствием ими поделился. Тогда Иисус повелел всем рассесться на зеленой траве, взял хлебы, рыбу, поблагодарил Бога и раздал это ученикам. А ученики стали раздавать людям. И вы представляете, всем хватило. Каждому досталось столько, чтобы он наелся досыта. Вот такое чудо совершил Господь. И все благодаря маленькому мальчику, который поделился тем, что имел. Итак, я научу вас готовить блюдо, которым вы сможете поделиться, ну, хотя бы с самыми близкими вам людьми. И начнем мы с того, что нарежем лук. Это я возьму ответственное задание себе. А вас попрошу нарезать чеснок. Держите ножички.
1: Спасибо.
0: Мелко-мелко. А лук я нарежу мелкими кубиками. И отправим его пассеровать в сковороду.
1: Мелко-мелко, да? Кубик маленький.
0: Да, меленько-меленько. Ух ты, у меня какой сочный лук попался. Меленько-меленько, знаете как? Вот прямо кубики, чтобы у вас были по 2 миллиметрика.
1: Надо еще пытаться так сделать.
0: Стараться, да, придется.
1: Мне очень нравится чеснок, он такой остренько придает.
0: Чесночок, да, добавит нам вкус. И теперь процесс с луком.
1: По-моему, уже все, пап.
0: Отлично. Так, ставим сковороду

0: на огонь. Добавляем туда оливковое масло. Так, ребят, а вам я предложу пока чеснок сложить в мисочку и начать резать перцы.
1: Сейчас я положу.
0: Ага. Маслица.
1: Я желтый. А как перцы резать?
0: Перцы нужно нарезать мелкими кубиками.
1: Хорошо.
0: Так, масло уже разогрелось. Отправляем туда весь лук. И слегка его посеять.

0: Поздняк.
1: Сейчас я тоже.
0: Можно немножечко покрупнее. Я думаю, не страшно будет, если немного крупнее.
2: Почти готово.
0: Ну и давайте, если готов, перчик.
1: Сейчас мы быстро.
0: Отлично. Ну, давайте. Выгружаем первую порцию перца. Давай, Ален. Спасибо. Отправляем его сюда.
2: Я все готова.
0: И готово у Матвея. Отлично. Теперь перцу нужно будет потушиться здесь 5 минут. А мы тем временем с вами нарежем такими же кубиками 3 помидора. Помидоры нужно взять спелыми, мягкими. Ну а если вы готовите зимой, то можно взять помидоры в собственном соку, консервированные в банках. Для того, чтобы соус наш получился более жидким. Кстати, проверим, как перец у нас себя чувствует.
1: Мне нравится слияние цветов желтого и зеленого.
0: Ой, какой запах пошел, ароматный. Ну, хорошо. Давайте с вами продолжать с нашими помидорами. Ну что, отправляем и помидоры наши в соус.
1: А можно я сама?
0: Пожалуйста.
1: Я тоже все.
0: Угу, смотри.
2: Дотянусь.
0: Давай. Будет отличная шакшука.
2: Это мармеладки какие-то напоминаются.
0: Выглядит очень красиво. Можно, наверное, немножечко добавить огонь. И обязательно нужно посолить. Так. И можно даже добавить немножечко сахара.
1: Интересно.
0: Для вкуса.
2: Немножечко.
0: Да. Так. Ну и наши специи. Во-первых, мы туда добавим паприки.
1: Да, приправы всегда играют важную роль.
0: Да.
1: Всякие вкусы интересные. Пряности.
0: Да. Так. Немножечко паприки. Паприка – это красный сладкий перец. Орегано. Это вот такая травка, видите?
1: Mm-hmm.
0: Ароматная. Mm-hmm. Так.
1: У нас так аппетитно выглядит прям.
0: Да. Попробуйте, ну и хочется. Любителям остренького можно добавить немного перца. Но немного. Угу. Вот так. Теперь еще разок

0: Перемешаем. Чтобы распределить по всему блюду наши специи, соль, сахар. Несмотря на то, что наш соус кажется жидким, мы добавим сюда столовую ложку томатной пасты. Матвей, подай, пожалуйста, мне ложечку. Мы забыли ее.
1: Хорошо.
0: Взять большую столовую. Так. Спасибо. И отправляем целую столовую ложку томатной пасты в нашу шакшуку. И еще разок перемешаем. Так, она очень красивая.
1: Угу.
0: И оставляем теперь ее на 7 минут. Шакшука у нас отлично загустела. Ого. Угу. Хорошо.
1: Они прям хорошо у нас потушились.
0: Да. И мы теперь сделаем вот что. Я приготовил мисочки, в которые мы с вами разобьем яйца. Берите каждый яйцо, разбиваем его. Угу. И отправим их потом в шакшуку. Так. Знаете, почему в мисочку?
1: Ну, потому что если вдруг окажется испорченное, чтобы не испортить все блюдо.
0: Правильно. Чтобы проверить. Ну, бывают всякие случаи в жизни. Чтобы неприятностей не было, мы так проверили яйцо. Делаем углубление и отправляем туда яйцо.
1: Я очень-очень люблю яйца, прям мне очень нравится.
0: Давайте, следующий, Алена. Матвей, давай.
1: Получились прям три таких яичка.
0: Красавчики. Тем временем мы с вами приготовим салат. Подайте мне, пожалуйста, капусту. А вас я попрошу порезать листья салата, помидор и редис. Но не кубиками, как мы резали в шакшуку, а длинными дольками. Хорошо?
1: Угу.
0: Я, наверное, отрежу вот столько от нашего кочана. Так.
1: Пап, а дольками это вот так вот прям?
0: Чтобы получилось соломкой.
1: Угу. Хорошо. Мне вот редиску очень нравится тоже. Люблю. Редиску.
0: Вообще, наверное, салат можно придумать каждому свой. Но вот жители Израиля к шакшуке подают именно такой салат. Ну что, я отправляю первой капусту.
1: Я тоже уже помидору готова. Папа, как салат?
0: Салат тоже легко можно порезать такими соломочками.
1: Давай я с тобой поделюсь.
0: Давай.
2: Так, у меня редиска готова.
0: Отлично, отправляй тоже в салат. Хорошо.
1: Салатчики тоже всегда приятные, свеженькие такие.
0: Да, листья салата отправляются в салат. И теперь мы порежем петрушку. Давайте тоже разделим ее. Одну часть мы оставим для того, чтобы украсить наше блюдо. Я отдельно положу в эту мисочку, хорошо?
1: Угу. А ее все надо резать?
0: Да. Ребята, если вы не знаете, как я так быстро режу, то я вам расскажу маленький секрет.
1: Давай.
0: Нужно ноготочки подогнуть, чтобы нож пальцы не порезал. Пальчики можно выставить таким заборчиком для ножа.
1: Все?
0: Ну, я, наверное...
1: А нашу петрушку?
0: Сюда. А всю петрушку отправляем в салат.
1: Хорошо.
0: Так.
1: с лимоном.

0: что делать?
1: Лимон нужно отрезать дольку и выжать из нее сок. Четвертинку, наверное, можно. Да, примерно вот так.
0: Я отрежу?
1: Да.
0: Ты выжимай. Сюда?
1: Матвей, думаю, отлично все получится.
2: Сюда.
1: Да, осторожно. Есть. Угу. Лучшая заправка для этого салата – лимон и оливковое масло.
0: Да, я, кстати, знаю, что оливковое масло часто используют в Израиле.
1: Ну, перемешивайте.
2: Хочешь кушать?
1: Тоже чайную ложку.
0: Давай. Начинаем.
1: Так, хорошо перемешалось. Теперь добавляем немножечко соли. Не забываем про это. Продолжаем. Итак, у нас шакшука готова.
0: Ура!
1: Украшаем ее петрушкой. И есть мы ее будем вилкой и помогать хлебом, окуная его в томатно-перцовый соус. Ну что, раскладываем. Так. Держим первую тарелочку. Держите.
2: Спасибо.
1: Вторую. Алена, держи.
0: Спасибо.
1: Мне кусочек. Вот такая красота у нас получилась. Здорово, ломаем хлебушек. Берите, ломайте. И пробуем. Вкус обалденный. Я думаю, такое блюдо вам понравится. И обязательно поделитесь им с тем, кто будет с вами рядом. Ведь делать это всегда приятно. Ну что, пока?
0: Пока!

все в тающей дымке, холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленны реки, туманны озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

Привет. У тебя вроде бы все получается, но хочется лучше. Или не получается вообще ничего. Или ты даже не начинаешь дело, потому что не уверен в своих силах. От чего зависит успех твоего дела? Как обеспечить успешность твоих планов? Мы ответим на вопрос, необходимы ли таланты или особые навыки для успешности. Давай мы сегодня поговорим об этом. Мы начинаем.

0: Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». Также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему «От чего зависит успех?». Сегодня с нами новый специалист, который откроет секреты успеха, благодаря которым ты сможешь достичь даже большего, чем ожидал. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте. Вениамин,
1: привет. Здравствуйте, приветствую всех.
0: Вениамин, ты успешный человек?
1: Успешный я человек? Ну, со стороны оно, конечно, виднее, но успех — это процесс. Всегда нужно стремиться к чему-то большему, к чему-то лучшему.
0: Хорошо. Как ты добиваешься успеха?
1: Нахожусь в процессе. Я всегда стараюсь что-то узнавать, как-то совершенствоваться, достигать чего-то более лучшего, совершенного, нового.
0: В общем, какие-то, значит, секреты сегодня мы узнаем.
1: Конечно. Конечно.
0: Отлично. Давай мы тогда приступим к этой теме. Друзья, те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. И после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и на них постараемся ответить. Ну что, Вениамин, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас всех, дорогие друзья. В чем бы вы хотели добиться успеха? В чем бы мы хотели стать лучше, уметь что-то? Ну, какая сфера жизни? Может быть, в работе какой-то проект выполнить, задание какое-то сделать и добиться какого-то хорошего результата. В чем бы мы хотели быть успешными? Может быть, в отношениях с любимыми, с родными, кто-то с родственниками, да? В отношениях с детьми, чтобы было взаимопонимание. А в чем еще можно желать успеха? Ну, молодые люди хотели бы новую работу или найти такую работу, которая была бы, ну, успешной. Ну, что это значит? Там, зарплата хорошая, большая, да, взаимопонимание в коллективе. Это сегодня очень важно. Ну и, конечно же, карьерный рост. Карьерный рост. Вот. В чем еще можно быть успешным? В чем мы хотим быть успешными? Если это молодые люди, парни, девушки, то найти успешного молодого человека, красивую девушку, красавицу, умницу, да, то есть создать семью тоже. Очень много сфер, в которых мы на самом деле хотели бы быть успешными. И мы даже желаем друг другу успеха в тебе, счастья, да, все это взаимосвязано, благословение, говорит Священное Писание, то же самое, вот благословение, успех, счастье. Все это как бы об этом, о том, о чем мы сегодня будем говорить, о секретах успеха, как его добиться. Можно ли быть успешным в жизни, если у тебя нету никаких талантов и навыков, каких-то вот таких вот особенностей, да, и мы сегодня узнаем об этом. Однажды великий Моисей устраивался на работу. Но об этом чуть позже. Вот представьте, что вы устраиваетесь на работу или какую-то новую.

или работу ищете для себя, или просто в первый раз, в вашем резюме какое качество вот вы особо хотите, чтобы на него обратили внимание, которое сыграет вашу пользу, качество ваше, умение, способность подчеркнуть, да, чтобы, скажем так, точно получить желанную работу. Или вот вы находитесь в компании людей, вас пригласили знакомые, и компания людей собралась, может быть, люди не все знают вас. И вот какое качество характера своего нужно проявить, а какое наоборот, как бы вот не показывать? Что нужно делать, чтобы к тебе прислушивались, больше говорить, шутить постоянно, или наоборот, скромно себя вести, стараться быть незаметным в первый раз. Как вот быть успешным во всех этих разных сферах жизни? Да? Обо всем этом мы с вами будем говорить, и мы все этого хотим, но проблема в том, что, желая успеха, мы на самом деле мы не понимаем, а что это такое? Вот как бы по отдельности, да, мы начинаем говорить, понятно. А когда говорим успех, а все, это вот такое состояние эйфории, состояние счастья. А что это на самом деле? Нужно здесь разобраться по пунктам, да. Что такое успех? Кто его добивается? Ну, принято считать, что чтобы быть успешным, ты должен быть таким вот супергероем, обладать какими-то талантами, красноречием, такими суперспособностями, да, ну или же, чтобы тебе сопутствовала удача. Вот удачливый человек, вот ему везет, ну или много денег, да. Но это не так, это не совсем так. Дело в том, что принципы успеха – это такие же законы Вселенной. Ну вот какие законы Вселенной мы знаем, да, ну обычно там электричество, да, мы используем его в быту, есть определенные законы, благодаря которым мы используем электричество, или вот гравитация есть, да, то есть мы знаем, что это есть, но использовать пока не умеем. Есть много различных законов физики, законов в природе, но это не только. Законы Вселенной – это не только вот законы физики и природы, это также и сфера человеческих отношений. Законы успеха касаются абсолютно всего в нашей жизни. Сфера отношений. Вот зачем я это сказал. Вот если бы я знал, что он потом мне так ответит, или потом мне вот будет про меня такое говорить, я бы совсем по-другому себя повел. Что мы делаем? Мы обычно с последствиями неправильных наших поступков как-то боремся, решаем, разгребаем то, что сами наворотили ненужным словом, ненужной своей реакцией, потому что мы не знаем, порой не знаем, действуем интуитивно, как-то вот, что нужно вот это сказать, а здесь лучше промолчать, смотрим друг на друга, чувствуем, как добиться успеха во взаимоотношениях. Но есть определенные законы, есть определенные принципы. Ну и когда мы их узнаем, то мы уже стараемся следовать им, чтобы добиться уважения, чтобы добиться взаимопонимания, чтобы быть, скажем так, успешными в этой сфере. Ну, или, например, здоровье. Да, мы все знаем, что нужно, чтобы быть здоровым. Это же тоже такая большая сфера. Вот, у меня жена врач, она много знает про здоровье. Столько знать нельзя. Очень умные люди, врачи, и они нам что-то всегда советуют. Что нам делать? Специалисты по здоровому образу жизни. Ну, мы знаем, да, мы знаем, что нужно там ходить, много, да, сколько вот вы шагов в день, сейчас шагомер в каждом телефоне есть, там 10 тысяч шагов, кто-то уже повысил себе планочку, 15 тысяч шагов, да, ходит в день, бег, ну что еще, там, воду надо пить, да, сколько литров воды нужно пить в день, ну до 2 литров воды, да, говорят, 2 литра воды. Мне жена говорит, если мы испытываем жажду, это значит, что наш организм уже обезвожен, то есть уже болеет недостатком из-за недостатка воды. Это, как обычно, мы решаем последствия неправильного какого-то вот образа жизни. Пытаемся уже разрешить вот трудности какие-то, то же самое и с вопросами здоровья. Пьем, когда испытываем жажду, уже поздно, так сказать, ну не поздно, лучше поздно, чем никогда. Пить нужно заранее, пить нужно заранее воду и многие другие вопросы, касающиеся здоровья. Итак, принципы успеха – это такие же законы Вселенной, которая работает и будет продолжать работать Вселенная, независимо от того, знаем мы эти принципы, используем ли

мы их или нет, они будут либо нам на пользу, либо будут бить по нам, по голове, будут подножки подставлять, мы будем говорить, вот, неудача, ссылаться на какую-то удачу. На самом деле есть принципы, которые мы можем знать, и мы о них будем говорить. В Священном Писании, в книге книг, в Библии раскрываются вот эти вот принципы успеха в том числе. Библия рассказывает не только о сотворении нашего мира и о плане спасения для грешного человека. Священное Писание говорит также и о благословениях и желает благословения, которого мы все так хотим обрести в своей жизни. Знаете, есть одно очень такое очень величественное, потрясающее событие, записанное на страницах Священного Писания. Это исход из Египта. Это действительно исторически значимое событие, и это символическое событие, очень важное духовное событие, потому что, во-первых, это символ спасения человечества, спасения от греха, от смерти, которое совершает Господь, Спаситель наш. Это символ спасения, во-первых. А во-вторых, исход из Египта – это духовный символ нашего личного исхода из какого-то вот рабства, состояния, неудач, ошибок, какого-то состояния вины, неуверенности в себе, разочарования, недовольства. То есть всего того, что держит нас в оковах, мы не понимаем. Порой не понимаем, что меня держит, что мне не дает. Нам, мне желают, будь успешен, там, давай, действуй. А нам либо не хочется, либо мы не можем. Мы иногда просто не знаем, не понимаем, в каком направлении приложить усилия. Так вот, исход – это также символ нашего личного исхода из вот этого вот состояния неудач, неуверенности и достижения, достижения успеха, благословений, как уже дальше там идет повествование о пути в землю обетованную. Это тоже вот как бы символ стремления, достижения успеха, счастья. И кто же мог совершить это величайшее событие в истории, исход из Египта? Кто его возглавил? Моисей. Моисей. Величайший лидер всех времен и в то же время самый неуверенный в себе человек. Если задуматься на минуточку, да? То есть мы знаем Моисея как великого человека, все, все его хорошие качества. Но давайте посмотрим внимательно, о чем говорит Священное Писание. Если бы Моисей устраивался сегодня на работу, в какую-то солидную фирму, на должность руководителя, лидера, какое резюме он мог бы написать, предоставить? Ну, что бы он там написал? Ну, давайте серьезно, да? Водил народ по пустыне 40 лет, вел в землю обетованную 40 лет. Хотя путь из Египта в Палестину пешком занимает всего 6 дней. 6 дней вот так вот выйти, собраться с рюкзачком и пошли в поход такой шестидневный. 40 лет. Ну как? Что? Ну что это за лидер, да? Ну мы понимаем, конечно, понимаем. Были определенные причины, были определенные трудности, проблемы на пути, о них мы тоже поговорим. Но тем не менее, люди-то смотрят на что? На результат. Встречают, как говорится, по одежке. То есть мы всех стараемся там новый пиджачок купить, там одеться красиво, прическу, то есть... А потом уже будут говорить, да что такое она сказала, да вообще, что он такое сказал, что он там себе подумал, зачем он это. И мы тоже, то есть последствия мы потом думаем, обсуждаем с кем-то друг друга уже какие-то качества. Но сначала встречаем по одежке. Вот. Так устроен человек. Каким был Моисей? Каким был Моисей? Он пас овец. В пустыне, никого не трогал, предпочитал уединение, не хотел никакой великой работы. И вдруг ему является Господь и говорит, ты будешь лидером, ты будешь руководителем. Что он делает? О, ура, все, я теперь буду знаменит. Нет, не тут-то было. Он отказывается. Не надо, пошли кого-нибудь другого. Я не хочу. Кроме того, он говорит, я не обладаю никакими талантами. Я не умею даже говорить, я постоянно запинаюсь. Не красноречив. Говорю невнятно, заикаюсь. Пошли кого-нибудь другого.

То есть Моисей, кроме того, нам известен как человек резкий и вспыльчивый. Да-да-да. Резкий, вспыльчивый, неуравновешенный, не владеющий своими эмоциями. Ну, вспомните известный случай, когда он получил на горе заповедь, да, и вот он спускается с ними к народу, а там творится страшные вещи, о них мы еще поговорим впоследствии, да. И что он делает? Он вдребезги разбивает, я скажу так, корпоративную формулировку миссии. Вдребезги разбивает. Почему? Потому что он недоволен тем, что там происходит. Неуравновешенный человек. Да? Постоянно спорит с высшим руководством. Кому это понравится? Но тем не менее, Господь приглашает его, потому что он знает, что этот человек стоит, что он из себя представляет внутри. В то же время Моисей – великий чудотворец. Он символ Спасителя Иисуса Христа. Потому что он возглавил и освободил вот этот вот народ, вывел из египетского рабства, вывел из рабства народ, провел через Красное море, через воды Красного моря, совершил много чудес, чудотворец, освободитель, спаситель, да, и символ Спасителя. Но тем не менее, резюме на работу, ага, не очень хорошее, Моисей, да, давайте, ну, может быть, какой-нибудь менеджер среднего звена, ему еще можно доверить, но чтобы руководителя самого высшего ранга или лидера. Можно ли добиться успеха, если у тебя неуверенности больше, чем каких-то вот талантов, качеств, способностей? Да, можно. Будь как Моисей. Будь как Моисей. Давайте посмотрим, чем же таким обладал Моисей, что необычного Господь увидел в нем. Посмотрим на то, как был призван Моисей. И вы знаете, какая самая большая сложность в этом была у Бога? Вроде бы как бы Бог, какие проблемы, да какие сложности, но у него была сложность. С тем, чтобы убедить Моисея, уговорить его. И я предлагаю обратиться к Священному Писанию, прочитать книгу «Исход», 3 глава, с 9 по 11 тексты. «Вопль сынов Израилевых побуждает меня, — говорит Господь, — ныне действовать». Да, и сам я вижу, как жестоко египтяне угнетают их. Поэтому я посылаю тебя к фараону. Иди и выведи из Египта их. Поэтому я посылаю тебя к фараону, иди и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых, говорит Господь. Тогда Моисей попытался, смотрите, что он делает, возразить Богу. Кто я такой, чтобы мне идти к фараону? Мне ли вывести сынов Израилевых из Египта? Что происходит? Моисей боится. Очень просто все. Он боится. Такая ответственность. Ну, чем больше, чем выше стоишь, тем больше должность, да? Чем выше стоишь, тем больнее падать. Как говорится, знал бы, соломку постелил, но столько соломы, сколько вот предстояло трудностей Моисею, скажем так, солома бы не помогла. Давайте прочитаем следующий отрывок. «Ну, а если не поверят они мне, усомнился Моисей. Если слушать не захотят и скажут, не являлся тебе Господь». Знаете, как любой нормальный человек, Моисей переживает больше о своей репутации, чем о каких-то далеких рабах в далеком Египте. Вот. Причина. Причина очень проста. На самом деле, почему мы переживаем о своем вот, как бы положении, о своей репутации, это неуверенность. Неуверенность в себе, в своих способностях, в своих силах. Но сегодня мы говорим о том, что способности не так важны. Важно что-то другое для успеха. И Моисей был заложником общественного мнения, так же, как и мы, заложники. Мы болезненно воспринимаем на самом деле нападки на нас, когда кто-то нас критикует, кто-то выражает какое-то недовольство нами, боимся выглядеть нелепо. Принимать решение, вдруг оно будет неправильным. Да? И вот эти страхи мешают нам проявить свои способности. Давайте дальше прочитаем. Книга «Исход», 4 глава, с 10 текста. «Тут Моисей снова стал умолять Господа. О, владыка, неречист я, никогда не был таким, и даже теперь, когда ты заговорил со мной, рабом твоим, я плохо владею языком своим».

Кладна речь моя. Кто дал уста человеку, спросил Господь, кто делает немым или глухим, зрячим или слепым? Разве не я, Господь? Так иди же, при устах твоих буду я, и я научу тебя, что говорить. На этом дело не заканчивается, Моисей снова возражает. И все же молю тебя, владыка, другого пошли кого-нибудь, кого хочешь. Пошли, только не меня, просит Моисей. Моисей усвоил.

суперспособностями. Бог возражает этому заблуждению, и чтобы укрепить самооценку своего избранника, он дает ему некие такие атрибуты власти. Знаете, зачем руководителю любого предприятия лучший кабинет вот во всем офисе? Ну или, если это маленькая фирма, лучший стол и лучшее кресло, чем у всех остальных. Вы думаете, что это прихоть? Ну да, может быть, добился человек, вот теперь может позволить себе купить дорогущее кресло, стол, чтобы у него был самый лучший офис, да. Но на самом деле это тоже, но еще есть одна очень важная причина. Это предвзятость людей. Как я теперь буду подчиняться и слушаться вот этого человека, с которым мы еще вчера вместе ходили в кафе, кушали там, шутили друг над другом, теперь я должен ему подчиняться. Вот это вот, как бы переступить вот этот вот барьер, для людей очень сложно. Поэтому психологически, чтобы это сделать, нужны некие атрибуты власти. Лучшее место на парковке, отдельно выделенное, там лучший офис, кресло, стол хороший. Вот это делает Господь для своего избранника, для своего пророка и лидера. Какими внутренними качествами нужно обладать, чтобы Бог благословил, тебя и меня? Ну, действительно, внутренними качествами, потому что внешних способностей таких у Моисея никаких не было. Что такого Бог увидел в нем, что он так его сильно благословил? А если нет у нас ни того, ни другого, ни внутреннего, ни внешнего. Что начинают делать люди без благословения? Что начинают делать руководители без благословения свыше, без успеха? Они начинают использовать людей, манипулировать, да, заставлять страхом, властью своей. Но это лишь дает краткосрочный, может быть, какой-то вот результат, но разрушает долговременный успех. Как мы поведем себя в сложной, стрессовой ситуации, когда мы не знаем, как поступить, как руководитель. Ты будешь кричать на подчиненных, раздражаться, ругать их. Что? Что ты будешь делать? То есть мы можем добиться гораздо большего, если обладаем внутренними качествами. И именно они являются залогом успеха. Вот что бы вы выбрали, результат или успех? Что лучше, результат или успех? Кто за результат? Давайте проголосуем. Да? Кто за успех? Вот. А что это такое? В чем разница? Как бы мы определили, что такое результат, что такое успех? Ну, в чем здесь отличие? Мы зачастую путаем эти понятия. Ну, давайте представим спортсмен. Да? Спортсмен, он на тренировке ходит, тренируется, хочет выиграть соревнования. И вот он тренируется очень много, участвует в соревнованиях и занимает первое место. Получает золотую медаль. Золотую медаль. Вот скажите, это результат или успех? Мы обычно говорим, ну вот там он на тренировке, он хорошо там выполнил тренировку, это результат, да, а вот медаль, первое место, золото, это уже успех. Но давайте посмотрим на жизнь этого спортсмена, например, да, например, он возвращается домой и, возможно, вот такой вот гипотетический такой случай, да, возможно, он живет один. Ну, потому что ему некогда заводить семью, ни у кого нет. Он приходит домой с этой золотой медалью, включает телевизор, компьютер, начинает играть, то есть не с кем пообщаться или идет с друзьями. Нет у него семьи и, как бы, может быть, даже и не светит в ближайшее время, потому что все силы карьеры. Или же он возвращается домой, там его ждет жена и ребенок, но жена недовольна им, потому что он все время, все силы отдает спорту. С ребенком тоже нет взаимопонимания. Он уже растет. О, ты уже большой, да? Неожиданно ребенок вырос. А такого вот взаимопонимания, доверия нету. И вот представили себе вот этот случай, вот в этом состоянии, вот в этом вот варианте развития событий. Можем ли мы уже сказать, что этот спортсмен успешный? Ну, навряд ли, потому что вот как бы в комплексе его жизнь, ну, не выглядит такой вот успешной. Да, он добился результата, но что такое результат? Результат – это деньги, власть, это положение,
Это какая-то победа, должность,

Людей превратили в обезьян, посадили в золотую клетку и назвали деньги успехом. Но устроит ли это нас? Вряд ли, да? Что такое успех на самом деле? Успех – это комплексное состояние благополучия. Это не только внешние какие-то достижения, но это также и внутреннее состояние гармоничности, цельности личности. Это какие-то вот качества, которые располагают нас друг к другу. Да? Это какое-то достижение, вот стремление к чему-то лучшему. То есть это комплексное такое состояние. Успех, таким образом, он неотделим от внутренних качеств личности. Умеете ли вы распознавать человека с первого взгляда? Ну или там со второго? Стоит ли ему доверять? Тем более деньги. Стоит ли ему доверять в каких-то вопросах важных? Это очень важное умение. Умение, формирующее успех. Вот нужно стараться понимать людей, интуитивно чувствовать, что наполняет человека, и люди чувствуют нас. Знаете, есть даже вот как бы такой вот, можно задать вопрос, что вызывает доверие? Кому мы доверяем? Кому мы располагаемся? Да, вот это очень важный вопрос. Одни люди говорят красиво, обладают какими-то талантами, а другие, может быть, талантами не обладают, но мы им как-то вот больше расположены, доверяем, дружим. Вспомните, как кто-нибудь вас убеждал что-то, может быть, приобрести, купить. Приведем как бы такой пример, да, представим такой случай. Или вы хотите купить путевку на какой-нибудь курорт, да, полететь, отдохнуть. И вот давайте представим два продавца. Один предлагает, второй предлагает. Может быть, ну или технику там, или набор посуды супер крутой, что вы хотите, да, такое. Или путевку на курорт. И вот один продавец говорит красиво, убедительно, красивыми словами, так описывает все хорошо, но он совершенно вас не слушает. Он не понимает, что не слышит вас, куда вы хотите отдыхать, где вы хотите, или какую технику вам нужно. Он просто красиво, аргументированно убеждает, скажем так, дожимает вас. Да? А другой, ну, может быть, он не так красиво говорит, и нескладная его речь, запинается, да, но он смотрит на вас, он понимает вас, и он предлагает именно то, что вам нужно. Кому мы доверимся? Кому мы, у кого мы купим вот эту вот путевку, кому мы обратимся? Да? Мы располагаемся к тому, кому доверяем. Вот это вот как бы, ну, непонятно, как это работает, но это так. Обычно мы доверяем человеку, которому расположены. Мы расположены к тому, кому доверяем. Какими же внутренними качествами нужно обладать, чтобы Господь тебя благословил? Какие качества были у Моисея, что вот такой он успешный был? Мы знаем по тексту Священного Писания, по Библии, какими качествами обладал Моисей. Да, ну и одно из них особо подчеркивается – это смирение. Как? Смирение? Да не может быть. Чтобы лидер, руководитель обладал смирением. Смирение очень часто истолковывают превратно, неправильно. Дело в том, что это не безвольное подчинение властям, это не отказ от собственного мнения. Нет, это не отказ от какого-то вот стремления, от амбиций своих, нет. Библейское смирение немного другое. Что это такое смирение в Библии? Это, во-первых, уважение, позиция уважения, и, во-вторых, интуиция. Да, ну, первое еще как бы понятно, со вторым нужно разбираться. Что значит уважение? Немецкий философ Йозеф Пипер определил смирение как некую такую вот способность признать статус другого человека. То есть это ни в коем случае не раболепство перед другими людьми, но это признание статуса другого человека. И какой же это статус? Это статус творения Божия, дитя Божие. То есть очень почетно, очень высокий статус на самом деле. И вот отношение к другому человеку. Позиция уважения, вот это вот смирение, это первая грань смирения. И во-вторых, это смирение

это принятие руководства высшей силы, руководства Божия в своей жизни. Потому что вся вселенная работает по своим законам, есть определенные планы выше, да, и вот здесь Моисей поверил, да, Моисей повел, потому что были такие планы у Бога. Интуиция. Способность быть открытым к тому, куда тебя ведет Господь. На что тебе направляет, на что намекает Творец, то есть смирение перед высшей силой, перед мудростью Творца. Моисей был кротким, но это не значит, что он был безвольным. Наоборот, он принимал высшую силу, руководство, и он уважал народ, вступался иногда даже за него перед Господом, уважал народ как детей Божьих. Гордыня – это противоположность смирению, использование других людей, достижения, как люди говорят, идти по головам ради карьеры – это гордыня. Отказ. Гордыня – это отказ признавать духовное начало в себе и в других людях. Некая такая духовная слепота экзистенциальная. Отказ видеть реальность, жизнь такой, какая она есть. Признавать, что жизнь гораздо сложнее, вселенная устроена гораздо более сложными законами, чем мы сейчас знаем. Есть также и духовная сфера. Есть то, что мы можем увидеть, потрогать, материальная сфера, но есть и духовная сфера. Наш глаз даже не весь спектр волн излучения света может видеть, но есть и сфера невидимая для нас, духовная сфера. И вот развитие интуиции, духовное мышление – это очень важное качество, которое нам необходимо также для достижения успеха. Развивайте все позиции уважения к людям и интуицию. Уважение к высшей мудрости. Вы хотели бы иметь хорошую работу? А что значит хорошая работа? Ну, это большая зарплата, да? Вот представили себе большую зарплату? Что это такое большая зарплата в вашем понимании? Представили? Ну, продолжайте представлять. Может быть, оно будет в вашей жизни, да? Может быть. Но давайте снова такую ситуацию нарисуем себе. Вот две работы. Две почти одинаковые работы, и та, и другая вам потенциально нравится. Зарплата везде одинаковая, большая, и там предлагается высокая зарплата. Вот. Но в одной, на одной работе к вам хорошо относятся с самого начала, вас уважают, заинтересованы вашим мнением, все, что вы предлагаете, все это обсуждается, все, что вы предлагаете, все это обсуждается, принимается. В коллективе хорошие отношения, взаимопонимание, поддержка, друзья уже появились у вас, с днем рождения даже поздравляют в коллективе, все такое, поддержка. Руководство, начальство вас всегда как бы хвалит. Вот. И другая ситуация, другая работа, тоже высокая зарплата, но в коллективе постоянные склоки, друг друга подставляют, начальство вас ставит ни во что, вот есть твое место, вот и работай, делай свои дела, никто твое мнение не спрашивает, никому ты не нужен. То есть, как бы, ну вот, какую работу вы выберете, да? Выбор очевиден, потому что невозможно находиться в токсичной среде. Вы либо сами превратитесь в такого же токсичного человека, либо полностью подорвете свое здоровье, потому что здоровье зависит не только от воды и от ходьбы, но оно еще зависит от нашего эмоционального состояния. Кто захотел бы работать у диктатора? Да, то есть нужно стараться избегать токсичной среды, нужно уметь распознавать людей, общество, в котором вы находитесь, куда вас приглашают, и избегать такого общества. Почему люди хамят? Почему люди кричат, ругаются? Как реагировать на это? Человек может быть богат, властью обладать, результативен, но он слаб как личность. И он боится потерять контроль. Все вот эти вот неуправления своими эмоциями, крик, гнев, все это признак слабости личности. Потому что человек чувствует, что теряет контроль, руководитель теряет контроль, и он начинает давлением, властью, угрозами, манипуляциями добиться подчинения, потому что он не контролирует или не понимает ситуацию. Людей сегодня используют как вещи, а вещи ценят гораздо больше, чем людей. А должно было быть наоборот. Да? Должно было быть наоборот. Почему люди?

0: где используют и выкидывают. А вещами, дорогими вещами, дорогими телефонами дорожат даже больше иногда, чем общением, взаимопониманием с людьми. А знаете, в чем причина? Причина в том, что люди – это идеи. Люди – это идеи, а идеи невозможно контролировать. Как контролировать идеи? Как их систематизировать? Они непредсказуемы. И вот люди, если мы даем власть, то они могут что-то предложить, но если я боюсь вот этой вот как бы состояния такое, когда нужно принимать неожиданные решения, то есть состояние хаоса, вот, то я не могу довериться. Это признак слабости личности. Поэтому к людям зачастую относятся как к вещам, вот, используют их, потому что это легче гораздо. Не используйте манипуляции, не используйте манипуляции страхом, чувством вины, долгом, деньгами, но старайтесь проявлять позицию уважения. Состояние успеха – это наше внутреннее состояние наполненности, цельности личности. Ну и хотелось бы, конечно же, чтобы мы добивались успеха, благословений, которые советует нам Священное Писание. Хочет ли небо дать нам успех и благословение? Да, конечно, мы об этом читаем в Библии. Хочет, ну и где же оно? Хотелось бы сказать, ну, там, давайте уже как бы, я готов получить успех. На самом деле, мы поняли сегодня, что успех – это наше внутреннее состояние. И когда мы просим успеха себе, там, в молитве, да, например, или желаем успеха друг другу, зачастую мы слышим о результате. Вот мне нужен там, деньги, там, машина, квартира, там, работа. Результат. Какой-то вот одна сфера. А успех – это гармония во всей жизни, внешней и внутренней. И когда мы просим или желаем успеха, нам свыше начинает в этом работе, в этом направлении идти какая-то работа, способствовать этому. А мы говорим, мы ничего не получаем. Где? Так. Дело в том, что успех начинается внутри, и небо готово нам дать, но это нужно, чтобы внутри нас начинало созревать. Для этого пришел Иисус Христос. Для того, чтобы дать освобождение. Не только освободить из рабства греха, но также и вывести нас из состояния различных зависимостей, неуверенности, страха, вины. Зачем пришел Сын Божий? Зачем пришел Иисус Христос? Задумайтесь. Он оставил небеса и пришел к нам на землю. Для чего? Для того, чтобы нам было понятно, что мы очень ценны для неба, для Бога. Чтобы нам открыть вот этот вот путь благословения. И зачастую именно в нас, внутри, в нашем непонимании, незнании препятствия находится. Поэтому нам необходимо было принести понимание принципов благословения, принципов успеха, показать нам. Но дело в том, что Бог знает все наши переживания и так. Вот Он находится там на небе, да, Он знает. Зачем приходить-то было? Зачем приходить на землю? Он и так все знает. А нужно было нам показать, что Он знает. Нужно было нас убедить, что Он нас ценит, что Он нас любит. Именно для этого, как одна из причин, именно для этого пришел Иисус Христос, чтобы убедить нас, что мы не обезьяны в золотой клетке, чтобы показать разницу между результатом, временным каким-то ограниченным результатом, и успехом как комплексным состоянием, прозрением, достижением во всех сферах. О чем переживал Моисей? О том, что он не обладает никакими способностями. Но для Бога это не было проблемой. Для того, чтобы благословить его и дать ему успех, это не было проблемой. Для успеха более важны не навыки или таланты, а внутренние качества. Именно они важны. Интуиция, как понимание высшей силы, которая открывает перед нами двери, позиция уважения друг к другу, к собеседнику, искренность, отсутствие внутренних противоречий в душе, а также надежность, искренность, вот открытость, да, наша, вот это все наши внутренние качества. Они очень важны для нашего роста в благословениях, роста в успехе и счастье. Будьте успешны и благословенны во всем.
1: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки много вопросов. Давайте постараемся их разобрать. Или, по крайней мере, большинство из них.
0: Попробуем.
1: Итак, первый вопрос. Нужно ли знать свое предназначение, чтобы твое дело соответствовало ему, и чтобы оно было успешным? Или любой человек может заниматься любым делом?
0: Любой человек может заниматься любым делом, но он может не быть успешным. Нужно делать то, что получается, то, к чему лежит сердце, к чему расположена душа, да, твоя. То есть здесь, опять же таки, нужно сначала разобраться в себе, что ты хочешь. Изначально мы не знаем, что хотим. Может быть, нас воспитывают так, чтобы мы делали то, что положено, то, что нужно. Нужно кому? Школе, родителям. Очень важно, чтобы мы с самого начала детям привили вот это вот понимание того, что они хотят, и чтобы могли делать выбор. Может быть, нам сейчас уже над этим нужно работать, или приходится работать над собой только вот уже во взрослом возрасте, потому что вначале мы как бы не разобрались, от чего мы хотим. Но вот сейчас необходимо начать с того, чтобы понимать, от чего ты хочешь. И не бояться этого. Самая большая трудность в том, чтобы понять, услышать себя, услышать свои желания, что я хочу, и те возможности, к которым я расположен. Uh-huh. То есть есть определенные качества характера, определенные способности работы головного мозга, что я могу делать, что я не могу делать. Здесь нужно понять. То есть мы это чувствуем интуитивно, как бы, ну вот это мне нравится, это не нравится. А все на самом деле все в нашем, скажем так, вот в мозгу находится. К чему-то мы расположены, что-то мы можем, а что-то мы не можем. Ну и дальше пробовать. Дальше пробовать развиваться в том направлении, в котором открываются, так сказать, возможности и двери.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Я не могу найти работу и не могу понять, в чем я больше компетентная. На старой работе чувствую апатию, и из-за этого всего не чувствую. И из-за этого не чувствую себя успешной, и только наоборот. Что мне делать в этой ситуации?
0: Значит, найти работу. Нужно найти работу. Иногда нас держит работа. Иногда мы боимся потерять то, что уже имеем. Как говорится, журавль в руках хотим иметь, да, но журавль в небе, да. Лучше синица в руках, да. Не знаю конкретную ситуацию у этого человека, который задает вопрос, или у девушки.
1: Угу. Да? Девушка, Татьяна пишет.
0: Татьяна. Но иногда мы боимся потерять работу. Иногда мы боимся, мы впадаем в депрессию из-за того, что какое-то вот такое неудовлетворение от работы, нету взаимопонимания, не достигаем того, что хотели бы. Да. И это еще больше нас угнетает. Необходимо выходить из этих ситуаций. Как выходить? Ну, мы будем говорить об этом, ну, не только мы, нужно как бы узнавать, читать различные книжки по достижению успеха. Ну и мы также будем говорить о различных шагах. Что касается работы, нужно пробовать.
1: Ну, нужно пробовать вопрос, и нужно понять. Который, да, у нас есть, он, в принципе, похожий. Как побороть страх уйти от токсичного работодателя?
0: А.
1: Вот они похожи.
0: Ну да, да, да, да, да. Хотя, может быть, там была ситуация другая, просто человек не понимает, что он хочет. Здесь как бы предыдущий вопрос, понять, что ты хочешь. Попробовать, в конце концов, да, не побояться. Вот, иногда новое начало, оно дает новую энергию. Как уйти, как не побояться уйти от токсичного человека, от токсичного начальства, да? Вот. Ну, во-первых, нужно понять, что этот человек ведет себя токсично, что он абьюзер, что он агрессор, да? Нужно увидеть это, признать. Исход из состояния жертвы, исход из зависимости. Это тоже, ну, скажем так, непросто. Сложность прежде всего в том, чтобы увидеть свое состояние. Сложность в том, чтобы как будто обрезать, разорвать эту связь. Да? Но для того, чтобы это сделать, для того, чтобы это действительно совершилось, нужно понять, нужно увидеть. Что это значит? Давайте более подробно будем говорить уже впоследствии. Но пока мы не поймем...

0: не увидим эту ситуацию, которая происходит, то есть мы не сможем ничего сделать. Мы видим ситуацию изнутри себя, в состоянии забитости, в состоянии подавленности. Нужно увидеть эту ситуацию со стороны. Ну так вот, если кратко говорить.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. А я считаю, что слово «успех» библейским героям неприменимо. Они исполняли волю Божью, жертвуя многим и даже жизнью. Их жизнь не была благополучной. Для меня определение из жизни как успешной весьма сомнительно.
0: Угу. Хорошо. Я могу пожелать этому человеку успеха. Ну, хорошо, пускай это будут благословения. Пусть это будет счастье. Все, что мы хотим достичь, куда мы стремимся, зачастую мы это и получаем. Как в Священном Писании написано, просите, и дано будет вам. То есть, ну, как бы хочет дать Господь, да, но сначала Он ждет. А ты что хочешь? Что ты хочешь? И если мы говорим, Господи, мне важно вот, определиться в понятиях, в словах, хорошо, определяйся в понятиях, в словах. То есть ты определись, чего ты хочешь. Разобраться в понятиях, хорошо, разбирайся, и Господь будет ждать, не давая нам ни того, ни другого, ни благословения, ни счастья. Но разобраться нужно, да, докопаться до сути нужно, но самое важное понять принцип, понять суть, не к словам цепляться, а суть понять.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос нам пишет. У меня духовный упадок, и параллельно с этим мне кажется, что этот упадок во всех сферах, что не делаю. Я не чувствую успеха ни в чем. Что мне делать?
0: Состояние духовного упадка. Мы все находимся в таком состоянии на самом деле. Может быть, немножко я знаю из сферы здоровья, потому что у меня жена врач, надо все-таки советоваться с врачами тоже. Может быть, это состояние депрессии из-за нехватка витамина D. Смотря в каком регионе вы живете, достаточно ли солнца или нет. Может быть, это связано со здоровьем. Упадок сил, может быть, да? Может быть, это связано вот как бы с внутренним своим состоянием. Но нельзя все сводить к состоянию вот именно бездуховности, там, апатии жизни. То есть это все в комплексе, все взаимосвязано. Иногда нужно вот достаточно заставить себя сделать несколько отжиманий, там, на пресс упражнений, пойти погулять, ходьба, там, на бег, кто помоложе, да, мы уже не такие молодые, вот, ходьба, музыку, наушники, все, любимую музыку, и появляется какой-то интерес уже, интерес к жизни, то есть нужно создавать условия, помещать себя в определенную атмосферу. Но никто не даст тебе той атмосферы, которую ты хочешь. Что мы видим вокруг себя? Мы видим то, что хотим увидеть. Мы смотрим на одного и того же человека. Вот ты, я смотрим, можем смотреть на одного и того же человека, те же самые обстоятельства, но видеть разное. Ты видишь доброго человека, а я, ну, да, если уж распределить роли, ты хороший, а я плохой, я вижу человека, который все время подводит, все время как-то вот он неправильно говорит, неправильно ведет себя, да? Вот, все. Какие у меня могут быть с ним отношения? Все, значит, никаких отношений не будет. У тебя будут прекрасные отношения. У тебя будет состояние счастья, а у меня будет вечная какая-то борьба, какое-то вот недовольство, ропот, да? Почему? Потому что я увидел вот так вот эту ситуацию. То есть предустановка, очень важна предустановка, очень важна изначальная позиция. Там некоторые выбирают, с какой ноги встать. Вот. Но это образно говоря, да. То есть нужно формировать правильное мышление, об этом мы тоже будем говорить.
1: В следующих передачах, которые у нас будут.
0: Да, в одной из последующих наших тем. По этому циклу.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Зачем стремиться к успеху в деле, результаты которого все равно недолговечны? Может лучше концентрироваться на успех, например, в духовных вещах, в духовных делах?
0: Ага. Ну, несомненно, лучше, да. Несомненно, лучше. Если уж мы сравниваем сферу материальную и сферу духовную, я, конечно,

0: Конечно же, отдам предпочтение духовной сфере. Но вы знаете, что все взаимосвязано во Вселенной, в этом мире. Не может быть духовного здоровья без здоровья физического. Опять же таки, как говорит нам текст Священного Писания, в здоровом теле здоровый дух. Да. То есть веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости, а врачи уже как бы исследования подтверждают, что человек, если находится в состоянии депрессии, то у него кальций вымывается из костей, кости становятся хрупкими. Если длительное время человек действительно болеет, состояние вот, болезни, состояние депрессии, то действительно унылый дух сушит кости. Это научный факт. То есть все взаимосвязано. И если мы хотим добиться как бы успеха в духовной сфере, мы должны чувствовать себя также вот успешными во всем, осознавать. То есть не может быть одно от другого отделимо. То есть если мы говорим о результате в чем-то материальном, да, может быть, он не так важен. И мы выбираем, да, куда приложить свое время, свои силы приложить, в какую сферу, в каком направлении действовать, работать. Но тем не менее, как бы мы смотрим друг на друга, оцениваем, стараемся понять и доверять ли твоим духовным суждениям, если ты, скажем так, ничего не можешь сделать буквально. Да.
1: Вот. Еще один вопрос, который у нас есть. Вы говорили, что нужно быть смиренным. А как смирение может привести к успеху в бизнесе? И вообще, может ли?
0: Ну, здесь... Смотрите, опять же таки, мы берем библейское понимание смирения, и зачастую мы его путаем с современным пониманием смирения, кротости, как забитости, никчемности. Нет. Угу. Библейское понимание смирения – это принятие высшей силы. Это интуиция к тому, куда тебя ведет высшая сила, куда тебя Господь ведет, какие двери перед тобой открываются, способность распознать это. И, о, удача ему. Но это просто человек как бы оправдывает себя, что вот он неудачный, а ему удача подвернулась, да, все, на самом деле он ничего не стоит из себя. Люди так себя оправдывают, да. На самом деле человек смиренный, тот, который понимает, куда его направляет невидимая рука, скажем так, да. И смирение – это позиция уважения. То есть если ты меня уважаешь, если я тебя уважаю, у нас будут хорошие отношения. Но если я постоянно буду использовать своих друзей только для того, чтобы мне было хорошо, и все время говорить и не слушать своих собеседников, жену, детей, друзей, то в конечном итоге я потеряю доверие, потеряю интерес. Со мной никто не захочет общаться. То есть это смирение – это уважение к другим. Да? Это прямой путь к достижению успеха.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем разобрать. В народе говорят, лучший враг хорошего. Могут ли быть границы в совершенствовании?
0: Все границы, они у нас вот здесь, вот, в сознании. Да, порой лучше, оно как бы, чтобы его достичь, нужно отказаться от того, что есть. Может быть, это хорошее, да, но оно как бы не дает нам развиваться дальше. Попробуйте что-то другое, или попробуйте новый метод реализации этого лучшего, или вообще что-то другое попробуйте. Да. То есть, если мы хотим быть благословенными, счастливыми, успешными, то это ни в коем случае не остановка. Остановка – это остановка в росте. Смерть, это остановка в развитии, это как у растения. То есть это прекращение роста, прекращение жизни. Нужно постоянно стремиться развиваться во всем. Здесь именно в этом достижение благословений и счастья.
1: Отлично, спасибо большое. Спасибо, это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо, спасибо вам.
1: Успех – это процесс. Один мудрый человек сказал: «Не гонись за успехом, совершенствуйся, и тогда успех придет к тебе сам». Я желаю всем.

вам Божье благословение в этом. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте свои вопросы в комментариях на YouTube, подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы ждем всех вас на следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: В детстве сахар был слаще, небо светлее и хлеб вкуснее. Хотя современные представления о смерти являются продолжением древних верований, тем не менее есть в них и отличительные черты. Как древние представляли себе борьбу жизни со смертью? Что из этого Библия поддерживает, а что опровергает? Сегодня на наши вопросы отвечает Олег Абрусевич, священнослужитель и историк. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Вторую тему нашей встречи, вашего цикла, вы обозначили как «Пасха и конкурирующие боги. Взгляд на смерть из прошлого». Возникает вопрос. Жизнь полна трагедий. Войны, конфликты, катаклизмы, пандемии. Все это было в прошлом, все это есть в настоящем. Ну как так можно? Почему такая жизнь?
1: Давайте, может, вы знаете, что Александр сделал? Вот от того, что вы обозначили, этого глобального, может быть, трагического, к маленькому, может быть, такому бытовому, частному,

0: И опять вернемся к тому, что вы начали.
1: Хорошо? Пожалуйста, как вам угодно.
0: Ну вот, чтобы лучше, может быть, это проиллюстрировать, я в школьные годы, ну, на уроке химии, как и все другие ученики, выполнял какие-то лабораторные задания. Так? Я помню, вот как сейчас это было, с одноклассником, да, я сидел за партой, мы вместе, нам было какое-то задание, в общем, спиртовкой разогреть какую-то химический, там, химическую жидкость, чтобы увидеть потом последующую реакцию. Ну и понятно, что это все надо было потом описать. И вот я помню тот момент, все, мы зажгли там, эту спиртовку, или там нам учитель зажег эту спиртовку, ну неважно. В общем, все, вот мы ее поставили, все как она положена, она горит. Вдруг, внезапно, я не знаю по какой причине, она вух, вспыхнула, такой вот ну, небольшой хлопок, такой бух, и вот этот спирт из этой колбочки разлился по парте, и стала гореть вся парта. Я, ну вот тогда, будучи школьником, конечно, я испугался, я был в панике. Вот, мы там и задували, там, я не знаю, и тетрадками там хлопали.
1: Раздували.
0: Да.
1: Вот я знаю, кто разжег огонь мировой революции теперь.
0: Ну, в общем, все удалось нам нейтрализовать очаг вот этого воспаления. Все нормально там. Все пришло в норму, все стало хорошо. И я это запомнил, конечно же, на всю жизнь, до сих пор я это вспоминаю. Иногда это мне, ну, и смешно. А вот тот детский возраст, конечно, было мне тогда не до смеха. Я не знаю, что так стало причиной тому, что вот так вот она повела себя, вот эта спиртовка. Но дело в том, что вот это маленькое, частное, да, такой экспериментальный опыт, и что-то не пошло по плану, да, что-то не пошло по плану, но все это нейтрализовалось, локализировало, все нормально, все хорошо, вот я с вами беседую.
1: Конечно,
0: без ожогов.
1: Хорошо, так все нормально, все хорошо, у школы новое здание.
0: Нет, все обошлось благополучно, Александр. Но примеров может быть много различных, но я немножечко хочу показать другой эксперимент, но уже другого уровня. Понятно, что он несоизмерим со школой, с химическим там, каким-то экспериментом, но в то же время это был эксперимент, это сегодня он известен в истории, и, знаете, и печальный, и трагический. Таких было немало. Впрочем, экспериментов их можно вспоминать. 1958 год. Академия наук, там, институт зоологии принял такое решение и сделал заключение, ну, было какой-то исследовательский проект, и в этом заключении звучало так, что ежегодно при, ну, то, что там существующие грызуны, разные мыши, там, разные насекомые, воробьи, постоянно уничтожают там запас зерна, который мог бы прокормить около 35 миллионов человек. Это все происходило в Китае. 1958 год. Это все вот представлен был этот проект, вот эти заключения, эти исследования тогда для вот этого председателя компартии, там, да, Мао Цзэдуна. И великий Мао вот в своем проекте большого скачка принимает решение бороться с грызунами. Бороться с грызунами. И началась активная борьба с мышами. Ну, может быть, не совсем удачно, там, не знаю, с различными насекомыми тоже может быть не совсем удачно, но очень она удачна была в плане истребления воробьев. Когда сегодня читаешь вот об этом, опять же, вызывает это усмешку, а с другой стороны, ну, насколько вот это трагично, насколько вот, я даже не представляю, как можно такие вот принимать там решения. В то, чтобы уничтожить этих воробьев, было задействовано все взрослое население. Школьники во время уроков, они могли остановиться, их вывести на улицу. Они вот смело доставали свои рогатки, все свои какие-то там, не знаю, орудия, которые можно было поразить этого воробья. А интересно, что вот там даже если греметь в какие-то сковородки, в кастрюли, создавая шум, 15 минут вот при создании этого шума непрерывного, если воробьи там они летают, им они обязательно должны где-то вот присесть. И где-то они вот не могут, они все время находиться в полете. И, в общем, они падают на землю. И все, и, в общем, трагедия для этого воробья. Тонны этих убитых воробьев вывозили грузовиками. Там сотни тысяч. 1958 год. И ближайшее время, в общем,

0: год был урожайный, все было благополучно, вот, все хорошо. Но появились различные личинки, гусеницы, которые стали постепенно пожирать этот урожай. И очередной год он уже принес свои трудности и голод. И в итоге после этого проекта, по разным подсчетам, погибло около 35 миллионов человек. Ну, бывает от 10 миллионов, и дается цифра 35 миллионов. То, что ученые посчитали, что от этих вредоносцев 35 миллионов погибнет, начали уничтожать, и в итоге человек погибли от голода, 35 миллионов человек. Но это вот проект, видите, вот тут мой, да, вот эксперимент, ну ладно, то есть школьные годы, этот уже более такой весомый, это уже такой значимый, погибли миллионы людей. А что, если мы будем там говорить о идеях там чистоты арийской нации, да, в лице там Гитлера, его идея это уничтожить, да, какие-то народы. То есть это еще более безумная какая-то идея, которая привела к уничтожению многих народов. Это страшные такие эксперименты. Но самый страшнейший эксперимент, который вот и дает нам, задает, наверное, эту магистраль, задает вот эту направленность, то он, это в книге «Бытие» самого первого, самых первых глав, когда мы читаем, хорошо нам, я думаю, будет это известно, и даже, я думаю, нашим и зрителям это будет известно. Первая глава, где представлен Господь, Творец, Создатель, все совершено, замечательно, прекрасно. Помните, каждый день творения оценка Божия. Хорошо, хорошо, хорошо. И заключительный текст первой главы. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Все хорошо весьма. То есть нет изъянов, нет каких-то недостатков, нет каких-то поломок, нет каких-то ошибок. В этом замысле, в проекте Божьем все идеально. Затем у нас третья глава, появляется змей. Мы как-то, помните, говорили, что в еврейском это нахаш, который может даже переводиться как некое вот медийное существо, которое вот мы потом уже знаем из Священного Писания. Дьявол будет использовать это существо. И вот этот диалог с Евой. Четвертый текст, даже давайте со второго прочитаем. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, нет, не умрете». И знаете, вот затем уже происходит это непослушание Евы, затем Адама. Мы знаем из истории, из Священного Писания, что это вот то событие, которое мы называем грехопадение. А затем вот, ну, речь об этом змее, она, ну, как-то нам больше, ну, практически, не, ну, и вообще не повторяется, и не является для читателя в каких-то текстах. То есть уходит куда-то за кулисы там это существо, и что там дальше происходит, непонятно. Но затем появляется целая народы, целая цивилизация со своими верованиями, со своими традициями, со своими там религиями.
1: И насколько эта тема смерти, которая вошла в историю человека при грехопадении, начинает волновать окружающие народы?
0: Тема грехопадения именно волновать?
1: Тема смерти.
0: Тема смерти. Смотрите, мы когда изучаем не только Священное Писание, так, но еще и вспомогательно, мы берем какую-то литературу историческую, там, энциклопедические какие там, энциклопедическую литературу, мы видим, как, ну, формируются эти народы, да, не просто ее там политическое устройство, но еще и религиозное устройство. И даже вот уже с Библии, в Бытие, когда мы там читаем там о Иосифе, братьев, которые вернулись потом в Египте, мы уже, вот первое, что можем знакомиться, о представлении и верованиях этих египтян. То есть до Египта мы можем уже немножечко познакомиться, например, с верованием, помните, Лаван, его дочери Рахиль, те идолы. То есть мы видим, что уже зарождаются целые какие-то религии, которые последователи становятся целые государства и народы, и, естественно, у них есть представление о смерти. Потому что Адам и Ева в итоге умерли, так? Несмотря на то, что змей сказал, вы нет, вы не умрете. Стал человек умирать, то есть никакого там не было средства того, чтобы человек мог жить вечно. Но и понятно, что у народов формируется целое вот какое-то религиозное представление, а что будет там после смерти. То есть это некая тайна, которая для человека неизведана,

0: И вот тот, кто стоял за этим змеем, мы уже потом будем видеть в последующем, ну, к примеру, в книге Даниила, это может быть даже очень ярко и четко оно представлено, но в 10 главе, что вот, помните, там Даниил молится, там, и безответная молитва. А потом приходит Гавриил, ангел Гавриил, и говорит, да, там, Даниил, твоя молитва услышана, но вот 21 там, день стоял против там, меня там князь персидский. И мы понимаем, что не в прямом же значении там князь персидский, который стоял. Он говорит, если бы не Михаил бы пришел, то бы ситуация бы, она бы еще могла бы быть затяжной. Поэтому мы видим из книги Даниила, что вот небесные реальны, они тесно вот переплетены и связаны с земными реалиями. И поэтому вот тот враг, сатана, который поднял восстание, покровительствует тем земным силам, создавая какие-то религии и ну, целые вот, представления о том или ином. Но и в нашем случае в понимании о загробной жизни. Поэтому если мы берем древние религии, практически, ну даже если современные, мы можем дать восточные какие-то, человек не умирает по представлениям древних. Душа продолжает жить в загробном мире. Поэтому вот, вот этот ну, проект, который ну, в свое время осуществил там сатана, внушая при первой встрече там Еве и в дальнейшем в развитии истории человечества, созданию этих цивилизаций, вот эта идея «не умрете», она не уходила, но воплощалась в целых каких-то религиозных мировоззрениях.
1: Ну вот различные исследователи, их называют мифологисты, они настаивают на том, что не только в христианстве, но и во многих других религиях есть воскресение, и было воскресение. Вот так ли это? И не позаимствовала ли Библия, как утверждают они, из этих других древних языческих религий идею воскрешения?
0: Ну, давайте вот, чтобы лучше, может быть, это понятнее было, один маленький пример библейский мы возьмем. Так, это книга пророка Иезекииля, 8 глава, и мы с вами зачитаем текст. Давайте с 12 по 14 текст, 8 главы Иезекииль. «И сказал мне», ну, Иезекииль, да, это пишет, «видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию. И сказал мне, обратись и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе». Вот на этом мы, наверное, и остановимся и чуть-чуть об этом поговорим. Женщины, которые плачут по Фамузе. Ну, с первого взгляда, если человек там читает, ну, плач, что за Фамуза, что там за переживания, связаны с этим Фамузом. Ну, а если мы чуть-чуть хотя бы откроем какую-то энциклопедию или поинтересуемся историей, то мы будем знать, что вот божество это, Фамуз, или там в другом прочтении оно может звучать как Тамуз, вот это ближневосточное божество, которое, ну, в жены имел Ашеру, и в сознании вот этих восточных этих жителей, вот те же и хананиан, которых окружали там, ну, окружали не израильский народ. В какой-то момент, а это было всегда связано с цикличностью года, так, когда приходила там осень, в представлении, например, если о Фамузе, умирает это божество, и в весенний период, ну, начинает день солнцестояния, оно воскрешает, и все возрождается в жизни, то есть начинается там, ну, плодоносить, сеяться, и начинается новая жизнь. И если говорить, ну, не только о Фамузе, в принципе, мы берем целые какие-то регионы, не только Восток, но и другие какие-то там, там государства, цивилизации, которые вот, было представление об умирающих богах и якобы там воскрешающих. И это можно говорить в Египте, об Осирисе, там, Адонис, Дионис, Серапис, Митра. Этот список можно продолжать. В нашей восточнославянской культуре, Александр, вы прекрасно знаете, что у нас тоже, ну, в наших древних предков было представление о умирании, возрождении там божества, праздник, там, масленица, там, к тому же вы хорошо

0: Хорошо помните, да? То есть, опять же, вот день равноденствия, все прощение зимой и возрождение к жизни, к весне, когда опять жизнь зарождается. И вот мы берем целые народы, целые какие-то государства, цивилизации, которые было такое представление об умирании и возрождении богов. И связано было это вот с годовым таким цикличным понятием, там, сеяния, сбора урожая. И точно такая же ситуация была вот в отношении этого Тамуза или Фамуза. Вот это божество умирает, Ашера к нему как бы в загробную жизнь, в загробный потусторонний мир, она туда к нему уходит и возвращает его к жизни, и вот все начинается там заново. Поэтому, а чтобы его, ну, помочь быстрее вот осуществить вот эту идею, то есть были целые там ритуалы от, ну, буквально каких-то извращенных до вот каких-то различных там, ну, музыкальных, игра на флейтах, на музыкальных орудиях, плач по там Тамузе, чтобы он скорее там, там проснулся, воскрес, чтобы он вернулся, чтобы опять жизнь зародилась. То есть божество плодородия, там, которые в эти верования восточных народов были. И мы видим, что израильский народ вполне очень легко это все заимствует, вполне это все это принимает и также начинает практиковать вот эти такие верования и обрядовые практики в жизни своей.
1: Возникает вопрос, вы сказали «Пасха» и «конкурирующие боги», но пока ни разу от вас слово «Пасха» не услышал.
0: Хорошо. Смотрите. Мы в нашей культуре всегда мы привыкли к этому слову «Пасха». Да? Пасха – праздник, который известен для христиан, который отмечают, кстати, не только христиане, но и иудеи. Мы, я думаю, как-нибудь поговорим отдельно об этом. Ну, в канун Пасхи все христиане, они друг другу говорят, там, «Христос воскрес, там, воистине воскрес». И если мы говорим о Пасхе, то Пасха имеет представление не только о воскрешении жизни, но и так и о смерти. И мы говорим, что Христос победил смерть, воскрес и вот вернулся на небеса. Поэтому вот то, что представлено, ну, вот эти вариации различных религий, воскрешение якобы этих божеств, да, связанное с этим аграрным циклом, оно вот, ну, якобы очень схоже вот с воскресением Иисуса Христа, с Пасхой. Поэтому, ну, это либо имитация, либо это на самом-то деле происходило. Вот те ученые, которые говорят, что, да, скорее всего, вот христиане, ну, которые скептически более настроены, да, христиане взяли и они позаимствовали у тех чужих религий, которые еще существовали до иудаизма и христианства, вот эту идею воскрешения богов. И ничего нового они не придумали, просто вот это переосмыслили, там представили какие-то другие имена, другие события, и вот, в принципе, уже на каком-то готовом месте все это пошло. Но есть ученые, которые говорят и аргументируют, что все вот это представление древних людей, независимо, это будь в Египте, это будь это в греко-римском мире, будь это в каких-то других народностях, боги не воскрешали. Они уходили в подземелье, ну, якобы на какой-то период, и опять они возвращались. Поэтому сравнить вот с Пасхой и воскрешением Иисуса Христа – это несоизмеримые какие-то вещи. То мифологическое представление и то, что представлено в Священном Писании, события воскрешения Иисуса Христа – это кардинально противоположное понятие. И мы не можем здесь между этими такими представлениями поставить знак равенства. А если, может быть, чуть-чуть еще бы Александр бы, ну, вспомнить греко-римский мир, то вот, например, вот Египет и там греко-римский мир, у них это кардинально отличалось представление там о смерти. Для египтян смерть, ну, это трагедия, но к этому, в принципе, терпимо относились, и вся их жизнь бытовая, государственная, религиозная, она была, ну, целиком завязана вот на том, вот, как представляют они состояние умерших. И мы понимаем, что фараон при своих возможностях, он там строил пирамиды или огромные дворцы погребальные, где он должен был захоронен. И то есть мы говорим о гробницах, о курганах, там, или, не знаю, на востоке о зиккуратах, пирамидах. То есть это всего лишь вот то место, или как бы мы назвали, портал, где человеческая душа, она дальше отправляется в путешествие в загробный мир. И вот для египтян интересно, что даже вот для самых простых, вот,

от простых до там вельмож и до фараона. Вот их жизнь и увлечения были не так, как может быть сегодня современники. Там кто-то кому-то, о, там, Михалыч, на рыбу поедешь, давай, поехали. Или там, пойдем за ягодами, пойдем за грибами. И выходные сегодня люди, кто-то использует на даче, кто-то идет в лес, кто-то едет на рыбалку. А вот древние египтяне, они не ходили ни за грибами, ни за ягодами, они ходили.

0: стала отражением в их жизни мертвых. И поэтому, ну, когда археологи там делают раскопки, открывают новые какие-то гробницы, ну, в то время еще там открыли, пусть даже там, в 20-м столетии, целая масса различных предметов быта, там, да, или власти, если у фараона, там, и трон, и это может быть много-много различных каких-то вещей. И даже человек, который самый обычный, тоже ему всегда клалось какие-то предметы, вещи, чтобы он мог продолжал жить и существовать в огромном мире. Ну, а я, может быть, два слова все же скажу о греко-римском мире, потому что, ну, можно делить представление греков различное. У них было мнение о загробной жизни. Было то, что, например, умершие, там, они не сходят в царство мертвых, которое там, опять же, душа путешествует. Но а с Платоном тоже очень многое сильно изменилось, это представление о загробной жизни, потому что вот он, ну, не то что там у истоков, но, по крайней мере, один из таких ярких философов, который стал проводником вот этой идеи дуализма, где душа закрепощена в тело человека. А тело – это просто темница. Но душа не там в подземелье, а уходит к блаженству. Эта, кстати, идея потом очень хорошо будет, ну, наверное, вкраплена, вплетена вот уже в развитие христианства, в христианской идеи, которой христианство, в принципе, вот эту платоновскую идею унаследовало, идею дуализма тела и душа. Человек – темница, в которой закрепощена душа, освобождаясь при верной жизни, но уже, если мы говорим о христианстве, верной и сознательной, и послушной жизни Богу, душа попадает в рай. Но Священное Писание об этом так не говорит.
1: А как эти древние представления связаны с современностью? Вот в заключение хочу спросить у вас.
0: Видите, мы на одной из передач с вами говорили, что вот современная жизнь, несмотря на ее вот такую светскость, да, может быть, даже да, какие-то там скептические настроения к религии, немало людей, которые все равно верят в загробную жизнь. И вот то, что происходило в древности, и вот еще раз я хотел бы подчеркнуть, что вот, вот то существо, которое задействовано в этом проекте, впервые встретившись с Евой в Эдемском саду, он не ушел в тень, он не ушел на периферию, но он всегда был в центре внимания, но за кулисами невидимо для человеческих глаз. Но развитие тех цивилизаций, формирование того религиозного представления о загробной жизни, она, ну, уходит туда, в Эдемский сад, вот с этой идеей «нет, не умрете». Какое оно имеет отношение к нам сегодня, современникам? Прямое точно такое же, как оно имело в свое время и в древности, и в Эдемском саду. Человек живет этой идеей, что нет, не прекращается смертью только жизнь, а бессмертная душа, она где-то будет там блаженствовать. Вот. И для этого в разных религиях есть либо жрецы, либо священники, которые будут там отпевать, там как-то совершать службу, чтобы эта душа упокоилась в Господе. Так? Ну и очень важный момент, который нельзя не сказать, если вот мы говорим только вот сейчас вот о Пасхе как-то в стороночке, но, по крайней мере, имеющий отношение о таких мифических представлениях тех древних, и если сказать о современности, то помните евангелиста, замечательный Иоанна, евангелиста Иоанна, да, текст, который он записал, слова Иисуса, это 11 глава, 25 и 26 стих. Ну, Иисус это обращался к Марфе после того, как Лазарь умер. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. И верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий и грядущий в мир». Для человека есть возможность, благодаря нашему Спасителю Иисусу, обрести спасение в Нем, надежду, что Он когда-то вернется, и как в Священном Писании написано, Господь пробудит мертвого, спящего из могилы к жизни вечной.
1: Благодарим вас, Олег, что вы четко обозначили, что смерть и возрождение языческих богов никак не связаны с тем, что произошло с Иисусом Христом. И мифология с реальностью также не связана. Будем ждать новых встреч с вами. Дорогие друзья, везде, где есть правда, будет и ложь.

и желание сердца Божьего, чтобы вы никогда не обманывались, чтобы вас не могли обвести вокруг пальца. Пусть Господь вам поможет проникнуть в Священное Писание, верою ухватиться за истину и быть всегда твердыми на пути правды. Всего доброго. До свидания. Смотрите наши программы. Мы будем ждать вас на новых встречах.

0: надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире программа «Контрасты души», и у нас в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Приветствую вас, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о такой теме, как семья. Не является ли семья пережитком прошлого в наше такое вот бурно развивающееся время? И, может быть, пора уже пересмотреть вообще само понятие, потому что люди начинают выбирать себе не просто мужчину и женщину, как это было когда-то, и, может быть, в традиционном смысле этого понимания семья, а либо пересмотреть, что значит это слово, либо вообще может отказаться от его использования. Как вы считаете?
1: Ну, наверное, нужно согласиться с тем, что вы сказали, что для многих людей уже традиционная семья, она действительно становится, как сказать, пережитком прошлого. Потому что многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, они действительно говорят нам о том, что люди перестают помнить о том, что было изначально. Наверное, чтобы узнать, какой задумывал Господь семью, нужно открыть Священное Писание. Потому что в самом начале, когда сотворил Господь небо и землю,

0: и наполнил ее всем то, тем, что должно наполнять землю. Написано, что он в конце всего этого, этой творческой недели сотворил человека для того, чтобы он наполнял землю. И вот я хочу библейский взгляд показать, значит, на семью. Об этом говорит самая первая книга Библии. Это книга «Бытие», первая глава, 27 текст. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщин сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте всю землю, и обладайте ею». То есть вот этот принцип заложен как раз в Священном Писании, традиционной семьи. Должен быть муж, должна быть жена. Мужчина и женщина сотворил их, так говорит Священное Писание. Это значит, что Бог сотворил полноценную семью.
1: Но мы прекрасно понимаем, что семья не заканчивается только на вот двух личностях, на мужчине и на женщине. Да? Потом появляются дети, потом дети становятся, тоже имеют семью, тоже заключают брак и становятся родителями. И семья превращается в нечто большее. Там уже не два человека, там может быть уже и все 20 человек. Бабушки, дедушки, внуки, двоюродные там братья и сестры. Как с этим быть?
0: Ну, то, что Господь сотворил двоих для того, чтобы они жили, но Он им сказал, что семья должна увеличиваться. И поэтому в этом случае появление детей – это благословение, потому что Господь сказал, что дети – это наследие от Господа, это подарок от Господа. Поэтому, наверное, каждый из родителей в те благословенные дни, и да, я и думаю, и многие в наши дни это понимают, что дети – это действительно благословение от Господа. Поэтому семьи расширяются, и каждая, наверное, семья со своей стороны, она, наверное, рассматривает, сколько иметь детей. Да? Насколько они готовы, значит, вот, положиться или выложиться, чтобы воспитать их такими, какими они должны быть по задумке Бога.
1: Но у нас ведь есть, кроме всего этого, еще и общество. И мы знаем, что в разных культурах есть разные понятия на этот счет. Мы видим, в западной культуре вообще отходит от понимания семьи как вот мужчины и женщины. На Востоке же, наоборот, не ограничивается двумя супругами, но существует и многоженство, и, может быть, в некоторых местах и гаремы даже.
0: Ну, я соглашаюсь с вами. Почему? Потому что в этом как раз и есть проблема современного общества. Мы склонны больше всего работать по крайностям. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. И зачастую забывают самое главное – источник, откуда мы пришли. Поэтому, наверное, очень важно сегодня иметь на руках у себя первоисточник, для того, чтобы узнать, откуда мы пришли и куда мы направляемся. И тогда, когда мы знаем начало, и когда мы знаем, значит, конец, в этом вопросе намного проще и легче ориентироваться для того, чтобы избежать вот этих крайностей. Потому что, допустим, то, что произошло на Востоке, тогда, когда вместо одной жены несколько, об этом тоже говорит Священное Писание. И к чему это привело? Мы об этом, наверное, сегодня еще и поговорим. Вот. Но что сегодня происходит, допустим, в контексте западных ценностей, мы видим сегодня, что тоже происходит подмена семьи. И тогда, когда вместо традиционной семьи, которую замыслил Бог, сегодня люди готовы представить однополую семью, где также должны будут воспитываться дети, тогда вопрос, какими они вырастут? К чему придет тогда наше общество, если мы пойдем, как сказать, по таким, как сказать, путям с крайностями?
1: Но мы же говорим еще и о свободе и свободе выбора человека. Это одна из самых основных и основополагающих свобод. И я понимаю, и Священное Писание тоже защищает свободу выбора человека и в плане веры, и в плане других аспектов его жизни. Не является ли традиционная семья еще одной крайностью? Как, например, вот мы говорим, крайность в плане многоженства, крайность в плане нетрадиционных браков. И не является ли семья вот, библейского, в библейском ее понимании тоже крайностью? Ну, может дать возможность людям выбирать, и как им вести себя?
0: Я позволю в этом случае, наверное, не согласиться по одной простой причине. Почему? Потому что я не вижу лично в том, что традиционная семья – это крайность. Почему? Потому что если мы сегодня понимаем, что наша земля была создана по образу и подобию,

0: подобию, значит, да, то и человек был создан по образу и подобию. И Господь замыслил для того, чтобы муж и жена могли разделять свои, как сказать, взаимоотношения именно друг с другом, чтобы никто не вмешивался ни с одной стороны, ни с другой стороны. И чтобы того, о чем Господь предупреждал свой, как сказать, народ, да, чтобы это не происходило сегодня в семьях. И поэтому в этом случае, я полагаю, значит, стоит вспомнить о том, почему именно таким образом Господь замыслил семью. Тогда, когда Он сотворил Адама и Еву, Он сказал им: «Посему оставит человек и отца, и мать свою, и прилепится к жене, и будут двое одной плотью». Невозможно, чтобы в брачном союзе кто-то еще вмешивался, третий или четвертый или пятый, понимаете? Почему? Потому что в этом случае, как сказать, того принципа любви, как сказать, о котором говорит Священное Писание, уже не будет достаточно для того, чтобы разделить все это на мелкие кусочки. Конечно, можно, значит, что-то предположить, но каков результат этих отношений будет? Тогда начнутся споры в отношении, кто первый, а кто второй, чьи дети главнее, значит, а чьи, как сказать, поменьше, понимаете? Поэтому в этом случае библейский взгляд, скорее всего, предупреждает нас о том, чего не должно самое быть.
1: Ну, некоторые ведь абсолютно будут не согласны. Взять те же самые восточные семьи, где у мужчины может быть две или три жены. И общаясь с такими женами, многие из них говорят, вы сумасшедшие, как на одной женщине может быть столько обязанностей, и семья, и дети, и, может быть, там готовка, там обед, еще что-то. Говорит, у нас вот трое, и каждый занимается своим делом. Кто-то занимается детьми, кто-то занимается питанием, кто-то занимается там домом и уютом в доме. Говорит, у нас все замечательно, и они показывают такой хороший пример дружных любовных взаимоотношений.
0: Ну, может быть, они на первый взгляд действительно им кажется, что можно разделить, и меньше труда там будет. Почему? Mm-hmm. Потому что каждый будет заниматься чем-то своим. Но попробуйте представить себе, когда дети вырастают, и когда нужно принимать какое-то решение, или какое время уделяет им их муж. Понимаете? Получается, что в традиционной семье муж уделяет времени жене 100%, а если две жены, то получится только 50%. Понимаете? Если еще больше, то тогда все уменьшается. Поэтому если женщины сегодня готовы действительно поделить, значит, свое внимание мужа именно в таком контексте, то тогда это серьезная проблема. Почему я об этом говорю? Да потому что история Авраама, библейского героя, как раз говорит нам о том, что же случилось в его семье. И, наверное, последствия той трагедии, которая произошла когда-то, значит, на нашей земле, и до сих пор они являются, как сказать, отзвуком тех переживаний, которые случились в этой семье. Тогда, когда началось, по сути дела, так называемое суррогатное материнство. Угу. Когда его супруга не имела детей, и тогда было ей предложено: пожалуйста, возьми служанку. Может быть, она, как сказать, родит на мои колени сына, и тогда я буду чувствовать себя счастливым человеком. Вы знаете, вот это суррогатное материнство в библейские времена привело к тому, что сегодня два, можно сказать, братских народа и по сей день враждуют между собой. Это как раз проблема вот того взгляда, когда мы говорим сегодня, что нужно, что можно иметь две или больше жен.
1: То есть вы сейчас говорите об Исааке, сыне, который родился в итоге от его законной жены, и об Измаиле, который родился от служанки. Да. И, соответственно, их потомки, мы видим, на Востоке до сих пор там война происходит. Многие пытались ее примирить, но она не заканчивается уже, сказать, столетиями, уже тысячелетиями. Да? И, ну, хорошо, если у решения одной семьи могут быть такие далеко идущие последствия, то как быть с тем, что сейчас действительно люди отказываются от понимания традиционной семьи в пользу своей свободы, в пользу своей свободы, может быть, в чувственных наслаждениях, может быть, свободы в том, чтобы экспериментировать с новыми видами семьи, так называемой, да, в однополых браках?
0: Ну, в принципе, я понимаю, значит, что проблема однополых браков тоже очень серьезная.

0: потому что это другая крайность. Тогда, когда две личности одного пола пытаются, значит, создать некий, как сказать,
1: подобие семьи, вот, наверное,
0: и могут усыновить или удочерить детей, то попробуйте представить себе, какую главную идею они преподнесут тем, кто будет, значит, в их семье находиться. С чем вырастут их дети, которые будут наблюдать всю эту картину? Или, допустим, возьмем еще один аспект, значит, современной семьи, современного взгляда, когда многие состоятельные женщины говорят: а мне муж не нужен, но мне нужна семья. И поэтому они семью видят в том, чтобы, как сказать, заиметь ребенка. Каким образом или каким способом, это уже совсем другое. Да? Но суть заключается в том, что на сегодняшний день мы видим слишком много искажений. Искажений в одну сторону, искажений в другую, искажений в третью. Но забывается самое главное, то, что Господь четко и ясно прописал. Это семья, где должен быть муж и должна быть жена. Любящие друг друга, ищущие друг друга, понимающие друг друга и знающие, куда они поведут свой дом.
1: Ну, если, когда мы говорим о том, что в браке больше, чем два человека, понятно, там проблема взаимоотношений, там добавляется третье, четвертое лицо, конфликт, порой сложно выстроить взаимоотношения с одним человеком один на один, а тут их больше, поэтому сложности понятны. Но когда у нас два человека одного пола, и они, может быть, лучше друг друга понимают, чем два человека разного пола. В силу одинаковости менталитета, может быть, в силу еще каких-то обстоятельств. Почему они не могут составить семью? Да, понятно, им придется для того, чтобы иметь детей, их усыновлять и удочерять. Но у нас есть очень много брошенных детей, которым тоже нужна семья. И я думаю, они были бы рады хоть какой-то семье, чем вообще оставаться там в детском доме под минимальной заботой.
0: Понятно. Мне кажется, что в этом случае, значит, есть одна серьезная проблема. Проблема заключается в том, что, создавая подобный вид семьи, человек не может до конца понимать то, чем он может наделить того, кто находится рядом. Может быть, я с вами соглашусь, проще понимать мужчину, почему? Потому что, кстати, одинаковый менталитет. Угу. Но именно таковыми задумал нас Господь, когда Он сотворил человека, то есть мужчину, да, и дал ему, соответственно, помощницу. Понимаете? Поэтому в этом случае жена является частью этой семьи. Пусть она отличается своим, как сказать, интеллектом, может быть, не настолько, насколько, значит, иногда представляется современному человеку. Но вместе с тем она знает, что нужно, как сказать, ее супругу, знает, что нужно, значит, ее детям. А муж знает то, что нужно жене. И таким образом, вот эта ячейка, она должна подвести человека к тому, чтобы сохранить сегодня современное падение человечества на ту ступень, где уже, как сказать, возврата назад не будет. То есть не хотите ли вы сегодня представить себе, что, возможно, наступит момент, о котором Священное Писание говорит, как времена Содома и Гоморры, тогда, когда люди перестали уже понимать Бога, перестали, как сказать, понимать традиционность семьи и готовы были на всякое зло. Именно по этой причине Господь говорит: я не могу больше терпеть, значит, то безумие, которое творится на земле. Поэтому, на мой взгляд, сегодня наше современное человечество как раз стоит на вот этом пороге, за которым действительно может произойти серьезные проблемы.
1: Хорошо. Если в глобальном смысле слова подобные семьи, ну, будем их так называть, как-то их надо обзывать, да, подобные семьи имеют место быть, то и мы видим в этом глобальные далеко идущие проблемы. Но ведь есть среди них и исключения. Семьи, которые в разы более, ну, правильные, что ли, чем традиционные семьи, в которых, да, есть муж, есть жена, они разного пола, и у них есть дети, но у них нет ни любви, ни согласия в семье, ничего. Может быть, хотя бы в виде исключения представить возможность таким крайностям быть?
0: Я думаю, что подобные исключения могут привести, как сказать, более глубоким последствиям. Почему? Потому что если у человека уже есть серьезная проблема внутри, и это, как сказать, если есть какая-то инфекция, и дать этой инфекции, значит, больше разрастаться, то в итоге

0: вы знаете, что может произойти? Человек может потерять и жизнь. И мне кажется, что в этом случае, как сказать, жизнь семьи сегодня находится в опасности. И я думаю, что нам следует сегодня возвратиться к истокам. И я искренне рад, что на сегодняшний день, как сказать, в традициях вот нашего государства сохраняется правильное понятие того, чтобы традиционная семья, она сохранила свои основы в нашем обществе.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Эта тема очень обширна, и мы не можем всего пересказать, да и навряд ли это вообще возможно пересказать всю эту тему и все ее аспекты. Дорогие зрители, наше время подходит к концу. Вы можете присылать нам свои комментарии, свои мысли, что вы думаете по этой теме. А мы, как христиане, основываясь на Священном Писании, не имеем другой возможности, как только сказать, что традиционная семья, мужчины и женщины, является наилучшим решением для человека, неважно, в древности это или в современном обществе.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забилось.

0: Здравствуйте. В жизни каждого из нас рано или поздно встает вопрос: идти собственным путем или последовать за голосом Бога? Как Бог может преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск. И сегодня у нас в гостях ведущий многих программ телеканала «Три ангела» Михаил Севастьянов. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли к нам, нашли время. У вас очень плотный график. Вы являетесь ведущим многих программ, детских программ, потрясающих просто. Расскажите об этом немного. Как вы к этому пришли?
1: Ну, в основном детских. Я занимаюсь детскими программами. Ну, в силу своего прошлого. Я в прошлом когда-то учился на театральном факультете. Это было в городе Саратове. Собственно, это мой родной город, я там когда-то жил. Все

0: Она уже там не живой, в силу обстоятельств.
1: Но детство прошло там, в Саратове,
0: да? Детство прошло там. Там с Саратовом много связано. И учился я. Там есть чудесная консерватория имени Собинова. И вот на базе этой консерватории был организован театральный факультет. Вот, и в свое время я мечтал туда попасть. И, в общем-то, год три туда поступал, взял измором кукольное отделение, к сожалению, так не
1: играл. Сами определили отделение или так получилось?
0: Вот вы понимаете, это затронули очень больной вопрос. Да, получилось. На драму я не смог поступить.
1: Почему? Жесткий был отбор?
0: Жесткий отбор был в силу каких-то... Вот, и что было обидно, я... И экзамены все сдал, и три отборочных тура прошел, и там, преподаватель был хорошая женщина, актриса из Саратовского театра. Ну, все, но в самый последний момент как-то вот взяли вместо меня девочку.
1: Угу.
0: Я не поступил, на следующий год меня срезали со второго тура, вот, и на третий год меня пригласила. В общем-то, Татьяна Александровна, это супруга очень именитого режиссера Александра Семеновича Чертова. Его уж нет в живых.
1: Но он актер, я так понимаю, то есть как-то вот все равно вас вот в эту сферу, да, привело?
0: Да, я встретил Татьяну Александровну на улице, вот, и она пригласила меня, чтобы тебе не заняться куклами и не посвятить себя театру для детей. Ну, тогда я не думал об этом. И почему-то, а почему бы и нет? Знаете, я любил детей. В этом что-то было. Я согласился, пошел, но тогда еще не думал в будущем, что будет. Дело в том, что жизнь мою можно поделить на две части, до и после. До того, как я познакомился с Богом, и после. Потому что я рос в семье инженера. Инженера в Советском Союзе получали не очень много. Мама была клубный работник. И, в общем-то, вот этот вот закулисный мирок мне был знаком.
1: Вам это было близко? Вот то, чем мама занималась?
0: Да, она сама участвовала в самодеятельности. И дома были фотографии И она тоже мечтала в театральный поступить, но я родился уже второй в семье, и как-то с двумя детьми она не сделала выбор в эту пользу, но на всю жизнь осталась работником клуба. Она была заведующей детским сектором клуба имени Карла Липнихта, клуб железнодорожников. Сейчас этого клуба нет. Здание вернули православные семинарии, которая там когда-то была. И, в общем-то, если кто будет в Саратове, то и будете... В городском парке, это мое любимое место, там дубы, которые сажали пленные французы войны 1812 года. Вот сколько лет этим дубам. Там белки по ним бегают, и там есть эта гимназия сейчас. И рядом с ней вот это вот здание клуба, где моя мама работала. Угу.
1: Так, Михаил, и как же вот так сложилось, что все-таки вы пошли в театральное, да, получается, вот на кукольное отделение?
0: Вы знаете, захотел.
1: Вот, все-таки желание, оно вот, вот это вот было, как-то никогда не деть.
0: Так вот затронули тему, когда не я сам хочу, а за меня кто-то. Вот это меня терзало всегда. Учился я плохо. И, ну так, тройки, двойки, даже когда списывал контрольные у отличников. И учителя
1: неудачно
0: ставили тройки с таким вот присловием. Знаешь, с него и троечка, хлеб. Ну... Списал, не списал, не знаю, не пойман, не вор, хотя списывал я много и часто. Вот, рядом со мной сидел отличник, друг мой, да я у него часто списывал, да. Есть такой грех. Вот. И в восьмом классе, когда я закончил восьмилетку, в Советском Союзе 10 лет учились, и обычно, ну, как-то вот так вот повелось в то время, когда я восьмой класс закончил, что... Ну, если видят, что человек не тянет там, то в 10 класс почему-то вот это те, кто потом пойдут дальше в институт. А Михаил, ну, нет. И мне сказать.

0: сказали, что в 9 классе тебе делать нечего, вручили мне направление в 22-й ПТУ. Вот. И мне вот это не понравилось. За меня решили, как я должен жить. Ну, в 22-й я не пошел, и опять же сработал какие-то вот моменты. Я пошел на токарь, в 51-й ПТУ. Вот. Сказать, что мне это нравилось, нет, не нравилось.
1: Ну, внутри, в общем, вы не ощущали комфорт какой-то, да, чтобы вот, ну, нравилось это дело?
0: Передо мной нарисовалась жизнь, уже которую я знаю наперед. Это к половине восьмого там оборонное предприятие на работу. Объединение корпус было. И потом с работы по звонку. Вся жизнь по звонку. Правда, с двумя выходными.
1: Михаил, ну вы ведь творческая личность. Но это ведь
0: я не выдержал.
1: Все-таки определенно.
0: Я не выдержал. Мне нужно было... Я не служил в армии по болезни. И должен был 2 года отработать. Но я и тогда не выдал эти 2 года... В театральный поступал летом, выпрашивал свободное время, чтобы... Хотя прекрасно знал, что я не имею права, я все-таки пытался поступить в театральный.
1: Так, а в театральном, смотрите, когда вы уже пришли, да, начали уже там учиться, все получалось? Ну вот вы пришли, да, казалось бы, из одной сферы уже совершенно в другую.
0: Там, знаете как, там все зависит от того, какие данные даны. Кому-то дано, кому-то нет. Если у человека есть какие-то данные, ну да, их увидят. Там, когда мастер, режиссер набирает курс, они уже знают, какой спектакль дипломный он будет ставить. Он выбирает уже конкретных людей на конкретные вещи. Там даже об этом разговор идет. Кто-то там инженер, кто-то травестит, типажи, девчонки.
1: Но режиссер
0: плачут.
1: Он всегда наперед видит, это все правильно,
0: они,
1: да?
0: Они, да, они вот кто пройдет, кто не пройдет. А потом, когда на экзаменах выходит декан факультета, зачитывает те, кто прошли на следующий тур, все, ну, там Иванов, Сидоров, Петров, там Козлова, там, да, все. И все. И пол толпы в слезы сразу. Не поступила.
1: Конечно,
0: все.
1: Творческие личности собрались, естественно, все сентиментально. Еще бы. Михаил, ну вот смотрите, вы учились, у вас все получалось. В принципе, потенциал свой раскрыли, да? Вот,
0: ну, меня,
1: творческий.
0: Меня, у меня, мне, в общем-то, было амплуа смешного папаши. Комедию сказали, на комика тянешь. Вот. И где-то дело в том, что я, в общем-то, целью моей не было заработать деньги. Мне этого ничего нет. Я из семьи, где много денег, никогда не был. Я хотел просто вкусно прожечь свою жизнь.
1: Это что значит? Что для вас вот вкусно вот на тот момент?
0: А вот знаете, прожечь? Вот хорошо так. Вот у меня был... Мне нравился Владимир Семенович Высоцкий.
1: Чем нравился? Что именно нравилось
0: вот в нем? Ездил на «Мерседесе», который был только у руководителя структуры, там, что-то я слышал, что точности не помнит, но у кого-то там такой «Мерседес», как у него, еще кто-то один только был. А вот у Высоцкого он был. Он любил красивую женщину. Да, он умер, если я не ошибаюсь, в 42 года. Если я не ошибаюсь сейчас, навскидку. Он делал то, что он хотел. Он пел песни, какие хотел, его любили. И вот мне нравилось.
1: То есть вы хотели стать известной личностью?
0: Нет, неизвестной. Так. Неважно. Мне хотя бы вот, ну, как это, лишь бы вот к этому миру вот.
1: То есть вам интересен был итог, результат?
0: Да, отношения иметь. Ага. Я в этом просто хотел быть. Нравилось смотреть в этом направлении. И, ну, вот, когда я на втором курсе учился, произошел ряд событий. Вообще интересно, позже один психолог, это женщина, она из Беларуси, рассказала мне про меня. Я вообще не понимал, что происходит.
1: Но со стороны всегда видно.
0: Да, она описала 4 темперамента: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И она объяснила, что они отличаются по быстроте реакции. Нейронная связь в мозгах по-разному работает. Самый большой холерик – это вот те, кто с флагами в бой идут, там вершат дела, президенты там. Сангвиники – такие веселые люди там, обычно какие-нибудь менеджеры там. Есть флегматики – это усидчивые люди, любящие уютное кресло там, спокойно думающие, бухгалтера. А вот есть

0: меланхолики. И это оказался я. Это человек, который не понимает, что происходит, стоит и грустит. Я говорю, да! Она в детском садике говорит, мальчик, выходит воспитательница, внесет мячик. И говорит, холерик сразу понял, что если он мячиком не завладеет, то завладеет кто-то другой. Он уже бежит, Марья Ивановна, а можно мячик? Она, да, на, Сережа, поиграй. Сережа уже собирает команду, в футбол идет, собирайся народ. Вот, собирает народ. Рядом стоит сангвиник. Он за мячиком не успел, но он присмотрел Мишку Плюшеву. А у меня вот что есть. Вот. Ну, ладно. Флегматик подумал, если я сейчас еще какую-то игрушку найду, я уже оригинален не буду. Он сказал, а мне и так хорошо. А рядом стоит представитель и не понимает, что происходит. Но у него есть время оценить березу, рябину, на которой скворец допевает песню перед улетом на юг. И у него в душе рождаются стихи. Я говорю, вы знаете, да.
1: А вы стихи писали, кстати?
0: Пробовал. Наверное, надо начать, продолжить, вернее.
1: Вот смотрите, ваш собственный путь, вот он весьма понятен, да? То, что вы
0: сейчас,
1: выбрали.
0: Сейчас, а тогда нет.
1: Сейчас анализируете вот эту вот, да, свою жизнь до встречи,
0: да,
1: с Богом.
0: Да.
1: А вот когда уже вы познакомились с Богом, что вы почувствовали? Вот. И как это вообще произошло?
0: Это ряд стечений обстоятельств. Ну, я думал об этом. Оно как-то к этому все сводилось, но как-то на уровне культуры народа.
1: Угу.
0: Купола, кресты, вот крестные знамения. Но в литературе нельзя обойти, литература пропитана вся. И, конечно же, в определенный момент меня что-то побудило прийти в православный храм. Это Троицкий собор в Саратове, на Музейной площади, он на набережной.
1: Что-то стоит. Побудило, а что? Это какая-то жажда была внутренняя?
0: Да, это я не знаю как. Это что-то вот, но... Что-то такое, что-то потребность какая-то, которую не могу осознать. Я пришел в храм, поставил свечку за упокой и за здравие моим родственникам, угу, живым и упочившим. И, помнится, руки за спиной так скрестил, а это нельзя, оказывается. И бабушка одна подошла, меня так за руку потрогала, посмотрела на меня, сказала, ну, молодец. Я радостный такой выхожу, ох ты. И я с этих пор понял, и еще я попал на концерт духовной музыки, впервые разрешили в консерватории, где, а я за бесплатно мог на концерт ходить, студенческий билет консерваторский позволял, ну, неважно, что там театральный факультет, а не музыкальный, меня пускали, всех пускали по студенческому консерваторскому, там красненькая книжечка была. Вот, и впервые я почувствовал мощь, да, вот это.
1: То, что нужно.
0: Нет, христианство – это все. Но был один момент.
1: Так.
0: Немножко мистический. Я до сих пор не знаю, что это было. Кстати, я тогда не думал об этом. Сейчас анализирую, вспоминаю. Я выпивал. И мы собрались однажды на день рождения к моему другу. Ну и выпивки там было мало. И мы все выпили до 12 часов ночи. А еще всю ночь сидеть... День рождения было такое вот. Там и девушки были, и я даже одну присмотрел. Красивую, с родинкой на щечке. И там прилобзанился к ней, понравилась она мне. И навязался ее домой потом провожать. Но было нечто. Вот ночью делать было нечего. И один из нас, мы не все были знакомы, был медиумом. Он, давайте дух вызывать. Но вообще-то я слыхал, что это нельзя. Но куда деться? Домой, что ли, в час ночи? В Советский Союз, это же транспорт уже не ходит. Я остался и видел, как это все происходит. Я не буду описывать.
1: То есть вы не участвовали? Это
0: я,
1: все делали
0: я рядом
1: ребята?
0: Сидел, я там за столом сидел.
1: Вы просто как присутствовали как-то?
0: Присутствовал, да.
1: Угу. Но не нравилось, да, вот это все?
0: Это страшно. Дело в том, что он обряд совершил там какой-то незатейливый. Написали буквы, цифры. И там повесил иголочку на ниточке, она удивительно так отклонялась в сторону, угу, втыкая в буквы. И мы видели, как с нами кто-то общается, действительно. общались разумно, и когда мы хотели проверить,

0: не шарлатанство ли это, двое из нас, кого мы не знали, говорит, мы знаем обстоятельства смерти одной девочки. Мы сейчас напишем на листе бумаги, перевернем, и когда иголочка ответит, вы сравните. Иголочка это не просто написала то, что там было написано. Она и предсказала адрес могилы на кладбище и номерной знак грузовика, который ее насмерть сбил. Вот тут стало страшно.
1: Что вы почувствовали в тот момент, когда все это увидели?
0: Не просто почувствовали, меня понесло дальше.
1: Вам там интересно стало вот это, вот то, что происходило?
0: Конечно, интересно, потому что там был есть момент, когда медиум вызывает духа. Он спрашивает, дух, ты пришел? И не каждый дух приходил, иногда говорил нет. Я задал вопрос, а вот когда нет, кто пишет, кто с нами общается? Дух-то не пришел, значит, этим кто-то руководит. Он спросил, кто? Иголочка повисла и остановилась, перестала писать. Время уже было много, кто-то уже домой собирался, и девушка эта. Я уже хотел идти, он, стойте, пишет, написал я, нехотя. Подождали, подождали. Кто ты? Дьявол. И вот тут всем стало страшно.
1: Вы поняли и осознали.
0: Я после этого пошел Бога искать.
1: Вот. Вы поняли и осознали, что есть вот эта вот темная сила, да, которая...
0: Значит, есть и...
1: И, соответственно, есть против этой темной силы истина, да, которую вы захотели найти. И как же вы шли к этой истине? Что вы сделали дальше?
0: Я стал искать возможность. Ну, как искать? Да ничего я ее не искал. Я даже молиться не умел. Я не знал, как с Богом разговаривать, хотя на самом деле это несложно. Можно было бы и поговорить с ним.
1: Для кого-то очень сложно, Михаил.
0: Вот начать сложно. Вот первое, да. Потому что это как-то о тебе подумают, если тебя кто-то в это время видит. Мне хочется сказать, если кто-то из телезрителей стоит перед этой проблемой, но не надо на глазах перед всеми. Библия говорит, зайди в тайную комнату, где тебя никто не видит. Поговорите с Богом так, как вы считаете нужным. Не надо учить молитву, Он вас слышит прекрасно. И обязательно, если Он даже... Вы чувствуете, что Он не отвечает на молитву. Скажите, Господи, я хочу узнать, что Ты рядом. Он обязательно даст знать, что Он рядом. Я это на себе испытал. Но так получилось, что у меня в группе Марина Воронова и с подружкой своей пришли в какую-то церковь, где изучали Священное Писание. Я напросился сразу, меня отведите, у меня есть вопросы. И узнал все и о спиритизме, и о Боге, мне рассказали. Но был вот интересный вот этот момент, это была церковь протестантского толка. Я почувствовал там что-то.
1: А что именно?
0: Не
1: Какие
0: было
1: ощущения
0: помпезности,
1: были?
0: Помещение было обычное. Церковь была небольшая. Пресвитер говорил проповедь, и, ну, молились, колено преклоненно. Я ничего не увидел такого, чтобы меня вот... Но среди них кто-то присутствовал, и я этого кого-то ощущал. Надо же было, в этот день у супруги пресвитера был день рождения. Евдокия ее звали, и там стол был накрыт, оказывается. Нас всех пригласили туда, но церковь маленькая, там все уместились. И вот когда там общались между собой, я почувствовал нечто. И вот это хотел бы сказать, это важно. Потому что я почувствовал Бога. Но самое интересное, это был не тот, кто был мне абсолютно незнаком.
1: То есть вы понимали, что этот кто-то, да, кого вы почувствовали, он вам уже знаком. То есть как будто вы уже встречались. А у меня еще вот такой вопрос, Михаил, смотрите. А вот тогда, когда вы с темными силами, да, столкнулись, вы ощутили вот этот вот страх, да, вам реально было вот, ну...
0: Там все его ощутили.
1: Страшно.
0: Там даже просто, там ужас напал на этих, когда только он написал дьявол, там все, все.
1: Когда вы вошли в церковь, вот в этот дом, что вы ощутили внутри, что у вас произошло? Когда вы почувствовали, что...
0: А я об этом тогда не думал. Мной это не владело. Угу. Я уже думал, переключился. Я думал о Боге. Мне нужно было читать, узнавать. Я пришел второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Дайте, дайте.

А Библию достать трудно было тогда. Ой, это что-то. И помню, Евангелие призы один дядя Гена мне подарил, подписал. Оно до сих пор где-то у меня лежит. Я его, хотя и не так уж часто и читал, потому что Библии появились. Вот. И ее можно было по почте

0: увидел того, кого я знал. У меня в семье не все было в порядке. Папа любил зеленого змея, и ежепятнично, хотя интеллигент был, он инженер, вот так вот, постоянно вот, все, мама, в скандал, то, что они не развелись, это чудо какое-то, я не знаю, все шло к разводу, я потом понял, что он ей изменял. Но не все было плохо, всегда в семье был когда-то и мир, было все хорошо, у меня брат есть, с которым нет отношений, он как-то, там ссора была, он обиделся, ушел, я пытался, сделал все, что мог, чтобы найти, не смог. Но не все всегда было плохо. Было много моментов, когда было хорошо, и вот в эти моменты присутствовал тот, кого я увидел вот здесь.
1: Да, слава Богу.
0: Вот только представьте себе, мне хочется телезрителям это сказать. Вот среди многих людей есть люди, кто не хотят к Богу идти. Нет, мы в это не верим. Вы представить себе не можете того, что вы с ним знакомы. Позже я в Священном Писании текст вот этот прочитал. С этого начинается, если я не ошибаюсь, Евангелие от Иоанна. Угу. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Этот свет, внимание, просвещает, подчеркиваю, каждого человека, приходящего в мир.
1: Аминь.
0: Сейчас задают вопрос, а если мусульманин, а если человек из страны, где дзен-буддизм, например, там где-нибудь в Забайкалье?
1: Да, ведь многие считают, что перед Богом все равны, и нет разности в этом, национальности и прочих моментов. Как вы думаете?
0: Я не могу ответить на этот вопрос, он глубоко богословский. Я не все знаю в этом направлении, но я знаю, что с Богом они знакомы. Они могли отвергнуть его, могли не отвергнуть. Он приходит к каждому.
1: Какой для вас Бог?
0: Это Отец, который ищет детей, которые к нему обратятся. Он приходит с заботой. Когда его отвергают, он переживает. Вот я сейчас говорю то, как вижу, к этому все сводится. Потому что однажды в Едеме произошло несчастье. Еве и Адаму было предложено стать, не богами, а как боги, знающие добро и зло. Вот. И они вышли из-под контроля отца. До этого был тот, кто заботился, и тот, кто был автором моральных ценностей, так скажем, заповедей. Потому что все родители детей наставляют, как, чего можно, что нельзя. А теперь люди сами по себе стали, сами себе боги. Чтобы возвратиться назад, это нужно возвратиться туда, где есть отец, который заботится и назидает. Да, назидает, но и заботится с любовью. Вот возникает вот такая вот гармония, куда надо прийти. Да, гордый человек туда возвратиться не сможет, потому что ему нужно подчиниться Богу. А гордый человек, он... Кому подчиниться?
1: Как интересно получается, Михаил. Ведь на тот момент, еще вот если ту жизнь вашу вспоминать, анализировать, ведь не гордость ли было то, что вы хотели такие результаты, как у, например, Владимира Высоцкого? Ведь
0: спасибо, что напомнили.
1: Амбициозные цели достаточно.
0: Когда познакомился с Богом, вот это моя... Спасибо, что напомнили. Это хотел сказать важное, уже вылетела мысль. Потому что вот желание... вкусно прожечь свою жизнь с Богом, вот это никак не получается. Вообще никак. Просто потому что у Бога целенаправленно, если человек приходит к Богу, у него есть определенные данные, какие-то таланты, которые предназначение. Там притча о талантах есть. Кто-то закопал, а кто-то в дело пустил. Предназначение. Даже если человек инвалид, молиться-то он может. А молитвенный дар у нас в церкви была сестричка, она молитвенница была. Если у меня что-то беда, я к ней звоню, она начинала молиться по телефону. И меня не стеснялось своих родственников как-то так. И я всегда чувствовал от этого если не ответ от Бога, то во всяком случае его присутствие как минимум этого уже достаточно.

0: даже если беда не знаю какая. Она умерла, у нее рак мозга, унес ее. Я помню, мне выпала честь немножко проповедовать панихиду, проповедь на ее похоронах. Я помню ее в гробу и никогда не видел улыбающееся лицо покойника. Стояли родственники, и не все были в ладах с Богом. Одна какая-то ее родственница, не знаю кто, она задумчиво так смотрела и сказала, знаете, никогда не видел такой улыбки. Она с улыбкой умерла.
1: Михаил, у вас есть прекрасная черта подмечать вот такие вот
0: духовные
1: моменты.
0: Вот к чему я говорил. Вот богослужение сейчас в зале, она обычно приносила корзиночку, где списки, записочки люди опускают, молитвенные нужды. Она всегда приносила их пастору, чтобы он помолился за нужды. И вот она не приносит, нет ее. Вот не хватает. Не хватает, даже если человек там инвалид, молиться-то может и верить может. Вера, кстати, в Библии тоже дар. Хотя верить все должны, но есть, очевидно, особенные люди. Кто...
1: Каждому дан определенный какой-то свой дар. Да. А у вас вот этот дар, он определенно ярко выражен. Как мне кажется, вы личность творческая, и вот реализовываете сейчас себя в достаточно многих проектах на телеканале. Вот расскажите немного об этом.
0: У меня в жизни есть один неудачный момент. Я думал о том, чтобы стать пастором, служителем церкви, и у меня не получилось. Я переживал, вот, и все сводилось к тому, что, не получается у меня, вот.
1: А вот в такой момент, мне интересно, не захотелось ли, вот, когда какое-то такое отчаяние приходит, да, когда что-то не получается вот с Богом, не хочется ли вернуться, может быть, в ту жизнь, где было комфортнее?
0: Знаете как? Нет.
1: И было ли комфортно? Вот еще
0: вопрос. Нет, комфортно не было. Это никому не комфортно. Если что-то происходит некомфортно, пока не знаешь, что происходит и к чему. Вот есть какой-то момент, когда не знаешь. Однажды я в аварию попал, не в шуточную, чудом остался жив. Сломал 2 ребра, ремень безопасности. Что-то клацнуло у меня в левом колесе, машина потеряла управление, меня вынесло на встречку. Ну, машина была моя, значит, виноват был я. Я влетел на немаленькую сумму денег. И вот в этот момент, когда не знаешь, что... Да, действительно, депрессняк и все на свете. И вот тут начинаешь просить Бога и искать, почему. И не всегда находишь сразу. И вот тут хочется сказать, может быть, у кого-то из телезрителей подобное было в жизни. Может, умер кто-то или заболел, или что-то. И вот в этот момент не знаешь, что. И вот депрессия давит, это такой... противный такой вот на душе пресс какой-то, и не знаешь, ночью не спишь. Что ты у Бога просишь, ищешь? Очень дорогого стоит осознание, что Он рядом. Попросите Его, Он обозначит себя, Он даст себя почувствовать. И наступит время, когда вы все поймете. Оно наступит обязательно. Вот этот период непонимания, это какой-то период, длительный или не очень. Но он обязательно пройдет. Да, я понял. Ну, собственно говоря, я остался без работы в этот момент. Вот, я служителем был всего год. Но не получилось. Мне в Пензенской области это было, в маленькой церкви.
1: Но какой-то опыт все равно, да, здесь?
0: Да, был. Я вернулся назад в родной город. Были живы еще мои родители. И, глядя на меня, я пошел токарем на завод. Ну, учился когда-то. Завод это 90-е годы, обанкротился сразу, нам зарплату перестали платить. И я, знаете как, ну жить-то как-то надо, у меня уже, простите, 2 детей, кормить. Ты же не думаешь о том, о прожигании своей жизни, ничего нет. Этого нет, друг ко мне подошел, светлое пятно в моей жизни. Дима его зовут. Слушай, приходи, я тебя штукатурить научусь. Там уже не задаешь вопрос, что давай
1: просто
0: хоть что-нибудь.
1: Уже.
0: Он меня, он договорился с работой с каким-то человеком, кому нужно было стенку. Научил меня евроштукатурка там на 2 метра. Отход не больше 1, по-моему, миллиметра.
1: А мне вот интересно, Михаил, я думаю, что многим нашим зрителям тоже интересно, вот когда у вас вот это вот пошла уже обыденная жизнь, когда вы просто зарабатывали, да, для семьи, это все у многих, да, это в порядке вещей, это нормально, но вот внутри вот этот вот голод, он все равно был, да, вот духовный голод, он оставался.

0: менялся у вас? Или вы параллельно все-таки взращивали вот эти взаимоотношения с Богом?
1: Был момент разочарования. Да, один человек нехорошо мне сказал и наступил на больную мозоль. И был момент, когда я уже, ну, я не буду рассказывать, это длинная история. Я пошел на выход из церкви, но пока шел, вы знаете, верующий человек слишком много знает о Боге и о дьяволе. Что, дать дьяволу победить? Пока вы не вышли из-под Божьего контроля, не переживайте. Все схвачено. Он знает, что делает. Я выходил, я подумал, пойду в одну из общин, маленьких общин, и не буду брать много на себя, там у меня обязанности были церковные, не буду брать столько на себя, буду просто верить. С этими мыслями я выходил из помещения. И вдруг меня девушка одна останавливает, девушка была секретарем в церковной организации, вас, говорит, в Нижний Новгород просили позвонить. Я, ну, я знал, что здесь телекомпания есть, я даже был здесь один раз. Что это позвонить? Я позвонил, трубку взяла наш теперешний администратор, тогда Варнавская Елена Валентиновна. Вот, я и с таким участием, и да вежливо, а не хотели бы вы приехать? Я, надо же, что-то я, я, конечно же, приехал. Вот, и что-то я какие-то программы даже записал, какие-то я что-то я сказал на камеру, причем сказал не в попад. И не знаю, что сработало, почему понравилось.
0: Михаил, а как о вас узнали? То есть как-то же на вас вышли?
1: До сих пор не знаю. Я директор спрашивал, как. Она говорит, ты знаешь, я не помню. Но здесь...
0: Это чудо. Это действительно чудо.
1: Здесь в городе жили, с телекомпанией были связаны некоторые мои друзья, с которыми я когда-то пересекался. Кто обо мне знал. Ну вот, может быть, что-то от них. Я не знаю. Спрашивал директор Юлия Ефимовна. А вот кто? Ну, говорит, не помню. Не помню. И вот так оно получилось, что когда я пришел вот сюда на телекомпанию, а вот нет другого места, вот только здесь есть все, чему ты когда-то учился. И по богословию, и театральному что-то делал.
0: И здесь все пригодилось.
1: И по большому счету здесь, на телекомпании, каждый проходит вот это вот все, что может. И жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Я был здесь и звукооператором несколько лет работал, и телеоператором за камерой стоял. То, что назван телеведущим, ну, в какой-то степени да. Но я в основном действительно идущий к Богу всегда будет думать о себе, как о недостигшем. И почитать другого выше себя. Ну, не могу сейчас назвать главу и текст. Вот, сейчас вот. Минут пять времени был бы, я бы нашел. Он там пишет, что именно так должен рассуждать идущий к Богу и другого ставить выше себя. Я, он говорит, не считаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед.
0: Ну, аминь.
1: Верующие люди могут грешить. Нет такого, но они не планируют грех. Он их поджидает на жизненном пути, строит ковы. Но верующий человек, это как, ну, Иуда и Петр, я всегда их пример, яркий пример. Иуда целенаправленно предал Христа, планировал это. Сатаной наученный, написано, вошел в него дьявол, когда получил он кусок хлеба, обмокнутый в соус по Евангелию. А Петр не планировал это, он говорит, я за тебя в огонь и в воду пойду. Но так случилось, вот он, Христа пленили, повели его уже на суд Синедриона. Это была ночь, там костер горел, какая-то служанка. Да ты был с ними? Он говорит, он планировал это? Нет, отрекся. Ну, случайно, ну бывает. И с христианином бывает. Давид тоже вышел на крыло храма, красивую женщину увидел и пригласил ее к себе. Там телезрители могут прочитать. И в книгах царства эта история в Библии написана, с Версавии. Пример, когда... Ну, он
0: нет
1: это не
0: ни одного
1: планировал.
0: Безгрешного, да, Михаил?
1: Ну,
0: все согрешили.
1: Нет ни одного. У нас у всех есть какие-то проблемы.
0: У каждого свой грех.
1: Но верующий человек их не планирует. А оглядываясь назад...
0: А что есть у верующего человека? Вот о чем должны люди...
1: Желание вернуться к Богу.
0: Вернуться.
1: Никогда не разочаровывайтесь. Всегда возвращайтесь к Богу. Всегда. Никогда не...

0: разочаровывайтесь никогда. Что бы ни произошло, Бог примет. Если есть возможность попросить прощения. Он отец. Но выгоните ваших детей из дома, когда они шкодят. Да даже если я видел матерей-наркоманов, которые плачут, как вернуть детей, но ни одну не видел, чтобы она сказала, пошел вон отсюда. Видеть я не могу. Если даже он сказал, и мать родная, и дитя забудет, я не забуду. Найдите этот текст в Библии.
1: Потрясающий опыт, очень вдохновляющий. И я думаю, что многие наши зрители также вдохновились этим опытом. Михаил, сейчас в новогодние праздники наверняка что-то хочется особенно пожелать нашим зрителям. Пожалуйста, скажите пожелание.
0: Я могу пожелать найти Бога, искать Его. Дело в том, что, как моя мама однажды мне сказала, теперь все бросить надо и к Богу идти. Нет, не все. Когда идешь к Богу, Он учитывает все не для того, чтобы бросить, а привести в определенный порядок, Богом данный. Вот мое пожелание, наверное, такое.
1: Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Благословений вам в новом году и всего самого доброго для вас и ваших близких. Храни вас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что смотрите нас. Мы желаем вам в новом году только всего самого доброго, Божьих благословений для вас и ваших близких. Помните, что Божий путь для вас всегда более успешен, более удачен, и Он желает для вас только счастья. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Хотел бы поделиться историей, как я понял в своей жизни, что есть Бог. Что Бог – это не просто как бы метафора какая-то, да, или какая-то, не знаю, там фантастика, что Бог является реальной личностью, который слышит, который понимает и который видит действительно человеческие страдания. И я рос как бы вот в такой обычной семье. Моя семья неверующая, как бы, ну, особо так. Как обычные люди там раз в год могли посетить церковь, поставить свечечку, помолиться иконе, там, еще там что-то сделать, какой-то обряд. И, ну, я знал как бы о том, что Бог есть, как бы, да, но я не вникал никогда, каков Он, слышит ли Он меня. Мне казалось, что Бог такой далекий, и то есть Ему нет времени до меня, как бы, да. Я учился в школе, как обычные подростки, мои сверстники. Занимался спортом, вольной борьбой. Участвовал даже в соревнованиях. Но так случилось в моей жизни, что у нас на районе, откуда я родом, собираются группировки. То есть, как бы, вот, и район с районом не дружили. Поэтому я как раз уже в школьные годы, я был в классе в 9-м, когда я попал в эту атмосферу. То есть, к ребятам мы занимались небольшим криминалом, забирали деньги у людей, там на базаре у нас были некоторые точки. Вот таким-то образом я влился в новую компанию, и то есть я чувствовал себя как бы востребованным. С одной стороны, мне это нравилось, потому что, будучи несовершеннолетним, но уже на тот момент у меня бывали крупные деньги. У меня было и $500, и $1000, то есть это для мальчика-девятиклассника, для нашего города это огромная сумма денег. Помню, даже как-то отец заметил у меня в кармане деньги и как бы вот спрашивал, где я их взял. Они подозревали, что я что-то, ну, связался с неправильной компанией, потому что мог прийти домой и выпив

бывший употреблял алкоголь, когда бросил заниматься борьбой. И вот такой образ жизни привел меня в места лишения свободы. В определенный момент у нас произошла драка, и в процессе этой драки погиб один человек. Таким образом, я попал на скамью подсудимых, и не только я, еще три человека со мной, нам дали 8 лет лишения свободы. То есть вот так вот в 2005 году, в 17 лет, я уже поехал отбывать наказание. Попавший в колонию, я не чувствовал себя как-то ущербно, да, то есть потому что образ жизни, который я вел до колонии, он был чем-то похож, как в колонии, так как там концентрация всего преступного мира. Я бы сказал, что тюрьма – это не школа исправлений, а это школа новых преступлений, потому что, к сожалению, режим сегодняшних зон и тюрьм, да, он не предназначен для того, чтобы исправить человека, а где-то, наоборот, научить его обходить какие-то границы и тому подобное. Ну вот так вот я рос в колонии, и однажды случилась одна ситуация, когда меня очень сильно подставили. Когда сказали о том, что я украл определенную сумму денег из общака, так называемого, зоновского общака, это очень серьезно, куда отлаживаются деньги, и потом на эти деньги закупаются какие-то там продукты, там, или там учет, что надо для заключенных. И это очень было серьезно, и мне надо было дать очень большую сумму денег, это 15 тысяч евро. То есть я реально осознавал, что... Ну, вы, возможно, подумаете, откуда такие деньги, да, в колонии. Но есть игры, когда играют в карты, в нарды, в домино на деньги, на крупные суммы денег. Вот, и я был ответственным как бы как раз вот за эти игры. И я понимал, что мне надо либо отдавать эти деньги, либо что-то делать. Либо второй путь – это просто-напросто покончить жизнь самоубийством, потому что будет очень жестокий спрос. И... Я помню тогда, я первый раз так помолился. Я сказал: «Господи, если ты есть на самом деле, помоги, пожалуйста, чтобы эта ситуация, она разрешилась». Прошло буквально пару дней, и эта ситуация разрешилась. Действительно, был найден человек, который все это сделал. Соответственно, как бы с него спросили, а с меня как бы обвинение было снято. Ну, как бы я благодарил Бога, но прошло... мало времени, и я уже забыл о том, что была проблема, я обращался к Богу. Вот таким образом я продолжал дальше жить тюремной жизнью. Но уже сейчас, когда я стал верующим человеком, и, как говорит Давид, что благо мне, что я пострадал, да, чтобы научиться уставам твоим, а прежде страданиям я заблуждался. Так вот, когда я сейчас уже смотрю назад, я понимаю, где Бог меня вел и где Он желал, чтобы я обратил свое внимание к Нему. Я даже уверен больше в том, что Бог участвовал во всех этих проблемах, обстоятельствах для того, чтобы каким-то образом дать мне понять, что Он есть. Есть даже такое выражение, что чем темнее ночь, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе к Богу. Вот, поэтому, как ни странно, мы все люди так, когда у нас проблемы, мы ближе к Богу.

наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога та же, которой прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому в сопоставлении с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений –

0: И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей, поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91-го года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историку, представляется, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности и т.д. и т.п. То есть вот эта наша политика вопросов к свободе совести почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?
2: «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал».

Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем исследовать Священное Писание, пытаясь найти ответ на вопрос «Христос, кто Он?». В Библии представлено многообразие спасительных функций и служений Сына Божия Иисуса Христа. И на одной из этих функций мы сейчас с вами остановимся. По сути дела, это тройственная спасительная функция Иисуса Христа, о которой Он сам говорит следующее. Евангелие от Иоанна, глава 14, тексты с 4 по 6. Эти слова Иисус Христос произносит после своего выдающегося обещания о том, что Он придет снова, чтобы забрать своих искупленных от земли, чтобы они тоже были там, в этой небесной реальности, куда Он уйдет. 14 глава Евангелия от Иоанна и тексты с 4 по 6. «Куда я иду, — говорит Христос, — вы знаете, и путь знаете». В ответ на это Фома сказал ему: «Господи, мы не знаем, куда идешь, и как мы можем знать путь?» Вот в ответ на это неведение, на это сомнение, может быть, и даже какую-то растерянность одного из своих учеников, Иисус отвечает ему: «Я есмь путь и истина, и жизнь». Итак, вот эта тройственная характеристика собственной миссии «Я есмь путь, истина и жизнь», она будет сейчас в центре наших рассуждений. Итак, что же могут означать эти слова Иисуса Христа? «Я есмь путь». Вообще, понятие пути, оно очень емкое. И, конечно же, речь не идет здесь о пути в нашем привычном представлении, как некой дороге, какой-то тропинке, каком-то расстоянии между двумя географическими точками.